0: Да, нет, нет. Они прорабатывали уже некий проект возможного соглашения. Ну, или пункты возможного соглашения. В частности, так называемое энергетическое перемирие. Само по себе энергетическое перемирие теоретически было бы возможно, но надо проговаривать детали. Все-таки Москва считает это своим козырем в преддверии зимней военной кампании. Вряд ли она от него откажется так просто. Просто считает, что он наносит ущерб Украине больше, чем он наносит ущерб Российской Федерации. Но, может быть, мы не знаем пока каких-то деталей, которые обговаривают стороны. К тому же, чисто, опять же, теоретически, можно было бы протестировать какой-то вариант какого-то, опять же, частичного перемирия до наступления зимних холодов в отопительный сезон. Но, опять же, следует еще раз оговорить, что Москва до сих пор категорически была против каких-либо частичных перемирий. И чаще всего звучит тезис о том, что Москва хочет долгосрочного мира, а не просто прекращения огня и передышки.
1: Оцените, пожалуйста, возможно ли встреча на G20 в Майами Путина и Трампа?
0: Я думаю, Путин не полетит в Америку.
1: И еще вот Зеленский сказал, что не получил конкретного ответа по поставкам Патриот. О чем это говорит?
0: У Америки действительно нет лишних запасов Патриот. У них у самих осталось около 1000 штук, как пишет пресса. Тогда как до войны с Ираном было более 2500. Для того, чтобы пойти Зеленскому навстречу, могут найти некоторое количество ракет-перехватчиков, но взамен на это от него хотят, видимо, каких-то уступок и какой-то гибкости в переговорном процессе. Пока он ее не демонстрирует. Трамп говорил, что он верит в то, что сделка возможна. В то же время он отказался отвечать на вопрос о территориальных уступках и обрисовать хотя бы примерный формат этой возможной сделки. Но это все в любом случае гадание на кофейной гуще, поскольку мы не знаем, появится ли гибкость в российской переговорной позиции. Это может выясниться по итогам встречи Лаврова и госсекретаря Рубио.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Перед закрытой для прессы встречей с Зеленским Дональд Трамп, отвечая на вопрос британского журналиста, заявил, что Великобритании и Европе не угрожает война с Россией. В ходе своего выступления на Генассамблее ООН американский президент сообщил, что готов задействовать закон об адских санкциях против России при необходимости. Этот документ позволяет ввести пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Это среди прочих Китай и Индия. А также вводят обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, предприятий оборонного и энергетического секторов. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако из списка были исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Изначально за снятие санкций с российских миллиардеров выступили Франция и Люксембург, но Латвия воспротивилась. Ирландия предложила продлить ограничения на 3 года вместо обычных 6 месяцев, и в итоге решение было принято. Валерий Убадоев продолжит.
3: Алишер Усманов и Михаил Фридман попали под европейские санкции в феврале 2022 года. Бизнесмены неоднократно пытались оспаривать их в суде, но добиться полной отмены не смогли. Сейчас за снятие санкций с Усманова выступила Франция. По одной из версий, озвученной источниками Рейтера, Париж таким образом пытался освободить своих граждан из тюрьмы в Азербайджане. Европейский дипломат даже заявил агентству, что это якобы был, цитата, «шантаж» со стороны Баку. Франция помогает со снятием санкций с Алишера Усманова, а Азербайджан взамен отпускает из тюрьмы 2 французов. Один из которых был обвинен в шпионаже. Однако неназванный высокопоставленный дипломат из Баку позднее опроверг Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Во французском МИДе же заявили, что тема снятия санкций с Усманова – это, цитата, «вопрос национальной безопасности», и отказались предоставить подробности. А вот за исключение Михаила Фридмана из списка выступил Люксембург. У бизнесмена с этой европейской страной идет арбитражное разбирательство на 16 миллиардов долларов по поводу заморозки его активов. В Люксембурге опасались, что сохранение ограничений против Фридмана было бы юридически сложнее обосновать, если санкции сняли бы только с Усманова. То есть Люксембург считал, что их аргументы в суде могли бы ослабнуть, поэтому если и исключать из списка, то сразу обоих. Логика не до конца понятная, но так все это объяснили источники Рейтер среди европейских дипломатов. Других объяснений представлено не было. Ранее снятие санкций с Михаила Фридмана также лоббировали политуехавшие из России. Они даже писали письма в его поддержку к руководству Евросоюза, но тогда это дело ничем не кончилось. Сейчас, после долгих переговоров и сопротивления со стороны Латвии, Латвии, санкции были продлены и сразу на 3 года. А Алишера Усманова и Михаила Фридмана из списка все же исключили, комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор ВШЭ Андрей Goldsblatt.
4: Я думаю, что им удалось, используя юридическую систему, юридические механизмы во Франции и в Люксембурге, для своей защиты. И такой механизм, безусловно, существует судебный. И очевидно, что эти страны и их лидеры пришли к выводу, что Алишер Усманов и Михаил Фридман больше не являются лицами, в отношении которых санкции должны действовать.
5: И надо отметить, конечно, что каждые полгода или каждый год снова собираться и снова единогласно продлевать санкции. Сложно, непредсказуемо и, возможно, различные варианты поведения той или иной страны. А 36 месяцев сразу же сокращают необходимые процедуры и мероприятия.
3: Если бы согласие не было достигнуто, то под угрозой оказались бы санкции против вообще всех лиц из европейского черного списка. А это, по подсчетам Рейтер, около 3000 физ и юрлиц. Важно отметить, что речь идет конкретно о персональных санкциях. Но что изменится после первого в истории решения продлить ограничения на 3 года, объясняет адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
6: Российскую программу с самого начала, прямо с марта 2014 года, вводили на полгода. Сделано это было специально, чтобы желающие эти санкции оспорить не могли это сделать фактически. По одной простой причине. Потому что средний срок рассмотрения дела в суде первой инстанции в Европейском Союзе в Люксембурге 1,5 года. Теперь будет 3 года, то есть цементируется вот этот вот правовой режим санкций в отношении россиян. После того, как акт будет опубликован, у заинтересованных сторон будет лишь 2,5 месяца на подачу иска в суд ЕС. Если они не успеют до конца года подать иск, следующее право, подобное на оспаривание санкций, у них возникнет через 3 года.
3: Агентство Рейтер обращает внимание на то, что сразу после согласия Латвии исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка, Париж согласился начать переговоры о присоединении Риги к инициативе так называемого ядерного сдерживания, то есть снятие санкций обменяли на французский ядерный зонтик. Связаны ли эти два события, пока не подтверждается. Но произошли они сразу друг за другом. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании Мэтт Фредериксен заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом, а при этом народ Гренландии имеет право на самоопределение. Также в тексте соглашения сказано, что штаты получат право расширить свою военно-космическую базу Питуфик в Гренландии и смогут создать там еще 2 новых военных базы. А кроме того, американские самолеты и суда получат расширенные права на передвижение над территорией острова и по его территориальным водам. О передаче Гренландии или ее части штатам в документе не говорится. Но всю эту историю можно записать в победы Трампа, считает политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
7: История с Гренландией в очередной раз показывает, что да, Дональд Трамп любит громкие заявления, громкие слова, но при этом часть своих проектов реализовывает. А сегодня в нынешней международной политике это практически невозможно. Действительно, Гренландия обезопасила себя с точки зрения самих Соединенных Штатов Америки, как они это мыслят, от возможной эскалации против Китая, против России. Да, он не присоединил Гренландию, но я думаю, что и сама история с присоединением, она, конечно, звучала именно как «требуй максимального, а получишь возможное». Трамп добился того, что хотел от Гренландии, получил расширенные полномочия, и считаю, что это очень важная история для Соединенных Штатов Америки в битве за этот регион и за увеличение своего влияния, плюс обеспечение национальной безопасности. Дональд Трамп доказал очередной раз, что умеет добиваться своих целей во внешней политике, как это было с Венесуэлой, как это было с Панамой, как это сейчас происходит с Кубой, но, конечно же, не происходит с Ираном и не происходит с Россией и с Украиной. Гренландию, скорее всего, мы можем пока что записать в его победы.
2: Павел Дубравский, политолог. Ранее Дональд Трамп заявлял, что соглашение США, Дании и Гренландии также запрещает осуществлять чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона.
8: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому солиду Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, и, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке.
9: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Сердар Валикулеев. Уборочная компания в России переходит в завершающую фазу сбора урожая выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, в связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. Помимо этого, Патрушев отметил необходимость эффективной организации процессов с использованием всех логистических возможностей. Российская сельхозпродукция удовлетворяет требованиям всех партнеров, заявила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Это 160 стран, отметила министр. Она указала, что у России есть возможность расширять номенклатуру поставок в эти страны. Минфин России в среду, 23 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением 16 июня 32 года, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением 6 октября 38 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Расчеты по заключенным на аукционных сделках будут проводиться на следующий рабочий день. Чистая прибыль российских банков в августе практически не изменилась, составила 440 миллиардов рублей, что на 0,7% ниже финансового результата июля, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении была примерно как в июле, около 24%. Основная прибыль при этом снизилась до 425 миллиардов рублей, минус 18 миллиардов рублей или минус 4%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM. YouTube отыгрывает позиции. Как пишет «Коммерсант», американский видеохостинг в одиночку обеспечил рост видеопотребления в России за первые полгодия 26-го. Как сейчас чувствует себя платформа в России и в чем причина такого ренессанса? Об этом Ольга Кашинская.
11: По подсчетам аналитической компании Future Lab, в первом полугодии на крупнейших видеоплощадках в среднем время просмотра в день на пользователя увеличилось на 6%. Если же не учитывать YouTube, упало на 5%. Навернувшийся интерес к YouTube влияет в том числе вынужденно появившаяся у россиян привычка к средствам обхода блокировок, объясняет директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
12: Когда у людей много причин появляется для того, чтобы поставить себе средства обхода блокировок, а это все большее количество сайтов, включая Telegram, они начинают подобные средства себе устанавливать. Дальше они возвращают себе смотрение YouTube. Они попытались другие альтернативные сервисы попробовать, российские, да, Рутюб, ВКонтакте. Они продолжают этими сервисами пользоваться для того, чтобы потреблять контент, не знаю, там, фильмов. А если мы говорим о блогерах и о каком-то развлекательном контенте, то здесь, конечно, YouTube все еще лидер по подобным механикам вовлечения, и в результате у людей просто появилась необходимость возвращаться на эту площадку. Ну, заскучали, проще говоря, люди.
11: Среднее время просмотра YouTube в России в первой половине этого года составило 99 минут, против 80 в первой половине прошлого. Хотя до показателей 2024 года, когда видеохостинг в России замедлили, 112 минут еще далеко. В этом году хотя бы приблизительно сопоставимые результаты из российских сервисов демонстрируют только онлайн-кинотеатры, а на хостингах Рутюб и Яндекс.Видео ролики в среднем смотрят по 41 и 32 минутам соответственно. Что примечательно, данных по ВК-видео нет, так как измеритель Медиаскоп учитывает их в виде показателей всех сервисов группы. За практическими наблюдениями Бизнес-ФМ обратилась к авторам видеоконтента. Они рассказывают, что просмотры на YouTube в последнее время действительно растут. Но во многом это связано с новой механикой подсчета просмотров, которую платформа внедрила в августе. Теперь алгоритм засчитывает видео как просмотренное после 1 секунды. То есть считается и предпросмотр в ленте, когда фактически пользователь видео пролистнул и, возможно, даже не заметил. Продолжит техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
13: Это, конечно, дало достаточно большой буст, и мы сейчас видим, что и у нас, и вообще на площадке просмотры у многих выросли, ну, процентов на 30-40 минимум. Но дальше нужно погружаться в аналитику и понимать, насколько сильно вовлечение аудитории, насколько сильна глубина просмотра и так далее, и так далее. Мы для себя избрали такую стратегию. Мы сейчас все публикуем одновременно на все доступные площадки, которые нам кажутся актуальными. В первую очередь это YouTube, ВК-видео и Рутуб. По цифрам YouTube остается локомотивом, несмотря на то, что достаточно давно он уже находится в медленно заблокированном состоянии. На втором месте ВК-видео и на третьем Рутюб. В целом в сумме они дают неплохие показатели.
11: Как говорят авторы, одно из главных конкурентных преимуществ зарубежных платформ – хорошо работающие алгоритмы. На YouTube для того, чтобы найти свою аудиторию, часто хватало одного залетевшего видео. На российских хостингах такое представить сложно. Кроме того, играет роль и фактор разнообразия контента. Так, нужных пользователю материалов на узкоспециализированные темы на русском языке может попросту не быть. А зарубежные блогеры, даже при большом желании, должны искать пути обхода, чтобы присутствовать на российских видеоплатформах, говорит блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
14: Я выкладываю контент на 3 площадки на сегодня. Это YouTube, Рутюб и ВК. У меня был опыт выкладывания на Билибили. Это китайский, один из самых крупнейших видеохостингов. Ну, там довольно-таки слабенький просмотр. Рутюб, наверное, самая мало просматриваемая площадка. YouTube дает все-таки просмотров где-то в 10 раз больше, чем Рутюб. Если сравнивать с ВК, то дает где-то в 1,5-2 раза больше просмотров YouTube, чем на ВК-площадке. В моем случае у меня аудитория сконцентрирована на российских технологиях, и они поддерживают и хотят использовать российские, в том числе видеоплощадки. То есть у меня условно калиброванная аудитория, и то она меньше намного смотрит, чем на YouTube.
11: Но российский интернет-ландшафт в последние годы как никогда изменчив. 1 января 2027 года истечет переходный период, установленный Федеральной антимонопольной службой. И авторов, как ожидается, начнут штрафовать за рекламу, размещенную на YouTube и в Telegram. Так что нынешний ренессанс может оказаться очень краток. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Селлеры рады, покупатели против. Ужесточение правил возврата товаров, купленных на маркетплейсах, вызвало споры главных участников интернет-торговли. Минэкономразвитие ранее опубликовало законопроект с запретом на возврат отдельных категорий товаров, приобретенных онлайн. Также нельзя будет отказаться от уже оплаченного заказа, даже до получения на ПВЗ. Эти правила готовятся вступить в силу 1 марта. Но это, кажется, пытаются остановить. Тему продолжит Диана Чебанова.
15: Новые поправки защищают продавцов, но покупатели лишатся привычных условий, заявили в Ассоциации потребителей. Главные риски там видят в перечнях невозвратных товаров для дистанционной торговли. Их предлагается 2. Первые – товары, от которых нельзя будет отказаться после их получения. Это продукты питания, лекарства, медицинские изделия, пояснила ранее Минэк. Второй – товары, от которых нельзя отказаться до их получения. То есть нельзя заказать товар, а пока его везут, передумать. Такая легкость бытия уходит в прошлое. За отказ могут потребовать деньги, потраченные на логистику. А еще появятся товары, от которых можно отказаться при получении или после примерки в ПВЗ, но нельзя вернуть после того, как забрал покупку домой. Это в числе прочего электроника, предметы личной гигиены, парфюмерия, косметика. Перечень невозвратных товаров будет еще утверждать правительство. Все это не понравилось сразу нескольким обществам защиты прав потребителей. Главная причина в том, что товар на картинке в интернете и в реальности – это часто две разные вещи. Никто не отменял обманутые ожидания, объяснил председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
16: Главная особенность дистанционной торговли, которая изначально учтена и заложена в действующем регулировании, заключается в том, что потребитель платит свои деньги за обещание, за картинку и за текст. Он не видит товар в реальности. И именно поэтому закон предоставляет ему возможность без ограничения по перечням отказаться от такого товара. А ознакомиться с ним при условии, что, конечно же, сохранен его товарный вид. Действующее регулирование уже сейчас запрещает потребителю взять товар, попользоваться им, поносить, способствовать тому, что там появятся какие-то загрязнения, потертости, царапины, повреждения упаковки. Все это и так уже запрещено. И такой товар не обязан принимать ни продавец, ни маркетплейс. На наш взгляд, Минэк игнорирует данные сбалансированные регулирования.
15: По словам эксперта, рост объема онлайн-торговли за последние 5 лет в 7 раз, до 12 триллионов рублей, и во многом благодаря действующим сейчас правилам. Например, покупатель ищет красный сарафан и заказывает 10 подобных у разных продавцов разного размера и выбирает всего один. Это то, что не нравится продавцам. Они тратятся на доставку сарафана от ПВЗ на склад и обратно. Возможно, покупатель станет ответственней наполнять корзину, говорит селлер.

0: свадебные, в детской одежде, это платья на выпускные, на Новый год, потому что, ну, массовая проблема, то, что взяли, отгуляли корпоратив или утренник и принесли обратно, мотивируя тем, что размер не подошел или еще чем-то.
1: Минэк предложила закрепить возможность возврата товара только после согласования с продавцом. Принять решение продавец должен за 2 дня. Молчание – знак согласия. Товар можно вернуть. Юристы посчитали, что на необоснованные возвраты жалуются более 60% селлеров, а в одежде доля отказов 45%. Продавцы уверены, платная доставка не оттолкнет покупателей от онлайн-покупок, потому что это будет все еще удобнее, чем в торговом центре, говорит селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
2: Это уменьшит количество заказов, это уменьшит количество тех людей, которые заказывают ради заказа, примеряют, а потом от всего отказываются. Но если человеку действительно нужен товар, он с большей ответственностью будет подходить к вопросу выбора.
1: С другой стороны, в тот же торговый центр вернуть покупку можно в течение 2 недель, и там тоже часто бывает, что в дорогом платье просто сфотографировались, не снимая бирок, и вернули. В Минэкономразвитии, в свою очередь, заявили, что законопроект не ущемляет права потребителей, а выравнивает условия взаимодействия маркетплейсов и их партнеров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Иногда один честный вопрос самому себе приносит больше пользы, чем десятки советов со стороны. Особенно, когда речь идет о поиске работы. Ведь прежде чем искать работодателя, стоит разобраться в себе, что вы умеете, чего хотите и какую ценность можете предложить. Писатель Виктор Франкл говорил, у кого есть зачем, тот выдержит почти любое как. Если вы собираетесь выходить на рынок труда, то предлагаю задать себе несколько проверочных вопросов. Первый вопрос. Знаете ли вы свою реальную стоимость как специалиста? Не ту, которую хотелось бы получать, и не ту, что была несколько лет назад, а ту, которая соответствует сегодняшнему рынку. Сверяли ли вы свои ожидания с мнением рекрутеров, коллег или карьерных консультантов? Очень часто хорошее резюме не приносит результата только потому, что ожидания кандидата не совпадают с реальностью. Тут уместно вспомнить слова Плутарха: и дерзость, и робость имеют один источник – неосведомленность. Одни недооценивают себя и соглашаются на меньшее, другие, наоборот, завышают ожидания и месяцами не могут найти работу. И в том, и в другом случае помогает объективная оценка. Следующий вопрос. На какую позицию вы действительно претендуете? Если у вас несколько профессиональных направлений, определитесь, какое из них сейчас для вас главное. Работодателю важно понимать, какие задачи вы готовы решать сегодня, а не весь список того, чему вы научились за последние 10 лет. Универсальность – это хорошо, но ясность целей не меньше ценится. И еще один важный вопрос. Что отличает вас от других кандидатов? Какие результаты вы можете подтвердить конкретными примерами? Работодатель покупает не дипломы и не красивые формулировки в резюме. Его интересует, какую пользу вы способны принести компании. И, наконец, спросите себя, почему именно сейчас вы ищете новую работу, от чего вы уходите и к чему стремитесь. Ответ на этот вопрос определяет не только выбор вакансии, но и то, надолго ли вы останетесь на новом месте.
3: Карьера на бизнес-фм. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. Глава администрации США Дональд Трамп полагает, что он и президент России Владимир Путин могут вскоре провести новую личную встречу, но она едва ли состоится в рамках предстоящего 14-15 декабря саммита группы 20 под Майами, штат Флорида. Президент США также выразил надежду, что украинский конфликт можно разрешить до зимы. По его словам, Киев намерен добиться соглашения по урегулированию украинского кризиса. На эту тему, как заявил Трамп, шло много переговоров, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным. Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 10 регионах России, сообщили в пресс-службе ведомства. В 8 регионах ограничение устанавливается впервые, говорится в постановлении. Проект постановления правительства размещен на сайте нормативных правовых актов. Речь идет о

0: Мордовии, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Вологодской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Тульской областях. Иран выкупил землю под строительство железной дороги Решт-Астара для международного транспортного коридора «Север-Юг», подтвердил посол Ирана в России Казем Джалали. Он добавил, что сейчас наступил этап исследовательских работ на выкупленных землях, после чего будет подписан исполнительный договор о строительстве. Число детей и подростков, совершивших мошенничество, увеличилось на 39% за 8 месяцев года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Европа готовится к новой войне. Так министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский рассказал в интервью, что установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к противостоянию с Россией? Комментарий Георгия Буфта. Миноборнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года, в частности, убрать профильные конкурсы, но добавить бонусы за большее число ЕГЭ. Как это оценивают учителя, ректоры и абитуриенты? Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Европа готовится к новой войне. В интервью польскому изданию «Факт» министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский, отвечая на вопрос о том, собрал ли он тревожный чемоданчик на случай военного конфликта, рассказал, что сделал существенные запасы риса, а также сварил варенье из фруктов, выращенных в собственном саду. А кроме того, глава польского МИДа установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к войне с Россией? Комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
3: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать для координации оборонных усилий Европейский совет безопасности. Премьер Польши Дональд Туск, ссылаясь на данные разведок, заявил, что Россия может готовить гибридные атаки с целью показать неэффективность статьи 5 договора НАТО. Польша уже готовится к конфликту. Оборонные расходы страны составляют 4,8% ВВП, один из самых высоких показателей в НАТО. Население рассылает специальное руководство «Будь готов» о том, как подготовить эвакуационный рюкзак на 72 часа автономии для каждого члена семьи, иметь 3 литра воды на человека в сутки, радиоприемник на батарейках, наличные мелкими купюрами, семейный план встречи на случай пропажи связи и так далее. В Германии акцент делают на медицину. В докладе, моделирующем нападение России на НАТО, Бундесвер подсчитал потенциально от 300 до 1000 раненых военных в сутки. 5 военных госпиталей такой поток не выдержат, посему гражданские клиники обяжут принимать военных в военное время. Гражданским хирургам уже предлагают специальные курсы. Также в ФРГ идет модернизация военной службы. Мужчины после 2008 года рождения обязаны заполнить анкету и пройти медкомиссию. Служба пока добровольная, но если набора будет мало, Бундестаг вернет призывную систему. Президент Франции Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от дронов и кибератак. На следующий год готовится учение на случай масштабного блокаута. В Британии кабинет министров готовит кампанию, призывающую домохозяйство держать запас консервов воды. Литва еще в июле утвердила план эвакуации на случай военной угрозы. Президент Финляндии Александр Стуб призвал граждан морально готовиться к диверсиям и вторжениям дронов. Правда, оговорился, что повода для паники пока нет. Еврокомиссия, помимо Европейского совета безопасности, предлагает создать европейский инструмент стратегических средств обеспечения в размере 20 миллиардов евро до 2030 года для производства спутников, защищенной связи, укрепления логистики, разработки собственных самолетов, дозаправщиков и средств киберзащиты. То есть ровно того, что Европа сегодня получает от США. В то же время значительная часть предвоенной риторики преследует целью сдерживания через демонстрацию решимости, адресованная не только своим избирателям, но и Кремлю. Влияет и американский фактор. Пентагон рассматривает вывод из Европы от 25 до 40 тысяч военных из нынешних примерно 80 тысяч. На этом фоне европейцы делают риторический акцент на собственных возможностях. И при этом, похоже, перегибают палку. Даже генсек НАТО Марк Рютте говорит, что не ожидает нападения России на альянс в ближайшие годы, потому что НАТО слишком сильно. Москва пытается, с одной стороны, опровергать европейские страхи и обвинения в агрессивных намерениях, с другой добавляет оговорку: если что, можем и ответить. Недавно президент Путин вновь заявил, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. По словам Путина, нагнетая военную риторику, европейские лидеры пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая провалы в экономике и социальной сфере. Но закончил он это свое высказывание предупреждением в связи с задержанием судов в европейских водах. Давайте жить дружно, иначе придется отвечать. Лавров повторяет, что Россия не собирается нападать на НАТО, также добавляет, что если альянс нападет сам, война будет очень короткой. А помощник президента России Николай Патрушев в ответ на слова главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Польша довольно быстро победит Россию, пригрозил, что польская государственность перестанет существовать за 2-3 дня. В такой ситуации базовый сценарий – это затяжная серая зона. Открытая война не нужна ни одной из сторон, но гибридное противостояние может нарастать, начиная с этой зимы. А вот ответа на вопрос о том, перейдет ли хотя бы случайно такое противостояние в открытое военное, на сегодня нет. Пока Европа переходит не к войне, а к режиму, в котором война становится рабочим планированием, с бюджетами, анкетами, эвакуационными маршрутами и реанимационными койками. Такой режим, однажды запущенный, приобретает собственную инерцию. Поэтому даже прекращение огня в Украине, если оно не будет дополнено новым масштабным соглашением о европейской коллективной безопасности, не снимет европейский алармизм, а лишь переведет его в следующую фазу.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Учебный год уже начался, а правила поступления еще переписываются. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года. Учителя и ректоры, опрошенные бизнес-ФМ, отнеслись к идеям с пониманием, но школьникам и их родителям в моменте от этого легче не станет. Иван Медведев подробнее.
4: Сотни тысяч 11-классников уже после начала учебного года узнали, что требования к поступлению в 27-м году могут измениться. Тем, кто рассчитывал идти на ряд инженерных и гуманитарных направлений, возможно, придется менять набор ЕГЭ. В частности, Минобр предлагает расширить перечень направлений с обязательной физикой до 37. Это может коснуться всех машиностроительных специальностей. Там, где сейчас вуз может выбирать в качестве вступительного испытания историю или обществознание, альтернативы, скорее всего, не останется. История вытеснит обществознание. Профильную математику предложено закрепить в качестве обязательного экзамена для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. А если абитуриент сдал лишний, необязательный для выбранной специальности предмет минимум на 60 баллов, вуз сможет учесть этот результат как индивидуальное достижение, и прибавка может составить от 15 до 25 баллов. Некоторые родители уже сетуют на то, что их детям фактически не дали времени на подготовку к лишнему ЕГЭ. С другой стороны, в этих условиях одновременно оказались все завтрашние абитуриенты. Что касается обязательной физики и истории, по словам учителей, опрошенных бизнес-ФМ, об этом власти тоже предупреждали давно. Помимо прочего, Минобр предлагает отменить многопрофильный конкурс, когда абитуриента зачисляют сразу на укрупненную группу, а конкретное направление он выбирает позднее. Ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин, который положительно оценивает все направления реформы, конкретно про многопрофильность говорит так.
5: Статистики за этот год еще нет. В прошлом году, в 25-м, в государственные вузы на очную форму обучения заявление на многопрофильный конкурс подали порядка 3% всех абитуриентов. При этом наличие этой нормы усложняет алгоритмы зачисления, которые реализованы в информационных системах, и, честно говоря, немножко путает и абитуриентов, и их родителей, и университеты. Поэтому, невостребованное, честно говоря, жизнью правило, мало кому интересное, проще в этой части порядок приема упростить и сразу всех принимать на ту или иную специальность, то или иное направление подготовки, тем более, что во время учебы можно переводиться.
4: По словам ректора, вузы к этим изменениям успеют подготовиться. Детям это дастся не так легко, но время есть и у них. Учитель истории и обществознания школы 29 города Химки Григорий Назаров также с пониманием отнесся к инициативам министерства. Озвученные предложения логичны, но многое будет зависеть от того, как они будут реализованы на практике. Особенно пристально Григорий Назаров будет следить за тем, что будет происходить с системой олимпиадных льгот. Министерство хочет, чтобы без экзаменов поступать в вузы смогли только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и чтобы учитывались результаты только 10 и 11 классов, продолжает Григорий Назаров.
6: Конечно, очень странно выглядит картина, когда не хочу обидеть никакие вузы, но победитель олимпиады регионального вуза получает право на поступление без каких бы то ни было испытаний в центральные вузы страны. И таким образом, по сути дела, подрывается авторитет и Всероссийской олимпиады школьников, и перечневых олимпиад первого уровня, которые проводят лучшие вузы нашей страны. Поэтому это правильное предложение. Будем внимательно и крайне скрупулезно наблюдать за тем, как эта будет идея реализована на практике.
4: Изменения также коснутся магистратуры и платного образования. Так, в одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений, а при платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. И это еще не все. В Минобре говорят, что ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. А пока некоторые родители уже иронизируют над тем, что им в какой-то степени тоже приходится сдавать экзамен. Эдакий ЕГЭ по ЕГЭ. И он с каждым годом все сложнее. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности у Михаила Задорожного.
7: Подробностей дела не очень много. Следственный комитет сообщил лишь, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. По сведениям телеграм-канала Мэш, речь идет о сериале «Приговор». Правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион», принадлежащий МТС. В пресс-службе «Киона» это косвенно подтвердили.
8: Ситуация с сериалом «Приговор» в очередной раз указывает на актуальность проблемы пиратства для индустрии онлайн-видео в целом. Мы, ровно как и другие участники рынка, на постоянной основе выявляем факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
7: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестно, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
9: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
7: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
10: Согласно закону и разъяснениям ВСРФ в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала, материала и разместила определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
7: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит – это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск возмещения ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то оспорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным МЭШ, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Компании и корпорации.
11: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: Авиакомпания «Ижавия» объявила набор в мобильную огневую группу, которая будет обеспечивать защиту аэропорта Ижевска от беспилотников. К участию в группе допускаются граждане любого возраста с любой категорией годности. Обязательным условием является положительное заключение военно-врачебной комиссии. Для принятых предусмотрено обучение. После его завершения участники заступят на боевое дежурство сроком на 2 месяца. Сеть «Гиперглобус» построит новый гипермаркет в московском регионе. Инвестиции в строительство составят 4 миллиарда рублей, и сообщает издание «Шопперс». Площадь гипермаркета 24 тысячи квадратных метров. Торговый зал займет около трети, а остальное пространство будет занято рестораном на 600 посадочных мест, производственными цехами и складами. Открытие планируется во второй половине следующего года. Где именно, компания не уточняет. Международная химическая группа «Инеос» останавливает 3 завода в Англии из-за высоких цен на газ. Об этом сообщила BBC со ссылкой на владельца, британского бизнесмена Джима Рэдклиффа. По его словам, при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в 8 раз выше, чем в Китае, его компания не может конкурировать. На предприятиях группы, в частности, изготавливаются материалы, используемые для производства лекарств, одежды, косметики, стройматериалов и боевых взрывчатых веществ. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Четверо погибших после серьезного пожара в торговом центре башкирского «Стерлитамака». Еще 11 человек пострадали, сообщили в МЧС. По предварительной версии, было короткое замыкание. Пожар на площади в 2000 квадратных метров ликвидирован. Продавцы и местные жители говорят, что не удивлены этой трагедией. Евгений Перельчук продолжит.
12: 3 из 4 погибших были родными сестрами. Судя по всему, одна из девушек работала в ателье в этом ТЦ. А 2 ее сестры приехали к ней выбирать подарок на день рождения матери. 4-я погибшая, по данным СМИ, это 51-летняя женщина. В ТЦ пришла за покупками. Все отравились угарным газом. Нам удалось связаться с владелицей этномастерской в ТРЦ «Солнечный» Эльвирой Туркменовой. Она вышла на улицу незадолго до пожара, а возвращаться было уже некуда. Ее помещение в ТЦ сгорело.
13: Торговый центр, да, внизу у нас продуктовый отдел, 1-й этаж был, 2-й этаж. В основном все одежда. 3-й этаж услуги, то есть там ногти, массаж, вот такие все сидели, репетиторы всякие.
14: А продуктовый там... это сетевой?
13: Нет, сетевых там нет, в основном овощи, фрукты вот эти вот такие. И молочные всякие, много-много частных.
14: На видео просто видно, что очень сильный дым. Весь центр пострадал или только какая-то часть его?
13: Ну, получается, 2-й этаж и 3-й этаж.
14: Все выгорело? Ваш тоже все?
13: Ну, практически та же, да, мой тоже.
12: Жительница Стерлитамака Ангелина хорошо знакома с обстановкой в том торговом центре. И удивляет ее только одно, что пожар не возник раньше.
15: У нас 11 лет была цифровая типография напротив этого ТЦ. Это торговый центр, насколько я понимаю, постройки конца 90-х, начала нулевых, между жилыми домами. Это рынок на 3 этажах, плюс там какие-то офисные помещения. А школа в прошлой эпохе. На 1-м этаже рынок пищевой, на 2-м этаже там какие-то точки, ателье, вещевые магазинчики, магазин тканей, проводка загорелась. Все достаточно хаотично, беспорядочно. Никаких ремонтных работ вот за последние 15 лет. Это действительно чертизон, это такой стихийный рынок, где и офисные помещения, черти что, и звук у бань. Странно же, наверное, что не произошло этого раньше, что не случилось. Просто трагедия ужасная. То, что там могла не работать проводка, это вообще мы не допускаем легко.
12: Короткое замыкание, предварительная версия. Возгорание было стремительным. Дым, похоже, заблокировал выходы, и некоторым пострадавшим пришлось прыгать из окон. Их ловили спасатели и неравнодушные прохожие. Пока не прибыли пожарные расчеты, люди справлялись сами. Водитель «Газели» подогнал фургон вплотную к зданию. С крыши удалось протянуть лестницу к третьему этажу. Несколько человек спаслись только так. Проверка пожарной безопасности в ТЦ, как пишут местные СМИ, была 5 лет назад, в октябре. Ее провели после истечения срока исполнения обязанностей по устранению найденного нарушения. Говорит исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по пожарной безопасности Александр Старостин.
16: Могли продлить срок и потом проверять по истечении нового срока, да, либо они устранили, и тогда у них вообще все хорошо, они в плане проверок там штатно не стоят. Нету такого, что раз там 15 дней ходят, проверяют, такого нету.
14: Но, тем не менее, 5 лет вас не удивляет, это нормальная ситуация.
16: Все сильно зависит от того, как юридически оформлен этот комплекс был. Какое-то малое или сверхмалое предприятие, да, то на них распространяется моратория проверка. Там есть еще и формы профилактический визит, там, да, не обязательно полномасштабная проверка, но в любом случае это все делается с чьей-то санкцией, то есть нельзя просто прийти, а я хочу вас проверить. Если, например, там были жалобы, обращения граждан в надзорный орган, то вот на основании этого, например, могут инициировать проверку.
12: О предъявлении каких-либо обвинений ответственным лицам информации пока нет. Директором ТЦ «Солнечный», как пишут местные СМИ, является бизнесмен Сергей Родионов. Предпринимателя было несколько ИП в разное время. Занимался он производством пластика, торговлей косметикой, производством безалкогольных напитков. Сейчас все бизнесы ликвидированы. Пока Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. А глава Башкирии Ради Хабиров поручил проверить все торговые центры республики. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: ФАС предложила учесть в ценах на электричество расходы на безопасность. Антимонопольное ведомство подготовило проект соответствующего приказа. Согласно документу, в методику расчета тарифов будут включены затраты электросетевых компаний на обеспечение безопасности и расходы на восстановление объектов после повреждений за последние 4 года. ФАС уже заявили, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Но председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин уверен в другом. По его мнению, за безопасность электросетевого хозяйство все равно заплатит потребитель.
17: Совершенно очевидно, что все проблемы, связанные с безопасностью, в том числе энергетических объектов, будут списаны на потребителя. На сегодняшний день сложно ответить на вопрос, какие потребители пострадают больше, промышленные или гражданский сектор, граждане, потребители ЖКХ. Но совершенно очевидно, что пострадают все потребители. Это будет включено в тариф. Вызывает опасения злоупотребления в этом механизме, потому что сам приказ антимонопольной службы не указывает и не определяет порядок. Он говорит о возможности включения в выручку, которая используется для определения тарифа на электроэнергию, о возможности включения таких расходов. Непосредственно решение о размере включения таких расходов будут принимать местные региональные структуры, которые занимаются определением тарифа. То есть у нас тарифы на коммунальные услуги определяют местные региональные власти. И, соответственно, это полномочия переданы на места. Поэтому сегодня определить это невозможно. Вопрос о том, почему используются в том числе задним числом данные, начиная с 23-го, 24-го и 25-х годов. Совершенно очевидно, что с правовой точки зрения это неправомерно, но это форма поддержки государством, правительством, прежде всего не потребителя, гражданина, а поставщика коммунального ресурса. То есть правительство во всех подобных ситуациях действует не в интересах граждан, а в интересах поставщиков. И поэтому хотелки и пожелания ресурсных, когда они появляются в вопросах формирования тарифа, они практически всегда удовлетворяются.
2: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Тема введения надбавки на защиту от беспилотников обсуждалась на прошедшей в середине сентября конференции производителей энергии, напоминает Интерфакс. Ранее в этом году замминистра энергетики Евгений Грабчак говорил, что порядка 8,5 гигаватт энергомощности было повреждено или выведено из строя осенью-зимой 2025-2026 годов. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов составил 2300 пунктов. За день он вырос примерно на 2%. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2%, следует из данных Центробанка. А цена на нефть Brent к середине дня ушла ниже $100 за баррель, однако позднее вернулась к этой отметке. Оптимизм российского рынка растет на фоне ожиданий новостей с Генассамблеи ООН, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Голенищев. Также локомотивом роста выступил «Нефтегаз».
18: Безусловно, на рынок на этой неделе влияет и высокие цены на нефть и на газ, в целом на энергоносители. И переговорный процесс, который вроде как тоже идет и переместился теперь на поля саммита ООН в Нью-Йорке. В целом рынок наш демонстрирует силу и желание расти, пользуясь любым положительным поводом для этого. Нефтегаз, в широком смысле слова, Новатек, Газпром в целом тащит рынок наверх. Нужно ждать новостей, нужно ждать заявлений, в частности, по острой встрече, которую анонсировали Лаврова с Рубио, Зеленский встречается завтра с Трампом. Я думаю, рынок это будет уже завтра, послезавтра отторговывать.
2: А что касается инфляционных ожиданий, которые Центробанк опубликовал?
18: Безусловно, еще один фактор, который будет влиять и на рынок в целом, и на курс, и на настроение. Мы видим, что все-таки топливный кризис в моменте может быть не ярко на радарах, но, насколько я понимаю, в регионах это достаточно серьезная проблема. Может быть, от этого и растут инфляционные ожидания. И, безусловно, здесь уже на первый план выходить ЦБ. Мы ждали очередной паузы в октябре. Ну и посмотрим, что будет уже в декабре к концу года. Ну и плюс на следующей неделе, как я понимаю, будет рассматриваться бюджет на 27 год. Это тоже даст некую пищу для ЦБ на октябрьском заседании.
2: Сергей Голенищев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Курс Центробанка на среду доллара 84 рубля 6 копеек, евро 96,59, юаня 12,52. Рубль слегка укрепился к доллару и юаню, но немного уступил евро.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь?
19: В 1346 году англичане в битве при Невиллс-Кроссе захватили в плен короля Шотландии Давида II. Монарх провел в заключении 11 лет, правда, в плену ему дозволялось быть окруженным свитой своих придворных. Кроме того, короля под честное слово отпускали на родину для переговоров о собственном выкупе. Сумма, которую назначили англичане, была значительной. 100 тысяч мерков. На современные деньги это около 4 миллионов долларов. Для сбора средств в Шотландии даже пришлось вводить дополнительные налоги. Но все равно вся сумма выплачена не была. В обеспечении обязательств англичанам передали знатных заложников. После смерти бездетного Давида шотландский трон унаследовал его племянник Роберт, ставший основателем династии Стюартов.
1: Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». Другим наука с Сергеем Корзуном.
20: Научный дуэт Даниэля Канемана и Амоса Тверски работал почти так же, как творческий дуэт братьев Стругацких. Совместное сочинение и правка фраз до достижения консенсуса, подхватывание мысли на лету, споры и смех. При неразрешимых разногласиях Стругацкие бросали жребий, а Канеман и Тверски обращались к экспериментам, статистике и проверкам. Хватало и личных обид, связанных с признанием совместных заслуг. За 3 дня до своей смерти в 96-м году Тверский сказал Канеману, что тот причинил ему больше всего боли. А Канеман ответил взаимно. Затем они продолжили разговор, как обычно. В соавторстве Канеман и Тверски кардинально изменили прежнее представление о том, что в условиях риска люди ведут себя рационально. Изучение реального поведения стало одной из основ современной поведенческой экономики. А теория перспектив помогла объяснить, почему одинаковые деньги имеют для нас разную психологическую цену, и потеря определенной суммы обычно переживается сильнее, чем радует равный выигрыш. В 2002 году Канеман разделил премию памяти Нобеля с экономистом Верноном Смитом. Тверски наверняка был бы с ними, но не дожил до решения комитета. Канеман успел еще многое. Подтвердил, что окончание событий играет непропорционально большую роль в его запоминании. Снял ограничения на условный потолок счастья в 75 тысяч долларов годового дохода. Написал бестселлер «Думай медленно, решай быстро». Он ушел из жизни в марте 24-го в возрасте 90 лет в клинике в Швейцарии по собственному желанию, как стало известно год спустя. Чисто рациональный выбор.
1: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева обсуждать с Россией возможное энергетическое перемирие. Об этом он сообщил после встречи с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, стороны обсудили такой формат, однако подробности он раскрывать не стал. Ранее Трамп призвал Киев не наносить удар по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива. В России ранее заявляли, что Москва отвечает на украинские удары по энергетической инфраструктуре. Испания намерена соблюдать новые санкции Евросоюза против российского сжиженного природного газа. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, у испанских компаний есть долгосрочные контракты на поставку российского СПГ, однако Мадрид будет выполнять требования новых ограничений. При этом глава МИД отметил, что Испания располагает крупными мощностями для хранения и переработки сжиженного газа. Полный запрет на импорт российского СПГ в Евросоюз должен вступить в силу с января 2020 года. Первые продажи новых iPhone 18 Pro и Pro Max в России оказались ниже прошлогодних показателей или примерно на уровне предыдущего поколения. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на участников рынка. В Ресторе заявили, что интерес к новым моделям по итогам предзаказа оказался на уровне iPhone 17. По данным Авито, количество сделок с iPhone 18 Pro за 19 и 20 сентября было примерно на 13% ниже показателя предыдущей модели за аналогичный период. Еще один источник «Известий» со ссылкой на данные операторов сообщил о снижении числа активаций iPhone 18 в российских сетях примерно на 30% по сравнению с первыми днями продаж iPhone 17. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. По его словам, Штаты передадут украинское предложение Москве. А сами переговоры длились около 40 минут. Пресс-конференция перед встречей тоже была короткой. Дональд Трамп на ней заявил, что надеется на что-то серьезное до зимы. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако исключил из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Важно отметить, что речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физических и юридических лиц, связанных с Россией. США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом. Также в тексте сказано, что Штаты получат право расширить свое военное присутствие в Гренландии. Эти и другие темы на Business FM. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. Он сообщил, что обсудил детали с президентом США. Зеленский вновь сказал, что Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. По его словам, Штаты передадут украинские предложения по энергетическому перемирию Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что заявление Зеленского о готовности к перемирию противоречит его же словам о том, что Киев планирует нанести урон российской экономике. То есть он одновременно высказывается и за прекращение конфликта, и за его продолжение. Сами переговоры длились около 40 минут. Пресс-конференция перед встречей также была короткой. Дональд Трамп на ней заявил, что надеется, цитата, на что-то серьезное до зимы. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что мог бы еще раз встретиться с президентом Путиным, но вряд ли на саммите G20 в Майами.
21: У нас уже была встреча с Путиным на Аляске. Думаю, можно будет провести еще одну, но не уверен насчет Майами. Думаю, они оба, и Путин, и Зеленский, хотели бы завершения войны. Буду честен, самое время. Много людей умирает.
22: В прошлом году на Генассамблее ООН вы заявили, что Украина могла бы вернуть утраченные территории. Вы продолжаете так считать?
21: Думаю, они договорятся о сделке. Не скажу, о какой конкретно, но мы это обсуждаем, в том числе и с Путиным. Думаю, что-то все-таки произойдет.
2: После встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем Patriot, но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензии на производство таких систем ПВО. Однако на реализацию этого потребуется как минимум год-полтора, добавил Зеленский. Он вновь сказал, что готов к встрече с Путиным в любое время. Комментирует политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
3: Они уложились 40 минут, но надо учитывать, что они работали без переводчика, поскольку Зеленский говорит по-английски, и это укорачивает подобный формат. Это может говорить также о том, что они обговаривали те вопросы, которые уже каким-то образом обговаривались раньше, и шли по списку пунктов по принципу «да-да», «нет-нет». Они прорабатывали уже некий проект возможного соглашения, ну или пункты возможного соглашения. В частности, так называемое энергетическое перемирие. Само по себе энергетическое перемирие теоретически было бы возможно, но надо проговаривать детали. Все-таки Москва считает это своим козырем в преддверии зимней военной кампании. Вряд ли она от него откажется так просто. Просто считает, что он наносит ущерб Украине больше, чем он наносит ущерб Российской Федерации. Но, может быть, мы не знаем пока каких-то деталей, которые обговаривают стороны. К тому же, чисто опять же теоретически, можно было бы протестировать какой-то вариант какого-то, опять же, частичного перемирия до наступления зимних холодов в отопительный сезон. Но, опять же, следует еще раз оговорить, что Москва до сих пор категорически была против каких-либо частичных перемирий. И чаще всего звучит тезис о том, что Москва хочет долгосрочного мира, а не просто прекращения огня и передышки.
14: Оцените, пожалуйста, возможно ли встреча на G20 в Майами Путина и Трампа?
3: Я думаю, Путин не полетит в Америку.
14: И еще вот Зеленский сказал, что не получил конкретного ответа по поставкам Патриот. О чем это говорит?
3: У Америки действительно нет лишних запасов Патриот. У них у самих осталось около 1000 штук, как пишет пресса, тогда как до войны с Ираном было более 2500. Для того, чтобы пойти Зеленскому навстречу, могут найти некоторое количество ракет-перехватчиков, но взамен на это от него хотят, видимо, каких-то уступок и какой-то гибкости в переговорном процессе. Пока он ее не демонстрирует. Трамп говорил, что он верит в то, что сделка возможна. В то же время он отказался отвечать на вопрос о территориальных уступках и обрисовать хотя бы примерный формат этой возможной сделки. Но это все в любом случае гадание на кофейной гуще, поскольку мы не знаем, появится ли гибкость в российской переговорной позиции. Это может выясниться по итогам встречи Лаврова и госсекретаря Рубио.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Перед закрытой для прессы встречей с Зеленским Дональд Трамп, отвечая на вопрос британского журналиста, заявил, что Великобритании и Европе не угрожает война с Россией. В ходе своего выступления на Генассамблее ООН американский президент сообщил, что готов задействовать закон об адских санкциях против России при необходимости. Этот документ позволяет ввести пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Это среди прочих Китай и Индия. А также вводят обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, предприятий оборонного и энергетического секторов. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако из списка были исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Изначально за снятие санкций с российских миллиардеров выступили Франция и Люксембург, но Латвия воспротивилась. Ирландия предложила продлить ограничения на 3 года вместо обычных 6 месяцев, и в итоге решение было принято. Валерий Убадоев продолжит.
21: Алишер Усманов и Михаил Фридман попали под европейские санкции в феврале 2022 года. Бизнесмены неоднократно пытались оспаривать их в суде, но добиться полной отмены не смогли. Сейчас за снятие санкций с Усманова выступила Франция. По одной из версий, озвученной источниками Рейтер, Париж таким образом пытался освободить своих граждан из тюрьмы в Азербайджане. Европейский дипломат даже заявил агентству, что это якобы был, цитата, «шантаж» со стороны Баку. Франция помогает со снятием санкций с Алишера Усманова, а Азербайджан взамен отпускает из тюрьмы двух французов. французов, один из которых был обвинен в шпионаже. Однако неназванный высокопоставленный дипломат из Баку позднее опроверг Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Во французском МИДе же заявили, что тема снятия санкций с Усманова – это, цитата, «вопрос национальной безопасности», и отказались предоставить подробности. А вот за исключением Михаила Фридмана из списка выступил Люксембург. У бизнесмена с этой европейской страной идет арбитражное разбирательство на 16 миллиардов долларов по поводу заморозки его активов. В Люксембурге опасались, что сохранение ограничений против Фридмана было бы юридически сложнее обосновать, если санкции сняли бы только с Усманова. То есть Люксембург считал, что их аргументы в суде могли бы ослабнуть, поэтому если и исключать из списка, то сразу обоих. Логика не до конца понятная, но так все это объяснили источники Рейтер среди европейских дипломатов. Других объяснений представлено не было. Ранее снятие санкций с Михаила Фридмана также лоббировали политуехавшие из России. Они даже писали письма в его поддержку к руководству Евросоюза, но тогда это дело ничем не кончилось. Сейчас, после долгих переговоров и сопротивления со стороны Латвии, санкции были продлены и сразу на 3 года. А Алишера Усманова и Михаила Фридмана из списка все же исключили, комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
4: Я думаю, что им удалось, используя юридическую систему, юридические механизмы во Франции и в Люксембурге, для своей защиты. И такой механизм, безусловно, существует судебный. И очевидно, что эти страны и их лидеры пришли к выводу, что Алишер Усманов и Михаил Фридман больше не являются лицами, в отношении которых санкции должны действовать.
5: И надо отметить, конечно, что каждые полгода или каждый год снова собираться и снова единогласно продлевать санкции. Сложно, непредсказуемо и, возможно, различные варианты поведения той или иной страны. А 36 месяцев сразу же сокращают необходимые процедуры и мероприятия.
21: Если бы согласие не было достигнуто, то под угрозой оказались бы санкции против вообще всех лиц из европейского черного списка. А это, по подсчетам Рейтер, около 3000 физ и юрлиц. Важно отметить, что речь идет конкретно о персональных санкциях. Но что изменится после первого в истории решения продлить ограничения на 3 года, объясняет адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
6: Российскую программу с самого начала, прямо с марта 2014 года, вводили на полгода. Сделано это было специально, чтобы желающие эти санкции оспорить не могли это сделать фактически. По одной простой причине. Потому что средний срок рассмотрения дела в суде первой инстанции в Европейском Союзе в Люксембурге 1,5 года. Теперь будет 3 года, то есть цементируется вот этот вот правовой режим санкций в отношении россиян. После того, как акт будет опубликован, у заинтересованных сторон будет лишь 2,5 месяца на подачу иска в суд ЕС. Если они не успеют до конца года подать иск, следующее право, подобное на оспаривание санкций, у них возникнет через 3 года.
21: Агентство Рейтер обращает внимание на то, что сразу после согласия Латвии исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка, Париж согласился начать переговоры о присоединении Риги к инициативе так называемого ядерного сдерживания, то есть снятие санкций обменяли на французский ядерный зонтик. Связаны ли эти два события, пока не подтверждается. Но произошли они сразу друг за другом. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании Мэтт Фредриксен заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом, а при этом народ Гренландии имеет право на самоопределение. Также в тексте соглашения сказано, что штаты получат право расширить свою военно-космическую базу Питуфик в Гренландии и смогут создать там еще 2 новых военных базы. А кроме того, американские самолеты и суда получат расширенные права на передвижение над территорией острова и по его территориальным водам. О передаче Гренландии или ее части штатам в документе не говорится. Но всю эту историю можно записать в победы Трампа, считает политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
23: История с Гренландией в очередной раз показывает, что да, Дональд Трамп любит громкие заявления, громкие слова, но при этом часть своих проектов реализовывает. А сегодня в нынешней международной политике это практически невозможно. Действительно, Гренландия обезопасила себя с точки зрения самих Соединенных Штатов Америки, как они это мыслят, от возможной эскалации против Китая, против России. Да, он не присоединил Гренландию, но я думаю, что и сама история с присоединением, она, конечно, звучала именно как «требуй максимального, а получишь возможное». Трамп добился того, что хотя вот Гренландия получила расширенные полномочия, и считаю, что это очень важная история для Соединенных Штатов Америки в битве за этот регион и за увеличение своего влияния, плюс обеспечение национальной безопасности. Дональд Трамп доказал очередной раз, что умеет добиваться своих целей во внешней политике, как это было с Венесуэлой, как это было с Панамой, как это сейчас происходит с Кубой, но, конечно же, не происходит с Ираном и не происходит с Россией и с Украиной. Гренландию, скорее всего, мы можем пока что записать в его победы.
2: Павел Дубравский, политолог. Ранее Дональд Трамп заявлял, что соглашение США, Дании и Гренландии также запрещает осуществлять чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. В 2019 году соцсети захлестнул флешмоб «Я сейчас и 10 лет назад». Сначала медийные персоны, а потом и большинство обитателей соцсетей стали выкладывать на своих страницах парные фотографии. Селфи 10 лет назад и сегодня. Как правило, эти фотопары сопровождались комментариями по поводу изменений, которые произошли с внешностью героев снимков. На волне популярности новой забавы появилась теория, что хайп вокруг свежего флешмоба совсем не случайность, а продуманный ход. Предполагается, что по заданию теневых заказчиков флешмоб инициировали и раскрутили индийские программисты, чтобы собрать максимальную базу человеческих фото для обучения нейросетей. Технологии, развившиеся на этой базе, впоследствии помогут найти любого, попавшего на камеру видеонаблюдения, независимо от того, какие изменения произошли с его внешностью. Теории заговора на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Уликулеев. Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу сбора урожая выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, в связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. Помимо этого, Патрушев отметил необходимость эффективной организации процессов с использованием всех логистических возможностей. Российская сельхозпродукция удовлетворяет требованиям всех партнеров, заявила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Это 160 стран, отметила министр. Она указала, что у России есть возможность расширять номенклатуру поставок в эти страны. Минфин России в среду, 23 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением 16 июня 32 года, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением 6 октября 38 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Чистая прибыль российских банков в августе практически не изменилась, составила 440 миллиардов рублей, что на 0,7% ниже финансового результата июля, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении была примерно как в июле, около 24%. Основная прибыль при этом снизилась до 425 миллиардов рублей, минус 18 миллиардов рублей или минус 4%. Новости на Business FM. Каждый 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM. YouTube отыгрывает позиции. Как пишет «Коммерсант», американский видеохостинг в одиночку обеспечил рост видеопотребления в России за первое полугодие 26-го. Как сейчас чувствует себя платформа в России и в чем причина такого ренессанса? Об этом Ольга Кашинская.
8: По подсчетам аналитической компании Future Lab, в первом полугодии на крупнейших видеоплощадках в среднем время просмотра в день на пользователя увеличилось на 6%. Если же не учитывать YouTube, упало на 5%. Навернувшийся интерес к YouTube влияет в том числе вынужденно появившаяся у россиян привычка к средствам обхода блокировок, объясняет директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
9: когда у людей много причин появляется для того, чтобы поставить себе средства обхода блокировок, а это все большее количество сайтов, включая Telegram, они начинают подобные средства себе устанавливать. Дальше они возвращают себе смотрение YouTube. Они попытались другие альтернативные сервисы попробовать, российские, да, YouTube, ВКонтакте. Они продолжают этими сервисами пользоваться для того, чтобы потреблять контент, не знаю, там, фильмов. А если мы говорим о блогерах и о каком-то развлекательном контенте, то здесь, конечно, YouTube все еще лидер по подобным механикам вовлечения. И в результате у людей просто появилась необходимость возвращаться на эту площадку. Ну, заскучали, проще говоря, люди.
8: Среднее время просмотра YouTube в России в первой половине этого года составило 99 минут, против 80 в первой половине прошлого. Хотя до показателей 2024 года, когда видеохостинг в России замедлили, 112 минут еще далеко. В этом году хотя бы приблизительно сопоставимые результаты из российских сервисов демонстрируют только онлайн-кинотеатры, а на хостингах Рутюб и Яндекс.Видео ролики в среднем смотрят по 41 и 32 минутам соответственно. Что примечательно, данных по ВК-видео нет, так как измеритель Медиаскоп учитывает их в виде показателей всех сервисов группы. За практическими наблюдениями Бизнес-ФМ обратилась к авторам видеоконтента. Они рассказывают, что просмотры на YouTube в последнее время действительно растут. Но во многом это связано с новой механикой подсчета просмотров, которую платформа внедрила в августе. Теперь алгоритм засчитывает видео как просмотренное после 1 секунды. То есть считается и предпросмотр в ленте, когда фактически пользователь видео пролистнул и, возможно, даже не заметил. Продолжит техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
10: Это, конечно, дало достаточно большой буст, и мы сейчас видим, что и у нас, и вообще на площадке просмотры у многих выросли, ну, процентов на 30-40 минимум. Но дальше нужно погружаться в аналитику и понимать, насколько сильно вовлечение аудитории, насколько сильна глубина просмотра и так далее, и так далее. Мы для себя избрали такую стратегию. Мы сейчас все публикуем одновременно на все доступные площадки, которые нам кажутся актуальными. В первую очередь это YouTube, ВК-видео и Рутуб. По цифрам YouTube остается локомотивом, несмотря на то, что достаточно давно он уже находится в замедленно заблокированном состоянии. На втором месте ВК-видео и на третьем Рутюб. В целом в сумме они дают неплохие показатели.
8: Как говорят авторы, одно из главных конкурентных преимуществ зарубежных платформ – хорошо работающие алгоритмы. На YouTube для того, чтобы найти свою аудиторию, часто хватало одного залетевшего видео. На российских хостингах такое представить сложно. Кроме того, играет роль и фактор разнообразия контента. Так, нужных пользователю материалов на узкоспециализированные темы на русском языке может попросту не быть. А зарубежные блогеры, даже при большом желании, должны искать пути обхода, чтобы присутствовать на российских видеоплатформах, говорит блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
11: Я выкладываю контент на 3 площадки на сегодня. Это YouTube, Рутюб и ВК. У меня был опыт выкладывания на Билибили. Это китайский, один из самых крупнейших видеохостингов. Ну, там довольно-таки слабенький просмотр. Рутюб, наверное, самая малопросматриваемая площадка. YouTube дает все-таки просмотров где-то в 10 раз больше, чем Рутюб. Если сравнивать с ВК, то дает где-то в 1,5-2 раза больше просмотров YouTube, чем на ВК-площадке. В моем случае у меня аудитория сконцентрирована на российских технологиях, и они поддерживают и хотят использовать российские, в том числе видеоплощадки. То есть у меня условно калиброванная аудитория, и то она меньше намного смотрит, чем на YouTube.
8: Но российский интернет-ландшафт в последние годы как никогда изменчив. 1 января 2027 года истечет переходный период, установленный Федеральной антимонопольной службой. И авторов, как ожидается, начнут штрафовать за рекламу, размещенную на YouTube и в Telegram. Так что нынешний ренессанс может оказаться очень краток. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Селлеры рады, покупатели против. Ужесточение правил возврата товаров, купленных на маркетплейсах, вызвало споры главных участников интернет-торговли. Минэкономразвитие ранее опубликовало законопроект с запретом на возврат отдельных категорий товаров, приобретенных онлайн. Также нельзя будет отказаться от уже оплаченного заказа, даже до получения на ПВЗ. Эти правила готовятся вступить в силу 1 марта. Но это, кажется, пытаются остановить. Тему продолжит Диана Чебанова.
13: Новые поправки защищают продавцов, но покупатели лишатся привычных условий, заявили в Ассоциации потребителей. Главные риски там видят в перечнях невозвратных товаров для дистанционной торговли. Их предлагается 2. Первый – товары, от которых нельзя будет отказаться после их получения. Это продукты питания, лекарства, медицинские изделия, пояснила ранее Минэк. Второй – товары, от которых нельзя отказаться до их получения. То есть нельзя заказать товар, а пока его везут, передумать. Такая легкость бытия уходит уходит в прошлое. За отказ могут потребовать деньги, потраченные на логистику. А еще появятся товары, от которых можно отказаться при получении или после примерки в ПВЗ. Но нельзя вернуть после того, как забрал покупку домой. Это в числе прочего электроника, предметы личной гигиены, парфюмерия, косметика. Перечень невозвратных товаров будет еще утверждать правительство. Все это не понравилось сразу нескольким обществам защиты прав потребителей. Главная причина в том, что товар на картинке в интернете и в реальности – это часто две разные вещи. Никто не отменял обманутые ожидания, объяснил председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
12: Главная особенность дистанционной торговли, которая изначально учтена и заложена в действующем регулировании, заключается в том, что потребитель платит свои деньги за обещание, за картинку и за текст. Он не видит товар в реальности. И именно поэтому закон предоставляет ему возможность без ограничения по перечням отказаться от такого товара. Ознакомившись с ним при условии, что, конечно же, сохранен его товарный вид. Действующее регулирование уже сейчас запрещает потребителю взять товар, попользоваться им, поносить, способствовать тому, что там появятся какие-то загрязнения, потертости, царапины, повреждения упаковки. Вот все это и так уже запрещено. И такой товар не обязан принимать ни продавец, ни маркетплейс. На наш взгляд, Минэк игнорирует данные сбалансированное регулирование.
13: По словам эксперта, рост объема онлайн-торговли за последние 5 лет в 7 раз до 12 триллионов рублей и во многом благодаря действующим сейчас правилам. Например, покупатель ищет красный сарафан и заказывает 10 подобных у разных продавцов разного размера и выбирает всего один. Это то, что не нравится продавцам. Они тратятся на доставку сарафана от ПВЗ, на склад и обратно. Возможно, покупатель станет ответственней наполнять корзину, говорит селлер, основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
15: То, что я увидела в проекте, честно говоря, дает какой-то свет в конце тоннеля для поставщиков. Отказаться от товара, с моей точки зрения, надо на ПВЗ, если это электроника, если это какая-то техника бытовая, уличная, в плане там самокатов, еще чего-то, что имеет двигатели, ну и так далее. Потому что я знаю, что бывают случаи подмены даже газовых котлов. То есть человек забирает домой газовый котел, а через 2 дня приносит в этой же коробке БУ. То есть он себе новый оставил.

0: 40%. Продавцы уверены, платная доставка не оттолкнет покупателей от онлайн-покупок, потому что это будет все еще удобнее, чем в торговом центре, говорит селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
1: Это уменьшит количество заказов, это уменьшит количество тех людей, которые заказывают ради заказа, примеряют, а потом от всего отказываются. Но если человеку действительно нужен товар, он с большей ответственностью будет подходить к вопросу выбора.
0: С другой стороны, в тот же торговый центр вернуть покупку можно в течение 2 недель, и там тоже часто бывает, что в дорогом платье просто сфотографировались, не снимая бирок, и вернули. В Минэкономразвитии, в свою очередь, заявили, что законопроект не ущемляет права потребителей, а выравнивает условия взаимодействия маркетплейсов и их партнеров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Искусственный интеллект проникает повсюду, в том числе в такие места, где его меньше всего ждали. В этом есть элемент хайпа. Бессмысленная вещь с искусственным интеллектом выглядит уже не такой бессмысленной, но здесь же и разумная бизнес-стратегия. Первым найти область, куда еще не добралось влияние новой технологии, и застолбить площадку. Сегодня обсудим 3 решения, с которыми я сам еще не определился, что это. Прорыв технологии в новой области или недорогой маркетинг на популярной теме. Зубная щетка. Компания Dyson представила умное устройство с камерой слежения и системой искусственного интеллекта, опуская детали и цифры. Камера высокого разрешения на щетке анализирует челюсти. С помощью искусственного интеллекта определяет промежутки между зубами и дает команду щетке, которая мощной и точно направленной струей чистит щели. Стоматологи говорят, что делать это надо обязательно 2 раза в день, но до появления умной щетки мало кто этим занимался. Бонусом идет возможность подключить смартфон и наблюдать на экране за процессом очистки. Холодильник. Samsung внедряет искусственный интеллект в белую кухонную технику. Новое поколение холодильников использует системы машинного зрения, чтобы определить, что и в каком объеме хранится в их камерах. Задача – вести учет продуктам прямо в магазине, открыть мобильное приложение и посмотреть, сколько яиц и молока у вас еще осталось. Аналогичная система реализована в винном шкафу. Она помогает следить за тем, сколько и каких вин осталось у владельца, и пришло ли время пополнить коллекцию. Бинокль – самое милое решение из сегодняшнего списка. Китайская Matata Explore показала устройство для наблюдения за дикой природой. Умный бинокль определяет, какую птицу или растение мы рассматриваем, и прямо на картинке выводит подсказку, и вот его бы я, пожалуй, даже купил.
2: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Глава администрации США Дональд Трамп полагает, что он и президент России Владимир Путин могут вскоре провести новую личную встречу, но она едва ли состоится в рамках предстоящего 14-15 декабря саммита группы 20 под Майами, штат Флорида. Президент США также выразил надежду, что украинский конфликт можно разрешить до зимы. По его словам, Киев намерен добиться соглашения по урегулированию украинского кризиса. На эту тему, как заявил Трамп, шло много переговоров, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным. Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 10 регионах России, сообщили в пресс-службе ведомства. В 8 регионах ограничение устанавливается впервые, говорится в постановлении. Проект постановления правительства размещен на сайте нормативных правовых актов. Речь идет о Мордовии, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Вологодской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Тульской областях. Иран выкупил землю под строительство железной дороги Арешт-Астара для международного транспортного коридора «Север-Юг», подтвердил посол Ирана в России Казем Джалали. Он добавил, что сейчас наступил этап исследовательских работ на выкупленных землях, после чего будет подписан исполнительный договор о строительстве. Число детей и подростков, совершивших мошенничество, увеличилось на 39% за 8 месяцев года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Европа готовится к новой войне.

0: Так, министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский рассказал в интервью, что установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к противостоянию с Россией? Комментарий Георгия Буфта. Миноборнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года, в частности, убрать профильные конкурсы, но добавить бонусы за большее число ЕГЭ. Как это оценивают учителя, ректоры и абитуриенты? Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Эти и другие темы на Business FM. Европа готовится к новой войне. В интервью польскому изданию «Факт» министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский, отвечая на вопрос о том, собрал ли он тревожный чемоданчик на случай военного конфликта, рассказал, что сделал существенные запасы риса, а также сварил варенье из фруктов, выращенных в собственном саду. А кроме того, глава польского МИДа установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к войне с Россией? Комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
1: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать для координации оборонных усилий Европейский совет безопасности. Премьер Польши Дональд Туск, ссылаясь на данные разведок, заявил, что Россия может готовить гибридные атаки с целью показать неэффективность статьи 5 договора НАТО. Польша уже готовится к конфликту. Оборонные расходы страны составляют 4,8% ВВП, один из самых высоких показателей в НАТО. Население рассылает специальное руководство «Будь готов» о том, как подготовить эвакуационный рюкзак на 72 часа автономии для каждого члена семьи, иметь 3 литра воды на человека в сутки, радиоприемник на батарейках, наличные мелкими купюрами, семейный план встречи на случай пропажи связи и так далее. В Германии акцент делают на медицину. В докладе, моделирующем нападение России на НАТО, Бундесвер подсчитал потенциально от 300 до 1000 раненых военных в сутки. 5 военных госпиталей такой поток не выдержат, посему гражданские клиники обяжут принимать военных в военное время. Гражданским хирургам уже предлагают специальные курсы. Также в ФРГ идет модернизация военной службы. Мужчины после 2008 года рождения обязаны заполнить анкету и пройти медкомиссию. Служба пока добровольная, но если набора будет мало, Бундестаг вернет призывную систему. Президент Франции Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от дронов и кибератак. На следующий год готовится учение на случай масштабного блокаута. В Британии кабинет министров готовит кампанию, призывающую домохозяйство держать запас консервов воды. Литва еще в июле утвердила план эвакуации на случай военной угрозы. Президент Финляндии Александр Стуб призвал граждан морально готовиться к диверсиям и вторжениям дронов. Правда, оговорился, что повода для паники пока нет. Еврокомиссия, помимо Европейского совета безопасности, предлагает создать европейский инструмент стратегических средств обеспечения в размере 20 миллиардов евро до 2030 года для производства спутников, защищенной связи, укрепления логистики, разработки собственных самолетов, дозаправщиков и средств киберзащиты. То есть ровно того, что Европа сегодня получает от США. В то же время значительная часть предвоенной риторики преследует целью сдерживания через демонстрацию решимости, адресованная не только своим избирателям, но и Кремлю. Влияет и американский фактор. Пентагон рассматривает вывод из Европы от 25 до 40 тысяч военных из нынешних примерно 80 тысяч. На этом фоне европейцы делают риторический акцент на собственных возможностях. И при этом, похоже, перегибают палку. Даже генсек НАТО Марк Рютте говорит, что не ожидает нападения России на альянс в ближайшие годы, потому что НАТО слишком сильно. Москва пытается, с одной стороны, опровергать европейские страхи и обвинения в агрессивных намерениях, с другой добавляет оговорку: если что, можем и ответить. Недавно президент Путин вновь заявил, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. По словам Путина, нагнетая военную риторику, европейские лидеры пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая провалы в экономике и социальной сфере. Но закончил он это свое высказывание предупреждением в связи с задержанием судов в европейских водах. Давайте жить дружно, иначе придется отвечать. Лавров, повторяя, что Россия не собирается нападать на НАТО, также добавляет, что если альянс нападет сам, война будет очень короткой. А помощник президента России Николай Патрушев в ответ на слова главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Польша довольно быстро победит Россию, пригрозил, что польская государственность перестанет существовать за 2-3 дня. В такой ситуации базовый сценарий – это затяжная серая зона. Открытая война не нужна ни одной из сторон, но гибридное противостояние может нарастать, начиная с этой зимы. А вот ответа на вопрос о том, перейдет ли хотя бы случайно такое противостояние в открытое военное, на сегодня нет. Пока Европа переходит не к войне, а к режиму, в котором война становится рабочим планированием, с бюджетами, анкетами, эвакуационными маршрутами и реанимационными койками. Такой режим, однажды запущенный, приобретает собственную инерцию. Поэтому даже прекращение огня в Украине, если оно не будет дополнено новым масштабным соглашением о европейской коллективной безопасности, не снимет европейский алармизм, а лишь переведет его в следующую фазу.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Учебный год уже начался, а правила поступления еще переписываются. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года. Учителя и ректоры, опрошенные бизнес-ФМ, отнеслись к идеям с пониманием, но школьникам и их родителям в моменте от этого легче не станет. Иван Медведев подробнее.
2: Сотни тысяч одиннадцатиклассников уже после начала учебного года узнали, что требования к поступлению в 2027 году могут измениться. Тем, кто рассчитывал идти на ряд инженерных и гуманитарных направлений, возможно, придется менять набор ЕГЭ. В частности, Минобр предлагает расширить перечень направлений с обязательной физикой до 37. Это может коснуться всех машиностроительных специальностей. Там, где сейчас вуз может выбирать в качестве вступительного испытания историю или обществознание, альтернатив скорее всего, не останется. История вытеснит обществознание. Профильную математику предложено закрепить в качестве обязательного экзамена для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. А если абитуриент сдал лишний, необязательный для выбранной специальности предмет минимум на 60 баллов, вуз сможет учесть этот результат как индивидуальное достижение, и прибавка может составить от 15 до 25 баллов. Некоторые родители уже сетуют на то, что их детям фактически не дали времени на подготовку к лишнему ЕГЭ. С другой стороны, в этих условиях одновременно оказались все завтрашние абитуриенты. Что касается обязательной физики и истории, по словам учителей, опрошенных бизнес-ФМ, об этом власти тоже предупреждали давно. Помимо прочего, Минобр предлагает отменить многопрофильный конкурс, когда абитуриента зачисляют сразу на укрупненную группу, а конкретное направление он выбирает позднее. Ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин, который положительно оценивает все направления реформы, конкретно про многопрофильность говорит так.
3: Статистики за этот год еще нет. В прошлом году, в 25-м, в государственные вузы на очную форму обучения заявление на многопрофильный конкурс подали порядка 3% всех абитуриентов. При этом наличие этой нормы усложняет алгоритмы зачисления, которые реализованы в информационных системах, и, честно говоря, немножко путает и абитуриентов, и их родителей, и университеты. Поэтому, невостребованное, честно говоря, жизнью правило, мало кому интересное, проще в этой части порядок приема упростить и сразу всех принимать на ту или иную специальность, то или иное направление подготовки, тем более, что во время учебы можно переводиться.
2: По словам ректора, вузы к этим изменениям успеют подготовиться. Детям это дастся не так легко, но время есть и у них. Учитель истории и обществознания школы 29 города Химки Григорий Назаров также с пониманием отнесся к инициативам министерства. Озвученные предложения логичны, но многое будет зависеть от того, как они будут реализованы на практике. Особенно пристально Григорий Назаров будет следить за тем, что будет происходить с системой олимпиадных льгот. Министерство хочет, чтобы без экзаменов поступать в вузы смогли только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и чтобы учитывались результаты только 10-х и 11-х классов. Продолжает Григорий Назаров.
4: Конечно, очень странно выглядит картина, когда не хочу обидеть никакие вузы, но победитель олимпиады регионального вуза получает право на поступление без каких бы то ни было испытаний в центральные вузы страны. И таким образом, по сути дела, подрывается авторитет Всероссийской олимпиады школьников и перечневых олимпиад первого уровня, которые проводят лучшие вузы нашей страны. Поэтому это правильное предложение. В будем внимательно и крайне скрупулезно наблюдать за тем, как эта будет идея реализована на практике.
2: Изменения также коснутся магистратуры и платного образования. Так, в одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений, а при платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. И это еще не все. В Минобре говорят, что ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. А пока некоторые родители уже иронизируют над тем, что им в какой-то степени тоже приходится сдавать экзамен. Эдакий ЕГЭ по ЕГЭ. И он с каждым годом все сложнее. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности у Михаила Задорожного.
5: Подробностей дела не очень много. Следственный комитет сообщил лишь, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. По сведениям телеграм-канала Мэш, речь идет о сериале «Приговор». Правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион», принадлежащий МТС. В пресс-службе «Киона» это косвенно подтвердили.
6: Ситуация с сериалом «Приговор» в очередной раз указывает на актуальность проблемы пиратства для индустрии онлайн-видео в целом. Мы, ровно как и другие участники рынка, на постоянной основе выявляем факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
5: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестно, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
7: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
5: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
8: Согласно закону и разъяснениям ВС РФ в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала и разместила определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
5: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит – это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск о возмещении ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то оспорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным Мэш, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
9: Компании и корпорации.
10: Студия Ольга Кашинская. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Авиакомпания «Ижавия» объявила набор в мобильную огневую группу, которая будет обеспечивать защиту аэропорта Ижевска от беспилотников. К участию в группе допускаются граждане любого возраста с любой категорией годности. Обязательным условием является положительное заключение военно-врачебной комиссии. Для принятых предусмотрено обучение. После его завершения участники заступят на боевое дежурство сроком на 2 месяца. Сеть «Гиперглобус» по построит новый гипермаркет в московском регионе. Инвестиции в строительство составят 4 миллиарда рублей, сообщает издание «Шопперс». Площадь гипермаркета 24 тысячи квадратных метров. Торговый зал займет около трети, а остальное пространство будет занято рестораном на 600 посадочных мест, производственными цехами и складами. Открытие планируется во второй половине следующего года. Где именно, компания не уточняет. Международная химическая группа «Ineos» останавливает 3 завода в Англии из-за высоких цен на газ. Об этом сообщила BBC со ссылкой на владельца, британского бизнесмена Джима Рэдклиффа. По его словам, при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в 8 раз выше, чем в Китае, его компания не может конкурировать. На предприятиях группы, в частности, изготавливаются материалы, используемые для производства лекарств, одежды, косметики, стройматериалов и боевых взрывчатых веществ. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». Четверо погибших после серьезного пожара в торговом центре башкирского Стерлитамака. Еще 11 человек пострадали, сообщили в МЧС. По предварительной версии, было короткое замыкание. Пожар на площади в 2000 квадратных метров ликвидирован. Продавцы и местные жители говорят, что не удивлены этой трагедией. Евгений Перельчук продолжит.
11: 3 из 4 погибших были родными сестрами. Судя по всему, одна из девушек работала в ателье в этом ТЦ. А 2 ее сестры приехали к ней выбирать подарок на день рождения матери. Четвертая погибшая, по данным СМИ, это 51-летняя женщина. В ТЦ пришла за покупками. Все отравились угарным газом. Нам удалось связаться с владелицей этномастерской в ТРЦ «Солнечный» Эльвирой Туркменовой. Она вышла на улицу незадолго до пожара. А возвращаться было уже некуда. Ее помещение в ТЦ сгорело.
12: Торговый центр, да, внизу у нас продуктовый отдел. Первый этаж был, второй этаж. В основном все одежда, третий этаж, услуги, то есть там ногти, массаж, вот такие все сидели, репетиторы всякие.
13: А продуктовый там... это сетевой?
12: Нет, сетевых там нет, в основном овощи, фрукты вот эти вот такие, и молочные всякие, много-много частных.
13: На видео просто видно, что очень сильный дым. Весь центр пострадал или только какая-то часть его?
12: Ну, получается, второй этаж и третий этаж.
13: Все выгорело? Ваш тоже все?
12: Ну, практически этаж, да, да, мой тоже.
11: Жительница Стерлитамака Ангелина хорошо знакома с обстановкой в том торговом центре. И удивляет ее только одно, что пожар не возник раньше.
14: У нас 11 лет была цифровая типография напротив этого ТЦ. Это торговый центр, насколько я понимаю, постройки конца 90-х, начала нулевых. Между жилыми домами. Это рынок на 3 этажах, плюс там какие-то офисные помещения. Осколок прошлой эпохи. На первом этаже рынок пищевой, на втором этаже там какие-то точки, ателье, вещевые магазинчики, магазин тканей, проводки. Лодка загорелась. Все достаточно хаотично, беспорядочно. Никаких ремонтных работ вот за последние 15 лет. Это действительно чертизон. Это такой стихийный рынок, где и офисные помещения, черти что, и сбоку бань. Странно же, наверное, что не произошло этого раньше, что не случилось. Просто трагедия ужасная. То, что там могла не работать проводка, это вообще мы не допускаем легко.
11: Короткое замыкание, предварительная версия. Возгорание было стремительным. Дым, похоже, заблокировал выходы, и некоторым пострадавшим пришлось прыгать из окон. Их ловили спасатели и неравнодушные прохожие. Пока не прибыли пожарные расчеты, люди справлялись сами. Водитель «Газели» подогнал фургон вплотную к зданию, с крыши удалось протянуть лестницу к третьему этажу. Несколько человек спаслись только так. Проверка пожарной безопасности в ТЦ, как пишут местные СМИ, была 5 лет назад, в октябре. Ее провели после истечения срока исполнения обязанности по устранению найденного нарушения, говорит исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по пожарной безопасности Александр Старостин.
15: Могли продлить срок и потом проверять по истечении нового срока, да, либо они устранили, и тогда у них вообще все хорошо, они в плане проверок там штатные не стоят. Нету такого, что раз там 15 дней ходят, проверяют, такого нету.
13: Но, тем не менее, 5 лет вас не удивляет, это нормальная ситуация.
15: Все сильно зависит от того, как юридически оформлен этот комплекс был. Какое-то малое или сверхмалое предприятие, да, то на них распространяется моратория проверок. Там есть еще и формы профилактический визит, там, да, не обязательно полномасштабная проверка. Но в любом случае это все делается с чьей-то санкцией. То есть нельзя просто прийти, а я хочу вас проверить. Если, например, там были жалобы обращения граждан в надзорный орган, то вот на основании этого, например, могут инициировать проверку.
11: О предъявлении каких-либо обвинений ответственным лицам информации пока нет. Директором ТЦ «Солнечный», как пишут местные СМИ, является бизнесмен Сергей Родионов. У предпринимателя было несколько ИП в разное время. Занимался он производством пластика, торговлей косметикой, производством безалкогольных напитков. Сейчас все бизнесы ликвидированы. пока Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. А глава Башкирии Ради Хабиров поручил проверить все торговые центры республики. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: ФАС предложила учесть в ценах на электричество расходы на безопасность. Антимонопольное ведомство подготовило проект соответствующего приказа. Согласно документу, в методику расчета тарифов будут включены затраты электросетевых компаний на обеспечение безопасности и расходы на восстановление объектов после повреждений за последние 4 года. ФАС уже заявили, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Но председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин уверен в другом. По его мнению, за безопасность электросетевого хозяйство все равно заплатит потребитель.
16: Совершенно очевидно, что все проблемы, связанные с безопасностью, в том числе энергетических объектов, будут списаны на потребителя. На сегодняшний день сложно ответить на вопрос, какие потребители пострадают больше, промышленные или гражданский сектор, граждане, потребители ЖКХ. Но совершенно очевидно, что пострадают все потребители. Это будет включено в тариф. Вызывает опасения злоупотребления в этом механизме, потому что сам приказ антимонопольной службы не указывает и не определяет, определяет порядок. Он говорит о возможности включения в выручку, которая используется для определения тарифа на электроэнергию, о возможности включения таких расходов. Непосредственно решение о размере включения таких расходов будут принимать местные региональные структуры, которые занимаются определением тарифа. То есть у нас тарифы на коммунальные услуги определяют местные региональные власти. И, соответственно, это полномочия переданы на места. Поэтому сегодня определить это невозможно. Вопрос о том, почему используются в том числе задним числом данные, начиная с 23-го, 24-го и 25-х годов. Совершенно очевидно, что с правовой точки зрения это неправомерно, но это форма поддержки государством, правительством, прежде всего не потребителя, гражданина, а поставщика коммунального ресурса. То есть правительство во всех подобных ситуациях действует не в интересах граждан, а в интересах поставщиков. И поэтому хотелки и пожелания ресурсников, когда они появляются в вопросах формирования тарифа, они практически всегда удовлетворяются.
0: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Тема введения надбавки на защиту от беспилотников обсуждалась на прошедшей в середине сентября конференции производителей энергии, напоминает Интерфакс. Ранее в этом году замминистра энергетики Евгений Грабчак говорил, что порядка 8,5 гигаватт энергомощности было повреждено или выведено из строя осенью-зимой 2025-2026 годов. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов составил 2300 пунктов. За день он вырос примерно на 2%. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2%, следует из данных Центробанка. А цена на нефть Brent к середине дня ушла ниже $100 за баррель, однако позднее вернулась к этой отметке. Оптимизм российского рынка растет на фоне ожиданий новостей с Генассамблеи ООН, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Голенищев. Также локомотивом роста выступил нефтегаз.
17: Безусловно, на рынок на этой неделе влияет и высокие цены на нефть и на газ в целом, и на энергоносители. И переговорный процесс, который вроде как тоже идет и переместился теперь на поля саммита ООН в Нью-Йорке. В целом рынок наш демонстрирует силу и желание расти, пользуясь любым положительным поводом для этого. Нефтегаз в широком смысле слова, Новатек, Газпром в целом тащат рынок наверх. Нужно ждать новостей, нужно ждать заявлений, в частности, после встречи, которая анонсирована. Лаврова с Рубио, Зеленский встречается завтра с Трампом. Я думаю, рынок это будет уже завтра, послезавтра отторговывать.
0: А что касается инфляционных ожиданий, которые Центробанк опубликовал?
17: Безусловно, еще один фактор, который будет влиять и на рынок в целом, и на курс, и на настроение. Мы видим, что все-таки топливный кризис в моменте может быть не ярко на радарах, но, насколько я понимаю, в регионах это достаточно серьезная проблема. Может быть, от этого и растут инфляционные ожидания. И, безусловно, здесь уже на первый план выходит ЦБ. Мы ждали очередной паузы в октябре. Ну и посмотрим, что будет уже в декабре, к концу года. Ну и плюс на следующей неделе, я понимаю, будет рассматриваться бюджет на 2027 год. Это тоже даст некую пищу для ЦБ на октябрьском заседании.
0: Сергей Голенищев, старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций. Курс Центробанка на среду: доллара 84 рубля 6 копеек, евро 96.59, юаня 12.52. Рубль слегка укрепился к доллару и юаню, но немного уступил евро.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь?
18: В 1346 году англичане в битве при Невиллс-Кроссе захватили в плен короля Шотландии Давида II. Монарх провел в заключении 11 лет. Правда, в плену ему дозволялось быть окруженным свитой своих придворных. Кроме того, короля под честное слово отпускали на родину для переговоров о собственном выкупе. Сумма, которую назначили англичане, была значительной. 100 тысяч мерков. На современные деньги это около 4 миллионов долларов. Для сбора средств в Шотландии даже пришлось вводить дополнительные налоги. Но все равно вся сумма выплачена не была. В обеспечении обязательств англичанам передали знатных заложников. После смерти бездетного Давида шотландский трон унаследовал его племянник Роберт, ставший основателем династии Стюартов.
9: Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». Между делом с Кирой Альтман.
19: Как мы с вами трактуем поведение других людей? И почему нам так трудно понимать друг друга и договариваться друг с другом? Об этом говорю с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистики.
20: Мне рассказывала одна дама, она была медиатор, есть такая специальность. Она пыталась разрешить споры, не доводя до суда. И вот она мне однажды рассказывала, были два брата, которые из-за наследства родителей, оно не было каким-то невероятным, это наследство. Здесь даже дело не в количестве, а сам факт. В общем, они разругались в пух и прах и ругались лет 20. Но она мудрая, я экзальтирована обычно говорю, она наоборот таким тихим, спокойным голосом, она говорит, собственно, вы что хотите? Вот одному отдельно она с ними говорила. И вдруг один раскололся, один говорит, он меня просто не уважает, вытирает об меня ноги, мне ничего из этого наследства не нужно. Просто он сказал бы, вот ты любил там, я не знаю, зеленое кресло, возьми ты это кресло. Кресло! И на этом кончился их спор. А потом она поговорила со вторым, говорит, послушайте, это же нету темы спора. Это чистая психология была. Он меня унижает, а я так просто не сдамся. А тот и не думал его унижать, ему просто в голову это не приходило. Ведь согласись, что это ровно то, где мы живем каждый день. Мы все время неправильно трактуем поведение других людей.
19: Услышать другого – это не значит не услышать себя, но это возможность прекратить споры. Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
9: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева обсуждать с Россией возможное энергетическое перемирие. Об этом он сообщил после встречи с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, стороны обсудили такой формат, однако подробности он раскрывать не стал. Ранее Трамп призвал Киев не наносить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива. В России ранее заявляли, что Москва отвечает на украинские удары по энергетической инфраструктуре. Испания намерена соблюдать новые санкции Евросоюза против российского сжиженного природного газа. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, у испанских компаний есть долгосрочные контракты на поставку российского СПГ, однако Мадрид будет выполнять требования новых ограничений. При этом глава МИД отметил, что Испания располагает крупными мощностями для хранения и переработки сжиженного газа. Полный запрет на импорт российского СПГ в Евросоюз должен вступить в силу с января 2027 года. Первые продажи новых iPhone 18 Pro и Pro Max в России оказались ниже прошлогодних показателей или примерно на уровне предыдущего поколения. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на участников рынка. В Ресторе заявили, что интерес к новым моделям по итогам предзаказа оказался на уровне iPhone 17. По данным Авито, количество сделок с iPhone 18 Pro за 19 и 20 сентября было примерно на 13% ниже показателя предыдущей модели за аналогичный период. Еще один источник «Известий» со ссылкой на данные операторов сообщил о снижении числа активаций iPhone 18 в российских сетях примерно на 30% по сравнению с первыми днями продаж iPhone 17. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. По его словам, Штаты передадут украинское предложение Москве. А сами переговоры длились около 40 минут. Пресс-конференция перед встречей тоже была короткой. Дональд Трамп на ней заявил, что надеется на что-то серьезное до зимы. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако исключил из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Важно отметить, что речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физических и юридических лиц, связанных с Россией. США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом. Также в тексте сказано, что Штаты получат право расширить свое военное присутствие в Гренландии. Эти и другие темы на Business FM. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. Он сообщил, что обсудил детали с президентом США. Зеленский вновь сказал, что Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. По его словам, Штаты передадут украинские предложения по энергетическому перемирию Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что заявление Зеленского о готовности к перемирию противоречит его же словам о том, что Киев планирует нанести урон российской экономике. То есть он одновременно высказывается и за прекращение конфликта, и за его продолжение. Сами переговоры длились около 40 минут. Пресс-конференция перед встречей также была короткой. Дональд Трамп на ней заявил, что надеется, цитата, на что-то серьезное до зимы. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что мог бы еще раз встретиться с президентом Путиным, но вряд ли на саммите G20 в Майами.
1: У нас уже была встреча с Путиным на Аляске. Думаю, можно будет провести еще одну, но не уверен насчет Майами. Думаю, они оба, и Путин, и Зеленский, хотели бы завершения войны. Буду честен, самое время. Много людей умирает.
3: В прошлом году на Генассамблее ООН вы заявили, что Украина могла бы вернуть утраченные территории. Вы продолжаете так считать?
1: Думаю, они договорятся о сделке. Не скажу, о какой конкретно, но мы это обсуждаем, в том числе и с Путиным. Думаю, что-то все-таки произойдет.
0: После встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем Patriot, но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензии на производство таких систем ПВО. Однако на реализацию этого потребуется как минимум 1-1.5 года, добавил Зеленский. Он вновь сказал, что готов к встрече с Путиным в любое время. Комментирует политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
22: Они уложились 40 минут, но надо учитывать, что они работали без переводчика, поскольку Зеленский говорит по-английски, и это укорачивает подобный формат. Это может говорить также о том, что они обговаривали те вопросы, которые уже каким-то образом обговаривались раньше, и шли по списку пунктов по принципу «да-да», «нет-нет». Они прорабатывали уже некий проект возможного соглашения, ну или пункты возможного соглашения. В частности, так называемые энергетическое перемирие. Само по себе энергетическое перемирие теоретически было бы возможно, но надо проговаривать детали. Все-таки Москва считает это своим козырем в преддверии зимней военной кампании. Вряд ли она от него откажется так просто. Просто считает, что он наносит ущерб Украине больше, чем да наносит ущерб Российской Федерации. Но, может быть, мы не знаем пока каких-то деталей, которые которые отговаривают стороны. К тому же, чисто, опять же, теоретически, можно было бы протестировать какой-то вариант какого-то, опять же, частичного перемирия до наступления зимних холодов в отопительный сезон, но, опять же, следует еще раз оговорить, что Москва до сих пор категорически была против каких-либо частичных перемирий. И чаще всего звучит тезис о том, что Москва хочет долгосрочного мира, а не просто прекращения огня и передышки.
13: Оцените, пожалуйста, возможно ли встреча на G20 в Майами Путина и Трампа?
22: Я думаю, Путин не полетит в Америку.
13: И еще вот Зеленский сказал, что не получил конкретного ответа по поставкам Патриот. О чем это говорит?
22: У Америки действительно нет лишних запасов Патриот. У них у самих осталось около 1000 штук, как пишет пресса, тогда как до войны с Ираном было более 2500. Для того, чтобы пойти Зеленскому навстречу, могут найти некоторое количество ракет-перехватчиков, но взамен на это от него хотят, видимо, каких-то уступок и какой-то гибкости в переговорном процессе. Пока он ее не демонстрирует. Трамп говорил, что он верит в то, что сделка возможна. В то же время он отказался отвечать на вопрос о территориальных уступках и обрисовать хотя бы примерный формат этой возможной сделки. Но это все в любом случае гадание на кофейной гуще, поскольку мы не знаем, появится ли гибкость в российской переговорной позиции. Это может выясниться по итогам встречи Лаврова и госсекретаря Рубио.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал Бовт знает. Перед закрытой для прессы встречей с Зеленским Дональд Трамп, отвечая на вопрос британского журналиста, заявил, что Великобритании и Европе не угрожает война с Россией. В ходе своего выступления на Генассамблее ООН американский президент сообщил, что готов задействовать закон об адских санкциях против России при необходимости. Этот документ позволяет ввести пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Это среди прочих Китай и Индия. А также вводят обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, предприятий оборонного и энергетического секторов. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако из списка были исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Изначально за снятие санкций с российских миллиардеров выступили Франция и Люксембург, но Латвия воспротивилась. Ирландия предложила продлить ограничения на 3 года вместо обычных 6 месяцев, и в итоге решение было принято. Валерий Убадоев продолжит.
1: Алишер Усманов и Михаил Фридман попали под европейские санкции в феврале 2022 года. Бизнесмены неоднократно пытались оспаривать их в суде, но добиться полной отмены не смогли. Сейчас за снятие санкций с Усманова выступила Франция. По одной из версий, озвученной источниками Рейтер, Париж таким образом пытался освободить своих граждан из тюрьмы в Азербайджане. Европейский дипломат даже заявил агентству, что это якобы был, цитата, «шантаж» со стороны Баку. Франция помогает со снятием санкций с Алишера Усманова, а Азербайджан взамен отпускает из тюрьмы 2 французов. Один из которых был обвинен в шпионаже. Однако неназванный высокопоставленный дипломат из Баку позднее опроверг Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Во французском МИДе же заявили, что тема снятия санкций с Усманова – это, цитата, «вопрос национальной безопасности» и отказались предоставить подробности. А вот за исключение Михаила Фридмана из списка выступил Люксембург. У бизнесмена с этой европейской страной идет арбитражное разбирательство на 16 миллиардов долларов по поводу заморозки его активов. В Люксембурге опасались, что сохранение ограничений против Фридмана было бы юридически сложнее обосновать, если санкции сняли бы только с Усманова. То есть Люксембург считал, что их аргументы в суде могли бы ослабнуть, поэтому если и исключать из списка, то сразу обоих. Логика не до конца понятная, но так все это объяснили источники Рейтер среди европейских дипломатов. Других объяснений представлено не было. Ранее снятие санкций с Михаила Фридмана также лоббировали политуехавшие из России. Они даже писали письма в его поддержку к руководству Евросоюза, но тогда это дело ничем не кончилось. Сейчас, после долгих переговоров и сопротивления со стороны Латвии, санкции были продлены и сразу на 3 года. А Алишера Усманова и Михаила Фридмана из списка все же исключили, комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
2: Я думаю, что им удалось, используя юридическую систему, юридические механизмы во Франции и в Люксембурге, для своей защиты. И такой механизм, безусловно, существует судебный. И очевидно, что эти страны и их лидеры пришли к выводу, что Алишер Усманов и Михаил Фридман больше не являются лицами, в отношении которых санкции должны действовать.
4: И надо отметить, конечно, что каждые полгода или каждый год снова собираться и снова единогласно продлевать санкции. Сложно, непредсказуемо и, возможно, различные варианты поведения той или иной страны. А 36 месяцев сразу же сокращают необходимые процедуры и мероприятия.
1: Если бы согласие не было достигнуто, то под угрозой оказались бы санкции против вообще всех лиц из европейского черного списка. А это, по подсчетам Рейтер, около 3000 физ и юрлиц. Важно отметить, что речь идет конкретно о персональных санкциях. Но что изменится после первого в истории решения продлить ограничения на 3 года, объясняет адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
6: Российскую программу с самого начала, прямо с марта 2014 года, вводили на полгода. Сделано это было специально, чтобы желающие эти санкции оспорить не могли это сделать фактически. По одной простой причине. Потому что средний срок рассмотрения дела в суде первой инстанции в Европейском Союзе в Люксембурге 1,5 года. Теперь будет 3 года, то есть цементируется вот этот вот правовой режим санкций в отношении россиян. После того, как акт будет опубликован, у заинтересованных сторон будет лишь 2,5 месяца на подачу иска в суд ЕС. Если они не успеют до конца года подать иск, следующее право, подобное на оспаривание санкций, у них возникнет через 3 года.
1: Агентство Рейтер обращает внимание на то, что сразу после согласия Латвии исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка, Париж согласился начать переговоры о присоединении Риги к инициативе так называемого ядерного сдерживания, то есть снять эти санкции обменяли на французский ядерный зонтик. Связаны ли эти два события, пока не подтверждается. Но произошли они сразу друг за другом. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании Мэтт Фредриксен заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом, а при этом народ Гренландии имеет право на самоопределение. Также в тексте соглашения сказано, что штаты получат право расширить свою военно-космическую базу Питуфик в Гренландии и смогут создать там еще 2 новых военных базы. А кроме того, американские самолеты и суда получат расширенные права на передвижение над территорией острова и по его территориальным водам. О передаче Гренландии или ее части штатам в документе не говорится. Но всю эту историю можно записать в победы Трампа, считает политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
7: История с Гренландией в очередной раз показывает, что да, Дональд Трамп любит громкие заявления, громкие слова, но при этом часть своих проектов реализовывает. А сегодня в нынешней международной политике это практически невозможно. Действительно, Гренландия обезопасила себя с точки зрения самих Соединенных Штатов Америки, как они это мыслят, от возможной эскалации против Китая, против России. Да, он не присоединил Гренландию, но я думаю, что и сама история с присоединением, она, конечно, звучала именно как требуй максимального, а получишь возможное. Трамп добился того, что хотя вот Гренландия получила расширенные полномочия, и считаю, что это очень важная история для Соединенных Штатов Америки в битве за этот регион и за увеличение своего влияния, плюс обеспечение национальной безопасности. Дональд Трамп доказал очередной раз, что умеет добиваться своих целей во внешней политике, как это было с Венесуэлой, как это было с Панамой, как это сейчас происходит с Кубой, но, конечно же, не происходит с Ираном и не происходит с Россией и с Украиной. Гренландию, скорее всего, мы можем пока что записать в его победы.
0: Павел Дубравский, политолог. Ранее Дональд Трамп заявлял, что соглашение США, Дании и Гренландии также запрещает осуществлять чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона.
23: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
24: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. 2-литровый турбодвигатель, 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
25: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Увлекулиев. Уборочная компания в России переходит в завершающую фазу сбора урожая выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, в связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. Помимо этого, Патрушев отметил необходимость эффективной организации процессов с использованием всех логистических возможностей. Российская сельхозпродукция удовлетворяет требованиям всех партнеров, заявила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Это 160 стран, отметила министр. Она указала, что у России есть возможность расширять номенклатуру поставок в эти страны. Минфин России в среду, 23 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением 16 июня 32 года, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением 6 октября 38 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Расчеты по заключенным на аукционных сделках будут проводиться на следующий рабочий день. Чистая прибыль российских банков в августе практически не изменилась, составила 440 миллиардов рублей, что на 0,7% ниже финансового результата июля, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении была примерно как в июле, около 24%. Основная прибыль при этом снизилась до 425 миллиардов рублей, минус 18 миллиардов рублей или минус 4%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM. YouTube отыгрывает позиции. Как пишет «Коммерсант», американский видеохостинг в одиночку обеспечил рост видеопотребления в России за первое полугодие 26-го. Как сейчас чувствует себя платформа в России и в чем причина такого ренессанса? Об этом Ольга Кашинская.
8: По подсчетам аналитической компании Future Lab, в первом полугодии на крупнейших видеоплощадках в среднем время просмотра в день на пользователя увеличилось на 6%. Если же не учитывать YouTube, упало на 5%. На вернувшийся интерес к YouTube влияет в том числе вынужденно появившаяся у россиян привычка к средствам обхода блокировок, объясняет директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
10: Когда у людей много причин появляется для того, чтобы поставить себе средства обхода блокировок, а это все большее количество сайтов, включая Telegram, они начинают подобные средства себе устанавливать. Дальше они возвращают себе смотрение YouTube. Они попытались другие альтернативные сервисы попробовать, российские, да, Рутюб, ВКонтакте. Они продолжают этими сервисами пользоваться для того, чтобы потреблять контент, не знаю, там, фильмов. А если мы говорим о блогерах и о каком-то развлекательном контенте, то здесь, конечно, YouTube все еще лидер по подобным механикам вовлечения, и в результате у людей просто появилась необходимость возвращаться на эту площадку. Ну, заскучали, проще говоря, люди.
8: Среднее время просмотра YouTube в России в первой половине этого года составило 99 минут, против 80 в первой половине прошлого. Хотя до показателей 2024 года, когда видеохостинг в России замедлили, 112 минут еще далеко. В этом году хотя бы приблизительно сопоставимые результаты из российских сервисов демонстрируют только онлайн-кинотеатры, а на хостингах Рутюб и Яндекс.Видео ролики в среднем смотрят по 41 и 32 минутам соответственно. Что примечательно, данных по ВК-видео нет, так как измеритель Медиаскоп учитывает их в виде показателей всех сервисов группы. За практическими наблюдениями Business FM обратилась к авторам видеоконтента. Они рассказывают, что просмотры на YouTube в последнее время действительно растут. Но во многом это связано с новой механикой подсчета просмотров, которую платформа внедрила в августе. Теперь алгоритм засчитывает видео как просмотренное после одной секунды. То есть считается и предпросмотр в ленте, когда фактически пользователь видео пролистнул и, возможно, даже не заметил. Продолжит техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
11: Это, конечно, дало достаточно большой буст, и мы сейчас видим, что и у нас, и вообще на площадке просмотры у многих выросли, ну, процентов на 30-40 минимум. Но дальше нужно погружаться в аналитику и понимать, насколько сильно вовлечение аудитории, насколько сильна глубина просмотра и так далее, и так далее. Мы для себя избрали такую стратегию. Мы сейчас все публикуем одновременно на все доступные площадки, которые нам кажутся актуальными. В первую очередь это YouTube, ВК-видео и Рутуб. По цифрам YouTube остается локомотивом, несмотря на то, что достаточно давно он уже находится в медленно заблокированном состоянии. На втором месте ВК-видео и на третьем Рутуб. В целом в сумме они дают неплохие показатели.
8: Как говорят авторы, одно из главных конкурентных преимуществ зарубежных платформ – хорошо работающие алгоритмы. На YouTube для того, чтобы найти свою аудиторию, часто хватало одного залетевшего видео. На российских хостингах такое представить сложно. Кроме того, играет роль и фактор разнообразия контента. Так, нужных пользователю материалов на узкоспециализированные темы на русском языке может попросту не быть. А зарубежные блогеры, даже при большом желании, должны искать пути обхода, чтобы присутствовать на российских видеоплатформах, говорит блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
12: Я выкладываю контент на три площадки на сегодня. Это YouTube, Рутюб и ВК. У меня был опыт выкладывания на Билибили. Это китайский, один из самых крупнейших видеохостингов. Ну, там довольно-таки слабенький просмотр. Рутюб, наверное, самая малопросматриваемая площадка. YouTube дает все-таки просмотров где-то в 10 раз больше, чем Рутюб. Если сравнивать с ВК, то дает где-то в 1.5-2 раза больше просмотров YouTube, чем на ВК-площадке. В моем случае у меня получается аудитория сконцентрирована на российских технологиях, и они поддерживают и хотят использовать российские, в том числе видеоплощадки. То есть у меня условно калиброванная аудитория, и то она меньше намного смотрит, чем на YouTube.
8: Но российский интернет-ландшафт в последние годы как никогда изменчив. 1 января 2027 года истечет переходный период, установленный Федеральной антимонопольной службой. И авторов, как ожидается, начнут штрафовать за рекламу, размещенную на YouTube и в Telegram. Так что нынешний ренессанс может оказаться очень краток. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Селлеры рады, покупатели против. Ужесточение правил возврата товаров, купленных на маркетплейсах, вызвало споры главных участников интернет-торговли. Минэкономразвития ранее опубликовало законопроект с запретом на возврат отдельных категорий товаров, приобретенных онлайн. Также нельзя будет отказаться от уже оплаченного заказа, даже до получения на ПВЗ. Эти правила готовятся вступить в силу 1 марта. Но это, кажется, пытаются остановить. Тему продолжит Диана Чебанова.
14: Новые поправки защищают продавцов, но покупатели лишатся привычных условий, заявили в Ассоциации потребителей. Главные риски там видят в перечнях невозвратных товаров для дистанционной торговли. Их предлагается два. Первый – товары, от которых нельзя будет отказаться после их получения. Это продукты питания, лекарства, медицинские изделия, пояснила ранее Минэк. Второй – товары, от которых нельзя отказаться до их получения. То есть нельзя заказать товар, а пока его везут, передумать. Такая легкость бытия уходит в прошлое. За отказ могут потребовать деньги, потраченные на логистику. А еще появятся товары, от которых можно отказаться при получении или после примерки в ПВЗ. Но нельзя вернуть после того, как забрал покупку домой. Это в числе прочего электроника, предметы личной гигиены, парфюмерия, косметика. Перечень невозвратных товаров будет еще утверждать правительство. Все это не понравилось сразу нескольким обществам защиты прав потребителей. Главная причина в том, что товар на картинке в интернете и в реальности – это часто две разные вещи. Никто не отменял обманутые ожидания, объяснил председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
15: Главная особенность дистанционной торговли, которая изначально учтена и заложена в действующем регулировании, заключается в том, что потребитель платит свои деньги за обещание, за картинку и за текст. Он не видит товар в реальности. И именно поэтому закон предоставляет ему возможность без ограничения по перечням отказаться от такого товара. Ознакомиться с ним при условии, что, конечно же, сохранен его товарный вид. Действующее регулирование уже сейчас запрещает потребителю взять товар, попользоваться им, поносить, способствовать тому, что там появятся какие-то загрязнения, потертости, царапины, повреждения упаковки. Вот все это и так уже запрещено. И такой товар не обязан принимать ни продавец, ни маркетплейс. На наш взгляд, Минэк игнорирует данные сбалансированное регулирование.
14: По словам эксперта, рост объема онлайн-торговли за последние 5 лет в 7 раз до 12 триллионов рублей и во многом благодаря действующим сейчас правилам. Например, покупатель ищет красный сарафан и заказывает 10 подобных у разных продавцов разного размера и выбирает всего один. Это то, что не нравится продавцам. Они тратятся на доставку сарафана от ПВЗ на склад и обратно. Возможно, покупатель станет ответственней наполнять корзину, говорит селлер, основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
16: То, что я увидела в проекте, честно говоря, дает какой-то свет в конце тоннеля для поставщиков. Отказаться от товара, с моей точки зрения, надо на ПВЗ, если это электроника, если это какая-то техника бытовая, уличная, в плане там самокатов, еще чего-то, что имеет двигатели, ну и так далее. Потому что я знаю, что бывают случаи подмены даже газовых котлов. То есть человек забирает домой газовый котел, а через 2 дня приносит в этой же коробке БУ. То есть он себе новый оставил, а старый свой принес. Поэтому надо сделать обязательный осмотр, и если техника унесена домой, однозначно не принимать никакие возвраты. То же самое я бы попросила сделать в плане одежды и с нарядной одежды, которая прям ярко выражена, да, вечерние платья, свадебные. В детской одежде это платья на выпускные, на Новый год, потому что ну, массовая проблема, то, что взяли, отгуляли корпоратив или утренник и принесли обратно, мотивируя тем, что размер не подошел или еще чем-то.
14: Минэк предложила закрепить возможность возврата товара только после согласования с продавцом. Принять решение продавец должен за 2 дня. Молчание – знак согласия. Товар можно вернуть. Юристы посчитали, что на необоснованные возвраты жалуются более 60% селлеров, а в одежде доля отказов 45%. Продавцы уверены, платная доставка не оттолкнет покупателей от онлайн-покупок, потому что это будет все еще удобнее, чем в торговом центре, говорит селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
17: Это уменьшит количество заказов, это уменьшит количество тех людей, которые заказывают ради заказа.

0: совместное сочинение и правка фраз до достижения консенсуса, подхватывание мысли на лету, споры и смех. При неразрешимых разногласиях Стругацкие бросали жребий, а Канеман и Тверски обращались к экспериментам, статистике и проверкам. Хватало и личных обид, связанных с признанием совместных заслуг. За 3 дня до своей смерти в 96-м году Тверский сказал Канеману, что тот причинил ему больше всего боли. А Канеман ответил – взаимно. Затем они продолжили разговор, как обычно. В соавторстве Канеман и Тверски кардинально изменили прежнее представление о том, что в условиях риска люди ведут себя рационально. Изучение реального поведения стало одной из основ современной поведенческой экономики. А теория перспектив помогла объяснить, почему одинаковые деньги имеют для нас разную психологическую цену. И потеря определенной суммы обычно переживается сильнее, чем радует равный выигрыш. В 2002 году Канеман разделил премию памяти Нобеля с экономистом Верноном Смитом. Тверски наверняка был бы с ними, но не дожил до решения комитета. Канеман успел еще многое. Подтвердил, что окончание событий играет непропорционально большую роль в его запоминании. Снял ограничения на условный потолок счастья в 75 тысяч долларов годового дохода. Написал бестселлер «Думай медленно, решай быстро». Он ушел из жизни в марте 24-го, в возрасте 90 лет, в клинике в Швейцарии, по собственному желанию, как стало известно год спустя. Чисто рациональный выбор.
1: Другим наука на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Глава администрации США Дональд Трамп полагает, что он и президент России Владимир Путин могут вскоре провести новую личную встречу, но она едва ли состоится в рамках предстоящего 14-15 декабря саммита группы 20 под Майами, штат Флорида. Президент США также выразил надежду, что украинский конфликт можно разрешить до зимы. По его словам, Киев намерен добиться соглашения по урегулированию украинского кризиса. На эту тему, как заявил Трамп, шло много переговоров, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным. Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 10 регионах России, сообщили в пресс-службе ведомства. В 8 регионах ограничение устанавливается впервые, говорится в постановлении. Проект постановления правительства размещен на сайте нормативных правовых актов. Речь идет о Мордовии, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Вологодской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Тульской областях. Иран выкупил землю под строительство железной дороги Арешт-Астара для международного транспортного коридора «Север-Юг», подтвердил посол Ирана в России Казем Джалали. Он добавил, что сейчас наступил этап исследовательских работ на выкупленных землях, после чего будет подписан исполнительный договор о строительстве. Число детей и подростков, совершивших мошенничество, увеличилось на 39% за 8 месяцев года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Европа готовится к новой войне. Так министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский рассказал в интервью, что установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к противостоянию с Россией? Комментарий Георгия Буфта. Миноборнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года, в частности, убрать профильные конкурсы, но добавить бонусы за большее число ЕГЭ. Как это оценивают учителя, ректоры и абитуриенты? Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба.

0: Ерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Европа готовится к новой войне. В интервью польскому изданию «Факт» министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский, отвечая на вопрос о том, собрал ли он тревожный чемоданчик на случай военного конфликта, рассказал, что сделал существенные запасы риса, а также сварил варенье из фруктов, выращенных в собственном саду. А кроме того, глава польского МИДа установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к войне с Россией? Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
1: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать для координации оборонных усилий Европейский совет безопасности. Премьер Польши Дональд Туск, ссылаясь на данные разведок, заявил, что Россия может готовить гибридные атаки с целью показать неэффективность статьи 5 договора НАТО. Польша уже готовится к конфликту. Оборонные расходы страны составляют 4,8% ВВП, один из самых высоких показателей в НАТО. Население рассылает специальное руководство «Будь готов» о том, как подготовить эвакуационный рюкзак на 72 часа автономии для каждого члена семьи, иметь 3 литра воды на человека в сутки, радиоприемник на батарейках, наличные мелкими купюрами, семейный план встречи на случай пропажи связи и так далее. В Германии акцент делают на медицину. В докладе, моделирующем нападение России на НАТО, Бундесвер подсчитал потенциально от 300 до 1000 раненых военных в сутки. 5 военных госпиталей такой поток не выдержат, посему гражданские клиники обяжут принимать военных в военное время. Гражданским хирургам уже предлагают специальные курсы. Также в ФРГ идет модернизация военной службы. Мужчины после 2008 года рождения обязаны заполнить анкету и пройти медкомиссию. Служба пока добровольная, но если набора будет мало, Бундестаг вернет призывную систему. Президент Франции Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от дронов и кибератак. На следующий год готовится учение на случай масштабного блокаута. В Британии кабинет министров готовит кампанию, призывающую домохозяйство держать запас консервов воды. Литва еще в июле утвердила план эвакуации на случай военной угрозы. Президент Финляндии Александр Стуб призвал граждан морально готовиться к диверсиям и вторжениям дронов. Правда, оговорился, что повода для паники пока нет. Еврокомиссия, помимо Европейского совета безопасности, предлагает создать европейский инструмент стратегических средств обеспечения в размере 20 миллиардов евро до 2030 года для производства спутников, защищенной связи, укрепления логистики, разработки собственных самолетов, дозаправщиков и средств киберзащиты. То есть ровно того, что Европа сегодня получает от США. В то же время значительная часть предвоенной риторики преследует целью сдерживания через демонстрацию решимости, адресованная не только своим избирателям, но и Кремлю. Влияет и американский фактор. Пентагон рассматривает вывод из Европы от 25 до 40 тысяч военных из нынешних примерно 80 тысяч. На этом фоне европейцы делают риторический акцент на собственных возможностях. И при этом, похоже, перегибают палку. Даже генсек НАТО Марк Рютте говорит, что не ожидает нападения России на альянс в ближайшие годы, потому что НАТО слишком сильно. Москва пытается, с одной стороны, опровергать европейские страхи и обвинения в агрессивных намерениях, с другой добавляет оговорку: если что, можем и ответить. Недавно президент Путин вновь заявил, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. По словам Путина, нагнетая военную риторику, европейские лидеры пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая провалы в экономике и социальной сфере. Но закончил он это свое высказывание предупреждением в связи с задержанием судов в европейских водах. Давайте жить дружно, иначе придется отвечать. Лавров повторяет, что Россия не собирается нападать на НАТО, также добавляет, что если альянс нападет сам, война будет очень короткой. А помощник президента России Николай Патрушев в ответ на слова главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Польша довольно быстро победит Россию, пригрозил, что польская государственность перестанет существовать за 2-3 дня. В такой ситуации базовый сценарий – это затяжная серая зона. Открытая война не нужна ни одной из сторон, но гибридное противостояние может нарастать, начиная с этой зимы. А вот ответа на вопрос о том, перейдет ли хотя бы случайно такое противостояние влияния в открытые военные на сегодня нет. Пока Европа переходит не к войне, а к режиму, в котором война становится рабочим планированием, с бюджетами, анкетами, эвакуационными маршрутами и реанимационными койками. Такой режим, однажды запущенный, приобретает собственную инерцию. Поэтому даже прекращение огня в Украине, если оно не будет дополнено новым масштабным соглашением о европейской коллективной безопасности, не снимет европейский алармизм, а лишь переведет его в следующую фазу.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Учебный год уже начался, а правила поступления еще переписываются. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года. Учителя и ректоры, опрошенные бизнес-ФМ, отнеслись к идеям с пониманием, но школьникам и их родителям в моменте от этого легче не станет. Иван Медведев подробнее.
2: Сотни тысяч одиннадцатиклассников уже после начала учебного года узнали, что требования к поступлению в 2027 году могут измениться. Тем, кто рассчитывал идти на ряд инженерных и гуманитарных направлений, возможно, придется менять набор ЕГЭ. В частности, Минобр предлагает расширить перечень направлений с обязательной физикой до 37. Это может коснуться всех машиностроительных специальностей. Там, где сейчас вуз может выбирать в качестве вступительного испытания историю или обществознание, альтернатив скорее всего, не останется. История вытеснит обществознание. Профильную математику предложено закрепить в качестве обязательного экзамена для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. А если абитуриент сдал лишний, необязательный для выбранной специальности предмет минимум на 60 баллов, вуз сможет учесть этот результат как индивидуальное достижение, и прибавка может составить от 15 до 25 баллов. Некоторые родители уже сетуют на то, что их детям фактически не дали времени на подготовку к лишнему ЕГЭ. С другой стороны, в этих условиях одновременно оказались все завтрашние абитуриенты. Что касается обязательной физики и истории, по словам учителей, опрошенных бизнес-ФМ, об этом власти тоже предупреждали давно. Помимо прочего, Минобр предлагает отменить многопрофильный конкурс, когда абитуриента зачисляют сразу на укрупненную группу, а конкретное направление он выбирает позднее. Ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин, который положительно оценивает все направления реформы, конкретно про многопрофильность говорит так.
3: Статистики за этот год еще нет. В прошлом году, в 25-м, в государственные вузы на очную форму обучения заявление на многопрофильный конкурс подали порядка 3% всех абитуриентов. При этом наличие этой нормы усложняет алгоритмы зачисления, которые реализованы в информационных системах, и, честно говоря, немножко путает и абитуриентов, и их родителей, и университеты. Поэтому, ну, невостребованное, честно говоря, жизнью правило, мало кому интересное, проще в этой части порядок приема упростить и сразу всех принимать на ту или иную специальность, то или иное направление подготовки, тем более, что во время учебы можно переводиться.
2: По словам ректора, вузы к этим изменениям успеют подготовиться. Детям это дастся не так легко, но время есть и у них. Учитель истории и обществознания школы 29 города Химки Григорий Назаров также с пониманием отнесся к инициативам министерства. Озвученные предложения логичны, но многое будет зависеть от того, как они будут реализованы на практике. Особенно пристально Григорий Назаров будет следить за тем, что будет происходить с системой олимпиадных льгот. Министерство хочет, чтобы без экзаменов поступать в вузы смогли только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и чтобы учитывались результаты только 10-х и 11-х классов, продолжает Григорий Назаров.
4: Конечно, очень странно выглядит картина, когда не хочу обидеть никакие вузы, но победитель олимпиады регионального вуза получает право на поступление без каких бы то ни было испытаний в центральные вузы страны. И таким образом, по сути дела, подрывается авторитет Всероссийской олимпиады школьников и перечневых олимпиад первого уровня, которые проводят лучшие вузы нашей страны. Поэтому это правильное предложение. Будем внимательно и крайне скрупулезно наблюдать за тем, как эта будет идея реализована на практике.
2: Изменения также коснутся магистратуры и платного образования. Так, в одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений, а при платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. И это еще не все. В Минобре говорят, что ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. А пока некоторые родители уже иронизируют над тем, что им в какой-то степени тоже приходится сдавать экзамен. Эдакий ЕГЭ по ЕГЭ. И он с каждым годом все сложнее. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности у Михаила Задорожного.
5: Подробностей дела не очень много. Следственный комитет сообщил лишь, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. По сведениям телеграм-канала Мэш, речь идет о сериале «Приговор». Правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион», принадлежащий МТС. В пресс-службе «Киона» это косвенно подтвердили.
6: Ситуация с сериалом «Приговор» в очередной раз указывает на актуальность проблемы пиратства для индустрии онлайн-видео в целом. Мы, ровно как и другие участники рынка, на постоянной основе выявляем факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
5: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестно, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
7: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
5: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
8: Согласно закону и разъяснениям ВСРФ в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала и разместила определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
5: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит – это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск о возмещении ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то оспорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным Мэш, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Компании и корпорации.
10: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Авиакомпания «Ижавия» объявила набор в мобильную огневую группу, которая будет обеспечивать защиту аэропорта Ижевска от беспилотников. К участию в группе допускаются граждане любого возраста с любой категорией годности. Обязательным условием является положительное заключение военно-врачебной комиссии. Для принятых предусмотрено обучение. После его завершения участники заступят на боевое дежурство сроком на 2 месяца. Сеть «Гиперглобус» построит новый гипермаркет в московском регионе. Инвестиции в строительство составят 4 миллиарда рублей, и сообщает издание «Шопперс». Площадь гипермаркета 24 тысячи квадратных метров. Торговый зал займет около трети, а остальное пространство будет занято рестораном на 600 посадочных мест, производственными цехами и складами. Открытие планируется во второй половине следующего года, где именно компания не уточняет. Международная химическая группа «Ineos» останавливает 3 завода в Англии из-за высоких цен на газ. Об этом сообщила BBC со ссылкой на владельца, британского бизнесмена Джима Рэдклиффа. По его словам, при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в 8 раз выше, чем в Китае, его компания не может конкурировать. На предприятиях группы, в частности, изготавливаются материалы, используемые для производства лекарств, одежды, косметики, стройматериалов и боевых взрывчатых веществ. Новости компании и корпораций. Держитесь курса. We'll be right back.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Четверо погибших после серьезного пожара в торговом центре башкирского Стерлитамака. Еще 11 человек пострадали, сообщили в МЧС. По предварительной версии, было короткое замыкание. Пожар на площади в 2000 квадратных метров ликвидирован. Продавцы и местные жители говорят, что не удивлены этой трагедией. Евгений Перельчук продолжит.
11: 3 из 4 погибших были родными сестрами. Судя по всему, одна из девушек работала в ателье в этом ТЦ. А 2 ее сестры приехали к ней выбирать подарок на день рождения матери. 4-я погибшая, по данным СМИ, это 51-летняя женщина. В ТЦ пришла за покупками. Все отравились угарным газом. Нам удалось связаться с владелицей этномастерской в ТРЦ «Солнечный» Эльвирой Туркменовой. Она вышла на улицу незадолго до пожара, а возвращаться было уже некуда. Ее помещение в ТЦ сгорело.
12: Торговый центр, да, внизу у нас продуктовый отдел, 1-й этаж был, 2-й этаж. В основном все одежда. 3-й этаж услуги, то есть там ногти, массаж, вот такие все сидели, репетиторы всякие.
13: А продуктовый там... это сетевой?
12: Нет, сетевых там нет, в основном овощи, фрукты вот эти вот такие. И молочные всякие, много-много частных.
13: На видео просто видно, что очень сильный дым. Весь центр пострадал или только какая-то часть его?
12: Ну, получается, 2-й этаж и 3-й этаж.
13: Все выгорело? Ваш тоже все?
12: Ну, практически этаж, да, да, мой тоже.
11: Жительница Стерлитамака Ангелина хорошо знакома с обстановкой в том торговом центре. И удивляет ее только одно, что пожар не возник раньше.
14: У нас 11 лет была цифровая типография напротив этого ТЦ. Это торговый центр, насколько я понимаю, постройки конца 90-х, начала нулевых. Между жилыми домами. Это рынок на 3 этажах, плюс там какие-то офисные помещения. Осколок прошлой эпохи. На 1-м этаже рынок пищевой, на 2-м этаже там какие-то точки, ателье, вещевые магазинчики, магазин тканей, проводка загорелось. Все достаточно хаотично, беспорядочно. Никаких ремонтных работ вот за последние 15 лет. Это действительно чертизон, это такой стихийный рынок, где и офисные помещения, черти что, и сбоку бань. Странно же, наверное, что не произошло этого раньше, что не случилось. Просто трагедия ужасная. То, что там могла не работать проводка, это вообще мы не допускаем легко.
11: Короткое замыкание, предварительная версия. Возгорание было стремительным. Дым, похоже, заблокировал выходы, и некоторым пострадавшим пришлось прыгать из окон. Их ловили спасатели и неравнодушные прохожие. Пока не прибыли пожарные расчеты, люди справлялись сами. Водитель «Газели» подогнал фургон вплотную к зданию, с крыши удалось протянуть лестницу к 3-му этажу. Несколько человек спаслись только так. Проверка пожарной безопасности в ТЦ, как пишут местные СМИ, была 5 лет назад, в октябре. Ее провели после истечения срока исполнения обязанностей по устранению найденного нарушения, говорит исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по пожарной безопасности Александр Старостин.
15: Могли продлить срок и потом проверять по истечении нового срока, да, либо они устранили, и тогда у них вообще все хорошо, они в плане проверок там штатно не стоят. Нету такого, что раз там 15 дней ходят, проверяют, такого нету.
13: Но, тем не менее, 5 лет вас не удивляет, это нормальная ситуация.
15: Все сильно зависит от того, как юридически оформлен этот комплекс был. Какое-то малое или сверхмалое предприятие, да, то на них распространяется моратория проверок. Там есть еще и формы профилактический визит, там, да, не обязательно полномасштабная проверка. Но в любом случае это все делается с чьей-то санкцией. То есть нельзя просто прийти, а я хочу вас проверить. Если, например, там были жалобы обращения граждан в надзорный орган, то вот на основании этого, например, могут инициировать проверку.
11: О предъявлении каких-либо обвинений ответственным лицам информации пока нет. Директором ТЦ «Солнечный», как пишут местные СМИ, является бизнесмен Сергей Родионов. У предпринимателя было несколько ИП в разное время. Занимался он производством пластика, торговлей косметикой, производством безалкогольных напитков. Сейчас все бизнесы ликвидированы. Пока Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 2 и более лицам. А глава Башкирии Ради Хабиров поручил проверить все торговые центры республики. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: ФАС предложила учесть в ценах на электричество расходы на безопасность. Антимонопольное ведомство подготовило проект соответствующего приказа. Согласно документу, в методику расчета тарифов будут включены затраты электросетевых компаний на обеспечение безопасности и расходы на восстановление объектов после повреждений за последние 4 года. ФАС уже заявили, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Но председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин уверен в другом. По его мнению, за безопасность электросетевого хозяйства все равно заплатит потребитель.
16: Совершенно очевидно, что все проблемы, связанные с безопасностью, в том числе энергетических объектов, будут списаны на потребителя. На сегодняшний день сложно ответить на вопрос, какие потребители пострадают больше, промышленные или гражданский сектор, граждане, потребители ЖКХ. Но совершенно очевидно, что пострадают все потребители. Это будет включено в тариф. Вызывает опасения злоупотребления в этом механизме, потому что сам приказ антимонопольной службы не указывает и не определяет порядок. Он говорит о возможности включения в выручку, которая используется для определения тарифа на электроэнергию, о возможности включения таких расходов. Непосредственно решение о размере включения таких расходов будут принимать местные региональные структуры, которые занимаются определением тарифа. То есть у нас тарифы на коммунальные услуги определяют местные региональные власти. И, соответственно, это полномочия переданы на места. Поэтому сегодня определить это невозможно. Вопрос о том, почему используются в том числе задним числом данные, начиная с 23-го, 24-го и 25-х годов. Совершенно очевидно, что с правовой точки зрения это неправомерно, но это форма поддержки государством, правительством, прежде всего не потребителя, гражданина, а поставщика коммунального ресурса. То есть правительство во всех подобных ситуациях действует не в интересах граждан, а в интересах поставщиков. И поэтому хотелки и пожелания ресурсников, когда они появляются в вопросах формирования тарифа, они практически всегда удовлетворяются.
0: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Тема введения надбавки на защиту от беспилотников обсуждалась на прошедшей в середине сентября конференции производителей энергии, напоминает Интерфакс. Ранее в этом году замминистра энергетики Евгений Грабчак говорил, что порядка 8,5 гигаватт энергомощности было повреждено или выведено из строя осенью-зимой 2025-2026 годов. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов составил 2300 пунктов. За день он вырос примерно на 2%. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2%, следует из данных Центробанка. А цена на нефть Brent к середине дня ушла ниже $100 за баррель, однако позднее вернулась к этой отметке. Оптимизм российского рынка растет на фоне ожиданий новостей с Генассамблеи ООН, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Голенищев. Также локомотивом роста выступил нефтегаз.
17: Безусловно, на рынок на этой неделе влияет и высокие цены на нефть и на газ в целом, и на энергоносители. И переговорный процесс, который вроде как тоже идет и переместился теперь на поля саммита ООН в Нью-Йорке. В целом рынок наш демонстрирует силу и желание расти, пользуясь любым положительным поводом для этого. Нефтегаз, в широком смысле слова, Новатек, Газпром в целом тащит рынок наверх. Нужно ждать новостей, нужно ждать заявлений, в частности, по острой встрече, которая анонсирована. Лаврова с Рубио, Зеленский встречается завтра с Трампом. Я думаю, рынок это будет уже завтра, послезавтра отторговывать.
0: А что касается инфляционных ожиданий, которые Центробанк опубликовал?
17: Безусловно, еще один фактор, который будет влиять и на рынок в целом, и на курс, и на настроение. Мы видим, что все-таки топливный кризис в моменте может быть не ярко на радарах, но, насколько я понимаю, в регионах это достаточно серьезная проблема. Может быть, от этого и растут инфляционные ожидания. И, безусловно, здесь уже на первый план выходит ЦБ. Мы ждали очередной паузы в октябре. Ну и посмотрим, что будет уже в декабре, к концу года. Ну и плюс на следующей неделе, как я понимаю, будет рассматриваться бюджет на 2027 год. Это тоже даст некую пищу для ЦБ на октябрьском заседании.
0: Сергей Голенищев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Курс Центробанка на среду доллара 84 рубля 6 копеек, евро 96,59, юань 12,52. Рубль слегка укрепился к доллару и юаню, но немного уступил евро.
18: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
20: Реклама – наша профессия. Развитие рекламы неразрывно связано с развитием письменности. До наших дней сохранилась надпись, высеченная на камне в древнем Мемфисе. Она гласит: «Я Рина с острова Крит, по воле богов толкую сновидения». На новый уровень рекламу вывел печатный станок. Первое печатное рекламное объявление датировано 1472 годом. Это текст, вывешенный на двери лондонской церкви и сообщавший о продаже молитвенника. Реклама – наша профессия.
19: Карьера с Ольгой Дементьевой.
21: Иногда один честный вопрос самому себе приносит больше пользы, чем десятки советов со стороны. Особенно, когда речь идет о поиске работы. Ведь прежде чем искать работодателя, стоит разобраться в себе, что вы умеете, чего хотите и какую ценность можете предложить. Писатель Виктор Франкл говорил: «У кого есть зачем, тот выдержит почти любое как». Если вы собираетесь выходить на рынок труда, то предлагаю задать себе несколько проверочных вопросов. Первый вопрос. Знаете ли вы свою реальную стоимость как специалиста? Не ту, которую хотелось бы получать, и не ту, что была несколько лет назад, а ту, которая соответствует сегодняшнему рынку. Сверяли ли вы свои ожидания с мнением рекрутеров, коллег или карьерных консультантов? Очень часто хорошее резюме не приносит результата только потому, что ожидания кандидата не совпадают с реальностью. Тут уместно вспомнить слова Плутарха: и дерзость, и робость имеют один источник – неосведомленность. Одни недооценивают себя и соглашаются на меньшее, другие, наоборот, завышают ожидания и месяцами не могут найти работу. И в том, и в другом случае помогает объективная оценка. Следующий вопрос. На какую позицию вы действительно претендуете? Если у вас несколько профессиональных направлений, определитесь, какое из них сейчас для вас главное. Работодателю важно понимать, какие задачи вы готовы решать сегодня, а не весь список того, чему вы научились за последние 10 лет. Универсальность – это хорошо, но ясность целей не меньше ценится. И еще один важный вопрос. Что отличает вас от других кандидатов? Какие результаты вы можете подтвердить конкретными примерами? Работодатель покупает не дипломы и не красивые формулировки в резюме. Его интересует, какую пользу вы способны принести компании. И, наконец, спросите себя, почему именно сейчас вы ищете новую работу? От чего вы уходите и к чему стремитесь? Ответ на этот вопрос определяет не только выбор вакансии, но и то, надолго ли вы останетесь на новом месте.
19: Карьера на бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
22: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева обсуждать с Россией возможное энергетическое перемирие. Об этом он сообщил после встречи с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, стороны обсудили такой формат, однако подробности он раскрывать не стал. Ранее Трамп призвал Киев не наносить удар по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива. В России ранее заявляли, что Москва отвечает на украинские удары по энергетической инфраструктуре. Испания намерена соблюдать новые санкции Евросоюза против российского сжиженного природного газа. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, у испанских компаний есть долгосрочные контракты на поставку российского СПГ, однако Мадрид будет выполнять требования новых ограничений. При этом глава МИД отметил, что Испания располагает крупными мощностями для хранения и переработки сжиженного газа. Полный запрет на импорт российского СПГ в Евросоюз должен вступить в силу с января 2027 года. Первые продажи новых iPhone 18 Pro и Pro Max в России оказались ниже прошлогодних показателей или примерно на уровне предыдущего поколения. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на участников рынка. В Ресторе заявили, что интерес к новым моделям по итогам предзаказа оказался на уровне iPhone 17. По данным Авито, количество сделок с iPhone 18 Pro за 19 и 20 сентября было примерно на 13% ниже показателя предыдущей модели за аналогичный период. Еще один источник «Известий» со ссылкой на данные операторов сообщил о снижении числа активаций iPhone 18 в российских сетях примерно на 30% по сравнению с первыми днями продаж iPhone 17. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
20: Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. По его словам, Штаты передадут украинское предложение Москве. А сами переговоры длились около 40 минут. Пресс-конференция перед встречей тоже была короткой. Дональд Трамп на ней заявил, что надеется на что-то серьезное до зимы. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако исключил из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Важно отметить, что речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физических и юридических лиц, связанных с Россией. США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом. Также в тексте сказано, что Штаты получат право расширить свое военное присутствие в Гренландии. Эти и другие темы на Business FM. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. Он сообщил, что обсудил детали с президентом США. Зеленский вновь сказал, что Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. По его словам, Штаты передадут украинские предложения по энергетическому перемирию Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что заявление Зеленского о готовности к перемирию противоречит его же словам о том, что Киев планирует нанести урон российской экономике. То есть он одновременно высказывается и за прекращение конфликта, и за его продолжение. Сами переговоры длились около 40 минут. Пресс-конференция перед встречей также была короткой. Дональд Трамп на ней заявил, что надеется, цитата, на что-то серьезное до зимы. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что мог бы еще раз встретиться с президентом Путиным, но вряд ли на саммите G20 в Майами.
1: У нас уже была встреча с Путиным на Аляске. Думаю, можно будет провести еще одну, но не уверен насчет Майами. Думаю, они оба, и Путин, и Зеленский, хотели бы завершения войны. Буду честен, самое время. Много людей умирает.
3: В прошлом году на Генассамблее ООН вы заявили, что Украина могла бы вернуть утраченные территории. Вы продолжаете так считать?
1: Думаю, они договорятся о сделке. Не скажу, о какой конкретно, но мы это обсуждаем, в том числе и с Путиным. Думаю, что-то все-таки произойдет.
0: После встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем Patriot, но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензии на производство таких систем ПВО. Однако на реализацию этого потребуется как минимум 1-1.5 года, добавил Зеленский. Он вновь сказал, что готов к встрече с Путиным в любое время. Комментирует политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
4: Они уложились 40 минут, но надо учитывать, что они работали без переводчика, поскольку Зеленский говорит по-английски, и это укорачивает подобный формат. Это может говорить также о том, что они обговаривали те вопросы, которые уже каким-то образом обговаривались раньше, и шли по списку пунктов по принципу «да-да», «нет-нет». Они прорабатывали уже некий проект возможного соглашения, ну или пункты возможного соглашения. В частности, так называемое энергетическое перемирие. Само по себе энергетическое перемирие теоретически было бы возможно, но надо проговаривать детали. Все-таки Москва считает это своим козырем в преддверии зимней военной кампании. Вряд ли она от него откажется так просто. Просто считает, что он наносит ущерб Украине больше, чем да, наносит ущерб Российской Федерации. Но, может быть, мы не знаем пока каких-то деталей, которые обговаривают стороны. К тому же, чисто опять же теоретически, можно было бы протестировать какой-то вариант какого-то, опять же, частичного перемирия до наступления зимних холодов в отопительную сезону, но, опять же, следует еще раз оговорить, что Москва до сих пор категорически была против каких-либо частичных перемирий. И чаще всего звучит тезис о том, что Москва хочет долгосрочного мира, а не просто прекращения огня и передышки.
23: Оцените, пожалуйста, возможно ли встреча на G20 в Майами Путина и Трампа?
4: Я думаю, Путин не полетит в Америку.
23: И еще вот Зеленский сказал, что не получил конкретного ответа по по поставкам Патриот. О чем это говорит?
4: У Америки действительно нет лишних запасов Патриот. У них у самих осталось около 1000 штук, как пишет пресса. Тогда как до войны с Ираном было более 2500. Для того, чтобы пойти Зеленскому навстречу, могут найти некоторое количество ракет-перехватчиков, но взамен на это от него хотят, видимо, каких-то уступок и какой-то гибкости в переговорном процессе. Пока он ее не демонстрирует. Трамп говорил, что он верит в то, что сделка возможна. В то же время он отказался отвечать на вопрос о территориальных уступках и обрисовать хотя бы примерный формат этой возможной сделки. Но это все в любом случае гадание на кофейной гуще, поскольку мы не знаем, появится ли гибкость в российской переговорной позиции. Это может выясниться по итогам встречи Лаврова и госсекретаря Рубио.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Перед закрытой для прессы встречей с Зеленским Дональд Трамп, отвечая на вопрос британского журналиста, заявил, что Великобритании и Европе не угрожает война с Россией. В ходе своего выступления на Генассамблее ООН американский президент сообщил, что готов задействовать закон об адских санкциях против России при необходимости. Этот документ позволяет ввести пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Это среди прочих Китай и Индия. А также вводят обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, предприятий оборонного и энергетического секторов. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако из списка были исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Изначально за снятие санкций с российских миллиардеров выступили Франция и Люксембург, но Латвия воспротивилась. Ирландия предложила продлить ограничения на 3 года вместо обычных 6 месяцев, и в итоге решение было принято. Валерий Убадоев продолжит.
1: Алишер Усманов и Михаил Фридман попали под европейские санкции в феврале 2022 года. Бизнесмены неоднократно пытались оспаривать их в суде, но добиться полной отмены не смогли. Сейчас за снятие санкций с Усманова выступила Франция. По одной из версий, озвученной источниками Рейтера, Париж таким образом пытался освободить своих граждан из тюрьмы в Азербайджане. Европейский дипломат даже заявил агентству, что это якобы был, цитата, «шантаж» со стороны Баку. Франция помогает со снятием санкций с Алишера Усманова, а Азербайджан взамен отпускает из тюрьмы 2 французов. Один из которых был обвинен в шпионаже. Однако неназванный высокопоставленный дипломат из Баку позднее опроверг Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Во французском МИДе же заявили, что тема снятия санкций с Усманова – это, цитата, «вопрос национальной безопасности» и отказались предоставить подробности. А вот за исключение Михаила Фридмана из списка выступил Люксембург. У бизнесмена с этой европейской страной идет арбитражное разбирательство на 16 миллиардов долларов по поводу заморозки его активов. В Люксембурге опасались, что сохранение ограничений против Фридмана было бы юридически сложнее обосновать, если санкции сняли бы только с Усманова. То есть Люксембург считал, что их аргументы в суде могли бы ослабнуть, поэтому если и исключать из списка, то сразу обоих. Логика не до конца понятная, но так все это объяснили источники Рейтер среди европейских дипломатов. Других объяснений представлено не было. Ранее снятие санкций с Михаила Фридмана также лоббировали политуехавшие из России. Они даже писали письма в его поддержку к руководству Евросоюза, но тогда это дело ничем не кончилось. Сейчас, после долгих переговоров и сопротивления со стороны Латвии, санкции были продлены и сразу на 3 года. А Алишера Усманова и Михаила Фридмана из списка все же исключили, комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners профессор ВШЭ Андрей Гульсблат.
2: Я думаю, что им удалось, используя юридическую систему, юридические механизмы во Франции и в Люксембурге, для своей защиты. И такой механизм, безусловно, существует судебный. И очевидно, что эти страны и их лидеры пришли к выводу, что Алишер Усманов и Михаил Фридман больше не являются лицами, в отношении которых санкции должны действовать.
6: И надо отметить, конечно, что каждые полгода или каждый год снова собираться и снова единогласно продлевать санкции. Сложно, непредсказуемо и, возможно, различные варианты поведения той или иной страны. А 36 месяцев сразу же сокращают необходимые процедуры и мероприятия.
1: Если бы согласие не было достигнуто, то под угрозой оказались бы санкции против вообще всех лиц из европейского черного списка. А это, по подсчетам Рейтер, около 3000 физ и юрлиц. Важно отметить, что речь идет конкретно о персональных санкциях. Но что изменится после первого в истории решения продлить ограничения на 3 года, объясняет адвокат партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
5: Российскую программу с самого начала, прямо с марта 2014 года, вводили на полгода. Сделано это было специально, чтобы желающие эти санкции оспорить не могли это сделать фактически. По одной простой причине. Потому что средний срок рассмотрения дела в суде первой инстанции в Европейском Союзе в Люксембурге 1,5 года. Теперь будет 3 года, то есть цементируется вот этот вот правовой режим санкций в отношении россиян. После того, как акт будет опубликован, у заинтересованных сторон будет лишь 2,5 месяца на подачу иска в суд ЕС. Если они не успеют до конца года подать иск, следующее право, подобное на оспаривание санкций, у них возникнет через 3 года.
1: Агентство Рейтер обращает внимание на то, что сразу после согласия Латвии исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка, Париж согласился начать переговоры о присоединении Риги к инициативе так называемого ядерного сдерживания. То есть снятие санкций обменяли на французский ядерный зонтик. Связаны ли эти 2 события, пока не подтверждается. Но произошли они сразу друг за другом. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании Мэтт Фредриксен заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом, а при этом народ Гренландии имеет право на самоопределение. Также в тексте соглашения сказано, что штаты получат право расширить свою военно-космическую базу Питуфик в Гренландии и смогут создать там еще 2 новых военных базы. А кроме того, американские самолеты и суда получат расширенные права на передвижение над территорией острова и по его территориальным водам. О передаче Гренландии или ее части штатам в документе не говорится. Но всю эту историю можно записать в победы Трампа, считает политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
7: История с Гренландией в очередной раз показывает, что да, Дональд Трамп любит громкие заявления, громкие слова, но при этом часть своих проектов реализовывает. А сегодня в нынешней международной политике это практически невозможно. Действительно, Гренландия обезопасила себя с точки зрения самих Соединенных Штатов Америки, как они это мыслят, от возможной эскалации против Китая, против России. Да, он не присоединил Гренландию, но я думаю, что и сама история с присоединением, она, конечно, звучала именно как требуя максимального, а получишь возможное. Трамп добился того, что хотел от Гренландии, получил расширенные полномочия, и считаю, что это очень важная история для Соединенных Штатов Америки в битве за этот регион и за увеличение своего влияния, плюс обеспечение национальной безопасности. Дональд Трамп доказал очередной раз, что умеет добиваться своих целей во внешней политике, как это было с Венесуэлой, как это было с Панамой, как это сейчас происходит с Кубой, но, конечно же, не происходит с Ираном и не происходит с Россией и с Украиной. Гренландию, скорее всего, мы можем пока что записать в его победы.
0: Павел Дубравский, политолог. Ранее Дональд Трамп заявлял, что соглашение США, Дании и Гренландии также запрещает осуществлять чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона.
20: Реклама. Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. 2-литровый турбодвигатель, 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
8: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. Вирусная реклама была известна еще в 19 столетии. Вот как ей пользовался предприниматель Томас Липтон. К Рождеству 1881 года он заказал и провез через весь Глазго огромную голову сыра, устроив из этого настоящее представление. Новость о чудесном сыре распространилась столь быстро, что всего через 2 часа от него остались лишь одни воспоминания.
20: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Уликулеев. Уборочная компания в России переходит в завершающую фазу сбора урожая выше уровня прошлого года, как по зерновым, так и по масличным культурам, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, в связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. Помимо этого, Патрушев отметил необходимость эффективной организации процессов с использованием всех логистических возможностей. Российская сельхозпродукция удовлетворяет требованиям всех партнеров, заявила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Это 160 стран, отметила министр. Она указала, что в России есть возможность расширять номенклатуру поставок в эти страны. Минфин России в среду, 23 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением 16 июня 32 года, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением 6 октября 38 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Чистая прибыль российских банков в августе практически не изменилась, составила 440 миллиардов рублей, что на 0,7% ниже финансового результата июля, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении была примерно как в июле, около 24%. Основная прибыль при этом снизилась до 425 миллиардов рублей, минус 18 миллиардов рублей или минус 4%. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM. YouTube отыгрывает позиции. Как пишет «Коммерсант», американский видеохостинг в одиночку обеспечил рост видеопотребления в России за первое полугодие 26-го. Как сейчас чувствует себя платформа в России и в чем причина такого ренессанса? Об этом Ольга Кашинская.
10: По подсчетам аналитической компании Future Lab, в первом полугодии на крупнейших видеоплощадках в среднем время просмотра в день на пользователя увеличилось на 6%. Если же не учитывать YouTube, упало на 5%. На вернувшийся интерес к YouTube влияет в том числе вынужденно появившаяся у россиян привычка к средствам обхода блокировок, объясняет директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
12: Когда у людей много причин появляется для того, чтобы поставить себе средства обхода блокировок, а это все большее количество сайтов, включая Telegram, они начинают подобные средства себе устанавливать. Дальше они возвращают себе смотрение YouTube. Они попытались другие альтернативные сервисы попробовать, российские, да, YouTube, ВКонтакте. Они продолжают этими сервисами пользоваться для того, чтобы потреблять контент, не знаю, там, фильмов. А если мы говорим о блогерах и о каком-то развлекательном контенте, то здесь, конечно, YouTube все еще лидер по подобным механикам вовлечения, и в результате у людей просто появилась необходимость возвращаться на эту площадку. Ну, заскучали, проще говоря, люди.
10: Среднее время просмотра YouTube в России в первой половине этого года составило 99 минут против 80 в первой половине прошлого. Хотя до показателей 2024 года, когда видеохостинг в России замедлили, 112 минут еще далеко. В этом году хотя бы приблизительно сопоставимые результаты из российских сервисов демонстрируют только онлайн-кинотеатры, а на хостингах Рутюб и Яндекс.Видео ролики в среднем смотрят по 41 и 32 минутам соответственно. Что примечательно, данных по ВК-видео нет, так как измеритель Медиаскоп учитывает их в виде показателей всех сервисов группы. За практическими наблюдениями Бизнес-ФМ обратилась к авторам видеоконтента. Они рассказывают, что просмотры на YouTube в последнее время действительно растут. Но во многом это связано с новой механикой подсчета просмотров, которую платформа внедрила в августе. Теперь алгоритм засчитывает видео как просмотренное после одной секунды. То есть считается и предпросмотр в ленте, когда фактически пользователь видео пролистнул и, возможно, даже не заметил. Продолжит техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
14: Это, конечно, дало достаточно большой буст, и мы сейчас видим, что и у нас, и вообще на площадке просмотры у многих выросли, ну, процентов на 30-40 минимум. Но дальше нужно погружаться в аналитику и понимать, насколько сильно вовлечение аудитории, насколько сильна глубина просмотра и так далее, и так далее. Мы для себя избрали такую стратегию. Мы сейчас все публикуем одновременно на все доступные площадки, которые нам кажутся актуальными. В первую очередь это YouTube, ВК-видео и Рутуб. По цифрам YouTube остается локомотивом, несмотря на то, что достаточно давно он уже находится в медленно заблокированном состоянии. На втором месте ВК-видео и на третьем Рутюб. В целом в сумме они дают неплохие показатели.
10: Как говорят авторы, одно из главных конкурентных преимуществ зарубежных платформ – хорошо работающие алгоритмы. На YouTube для того, чтобы найти свою аудиторию, часто хватало одного залетевшего видео. На российских хостингах такое представить сложно. Кроме того, играет роль и фактор разнообразия контента. Так, нужных пользователю материалов на узкоспециализированные темы на русском языке может попросту не быть. А зарубежные блогеры, даже при большом желании, должны искать пути обхода, чтобы присутствовать на российских видеоплатформах, говорит блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
11: Я выкладываю контент на три площадки на сегодня. Это YouTube, Рутюб и ВК. У меня был опыт выкладывания на Билибили, это китайский, один из самых крупнейших видеохостингов. Ну, там довольно-таки слабенький просмотр. Рутюб, наверное, самая мало просматриваемая площадка. YouTube дает все-таки просмотров где-то в 10 раз больше, чем Рутюб. Если сравнивать с ВК, то дает где-то в 1.5-2 раза больше просмотров YouTube, чем на ВК-площадке. В моем случае у меня аудитория сконцентрирована на российских технологиях, и они поддерживают и хотят использовать российские, в том числе видеоплощадки. То есть у меня условно калиброванная аудитория, и то она меньше намного смотрит, чем на YouTube.
10: Но российский интернет-ландшафт в последние годы как никогда изменчив. 1 января 2027 года истечет переходный период, установленный Федеральной антимонопольной службой. И авторов, как ожидается, начнут штрафовать за рекламу, размещенную на YouTube и в Telegram. Так что нынешний ренессанс может оказаться очень краток. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Селлеры рады, покупатели против. Ужесточение правил возврата товаров, купленных на маркетплейсах, вызвало споры главных участников интернет-торговли. Минэкономразвития ранее опубликовало законопроект с запретом на возврат отдельных категорий товаров, приобретенных онлайн. Также нельзя будет отказаться от уже оплаченного заказа, даже до получения на ПВЗ. Эти правила готовятся вступить в силу 1 марта. Но это, кажется, пытаются остановить. Тему продолжит Диана Чебанова.
13: Новые поправки защищают продавцов, но покупатели лишатся привычных условий, заявили в Ассоциации потребителей. Главные риски там видят в перечнях невозвратных товаров для дистанционной торговли. Их предлагается два. Первый – товары, от которых нельзя будет отказаться после их получения. Это продукты питания, лекарства, медицинские изделия, пояснила ранее Минэк. Второй – товары, от которых нельзя отказаться до их получения. То есть нельзя заказать товар, а пока его везут, передумать. Такая легкость бытия уходит в прошлое. За отказ могут потребовать деньги, потраченные на логистику. А еще появятся товары, от которых можно отказаться при получении или после примерки в ПВЗ. Но нельзя вернуть после того, как забрал покупку домой. Это в числе прочего электроника, предметы личной гигиены, парфюмерия, косметика. Перечень невозвратных товаров будет еще утверждать правительство. Все это не понравилось сразу нескольким обществам защиты прав потребителей. Главная причина в том, что товар на картинке в интернете и в реальности – это часто две разные вещи. Никто не отменял обманутые ожидания, объяснил председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
15: Главная особенность дистанционной торговли, которая изначально учтена и заложена в действующем регулировании, заключается в том, что потребитель платит свои деньги за обещание, за картинку и за текст. Он не видит товар в реальности. И именно поэтому закон предоставляет ему возможность без ограничения по перечням отказаться от такого товара. Ознакомиться с ним при условии, что, конечно же, сохранен его товарный вид. Действующее регулирование уже сейчас запрещает потребителю взять товар, попользоваться им, поносить, способствовать тому, что там появятся какие-то загрязнения, потертости, царапины, повреждения упаковки. Вот все это и так уже запрещено. И такой товар не обязан принимать ни продавец, ни маркетплейс. На наш взгляд, Минэк игнорирует данные сбалансированные регулирования.
13: По словам эксперта, рост объема онлайн-торговли за последние 5 лет в 7 раз до 12 триллионов рублей и во многом благодаря действующим сейчас правилам. Например, покупатель ищет красный сарафан и заказывает 10 подобных у разных продавцов разного размера и выбирает всего один. Это то, что не нравится продавцам. Они тратятся на доставку сарафана от ПВЗ, на склад и обратно. Возможно, покупатель станет ответственней наполнять корзину, говорит селлер, основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
16: то, что я увидела в проекте, честно говоря, дает какой-то свет в конце тоннеля для поставщиков. Отказаться от товара, с моей точки зрения, надо на ПВЗ, если это электроника, если это какая-то техника бытовая, уличная, в плане там самокатов, еще чего-то, что имеет двигатели, ну и так далее. Потому что я знаю, что бывают случаи подмены даже газовых котлов. То есть человек забирает домой газовый котел, а через 2 дня приносит в этой же коробке БУ. То есть он себе новый оставил, а старый свой принес. Поэтому надо сделать обязательный осмотр, и если техника унесена домой, однозначно не принимать никакие возвраты. То же самое я бы попросила сделать в плане одежды и с нарядной одежды, которая прям ярко выражена, да, вечерние платья, свадебные. В детской одежде это платья на выпускные, на Новый год, потому что ну, массовая проблема, то, что взяли, отгуляли корпоратив или утренник и принесли обратно, мотивируя тем, что размер не подошел или еще чем-то.
13: Минэк предложила закрепить возможность возврата товара только после согласования с продавцом. Принять решение продавец должен за 2 дня. Молчание – знак согласия. Товар можно вернуть. Юристы посчитали, что на необоснованные возвраты жалуются более 60% селлеров, а в одежде доля отказов 45%. Продавцы уверены, платная доставка не оттолкнет покупателей от онлайн-покупок, потому что это будет все еще удобнее, чем в торговом центре, говорит селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
17: Это уменьшит количество заказов, это уменьшит количество тех людей, которые заказывают ради заказа, примеряют, а потом от всего отказываются. Но если человеку действительно нужен товар, он с большей ответственностью будет подходить к вопросу выбора.
13: С другой стороны, в тот же торговый центр вернуть покупку можно в течение 2 недель, и там тоже часто бывает, что в дорогом платье просто сфотографировались, не снимая бирок, и вернули. В Минэкономразвитии, в свою очередь, заявили, что законопроект не ущемляет права потребителей, а выравнивает условия взаимодействия маркетплейсов и их партнеров.

0: мудрая, я экзальтирована, обычно говорю, она, наоборот, таким тихим, спокойным голосом, она говорит, собственно, вы что хотите? Вот одному отдельно она с ними говорила. И вдруг один раскололся, один говорит, он меня просто не уважает, вытирает об меня ноги, мне ничего из этого наследства не нужно. Просто он сказал бы, вот ты любил там, я не знаю, зеленое кресло, возьми ты это кресло. Кресло! И на этом кончился их спор. А потом она поговорила со вторым, говорит, послушайте, это же нету темы спора. Это чистая психология была. Он меня унижает, а я так просто не сдамся. А тот и не думал его унижать. Ему просто в голову это не приходило. Ведь согласись, что это ровно то, где мы живем каждый день. Мы все время неправильно трактуем поведение других людей.
1: Услышать другого – это не значит не услышать себя. Но это возможность прекратить споры. Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Авликулиев. Глава администрации США Дональд Трамп полагает, что он и президент России Владимир Путин могут вскоре провести новую личную встречу, но она едва ли состоится в рамках предстоящего 14-15 декабря саммита группы 20 под Майами, штат Флорида. Президент США также выразил надежду, что украинский конфликт можно разрешить до зимы. По его словам, Киев намерен добиться соглашения по урегулированию украинского кризиса. На эту тему, как заявил Трамп, шло много переговоров, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным. Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 10 регионах России, сообщили в пресс-службе ведомства. В 8 регионах ограничение устанавливается впервые, говорится в постановлении. Проект постановления правительства размещен на сайте нормативных правовых актов. Речь идет о Мордовии, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Вологодской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Тульской областях. Иран выкупил землю под строительство железной дороги Арешт-Астара для международного транспортного коридора «Север-Юг», подтвердил посол Ирана в России Казем Джалали. Он добавил, что сейчас наступил этап исследовательских работ на выкупленных землях, после чего будет подписан исполнительный договор о строительстве. Число детей и подростков, совершивших мошенничество, увеличилось на 39% за 8 месяцев года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Европа готовится к новой войне. Так министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский рассказал в интервью, что установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к противостоянию с Россией? Комментарий Георгия Буфта. Миноборнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года, в частности, убрать профильные конкурсы, но добавить бонусы за большее число ЕГЭ. Как это оценивают учителя, ректоры и абитуриенты? Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Европа готовится к новой войне. В интервью польскому изданию «Факт» министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский, отвечая на вопрос о том, собрал ли он тревожный чемоданчик на случай военного конфликта, рассказал, что сделал существенные запасы риса, а также сварил варенье из фруктов, выращенных в собственном саду. А кроме того, глава польского МИДа установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к войне с Россией? Комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает».
5: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать для координации

0: Организации оборонных усилий Европейский совет безопасности. Премьер Польши Дональд Туск, ссылаясь на данные разведок, заявил, что Россия может готовить гибридные атаки с целью показать неэффективность статьи 5 договора НАТО. Польша уже готовится к конфликту. Оборонные расходы страны составляют 4,8% ВВП, один из самых высоких показателей в НАТО. Населению рассылают специальное руководство «Будь готов» о том, как подготовить эвакуационный рюкзак на 72 часа автономии для каждого члена семьи, иметь 3 литра воды на человека в сутки, радиоприемник на батарейках, наличные мелкими купюрами, семейный план встречи на случай пропажи связи и так далее. В Германии акцент делают на медицину. В докладе, моделирующем нападение России на НАТО, Бундесвер подсчитал потенциально от 300 до 1000 раненых военных в сутки. 5 военных госпиталей такой поток не выдержат, посему гражданские клиники обяжут принимать военных в военное время. Гражданским хирургам уже предлагают специальные курсы. Также в ФРГ идет модернизация военной службы. Мужчины после 2008 года рождения обязаны заполнить анкету и пройти медкомиссию. Служба пока добровольная, но если набора будет мало, Бундестаг вернет призывную систему. Президент Франции Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от дронов и кибератак. На следующий год готовится учение на случай масштабного блокаута. В Британии кабинет министров готовит кампанию, призывающую домохозяйства держать запас консервов воды. Литва еще в июле утвердила план эвакуации на случай военной угрозы. Президент Финляндии Александр Стуб призвал граждан морально готовиться к диверсиям и вторжениям дронов. Правда, оговорился, что повода для паники пока нет. Еврокомиссия, помимо Европейского совета безопасности, предлагает создать европейский инструмент стратегических средств обеспечения в размере 20 миллиардов евро до 2030 года для производства спутников, защищенной связи, укрепления логистики, разработки собственных самолетов, дозаправщиков и средств киберзащиты. То есть ровно того, что Европа сегодня получает от США. В то же время значительная часть предвоенной риторики преследует целью сдерживания через демонстрацию решимости, адресованная не только своим избирателям, но и Кремлю. Влияет и американский фактор. Пентагон рассматривает вывод из Европы от 25 до 40 тысяч военных из нынешних примерно 80 тысяч. На этом фоне европейцы делают риторический акцент на собственных возможностях. И при этом, похоже, перегибают палку. Даже генсек НАТО Марк Рютте говорит, что не ожидает нападения России на альянс в ближайшие годы, потому что НАТО слишком сильно. Москва пытается, с одной стороны, опровергать европейские страхи и обвинения в агрессивных намерениях, с другой добавляет оговорку: если что, можем и ответить. Недавно президент Путин вновь заявил, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. По словам Путина, нагнетая военную риторику, европейские лидеры пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая провалы в экономике и социальной сфере. Но закончил он это свое высказывание предупреждением в связи с задержанием судов в европейских водах. Давайте жить дружно, иначе придется отвечать. Лавров повторяет, что Россия не собирается нападать на НАТО, также добавляет, что если альянс нападет сам, война будет очень короткой. А помощник президента России Николай Патрушев в ответ на слова главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Польша довольно быстро победит Россию, пригрозил, что польская государственность перестанет существовать за 2-3 дня. В такой ситуации базовый сценарий – это затяжная серая зона. Открытая война не нужна ни одной из сторон, но гибридное противостояние может нарастать, начиная с этой зимы. А вот ответа на вопрос о том, перейдет ли хотя бы случайно такое противостояние в открытое военное, на сегодня нет. Пока Европа переходит не к войне, а к режиму, в котором война становится рабочим планированием, с бюджетами, анкетами, эвакуационными маршрутами и реанимационными койками. Такой режим, однажды запущенный, приобретает собственную инерцию. Поэтому даже прекращение огня в Украине, если оно не будет дополнено новым масштабным соглашением о европейской коллективной безопасности, не снимет европейский алармизм, а лишь переведет его в следующую фазу.
1: Это был комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает». Учебный год уже начался, а правила поступления еще переписываются. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года. Учителя и ректоры, опрошенные бизнес-ФМ, отнеслись к идеям с пониманием, но школьникам и их родителям в моменте от этого легче не станет. Иван Медведев подробнее.
2: Сотни тысяч одиннадцатиклассников уже после начала учебного года узнали, что требования к поступлению в 27-м году могут измениться. Тем, кто рассчитывал идти на ряд инженерных и гуманитарных направлений, возможно, придется менять набор ЕГЭ. В частности, Минобр предлагает расширить перечень направлений с обязательной физикой до 37. Это может коснуться всех машиностроительных специальностей. Там, где сейчас ВУЗ может выбирать в качестве вступительного испытания историю или обществознание, альтернатива скорее всего, не останется. История вытеснит обществознание. Профильную математику предложено закрепить в качестве обязательного экзамена для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. А если абитуриент сдал лишний, необязательный для выбранной специальности предмет минимум на 60 баллов, ВУЗ сможет учесть этот результат как индивидуальное достижение, и прибавка может составить от 15 до 25 баллов. Некоторые родители уже сетуют на то, что их детям фактически не дали времени на подготовку к лишнему ЕГЭ. С другой стороны, в этих условиях одновременно оказались все завтрашние абитуриенты. Что касается обязательной физики и истории, по словам учителей, опрошенных Бизнес-ФМ, об этом власти тоже предупреждали давно. Помимо прочего, Минобр предлагает отменить многопрофильный конкурс, когда абитуриента зачисляют сразу на укрупненную группу, а конкретное направление он выбирает позднее. Ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин, который положительно оценивает все направления реформы, конкретно про многопрофильность говорит так.
3: Статистики за этот год еще нет. В прошлом году, в 25-м, в государственные вузы научную форму обучения заявление на многопрофильный конкурс подали порядка 3% всех абитуриентов. При этом наличие этой нормы усложняет алгоритмы зачисления, которые реализованы в информационных системах, и, честно говоря, немножко путает и абитуриентов, и их родителей, и университеты. Поэтому, невостребованное, честно говоря, жизнью правило, мало кому интересное, проще в этой части порядок приема упростить и сразу всех принимать на ту или иную специальность, то или иное направление подготовки, тем более, что во время учебы можно переводиться.
2: По словам ректора, вузы к этим изменениям успеют подготовиться. Детям это дастся не так легко, но время есть и у них. Учитель истории и обществознания школы 29 города Химки Григорий Назаров также с пониманием отнесся к инициативам министерства. Озвученные предложения логичны, но многое будет зависеть от того, как они будут реализованы на практике. Особенно пристально Григорий Назаров будет следить за тем, что будет происходить с системой олимпиадных льгот. Министерство хочет, чтобы без экзаменов поступать в вузы смогли только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и чтобы учитывались результаты только 10 и 11 классов. Продолжает Григорий Назаров.
4: Конечно, очень странно выглядит картина, когда не хочу обидеть никакие вузы, но победитель олимпиады регионального вуза получает право на поступление без каких бы то ни было испытаний в центральные вузы страны. И таким образом, по сути дела, подрывается авторитет и Всероссийской олимпиады школьников, и перечневых олимпиад первого уровня, которые проводят лучшие вузы нашей страны. Поэтому это правильное предложение. Будем внимательно и крайне скрупулезно наблюдать за тем, как эта будет идея реализована на практике.
2: Изменения также коснутся магистратуры и платного образования. Так, в одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений, а при платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. И это еще не все. В Минобре говорят, что ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. А пока некоторые родители уже иронизируют над тем, что им в какой-то степени тоже приходится сдавать экзамен. Эдакий ЕГЭ по ЕГЭ. И он с каждым годом все сложнее. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности у Михаила Задорожного.
5: Подробностей дела не очень много. Следственный комитет сообщил лишь, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. По сведениям телеграм-канала Мэш, речь идет о сериале «Приговор». Правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион», принадлежащий МТС. В пресс-службе «Киона» это косвенно подтвердили.
6: Ситуация с сериалом «Приговор» в очередной раз указывает на актуальность проблемы пиратства для индустрии онлайн-видео в целом. Мы, ровно как и другие участники рынка, на постоянной основе выявляем факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
5: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестно, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
7: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
5: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
8: Согласно закону и разъяснениям ВСРФ в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала и разместила определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
5: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит – это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск о возмещении ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то спорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным МЭШ, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
9: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
10: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
11: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Компании и корпорации.
15: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
15: Авиакомпания «Ижавия» объявила набор в мобильную огневую группу, которая будет обеспечивать защиту аэропорта Ижевска от беспилотников. К участию в группе допускаются граждане любого возраста с любой категории годности. Обязательным условием является положительное заключение военно-врачебной комиссии. Для принятых предусмотрено обучение. После его завершения участники заступят на боевое дежурство сроком на 2 месяца. Сеть «Гиперглобус» построит новый гипермаркет в московском регионе. Инвестиции в строительство составят 4 миллиарда рублей, сообщает издание «Шопперс». Площадь гипермаркета 24 тысячи квадратных метров. Торговый зал займет около трети, а остальное пространство будет занято рестораном на 600 посадочных мест, производственными цехами и складами. Открытие планируется во второй половине следующего года. Где именно, компания не уточняет. Международная химическая группа «Ineos» останавливает 3 завода в Англии из-за высоких цен на газ. Об этом сообщила BBC со ссылкой на владельца, британского бизнесмена Джима Рэдклиффа. По его словам, при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в 8 раз выше, чем в Китае, его компания не может конкурировать. На предприятиях группы, в частности, изготавливаются материалы, используемые для производства лекарств, одежды, косметики, стройматериалов и боевых взрывчатых веществ. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». Четверо погибших после серьезного пожара в торговом центре башкирского Стерлитамака. Еще 11 человек пострадали, сообщили в МЧС. По предварительной версии, было короткое замыкание. Пожар на площади в 2000 квадратных метров ликвидирован. Продавцы и местные жители говорят, что не удивлены этой трагедией. Евгений Перельчук продолжит.
16: 3 из 4 погибших были родными сестрами. Судя по всему, одна из девушек работала в ателье в этом ТЦ, а 2 ее сестры приехали к ней выбирать подарок на день рождения матери. 4-я погибшая, по данным СМИ, это 51-летняя женщина, в ТЦ пришла за покупками. Все отравились угарным газом. Нам удалось связаться с владелицей этномастерской в ТРЦ «Солнечный» Эльвирой Туркменовой. Она вышла на улицу незадолго до пожара, а возвращаться было уже некуда. Ее помещение в ТЦ сгорело.
17: Торговый центр, да, внизу у нас продуктовый отдел, первый этаж был, второй этаж. В основном все одежда. Третий этаж, услуги, то есть там ногти, массаж, вот такие все сидели, репетиторы всякие.
18: А продуктовый там... это сетевой?
17: Нет, сетевых там нет, в основном овощи, фрукты вот эти вот такие. И молочные всякие, много-много частных.
18: На видео просто видно, что очень сильный дым. Весь центр пострадал или только какая-то часть его?
17: Ну, получается, второй этаж и третий этаж.
18: Все выгорело? Ваш тоже все?
17: Ну, практически та же, да, да, мой тоже.
16: Жительница Стерлитамака Ангелина хорошо знакома с обстановкой в том торговом центре. И удивляет ее только одно, что пожар не возник раньше.
19: У нас 11 лет была цифровая типография напротив этого ТЦ. Это торговый центр, насколько я понимаю, постройки конца 90-х, начала нулевых, между жилыми домами. Это рынок на 3 этажах, плюс там какие-то офисные помещения. А школа в прошлой эпохе. На первом этаже рынок пищевой, на втором этаже там какие-то точки, ателье, вещевые магазинчики, магазин тканей, работа загорелось. Все достаточно хаотично, беспорядочно. Никаких ремонтных работ вот за последние 15 лет. Это действительно чертизон, это такой стихийный рынок, где и офисные помещения, черти что, и сбоку бань. Странно же, наверное, что не произошло этого раньше, что не случилось. Просто трагедия ужасная. То, что там могла не работать проводка, это вообще мы не допускаем легко.
16: Короткое замыкание, предварительная версия. Возгорание было стремительным. Дым, похоже, заблокировал выходы, и некоторым пострадавшим пришлось прыгать из окон. Их ловили спасатели и неравнодушные прохожие. Пока не прибыли пожарные расчеты, люди справлялись сами. Водитель «Газели» подогнал фургон вплотную к зданию, с крыши удалось протянуть лестницу к третьему этажу. Несколько человек спаслись только так. Проверка пожарной безопасности в ТЦ, как пишут местные СМИ, была 5 лет назад, в октябре. Ее провели после истечения срока исполнения обязанностей по устранению найденного нарушения, говорит исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по пожарной безопасности Александр Старостин.
20: Могли продлить срок и потом проверять по истечении нового срока, да, либо они устранили, и тогда у них вообще все хорошо, они в плане проверок там штатно не стоят. Нету такого, что раз там 15 дней ходят, проверяют, такого нету.
18: Но, тем не менее, 5 лет вас не удивляет, это нормальная ситуация.
20: Все сильно зависит от того, как юридически оформлен этот комплекс был. Какое-то малое или сверхмалое предприятие, да, то на них распространяется моратория проверок. Там есть еще и формы профилактический визит, там, да, не обязательно полномасштабная проверка. Но в любом случае это все делается с чьей-то санкцией. То есть нельзя просто прийти, а я хочу вас проверить. Если, например, там были жалобы, обращения граждан в надзорный орган, то вот на основании этого, например, могут инициировать проверку.
16: О предъявлении каких-либо обвинений ответственным лицам информации пока нет. Директором ТЦ «Солнечный», как пишут местные СМИ, является бизнесмен Сергей Родионов. У предпринимателя было несколько ИП в разное время. Занимался он производством пластика, торговлей косметикой, производством безалкогольных напитков. Сейчас все бизнесы ликвидированы. Пока Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. А глава Башкирии Ради Хабиров поручил проверить все торговые центры республики. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: ФАС предложила учесть в ценах на электричество расходы на безопасность. Антимонопольное ведомство подготовило проект соответствующего приказа. Согласно документу, в методику расчета тарифов будут включены затраты электросетевых компаний на обеспечение безопасности и расходы на восстановление объектов после повреждений за последние 4 года. ФАС уже заявили, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Но председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин уверен в другом. По его мнению, за безопасность электросетевого хозяйства все равно заплатит потребитель.
0: Совершенно очевидно, что все проблемы, связанные с безопасностью, в том числе энергетических объектов, будут списаны на потребителя. На сегодняшний день сложно ответить на вопрос, какие потребители пострадают больше, промышленные или гражданский сектор, граждане, потребители ЖКХ. Но совершенно очевидно, что пострадают все потребители. Это будет включено в тариф. Вызывает опасения злоупотребления в этом механизме, потому что сам приказ антимонопольной службы не указывает и не определяет порядок. Он говорит о возможности включения в выручку, которая используется для определения тарифа на электроэнергию, о возможности включения таких расходов. Непосредственно решение о размере включения таких расходов будут принимать местные региональные структуры, которые занимаются определением тарифа. То есть у нас тарифы на коммунальные услуги определяют местные региональные власти. И, соответственно, это полномочия переданы на места. Поэтому сегодня определить это невозможно. Вопрос о том, почему используются в том числе задним числом данные, начиная с 23-го, 24-го и 25-х годов. Совершенно очевидно, что с правовой точки зрения это неправомерно, но это форма поддержки государством, правительством, прежде всего не потребителя, гражданина, а поставщика коммунального ресурса. То есть правительство во всех подобных ситуациях действует не в интересах граждан, а в интересах поставщиков. И поэтому хотелки и пожелания ресурсных, когда они появляются в вопросах формирования тарифа, они практически всегда удовлетворяются.
1: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Тема введения надбавки на защиту от беспилотников обсуждалась на прошедшей в середине сентября конференции производителей энергии, напоминает Интерфакс. Ранее в этом году замминистра энергетики Евгений Грабчак говорил, что порядка 8,5 гигаватт энергомощности было повреждено или выведено из строя осенью-зимой 2025-2026 годов. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов составил 2300 пунктов. За день он вырос примерно на 2%. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2%, следует из данных Центробанка. А цена на нефть Brent к середине дня ушла ниже $100 за баррель, однако позднее вернулась к этой отметке. Оптимизм российского рынка растет на фоне ожиданий новостей с Генассамблеи ООН, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Голенищев. Также локомотивом роста выступил нефтегаз.
21: Безусловно, на рынок на этой неделе влияет и высокие цены на нефть и на газ, в целом на энергоносители. И переговорный процесс, который вроде как тоже идет и переместился теперь на поля саммита ООН в Нью-Йорке. В целом рынок наш демонстрирует силу и желание расти, пользуясь любым положительным поводом для этого. Нефтегаз, в широком смысле слова, Новатек, Газпром в целом тащит рынок наверх. Нужно ждать новостей, нужно ждать заявлений, в частности, по острой встрече, которую анонсировали Лаврова с Рубио, Зеленский встречается завтра с Трампом. Я думаю, рынок это будет уже завтра, послезавтра отторговывать.
1: А что касается инфляционных ожиданий, которые Центробанк опубликовал?
21: Безусловно, еще один фактор, который будет влиять и на рынок в целом, и на курс, и на настроение. Мы видим, что все-таки топливный кризис в моменте может быть не ярко на радарах, но, насколько я понимаю, в регионах это достаточно серьезная проблема. Может быть, от этого и растут инфляционные ожидания. И, безусловно, здесь уже на первый план выходить ЦБ. Мы ждали очередной паузы в октябре. Ну и посмотрим, что будет уже в декабре к концу года. Ну и плюс на следующей неделе, как я понимаю, будет рассматриваться бюджет на 27 год. Это тоже даст некую пищу для ЦБ на октябрьском заседании.
1: Сергей Голенищев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Курс Центробанка на среду доллара 84 рубля 6 копеек, евро 96,59, юаня 12,52. Рубль слегка укрепился к доллару и юаню, но немного уступил евро.
22: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери Тэнк Вагат. Только сейчас рамные внедорожники Тэнк с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера Тэнк Агат в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
11: Агат. Покупай выгодно.
22: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
2: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
4: В Москве 6 часов 58 минут. В студии Алиса Потапова. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Самолет министра иностранных дел приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди. Неделя высокого уровня началась 22 сентября и продлится до 28 числа. В этот период в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке собираются главы государств и правительств, министры иностранных дел, а также руководители международных организаций. Режим повышенной готовности введен в Нерюнгринском районе Якутии после пожара на территории Нерюнгринской ГРЭС. Об этом сообщил глава района Максим Терещенко. По его словам, сейчас ведется восстановление для запуска котлов на мазуте и запуск водогрейной котельной в Нерюнгре. Глава Якутии Айсен Николаев, в свою очередь, отметил, что ситуация на ГРЭС остается сложной. Накануне утром загорелись трансформаторная подстанция на энергоблоке номер 1 и турбины в машинном зале Нерюнгринской ГРЭС. Пострадал работник предприятия. Мужчина погиб в результате нападения медведя на севере Красноярского края. Он работал сторожем на лесозаготовке в окрестностях деревни Потапово. Животное напало на мужчину на автомобильной стоянке. За последнее время в крае от нападения медведей погибло 5 человек. А в Енисейском муниципальном округе, где ночью медведь напал и убил мужчину, за сентябрь ликвидировано 73 медведя. Современные россияне говорят быстрее, чем предыдущие поколения. Причина кроется в гласных звуках, которые стали короче, сообщил в интервью РИА Новости филолог Владимир Пахомов. Он отметил, что произношение с каждым новым поколением ускоряется, поэтому бабушкам кажется, что внуки говорят слишком быстро. Кроме того, в древнерусском языке было гораздо больше гласных, чем сейчас в русском. Со временем многие из них под действием фонетического закона исчезли. Новости на бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сейчас самое время завершить украинский конфликт, заявил Трамп на встрече с Зеленским. Их переговоры прошли накануне, длились около 40 минут. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, сказал Зеленский после встречи. А еще рассказал, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем Патриот. Что дальше? ЕС согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, но без Усманова и Фридмана. Речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физ и юрлиц. Ранее они продлевались на 30 года. США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом. Также в тексте сказано, что Штаты получат право расширить свое военное присутствие в Гренландии. Все подробности в ближайшем эфире. Бизнес FM. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. Он сообщил, что обсудил детали с президентом США. Зеленский вновь сказал, что Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. По его словам, Штаты передадут украинское предложение по энергетическому перемирию Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что заявление Зеленского о готовности к перемирию противоречит его же словам о том, что Киев планирует нанести урон российской экономике. То есть он одновременно высказывается и за прекращение конфликта, и за его продолжение. Сами переговоры длились около 40 минут. Пресс-конференция перед встречей также была короткой. Дональд Трамп на ней заявил, что надеется на, цитата, «что-то серьезное до зимы». Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что мог бы еще раз встретиться с президентом Путиным, но вряд ли на саммите G20 в Майами.
5: У нас уже была встреча с Путиным на Аляске. Думаю, можно будет провести еще одну, но не уверен насчет Майами. Думаю, они оба, и Путин, и Зеленский, хотели бы завершения войны. Буду честен, самое время. Много людей умирает.
6: В прошлом году на Генассамблее ООН вы заявили, что Украина могла бы вернуть утраченные территории. Вы продолжаете так считать?
5: Думаю, они договорятся о сделке. Не скажу, о какой конкретно, но мы это обсуждаем, в том числе и с Путиным. Думаю, что-то все-таки произойдет.
23: После встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем «Патриот». Но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензии на производство таких систем ПВО. Однако на реализацию этого потребуется как минимум год-полтора, добавил Зеленский. Он вновь сказал, что готов к встрече с Путиным в любое время. Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
7: Они работали без переводчика, поскольку Зеленский говорит по-английски, и это укорачивает подобный формат. Это может говорить также о том, что они обговаривали те вопросы, которые уже каким-то образом обговаривались раньше, и шли по списку пунктов по принципу «да-да», «нет-нет». Они прорабатывали уже некий проект возможного соглашения, ну или пункты возможного соглашения. В частности, так называемое энергетическое перемирие. Само по себе энергетическое перемирие теоретически было бы возможно, но надо проговаривать детали. Все-таки Москва считает это своим козырем в преддверии зимней военной кампании. Вряд ли она от него откажется так просто. Просто считает, что он наносит ущерб Украине больше, чем он наносит ущерб Российской Федерации. Но, может быть, мы не знаем пока каких-то деталей, которые обговаривают стороны. К тому же, чисто, опять же, теоретически, можно было бы протестировать какой-то вариант какого-то, опять же, частичного перемирия до наступления зимних холодов в отопительного сезона, но, опять же, следует еще раз оговорить, что Москва до сих пор категорически была против каких-либо частичных перемирий. И чаще всего звучит тезис о том, что Москва хочет долгосрочного мира, а не просто прекращения огня и передышки.
23: Оцените, пожалуйста, возможно ли встреча на G20 в Майами Путина и Трампа?
7: Я думаю, Путин не полетит в Америку.
23: И еще вот Зеленский сказал, что не получил конкретного ответа по поставкам Патриот.
7: У Америки действительно нет лишних запасов Патриот. У них у самих осталось около 1000 штук, как пишет пресса, тогда как до войны с Ираном было более 2500. Для того, чтобы пойти Зеленскому навстречу, могут найти некоторое количество ракет-перехватчиков, но взамен на это от него хотят, видимо, каких-то уступок и какой-то гибкости в переговорном процессе. Пока он ее не демонстрирует. Трамп говорил, что он верит в то, что сделка возможна. В то же время он отказался отвечать на вопрос о территориальных уступках и обрисовать хотя бы примерный формат этой возможной сделки. Но это все в любом случае гадание на кофейной гуще, поскольку мы не знаем, появится ли гибкость в российской переговорной позиции. Это может выясниться по итогам встречи Лаврова и госсекретаря Рубио.
23: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Стив Уиткоф и Джаред Кушнер сегодня встретятся в Нью-Йорке с делегациями Украины, Великобритании, Франции и Германии, утверждает Axios. По сведениям издания, переговорная группа обсудит предложение Украины по соглашению о деэскалации с Россией. Перед закрытой для прессы встречей с Зеленским Дональд Трамп, отвечая на вопрос британского журналиста, заявил, что Великобритании и Европе не угрожает война с Россией. В ходе своего выступления на Генассамблее ООН американский президент сообщил, что готов задействовать закон об адских санкциях против России при необходимости. Этот документ позволяет ввести пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоресурсов, это среди прочих Китай и Индия. А также вводит обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, предприятий оборонного и энергетического секторов. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года. Однако из списка были исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман, говорится в заявлении Совета ЕС. Изначально за снятие санкций с российских миллиардеров выступили Франция и Люксембург, но Латвия воспротивилась. Ирландия предложила продлить ограничения на 3 года вместо обычных 6 месяцев, и в итоге решение было принято. Валерий Убадуев продолжит.
5: Алишер Усманов и Михаил Фридман попали под европейские санкции в феврале 2022 года. Бизнесмены неоднократно пытались оспаривать их в суде, но добиться полной отмены не смогли. Сейчас за снятие санкций с Усманова выступила Франция. По одной из версий, озвученной источниками Рейтера, Париж таким образом пытался освободить своих граждан из тюрьмы в Азербайджане. Европейский дипломат даже заявил агентству, что это якобы был, цитата, «шантаж» со стороны Баку. Франция помогает со снятием санкций с Алишера Усманова, а Азербайджан взамен отпускает из тюрьмы 2 французов. Один из которых был обвинен в шпионаже. Однако неназванный высокопоставленный дипломат из Баку позднее опроверг Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Во французском МИДе же заявили, что тема снятия санкций с Усманова – это, цитата, «вопрос национальной безопасности», и отказались предоставить подробности. А вот за исключение Михаила Фридмана из списка выступил Люксембург. У бизнесмена с этой европейской страной идет арбитражное разбирательство на 16 миллиардов долларов по поводу заморозки его активов. В Люксембурге опасались, что сохранение ограничений против Фридмана было бы юридически сложнее обосновать, если санкции сняли бы только с Усманова. То есть Люксембург считал, что их аргументы в суде могли бы ослабнуть, поэтому если и исключать из списка, то сразу обоих. Логика не до конца понятная, но так все это объяснили источники Рейтер среди европейских дипломатов. Других объяснений представлено не было. Ранее снятие санкций с Михаила Фридмана также лоббировали политуехавшие из России. Они даже писали письма в его поддержку к руководству Евросоюза, но тогда это дело ничем не кончилось. Сейчас, после долгих переговоров и сопротивления со стороны Латвии, санкции были продлены и сразу на 3 года. А Алишера Усманова и Михаила Фридмана из списка все же исключили, комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners профессор ВШЭ Андрей Гульсблат.
8: Я думаю, что им удалось, используя юридическую систему, юридические механизмы во Франции и в Люксембурге, для своей защиты. И такой механизм, безусловно, существует судебный. И очевидно, что эти страны и их лидеры пришли к выводу, что Алишер Усманов и Михаил Фридман больше не являются лицами, в отношении которых санкции должны действовать.
9: И надо отметить, конечно, что каждые полгода или каждый год снова собираться и снова единогласно продлевать санкции. Сложно, непредсказуемо и, возможно, различные варианты поведения той или иной страны. А 36 месяцев сразу же сокращают необходимые процедуры и мероприятия.
5: Если бы согласие не было достигнуто, то под угрозой оказались бы санкции против вообще всех лиц из европейского черного списка. А это, по подсчетам Рейтер, около 3000 физ и юрлиц. Важно отметить, что речь идет конкретно о персональных санкциях. Но что изменится после первого в истории решения продлить ограничения на 3 года, объясняет адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
10: Российскую программу с самого начала, прямо с марта 2014 года, вводили на полгода. Сделано это было специально, чтобы желающие эти санкции оспорить не могли это сделать фактически. По одной простой причине. Потому что средний срок рассмотрения дела в суде первой инстанции в Европейском Союзе в Люксембурге 1,5 года. Теперь будет 3 года, то есть цементируется вот этот вот правовой режим санкций в отношении отношении россиян. После того, как акт будет опубликован, у заинтересованных сторон будет лишь 2,5 месяца на подачу иска в суд ЕС. Если они не успеют до конца года подать иск, следующее право, подобное на оспаривание санкций, у них возникнет через 3 года.
5: Агентство Рейтер обращает внимание на то, что сразу после согласия Латвии исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка, Париж согласился начать переговоры о присоединении Риги к инициативе так называемого ядерного сдерживания. То есть снятие санкций обменяли на французский ядерный зонтик. Связаны ли эти 2 события, пока не подтверждается. Но произошли они сразу друг за другом. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
23: США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании Мете Фредериксон заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом. При этом народ Гренландии имеет право на самоопределение. Также в тексте соглашения сказано, что штаты получат право расширить свою военно-космическую базу Петуфик в Гренландии и смогут создать там еще 2 новых военных базы. Кроме того, американские самолеты и суда получат расширенные права на передвижение на территории острова и по его территориальным водам. О передаче Гренландии или ее части штатам в документе не говорится. Но всю эту историю можно записать в победу Трампа, считает политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
12: История с Гренландией в очередной раз показывает, что да, Дональд Трамп любит громкие заявления, громкие слова, но при этом часть своих проектов реализовывает. А сегодня в нынешней международной политике это практически невозможно. Действительно, Гренландия обезопасила себя с точки зрения самих Соединенных Штатов Америки, как они это мыслят, от возможной эскалации против Китая, против России. Да, он не присоединил Гренландию, но я думаю, что и сама история с присоединением, она, конечно, звучала именно как «требуй максимального, а получишь возможное». Трамп добился того, что хотя вот Гренландия получила расширенные полномочия, и считаю, что это очень важная история для Соединенных Штатов Америки в битве за этот регион и за увеличение своего влияния, плюс обеспечение национальной безопасности. Дональд Трамп доказал очередной раз, что умеет добиваться своих целей во внешней политике, как это было с Венесуэлой, как это было с Панамой, как это сейчас происходит с Кубой, но, конечно же, не происходит с Ираном и не происходит с Россией и с Украиной. Гренландию, скорее всего, мы можем пока что записать в его победы.
23: Павел Дубравский, политолог. Ранее Дональд Трамп заявлял, что соглашение США, Дании и Гренландии также запрещает осуществлять чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона.
13: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
14: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк 16+.
15: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Слово и деньги.
26: Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы, мужики, и мы знаем, на чем сидим.
27: Виктор Степанович Черномырдин, российский государственный деятель. В разные годы председатель Совета министров России, председатель правительства и даже в течение 2 дней исполняющий обязанности президента страны.
25: Слово и деньги на Бизнес ФМ.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
16: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Бизнес получит налоговые льготы за расходы на защиту от беспилотников. Поправки на этот счет правительство внесет уже осенью, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов. Проект позволит компаниям списывать расходы на покупку антидроновых систем и восстановление объектов после атак. Такие затраты могут доходить до миллиарда рублей. Мясо птицы подорожало из-за роста издержек производства, заявили в Минсельхозе. Там отметили, что динамика оптовых цен на мясо птицы во многом зависит от изменения себестоимости производства и положения дел на рынке. Сейчас стоимость корректируется с учетом накопившихся издержек. За август мясо курицы в годовом выражении подорожало на 15,8% до 236 рублей за килограмм, следует из данных Росстата. Динамика стала самой заметной среди всех мясных позиций. Индейка в том же месяце подорожала в среднем на 15,1% до 645 рублей за килограмм. На Нижегородской канатной дороге полностью заменят несущий тяговый канат. Решение отказаться от восстановления поврежденного каната и провести его полную замену принято по результатам технической оценки и с учетом рекомендаций Ростехнадзора. Существующий канат эксплуатируется более 15 лет. Его плановая замена уже была предусмотрена на 27-й год. Из-за произошедшего в начале лета инцидента было решено выполнить необходимый этап модернизации, то есть произвести полную замену каната досрочно. Новый несущий тяговый канат изготавливается индивидуально с учетом технических параметров Нижегородской канатной дороги. По предварительной оценке его изготовление, поставка, установка, а также проведение испытаний и проверки Ростехнадзора займут порядка 5-6 месяцев. На этот период канатная дорога останется закрытой для пассажиров. Первые выходные октября в павильонах Нижегородской ярмарки пройдет выставка «Зоомир». В программе рейтинговые выставки собак, на которых представят 3500 животных более 200 пород. Оценивать их будут судьи международного класса из России, Белоруссии, Японии, Гватемалы, Таиланда, Австралии и Тайваня. В эти же дни состоится выставка кошек всех пород, Нижегородское кэт-шоу и культурно-зрелищная программа. Мероприятие без возрастных ограничений. В Париже провели аукцион личных вещей французской актрисы Бриджит Бардо. Организаторы выручили почти 1 000 000 евро, что почти в 20 раз превысило оценочную стоимость. Среди наиболее дорогих лотов – два собачьих ошейника, за которые неизвестный российский покупатель заплатил 9,5 тысячи евро. Автопортрет актрисы продали за 40 тысяч евро. Выручку планируется направить в фонд защиты животных, основанный актрисой. Также часть денег получит ее сын. О развитии событий на «Бизнес-ФМ Нижний Новгород». Держитесь курса.
1: Погода.
17: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно и плюс 21 градус. Вечером также пасмурно, температура плюс 17. Ночью ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 15.
1: Валюта.
17: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 23 сентября. Доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 53 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
16: Масштабное зарастание сельхозземель опасным сорняком выявили в Вачском округе. Специалисты управления Россельхознадзора зафиксировали серьезные нарушения на 4 участках общей площадью почти 100 гектаров. Более 63 из них заросли борщевиком сосновского. Земли принадлежат агрофирме «Металлург». По итогам мониторинга собственнику выдано предписание. До 10 мая компании предстоит устранить нарушения, провести культуртехническую мелиорацию и вернуть земли в сельскохозяйственный оборот. Минпромторг России объявил дополнительный отбор получателей субсидий для организации обрабатывающей промышленности на возмещение части затрат, связанных с роботизацией производств. В Нижегородской области конкурс курирует региональный Минпром. Субсидия доступна юридическим лицам, работающим в сфере обрабатывающих производств, а также отдельным организациям в сфере торговли, операций с недвижимостью, почтовой и курьерской деятельности. Одним из обязательных условий является срок регистрации компании не менее 3 лет на момент подачи заявки. Компенсация предоставляется в размере до 20% затрат на приобретение и внедрение промышленной робототехники, а также сортировочного и логистического оборудования. Размер выплаты рассчитывается индивидуально, исходя из стоимости техники и ее интеграции в производственные процессы. Предельный объем поддержки для одного предприятия составляет 80 миллионов рублей. Минимальный размер не установлен. Объединенная металлургическая компания запустила программу промышленного туризма «Завод видел» на Выксунской площадке. Специалисты предприятия разработали семейный маршрут «Переработка в деле», посвященный экологии и бережливому производству. Гости смогут посетить композитно-резитный цех, где перерабатывают полиэтиленовое вторсырье, и узнать, как отходы производства используются повторно. В компании отметили, что в среднем за месяц цех перерабатывает более 135 тонн полиэтилена. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
11: Агат. Покупай выгодно.
18: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
19: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 449 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Вначале был бизнес.
21: Как появлялись города?
22: Воркута, Республика Коми, 50 тысяч жителей. О том, что в этих краях есть огненные камни, как называли уголь, было известно с незапамятных времен. Но разработка месторождений стоила слишком дорого. Лишь в 1937 году на левом берегу реки Воркуты началось строительство шахты «Капитальная» и поселка при ней.
21: Как появлялись города на бизнес-ФМ.
22: Знай меру. Фут – длина ступни. Мера длины у многих народов. В англоязычном мире фут с 1959 года определен ровно в 30 сантиметров и 48 сотых. 7 футов под килем – это 2 метра 13 сантиметров. В международной авиации ровными тысячами футов обычно разделяют эшелоны полетов.
21: Знай меру на Business FM.
28: Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
3: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Савашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зеи. К этому времени семейство Савашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Савашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Савашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Савашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Савашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Савашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства.

0: Он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Алисы Потапова. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении в регионе за ночь 16 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. Сообщения о взрывах поступали минувшей ночью в Киеве. В Голосеевском районе поврежден склад, а в городе была объявлена воздушная тревога. Российская Минобороны пока не комментировала эту информацию. Также не публикуется сводка нанесения ударов. Американский финансист Тодд Боули вместе с корпорацией по финансированию международного развития миллиардерами из стран Персидского залива может приобрести международные активы «Лукойла». Об этом пишет Financial Times. Боули выразил желание принять участие в тендере на покупку. По информации издания, основную сумму для покупки активов в рамках консорциума планирует внести Тахнун Бен Заид Аль Нахаян, брат президента Эмиратов Мухаммеда Бен Заида Аль Нахаян. Корпорация по финансированию международного развития планирует получить около 15% акций консорциума. Обсуждение сделки находится на продвинутой стадии, пишет издание. Россияне рассказали, какая сумма необходима им для счастья. Почти треть опрошенных заявила, что им нужно иметь от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Еще 22% почувствуют себя счастливыми при ежемесячных доходах от 300 до 500 тысяч рублей. Каждому пятому для счастья нужно от 50 до 150 тысяч рублей в месяц. Сумма от полумиллиона до миллиона рублей назвали 11% респондентов, более миллиона 12%. При этом около половины респондентов считают, что деньги влияют на ощущение счастья, но только до определенного предела. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина восьмого в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Лавров и Рубио встретятся сегодня в Нью-Йорке. По данным российского МИДа, стороны могут обсудить ситуацию вокруг Украины и взаимодействие Москвы и Вашингтона в ООН. Встреча намечена на 16 часов по Москве. В Европе все чаще звучит предвоенная риторика. Как рассказал глава МИДа Польши Сикорский, он сделал запасы продуктов и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще европейские страны готовятся к противостоянию с Россией, сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бофт. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы. Уже со следующего года. В частности, убрать профильные конкурсы, но добавить бонусы за большее число ЕГЭ. Как это оценивают учителя, ректоры и абитуриенты? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Европа готовится к новой войне. В интервью польскому изданию «Факт» министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая на вопрос о том, собрал ли он тревожный чемоданчик на случай военного конфликта, рассказал, что сделал существенные запасы риса, а также сварил варенье из фруктов, выращенных в собственном саду. Кроме того, глава польского МИДа установил дом ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к войне с Россией? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
4: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать для координации оборонных усилий Европейский совет безопасности. Премьер Польши Дональд Туск, ссылаясь на данные разведок, заявил, что Россия может готовить гибридные атаки с целью показать неэффективность статьи 5 договора НАТО. Польша уже готовится к конфликту. Оборонные расходы страны составляют 4,8% ВВП, один из самых высоких показателей в НАТО. Населению рассылают специальное руководство «Будь готов» о том, как подготовить эвакуационный рюкзак на 72 часа. часа автономии для каждого члена семьи, иметь 3 литра воды на человека в сутки, радиоприемник на батарейках, наличные мелкие.

0: наличными купюрами, семейный план встречи на случай пропажи связи и так далее. В Германии акцент делают на медицину. В докладе, моделирующем нападение России на НАТО, Бундесвер подсчитал потенциально от 300 до 1000 раненых военных в сутки. 5 военных госпиталей такой поток не выдержат, посему гражданские клиники обяжут принимать военных. Также в ФРГ идет модернизация военной службы. Мужчины после 2008 года рождения обязаны заполнить анкету и пройти медкомиссию. Служба пока добровольная, но если набора будет мало, Бундестаг вернет призывную систему. Президент Франции Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от дронов и кибератак. На следующий год готовится учение на случай масштабного блокаута. В Британии кабинет министров готовит кампанию, призывающую домохозяйства держать запас консервов воды. Литва еще в июле утвердила план эвакуации на случай военной угрозы. Президент Финляндии Александр Стуб призвал граждан морально готовиться к диверсиям и вторжениям дронов. Правда, оговорился, что повода для паники пока нет. Еврокомиссия предлагает создать европейский инструмент стратегических средств обеспечения в размере 20 миллиардов евро до 2030 года для производства спутников, защищенной связи, укрепления логистики, разработки собственных самолетов, дозаправщиков и средств киберзащиты. То есть ровно того, что Европа сегодня получает от США. В то же время значительная часть предвоенной риторики преследует целью сдерживания через демонстрацию решимости, адресованная не только своим избирателям, но и Кремлю. Влияет и американский фактор. Пентагон рассматривает вывод из Европы от 25 до 40 тысяч военных. На этом фоне европейцы делают риторический акцент на собственных возможностях. И при этом, похоже, перегибают палку. Даже генсек НАТО Марк Рютте говорит, что не ожидает нападения России на альянс в ближайшие годы, потому что НАТО слишком сильно. Москва пытается, с одной стороны, опровергать европейские страхи и обвинения в агрессивных намерениях, с другой добавляет оговорку: если что, можем и ответить. Недавно президент Путин вновь заявил: у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. Нагнетая военную риторику, европейские лидеры пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая провалы в экономике и социальной сфере. Но закончил он это свое высказывание предупреждением в связи с задержанием судов в европейских водах. Давайте жить дружно, иначе придется отвечать. Лавров, повторяя, что Россия не собирается нападать на НАТО, также добавляет, что если альянс нападет сам, война будет очень короткой. В такой ситуации базовый сценарий – это затяжная серая зона. Открытая война не нужна ни одной из сторон, но гибридное противостояние может нарастать, начиная с этой зимы. А вот ответа на вопрос о том, перейдет ли хотя бы случайно такое противостояние в открытое военное, на сегодня нет. Пока Европа переходит не к войне, а к режиму, в котором война становится рабочим планированием, с бюджетами, анкетами, эвакуационными маршрутами и реанимационными койками. Такой режим, однажды запущенный, приобретает собственную инерцию. Поэтому даже прекращение огня в Украине, если оно не будет дополнено новым масштабным соглашением о европейской коллективной безопасности, не снимет европейский алармизм, а лишь переведет его в следующую фазу.
1: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Подробностей дела не очень много. Следственный комитет сообщил лишь, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. По сведениям телеграм-канала Мэш, речь идет о сериале «Приговор». Правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион», принадлежащий МТС. В пресс-службе «Киона» это косвенно подтвердили.
3: Ситуация с сериалом «Приговор» в очередной раз указывает на актуальность проблемы пиратства для индустрии онлайн-видео в целом. Мы, ровно как и другие участники рынка, на постоянной основе выявляем факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
2: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестно, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
4: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
2: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
5: Согласно закону и разъяснениям ВСРФ в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала и разместила определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
2: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит – это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск о возмещении ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то оспорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным МЭШ, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Учебный год уже начался, а правила поступления еще переписываются. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру приема вуза уже со следующего года. Учителя и ректоры, опрошенные Бизнес-ФМ, отнеслись к идеям с пониманием. Но школьникам и их родителям в моменте от этого легче не станет. Иван Медведев подробнее.
6: Сотни тысяч 11-классников уже после начала учебного года узнали, что требования к поступлению в 27-м году могут измениться. Тем, кто рассчитывал идти на ряд инженерных и гуманитарных направлений, возможно, придется менять набор ЕГЭ. В частности, Минобр предлагает расширить перечень направлений с обязательной физикой до 37. Это может коснуться всех машиностроительных специальностей. Там, где сейчас вуз может выбирать в качестве вступительного испытания историю или обществознание, альтернативы, скорее всего, не останется. История вытеснит обществознание. Профильную математику предложено закрепить в качестве обязательного экзамена для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. А если абитуриент сдал лишний, необязательный для выбранной специальности предмет минимум на 60 баллов, вуз сможет учесть этот результат как индивидуальное достижение, и прибавка может составить от 15 до 25 баллов. Некоторые родители уже сетуют на то, что их детям фактически не дали времени на подготовку к лишнему ЕГЭ. С другой стороны, в этих условиях одновременно оказались все завтрашние абитуриенты. Что касается обязательной физики и истории, по словам учителей, опрошенных Бизнес-ФМ, об этом власти тоже предупреждали давно. Помимо прочего, Минобр предлагает отменить многопрофильный конкурс, когда абитуриента зачисляют сразу на укрупненную группу, а конкретное направление он выбирает позднее. Ректор МГТУ «Станкин» Борис Падалкин, который положительно оценивает все направления реформы, конкретно про многопрофильность говорит так.
7: Статистики за этот год еще нет. В прошлом году, в 25-м, в государственные вузы на очную форму обучения заявление на многопрофильный конкурс подали порядка 3% всех абитуриентов. студентов. При этом наличие этой нормы усложняет алгоритмы зачисления, которые реализованы в информационных системах, и, честно говоря, немножко путает и абитуриентов, и их родителей, и университеты. Поэтому, ну, невостребованное, честно говоря, жизнью правило, мало кому интересное, проще в этой части порядок приема упростить и сразу всех принимать на то или иную специальность, то или иное направление подготовки, тем более, что во время учебы можно переводиться.
6: По словам ректора, вузы к этим изменениям успеют подготовиться. Детям это дастся не так легко, но время есть и у них. Учитель истории и обществознания школы 29 города Химки Григорий Назаров также с пониманием отнесся к инициативам министерства. Озвученные предложения логичны, но многое будет зависеть от того, как они будут реализованы на практике. Особенно пристально Григорий Назаров будет следить за тем, что будет происходить с системой олимпиадных льгот. Министерство хочет, чтобы без экзаменов поступать в вузы смогли только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и чтобы учитывались результаты только 10 и 11 классов. Продолжает Григорий Назаров.
8: Конечно, очень странно выглядит картина, когда не хочу обидеть никакие вузы, но победитель олимпиады регионального вуза получает право на поступление без каких бы то ни было испытаний в центральные вузы страны. И таким образом, по сути дела, подрывается авторитет и Всероссийской олимпиады школьников, и перечневых олимпиад первого уровня, которые проводят лучшие вузы нашей страны. Поэтому это правильное предложение. Будем внимательно и крайне скрупулезно наблюдать за тем, как эта будет идея реализована на практике.
6: Изменения также коснутся магистратуры и платного образования. Так, в одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений, а при платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. И это еще не все. В Минобре говорят, что ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. А пока некоторые родители уже иронизируют над тем, что им в какой-то степени тоже приходится сдавать экзамен. Эдакий ЕГЭ по ЕГЭ. И он с каждым годом все сложнее. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
9: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Бизнес-ФМ. Деньги.
12: Первый официальный контракт о курсах обмена валют подписан в 1156 году. Генуэзские купцы заключили его с Византией. Но профессия менял существовала уже задолго до этого и была известна более 1600 лет тому назад.
11: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
13: «АвтоВАЗ» планирует выпустить 200 тысяч кроссоверов «Лада Азимут» в следующем году, сообщил глава компании Максим Соколов. По его словам, уже в нынешнем году будет выпущено несколько тысяч автомобилей в зависимости от разгона продаж, которые идут с задержкой в 2-3 месяца после старта производства. До конца года компания откроет продажи, отметил Соколов. Ветбиохим, компания-производитель вакцины «Мультикан», сообщила РИА Новости, что оказывает содействие следствию и открыто к сотрудничеству. Пакет необходимых документов готовится к направлению в суд. Ранее во вторник прокуратура Москвы подтвердила, что при производстве лекарственных препаратов для ветеринарного применения компании «Ветбиохим» были найдены серьезные нарушения. «Русал» рассматривает возможность продажи своего глиноземного комплекса «Виндалка» на Ямайке и предприятий по добыче бокситов в Гайане, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Компания начала поиск потенциальных покупателей, хотя уверенности в совершении сделки нет. «Русал» вышел на рынки этих двух стран в 2000-х годах. В Гайане разработка была прекращена в 2020 году и так и не возобновилась. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Семь сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Четверо погибших после серьезного пожара в торговом центре башкирского Стерлитамака. Еще 11 человек пострадали. Как сообщили в МЧС, по предварительной версии было короткое замыкание. Пожар на площади в 2000 квадратных метров ликвидирован. Продавцы и местные жители говорят, что не удивлены этой трагедией. Продолжит Евгений Перельчук.
14: Три из четырех погибших были родными сестрами. Судя по всему, одна из девушек работала в ателье в этом ТЦ, а две ее сестры приехали к ней выбирать подарок на день рождения матери. Четвертая погибшая, по данным СМИ, это 51-летняя женщина, в ТЦ пришла за покупками. Все отравились угарным газом. Нам удалось связаться с владелицей этномастерской в ТРЦ «Солнечный» Эльвирой Туркменовой. Она вышла на улицу незадолго до пожара, а возвращаться было уже некуда. Ее помещение в ТЦ сгорело.
15: Торговый центр, да, внизу у нас продуктовый отдел, первый этаж был. Второй этаж, в основном все одежда. Третий этаж, услуги, то есть там ногти, массаж, вот такие все сидели, репетиторы всякие.
16: А и продуктовый там... это сетевой?
15: Нет, сетевых там нет, в основном овощи, фрукты вот эти вот такие. И молочные всякие, много-много частных.
16: На видео просто видно, что очень сильный дым. Весь центр пострадал или только какая-то часть его?
15: Ну, получается, второй этаж и третий этаж.
16: Все выгорело? Ваш тоже все?
15: Ну, практически этаж, да, да, мой тоже.
14: Жительница Стерлитамака Ангелина хорошо знакома с обстановкой в том торговом центре. И удивляет ее только одно, что пожар не возник раньше.
17: У нас 11 лет была цифровая типография напротив этого ТЦ. Это торговый центр, насколько я понимаю, постройки конца 90-х, начала нулевых, между жилыми домами. Это рынок на трех этажах, плюс там какие-то офисные помещения. Осколок прошлой эпохи. На первом этаже рынок пищевой, на втором этаже там какие-то точки, ателье, вещевые магазинчики, магазин ткани, проводка загорелась. Все достаточно хаотично, беспорядочно. Никаких ремонтных работ вот за последние 15 лет. Это действительно чертизон, это такой стихийный рынок, где и офисные помещения, черти что, и сбоку бань. Странно же, наверное, что не произошло этого раньше, что не случилось. Просто трагедия ужасная. То, что там могла не работать проводка, это вообще мы не допускаем легко.
14: Короткое замыкание, предварительная версия. Возгорание было стремительным. Дым, похоже, заблокировал выходы, и некоторым пострадавшим пришлось прыгать из окон. Их ловили спасатели и неравнодушные прохожие. Пока не прибыли пожарные расчеты, люди справлялись сами. Водитель «Газели» подогнал фургон вплотную к зданию. С крыши удалось протянуть лестницу к третьему этажу. Несколько человек спаслись только так. Проверка пожарной безопасности в ТЦ, как пишут местные СМИ, была 5 лет назад, в октябре. Ее провели после истечения срока исполнения обязанностей по устранению найденного нарушения, говорит исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по пожарной безопасности Александр Старостин.
18: Могли продлить срок и потом проверять по истечении нового срока, да, либо они устранили, и тогда у них вообще все хорошо, они в плане проверок там штатно не стоят. Нету такого, что раз там 15 дней ходят, проверяют, такого нет.
16: Но, тем не менее, 5 лет вас не удивляет, это нормальная ситуация.
18: Все сильно зависит от того, как юридически оформлен этот комплекс был. Какое-то малое или сверхмалое предприятие, да, то на них распространяется моратория проверок. Там есть еще и формы профилактический визит, там, да, не обязательно полномасштабная проверка, но в любом случае это все делается с чьей-то санкцией, то есть нельзя просто прийти, а я хочу вас проверить. Если, например, там были жалобы обращения граждан в надзорный орган, то вот на основании этого, например, могут инициировать проверку.
14: О предъявлении каких-либо обвинений ответственным лицам информации пока нет. Директором ТЦ «Солнечный», как пишут местные СМИ, является бизнесмен Сергей Родионов. У предпринимателя было несколько ИП в разное время. Занимался он производством пластика, торговлей косметикой, производством безалкогольных напитков. Сейчас все бизнесы ликвидированы. Пока Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. А глава Башкирии Ради Хабиров поручил проверить все торговые центры республики. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: В Париже в эти дни продолжается выставка современного искусства из России. Речь о проекте «Системная сборка», который представлен независимыми художниками из Нижнего Новгорода. Выставка проходит в Российском духовно-культурном православном центре. Одним из ее организаторов выступает правительство Нижегородской области. Мы поговорили с организатором выставки, замгубернатора региона Олегом Берковичем. Обсудили, насколько сложно организовать подобный международный проект в 2026 году, проявили ли парижане интерес в первые дни выставки, а также о том, насколько вообще российское искусство сегодня востребовано на Западе в период культурных отмен и геополитического противостояния.
19: Мы сейчас в Европе действуем такими полуподпольными методами, на самом деле. Поэтому то, что выставка, в принципе, состоялась, это сразу уже большое достижение. Зачем это нужно делать, с учетом недружественного настроя правительств? Мое мнение, как человек, который отвечает за развитие культуры, однозначно да. В Европе большое количество людей, которые симпатизируют русской культуре, которые симпатизируют России, и с которыми, на самом деле, нельзя терять этот контакт.
9: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Тема экспорта российского современного искусства в Европу в дневном эфире полностью после полудня 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью». ФАС предложила учесть в ценах на электричество расходы на безопасность. Антимонопольное ведомство подготовило проект приказа. А согласно документу, в методику расчета тарифов будут включены затраты электросетевых компаний на обеспечение безопасности и расходы на восстановление объектов после повреждений за последние 4 года. ФАС уже заявили, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Но председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин уверен в другом. По его мнению, за безопасность электросетевого хозяйства все равно заплатят потребитель.
20: Совершенно очевидно, что все проблемы, связанные с безопасностью, в том числе энергетических объектов, будут списаны на потребителя. На сегодняшний день сложно ответить на вопрос, какие потребители пострадают больше, промышленные или гражданский сектор, граждане, потребители ЖКХ. Но совершенно очевидно, что пострадают все потребители. Это будет включено в тариф. Вызывает опасения злоупотребления в этом механизме, потому что сам приказ антимонопольной службы не указывает и не определяет порядок. Он говорит о возможности включения в выручку, которая используется для определения тарифа на электроэнергию, о возможности включения таких расходов. Непосредственно решение о размере включения таких расходов будут принимать местные региональные структуры, которые занимаются определением тарифа. То есть у нас тарифы на коммунальные услуги определяют местные региональные власти. И, соответственно, это полномочия переданы на места. Поэтому сегодня определить это невозможно. Вопрос о том, почему используются в том числе задним числом данные, начиная с 23-го, 24-го и 25-х годов. Совершенно очевидно, что с правовой точки зрения это неправомерно, но это форма поддержки государством, правительством, прежде всего не потребителя, гражданина, а поставщика коммунального ресурса. То есть правительство во всех подобных ситуациях действует не в интересах граждан, а в интересах поставщиков. И поэтому хотелки и пожелания ресурсных, когда они появляются в вопросах формирования тарифа, они практически всегда удовлетворяются.
1: Константин Крохин. Как напоминает Интерфакс, тема введения надбавки на защиту от беспилотников обсуждалась на прошедшей в середине сентября конференции производителей энергии.
9: Реклама.
21: Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
22: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
21: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест-летучка» от «Перинвестиций» Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвест-форума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в четверг после 17 на Бизнес-ФМ.
23: ПАО «Сбербанк».
24: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: За чистую монету. Денежные приметы на Business FM.
23: В Бразилии большой неудачей считается уронить кошелек на пол. Это верная примета скорых материальных потерь. Чтобы избежать разорения, следует поднять кошелек и пересчитать в нем все деньги. И именно так и поступают бразильцы в этой нелегкой жизненной ситуации.
5: За чистую монету на Business FM.
25: Бизнес FM. Новости. Коротко.
26: В Москве 7 часов 58 минут. Студия Олеси Потапова. Ограничения введены в аэропорту Магнитогорска для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация. Около часа назад были сняты ограничительные меры в воздушных гаванях Калуги, Тамбова, Нижнего Новгорода и Самары. Беспилотники уничтожены в Таганроге, Батайске, а также в 6 районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших разрушениях на земле не поступала. О сбитых дронах также информировал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его данным, ликвидировано 16 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. Режим повышенной готовности введен в Нерюнгринском районе Якутии после пожара на территории Нерюнгринской ГРЭС. Об этом сообщил глава района Максим Терещенко. По его словам, сейчас ведется восстановление для запуска котлов на мазуте и запуск водогрейной котельной в Нерюнгре. Глава Якутии АСН Николай, в свою очередь, сообщил, что ситуация на Нерюнгринской ГРЭС остается сложной. Накануне утром загорелись трансформаторная подстанция на энергоблоки номер один и турбины в машинном зале ГРЭС. Пострадал работник предприятия. Мужчина погиб в результате нападения медведя на севере Красноярского края. Он работал сторожем на лесозаготовке в окрестностях деревни Потапово. Животное напало на мужчину на автомобильной стоянке. За последнее время в крае от нападения медведей погибли 5 человек. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сейчас самое время завершить украинский конфликт, заявил Трамп на встрече с Зеленским. Их переговоры прошли накануне, длились около 40 минут. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, это сказал Зеленский. После встречи я еще рассказал, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем «Патриот». ЕС согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, но без Усманова и Фридмана. Речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физ и юрлиц. Ранее они продлевались на 30 дней. США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом. Также в тексте сказано, что штаты получат право расширить свое военное присутствие в Гренландии. Все подробности в эфире. Business FM. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. Он сообщил, что обсудил детали с президентом США. Зеленский вновь сказал, что Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. По его словам, штаты передадут украинское предложение по энергетическому перемирию Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что заявления Зеленского о готовности к перемирию противоречат его же словам о том, что Киев планирует нанести урон российской экономике. конфликте. То есть он одновременно высказывается и за прекращение конфликта, и за его продолжение. Сами переговоры длились около 40 минут. Пресс-конференция перед встречей также была короткой. Дональд Трамп на ней заявил, что надеется на, цитата, «что-то серьезное до зимы». Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что мог бы еще раз встретиться с президентом Путиным, но вряд ли на саммите G20 в Майами.
2: У нас уже была встреча с Путиным на Аляске. Думаю, можно будет провести еще одну, но не уверен насчет Майами. Думаю, они оба, и Путин, и Зеленский, хотели бы завершения войны. Буду честен, самое время. Много людей умирает.
6: В прошлом году на Генассамблее ООН вы заявили, что Украина могла бы вернуть утраченные территории. Вы продолжаете так считать?
2: Думаю, они договорятся о сделке. Не скажу, о какой конкретно, но мы это обсуждаем, в том числе и с Путиным. Думаю, что-то все-таки произойдет.
1: После встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем «Патриот», но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензии на производство таких систем ПВО. Однако на реализацию этого потребуется как минимум год-полтора, добавил Зеленский. Он вновь сказал, что готов к встрече с Путиным в любое время. Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
7: Они работали без переводчика, поскольку Зеленский говорит по-английски, и это укорачивает подобный формат. Это может говорить также о том, что они обговаривали те вопросы, которые уже каким-то образом обговаривались раньше, и шли по списку пунктов по принципу «да-да», «нет-нет». Они прорабатывали уже некий проект возможного соглашения, ну или пункты возможного соглашения. В частности, так называемое энергетическое перемирие. Само по себе энергетическое перемирие теоретически было бы возможно, но надо проговаривать детали. Все-таки Москва считает это своим козырем в преддверии зимней военной кампании. Вряд ли она от него откажется так просто. Просто считает, что он наносит ущерб Украине больше, чем он наносит ущерб Российской Федерации. Но, может быть, мы не знаем пока каких-то деталей, которые обговаривают стороны. К тому же, чисто, опять же, теоретически, можно было бы протестировать какой-то вариант какого-то, опять же, частичного перемирия до наступления зимних холодов в отопительного сезона. Но, опять же, следует еще раз оговорить, что Москва до сих пор категорически была против каких-либо частичных перемирий. И чаще всего звучит тезис о том, что Москва хочет долгосрочного мира, а не просто прекращения огня и передышки.
1: Оцените, пожалуйста, возможно ли встреча на G20 в Майами Путина и Трампа?
7: Я думаю, Путин не полетит в Америку.
1: И еще вот Зеленский сказал, что не получил конкретного ответа по поставкам «Патриот».
7: У Америки действительно нет лишних запасов «Патриот». У них у самих осталось около 1000 штук, как пишет пресса, тогда как до войны с Ираном было более 2500. Для того, чтобы пойти Зеленскому навстречу, могут найти некоторое количество ракет-перехватчиков, но взамен на это от него хотят, видимо, каких-то уступок и какой-то гибкости в переговорном процессе. Пока он ее не демонстрирует. Трамп говорил, что он верит в то, что сделка возможна. В то же время он отказался отвечать на вопрос о территориальных уступках и обрисовать хотя бы примерный формат этой возможной сделки. Но это все в любом случае гадание на кофейной гуще, поскольку мы не знаем, появится ли гибкость в российской переговорной позиции. Это может выясниться по итогам встречи Лаврова и госсекретаря Рубио.
1: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Стив Уиткоф и Джаред Кушнер сегодня встретятся в Нью-Йорке с делегациями Украины, Великобритании, Франции и Германии, утверждает Axios. Группы обсудят предложение Украины по соглашению о деэскалации с Россией. Перед встречей с Зеленским Трамп, отвечая на вопрос британского журналиста, заявил, что в Великобритании и Европе не угрожает война с Россией. А в ходе своего выступления на Генассамблее ООН американский президент сообщил, что готов задействовать закон об адских санкциях против России при необходимости. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года. Но из списка были исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман, говорится в заявлении Совета ЕС. Изначально за снятие санкций с российских миллиардеров выступили Франция и Люксембург, но Латвия воспротивилась. Ирландия предложила продлить ограничения на 3 года вместо обычных 6 месяцев, и в итоге решение было принято, продолжит Валерий Бадоев.
2: Алишер Усманов и Михаил Фридман попали под европейские санкции в феврале 2022 года. Бизнесмены неоднократно пытались оспаривать их в суде, но добиться полной отмены не смогли. Сейчас за снятие санкций с Усманова выступила Франция. По одной из версий, озвученной источниками Рейтер, Париж таким образом пытался освободить своих граждан из тюрьмы в Азербайджане. Европейский дипломат даже заявил агентству, что это якобы был, цитата, «шантаж» со стороны Баку. Франция помогает со снятием санкций с Алишера Усманова, а Азербайджан взамен отпускает из тюрьмы двух французов, один из которых был обвинен в шпионаже. Однако неназванный высокопоставленный дипломат из Баку позднее опроверг Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Во французском МИДе же заявили, что тема снятия санкций с Усманова – это, цитата, «вопрос национальной безопасности», и отказались предоставить подробности. А вот за исключение Михаила Фридмана из списка выступил Люксембург. У бизнесмена с этой европейской страной идет арбитражное разбирательство на 16 миллиардов долларов по поводу заморозки его активов. В Люксембурге опасались, что сохранение ограничений против Фридмана было бы юридически сложнее обосновать, если санкции сняли бы только с Усманова. То есть Люксембург считал, что их аргументы в суде могли бы ослабнуть, поэтому если и исключать из списка, то сразу обоих. Логика не до конца понятная, но так все это объяснили источники Рейтер среди европейских дипломатов. Других объяснений представлено не было. Ранее снятие санкций с Михаила Фридмана также лоббировали политуехавшие из России. Они даже писали письма в его поддержку к руководству Евросоюза, но тогда это дело ничем не кончилось. Сейчас, после долгих переговоров и сопротивления со стороны Латвии, санкции были продлены и сразу на 3 года. А Алишера Усманова и Михаила Фридмана из списка все же исключили, комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
8: Я думаю, что им удалось, используя юридическую систему, юридические механизмы во Франции и в Люксембурге, для своей защиты. И такой механизм, безусловно, существует судебный. И очевидно, что эти страны и их лидеры пришли к выводу, что Алишер Усманов и Михаил Фридман больше не являются лицами, в отношении которых санкции должны действовать.
10: И надо отметить, конечно, что каждые полгода или каждый год снова собираться и снова единогласно продлевать санкции. Сложно, непредсказуемо и, возможно, различные варианты поведения той или иной страны. А 36 месяцев сразу же сокращают необходимые процедуры и мероприятия.
2: Если бы согласие не было достигнуто, то под угрозой оказались бы санкции против вообще всех лиц из европейского черного списка. А это, по подсчетам Рейтер, около 3000 физ и юрлиц. Важно отметить, что речь идет конкретно о персональных санкциях. Но что изменится после первого в истории решения продлить ограничения на 3 года, объясняет адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
11: Российскую программу с самого начала, прямо с марта 2014 года, вводили на полгода. Сделано это было специально, чтобы желающие эти санкции оспорить не могли это сделать фактически. По одной простой причине. Потому что средний срок рассмотрения дела в суде первой инстанции в Европейском Союзе в Люксембурге 1,5 года. Теперь будет 3 года, то есть цементируется вот этот вот правовой режим санкций в отношении россиян. После того, как акт будет опубликован, у заинтересованных сторон будет лишь 2,5 месяца на подачу иска в суд ЕС. Если они не успеют до конца года подать иск, следующее право, подобное на оспаривание санкций, у них возникнет через 3 года.
2: Агентство Рейтер обращает внимание на то, что сразу после согласия Латвии исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка, Париж согласился начать переговоры о присоединении Риги к инициативе так называемого ядерного сдерживания, то есть снять эти санкции обменяли на французский ядерный зонтик. Связаны ли эти два события, пока не подтверждается. Но произошли они сразу друг за другом. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании Мета Фредериксон заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом. При этом народ Гренландии имеет право на самоопределение. Также в соглашении сказано, что штаты получат право расширить свою военно-космическую базу в Петуфиг в Гренландии и смогут создать там еще 2 новых военных базы. Кроме того, американские самолеты и суда получат расширенные права на передвижение над территорией острова и по его территориальным водам. О передаче Гренландии или ее части штатам в документе не говорится. Но всю эту историю можно записать в победы Трампа, считает политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
12: История с Гренландией в очередной раз показывает, что да, Дональд Трамп любит громкие заявления, громкие слова, но при этом часть своих проектов реализовывает. А сегодня в нынешней международной политике это практически невозможно. Действительно, Гренландия обезопасила себя с точки зрения самих Соединенных Штатов Америки, как они это мыслят, от возможной эскалации против Китая, против России. Да, он не присоединил Гренландию, но я думаю, что и сама история с присоединением, она, конечно, звучала именно как «требуй максимального, а получишь возможно». Трамп добился того, что хотел от Гренландии, получил расширенные полномочия, и считаю, что это очень важная история для Соединенных Штатов Америки в битве за этот регион и за увеличение своего влияния, плюс обеспечение национальной безопасности. Дональд Трамп доказал очередной раз, что умеет добиваться своих целей во внешней политике, как это было с Венесуэлой, как это было с Панамой, как это сейчас происходит с Кубой, но, конечно же, не происходит с Ираном и не происходит с Россией и с Украиной. Гренландию, скорее всего, мы можем пока что записать в его победы.
1: Павел Дубравский. Ранее Трамп заявлял, что соглашение США, Дании и Гренландии также запрещает осуществлять чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона.
13: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
14: В 1872 году в Москве на Никольской улице завершилось большое строительство. Предприниматель Александр Пороховщиков задумал создать дорогостоящий гостиничный комплекс с лекционным залом и торговыми площадками. В 68 номерах отеля останавливались министры, золотопромышленники и творческая элита. В 12 кабинетах проводились деловые встречи и обеды. Через год торговую площадку комплекса было решено переделать под первый в России ресторан для деловых встреч «Славянский базар». С полудня и до 3 часов там подавались роскошные завтраки, за которыми купцы и промышленники вели переговоры и заключали сделки. Ресторан любила и творческая интеллигенция. Именно в «Славянском базаре» Станиславский и Немирович Данченко договорились о создании Московского художественного театра.
25: Рестораны. Начало. На «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
15: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Россия в этом году вывела на орбиту почти 60 космических аппаратов. Совокупная спутниковая группировка достигла почти 400 аппаратов и спутников. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По словам главы госкорпорации, в октябре с космодрома «Восточный» запустят 2 частных спутника для съемки поверхности Земли. Оба аппарата оптико-электронного наблюдения уже прошли испытания. В Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко начали проводить сложные нейрохирургические операции по декомпрессии позвоночных артерий пациентам с аномалией Киммерли. Ранее подобные вмешательства в Нижнем Новгороде не выполнялись. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Сдавливание позвоночных артерий приводит к хроническим головным болям, головокружениям. При диагностике надо обратить внимание на состояние сосудов шеи и головного мозга. Сама операция ювелирная. Вмешательство проводится под большим увеличением с использованием современного операционного микроскопа. Российские школьники в 10-11 классах должны овладеть не менее 1500 лексическими единицами по иностранному языку. Это следует из приказа об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Этот объем считается достаточным для того, чтобы выпускники могли комфортно общаться на повседневные социально-бытовые и учебно-трудовые темы, читать и понимать несложные аутентичные тексты, успешно сдать ЕГЭ по иностранному языку. Согласно стандарту, выпускники должны уметь заполнять анкеты и формуляры, писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, создавать письменные высказывания с опорой на план, картинку, таблицу или прочитанный текст. 6 октября в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк-Арена» состоится футбольный матч между сборными России и Нигерии. Перед матчем болельщики смогут взять автографы, сфотографироваться и поиграть в футбол на мини-площадке с экс-футболистами сборной России, бронзовыми призерами Евро-2008 Игорем Семшовым и Владимиром Габуловым, двукратным чемпионом СССР и победителем молодежного чемпионата Европы Александром Мостовым, а также русским бразильцем Ари, известным по выступлениям за ведущие клубы страны. Они приедут на матч в качестве амбассадоров Российского футбольного союза. Российский актер Юра Борисов исполнит главную роль в будущей экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр». До начала съемок в Санкт-Петербурге и Москве пройдут публичные театральные события, посвященные произведению, сообщили организаторы. Первая читка «Лавра» состоится 21 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Вторая – 9 ноября на новой сцене Большого театра в Москве. В московской постановке Борисов и автор романа Евгений Водолазкин выступят в сопровождении дип-оркестра под управлением заслуженного артиста России Петра Дранги и Государственного академического русского хора имени Свешникова. Сценическая версия объединит литературу, музыку и видеоряд и станет своеобразной творческой лабораторией перед работой над фильмом. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Погода.
16: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно и плюс 21 градус. Вечером также пасмурно, температура плюс 17. Ночью ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 15.
9: Валюта.
16: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 23 сентября. Доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 53 копейки. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
15: Масштабное зарастание сельхозземель опасным сорняком выявили в Вачском округе. Специалисты управления Россельхознадзора зафиксировали серьезные нарушения на 4 участках общей площадью почти 100 гектаров. Более 63 из них заросли борщевиком Сосновского. Земли принадлежат агрофирме «Металлург». По итогам мониторинга собственнику выдано предписание. До 10 мая компании предстоит устранить нарушения, провести культуртехническую мелиорацию и вернуть земли в сельскохозяйственный оборот. Минпромторг России объявил дополнительный отбор получателей субсидий для организации обрабатывающей промышленности на возмещение части затрат, связанных с роботизацией производств. В Нижегородской области конкурс курирует региональный Минпром. Субсидия доступна юридическим лицам, работающим в сфере обрабатывающих производств, а также отдельным организациям в сфере торговли, операций с недвижимостью, почтовой и курьерской деятельности. Одним из обязательных условий является срок регистрации компании не менее 3 лет на момент подачи заявки. Компенсация предоставляется в размере до 20% затрат на приобретение и внедрение промышленной робототехники, а также сортировочного и логистического оборудования. Размер выплаты рассчитывается индивидуально, исходя из стоимости техники и ее интеграции в производственные процессы. Предельный объем поддержки для одного предприятия составляет 80 миллионов рублей. Минимальный размер не установлен. Объединенная металлургическая компания запустила программу промышленного туризма «Завод видел» на Выксунской площадке. Специалисты предприятия разработали семейный маршрут «Переработка в деле», посвященный экологии и бережливому производству. Гости смогут посетить композитно-резитный цех, где перерабатывают полиэтиленовое вторсырье, и узнать, как отходы производства используются повторно. В компании отметили, что в среднем за месяц цех перерабатывает более 135 тонн полиэтилена. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса.
9: Вы слушаете Бизнес FM Москва.
17: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама.
0: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
18: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
19: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
20: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кул Рей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Британские ученые доказали.
24: Духи и одеколоны могут быть опасны для здоровья, предупреждают ученые. У каждого третьего человека из-за парфюма возникают неприятные симптомы – головные боли, астма или сыпь. А предыдущее исследование показало, что 3/4 всех мигреней вызваны химическими запахами. Почти во всех современных парфюмерных изделиях есть искусственные химические вещества. Причем производители не обязаны разглашать ингредиенты, поскольку это считается коммерческой тайной. Натуральные эфирные масла, лежащие в основе многих ароматов, тоже могут быть опасны. Соединения из розового масла вызывают аллергическую реакцию, а вещества, которые дают запах эвкалипта, привести к серьезным повреждениям печени. Правда, специалисты уточняют, эти соединения опасны только в больших количествах, поэтому парфюмом лучше пользоваться крайне умеренно.
22: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
27: Знай меру. Децибел – 1/10 бела. Единица, названа в честь Александра Белла, в акустике используется для определения громкости звука по отношению к порогу слышимости по логарифмической шкале. Громкость обычного разговора около 50 децибел, а цепной пилы – 100 децибел. И это не в 2, а в 100 тысяч раз выше.
28: Знай меру на Business FM.
29: Через век. Главные капиталы России.
30: Лев и Лазарь Бродские.
31: Родились в Златополе Киевской губернии, где в то время проживал их отец Израиль Маркович, владелец Лебединского сахарорафинадного завода и нескольких имений на юго-западе Российской империи. В 60-х годах 19 века семья переехала в Одессу, а затем в Киев. Израиль Бродский и сыновья вели дела настолько успешно, что вскоре оказались владельцами огромного состояния. К концу века созданное ими Александровское общество сахарных заводов производило около 1/4 всего сахара в царской России. Они внимательно следили за новыми техническими изобретениями, и оборудование на заводах постоянно обновлялось. Предприятия Бродского славились образцовым жильем для рабочих, которые бесплатно пользовались больницами, чайными и читальнями. После смерти отца Лазарь и Лев Бродский руководили уже целым рядом крупных предприятий, распространив свою деятельность и на другие отрасли промышленности. Старший брат Лазарь Израилевич был основателем общества Днепровского пароходства, членом биржевого комитета, акционером практически всех промышленных предприятий, возникавших в Киеве, в том числе Киевского трамвайного общества. Лев Израилевич был членом совета директоров нескольких банков – Киевского частного коммерческого, Русского для внешней торговли, Волжско-Камского и Петербургского международного. Также он был председателем правлений Киевского общества водоснабжения, Киевского товарищества пивоваренных заводов, Порохового завода Екатеринославской губернии, Стеаринового завода в Одессе и Елисаветградской городской железной дороги. В благотворительных делах братья Бродские следовали завету своего отца, который говорил о меценатстве: «Я даю деньги не потому, потому, что мне хочется давать, а потому что сознаю, что нужно и следует давать. Поэтому они жертвовали на благотворительные цели не только средства, но и собственную энергию. Бродские непосредственно участвовали в делах общества борьбы с заразными болезнями, в организации строительства Киевского политехнического института, в делах общества по борьбе с туберкулезом и еврейской больницы. При содействии сахарных магнатов были построены противотуберкулезные санатории в Пуще-Водице под Киевом и Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. На их пожертвования в Киеве созданы коммерческое училище, детская поликлиника, бактериологические институты и крытый бессарабский рынок. Интересно, что в уставе общества борьбы с заразными болезнями по настоянию Лазаря Бродского было записано, что 6% от ежемесячного дохода рынка должно перечисляться названному обществу на цели содержания бактериологического института. Сам институт был построен в рекордно короткий срок – за 100 рабочих дней. После смерти старшего брата в 1904 году Лев Израилевич возглавил Александровское сахарное общество. В 1912 году, устав отдел, он вышел из бизнеса, продав свой пай специально созданному банковскому синдикату. Льву Бродскому принадлежало много объектов недвижимости в центре Киева, в том числе здание, в котором сегодня расположен театр имени Ивана Франко, а общая сумма его пожертвований на благотворительные цели превысила 2 миллиона рублей. В 1918 году Лев Бродский эмигрировал во Францию. Он не принял идеи революции и активно спонсировал «Белое движение». Последние годы жизни он посвятил своей тайной страсти – азартным играм. Умер в 1923 году в Париже.
30: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Деньги.
2: Первые банки появились в Месопотамии.

0: Поражен сухогруз, доставлявший в Одессу грузы военного назначения, сообщает Минобороны. В Киевской области поражено промышленное предприятие, выпускающее комплектующие для беспилотников. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах этой ночью в украинской столице. Город Абаза на юге Хакасии фактически находится в медвежьей осаде. Зафиксированы многочисленные выходы медведей к людям, сообщил замглавы республики Дмитрий Бученик. По его словам, хищников отогнали, троих застрелили. Один из медведей, убегая, снес забор. Ранее в городе был введен режим повышенной готовности из-за активности хищников. Власти Хакасии думают о введении такого режима по всей республике. Этой же ночью на севере Красноярского края из-за нападения медведя погиб человек. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Самолет министра иностранных дел приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди. Неделя высокого уровня началась 22 сентября, продлится до 28 числа. В этот период в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке собираются главы государств и правительств, министры иностранных дел и руководители международных организаций. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В Европе все чаще звучит предвоенная риторика. Как рассказал глава МИДа Польши Сикорский, он сделал запас продуктов и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще европейские страны готовятся к противостоянию с Россией? Сегодня об этом Георгий Буфт. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года. В частности, убрать профильные конкурсы, но добавить бонусы за большее число ЕГЭ. Как это оценивают учителя, ректоры и абитуриенты? Москвичу грозит до 6 лет колонии за публикацию сериала в интернете. Пиратские копии оценили в 15 миллионов рублей. Их успели посмотреть больше 150 тысяч человек. Подозреваемые задержаны. Подробности истории в ближайшем эфире «Бизнес ФМ».
1: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
3: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
1: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест-летучка» от Сберинвестиций Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвестфорума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в четверг после 17 на Бизнес ФМ.
4: ПАО «Сбербанк».
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: Европа готовится к новой войне. В интервью польскому изданию «Факт» министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая на вопрос о том, собрал ли он тревожный чемоданчик на случай военного конфликта, рассказал, что сделал существенные запасы риса, а также сварил варенье из фруктов, выращенных в собственном саду. Кроме того, глава польского МИДа установил дом ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к войне с Россией? Комментарий политолога Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает».
6: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать для координации оборонных усилий Европейский совет безопасности. Премьер Польши Дональд Туск, ссылаясь на данные разведок, заявил, что Россия может готовить гибридные атаки с целью показать неэффективность статьи 5 договора НАТО. Польша уже готовится к конфликту. Оборонные расходы страны составляют 4,8% ВВП, один из самых высоких показателей в НАТО. Население рассылает специальное руководство «Будь готов» о том, как подготовить эвакуационный рюкзак на 72 часа. часа автономии для каждого члена семьи, иметь 3 литра воды на человека в сутки, радиоприемник на батарейках, наличные мелкими купюрами, семейный план встречи на случай пропажи связи и так далее. В Германии акцент делают на медицину. В докладе, моделирующем нападение России на НАТО, Бундесвер подсчитал потенциально от 300 до 1000 раненых.

0: военных сутки. 5 военных госпиталей такой поток не выдержат. Почему гражданские клиники обяжут принимать военных? Также в ФРГ идет модернизация военной службы. Мужчины после 2008 года рождения обязаны заполнить анкету и пройти медкомиссию. Служба пока добровольная, но если набора будет мало, Бундестаг вернет призывную систему. Президент Франции Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от дронов и кибератак. На следующий год готовится учение на случай масштабного блокаута. В Британии кабинет министров готовит кампанию, призывающую домохозяйства держать запас консервов воды. Литва еще в июле утвердила план эвакуации на случай военной угрозы. Президент Финляндии Александр Стуб призвал граждан морально готовиться к диверсиям и вторжениям дронов. Правда, оговорился, что повода для паники пока нет. Еврокомиссия предлагает создать европейский инструмент стратегических средств обеспечения в размере 20 миллиардов евро до 30 года для производства спутников, защищенной связи, укрепления логистики, разработки собственных самолетов, дозаправщиков и средств киберзащиты. То есть ровно того, что Европа сегодня получает от США. В то же время значительная часть предвоенной риторики преследует целью сдерживания через демонстрацию решимости, адресованная не только своим избирателям, но и Кремлю. Влияет и американский фактор. Пентагон рассматривает вывод из Европы от 25 до 40 тысяч военных. На этом фоне европейцы делают риторический акцент на собственных возможностях. И при этом, похоже, перегибают палку. Даже генсек НАТО Марк Рютте говорит, что не ожидает нападения России на альянс в ближайшие годы, потому что НАТО слишком сильно. Москва пытается, с одной стороны, опровергать европейские страхи и обвинения в агрессивных намерениях, с другой добавляет оговорку: если что, можем и ответить. Недавно президент Путин вновь заявил, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. Нагнетая военную риторику, европейские лидеры пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая провалы в экономике и социальной сфере. Но закончил он это свое высказывание предупреждением в связи с задержанием судов в европейских водах. Давайте жить дружно, иначе придется отвечать. Лавров, повторяя, что Россия не собирается нападать на НАТО, также добавляет, что если альянс нападет сам, война будет очень короткой. В такой ситуации базовый сценарий – это затяжная серая зона. Открытая война не нужна ни одной из сторон, но гибридное противостояние может нарастать, начиная с этой зимы. А вот ответа на вопрос о том, перейдет ли хотя бы случайно такое противостояние в открытое военное, на сегодня нет. Пока Европа переходит не к войне, а к режиму, в котором война становится рабочим планированием, с бюджетами, анкетами, эвакуационными маршрутами и реанимационными койками. Такой режим, однажды запущенный, приобретает собственную инерцию. Поэтому даже прекращение огня в Украине, если оно не будет дополнено новым масштабным соглашением о европейской коллективной безопасности, не снимет европейский алармизм, а лишь переведет его в следующую фазу.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Учебный год уже начался, правила поступления еще переписываются. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года. Учителя и ректоры опрошенные бизнесов им отнеслись к идеям с пониманием, но школьникам и их родителям в моменте от этого легче не станет. Подробнее Иван Медведев.
2: Сотни тысяч 11-классников уже после начала учебного года узнали, что требования к поступлению в 27-м году могут измениться. Тем, кто рассчитывал идти на ряд инженерных и гуманитарных направлений, возможно, придется менять набор ЕГЭ. В частности, Минобр предлагает расширить перечень направлений с обязательной физикой до 37. Это может коснуться всех машиностроительных специальностей. Там, где сейчас вуз может выбирать в качестве вступительного испытания историю или обществознание, альтернативы, скорее всего, не останется. История вытеснит обществознание. Профильную математику предложено закрепить в качестве обязательного экзамена для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. А если абитуриент сдал лишний, необязательный для выбранной специальности предмет минимум на 60 баллов, вуз сможет учесть этот результат как индивидуальное достижение, и прибавка может составить от 15 до 25 баллов. Некоторые родители уже сетуют на то, что их детям фактически фактически не дали времени на подготовку к лишнему ЕГЭ. С другой стороны, в этих условиях одновременно оказались все завтрашние абитуриенты. Что касается обязательной физики и истории, по словам учителей, опрошенных Бизнес-ФМ, об этом власти тоже предупреждали давно. Помимо прочего, Минобр предлагает отменить многопрофильный конкурс, когда абитуриента зачисляют сразу на укрупненную группу, а конкретное направление он выбирает позднее. Ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин, который положительно оценивает все направления реформы, конкретно про многопрофильность говорит так.
3: Статистики за этот год еще нет. В прошлом году, в 2025-м, в государственные вузы на очную форму обучения заявление на многопрофильный конкурс подали порядка 3% всех абитуриентов. При этом наличие этой нормы усложняет алгоритмы зачисления, которые реализованы в информационных системах, и, честно говоря, немножко путает и абитуриентов, и их родителей, и университеты. Поэтому, невостребованное, честно говоря, жизнью правило, мало кому интересное, проще в этой части порядок приема упростить и сразу всех принимать на ту или иную специальность, то или иное направление подготовки, тем более, что во время учебы можно переводиться.
2: По словам ректора, вузы к этим изменениям успеют подготовиться. Детям это дастся не так легко, но время есть и у них. Учитель истории и обществознания школы 29 города Химки Григорий Назаров также с пониманием отнесся к инициативам министерства. Озвученные предложения логичны, но многое будет зависеть от того, как они будут реализованы на практике. Особенно пристально Григорий Назаров будет следить за тем, что будет происходить с системой олимпиадных льгот. Министерство хочет, чтобы без экзаменов поступать в вузы смогли только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и чтобы учитывались результаты только 10-х и 11-х классов. Продолжает Григорий Назаров.
4: Конечно, очень странно выглядит картина, когда не хочу обидеть никакие вузы, но победитель олимпиады регионального вуза получает право на поступление без каких бы то ни было испытаний в центральные вузы страны. И таким образом, по сути дела, подрывается авторитет и Всероссийской олимпиады школьников, и перечневых олимпиад первого уровня, которые проводят лучшие вузы нашей страны. Поэтому это правильное предложение. Будем внимательно и крайне скрупулезно наблюдать за тем, как эта будет идея реализована на практике.
2: Изменения также коснутся магистратуры и платного образования. Так, в одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений, а при платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. И это еще не все. В Минобре говорят, что ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. А пока некоторые родители уже иронизируют над тем, что им в какой-то степени тоже приходится сдавать экзамен. Эдакий ЕГЭ по ЕГЭ. И он с каждым годом все сложнее. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: В Париже в эти дни продолжается выставка современного искусства из России. Речь о проекте «Системная сборка», который представлен независимыми художниками из Нижнего Новгорода. Выставка проходит в Российском духовно-культурном православном центре. Одним из ее организаторов выступает правительство Нижегородской области. Мы поговорили с организатором выставки, замгубернатора региона Олегом Берковичем. Обсудили, насколько сложно организовать подобный международный проект в 2026 году. Проявили ли парижане интерес в первые дни выставки, а также о том, насколько вообще российское искусство сегодня востребовано на Западе в период культурных отмен и геополитического противостояния.
5: Мы сейчас в Европе действуем такими полуподпольными методами, на самом деле. Поэтому то, что выставка, в принципе, состоялась, это сразу уже большое достижение. Зачем это нужно делать, с учетом недружественного настроя правительств? Мое мнение, как человек, который отвечает за развитие культуры, однозначно да. В Европе большое количество людей, которые симпатизируют русской культуре, которые симпатизируют России, и с которыми, на самом деле, нельзя терять этот контакт.
6: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
1: Тема экспорта российского современного искусства в Европу в дневном эфире полностью после полудня 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
6: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
7: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
8: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.

0: готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Реклама – наша профессия. Одна из британских кондитерских компаний решила отказаться от традиционных рекламных носителей. Из своей же продукции, из шоколада, фирма изготовила огромный 390-килограммовый билборд и установила его на площади Ковент-Гарден в Лондоне. Просуществовал билборд совсем недолго. Голодные лондонские прохожие съели рекламу за 3 часа.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: «АвтоВАЗ» планирует выпустить 200 тысяч кроссоверов «Лада Азимут» в следующем году, сообщил глава компании Максим Соколов. По его словам, уже в нынешнем году будет выпущено несколько тысяч автомобилей в зависимости от разгона продаж, которые идут с задержкой в 2-3 месяца после старта производства. До конца года компания откроет продажи, отметил Соколов. Ветбиохим, компания-производитель вакцины «Мультикан», сообщила РИА Новости, что оказывает содействие следствию и открыто к сотрудничеству. Пакет необходимых документов готовится к направлению в суд. Ранее во вторник прокуратура Москвы подтвердила, что при производстве лекарственных препаратов для ветеринарного применения компании «Ветбиохим» были найдены серьезные нарушения. «Русал» рассматривает возможность продажи своего глиноземного комплекса «Виндалка» на Ямайке и предприятий по добыче бокситов в Гайане, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Компания начала поиск потенциальных покупателей, хотя уверенности в совершении сделки нет. «Русал» вышел на рынки этих двух стран в 2000-х годах. В Гайане разработка была прекращена в 2020 году и так и не возобновилась. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Восемь 46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности у Михаила Задорожного.
5: Подробностей дела не очень много. Следственный комитет сообщил лишь, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. По сведениям телеграм-канала Мэш, речь идет о сериале «Приговор». Правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион», принадлежащий МТС. В пресс-службе «Киона» это косвенно подтвердили.
6: Ситуация с сериалом «Приговор» в очередной раз указывает на актуальность проблемы пиратства для индустрии онлайн-видео в целом. Мы, ровно как и другие участники рынка, на постоянной основе выявляем факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
5: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестно, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
7: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
5: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
8: Согласно закону и разъяснениям ВСРФ в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала, справа и разместила определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
5: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит – это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск о возмещении ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то оспорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным МЭШ, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Капитал с Григорием Беглоряном.
4: Гриш, доброе утро.
9: Доброе утро.
4: Я смотрю, индекс Мосбиржи начал в зеленой зоне, но так вяло топчется. Что еще сегодня у нас?
9: Здесь понятно, рынок опять во власти оптимизма, вызванных новостями о том, что какие-то там переговорные процессы могут пройти и прочее-прочее. Опять же, там президент Трамп готов встретиться с российским президентом. Ну, такой тренд с точки зрения информационных потоков по этой теме вроде как так вполне себе. Ну, если не позитивный, то нейтральный. И рынок, в принципе, пытается на этом сыграть. Но это видно даже по динамике акций «Газпрома». Сразу они реагируют. Вот 100 рублей перевалили по акциям, сейчас 102 почти. Ну, соответственно, с учетом высокого веса индекса в индексе Мосбиржи «Газпрома», его рост, естественно, и закрепил пока успех индекса. 2300 вчера закрепили по закрытию. Сегодня продолжаем это движение. Ликвидности рублевой вот уже с завтрашнего дня будет в системе достаточно, поэтому при желании можно идти дальше. Я уж не знаю, до уровня 2400 успеет дойти рынок или застрянет здесь на 2300 плюс. Но в целом пока игра на повышение продолжается. Ну, скажем так, попытка игры на повышение. Вот вкупе с этими, будем считать, нейтральными новостями, которые касаются поиска компромиссных решений по конфликту вокруг Украины. На глобальном рынке в целом ситуация спокойная, но, естественно, цены на нефть в центре внимания. Два или даже три дня вот такой поток словесных интервенций и заклинаний, чтобы опустить нефтяные котировки, был. В итоге вбросы, которые шли через разные агентства, вчера японское агентство, какой-то вброс о том, что Иран готов досрочно открыть пролив, хотя все это дело было опровергнуто, но вчера, как я говорил, в Нью-Йорке на Генассамблее были иранские представители, президент Ирана и глава МИДа, но они всегда отличались такой миролюбивой тональностью, и в целом, что была встреча представителей Трампа вот именно с ними, в общем, естественно, оттуда тоже какой-то тон был более или менее позитивный, поэтому рынок взвесился за и против, с учетом того, что активных боевых действий в Персидском заливе пока не ведется, даже вот Хуситский фронт застыл и прочее, военная премия сокращается. Brent ниже $100, 98.60 на текущий момент. Американская нефть снижается более активно, здесь уже ниже отметки в $90. Там есть тонкий момент, вчера Трамп заикнулся о том, что возможно рассмотрит варианты запрета временного на экспорт дизеля, либо глава Минфина Бессент в принципе подтвердил слова шефа, и теперь рынок гадает, будет ли временный запрет дизеля, это, кстати, впервые в американской истории произойдет, или это всего лишь попытка словесных интервенций. Понятно, если дизель в США будет подвержен ограничениям на экспорт, или тем более запрету, то внутренние цены, ну, не во всей Америке, но в большинстве регионов на дизель действительно упадут. По логике вещей должен и спрос на сырую нефть страны американских МПЗ сократиться. Наверное, вот по этой причине американская нефть сейчас и снижается. Но вот другой вопрос. Рискнут они пойти на запрет экспорта дизеля или нет? С точки зрения долгосрочных последствий запрет экспорта дизеля может привести, конечно, к серьезным дисбалансам в американской нефтеперерабатывающей промышленности. Об этом фактически говорят все крупнейшие американские нефтяные аналитики и владельцы компании.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Каждое будущее берет свое начало в сегодняшнем дне. Когда прошлое и настоящее сплетаются в единое целое, начинается новая глава в истории города. Когда один проект сравним с целой вселенной, начинают зарождаться новые традиции, идеи и сообщества. Компания «Донстрой» и ее жилой комплекс «Начало» на Красной Пресне. В центре внимания программы «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на «Бизнес-ФМ». «Донстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
11: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Ого, красавец! Вот что значит порода.
13: А как зовут?
12: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
14: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Космические корабли, готовые обеспечивать своих жителей всем необходимым, наверняка окажутся в свободном распоряжении людей будущего. Но и в настоящем можно понять, что такое самодостаточный высокотехнологичный жилой периметр, летящий сквозь пространство и время. Ведь именно такое ощущение рождает ЖК «Начало» на Красной Пресне, разговор о котором мы завершаем сегодня. Взять хотя бы многоуровневые пешеходные связи, как на настоящем космолете. Девелопер проекта компания «Донстрой» создала не просто дорожки для прогулок, а целый городской променад в воздухе. Его ядро – закрытая галерея на третьем этаже, которая опоясывает весь комплекс и связывает жилье с коворкингами, лаунж-зонами, площадками для отдыха и другими общественными пространствами «Начала». Концепция «Город в городе» выходит здесь на новый уровень – город в космосе, где можно пройти в бассейн, передохнуть за чашечкой кофе, провести зум с партнером, забрать доставленный заказ, заглянуть в рекреационное мультипространство на крыше второго этажа, и все это, что называется, не снимая тапочек. В полете крайне важен комфорт личного пространства, а тут у каждого свои предпочтения. Кому-то хорошо в небольших уютных студиях, кто-то мечтает о просторных семейных апартаментах, а для кого-то идеальный вариант – резиденции с панорамными террасами, двойным светом или наклонными окнами, которые будто раздвигают границы реального мира. Все это в проекте есть. И вообще, как говорят в «Донстрое», здесь есть все, кроме суеты и посторонних, как и положено на космической станции, которую даже можно покинуть, но не очень хочется. А еще здесь есть технологии последнего поколения. Полное покрытие в перспективе связью 5G, полномасштабный умный дом, бесшовные телеком-услуги, цифровая инфраструктура будущего уже сегодня становится стандартом для проектов премиум-класса. И это тоже начало.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: В Москве без 2:09. У микрофона Олеся Потапова. За ночь дежурные силы ПВО перехватили 514 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным Минобороны, дроны уничтожены над приграничными с Украиной районами в Тамбовской, Рязанской, Нижегородской областях, в Поволжье, Башкирии, на юге России. Российские военные также нанесли групповые удары по предприятиям ВПК и топливно-энергетического комплекса Украины, логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Речь идет о предприятиях и складов в Киеве и области, а также в порту Одессы. Польша поднимала в небо военную авиацию. Это было сделано превентивно в связи с российскими ударами по целям в центральной части Украины, заявили в военном ведомстве Польши. Истребители были подняты в небо и направлены на обеспечение и защиту польского воздушного пространства, отмечается в сообщении. Россияне рассказали, какая сумма необходима им для счастья. Почти треть опрошенных заявила, что им нужно иметь от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Еще 22% почувствуют себя счастливыми при ежемесячных доходах от 300 до 500 тысяч рублей. Каждому пятому для счастья нужно от 50 до 150 тысяч рублей в месяц. Суммы от полумиллиона до миллиона рублей назвали 11% респондентов, более миллиона 12%. При этом около половины респондентов считают, что деньги влияют на ощущение счастья, но только до определенного предела. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сейчас самое время завершить украинский конфликт, заявил Трамп на встрече с Зеленским. Их переговоры прошли накануне, длились около 40 минут. Украина готова к любому формату энергетического перемирия. Это уже сказал Зеленский после встречи. А еще рассказал, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем «Патриот». ЕС согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, но без Усманова и Фридмана. Речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физ и юрлиц. Ранее они продлевались на 30 дней. США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом. Также в тексте сказано, что Штаты получат право расширить свое военное присутствие в Гренландии. Подробности в эфире. Бизнес FM. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. Зеленский вновь сказал, что Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что заявления Зеленского о готовности к перемирию противоречат его же словам о том, что Киев планирует нанести урон российской экономике. То есть он одновременно высказывается и за прекращение конфликта, и за его продолжение. Разговор Трампа и Зеленского длился около 40 минут, после чего президент США сказал, что надеется на, цитата, «что-то серьезное до зимы». Также Трамп сказал, что мог бы еще раз встретиться с президентом Путиным, но вряд ли это произойдет на саммите G20 в Майами.
13: У нас уже была встреча с Путиным на Аляске. Думаю, можно будет провести еще одну, но не уверен насчет Майами. Думаю, они оба, и Путин, и Зеленский, хотели бы завершения войны. Буду честен, самое время. Много людей умирает. Думаю, они договорятся о сделке. Не скажу, о какой конкретно, но мы это обсуждаем, в том числе и с Путиным. Думаю, что-то все-таки произойдет.
4: После встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем «Патриот». Но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензии на производство систем ПВО. Однако на реализацию этого потребуется как минимум 1-1.5 года, добавил Зеленский. Он вновь сказал, что готов к встрече с Путиным в любое время. Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
17: Они работали без переводчика, поскольку Зеленский говорит по-английски, и это укорачивает подобный формат. Это может говорить также о том, что они обговаривали те вопросы, которые уже каким-то образом обговаривались раньше, и шли по списку пунктов по принципу «да-да», «нет-нет». Они прорабатывали уже некий проект возможного соглашения, ну или пункты возможного соглашения. В частности, так называемое энергетическое перемирие. Само по себе энергетическое перемирие теоретически было бы возможно, но надо проговаривать детали. Все-таки Москва считает это своим козырем в преддверии зимней военной кампании. Вряд ли она от него откажется так просто. Просто считает, что он наносит ущерб Украине больше, чем он наносит ущерб Российской Федерации. Но, может быть, мы не знаем пока каких-то деталей, которые обговаривают стороны. К тому же, чисто, опять же, теоретически, можно было бы протестировать какой-то вариант какого-то, опять же, частичного перемирия до наступления зимних холодов в отопительный сезон. Но, опять же, следует еще раз оговорить, что Москва до сих пор категорически была против каких-либо частичных перемирий. И чаще всего звучит тезис о том, что Москва хочет долгосрочного мира. а не просто прекращение огня и передышки.
4: Оцените, пожалуйста, возможно ли встреча на G20 в Майами Путина и Трампа?
17: Я думаю, Путин не полетит в Америку.
4: И еще вот Зеленский сказал, что не получил конкретного ответа по поставкам Патриот.
17: У Америки действительно нет лишних запасов Патриот. У них у самих осталось около 1000 штук, как пишет пресса, тогда как до войны с Ираном было более 2500. Для того, чтобы пойти Зеленскому навстречу, могут найти некоторое количество ракет-перехватчиков, но взамен на это от него хотят, видимо, каких-то уступок и какой-то гибкости в переговорном процессе. Пока он ее не демонстрирует. Трамп говорил, что он верит в то, что сделка возможна. В то же время он отказался отвечать на вопрос о территориальных уступках и обрисовать хотя бы примерный формат этой возможной сделки. Но это все в любом случае гадание на кофейной гуще, поскольку мы не знаем, появится ли гибкость в российской переговорной позиции. Это может выясниться по итогам встречи Лаврова и госсекретаря Рубио.
4: Георгий Бовт. Встреча Сергея Лаврова с госсекретарем Рубио пройдет сегодня. Лавров уже прилетел в Нью-Йорк. А с делегацией Украины будут встречаться эмиссары Трампа Стив Уитков и Джаред Кушнер. По сведениям Axios, в обсуждении участие примут также представители Великобритании, Франции и Германии. Иностранная пресса после встречи Трампа и Зеленского на перспективы деэскалации смотрит пессимистично.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
18: South China Morning Post обращает внимание на предложение об энергетическом перемирии. Украина готова прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, но только при взаимном прекращении атак. При этом издание напоминает, что предыдущая попытка такого перемирия провалилась. Летом после заявления Трампа последовали новые удары с обеих сторон. Рейтер выделяет другой практический результат встречи – запрос Зеленского на дополнительные ракеты «Патриот» перед зимой. Киев предлагает США такую схему. Америка прямо сейчас дает их из своих запасов, а Украина вернет такое же количество «Патриотов» США из немецких поставок. Германия обещала предоставить ракеты в 27 и 28 годах. Но агентство обращает внимание, что Трамп пока не дал согласия на это предложение. К тому же конфликт на Украине, война США с Ираном уже истощили мировые запасы «Патриот». Политика связывает переговоры еще и с внутренней проблемой США – рекордными ценами на дизель. Отмечается, что Трамп все сильнее увязывает украинские удары по российским НПЗ с ростом цен на топливо в Америке и рассматривает возможность ограничить экспорт американского дизеля. При этом нефтяная отрасль США выступает против такого шага, предупреждая о риске дальнейшего роста мировых цен. А Bloomberg обращает внимание уже на отношения Киева с Европой. В Нью-Йорке состоялась напряженная встреча Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. ЕС готов дать дополнительные деньги Киеву, если будет видно продвижение Украины в вопросе борьбы с коррупцией и увеличения налоговых поступлений. Зеленский оказался недоволен снятием санкций с двух российских бизнесменов и нежеланием некоторых европейских союзников поставлять необходимое вооружение. Украина также просит помочь закрыть дефицит бюджета примерно 26 миллиардов евро и ускорить выделение кредита на 90 миллиардов, что, в свою очередь, уже раздражает европейцев.
4: Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года. Однако из списка были исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман, говорится в заявлении Совета ЕС. Изначально за снятие санкций с российских миллиардеров выступили Франция и Люксембург, но Латвия воспротивилась. Ирландия предложила продлить ограничения на 3 года вместо обычных 6 месяцев, и в итоге решение было принято. Продолжит Валерий Бадоев.
19: Алишер Усманов и Михаил Фридман попали под европейские санкции в феврале 2022 года. Бизнесмены неоднократно пытались оспаривать их в суде, но добиться полной отмены не смогли. Сейчас за снятие санкций с Усманова выступила Франция. По одной из версий, озвученной источниками Рейтер, Париж таким образом пытался освободить своих граждан из тюрьмы в Азербайджане. Европейский дипломат даже заявил агентству, что это якобы был, цитата, «шантаж» со стороны Баку. Франция помогает со снятием санкций с Алишера Усманова, а Азербайджан взамен отпускает из тюрьмы двух французов, один из которых был обвинен в шпионаже. Однако неназванный высокопоставленный дипломат из Баку позднее опроверг Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Во французском МИДе же заявили, что тема снятия санкций с Усманова – это, цитата, «вопрос национальной безопасности», и отказались предоставить подробности. А вот за исключением Михаила Фридмана из списка выступил Люксембург. У бизнесмена с этой европейской страной идет арбитражное разбирательство на 16 миллиардов долларов по поводу заморозки его активов. В Люксембурге опасались, что сохранение ограничений против Фридмана было бы юридически сложнее обосновать, если санкции сняли бы только с Усманова. То есть Люксембург считал, что их аргументы в суде могли бы ослабнуть, поэтому если и исключать из списка, то сразу обоих. Логика не до конца понятная, но так все это объяснили источники Рейтер среди европейских дипломатов. Других объяснений представлено не было. Ранее снятие санкций с Михаила Фридмана также лоббировали политуехавшие из России. Они даже писали письма в его поддержку к руководству Евросоюза, но тогда это дело ничем не кончилось. Сейчас, после долгих переговоров и сопротивления со стороны Латвии, санкции были продлены и сразу на 3 года. А Алишера Усманова и Михаила Фридмана из списка все же исключили, комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
20: Я думаю, что им удалось, используя юридическую систему, юридические механизмы во Франции и в Люксембурге, для своей защиты. И такой механизм, безусловно, существует судебный. И очевидно, что эти страны и их лидеры пришли к выводу, что Алишер Усманов и Михаил Фридман больше не являются лицами, в отношении которых санкции должны действовать.
21: И надо отметить, конечно, что каждые полгода или каждый год снова собираться и снова единогласно продлевать санкции. Сложно, непредсказуемо и возможны различные варианты поведения той или иной страны. А 36 месяцев сразу же сокращают необходимые процедуры и мероприятия.
19: Если бы согласие не было достигнуто, то под угрозой оказались бы санкции против вообще всех лиц из европейского черного списка. А это, по подсчетам Рейтер, около 3000 физ и юрлиц. Важно отметить, что речь идет конкретно о персональных санкциях. Но что изменится после первого в истории решения продлить ограничения на 3 года, объясняет адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
22: Российскую программу с самого начала, прямо с марта 2014 года, вводили на полгода. Сделано это было специально, чтобы желающие эти санкции оспорить не могли это сделать фактически. По одной простой причине. Потому что средний срок рассмотрения дела в суде первой инстанции в Европейском Союзе в Люксембурге 1,5 года. Теперь будет 3 года, то есть цементируется вот этот вот правовой режим санкций в отношении россиян. После того, как акт будет опубликован, у заинтересованных сторон будет лишь 2,5 месяца на подачу иска в суд ЕС. Если они не успеют до конца года подать иск, следующее право, подобное на оспаривание санкций, у них возникнет через 3 года.
19: Агентство Рейтер обращает внимание на то, что сразу после согласия Латвии исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка, Париж согласился начать переговоры о присоединении Риги к инициативе так называемого ядерного сдерживания, то есть снятие санкций обменяли на французский ядерный зонтик. Связаны ли эти два события, пока не подтверждается. Но произошли они сразу друг за другом. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
23: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
24: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом WeGlobal FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк 16+.
25: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
6: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Для оптовой и розничной торговли табачной и никотин содержащей продукции с 1 октября потребуется лицензия. Оптовые лицензии будет выдавать Росалкоголь-Табак-Контроль, розничные и региональные власти. За нарушение, продажу несовершеннолетним, открытую выкладку, торговлю на транспорте и возле школ, лицензию аннулируют. Местные власти совместно с жителями будут определять границы территории возле школ и детсадов, где продажа табака будет запрещена. Правила определения таких границ уже утвердило правительство. В Кабмине рассчитывают, что лицензирование сократит оборот сомнительной продукции и закроет нелегальные точки продаж, а также дополнительно защитит несовершеннолетних. В Нижнем Новгороде на территории IT-кампуса «Неймарк» начал работу межвузовский студенческий IT-центр. Пространство, объединяющее студентов, преподавателей и исследователей из разных вузов региона. Как сообщает пресс-служба правительства области, в новом центре есть современное оборудование, VR-лаборатория, 3D-принтеры. Пользоваться этим могут студенты IT-направлений, преподаватели вузов-партнеров, участники мероприятий кампуса. Как отметил замгубернатора Егор Поляков, межвузовская модель здесь критически важна. Когда студенты разных вузов работают вместе, рождаются нестандартные решения и сильные команды. Первое в новом учебном году региональное родительское собрание состоится в Нижегородской области 24 сентября в онлайн-формате. Собрание организовано Министерством образования региона в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Как рассказал глава ведомства Михаил Пучков, на собрании будут обсуждаться общие вопросы адаптации детей к учебному процессу, обеспечения безопасности и создания условий для поддержки юных талантов. Кроме того, руководитель регионального центра «Вега» Ирина Зиновьева расскажет, какие шаги необходимо предпринять ребенку и его родителям, чтобы войти в олимпиадную сборную региона. Наличие карты болельщика с 1 октября станет обязательным условием посещения матчей Фонбет Кубка России по футболу, который проходит на стадионах клубов российской премьер-лиги. Напомню, фан-айди уже несколько лет необходим для посещения матчей РПЛ. Также карта болельщика требуется для прохода на финал Кубка России и матча за Суперкубок страны. Минспорт объяснил введение меры вопросами безопасности. И еще о спорте. Хоккейный клуб «Торпедо» обыграл омский «Авангард» дома на Волга-арене. Итоговый счет матча 5-1. Это первая победа нижегородцев над омичами с 22 года. «Торпедо» после этой победы набрала 8 очков и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Авангард» на 8-й строчке Восточной конференции. Следующий матч «Торпедо» проведет завтра на льду Волга-арены. Нижегородцы сразятся с хоккейным клубом «Сочи». О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно и плюс 21 градус. Вечером также пасмурно, температура плюс 17. Ночью ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 15.
2: Валюта.
7: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 23 сентября. Доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 53 копейки. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
6: Соглашение о сотрудничестве подписано между Нижегородским государственным техническим университетом имени Алексеева и производственной компанией «Взлет» из Санкт-Петербурга. Документ закрепляет передачу вузу действующего метрологического оборудования для оснащения лаборатории, где студенты будут осваивать современные средства учета энергоресурсов. Как отметил спикер регионального парламента Евгений Люлин, проект реализован по инициативе Законодательного собрания Нижегородской области. Новое оборудование войдет в состав лаборатории, где студенты НГТУ будут изучать процессы регулирования тепловыми потоками в зданиях и осваивать работу с приборами учета расхода энергоресурсов. Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре «Час с торговым представителем России в Республике Киргизия» Айдаром Гашигулиным. Мероприятие проводит региональный центр поддержки экспорта. Предстоящий вебинар поможет предпринимателям лучше ориентироваться в деловой среде Киргизии, обсудить актуальные вопросы взаимодействия с местными организациями и определить новые направления для развития поставок. Вебинар состоится 25 сентября. Добавлю, в этом году уже состоялись 5 вебинаров с торгпредами в республиках Монголия, Казахстан, Алжир, Аргентина и Узбекистан. Также открыта регистрация на вебинар с торговыми представителями России в Арабских Эмиратах и в Армении. РЖД планирует начать использовать в пассажирских поездах робота-проводника по имени Володя. Об этом сообщил глава компании Олег Белозеров. Робот уже совершил экспериментальную поездку на высокоскоростном поезде «Сапсан». Во время испытаний Володя встречал пассажиров при посадке, проверял билеты и документы, а также общался с путешественниками. Как отмечают в РЖД, робот-проводник – это не замена человека, а шаг к сервису нового уровня. В будущем человек будет координировать работу целого парка роботов, оставляя за собой право принимать ключевые решения. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
8: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
11: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максимум» доме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
12: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
26: «Агат». Покупай выгодно.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Знай меру. Киловатт-час. Единица, в которой обычно выставляют счета потребителям электричества и других видов энергии. Среднемесячный расход одного домохозяйства в России – около 250 киловатт-часов. Здоровый взрослый мужчина в процессе физического труда в течение 8-часового трудового дня выполняет работу, равную примерно половине киловатт-часа.
28: Знай меру на Business FM. Через век.
1: Главные капиталы России.
4: Юлий Петрович Гужон.
13: С персоной Юлия Гужона был связан один из самых необычных скандалов промышленной Москвы начала века. Будучи гражданином Французской республики, он не имел русской широты характера и славился категоричностью в вопросе уступок пролетариату. Зимой 1902 года рабочие его шелковой мануфактуры устроили очередную стачку, требуя смягчения патагонной системы труда. Гужон тут же вызвал полицию. Прибывшие на место высокие полицейские чины в полном соответствии с требованиями шефа московского охранного отделения Сергея Зубатова приказали фабриканту договориться с рабочими мирно и без кровопролития. Гужон отказался и тут же демонстративно уволил 1200 бастующих. Тогда шеф охранки в сопровождении оберполицмейстера явился на завод лично и пригрозил упрямцу арестом и высылкой в 48 часов из России. Гужон пожаловался французскому послу. Назревал международный скандал. А тут еще и московские капиталисты проявили солидарность с коллегой и направили коллективную жалобу на московский полицейский беспредел министру финансов Витте. Забастовку прекратили, выдав рабочим 6000 рублей на всех и отправив зачинщиков в деревню. Шеф охранного отделения Зубатова перевели с повышением в особый отдел департамента полиции, а Гужон стал кумиром московского бизнес-сообщества. С 80-х годов 19 века Юлий Гужон был крупнейшим пайщиком товарищества шелковой мануфактуры в Москве и товарищества Московского металлургического завода. В течение 10 лет был бессменным председателем Московского общества заводчиков и фабрикантов, поддерживая на собственных предприятиях самые жесткие порядки. Гужон писал книги, например, «Нормировка рабочего дня» и несколько слов по вопросу об увеличении оборотных средств в народе и привлечении в Россию иностранных капиталов. Он выступал за широкую приватизацию, требовал дать больше полномочий Думе и Государственному Совету, резко критиковал российские власти за увлечение госрегулированием экономики и требовал не препятствовать деятельности иностранных компаний в России. После Октябрьской революции Гужон покинул Москву и перебрался в Крым, где в 1918 году был убит на своей даче офицерами Белой добровольческой армии. Есть версия, что Юлия Гужона убили некие охотники за капиталами крупного финансового треста в Швейцарии. Этот трест был открыт еще императором России в пользу группы московских предпринимателей, и в том числе Гужона. Что стало с этим трестом, его активами и людьми, которые за ним охотились, покрыто тайной.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM.
14: Вначале был бизнес.
15: Как появлялись города?
16: Нефтекамск, 130 тысяч жителей. В 1955 году на северо-западе Башкортостана, в районе старинного села Орлан, было обнаружено богатое нефтяное месторождение. Поселок, который вырос рядом с буровыми вышками, разросся так стремительно, что уже через 8 лет получил статус города.
14: Как появлялись города? На Бизнес FM.
17: Знай меру. Унция, вероятно, от латинского «uno» – единица массы, в Древнем Риме составляла 1/12 римского фунта – либре, сегодня равна примерно 28,5 граммам. Меры активно используются в теннисе при определении веса ракеток и в боксе для измерения веса перчаток. Тройская унция на 3 грамма тяжелее, но названа так не поэтому.
1: «Знай меру» на Business FM.
4: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Valium Picnic. Валиум – препарат с седативным эффектом, который назначают при неврозах, фобиях, истерических реакциях или бессоннице. А его побочные действия – это вялость, сонливость и снижение концентрации. Валиумный пикник или валиумная вечеринка – популярный в Нью-Йорке термин, означающий затишье на бирже в предпраздничные или нерабочие дни, когда торговля замедляется или закрывается вовсе. В некоторых случаях, например, перед Рождеством, рынки могут демонстрировать сезонный рост в преддверии больших официальных каникул. Трейдеры называют этот эффект «ралли Санта-Клауса». Срочные переводы на Business FM.
17: Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад.
14: Успеть за 10 секунд на Business FM.
4: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. Все российские регионы сформировали нормативные запасы топлива к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирак Файзулин. Так он ответил на вопрос о запасах угля и мазута по стране. При атаке беспилотников в Брянске

0: председателю Евросоюза 500 000 евро на защиту от беспилотников. Об этом пишет финская газета «Илталехти». Письмо от имени министров обороны Балтийских республик направлено председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Свою просьбу главы ведомства обосновали возросшей угрозой со стороны России. Республики ждут финансовой помощи уже в этом году. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В Европе все чаще звучит предвоенная риторика. Как рассказал глава МИДа Польши Сикорский, он сделал запас продуктов и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще европейские страны готовятся к противостоянию с Россией? Сегодня об этом Георгий Бухт. Москвичу грозит до 6 лет колонии за публикацию сериала в интернете. Пиратские копии оценили в 15 миллионов рублей. Их успели посмотреть больше 150 тысяч человек. Подозреваемый задержан. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру приема вуза уже со следующего года. В частности, убрать профильные конкурсы, но добавить бонусы за большее число ЕГЭ. Как это оценивают учителя, ректоры и абитуриенты? Подробности в эфире «Бизнес ФМ». Европа готовится к новой войне. В интервью польскому изданию «Факт» министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая на вопрос о том, собрал ли он тревожный чемоданчик на случай военного конфликта, рассказал, что сделал существенные запасы риса, а также сварил варенье из фруктов, выращенных в собственном саду. Кроме того, глава польского МИДа установил дом ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к войне с Россией? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать для координации оборонных усилий Европейский совет безопасности. Премьер Польши Дональд Туск, ссылаясь на данные разведок, заявил, что Россия может готовить гибридные атаки с целью показать неэффективность статьи 5 договора НАТО. Польша уже готовится к конфликту. Оборонные расходы страны составляют 4,8% ВВП, один из самых высоких показателей в НАТО. Население рассылает специальное руководство «Будь готов» о том, как подготовить эвакуационный рюкзак на 72 часа автономии для каждого члена семьи, иметь 3 литра воды на человека в сутки, радиоприемник на батарейках, наличные мелкими купюрами, семейный план встречи на случай пропажи связи и так далее. В Германии акцент делают на медицину. В докладе, моделирующем нападение России на НАТО, Бундесвер подсчитал потенциально от 300 до 1000 раненых военных в сутки. 5 военных госпиталей такой поток не выдержат, посему гражданские клиники обяжут принимать военных. Также в ФРГ идет модернизация военной службы. Мужчины после 2008 года рождения обязаны заполнить анкету и пройти медкомиссию. Служба пока добровольная, но если набора будет мало, Бундестаг вернет призывную систему. Президент Франции Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от дронов и кибератак. На следующий год готовится учение на случай масштабного блокаута. В Британии кабинет министров готовит кампанию, призывающую домохозяйства держать запас консервов воды. Литва еще в июле утвердила план эвакуации на случай военной угрозы. Президент Финляндии Александр Стуб призвал граждан морально готовиться к диверсиям и вторжениям дронов. Правда, оговорился, что повода для паники пока нет. Еврокомиссия предлагает создать европейский инструмент стратегических средств обеспечения в размере 20 миллиардов евро до 30 года для производства спутников, защищенной связи, укрепления логистики, разработки собственных самолетов-дозаправщиков и средств киберзащиты. То есть ровно того, что Европа сегодня получает от США. В то же время значительная часть предвоенной риторики преследует целью сдерживания через демонстрацию решимости, адресованная не только своим избирателям, но и Кремлю. Влияет и американский фактор. Пентагон рассматривает вывод из Европы от 25 до 40 тысяч военных. На этом фоне европейцы делают риторический акцент на собственных возможностях. И при этом, похоже, перегибают палку. Даже генсек НАТО Марк Рютте говорит, что не ожидает нападения России на альянс в ближайшие годы, потому что НАТО слишком сильно. Москва пытается, с одной стороны, опровергать европейские страхи и обвинения в агрессивных намерениях, с другой добавляет оговорку: если что, можем и ответить. Недавно президент Путин вновь заявил: у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. Нагнетая военную риторику, европейские

0: И лидеры пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая провалы в экономике и социальной сфере. Но закончил он это свое высказывание предупреждением в связи с задержанием судов в европейских водах. «Давайте жить дружно, иначе придется отвечать». Лавров повторяет, что Россия не собирается нападать на НАТО, также добавляет, что если альянс нападет сам, война будет очень короткой. В такой ситуации базовый сценарий – это затяжная серая зона. Открытая война не нужна ни одной из сторон, но гибридное противостояние может нарастать, начиная с этой зимы. А вот ответа на вопрос о том, перейдет ли хотя бы случайно такое противостояние в открытое военное, на сегодня нет. Пока Европа переходит не к войне, а к режиму, в котором война становится рабочим планированием, с бюджетами, анкетами, эвакуационными маршрутами и реанимационными койками. Такой режим, однажды запущенный, приобретает собственную инерцию. Поэтому даже прекращение огня в Украине, если оно не будет дополнено новым масштабным соглашением у европейской коллективной безопасности, не снимет европейский алармизм, а лишь переведет его в следующую фазу.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Учебный год уже начался, правила поступления еще переписываются. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года. Учителя и ректоры опрошенные бизнес ФМ отнеслись к идеям с пониманием, но школьникам и их родителям в моменте от этого легче не станет. Подробнее Иван Медведев.
2: Сотни тысяч 11-классников уже после начала учебного года узнали, что требования к поступлению в 27-м году могут измениться. Тем, кто рассчитывал идти на ряд инженерных и гуманитарных направлений, возможно, придется менять набор ЕГЭ. В частности, Минобр предлагает расширить перечень направлений с обязательной физикой до 37. Это может коснуться всех машиностроительных специальностей. Там, где сейчас вуз может выбирать в качестве вступительного испытания историю или обществознание, альтернативы, скорее всего, не останется. История вытеснит обществознание. Профильную математику предложено закрепить в качестве обязательного экзамена для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. А если абитуриент сдал лишний, необязательный для выбранной специальности предмет минимум на 60 баллов, вуз сможет учесть этот результат как индивидуальное достижение, и прибавка может составить от 15 до 25 баллов. Некоторые родители уже сетуют на то, что их детям фактически не дали времени на подготовку к лишнему ЕГЭ. С другой стороны, в этих условиях одновременно оказались все завтрашние абитуриенты. Что касается обязательной физики и истории, по словам учителей, опрошенных Бизнес-ФМ, об этом власти тоже предупреждали давно. Помимо прочего, Минобр предлагает отменить многопрофильный конкурс, когда абитуриента зачисляют сразу на укрупненную группу, а конкретное направление он выбирает позднее. Ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин, который положительно оценивает все направления реформы, конкретно про многопрофильность говорит так.
3: Статистики за этот год еще нет. В прошлом году, в 25-м, в государственные вузы на очную форму обучения заявление на многопрофильный конкурс подали порядка 3% всех абитуриентов. При этом наличие этой нормы усложняет алгоритмы зачисления, которые реализованы в информационных системах, и, честно говоря, немножко путает и абитуриентов, и их родителей, и университеты. Поэтому, невостребованное, честно говоря, жизнью правило, мало кому интересное, проще в этой части порядок приема упростить и сразу всех принимать на ту или иную специальность, то или иное направление подготовки, тем более, что во время учебы можно переводиться.
2: По словам ректора, вузы к этим изменениям успеют подготовиться. Детям это дастся не так легко, но время есть и у них. Учитель истории и обществознания школы 29 города Химки Григорий Назаров также с пониманием отнесся к инициативам министерства. Озвученные предложения логичны, но многое будет зависеть от того, как они будут реализованы на практике. Особенно пристально Григорий Назаров будет следить за тем, что будет происходить с системой олимпиадных льгот. Министерство хочет, чтобы без экзаменов поступать в вузы смогли только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников и чтобы учитывались результаты только 10-х и 11-х классов. Продолжает Григорий Назаров.
4: Конечно, очень странно выглядит картина, когда, не хочу обидеть никакие вузы, но победитель олимпиады регионального вуза получает право на поступление без каких бы то ни было испытаний в центральные вузы страны. И таким образом, по сути дела, подрывается авторитет и Всероссийской олимпиады школьников, и перечневых олимпиад первого уровня, которые проводят лучшие вузы нашей страны. Поэтому это правильно. правильное предложение. Будем внимательно и крайне скрупулезно наблюдать за тем, как эта будет идея реализована на практике.
2: Изменения также коснутся магистратуры и платного образования. Так, в одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений, а при платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. И это еще не все. В Минобре говорят, что ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. А пока некоторые родители уже иронизируют над тем, что им в какой-то степени тоже приходится сдавать экзамен. Эдакий ЕГЭ по ЕГЭ. И он с каждым годом все сложнее. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: В Париже в эти дни продолжается выставка современного искусства из России. Речь о проекте «Системная сборка», который представлен независимыми художниками из Нижнего Новгорода. Выставка проходит в Российском духовно-культурном православном центре, и одним из ее организаторов выступает правительство Нижегородской области. Мы поговорили с организатором выставки, замгубернатора региона Олегом Берковичем. Обсудили, насколько сложно организовать подобный международный проект в 2026 году, проявили ли парижане интерес в первые дни выставки, а также о том, насколько вообще российское искусство сегодня востребовано на Западе в период культурных отмен и геополитического противостояния.
5: Мы сейчас в Европе действуем такими полуподпольными методами, на самом деле. Поэтому то, что выставка, в принципе, состоялась, это сразу уже большое достижение. Зачем это нужно делать, с учетом недружественного настроя правительств? Мое мнение, как человек, который отвечает за развитие культуры, однозначно да. В Европе большое количество людей, которые симпатизируют русской культуре, которые симпатизируют России, и с которыми, на самом деле, нельзя терять этот контакт.
6: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
1: Тема экспорта российского современного искусства в Европу в дневном эфире полностью после полудня 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама.
7: Масло есть. Фильтры есть. Скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
8: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Насколько бы странным это ни выглядело для английского священника XIX века, но Роберт Джон Лечмер Гуппи действительно любил естественные науки и так усердно занимался ими на острове Тринидад в Карибском море, что сделал карьеру ученого, став президентом Тринидадского научного общества. В 1866 году Гуппи выступил с докладом перед коллегами в Лондоне и представил несколько крохотных рыбок, которые, по уверениям Роберта, были живородящими. Они метали икру, как принято среди рыб. Ученого подняли на смех. Но рыбки в итоге оказались у знаменитого ихтиолога Альберта Гюнтера, который вскоре убедился, что Гуппи был прав. И мало того, что рыбки оказались живородящими, они еще приносили огромную пользу, поедая личинок малярийного комара и спасая тем самым людей от тропических болезней. Репутация Гуппи была восстановлена, а рыбки, названные в его честь, сегодня одна из самых популярных аквариумных разновидностей. Говорящие фамилии на Бизнес FM.
9: компании и корпорации.
10: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Суд Вене обязал подконтрольную Олегу Дерипаске компанию «Расперия» выплатить австрийской Raiffeisenbank International больше 3 миллиардов евро. Спор возник после срыва сделки между Raiffeisen и «Расперия» по покупке доли австрийского строительного концерна «Штрабах» за 1,5 миллиарда евро. Акции последнего были заморожены после введения санкций против Дерипаски. «Расперия» добилась в российских судах взыскания с Raiffeisenbank'а. После этого банк решил добиваться ответной компенсации в Австрии.
11: Отставки и назначения.
10: Илью Бердникова назначили новым гендиректором «Ашан Ритейл Россия». Ранее он занимался стратегическим развитием и отвечал за финансовые и операционные результаты одного из основных направлений X5, а затем работал в Росимуществе. На прошлой неделе указом президента России во временное управление были переданы российские активы французской розничной группы «Ашан», а также швейцарского производителя продуктов питания «Нестле» и бывшей «Леруа Мерлен», которая сейчас работает под брендом «Лимана Про».
11: Сделки.
10: Мэрия Москвы продала свои площади в здании кинотеатра «Пять звезд» на улице Бахрушина. Сумма сделки почти 440 миллионов рублей. Покупателем стала структура оператора кинопоказов группа «Парадис», которая уже являлась совладельцем объекта. Не исключено, что консолидация потребовалась компании для реновации помещения. «Парадис» работает на рынке кинопроката с 92 года. Ему принадлежат права на прокат более 5000 кинокартин. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Девять сорок шесть в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности у Михаила Задорожного.
12: Подробностей дела не очень много. Следственный комитет сообщил лишь, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. По сведениям телеграм-канала Мэш, речь идет о сериале «Приговор». Правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион», принадлежащий МТС. В пресс-службе «Киона» это косвенно подтвердили.
13: Ситуация с сериалом «Приговор» в очередной раз указывает на актуальность проблемы пиратства для индустрии онлайн-видео в целом. Мы, ровно как и другие участники рынка, на постоянной основе выявляем факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
12: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестно, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
14: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
12: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
15: Согласно закону и разъяснениям ВСРФ в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала и разместила определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
12: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит – это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск о возмещении ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то оспорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным МЭШ, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, доброе утро.
16: Доброе утро.
1: А насколько оно сегодня доброе для российского рынка?
16: Относительно добрый, да. Начинаем ростом. Ну, в принципе, еще вчера в концовке индекс Мосбиржи взял отметку 2300, вроде как даже по закрытию закрепился. Сегодня с утра за счет продолжения роста акций «Газпрома» они уже взяли отметку, по-моему, почти, да, ну, 103 рубля почти было. Соответственно, растут где-то около 2%, но это подталкивает индекс Мосбиржи повыше. Активность, конечно, еще очень низкая, все другие наиболее ликвидные бумаги пока торгуются в прежнем режиме, топчется на месте. Ну, причины здесь прежние, да, это очередная попытка поиграть на идею, что хуже уже вот этих геополитических аспектов быть не должно, а лучше может быть, потому что там опять пошли разговоры о переговорах, о прекращении конфликта и прочее. В общем, рынок решил на этом немножко поиграть. Рублевая ликвидность завтрашнего дня будет в системе вполне приличной, так что при желании можно индекс удержать на 2300 и, может быть, даже подтащить его и к следующему барьеру в 2400. Суть это не меняет, технические уровни такие более серьезные начинаются гораздо выше, это где-то ближе к отметке 2500, уж не знаю, получится туда дотащить, позволят ли условия. Ну, рынок пока в целом настроен позитивно. Валютный рынок на фоне подтверждения со стороны Минфина о том, что в проекте бюджета на ближайшие 3 года цена отсечения будет $50 и меняться не будет, по крайней мере, Минфин так планирует, соответственно, это никаким образом не будет поддерживать рубль, если цены на нефть будут расти, наоборот, чем больше будет нефтегазовых доходов, тем обильнее будет спрос со стороны Минфина, то есть объемы покупки валюты будут нарастать, ну, юаней. Так что это такая палка о двух концах, поэтому спекулянты в целом пока, удерживая позиции против рубля, считают, что находятся в комфортной позиции, хотя сейчас вот идет период налогов платежей, какие-то увеличенные, я смотрю, продажи со стороны экспортеров, ну и в целом рынок пока по паре юань-рубль стабилизировался на отметке 12+, ну точнее почти 12.60. На глобальном рынке все тихо, падающие цены на нефть пока взбодрили инвесторов на мировом фондовом рынке. Цены на нефть снижаются, опять же, по причине отсутствия дополнительных форс-мажорных факторов в Персидском заливе, то есть никто никого не бомбит. Хуситы тоже притихли, саудиты обещают возобновить поставки нефти по своему нефтепроводу и прочее, прочее, поэтому военная премия снижается, ну и рынок пока пытается понять, будет ли эта пауза сохраняться. Brent 98,5.
8: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
17: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
8: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест-летучка» от Сберинвестиций Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвест-форума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в четверг после 17 на Бизнес-ФМ.
18: ПАО «Сбербанк».
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
20: «Мир».
18: каждый день в твоих руках.
20: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
21: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
22: Кошелек или жизнь?
23: В 1346 году англичане в битве при Невиллс-Кроссе захватили в плен короля Шотландии Давида II. Монарх провел в заключении 11 лет, правда, в плену ему дозволялось быть окруженным свитой своих придворных. Кроме того, короля под честное слово отпускали на родину для переговоров о собственном выкупе. Сумма, которую назначили англичане, была значительной. 100 тысяч мерков. На современные деньги это около 4 миллионов долларов. Для сбора средств в Шотландии даже пришлось вводить дополнительные налоги. Но все равно вся сумма выплачена не была. В обеспечении обязательств англичанам передали знатных заложников. После смерти бездетного Давида шотландский трон унаследовал его племянник Роберт, ставший основателем династии Стюартов.
22: Кошелек или жизнь?
23: Специальный проект «Бизнес ФМ».
21: Между делом с Кирой Альтман.
24: Как мы с вами трактуем поведение других людей? И почему нам так трудно понимать друг друга и договариваться друг с другом? Об этом говорю с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистики.
25: Мне рассказывала одна дама, она была медиатор, есть такая специальность. Она пыталась разрешить споры, не доводя до суда. И вот она мне однажды рассказывала, были два брата, которые за наследство родителей, оно не было каким-то невероятным, это наследство. Здесь даже дело не в количестве, а сам факт. В общем, они разругались пух и прах и ругались лет 20. Но она мудрая, я экзальтирована обычно говорю, она наоборот таким тихим, спокойным голосом, она говорит, собственно, вы что хотите? Вот одному отдельно она с ними говорила. И вдруг один раскололся, один говорит, он меня просто не уважает, вытирает об меня ноги, мне ничего из этого наследства не нужно. Просто он сказал бы, вот ты любил там, я не знаю, зеленое кресло, возьми ты это кресло. Кресло! И на этом кончился их спор. А потом она поговорила со вторым, говорит, послушайте, это же нету темы спора. Это чистая психология была. Он меня унижает, а я так просто не сдамся. А тот и не думал его унижать. Ему просто в голову это не приходило. Ведь согласись, что это ровно то, где мы живем каждый день. Мы все время неправильно трактуем поведение других людей.
24: Услышать другого – это не значит не услышать себя. Но это возможность прекратить споры. Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
21: Между делом на Бизнес ФМ. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
26: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
21: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес ФМ. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
27: В Москве 9 часов 58 минут, студия Олеся Потапова. Все сочинские пляжи возобновили работу после отмены угрозы атаки без экипажных катеров, сообщили в городской администрации. Все пляжи доступны для отдыха и купания. Накануне вечером мэр Сочи Андрей Прошунин объявил о закрытии пляжей курорта из-за возможной атаки. житель Керчи задержан за госизмену после сбора в интернете средств для ВСУ. По данным ФСБ, 38-летний мужчина организовал в телеграм-канале группу с участием проукраински настроенных волонтеров, отправляя средства на закупку нужд украинской армии. Он также передавал СБУ сведения о расположении средств ПВО и других военных объектов на полуострове, заявили в ФСБ. Польша поднимала в небо военную авиацию. Это было сделано превентивно в связи с российскими ударами по целям в центральной части Украины, заявили в военном ведомстве Польши. Истребители были подняты в небо и направлены на обеспечение и защиту польского воздушного пространства, говорится в сообщении. Спасатели возобновили поиски двух альпинистов, пропавших в Кабардино-Балкарии. Они перестали выходить на связь 20 сентября, когда находились на горе Дыхтау. За два дня поисков, в том числе с привлечением вертолета, не принесли результата. Альпинисты, которых ищут, прибыли из Нижнего Новгорода и Тольятти. У них большой опыт восхождений, но они шли по сложному маршруту. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сейчас самое время завершить украинский конфликт, заявил Трамп на встрече с Зеленским. Их переговоры прошли накануне, длились около 40 минут. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, это сказал уже Зеленский. После встречи еще рассказал, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем «Патриот». ЕС согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, но без Усманова и Фридмана. Речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физ и юрлиц. Ранее они продлевались на 30 дней. США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом. Также в тексте сказано, что Штаты получат право расширить свое военное присутствие в Гренландии. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. Зеленский вновь сказал, что Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что заявления Зеленского о готовности к перемирию противоречат его же словам о том, что Киев планирует нанести урон российской экономике. То есть он одновременно высказывается и за прекращение конфликта, и за его продолжение. Разговор Трампа и Зеленского длился около 40 минут, после чего президент США сказал, что надеется на, цитата, «что-то серьезное до зимы». Также Трамп сказал, что мог бы еще раз встретиться с президентом Путиным, но вряд ли это произойдет на саммите G20 в Майами.
0: У нас уже была встреча с Путиным на Аляске. Думаю, можно будет провести еще одну, но не уверен насчет Майами. Думаю, они оба, и Путин, и Зеленский, хотели бы завершения войны. Буду честен, самое время. Много людей умирает. Думаю, они договорятся о сделке. Не скажу, о какой конкретно, но мы это обсуждаем, в том числе и с Путиным. Думаю, что-то все-таки произойдет.
1: После встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем «Патриот». Но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензии на производство систем ПВО. Однако на реализацию этого потребуется как минимум 1-1.5 года, добавил Зеленский. Он вновь сказал, что готов к встрече с Путиным в любое время. Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
2: Они работали без переводчика, поскольку Зеленский говорит по-английски, и это укорачивает подобный формат. Это может говорить также о том, что они обговаривали те вопросы, которые уже каким-то образом обговаривались раньше, и шли по списку пунктов по принципу «да-да», «нет-нет». Они прорабатывали уже некий проект возможного соглашения, ну или пункты возможного соглашения. В частности, так называемое энергетическое перемирие. Само по себе энергетическое перемирие теоретически было бы возможно, но надо проговаривать детали. Все-таки Москва считает это своим козырем в преддверии зимней военной кампании. Вряд ли она от него откажется так просто. Просто считает, что он наносит ущерб Украине больше, чем он наносит ущерб Российской Федерации. Но, может быть, мы не знаем пока каких-то деталей, которые обговаривают стороны. К тому же, чисто, опять же, теоретически, можно было бы протестировать какой-то вариант какого-то, опять же, частичного перемирия до наступления зимних холодов в отопительного сезона. Но, опять же, следует еще раз оговорить, что Москва до сих пор категорически была против каких-либо частичных перемирий. И чаще всего звучит тезис о том, что Москва хочет долгосрочного мира, а не просто прекращения огня и передышки.
3: Оцените, пожалуйста, возможно ли встреча на G20 в Майами Путина и Трампа?
2: Я думаю, Путин не полетит в Америку.
3: И еще вот Зеленский сказал, что не получил конкретного ответа по поставкам Патриот.
2: У Америки действительно нет лишних запасов Патриот. У них у самих осталось около 1000 штук, как пишет пресса, тогда как до войны с Ираном было более 2500. Для того, чтобы пойти Зеленскому навстречу, могут найти некоторое количество ракет-перехватчиков, но взамен на это от него хотят, видимо, каких-то уступок и какой-то гибкости в переговорном процессе. Пока он ее не демонстрирует. Трамп говорил, что он верит в то, что сделка возможна. В то же время он отказался отвечать на вопрос о территориальных уступках и обрисовать хотя бы примерный формат этой возможной сделки. Но это все в любом случае гадание на кофейной гуще, поскольку мы не знаем, появится ли гибкость в российской переговорной позиции. Это может выясниться по итогам встречи Лаврова и госсекретаря Рубио.
1: Георгий Буфт. Встреча Сергея Лаврова с госсекретарем Рубио пройдет сегодня. Лавров уже прилетел в Нью-Йорк. А с делегацией Украины будут встречаться эмиссары Трампа, Стив Виткоф и Джаред Кушнер. По сведениям Axios, в обсуждении участие примут также представители Великобритании, Франции и Германии. Иностранная пресса после встречи Трампа и Зеленского на перспективы деэскалации смотрит пессимистично.
4: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: South China Morning Post обращает внимание на предложение об энергетическом перемирии. Украина готова прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, но только при взаимном прекращении атак. При этом издание напоминает, что предыдущая попытка такого перемирия провалилась. Летом после заявления Трампа последовали новые удары с обеих сторон. Рейтер выделяет другой практический результат встречи – запрос Зеленского на дополнительные ракеты «Патриот» перед зимой. Киев предлагает США такую схему. Америка прямо сейчас дает их из своих запасов. А Украина вернет такое же количество патриотов США из немецких поставок. Германия обещала предоставить ракеты в 27-28 годах. Но агентство обращает внимание, что Трамп пока не дал согласия на это предложение. К тому же конфликт на Украине, война США с Ираном уже истощили мировые запасы патриот. Политика связывает переговоры еще и с внутренней проблемой США – рекордными ценами на дизель. Отмечается, что Трамп все сильнее увязывает украинские удары по российским НПЗ с ростом цен на топливо в Америке и рассматривает возможность ограничить экспорт американского дизеля. При этом нефтяная отрасль США выступает против такого шага, предупреждая о риске дальнейшего роста мировых цен. А Bloomberg обращает внимание уже на отношения Киева с Европой. В Нью-Йорке состоялась напряженная встреча Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. ЕС готов дать дополнительные деньги Киеву, если будет видно продвижение Украины в вопросе борьбы с коррупцией и увеличения налоговых поступлений. Зеленский оказался недоволен снятием санкций с двух российских бизнесменов и нежеланием некоторых европейских союзников поставлять необходимое вооружение. Украина также просит помочь закрыть дефицит бюджета примерно 26 миллиардов евро и ускорить выделение кредита на 90 миллиардов, что, в свою очередь, уже раздражает европейцев.
1: Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года. Однако из списка были исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман, говорится в заявлении Совета ЕС. Изначально за снятие санкций с российских миллиардеров выступили Франция и Люксембург, но Латвия воспротивилась. Ирландия предложила продлить ограничения на 3 года вместо обычных 6 месяцев, и в итоге решение было принято. Продолжит Валерий Бадоев.

0: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
2: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
4: Агат. Покупай выгодно.

0: дипломатического посредника, испанского посла. Через него удалось договориться с министром иностранных дел Германии о том, чтобы в распоряжении русской дипмиссии был предоставлен специальный поезд. На этом поезде работники посольства и подданные Российской империи, желающие выехать из вражеской Германии, смогут вернуться на родину. В этот поезд и сели молодожены Юсуповы. Когда императору Вильгельму доложили об их отъезде, он поспешно приказал арестовать их на границе, но приказ опоздал. Беглецам удалось пересечь границу нейтральной Дании. Вскоре, проехав через Финляндию, они оказались дома в Петербурге. Во время Первой мировой войны Феликс Юсупов был освобожден от призыва в армию, поскольку являлся единственным сыном в семье. Однако он не остался в стороне. Первый госпиталь для тяжелораненых был размещен именно в его особняке на Литейном. Работая в нем, он параллельно поступил на годичные офицерские курсы в пажеский корпус. В декабре 1916 года вместе с депутатом Государственной Думы Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем князь Феликс Юсупов-младший был участником организации убийства Распутина, за что был сослан в имение Ракитное в Белгородской области. После Октябрьской революции Юсуповы уехали в Крым, откуда отправились на Мальту и позднее перебрались в Лондон. Вся их недвижимость и все предприятия в России были национализированы. В 1919 году на средства, вырученные от продажи фамильных драгоценностей и двух полотен Рембрандта, Юсуповы купили дом в Булонском лесу. Чтобы как-то существовать, в 1920-е годы они открыли дом моды «Ирфе», где моделями работали бывшие русские аристократки. В 1927 году Феликс Феликсович опубликовал книгу «Конец Распутина». В 1932-м на мировые экраны вышел фильм «Распутин и императрица». По сценарию жена князя Юсупова была любовницей демонического старца. За клевету князь отсудил у кинокомпании «Метро Голдвин Майер» 25 тысяч долларов. Именно после этого инцидента в Голливуде стало принято в начале фильмов уведомлять зрителей о том, что все события, показанные на экране, исключительно вымышлены, а всякое сходство с реальными лицами является...
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 10 часов 28 минут, студия Олеся Потапова. Все российские регионы сформировали запасы топлива к предстоящему отопительному сезону, заявил министр строительства и ЖКХ Ирак Файзуллин. Ранее стало известно, что вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать возможный риск сценария, заложив в них меры по увеличению производства нефтепродуктов и корректировку объема их импорта. Минэнерго представила доклад о текущей ситуации с нефтепродуктами. Отдельно была рассмотрена ситуация с топливообеспечением на рынках в Сибири. Вячеслав Володин останется председателем Госдумы 9-го созыва. Об этом стало известно РБК. Этот пост Володин занимает уже 10 лет. В случае продления полномочий это станет рекордом, поскольку до сих пор никто из политиков не занимал эту должность больше 2 сроков подряд. Режим повышенной готовности введен в Нерюнгринском районе Якутии. После пожара

0: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина 11 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В Европе все чаще звучит предвоенная риторика. Как рассказал глава МИДа Польши Сикорский, он сделал запасы продуктов и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще европейские страны готовятся к противостоянию с Россией? Сегодня об этом Георгий Бовт. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру приема вуза. Уже со следующего года. В частности, убрать профильные конкурсы, но добавить бонусы за большее число ЕГЭ. Как это оценивают учителя, ректоры и абитуриенты? Москвичу грозит до 6 лет колонии за публикацию сериала в интернете. Пиратские копии оценили в 15 миллионов рублей. Их успели посмотреть больше 150 тысяч человек. Подозреваемый задержан. Подробности истории в эфире «Бизнес FM».
0: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
2: Лариса 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
0: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест-летучка» от «Сберинвестиций» Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвест-форума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в четверг после 17 на Бизнес FM.
3: ПАО «Сбербанк».
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
1: Европа готовится к новой войне. В интервью польскому изданию «Факт» министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая на вопрос о том, собрал ли он тревожный чемоданчик на случай военного конфликта, рассказал, что сделал существенные запасы риса, а также сварил варенье из фруктов, выращенных в собственном саду. Кроме того, глава польского МИДа установил дом ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к войне с Россией? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
4: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать для координации оборонных усилий Европейский совет безопасности. Премьер Польши Дональд Туск, ссылаясь на данные разведок, заявил, что Россия может готовить гибридные атаки с целью показать неэффективность статьи 5 договора НАТО. Польша уже готовится к конфликту. Оборонные расходы страны составляют 4,8% ВВП, один из самых высоких показателей в НАТО. Население рассылает специальное руководство «Будь готов» о том, как подготовить эвакуационный рюкзак на 72 часа автономии для каждого члена семьи, иметь 3 литра воды на человека в сутки, радиоприемник на батарейках, наличные мелкими купюрами, семейный план встречи на случай пропажи связи и так далее. В Германии акцент делают на медицину. В докладе, моделирующем нападение России на НАТО, Бундесвер подсчитал потенциально от 300 до 1000 раненых военных в сутки. 5 военных госпиталей такой поток не выдержат, посему гражданские клиники обяжут принимать военных. Также в ФРГ идет модернизация военной службы. Мужчины после 2008 года рождения обязаны заполнить анкету и пройти медкомиссию. Служба пока добровольная, но если набора будет мало, Бундестаг вернет призывную систему. Президент Франции Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от дронов и кибератак. На следующий год готовится учение на случай масштабного блокаута. В Британии кабинет министров готовит кампанию, призывающую домохозяйства держать запас консервов воды. Литва еще в июле утвердила план эвакуации на случай военной угрозы. Президент Финляндии Александр Стуб призвал граждан морально готовиться к диверсиям и вторжениям дронов. Правда, оговорился, что повода для паники пока нет. Еврокомиссия предлагает создать европейский инструмент стратегических средств обеспечения в размере 20 миллиардов евро до 2030 года для производства спутников, защищенной связи, укрепления логистики, разработки собственных самолетов, дозаправщиков и средств киберзащиты. То есть ровно того, что Европа сегодня получает от США. В то же время значительная часть предвоенной риторики преследует целью сдерживания через демонстрацию решимости, адресованная не только своим избирателям, но и Кремлю. Влияет и американский фактор. Пентагон рассматривает вывод из Европы от 25 до 40 тысяч военных. На этом фоне европейцы делают риторический акцент на собственных возможностях. И при этом, похоже, перегибают палку. Даже генсек НАТО Марк Рютте говорит, что не ожидает нападения России на альянс в ближайшие годы, потому что НАТО слишком сильно. Москва пытается

0: одной стороны, опровергать европейские страхи и обвинения в агрессивных намерениях, с другой добавляет оговорку: если что, можем и ответить. Недавно президент Путин вновь заявил: у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. Нагнетая военную риторику, европейские лидеры пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая провалы в экономике и социальной сфере. Но закончил он это свое высказывание предупреждением в связи с задержанием судов в европейских водах: давайте жить дружно, иначе придется отвечать. Лавров повторяет, что Россия не собирается нападать на НАТО, также добавляет, что если альянс нападет сам, война будет очень короткой. В такой ситуации базовый сценарий – это затяжная серая зона. Открытая война не нужна ни одной из сторон, но гибридное противостояние может нарастать, начиная с этой зимы. А вот ответа на вопрос о том, перейдет ли хотя бы случайно такое противостояние в открытое военное, на сегодня нет. Пока Европа переходит не к войне, а к режиму, в котором война становится рабочим планированием, с бюджетами, анкетами, эвакуационными маршрутами и реанимационными койками. Такой режим, однажды запущенный, приобретает собственную инерцию. Поэтому даже прекращение огня в Украине, если оно не будет дополнено новым масштабным соглашением о европейской коллективной безопасности, не снимет европейский алармизм, а лишь переведет его в следующую фазу.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Учебный год уже начался, правила поступления еще переписываются. Миноборнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года. Учителя и ректоры, опрошенные бизнес-ФМ, отнеслись к идеям с пониманием, но школьникам и их родителям в моменте от этого легче не станет. Подробнее Иван Медведев.
2: Сотни тысяч 11-классников уже после начала учебного года узнали, что требования к поступлению в 27-м году могут измениться. Тем, кто рассчитывал идти на ряд инженерных и гуманитарных направлений, возможно, придется менять набор ЕГЭ. В частности, Минобр предлагает расширить перечень направлений с обязательной физикой до 37. Это может коснуться всех машиностроительных специальностей. Там, где сейчас вуз может выбирать в качестве вступительного испытания историю или обществознание, альтернативы, скорее всего, не останется. История вытеснит обществознание. Профильную математику предложено закрепить в качестве обязательного экзамена для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. А если абитуриент сдал лишний, необязательный для выбранной специальности предмет минимум на 60 баллов, вуз сможет учесть этот результат как индивидуальное достижение, и прибавка может составить от 15 до 25 баллов. Некоторые родители уже сетуют на то, что их детям фактически не дали времени на подготовку к лишнему ЕГЭ. С другой стороны, в этих условиях одновременно оказались все завтрашние абитуриенты. Что касается обязательной физики и истории, по словам учителей, опрошенных бизнес-ФМ, об этом власти тоже предупреждали давно. Помимо прочего, Минобр предлагает отменить многопрофильный конкурс, когда абитуриента зачисляют сразу на укрупненную группу, а конкретное направление он выбирает позднее. Ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин, который положительно оценивает все направления реформы, конкретно про многопрофильность говорит так.
3: Статистики за этот год еще нет. В прошлом году, в 25-м, в государственные вузы на очную форму обучения заявление на многопрофильный конкурс подали порядка 3% всех абитуриентов. При этом наличие этой нормы усложняет алгоритмы зачисления, которые реализованы в информационных системах, и, честно говоря, немножко путает и абитуриентов, и их родителей, и университеты. Поэтому, невостребованное, честно говоря, жизнью правило, мало кому интересное, проще в этой части порядок приема упростить и сразу всех принимать на ту или иную специальность, то или иное направление подготовки, тем более, что во время учебы можно переводиться.
2: По словам ректора, вузы к этим изменениям успеют подготовиться. Детям это дастся не так легко, но время есть и у них. Учитель истории и обществознания школы 29 города Химки Григорий Назаров также с пониманием отнесся к инициативам министерства. Озвученные предложения логичны, но многое будет зависеть от того, как они будут реализованы на практике. Особенно пристально Григорий Назаров будет следить за тем, что будет происходить с системой олимпиадных льгот. Министерство хочет, чтобы без экзаменов поступать в вузы смогли только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников – и чтобы учитывались результаты только 10-х и 11-х классов. Продолжает Григорий Назаров.
4: Конечно, очень странно выглядит картина, когда не хочу обидеть никакие вузы, но победитель Олимпиады регионального вуза получает право на поступление без каких бы то ни было испытаний в центральные вузы страны. И таким образом, по сути дела, подрывается авторитет и Всероссийской Олимпиады школьников, и перечневых олимпиад первого уровня, которые проводят лучшие вузы нашей страны. Поэтому это правильное предложение. Будем внимательно и крайне скрупулезно наблюдать за тем, как эта будет идея реализована на практике.
2: Изменения также коснутся магистратуры и платного образования. Так, в одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений, а при платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. И это еще не все. В Минобре говорят, что ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. А пока некоторые родители уже иронизируют над тем, что им в какой-то степени тоже приходится сдавать экзамен. Эдакий ЕГЭ по ЕГЭ. И он с каждым годом все сложнее. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: В Париже в эти дни продолжается выставка современного искусства из России. Речь о проекте «Системная сборка», который представлен независимыми художниками из Нижнего Новгорода. Выставка проходит в Российском духовно-культурном православном центре. Одним из ее организаторов выступает правительство Нижегородской области. Мы поговорили с организатором выставки, замгубернатора региона Олегом Берковичем. Обсудили, насколько сложно организовать подобный международный проект в 2026 году, проявили ли парижане интерес в первые дни выставки, а также о том, насколько вообще российское искусство сегодня востребовано на Западе в период культурных отмен и геополитического противостояния.
5: Мы сейчас в Европе действуем такими полуподпольными методами, на самом деле. Поэтому то, что выставка, в принципе, состоялась, это сразу уже большое достижение. Зачем это нужно делать, с учетом недружественного настроя правительств? Мое мнение, как человек, который отвечает за развитие культуры, однозначно да. В Европе большое количество людей, которые симпатизируют русской культуре, которые симпатизируют России, и с которыми, на самом деле, нельзя терять этот контакт.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Тема экспорта российского современного искусства в Европу в дневном эфире полностью после полудня 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
6: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кул Рей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
6: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. По одной из легенд, во время Второй мировой войны на британских базах пилоты в ожидании боевых вылетов развлекались гонками на самодельных машинках, собранных из подручных материалов. В ход шли легкие трубы для авиационных шасси, двигатели от стартеров и аварийных генераторов. А взлетные полосы легко превращались в гоночный трек. Это развлечение пережило войну. В 1956 году на автогонках в Помоне в Калифорнии бывший пилот, механик Арт Инглс, представил простейшую гоночную машину без кузова. Он назвал ее «карт», то есть «тележка». Через год была основана «Go Kart Company». А еще через 3 года только в Великобритании насчитывалось более 100 фирм, которые занимались производством картов и комплектующих. Компания Go Kart дала название не только новому классу гоночных машин. Картинг до сих пор и развлечение для любого возраста, и серьезный спорт. Имя нарицательное на Business FM.
7: компании и корпорации.
8: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
8: Суд в Вене обязал подконтрольную Олегу Дерипаске компанию «Расперия» выплатить австрийской Raiffeisenbank International больше 3 миллиардов евро. Спор возник после срыва сделки между Raiffeisen и «Расперия» по покупке доли австрийского строительного концерна «Штрабах» за 1,5 миллиарда евро. Акции последнего были заморожены после введения санкций против Дерипаски. «Расперия» добилась в российских судах взыскания с Raiffeisenbank'а. После этого банк решил добиваться ответной компенсации в Австрии.
7: Отставки и назначения.
8: Илью Бердникова назначили новым гендиректором «Ашан Ритейл Россия». Ранее он занимался стратегическим развитием и отвечал за финансовые и операционные результаты одного из основных направлений X5, а затем работал в Росимуществе. На прошлой неделе указом президента России во временное управление были переданы российские активы французской розничной группы «Ашан», а также швейцарского производителя продуктов питания «Нестле» и бывшей «Леруа Мерлен», которая сейчас работает под брендом «Лимана Про».
7: Сделки.
8: Мэрия Москвы продала свои площади в здании кинотеатра «Пять звезд» на улице Бахрушина. Сумма сделки почти 440 миллионов рублей. Покупателем стала структура оператора кинопоказов группа «Парадис», которая уже являлась совладельцем объекта. Не исключено, что консолидация потребовалась компании для реновации помещения. «Парадис» работает на рынке кинопроката с 92 года. Ему принадлежат права на прокат более 5000 кинокартин. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Десять 47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности у Михаила Задорожного.
9: Подробностей дела не очень много. Следственный комитет сообщил лишь, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. По сведениям телеграм-канала Мэш, речь идет о сериале «Приговор». Правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион», принадлежащий МТС. В пресс-службе «Киона» это косвенно подтвердили.
10: Ситуация с сериалом «Приговор» в очередной раз указывает на актуальность проблемы пиратства для индустрии онлайн-видео в целом. Мы, ровно как и другие участники рынка, на постоянной основе выявляем факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
9: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестно, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
11: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
9: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
12: Согласно закону и разъяснениям ВСРФ в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала и разместила определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
9: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит – это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск о возмещении ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то оспорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным МЭШ, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую.
13: Добрый день.
1: С чего начнем? Что происходит на рынках?
13: У нас утренний такой слабый рост пока нейтрализован, индекс Мосбиржи выходит на уровень вчерашнего закрытия, возвращаемся к 2300, но я так понимаю, вокруг этого уровня будет идти какая-то такая борьба. Основные движения, наверное, будут уже после полудня, как я уже отмечал, с учетом увеличения рублевой ликвидности страны ЦБ на эту неделю, на следующую неделю, да, вот с завтрашнего дня. При желании, конечно, наш рынок акции может подниматься и повыше, тем более опять вернулась в игру идея, что там может быть какая-то разрядка вокруг конфликта на Украине, ну, в смысле, переговорный процесс или еще что-нибудь. То есть в этом плане рынок негатив пока в целом не видит. Ну, то есть негатива полно, но, как говорится, дополнительного его пока нет. На рынке внутреннего долга с учетом данных ОЦБ, которые показали ускорение роста инфляционных ожиданий, теперь вернулась в игру идею, что до декабря ЦБ ставку двигать вниз не будет. Соответственно, индекс внутреннего долга у нас снижается, ну, хотя не активно, но практически вот с прошлой недели так плавненько идет вниз. Индекс УФЗ откатился на почти двухлетние низы, то есть доходности подросли. Валютный рынок пока, комментарии тут, наверное, бесполезные. Рынок встал в новый ценовой диапазон, условно в 12+. Соответственно, тут все будут ждать, видимо, 3 октября, когда Минфин озвучит новые параметры валютных операций по бюджетному правилу. Соответственно, с учетом высоких цен на российские энергоносители за последний месяц, я жду, что доходы будут солидные, и, соответственно, объем покупки валюты с текущих 2 миллиардов в день может увеличиться вдвое, а может быть и втрое. Такие ожидания тоже есть, тем более Минфин подтвердил, что в рамках 3-летнего бюджета до 2029 года $50 как цена отсечения будет закреплено, соответственно, 3 года меняться не будет. То есть в этом плане рост цен на нефть будет даже играть против рубля, увеличивая нефтегазовые доходы, соответственно, увеличивая объем покупки валюты. Здесь вот ситуация такая неопределенная на валютном рынке с точки зрения долгосрочной тенденции. Но я так смотрю, спекулянты по большей части ждут, что рубль возобновит свое ослабление, возможно, уже в октябре. На глобальном рынке основные движения, естественно, идут на нефтяном рынке. Цены на нефть на фоне очередных словесных интервенций и информационных потоков, которые рынок интерпретирует как некий сигнал потенциальной разрядки напряженности в Персидском заливе. Ну, по крайней мере, никто никого не бомбит. Хуситы притихли. Иран тоже вроде как танкеры особо не топит. Поэтому рынок вернулся к идее, что, может быть, эта пауза будет длительной. И Брент сегодня доходил до отметки в $98. Сейчас чуть повыше, 99. Но, тем не менее, тут еще для нефтяного рынка есть интрига, связанная с американской историей. Там вроде как власти и в лице Трампа, и в лице Минфина США готовы объявить о том, что вводится временный мораторий на экспорт дизельного топлива. Но вот рынок пытается понять, как это скажется на ценах, прежде всего на сырую нефть.
6: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
14: кошелек или жизнь?
15: В 1346 году англичане в битве при Невиллс-Кроссе захватили в плен короля Шотландии Давида II. Монарх провел в заключении 11 лет, правда, в плену ему дозволялось быть окруженным свитой своих придворных. Кроме того, короля под честное слово отпускали на родину для переговоров о собственном выкупе. Сумма, которую назначили англичане, была значительной – 100 тысяч мерков. На современные деньги это около 4 миллионов долларов. Для сбора средств в Шотландии даже пришлось вводить дополнительные налоги. Но все равно вся сумма выплачена не была. В обеспечении обязательств англичанам передали знатных заложников. После смерти бездетного Давида шотландский трон унаследовал его племянник Роберт, ставший основателем династии Стюартов.
14: Кошелек или жизнь?
15: Специальный проект «Бизнес FM».
16: Другим наука с Сергеем Корзуном.
17: Научный дуэт Даниэля Канемана и Амоса Тверски работал почти так же, как творческий дуэт братьев Стругацких. Совместное сочинение и правка фраз до достижения консенсуса, подхватывание мыслей на лету, споры и смех. При неразрешимых разногласиях Стругацкие бросали жребий, а Канеман и Тверски обращались к экспериментам, статистике и проверкам. Хватало и личных обид, связанных с признанием совместных заслуг. За 3 дня до своей смерти в 96-м году Тверский сказал Канеману, что тот причинил ему больше всего боли. А Канеман ответил – взаимно. Затем они продолжили разговор, как обычно. В соавторстве Канеман и Тверски кардинально изменили прежнее представление о том, что в условиях риска люди ведут себя рационально. Изучение реального поведения стало одной из основ современной поведенческой экономики. А теория перспектив помогла объяснить, почему одинаковые деньги имеют для нас разную психологическую цену, и потеря определенной суммы обычно переживается сильнее, чем радует равный выигрыш. В 2002 году Канеман разделил премию памяти Нобеля с экономистом Верноном Смитом. Тверски наверняка был бы с ними, но не дожил до решения комитета. Канеман успел еще многое. Подтвердил, что окончание событий играет непропорционально большую роль в его запоминании. Снял ограничения на условный потолок счастья в 75 тысяч долларов годового дохода. Написал бестселлер «Думай медленно, решай быстро». Он ушел из жизни в марте 24-го, в возрасте 90 лет, в клинике в Швейцарии, по собственному желанию, как стало известно год спустя. Чисто рациональный выбор.
16: Другим наука на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 20 украинских беспилотников сбили утром в Башкирии при отражении атаки. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров. О последствиях налета не сообщается. Между тем, российские войска сегодня ночью ударили по логистическим центрам и объектам ВПК и ТЭК на Украине, сообщила Минобороны. Поражены в том числе склад материалов для дронов в Киеве и промпредприятие, выпускавшее детали для беспилотников, 3 логистических центра в Одессе, склад комплектующих для дронов в Одесской области, а также судно, перевозившее грузы для ВСУ. Российские авиакомпании, как ожидается, начнут включать в стоимость билетов сбор на поддержку эксплуатации новейших самолетов «Сухой Суперджет-100» и «МС-21». Об этом сообщили Интерфаксу источники в авиаотрасли. Размер сбора еще не определен. На внутренних рейсах он может составить около 700 рублей на билет, на зарубежных – 1800 рублей, рассказал один из собеседников. Авиапромсбор рассматривается для поддержки эксплуатации только отечественных магистральных самолетов и не коснется перспективной региональной техники.
18: В подмосковном Красногорске 17-летний подросток за один вечер устроил два поджога по указанию телефонных мошенников. Сначала он поджег заправочную колонку на АЗС, а затем служебную машину полиции возле опорного пункта участкового. В обоих происшествиях пострадавших нет. Подростка оперативно задержали. Он полностью признал вину и объяснил, что на преступление в мессенджере его толкнули неизвестные, которые представились силовиками. Против задержанного возбуждено уголовное дело. Российский космонавт Сергей Тетерятников отправится 1 октября на МКС в составе миссии Крю-13, сообщили в Роскосмосе. Вместе с ним на орбитальную станцию отправятся астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт канадского космического агентства Джошуа Кудрик. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 11 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. К любому формату энергоперемирия готова Украина, заявил Зеленский. После того, как накануне 40 минут общался с Трампом, на сегодня встретятся главы внешнеполитических ведомств России и США. Чего ждать? Ивановым, Смирновым, Кузнецовым приготовиться к блокировкам. В Росфинмониторинге предлагают ввести новое основание для блокировки счетов граждан. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства могут быть заморожены на 5 суток. К чему все это приведет? Целый город оказался в медвежьей осаде. Речь про город Абаза с населением 11 тысяч человек. Только за минувшую ночь дикие животные несколько раз выходили к людям. 3 медведей пришлось ликвидировать. Эти и другие темы в нашем эфире. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. Зеленский вновь сказал, что Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. А представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что заявление Зеленского о готовности к перемирию противоречит его же слова о том, что Киев планирует нанести урон российской экономике. То есть он одновременно высказывается и за прекращение конфликта, и за его продолжение. Разговор Трампа и Зеленского длился около 40 минут, после чего президент США сказал, что надеется, цитата, на что-то серьезное до зимы. Также Трамп сказал, что мог бы еще раз встретиться с президентом Путиным, но вряд ли это произойдет на саммите G20 в Майами.
20: У нас уже была встреча с Путиным на Аляске. Думаю, можно будет провести еще одну, но не уверен насчет Майами. Думаю, они оба, и Путин, и Зеленский, хотели бы завершения войны. Буду честен, самое время. Много людей умирает. Думаю, они договорятся о сделке. Не скажу, о какой конкретно, но мы это обсуждаем, в том числе и с Путиным. Думаю, что-то все-таки произойдет.
19: После встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем Патриот, но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензии на производство систем ПВО, однако на реализацию этого потребуется как минимум 1-1.5 года, добавил Зеленский. Он вновь сказал, что готов к встрече с Путиным в любое время. Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
21: Они работали без переводчика, поскольку Зеленский говорит по-английски, и это укорачивает подобный формат. Это может говорить также о том, что они обговаривали те вопросы, которые уже каким-то образом обговаривались раньше, и шли по списку пунктов по принципу «да-да», «нет-нет». Они прорабатывали уже некий проект возможного соглашения, ну или пункты возможного соглашения. В частности, так называемое энергетическое перемирие. Само по себе энергетическое перемирие теоретически было бы возможно, но надо проговаривать детали. Все-таки Москва считает это своим козырем в преддверии зимней военной кампании. Вряд ли она от него откажется так просто. Просто считает, что он наносит ущерб Украине больше, чем он наносит ущерб Российской Федерации. Но, может быть, мы не знаем пока каких-то деталей, которые обговаривают стороны. К тому же, чисто опять же теоретически, можно было бы протестировать какой-то вариант, какого-то, опять же, частичного перемирия до наступления зимних холодов и отопительного сезона, но, опять же, следует еще раз оговорить, что Москва до сих пор категорически была против каких-либо частичных перемирий. И чаще всего звучит тезис о том, что Москва хочет долгосрочного мира, а не просто прекращения огня и передышки.
0: Оцените, пожалуйста, возможно ли встреча на G20 в Майами Путина и Трампа?
21: Я думаю, Путин не полетит в Америку.
0: И еще вот Зеленский сказал, что не получил конкретного ответа по поставкам Патриот.
21: У Америки действительно нет лишних запасов Патриот. У них у самих осталось около 1000 штук, как пишет пресса, тогда как до войны с Ираном было более 2500. Для того, чтобы пойти Зеленскому навстречу, могут найти некоторое количество ракет-перехватчиков, но взамен на это от него хотят, видимо, каких-то уступок и какой-то гибкости в переговорном процессе. Пока он ее не демонстрирует. Трамп говорил, что он верит в то, что сделка возможна. В то же время он отказался отвечать на вопрос о территориальных уступках и обрисовать хотя бы примерный формат этой возможной сделки. Но это все в любом случае гадание на кофейной гуще, поскольку мы не знаем, появится ли гибкость в российской переговорной позиции. Это может выясниться по итогам встречи Лаврова и госсекретаря Рубио.
19: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Встреча Сергея Лаврова с госсекретарем Рубио пройдет сегодня. Лавров прилетел в Нью-Йорк. Начало встречи ориентировочно в 16 часов по московскому времени. А с делегацией Украины будут встречаться эмиссары Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. По связи Максис, в обсуждении участие примут также представители Великобритании, Франции и Германии. Иностранная пресса после встречи Трампа и Зеленского на перспективы деэскалации смотрит пессимистично.
16: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: South China Morning Post обращает внимание на предложение об энергетическом перемирии. Украина готова прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, но только при взаимном прекращении атак. При этом издание напоминает, что предыдущая попытка такого перемирия провалилась. Летом после заявления Трампа последовали новые удары с обеих сторон. Рейтер выделяет другой практический результат встречи – запрос Зеленского на дополнительные ракеты «Патриот» перед зимой. Киев предлагает США такую схему. Америка прямо сейчас дает их из своих запасов. А Украина вернет такое же количество «Патриотов» США из немецких поставок. Германия обещала предоставить ракеты в 27 и 28 годах. Но агентство обращает внимание, что Трамп пока не дал согласия на это предложение. К тому же конфликт на Украине, война США с Ираном уже истощили мировые запасы «Патриот». Политика связывает переговоры еще и с внутренней проблемой США – рекордными ценами на дизель. Отмечается, что Трамп все сильнее увязывает украинские удары по российским НПЗ с ростом цен на топливо в Америке и рассматривает возможность ограничить экспорт американского дизеля. При этом нефтяная отрасль США выступает против такого шага, предупреждая риски дальнейшего роста мировых цен. А Bloomberg обращает внимание уже на отношения Киева с Европой. В Нью-Йорке состоялась напряженная встреча Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. ЕС готов дать дополнительные деньги Киеву, если будет видно продвижение Украины в вопросе борьбы с коррупцией и увеличения налоговых поступлений. Зеленский оказался недоволен снятием санкций с двух российских бизнесменов и нежеланием некоторых европейских союзников поставлять необходимое вооружение. Украина также просит помочь закрыть дефицит бюджета примерно 26 миллиардов евро и ускорить выделение кредита на 90 миллиардов, что, в свою очередь, уже раздражает европейцев.
19: Перед закрытой для прессы встречей с Зеленским Дональд Трамп, отвечая на вопрос британского журналиста, заявил, что Великобритании и Европе не угрожает война с Россией. В ходе своего выступления на Генассамблее ООН американский президент сообщил, что готов задействовать закон об адских санкциях против России при необходимости. Совпали фамилии или день рождения? Ждите, что вам заблокируют счет. Росфинмониторинг предлагает ввести новое основание для блокировки банковских счетов. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Блокировка может длиться 5 дней, но это помешает злоумышленникам обходить финансовые ограничения. Такие поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов до 24 сентября, то есть до завтра, находятся в стадии обсуждения и опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов. Число блокировок счетов из-за нововведения действительно может возрасти. Но блокировать всех однофамильцев не будут, убежден старший директор по банковским рейтингам эксперт РАИ Иван Уклин.
2: Это, скорее всего, направлено на борьбу с историями, когда есть различные вариации написания отчества, например, Геннадьевна через мягкий знак или Геннадиевна через букву «и». Соответственно, клиент может воспользоваться лазейкой в законодательстве, действительно воспользоваться невнимательностью сотрудника банка и все-таки провести транзакцию, несмотря на то, что он находится в черных списках. При этом, конечно же, возможно ограниченное количество ложных срабатываний новой системы, но я бы не охарактеризовал такие нововведения, как носящие массовые проблемы для клиентов банков. Если клиент добросовестно имеет определенную историю обслуживания в банке, то, возможно, он действительно столкнется с какой-то дополнительной проверкой, но, по идее, она должна проводиться не в момент, когда клиент совершает какую-то крупную транзакцию, а заблаговременно. И, соответственно, банк в плановом порядке, например, через пуш-уведомления, попросит клиента предоставить какие-то дополнительные данные. Подходы банков к новой законодательной инициативе, вероятнее всего, будут отличаться. Отдельные перегибы возможны, не исключены, но мы не ожидаем, что это создаст какие-то массовые проблемы для добросовестных клиентов. Банк будет, скорее всего, проводить проверку по совпадению нескольких факторов, а не только лишь, условно говоря, блокируем всех, у кого день рождения совпадает с какой-то датой из черного списка, или, например, всех, носящих фамилию Иванов. Нет, конечно, это будет работать совершенно не так. Вероятнее всего, банки получат от регулятора четкую инструкцию с закрытым перечнем оснований для блокировки.
19: Иван Уклеин, эксперт РАН. Сейчас в перечне Росфинмониторинга находится более 15 тысяч человек, и более 800 из них имеют несколько вариантов записи данных. Хакасия в Медвежьей осаде. Как заявили власти региона, выходы зверей стали носить систематический характер. В городе Абаза с населением 11 тысяч человек только за эту ночь дикие животные несколько раз выходили к людям. Троих медведей ликвидировали. Охотники патрулируют места выхода из леса. Во всех районах Хакасии введен режим регулирования численности медведей. В регионе планируют ввести режим повышенной готовности, рассказала Бизнес-ФМ журналист из Хакасии Екатерина Вершинина.
4: В большинстве случаев опасность касается именно горно-таежных районов у нас здесь. На самом деле каждую ночь, примерно в течение этого времени, группы охотников отстреливают по нескольку медведей. То есть это не является чем-то удивительным в этом году, в этом сезоне. Минувшей ночью уничтожено действительно 3 особи, и один из них довольно крупный. Еще один медведь снес забор, когда убегал, и выходы зверей фиксируют со всех сторон. Жителям настоятельно рекомендуют не только не ходить в лес, но и даже прогуливаться вдоль берега реки Абакан. Именно здесь чаще всего видят хищников и просят ограничить посещение дач. Ну и о сложности ситуации в республике говорят цифры. Численность бурого медведя в Хакасии оценивается на сегодня в 2245 особей. Это на 609 животных больше по сравнению с 2022 годом. Рост составляет свыше 37%.
19: Екатерина Вершинина, журналист из Хакасии. Медведи атакуют и жителей соседнего Красноярского края. Под Енисейском зверь задрал лесозаготовителя, охранявшего технику. За последние несколько месяцев в России зафиксированы десятки случаев нападений медведей, в том числе в Амурской и Новгородской областях, в Бурятии, на Алтае и на Камчатке. От встречи со зверем погибли по меньшей мере 17 человек, почитали РИА Новости. В Красноярском крае, где жертвами нападений стали 6 человек, возбудили уголовные дела халат. Региональное министерство природных ресурсов не приняло меры по регулированию численности животных, заявили в СК. Среди других причин массового выхода медведей к людям – лесные пожары и неурожай кедровой шишки.
16: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
22: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
16: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест Летучка» от Сберинвестиций Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвестфорума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в четверг после 17 на Бизнес-ФМ.
23: ПАО «Сбербанк».
24: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-Дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2020. 26 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
16: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Наизусть. Мольер.
5: Кто выиграл время, тот выиграл все.
16: Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Все российские регионы сформировали запасы топлива к предстоящему отопительному сезону. Об этом заявил министр строительства ЖКХ Ирек Файзуллин. Ранее стало известно, что вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать возможный риск-сценарий, заложив в них меры по увеличению производства нефтепродуктов и корректировку объема их импорта. Минэнерго представила доклад о текущей ситуации с нефтепродуктами. Отдельно была рассмотрена ситуация с топливообеспечением на рынках Сибири. Организация экономического сотрудничества и развития подтвердила прогноз роста ВВП России в 2026 году на уровне 0,5%. Прогноз увеличения экономики на 2027 год ухудшен до 0,6% с ожидавшихся в июне 0,8%, говорится в отчете организации. Инфляция в России в этом году прогнозируется на уровне 6,5%, что совпадает с прежним прогнозом, отмечают аналитики. Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами. Об этом Интерфаксу сообщил источник, знакомый с соответствующим документом. Он, в частности, предлагает наделить авиакомпании правом делиться между собой сведениями о пассажирах, внесенных в черные списки за неподобающее поведение во время полетов. Также, согласно инициативе, в законодательстве пропишут порядок отказа нарушителям в перевозке и расширят основания для него. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Погода в Москве.
19: Плюс 16 градусов в столице сейчас. Днем максимальная температура до плюс 19, без осадков. Довольно приятная погода. На ночь начнется дождь, завтра тоже дожди, но плюс 21. 11:16 в Москве. YouTube отыгрывает позиции. Как пишет Коммерсант, американский видеохостинг в одиночку обеспечил рост видеопотребления в России за первое полугодие 26-го. Как сейчас чувствует себя платформа в России? В чем причина такого ренессанса? Об этом Ольга Кашинская.
8: По подсчетам аналитической компании Future Lab, в первом полугодии на крупнейших видеоплощадках в среднем время просмотра в день на пользователя увеличилось на 6%. Если же не учитывать YouTube, упало на 5%. Навернувшийся интерес к YouTube влияет в том числе вынужденно появившаяся у россиян привычка к средствам обхода блокировок, объясняет директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
10: Когда у людей много причин появляется для того, чтобы поставить себе средства обхода блокировок, а это все большее количество сайтов, включая Telegram, они начинают подобные средства себе устанавливать. Дальше они возвращают себе смотрение YouTube. Они попытались другие альтернативные сервисы попробовать, российские, да, Рутюб, ВКонтакте. Они продолжают этими сервисами пользоваться для того, чтобы потреблять контент, не знаю, там, фильмов. А если мы говорим о блогерах и о каком-то развлекательном контенте, то здесь, конечно, YouTube все еще лидер по подобным механикам вовлечения, и в результате у людей просто появилась необходимость возвращаться на эту площадку. Ну, заскучали, проще говоря, люди.
8: Среднее время просмотра YouTube в России в первой половине этого года составило 99 минут против 80 в первой половине прошлого. Хотя до показателей 2024 года, когда видеохостинг в России замедлили, 112 минут еще далеко. В этом году хотя бы приблизительно сопоставимые результаты из российских сервисов демонстрируют только онлайн-кинотеатры, а на хостингах Рутюб и Яндекс.Видео ролики в среднем смотрят по 41 и 32 минутам соответственно. Что примечательно, данных по ВК-видео нет, так как измеритель Медиаскоп учитывает их в виде показателей всех сервисов группы. За практическими наблюдениями Бизнес-ФМ обратилась к авторам видеоконтента. Они рассказывают, что просмотры на YouTube в последнее время действительно растут. Но во многом это связано с новой механикой подсчета просмотров, которую платформа внедрила в августе. Теперь алгоритм засчитывает видео как просмотренное после 1 секунды. То есть считается и предпросмотр в ленте, когда фактически пользователь видео пролистнул и, возможно, даже не заметил. Продолжит техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
9: Это, конечно, дало достаточно большой буст, и мы сейчас видим, что и у нас, и вообще на площадке просмотры у многих выросли, ну, процентов на 30-40 минимум. Но дальше нужно погружаться в аналитику и понимать, насколько сильно вовлечение аудитории, насколько сильна глубина просмотра и так далее, и так далее. Мы для себя избрали такую стратегию. Мы сейчас все публикуем одновременно на все доступные площадки, которые нам кажутся актуальными. В первую очередь это YouTube, ВК-видео и Рутуб. По цифрам YouTube остается локомотивом, несмотря на то, что достаточно давно он уже находится в медленно заблокированном состоянии. На втором месте ВК-видео и на третьем Рутюб. В целом в сумме они дают неплохие показатели.
8: Как говорят авторы, одно из главных конкурентных преимуществ зарубежных платформ – хорошо работающие алгоритмы. На YouTube для того, чтобы найти свою аудиторию, часто хватало одного залетевшего видео. На российских хостингах такое представить сложно. Кроме того, играет роль и фактор разнообразия контента. Так, нужных пользователю материалов на узкоспециализированные темы на русском языке может попросту не быть. А зарубежные блогеры, даже при большом желании, должны искать пути обхода, чтобы присутствовать на российских видеоплатформах, говорит блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
11: Я выкладываю контент на 3 площадки на сегодня. Это YouTube, Рутюб и ВК. У меня был опыт выкладывания на Билибили. Это китайский, один из самых крупнейших видеохостингов. Ну, там довольно-таки слабенький просмотр. Рутюб, наверное, самая малопросматриваемая площадка. YouTube дает все-таки просмотров где-то в 10 раз больше, чем Рутюб. Если сравнивать с ВК, то дает где-то в 1,5-2 раза больше просмотров YouTube, чем на ВК-площадке. В моем случае у меня аудитория сконцентрирована на российских технологиях, и они поддерживают и хотят использовать российские, в том числе видеоплощадки. То есть у меня условно калиброванная аудитория, и то она меньше намного смотрит, чем на YouTube.
8: Но российский интернет-ландшафт в последние годы как никогда изменчив. 1 января 2027 года истечет переходный период, установленный Федеральной антимонопольной службой. И авторов, как ожидается, начнут штрафовать за рекламу, размещенную на YouTube и в Telegram. Так что нынешний ренессанс может оказаться очень краток. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
19: Селлеры рады, покупатели против. Ужесточение правил возврата товаров, купленных на маркетплейсах, вызвало споры главных участников интернет-торговли. Минэкономразвития ранее опубликовал законопроект с запретом на возврат отдельных категорий товаров, приобретенных онлайн. Также нельзя будет отказаться от уже оплаченного заказа. Даже до получения на ПВЗ. Эти правила готовятся вступить в силу 1 марта, но, кажется, их пытаются остановить. Продолжит тему Диана Чебанова.
12: Новые поправки защищают продавцов, но покупатели лишатся привычных условий, заявили в Ассоциации потребителей. Главные риски там видят в перечнях невозвратных товаров для дистанционной торговли. Их предлагается 2. Первые – товары, от которых нельзя будет отказаться после их получения. Это продукты питания, лекарства, медицинские изделия, пояснила ранее Минэк. Второй – товары, от которых нельзя отказаться до их получения. То есть нельзя заказать товар, а пока его везут, передумать. Такая легкость бытия уходит в прошлое. За отказ могут потребовать деньги, потраченные на логистику. А еще появятся товары, от которых можно отказаться при получении или после примерки в ПВЗ. Но нельзя вернуть после того, как забрал покупку домой. Это в числе прочего электроника, предметы личной гигиены, парфюмерия, косметика. Перечень невозвратных товаров будет еще утверждать правительство. Все это не понравилось сразу нескольким обществам защиты прав потребителей. Главная причина в том, что товар на картинке в интернете и в реальности – это часто две разные вещи. Никто не отменял обманутые ожидания, объяснил председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
6: Главная особенность дистанционной торговли, которая изначально учтена и заложена в действующем регулировании, заключается в том, что потребитель платит свои деньги за обещание, за картинку и за текст. Он не видит товар в реальности. И именно поэтому закон предоставляет ему возможность без ограничения по перечням отказаться от такого товара. А ознакомиться с ним при условии, что, конечно же, сохранен его товарный вид. Действующее регулирование уже сейчас запрещает потребителю взять товар, попользоваться им, поносить, способствовать тому, что там появятся какие-то загрязнения, потертости, царапины, повреждения упаковки. Вот все это и так уже запрещено. Такой товар не обязан принимать ни продавец, ни маркетплейс. На наш взгляд, Минэк игнорирует данные сбалансированные регулирования.
12: По словам эксперта, рост объема онлайн-торговли за последние 5 лет в 7 раз до 12 триллионов рублей и во многом благодаря действующим сейчас правилам. Например, покупатель ищет красный сарафан и заказывает 10 подобных у разных продавцов разного размера и выбирает всего один. Это то, что не нравится продавцам. Они тратятся на доставку сарафана от ПВЗ на склад и обратно. Возможно, покупатель станет ответственней наполнять корзину, говорит селлер, основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области. Галина Ворожбит.
13: То, что я увидела в проекте, дает какой-то свет в конце тоннеля для поставщиков. Отказаться от товара, с моей точки зрения, надо на ПВЗ, если это электроника, если это какая-то техника бытовая, уличная, в плане там самокатов, еще чего-то, что имеет двигатели. Потому что я знаю, что бывают случаи подмены даже газовых котлов. То есть человек забирает домой газовый котел, а через 2 дня приносит в этой же коробке БУ. Он себе новый оставил, а старый свой принес. Поэтому надо сделать обязательный осмотр, и если техника унесена домой, однозначно не принимать никакие возвраты. То же самое я бы попросила сделать с нарядной одеждой, вечерние платья, свадебные. В детской одежде это платья на выпускные, на Новый год. Ну, массовая проблема. Взяли, отгуляли корпоратив или утренник и принесли обратно, мотивируя тем, что размер не подошел или еще чем-то.
12: Минэк предложила закрепить возможность возврата товара только после согласования с продавцом. Принять решение продавец должен за 2 дня. Молчание – знак согласия. Товар можно вернуть. Юристы посчитали, что на необоснованные возвраты жалуются более 60% селлеров, а в одежде доля отказов 45%. Продавцы уверены, платная доставка не оттолкнет покупателей от онлайн-покупок, потому что это будет все еще удобнее, чем в торговом центре, говорит селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
14: Это уменьшит количество заказов, это уменьшит количество тех людей, которые заказывают ради заказа, примеряют, а потом от всего отказываются. И если человеку действительно нужен товар, он с большей ответственностью будет подходить к вопросу выбора.
12: С другой стороны, в тот же торговый центр вернуть покупку можно в течение 2 недель, и там тоже часто бывает, что в дорогом платье просто сфотографировались, не снимая бирок, и вернули. В Минэкономразвитии, в свою очередь, заявили, что законопроект не ущемляет права потребителей, а выравнивает условия взаимодействия маркетплейсов и их партнеров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
19: Премьер Венгрии Мазьер просит лишить его неприкосновенности. Таким образом, он хочет доказать свою невиновность в деле о краже мобильника. По версии венгерской прокуратуры, в 2024 году у Мазьера случился конфликт с неким мужчиной, который пытался снять его на телефон в ночном клубе. Мазьер вырвал гаджет из рук незнакомства, а дальше убрал в карман, а позже выбросил в реку. На тот момент политик был депутатом Европарламента и обладал неприкосновенностью. Теперь же прокуратура требует лишить премьера такой защиты. Мазьер обратился к нации через соцсети и назвал дело сфабрикованным.
15: Дорогие соотечественники, мы все стали свидетелями очередной жалкой попытки прокуратуры политической дискредитации моей репутации, начатой против меня еще в 2024-м. Это говорит о моральном состоянии Верховной прокуратуры после 16 лет правления Орбана. Я был бы рад отказаться от своего права на неприкосновенность, но у меня нет такой возможности. Поэтому я прошу немедленно созвать внеочередную сессию парламента. Что касается моего дела о телефонном судебном инциденте, в котором прокуратура расследовала дело подозреваемого в рекордно короткие сроки, я бы хотел сказать, что сегодня бы ничего не изменил. Я бы также попытался предотвратить действия нанятого властями провокатора, пристающего к молодым людям и девушкам в общественном месте. Хотя многие уже не помнят всех деталей, я не забыл, что в ту ночь руководители полиции, действовавшие, очевидно, по политическим приказам, почти сразу после прибытия на место происшествия отправили 3 или 4 водолазов в Дунай. Из-за телефона, якобы упавшего в реку, полиция подвергла опасности жизни водолазов, поэтому я подаю на них жалобу за злоупотребление служебным положением, совершенным в ходе выполнения служебных обязанностей. Что касается Верховной прокуратуры, то сегодняшним заявлением она достигла своего дна и сама показала всей Венгрии, зачем нужна полная проверка ее действий.
19: Мазер стал премьером Венгрии в мае этого года, завершив 16-летнее правление Виктора Орбана.
16: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Владелец торгового комплекса в Стерлитамаке задержан по делу о гибели людей в результате пожара. Собственник не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности, что им привело к трагедии, заявили в Следственном комитете. Напомню, пожар на втором этаже торгового комплекса «Солнечный» в Стерлитамаке произошел днем 22 сентября. В результате ЧП погибли 4 человека, еще 7 пострадали. Силовики задержали 38-летнего жителя Керчи по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, он организовал сбор средств для украинской армии и отправил СБУ сведения о расположении средств ПВО и других военных объектов в Крыму. Тела 2 погибших при восхождении альпинистов обнаружили спасатели на горе Дыхтау в Кабардино-Балкарии. Утром в среду был возобновлен поиск переставших выходить на связь в горах в Черкесском районе 20 сентября. Об этом ранее сообщили из альпинистского лагеря Бизинги. Там рассказали, что потеряли связь с 2 альпинистами на горе Дыхтау. Польша поднимала в небо военную авиацию. Это было сделано превентивно в связи с российскими ударами по целям в центральной части Украины, заявили в Минобороны Польши. Истребители были подняты в небо и направлены на обеспечение и защиту польского воздушного пространства, отмечается в сообщении.

0: Пожилой москвич выложил в бесплатный доступ сериал российского производства. Теперь ему грозит тюрьма и штраф 15 миллионов рублей. О том, как так получилось, все подробности в ближайшие минуты. Европа готовится к новой войне. В интервью польскому изданию «Факт» министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая на вопрос о том, собрал ли он тревожный чемоданчик на случай военного конфликта, рассказал, что сделал существенные запасы риса, а также сварил варенье из фруктов, выращенных в собственном саду. Кроме того, глава польского МИД установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. Как еще Европа готовится к войне с Россией, комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
1: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать для координации оборонных усилий Европейский совет безопасности. Премьер Польши Дональд Туск, ссылаясь на данные разведок, заявил, что Россия может готовить гибридные атаки с целью показать неэффективность статьи 5 договора НАТО. Польша уже готовится к конфликту. Оборонные расходы страны составляют 4,8% ВВП, один из самых высоких показателей в НАТО. Население рассылает специальное руководство «Будь готов» о том, как подготовить эвакуационный рюкзак на 72 часа автономии для каждого члена семьи, иметь 3 литра воды на человека в сутки, радиоприемник на батарейках, наличные мелкими купюрами, семейный план встречи на случай пропажи связи и так далее. В Германии акцент делают на медицину. В докладе, моделирующем нападение России на НАТО, Бундесвер подсчитал потенциально от 300 до 1000 раненых военных в сутки. 5 военных госпиталей такой поток не выдержат, посему гражданские клиники обяжут принимать военных. Также в ФРГ идет модернизация военной службы. Мужчины после 2008 года рождения обязаны заполнить анкету и пройти медкомиссию. Служба пока добровольная, но если набора будет мало, Бундестаг вернет призывную систему. Президент Франции Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от дронов и кибератак. На следующий год готовится учение на случай масштабного блокаута. В Британии кабинет министров готовит кампанию, призывающую домохозяйства держать запас консервов воды. Литва еще в июле утвердила план эвакуации на случай военной угрозы. Президент Финляндии Александр Стуб призвал граждан морально готовиться к диверсиям и вторжениям дронов. Правда, оговорился, что повода для паники пока нет. Еврокомиссия предлагает создать европейский инструмент стратегических средств обеспечения в размере 20 миллиардов евро до 2030 года для производства спутников, защищенной связи, укрепления логистики, разработки собственных самолетов, дозаправщиков и средств киберзащиты. То есть ровно того, что Европа сегодня получает от США. В то же время значительная часть предвоенной риторики преследует целью сдерживания через демонстрацию решимости, адресованная не только своим избирателям, но и Кремлю. Влияет и американский фактор. Пентагон рассматривает вывод из Европы от 25 до 40 тысяч военных. На этом фоне европейцы делают риторический акцент на собственных возможностях. И при этом, похоже, перегибают палку. Даже генсек НАТО Марк Рютте говорит, что не ожидает нападения России на альянс в ближайшие годы, потому что НАТО слишком сильно. Москва пытается, с одной стороны, опровергать европейские страхи и обвинения в агрессивных намерениях, с другой добавляет оговорку: если что, можем и ответить. Недавно президент Путин вновь заявил, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. Нагнетая военную риторику, европейские лидеры пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая провалы в экономике и социальной сфере. Но закончил он это свое высказывание предупреждением в связи с задержанием судов в европейских водах. Давайте жить дружно, иначе придется отвечать. Лавров повторяет, что Россия не собирается нападать на НАТО, также добавляет, что если альянс нападет сам, война будет очень короткой. В такой ситуации базовый сценарий – это затяжная серая зона. Открытая война не нужна ни одной из сторон, но гибридное противостояние может нарастать, начиная с этой зимы. А вот ответа на вопрос о том, перейдет ли хотя бы случайно такое противостояние в открытое военное, на сегодня нет. Пока Европа переходит не к войне, а к режиму, в котором война становится рабочим планированием, с бюджетами, анкетами, эвакуационными маршрутами и реанимационными койками. Такой режим, однажды запущенный, приобретает собственную инерцию. Поэтому даже прекращение огня в Украине, если оно не будет дополнено новым масштабным соглашением о европейской коллективной безопасности, не снимет европейский алармизм, а лишь переведет его в следующую фазу.
0: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном

0: деле москвича, который выложил платный контент «Свободный доступ». Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности у Михаила Задорожного.
1: Подробностей дела не очень много. Следственный комитет сообщил лишь, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. По сведениям телеграм-канала Мэш, речь идет о сериале «Приговор». Правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион», принадлежащий МТС. В пресс-службе «Киона» это косвенно подтвердили.
2: Ситуация с сериалом «Приговор» в очередной раз указывает на актуальность проблемы пиратства для индустрии онлайн-видео в целом. Мы, ровно как и другие участники рынка, на постоянной основе выявляем факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
1: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестно, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
3: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
1: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
4: Согласно закону и разъяснениям ВСРФ в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала и разместила определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
1: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит – это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск о возмещении ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то оспорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным Мэш, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Американские картели начали осваивать военные беспилотники. Наркокартели в Латинской Америке все активнее используют дроны. Теперь, как предупреждают американские власти, могут принимать боевой опыт участников украинского конфликта. Об этом пишет Washington Post. Для США это новая проблема в борьбе с наркотрафиком, тем более, что американские и мексиканские силовики пока не до конца готовы к такой угрозе, отмечает газета.
5: Быстрое распространение дронов среди латиноамериканских наркокартелей значительно осложняет кампанию американской администрации по борьбе с поставками наркотиков в США и с преступными группировками, которые занимаются их производством и торговлей. Главная тревога американских властей связана с тем, что картели привлекают людей, недавно получивших боевой опыт в российско-украинском конфликте, где тактика и технологии применения дронов постоянно совершенствуются. И по оценке американского правительства, ни США, ни Мексика пока не готовы к последствиям такой тенденции. В последние годы мексиканские картели стали активнее вербовать людей, главным образом из Колумбии, которые вернулись из зоны конфликта на Украине. Им предлагают деньги, если это не помогает, используют давление и угрозы. На данный момент, как отмечают американские чиновники, картели изучают способы обхода системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, в том числе использование разных радиочастот. Одновременно они закупают более совершенные модели, которые способны дольше находиться в воздухе и нести большие объемы груза. Например, мексиканская разведка сообщает, что как минимум у одного одного из картелей есть беспилотники с 6-8 пропеллерами. Они способны проводить в воздухе несколько часов и перевозить порядка 70 килограммов груза. Сейчас США уже усиливают борьбу с такими беспилотниками. Но эксперты заявляют, что по итогу у наркоторговцев гораздо больше средств, чем у государства. Поэтому, по их оценке, следующей серьезной проблемой для американских властей станет именно противостояние дронам.
0: В Пентагоне ранее заявляли, что с начала года сбили более 300 дронов, связанных, по оценке военных, с незаконной деятельностью на границе с Мексикой. Накануне Трамп заявил, что его администрация объявила наркокартели иностранными террористическими организациями и уже нанесла по связанным с наркотрафиком целям десятки ударов. Это, по его словам, помогло сократить морские поставки наркотиков в США на 97%. В Париже в эти дни продолжается выставка современного искусства из России. Речь о проекте «Системная сборка», который представлен независимыми художниками из Нижнего Новгорода. Выставка проходит в Российском духовно-культурном православном центре. Одним из ее организаторов выступает правительство Нижегородской области. Мы поговорили с организатором выставки, замгубернатора региона Олегом Берковичем. Обсудили, насколько сложно организовать подобный международный проект в 26-м году. Проявили ли парижане интерес в первые дни выставки, а также о том, насколько вообще российское искусство сегодня востребовано на Западе в период культурных отмен и геополитического противостояния.
6: Мы сейчас в Европе действуем такими полуподпольными методами, на самом деле. Поэтому то, что выставка, в принципе, состоялась, это сразу уже большое достижение. Зачем это нужно делать, с учетом недружественного настроя правительств? Мое мнение, как человек, который отвечает за развитие культуры, однозначно да. В Европе большое количество людей, которые симпатизируют русской культуре, которые симпатизируют России, и с которыми, на самом деле, нельзя терять этот контакт.
7: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
0: Тема эксперта российского современного искусства в Европу в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Business FM. Если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе подкасты и интервью.
7: Реклама.
8: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин-клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Каким будет ваш день, все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Слово и деньги. Расточительность носит сама в себе предел. Она оканчивается с последним рублем и с последним кредитом. Скупость бесконечна и всегда в начале своего поприща. После 10 миллионов она с тем же оханем начинает откладывать 11-й. Александр Иванович Герцен. Русский писатель, философ, публицист.
12: Слово и деньги. На Business FM.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM.
14: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Суд Вене обязал подконтрольную Олегу Дерипаске компанию «Расперия» выплатить австрийской «Райффайзенбанк Интернешнл» больше 3 миллиардов евро. Спор возник после срыва сделки между «Райффайзен» и «Расперия» по покупке доли австрийского строительного концерна «Штрабок» за 1,5 миллиарда евро. Акции последнего были заморожены после введения санкций против Дерипаски. «Расперия» добилась в российских судах взыскания с «Райффайзенбанка». После этого банк решил добиваться ответной компенсации в Австрии.
18: Отставки и назначения.
16: Илью Бердникова назначили новым гендиректором «Ашан Ритейл Россия». Ранее он занимался стратегическим развитием и отвечал за финансовые и операционные результаты одного из основных направлений X5, а затем работал в Росимуществе. На прошлой неделе указом президента России во временное управление были переданы российские активы французской розничной группы «Ашан», а также швейцарского производителя продуктов питания «Нестле» и бывшей «Леруа Мерлен», которая сейчас работает под брендом «Лимана Про».
17: Сделки.
16: Мэрия Москвы продала свои площади в здании кинотеатра «Пять звезд» на улице Бахрушина. Сумма сделки почти 440 миллионов рублей. Покупателем стала структура оператора кинопоказов группа «Парадис», которая уже являлась совладельцем объекта. Не исключено, что консолидация потребовалась компании для реновации помещения. «Парадис» работает на рынке кинопроката с 92 года. Ему принадлежат права на прокат более 5000 кинокартин. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Одиннадцать сорок семь в Москве. 1 октября, совсем скоро, паспорт болельщика становится обязательным на матчах Кубка России по футболу. Это касается тех игр, которые проводятся на стадионах клубов РПЛ. А ранее так называемый фаназий был нужен для прохода на матчи РПЛ, финал Кубка России и игру за Суперкубок страны. Система действует с момента внедрения во второй половине сезона 2022-2023 года. Комментирует спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ» Григорий Гуреев.
18: Решение ввести систему Fan ID и на матчах Кубка России по футболу было ожидаемым. Об этом неоднократно говорили инсайдеры. Хорошо это или плохо? Это данность, которая с нами надолго. Многие активные фанатские объединения протестовали, не ходили на матчи РПЛ, где система уже работает несколько лет. Это ни к чему не привело. Паспорт болельщика все так же обязателен на играх чемпионата России. Со временем часть активных фэнов на арены вернулась. Конечно, сначала стадионы потеряли зрителей, посещаемость упала, но потом что-то стало меняться в лучшую сторону. Что-то похожее, наверное, будет и на этот раз. Конечно, Кубок России был отдушиной для тех, кто не хотел тотальной и прозрачной проверки своих предыдущих посещений и некоторых других персональных данных. Но что делать? Футбол нынче живет по таким правилам. Возможно, будут какие-то диалоги с властью, болельщических объединений, предложения, послабления, но вряд ли в ближайшем будущем.
0: Григорий Гуреев, наш спортивный обозреватель. По данным Минцифры, на середину августа этого года за все время было оформлено 4 миллиона паспортов болельщика.
19: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
0: Продолжается рост, между прочим. 2312 пунктов, 0,5% прибавляет основной российский индикатор.
20: Да, 2300, ну, судя по всему, пытаемся закрепить. Ну, конечно, основные движения после полудня будут, но, как я уже отмечал, как минимум вот в ближайшие дни, с учетом того, что рублевая ликвидность будет уже завтрашнего дня вполне на адекватном уровне, соответственно, здесь у рынка акций при желании может появиться импульс к дальнейшему росту. Инвесторы, в принципе, все негативные новости уже отыграли. Новых негативов вроде как инвесторы не видят, поэтому какой-то разгон продолжается. Но в основном здесь таким локомотивом, можно сказать, роста является рост акций «Газпрома». Они аж до уровня почти 103 рубля забирались. Это был максимум за сколько-то месяцев. Ну, приличный рост, поэтому здесь «Газпром» как раз и иллюстрирует вот эти, не знаю уж, фантазии или реальный оптимизм, да, связанные с надеждами на какие-то компромиссные сценарии решения конфликта вокруг Украины, соответственно, каких-то послаблений и прочее. Рынок еще к тому же пытается отыграть идею, что в Германии может быть проведен досрочный раунд парламентских выборов с учетом успехов альтернативы для Германии, партии, дескать, они могут в итоге сформировать правительство и своего канцлера назначить, хотя этого, естественно, пока иллюзии, но, тем не менее, как идея для игры на рост акций, пока здесь все сошлось. В любом случае, если глянуть там на динамику наиболее ликвидных бумаг, то, конечно, естественно, вспоминаем уровни годовой давности, конечно, рост приличный снизов, который в этом году видели, но по сравнению с прошлым годом тут еще до уровней, которые мы видели хотя бы в прошлом сентябре, еще далековато. Ну, так навскидку, если брать фактор того, что в ближайшую неделю не будет какого-то экстренного негатива, то вроде как можем и 2400 по индексу взять, там уже основное сопротивление начинается ближе при подходе к 2500. Ну, в теории, почему нет, можем и прийти. Дальше уже у нас октябрь, тоже традиционный месяц. И для нашего рынка не всегда стабильный, и для глобальных рынков там тем более остается месяц до промежуточных выборов в американский конгресс. С учетом того, что мы видим в отношении нефтяных котировок, когда вот каждый раз при движении американских сортов нефти, вот WTI, это биржевой сорт, он у них как только выше $100 идет, тут же включается целая армада информационных всяких вопросов со всех агентств, ну, с посылом через администрацию Трампа или Минфина американского. В общем, все пытаются задать некий тон, который интерпретируется рынком как некий сигнал к разрядке напряженности в Персидском заливе. Ну и формально там действительно всю неделю Иран и США взаимно не бомбили. Иран даже танкер вроде ни один не потопил на этой неделе. Хуситы тоже затихли, так что рынок логично пытается сбить военную премию. Ну, посмотрим, тут еще визит китайского лидера в Америку. Визит завершится 25 числа. Вот что там будет ближе к концу недели, рынок, естественно, понять не может. Ну, в любой момент, конечно, если будет хоть малейшее обострение, цены могут скакнуть выше, тем более есть фактор неопределенности, связанный, я уж не знаю, идея это американской администрации или какие-то реальные расчеты. Ну, вроде как и Трамп уже официально намекнул, что правительство США рассматривает вариант временных запретов на экспорт дизельного топлива. Кстати, тут сюда еще могут включить авиационный керосин, насколько я понял. Ну и, в принципе, рынок так не может понять, как это отразится на нефтяных котировках. Понятно, что если Америка дизель сокращает экспорт, то есть где-то прибыло, где-то убыло. В Америке, естественно, локально будет спад на дизельном топливе на внутреннем рынке, а вот в мире, где нехватка дизеля тоже ощущается, там, наоборот, может быть значительный рост, с учетом того, что Россия вроде как экспорт дизеля тоже пока возобновлять не собирается.
17: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
21: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
22: «Мир». Каждый день в твоих руках.
23: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
24: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
25: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
26: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
27: Валюты. Валюты. Никарагуанская кордоба стала национальной валютой в 1912 году. Названа в честь испанского конкистадора Эрнандеса де Кордобы. Валюта пережила две деноминации. В 1991-м старую кордобу меняли на новую в соотношении 5 миллионов к одному. Сегодня кордоба в несколько десятков раз дешевле доллара США.
17: Валюты на Бизнес FM.
28: Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов.
17: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
28: Карьера с Ольгой Дементьевой.
1: Иногда один честный вопрос самому себе приносит больше пользы, чем десятки советов со стороны. Особенно, когда речь идет о поиске работы. Ведь прежде чем искать работодателя, стоит разобраться в себе. Что вы умеете, чего хотите и какую ценность можете предложить. Писатель Виктор Франкл говорил, у кого есть зачем, тот выдержит почти любое как. Если вы собираетесь выходить на рынок труда, то предлагаю задать себе несколько проверочных вопросов. Первый вопрос. Знаете ли вы свою реальную стоимость как специалиста? Не ту, которую хотелось бы получать, и не ту, что была несколько лет назад, а ту, которая соответствует сегодняшнему рынку. Сверяли ли вы свои ожидания с мнением рекрутеров, коллег или карьерных консультантов? Очень часто хорошее резюме не приносит результата только потому, что ожидания кандидата не совпадают с реальностью. Тут уместно вспомнить слова Плутарха: и дерзость, и робость имеют один источник – неосведомленность. Одни недооценивают себя и соглашаются на меньшее, другие, наоборот, завышают ожидания и месяцами не могут найти работу. И в том, и в другом случае помогает объективная оценка. Следующий вопрос. На какую позицию вы действительно претендуете? Если у вас несколько профессиональных направлений, определитесь, какое из них сейчас для вас главное. Работодателю важно понимать, какие задачи вы готовы решать сегодня, а не весь список того, чему вы научились за последние 10 лет. Универсальность – это хорошо, но ясность целей не меньше ценится. И еще один важный вопрос. Что отличает вас от других кандидатов? Какие результаты вы можете подтвердить конкретными примерами? Работодатель покупает не дипломы и не красивые формулировки в резюме. Его интересует, какую пользу вы способны принести компании. И, наконец, спросите себя, почему именно сейчас вы ищете новую работу? От чего вы уходите и к чему стремитесь? Ответ на этот вопрос определяет не только выбор вакансии, но и то, надолго ли вы останетесь на новом месте.
2: Карьера на бизнес-фм. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: 11.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вячеслав Володин останется председателем Госдумы 9-го созыва. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Этот пост Володин занимает уже 10 лет. В случае продления полномочий это станет рекордом, поскольку до сих пор никто из политиков не занимал должность спикера парламента более 2 сроков подряд. Режим повышенной готовности ввели в Нерюнгринском районе Якутии после пожара на территории ГРЭС. Об этом сообщил глава района Максим Терещенко. По его словам, сейчас идет восстановление для запуска котлов на мазуте и запуск водогрейной котельной в Нерюнгре. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что ситуация на Нерюнгринской ГРЭС остается сложной. Накануне утром загорелись трансформаторная подстанция на энергоблоке номер 1 и турбины в машинном зале ГРЭС. Продал работник предприятия. В Иркутской области запретили продажу топлива несовершеннолетним. Соответствующий закон приняло региональное ЗАГС собрание. Запрет вступит в силу с 1 марта 2027 года. Срок действия закона составит 6 лет. Исключение предусмотрено для продажи топлива при непосредственной заправке в бак транспортного средства лицам, достигшим 16 лет. Российский космонавт Сергей Тетерятников отправится 1 октября на МКС в составе миссии Крю-13. Об этом сообщили в Роскосмосе. Вместе с ним на орбитальную станцию направятся астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт канадского космического агентства Джошуа Кудрик. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
5: Главные темы.
0: Полдень в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Совпадение имени, фамилии и даты рождения клиента банка с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке, могут стать для банка поводом временно заблокировать операции по счету на 5 рабочих дней. Такая инициатива появилась у Росфинмониторинга. К чему это приведет на практике? Правда ли можно остаться с заблокированными счетами из-за какого-то однофамильца? Целый город в Хакасии, а база в осаде медведей. Только за минувшую ночь дикие животные несколько раз выходили к людям. Трех медведей пришлось ликвидировать. Ситуация нисколько не успокаивается. Зеленский вчера встречался с Трампом на полях саммита ООН и заявил, что Украина готова к любому формату энергетического перемирия. Так ли это на самом деле? Вопрос открыт. Между тем, сегодня в 16 часов по Москве Сергей Лавров и Марко Рубио проведут тоже встречу. Эти и другие темы в нашем эфире. Совпали фамилии или день рождения? Ждите. Вы могут временно заблокировать ваш счет. Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для блокировки банковских счетов. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Блокировка может длиться 5 дней, но это помешает злоумышленникам обходить финансовые ограничения. Поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов до 24 сентября, то есть до завтра, находятся в стадии обсуждения, опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов. Такое новшество может подорвать доверие клиентов банков и вызвать очередной виток популярности наличных денег, считает председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
6: Это их старая инициатива, они давно ее проговаривали. Раньше требовалось полное совпадение, а теперь же достаточно частичного совпадения. Причем не фамилия, имя, отчество и даты рождения, а фамилия, имя, отчество или дата рождения. Вот это меня очень сильно смущает, когда совпадает с данными фигурантов перечня. Росфинмониторинг хочет переложить ответственность себя на то, что вдруг кто-то поменял паспортные данные. Но это единичный случай, а затронет огромное количество людей. И по данным экспертов, там ложные срабатывания могут доходить до 95%. Количество приостановок однозначно увеличится. Причем банки обязаны будут формально эту историю делать. Пока инициатива законом не стала, наверное, нужно, в этом случае, уточнение, поправки вносить. Сейчас блокировка работает по принципу точного совпадения. Конечно, блокировка ляжет на плечи банков и финансовых учреждений, разблокировка на плечи самих граждан. Это увеличит временные затраты, финансовые затраты, и это несет очень высокие риски для граждан, я считаю.
7: Сейчас, например, даже что должен делать при клиент, если он добросовестный клиент, при ошибочной блокировке?
6: Нужно обращаться в банк, запрашивать мотивировку, и уже по мотивировке или возражать, или предоставлять какие-то объяснения, доказать, что я это не я и лошадь не моя. А в этом случае будет еще сложнее, потому что там вы пишете, что вот у меня фамилия и отчество совпадает, дата рождения не совпадает, а там придется писать, что не совпадает, и это на рассмотрение или на усмотрение банка, который потом также формально ответит, что ничего не можем сделать, у вас дата рождения не совпадает, часть фамилии или имя отчества совпадает, и мы обязаны это сделать. И вот потом куда идти? В Росфинмониторинг, представляете, какое количество обращений будет? И я думаю, что у них будут телефоны или не отвечать, или электронного документа оборот подвиснет сразу. Идти в суд вот с таким вопросом, это просто смешно. Все это время должны быть заблокированы счета. Повысить недоверие к банкам, начнут люди уходить в кэш опять, наличные.
0: Константин Тропаидзе, коллеги адвокаты, ваш юридический поверенный. Число блокировок счетов из-за нововведения действительно может возрасти, но блокировать всех однофамильцев не будут, убежден старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклин.
8: Это, скорее всего, направлено на борьбу с историями, когда есть различные вариации написания отчества. Например, Геннадьевна через мягкий знак или Геннадиевна через букву И. Соответственно, клиент может воспользоваться лазейкой в законодательстве, действительно воспользоваться невнимательностью сотрудника банка и все-таки провести транзакцию, несмотря на то, что он находится в черных списках. При этом, конечно же, возможно ограниченное количество ложных срабатываний новой системы, но я бы не охарактеризовал назвал такие нововведения, как носящие массовые проблемы для клиентов банков. Если клиент добросовестно имеет определенную историю обслуживания в банке, то, возможно, он действительно столкнется с какой-то дополнительной проверкой, но, по идее, она должна проводиться не в момент, когда клиент совершает какую-то крупную транзакцию, а заблаговременно. И, соответственно, банк в плановом порядке, например, через пуш-уведомления, попросит клиента предоставить какие-то дополнительные данные. Подходы банков к новой законодательной инициативе, вероятнее всего, будут отличаться. Отдельные перегибы возможны, не исключены, но мы не ожидаем, что это создаст какие-то массовые проблемы для добросовестных клиентов. Банк будет, скорее всего, проводить проверку по совпадению нескольких факторов, а не только лишь, условно говоря, блокируем всех, у кого день рождения совпадает с какой-то датой из черного списка, или, например, всех, носящих фамилию Иванов. Нет, конечно, это будет работать совершенно не так. Вероятнее всего, банки получат от регулятора четкую инструкцию с закрытым перечнем оснований для блокировки.
0: Иван Уклеин, эксперт РАА. Сейчас в перечне Росфинмониторинга находится более 15 тысяч человек, и более 800 из них имеют несколько вариантов записи данных. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. Он вновь сказал, что Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отвечал на вопрос Бизнес FM.

0: что заявление Зеленского о готовности к перемирию противоречит его же словам о том, что Киев планирует нанести урон российской экономике. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего президент США сказал, что надеется на, цитата, что-то серьезное до зимы. Также Трамп сказал, что мог бы еще раз встретиться с президентом Путиным, но вряд ли это произойдет на саммите G20 в Майами.
1: У нас уже была встреча с Путиным на Аляске. Думаю, можно будет провести еще одну, но не уверен насчет Майами. Думаю, они оба, и Путин, и Зеленский, хотели бы завершения войны. Буду честен, самое время. Много людей умирает. Думаю, они договорятся о сделке. Не скажу, о какой конкретно, но мы это обсуждаем, в том числе и с Путиным. Думаю, что-то все-таки произойдет.
0: После встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем «Патриот», но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензии на производство систем ПВО. Однако на реализацию потребуется как минимум год-полтора, добавил Зеленский. Параллельно он продолжит убеждать европейских лидеров усилить давление на Россию. Сегодня в Нью-Йорке также пройдет встреча глава МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Лавров уже в Нью-Йорке. Встреча начнется в 16 часов по московскому времени. А с делегацией Украины будут встречаться посланники Трампа, Выдков и Кушнер. По сведениям Axios, в обсуждении участие примут представители Великобритании, Франции и Германии. США добиваются частичного прекращения огня на Украине к зиме, заявил президент Финляндии Стуб в интервью Bloomberg. По его словам, условием перемирия может стать взаимное прекращение ударов по энергоинфраструктуре. Иностранная пресса после встречи Трампа и Зеленского на перспективы деэскалации смотрит пессимистично.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: South China Morning Post обращает внимание на предложение об энергетическом перемирии. Украина готова прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, но только при взаимном прекращении атак. При этом издание напоминает, что предыдущая попытка такого перемирия провалилась. Летом после заявления Трампа последовали новые удары с обеих сторон. Рейтер выделяет другой практический результат встречи. Запрос Зеленского на дополнительные ракеты «Патриот» перед зимой. Киев предлагает США такую схему. Америка прямо сейчас дает их из своих запасов. А Украина вернет такое же количество «Патриотов» США из немецких поставок. Германия обещала предоставить ракеты в 27 и 28 годах. Но агентство обращает внимание, что Трамп пока не дал согласия на это предложение. К тому же конфликт на Украине, война США с Ираном уже истощили мировые запасы «Патриот». Политика связывает переговоры еще и с внутренней проблемой США – рекордными ценами на дизель. Отмечается, что Трамп все сильнее увязывает украинские удары по российским НПЗ с ростом цен на топливо в Америке и рассматривает возможность ограничить экспорт американского дизеля. При этом нефтяная отрасль США выступает против такого шага, предупреждая о риске дальнейшего роста мировых цен. А Bloomberg обращает внимание уже на отношения Киева с Европой. В Нью-Йорке состоялась напряженная встреча Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. ЕС готов дать дополнительные деньги Киеву, если будет видно продвижение Украины в вопросе борьбы с коррупцией и увеличения налоговых поступлений. Зеленский оказался недоволен снятием санкций с двух российских бизнесменов и нежеланием некоторых европейских союзников поставлять необходимое вооружение. Украина также просит помочь закрыть дефицит бюджета примерно 26 миллиардов евро и ускорить выделение кредита на 90 миллиардов, что, в свою очередь, уже раздражает европейцев.
0: Зарубежную прессу гораздо больше Украины интересует ситуация вокруг Ирана. Иран контактировал с США на полях Ассамблеи ООН при посредничестве Катара, заявил иранский МИД. Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Виткофом озвучил условия Тегерана для открытия Армузского пролива. Это немедленное прекращение военно-морской блокады США, размораживание иранских активов и прекращение войны на всех фронтах. Трамп заявил об очень хороших переговорах с Ираном. Они продолжались около 3 часов. Переговоры стали первыми прямыми контактами США и Ирана с середины лета. Хакасия в медвежьей осаде. Как заявили власти региона, выходы зверей стали носить систематический характер. В городе Абаза с населением 11 тысяч человек только за минувшую ночь. Дикие животные несколько раз выходили к людям, 3 медведей ликвидировали. Охотники патрулируют места выхода из леса во всех районах Хакасии. Введен режим регулирования численности медведей. В регионе планируют ввести режим повышенной готовности, рассказал Бизнес FM журналист из Хакасии Екатерина Вершинина.
4: В большинстве случаев опасность касается именно горно-таежных районов у нас здесь. На самом деле каждую ночь, примерно в течение этого времени, группы охотников отстреливают по нескольку медведей. То есть это не является чем-то удивительным в этом году.

0: этом сезоне. Минувшей ночью уничтожено действительно 3 особи, и один из них довольно крупный. Еще один медведь снес забор, когда убегал, и выходы зверей фиксируют со всех сторон. Жителям настоятельно рекомендуют не только не ходить в лес, но и даже прогуливаться вдоль берега реки Абакан. Именно здесь чаще всего видят хищников и просят ограничить посещение дач. Ну и о сложности ситуации в республике говорят цифры. Численность бурого медведя в Хакасии оценивается на сегодня в 2245 особей. Это на 609 животных больше по сравнению с 2022 годом. Рост составляет свыше 37%.
1: Екатерина Вершинина из Хакасии. Медведи атакуют и жителей соседнего Красноярского края. Под Енисейском зверь задрал лесозаготовителя, охранявшего технику. За последние несколько месяцев в России зафиксировали десятки случаев нападений медведей, в том числе в Амурской и Новгородской областях, Бурятии, на Алтае, Камчатке. От встреч со зверем погибли по меньшей мере 17 человек, подсчитали РИА Новости. В Красноярском крае, где жертвами нападений стали 6 человек, возбудили уголовные дела о халатности. Региональные Министерство природных ресурсов не приняло меры по регулированию численности животных, заявили в СК. Среди других причин массового выхода медведей к людям, лесные пожары и неурожай кедровой шишки.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Прямо сейчас.
1: Условия встречи Путина и Зеленского известны. Это переговоры в Москве при всех гарантиях безопасности. Об этом заявил Дмитрий Песков. Зеленский прекрасно знает, какие должен принять решения для мирного урегулирования. Путин сохраняет готовность к новой встрече с Трампом.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
4: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Коммунальные услуги подорожают на 9,9% в Нижегородской области с 1 октября. Плату за ЖКУ повышают второй раз за год. До этого индексацию проводили в начале января. Как сообщили в региональной службе по тарифам, осеннее подорожание в разных муниципальных образованиях будет отличаться. Например, в Нижнем Новгороде коммунальные услуги станут дороже на 9,9%. Исключением станет электроснабжение. Тарифы за свет вырастут на 11,3%. В некоторых районах, например, в Богородском, Перевозском и Сосновском, подорожание коммуналки может достигнуть 19,8%. Законодательное собрание Нижегородской области 8-го созыва соберется на первое заседание 29 сентября. Открывать его будет старейший по возрасту депутат. В этот день изберут председателя регионального парламента и его заместителей. Напомню, выборы в 8-й созыв прошли 18-20 сентября. Во всех одномандатных округах победили кандидаты от «Единой России». По спискам в ЗАГС собрание пройдут 5 партий. «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Новые люди» и «Справедливая Россия». Минпросвещение в следующем году введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он отметил, что ранее абитуриенты педвузов сдавали экзамены по профильным предметам. Учитель математики по математике, учитель истории по истории и так далее. Позже от такого принципа поступления в университеты отказались. Со следующего года эту практику возвращают. На российском фармацевтическом рынке с 2022 года появились 26 новых производителей. Общее число компаний выросло до 410. Об этом сообщил руководитель управления социально значимых товаров Центра развития перспективных технологий Егор Жаворонков. В частности, 10 новых компаний зарегистрированы в Москве и Подмосковье, в Калужской области 2 новых производителя, еще по одному в Самарской, Ростовской, Нижегородской, Челябинской областях, Башкортостане, Красноярском крае и Якутии. Также за это время на фармрынке дополнительно появились более 2000 лекарственных препаратов. По словам Жаворонкова, российская фармацевтическая отрасль развивается сразу по нескольким направлениям. Этому способствуют импортозамещение, внутренние инвестиции и внедрение новых технологий. Россияне стали говорить быстрее по сравнению с прошлыми поколениями, поскольку гласные звуки в русской речи постепенно сокращаются. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. По словам филолога, для русского и других славянских языков характерен фонетический процесс. Система гласных упрощается, тогда как система согласных, напротив, усложняется. Этот механизм влияет на звучание речи и постепенно меняет особенности произношения у новых поколений носителей языка. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно и плюс 21 градус. Вечером также пасмурно, температура плюс 17. Ночью ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 15.
2: Валюта.
5: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 23 сентября. Доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 53 копейки. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
4: Соглашение о сотрудничестве подписано между Нижегородским государственным техническим университетом имени Алексеева и производственной компанией «Взлет» из Санкт-Петербурга. Документ закрепляет передачу вузу действующего метрологического оборудования для оснащения лаборатории, где студенты будут осваивать современные средства учета энергоресурсов. Как отметил спикер регионального парламента Евгений Люлин, проект реализован по инициативе Законодательного собрания Нижегородской области. Новое оборудование войдет в состав лаборатории, где студенты НГТУ будут изучать процессы регулирования тепловыми потоками в зданиях и осваивать работу с приборами учета расхода энергоресурсов. Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре «Час с торговым представителем России в Республике Киргизия» Айдаром Гашигулиным. Мероприятие проводит региональный центр поддержки экспорта. Предстоящий вебинар поможет предпринимателям лучше ориентироваться в деловой среде Киргизии, обсудить актуальные вопросы взаимодействия с местными организациями и определить новые направления для развития поставок. Вебинар состоится 25 сентября. Добавлю, в этом году уже состоялись 5 вебинаров с торгпредами в республиках Монголия, Казахстан, Алжир, Аргентина и Узбекистан. Также открыта регистрация на вебинар с торговыми представителями России в Арабских Эмиратах и в Армении. РЖД планирует начать использовать в пассажирах.

0: факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
1: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестно, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
2: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
1: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
3: Согласно закону и разъяснениям ВСРФ в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала и разместила определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
1: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит – это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск о возмещении ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то оспорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным МЭШ, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
5: Здравствуйте, в студии Рамиль Киселев. Обсуждаем сегодня культурно-вывозную тему. В Париже в эти дни продолжается передвижная выставка современного российского искусства. Это проект под названием «Системная сборка. Нижний Новгород». Мы говорим с одним из организаторов выставки, замгубернатора, ранее министром культуры Нижегородской области, Олегом Берковичем, о том, насколько такой международный проект стал вообще возможным в 2026 году. Мы рассказывали в эфире «Бизнес ФМ» о выставке буквально накануне ее открытия, связывались с жителями Парижа, которые живут там много лет и которые следят за городской повесткой. Мнения услышали разные. Значит, одни говорили, что российский духовно-культурный православный центр, в котором проходит выставка, в принципе, это место для города незнаковое, его нельзя назвать задающим тренды. А другие говорили, что когда подобные национальные выставки приезжают, например, из США, массовые многотиражные СМИ обязательно публикуют анонсы, люди туда идут на эти выставки. На российскую же выставку вот специально пролистали, не было анонсов. И вот третье, что мы слышали, это удивление, смешанное с восторгом. Значит, выставка российских концептуалистов в Париже по нынешним временам априори прорыв. Вот какое из этих мнений, по-вашему, наиболее полно отражает происходящее?
6: Ну, конечно, никакой там поддержки со стороны французских СМИ мы не ждали и не ждем. Ждать тут особо нечего. Потому что мы привозим концептуальное искусство из России, мы привозим не антироссийское искусство, мы привозим прекрасное концептуальное искусство из Нижнего Новгорода, замечательных художников. Это у нас в топ-50 молодых художников из России. 1/6 списка – это нижегородцы. Двое из них, первое, второе место вообще в этом списке. И современное искусство развивается в Нижнем хорошо, поэтому подумали, что с этим нужно поделиться с миром. Что касается самой площадки, русский центр на набережной Жак Ширак, набережной Бранли, он работает уже не первый год. Это уважаемая площадка. Это площадка, которая может и должна показывать, и она показывает русское искусство и русскую культуру. Собственно, мы этим замечательным совпадением интересов и воспользовались. Но это не Гран-Пале, безусловно, не Бухс или там еще что-нибудь. Но это другого типа площадка совершенно. К ней надо подходить несколько другими мерками. И надо понимать, что мы сейчас в Европе действуем такими полуподпольными методами, на самом деле. Поэтому то, что выставка, в принципе, состоялась, это сразу уже большое достижение. Зачем это нужно делать? И нужно ли делать, с учетом недружественного

0: настроя правительств. Но мое мнение, как человек, который отвечает за развитие культуры, однозначно да, потому что с Европой воевали мы не раз, и не раз потом мирились, а отношения с людьми, их надо поддерживать, их надо развивать, и в Европе большое количество людей, которые симпатизируют русской культуре, которые симпатизируют России, и с которыми, на самом деле, нельзя терять этот контакт, потому что мы, не крути, все равно часть одной большой цивилизации, и у нас еще впереди много возможностей для сотрудничества. Другое дело, что сейчас там политический момент, политический режим в Европе, конечно, они на это не настроены. Но и это пройдет. Там просто живет много русских людей, которые уехали строить карьеру, как-то развиваться. И вот они для нас тоже важны. Мы считаем правильным, чтобы они поддерживали какой-то контакт с родиной, чтобы они не теряли культуру, чтобы их дети, которые родились уже во Франции или в других странах, чтобы они знакомились с современной русской культурой. И это нормальный процесс.
1: Есть ли какая-то статистика по посещаемости? 10 дней уже прошли выставки.
0: Ну, счет пока идет на сотни, пока до тысячи не дошли, но выставка потихонечку раскручивается. Мы видим много публикаций, пока в первую очередь в российских СМИ и в российских телеграм-каналах культурных. Это, в свою очередь, помогает узнавать об этом тем русским, которые живут во Франции. Они начинают приводить друзей. Мы, знаете, как-то с помощью сарафанного радио просим друзей, всех тех, кто едет в Париж, туда приводить своих русских и иностранных знакомых и друзей. Но мы, конечно, в основном рассчитываем на то, что как к концу октября будет больше посетителей, потому что в 20-х числах октября открывается арт-базель, огромная ярмарка и ярмарка современного искусства. И мы будем к этому моменту стараться продвигать выставку получше.
1: Как ни крути, выставка концептуалистского искусства, да, которая, в общем, никаким углом не соприкасается с державностью или, как говорят, скрепностью. Вот у вас было понимание востребованности именно такого искусства у европейского обывателя?
0: Ну, во-первых, Париж сейчас это мировой центр современного искусства. И все-таки основа современного искусства, она концептуалистская. Во-вторых, концептуалистская выставка не противоречит нашим традиционным духовно-нравственным ценностям. Просто язык, с помощью которого мы общаемся с миром. Какие-то работы отсылают к каким-то религиозным мотивам, какие-то работы просто рефлексируют там. Вот огромная работа Андрея Оленева, которая стоит в фойе, наверное, что-то близко к алтарю, она рефлексирует нашу историю. И да нет, это совершенно не противоречащие друг другу вещи. Другое дело, что интересный мир современное искусство, оно выглядит вот так. И наши художники, они продаются же не только в России. И наши нижегородские художники, они продаются и в Нью-Йорке, и в Лондоне. Вот тот же там Владимир Чернышов там успешно продается в Лондонской галерее. Они работают на том языке, на котором сейчас говорит мир. Именно поэтому мы привезли самое актуальное нижегородское искусство в Париж.
1: Сама выставка передвижная была уже в нескольких российских городах. И, как я понимаю, даже для кураторов выставки внезапно перешагнула государственные границы. Вот поневоле возникает вопрос, что тогда с музеями и культурными пространствами в самом Нижнем Новгороде? Вот у вас сейчас в этом смысле оазис?
0: Ну, наверное, нас называют сейчас одним из главных российских культурных центров. Нам это, безусловно, приятно, но, конечно, двигают это в первую очередь музеи, как большие культурные институции. Это и Центр современного искусства «Арсенал», собственно, филиал Пушкинского музея, который находится в Кремле. Это и Нижегородский государственный художественный музей, который несколько лет назад был признан лучшим музеем страны по версии Art Newspaper. Такая наша главная премия в этом деле. Опять же, посещаемость, которая растет каждый год у наших музеев, показывает их актуальность. Ну и, конечно, такие большие мероприятия, как биеннале экологического искусства в прошлом году, проходившие в Нижнем, 110 художников, 35 стран, и из этих 110 художников 15 в этом году участвуют в Венецианской биеннале в разных павильонах. Я сейчас не павильон России, а разные другие международные павильоны. И 170 тысяч человек посетило ее. Огромный фестиваль медиа-искусства, который проходит в Нижнем Новгороде, это фестиваль «Интервалс», который посещает больше полумиллиона человек за 4 дня его прохождения. И это единственный в России фестиваль, который смог преодолеть западную культурную блокаду. Потому что ни в классической музыке, ни, не знаю, в электронной музыке, ни в театре первые имена мировые в Россию сейчас не приезжают. А в медиа-искусстве приезжают. Те же самые, кто выступает в Лионе, в Праге, в Риаде, в Штатах, в Японии. В общем, все те самые мировые звезды медиа-искусства, они же каждый год приезжают Нижний Новгород на фестиваль «Интервалы». В следующем году ему будет 10 лет. Но если мы сделали осознанную ставку на современные виды искусства, потому что это не противоречит классическому музейному делу. Если вы посещаете или там видели наши выставки, мы работаем с самым широким профилем тем. Да, и вот, например, сейчас в художественном музее еще вот будет полтора месяца стоять выставка, посвященная храмовой деревянной скульптуре Нижегородской области. Мы в течение нескольких лет по крупицам собирали там больше 100 скульптур. 40 из них отреставрировали в мастерских Горбаря, фактически как бы спасли их. И вот сейчас показываем прям как целую школу, которая на самом деле очень сильно отличается от пермских богов, да, вот, которые всем известны. А это вот такая особенная, своя нижегородская храмовая скульптура, которая очень близка там к европейскому барокко. Мы в этом смысле очень стараемся быть разнонаправленными, потому что нельзя себя сужать до одной какой-то конкретной темы. Но фокус на культуру у региона сделан осознанно, потому что культура помогает развивать все остальное.
1: Вы олицетворяете собой тип такого молодого, прогрессивного министра культуры региона. Вспоминается сразу пример Сергея Капкова, департамента культуры Москвы, который был очень популярным в городе. Вы, как бывший москвич, помните, конечно. Но то было 15 лет назад. Сейчас в этом смысле времена изменились. Насколько вам уютно? Не ощущаете ли вы себя таким чужеродным элементом?
0: Мне кажется, в Нижнем, если бы я себя ощущал чужеродным элементом в правительстве, ну, наверное, я давно уже не работал. Просто у нас вся команда молодая, прогрессивная, потому что губернатор собрал таких людей вокруг себя. Получилось все очень гармонично, потому что команда стабильная, и собиралась давно, и она давно вместе. Я все еще внутренне сочувствую, конечно, молодым руководителям, хотя на самом деле уже скоро 40, тут уже какие молодые руководители. Не боимся делать ставку на молодых. Вот у нас, например, в Нижегородском театре оперы и балета средний возраст оркестра 25 лет. Это очень юные музыканты, если смотреть на академическую музыку, но при этом они заряженные, у них горят глаза, с удовольствием развиваются в своей сфере, и вот им еще не скучно, они еще горят. И вот на это горение едут прям отдельные культурные электрички там, на премьеры в театр. Не фигура речи, на премьеры буревестники полные, ну вообще они в принципе по выходным-то хорошо заполняются, ближе к выходным, но это прям уже прям такое на премьеры в театр и на открытие выставок, это уже прям полноценное явление.
1: Это был Олег Беркович, замгубернатора Нижегородской области. Мы обсуждали с ним тему экспорта культуры из России.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Интервью полностью сегодня в дневные часы, 18.30 на Бизнес FM. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
2: Реклама.
4: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Деньги. Банкноты Керенки считаются самыми маленькими в истории российской денежной системы. Они выпускались Временным правительством, а затем Госбанком Советской России с 1917 по 1919 год. Номинал купюр был небольшим – 20 и 40 рублей, а по виду они напоминали спичечные этикетки. На керенках не было водяных знаков и даже даты выпуска. В оборот банкноты попадали в виде больших листов, которые затем разрезали ножницами.
2: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
6: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Суд Вене обязал подконтрольную Олегу Дерипаске компанию «Расперия» выплатить австрийской Raiffeisenbank International больше 3 миллиардов евро. Спор возник после срыва сделки между Raiffeisen и «Расперия» по покупке доли австрийского строительного концерна «Штрабах» за 1,5 миллиарда евро. Акции последнего были заморожены после введения санкций против Дерипаски. «Расперия» добилась в российских судах взыскания с Raiffeisenbank. После этого банк решил добиваться ответной компенсации в Австрии.
5: Отставки и назначения.
6: Илью Бердникова назначили новым гендиректором «Ашан Ритейл Россия». Ранее он занимался стратегическим развитием и отвечал за финансовые и операционные результаты одного из основных направлений X5, а затем работал в Росимуществе. На прошлой неделе указом президента России во временное управление были переданы российские активы французской розничной группы «Ашан», а также швейцарского производителя продуктов питания «Нестле» и бывшей «Леруа Мерлен», которая сейчас работает под брендом «Лимана Про».
5: Сделки.
6: Мэрия Москвы продала свои площади в здании кинотеатра «Пять звезд» на улице Бахрушина. Сумма сделки почти 440 миллионов рублей. Покупателем стала структура оператора кинопоказов группа «Парадис», которая уже являлась совладельцем объекта. Не исключено, что консолидация потребовалась компании для реновации помещения. «Парадис» работает на рынке кинопроката с 92 года. Ему принадлежат права на прокат более 5000 кинокартин. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: 12:47 в Москве. Латиноамериканские наркокартели начали осваивать военные беспилотники. Теперь, как предупреждают американские власти, они могут принимать боевой опыт участников конфликта на Украине. Об этом пишет «Вашингтон-Пост». Для США это новая проблема в борьбе с наркотрафиком, тем более, что американские и мексиканские силовики пока не до конца готовы к такой угрозе, отмечает газета.
7: Быстрое распространение дронов среди латиноамериканских наркокартелей значительно осложняет кампанию американской администрации по борьбе с поставками наркотиков в США и с преступными группировками, которые занимаются их производством и торговлей. Главная тревога американских властей связана с тем, что картели привлекают людей, недавно получивших боевой опыт в российско-украинском конфликте, где тактика и технологии применения дронов постоянно совершенствуются. И по оценке американского правительства, ни США, ни Мексика пока не готовы к последствиям такой тенденции. Последние годы мексиканские картели стали активнее вербовать людей, главным образом из Колумбии, которые вернулись из зоны конфликта на Украине. Им предлагают деньги, если это не помогает, используют давление и угрозы. На данный момент, как отмечают американские чиновники, картели изучают способы обхода системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, в том числе использование разных радиочастот. Одновременно они закупают более совершенные модели, которые способны дольше находиться в воздухе и нести большие объемы груза. Например, мексиканская разведка сообщает, что как минимум у одного из картелей есть беспилотники с 6-8 пропеллерами. Они способны проводить в воздухе несколько часов и перевозить порядка 70 килограммов груза. Сейчас США уже усиливают борьбу с такими беспилотниками. Но эксперты заявляют, что по итогу у наркоторговцев гораздо больше средств, чем у государства. Поэтому, по их оценке, следующей серьезной проблемой для американских властей станет именно противостояние дронам.
3: В Пентагоне ранее заявляли, что с начала года сбили более 300 дронов, связанных, по оценке военных, с незаконной деятельностью на границе с Мексикой. Трамп накануне заявил, что его администрация объявила наркокартели иностранными террористическими организациями и уже нанесла по связанным с наркотрафиком целям десятки ударов. Это, по его словам, помогло сократить морские поставки наркотиков в США на 97%.
2: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
3: Приветствую еще раз, Григорий.
8: Добрый день.
3: На что обратишь внимание сейчас?
8: Индекс Мосбиржи, обращаю внимание, ушел в минус. Кстати, потеряли.
3: И не просто ушел в минус.
8: Да. 2300, да, Борис. Ну, 2300 это всего лишь психологический уровень там.
3: Но, тем не менее, мы его ждали. Мы вчера радовались. Ну, локально, конечно, когда была отметка пройдена.
8: В принципе, в основном идет такая локальная спекулятивная игра. Сначала попытались поиграть на тематике потенциальной разрядки напряженности вокруг конфликта на Украине, но, соответственно, в последние дни, особенно в рамках Генассамблеи ООН, там были какие-то разговоры про возможность возобновления переговорного процесса, но пресс-служба Кремля сейчас даже про переговорный процесс вроде как ничего уже не сообщает, и рынок воспринял это как сигнал, что все пока остается в режиме неопределенности. Но, с другой стороны, основные негативные моменты рынок уже игнорирует, потому что нового негатива нет. Но новый негатив в данном случае это либо резкое обострение геополитической ситуации, либо внезапное внедрение санкций со стороны президента Трампа. Он теперь может в любой момент ввести какие-нибудь санкции с учетом принятого Конгрессом законопроекта так называемых адских санкций. Туда не только Россия, но и Иран входит. Ну, соответственно, здесь рынок пока этого не особо боится. Активность минимальная. Акции «Газпром» в основном двигали индекс Мосбиржи и наверх провалились благодаря росту акций «Газпром». Они там почти просвистели до отметки 103 рубля. Сейчас резко пошли вниз, уже теряют 1.5% ниже 100 рублей. Ну и в целом на рынке новых идей нет. Какой-то объем рублевой ликвидности, может быть, завтра на рынок поступит, как-то поддержит, но в целом динамики нет. Но сегодня еще встреча Лаврова и Рубио, американского госсекретаря, будет, может быть, какие-то моменты рынок оттуда заберет в качестве позитива. Можно пока признать только одно, снижается рынок нехотя, желание расти есть, но, как говорится, есть желание, но нет возможностей. Валютный рынок пока без изменений, здесь основные, наверное, движения будут уже 3 октября, когда Минфин объявит новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Ждут участники рынка, что объем скупки валюты с нынешних 2 миллиардов в день вырастет, а может быть до 5, до 6. Все считают, что доходы от продажи нефти и газа за последний месяц были солидными. На глобальном рынке в целом тоже все пока тихо. Уделю внимание глобальному рынку Форекс. Тут достаточно динамично снижается европейская валюта и против доллара, и против японской иены. Частично это можно связать с обострением ситуации вокруг Франции. Французский долговой рынок в напряженном состоянии. Цены падают, доходности летят до 10-летних, даже 15-летних пиков. Это понятно, да, французские власти ничего пока не делают, чтобы доказать инвесторам свои способности сбалансировать бюджетный дефицит, и, соответственно, рынок еще помнит о следующем годе, когда начнется выборный цикл во Франции, неизвестно, кто там победит и прочее. Ну и еще германская тема на повестке дня. Заговорили о том, что действительно могут быть в Германии досрочные парламентские выборы, если еще один раунд региональных выборов по немецким землям покажет резкое падение позиции у правящей коалиции.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама.

0: морозов. «Линарис» к сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кулрей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредитке «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Business FM. Наизусть. Ярослав Гашек.
4: Наш обер-лейтенант говорил: «Дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы как обезьяны по деревьям лазали. Военная служба из вас людей сделает». И он прав. Вообразите себе сквер на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по солдату без всякой дисциплины. Это ужасно пугает.
3: Наизусть. На Business FM.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Космические корабли, готовые обеспечивать своих жителей всем необходимым, наверняка окажутся в свободном распоряжении людей будущего. Но и в настоящем можно понять, что такое самодостаточный высокотехнологичный жилой периметр, летящий сквозь пространство и время. Ведь именно такое ощущение рождает ЖК «Начало» на Красной Пресне, разговор о котором мы завершаем сегодня. Взять хотя бы многоуровневые пешеходные связи, как на настоящем космолете. Девелопер проекта компания «Донстрой» создала не просто дорожки для прогулок, а целый городской променад в воздухе. Его ядро – закрытая галерея на третьем этаже, которая опоясывает весь комплекс и связывает жилье с коворкингами, лаунж-зонами, площадками для отдыха и другими общественными пространствами «Начала». Концепция «Город в городе» выходит здесь на новый уровень – город в космосе, где можно пройти в бассейн, передохнуть за чашечкой кофе, провести зум с партнером, забрать доставленный заказ, заглянуть в рекреационное мультипространство на крыше второго этажа, и все это, что называется, не снимая тапочек. В полете крайне важен комфорт личного пространства, а тут у каждого свои предпочтения. Кому-то хорошо в небольших уютных студиях, кто-то мечтает о просторных семейных апартаментах, а для кого-то идеальный вариант – резиденции с панорамными террасами, двойным светом или наклонными окнами, которые будто раздвигают границы реального мира. Все это в проекте есть. И вообще, как говорят в «Донстрое», здесь есть все, кроме суеты и посторонних, как и положено на космической станции, которую даже можно покинуть, но не очень хочется. А еще здесь есть технологии последнего поколения. Полное покрытие в перспективе связью 5G, полномасштабный умный дом, бесшовные телеком-услуги, цифровая инфраструктура будущего уже сегодня становится стандартом для проектов премиум-класса. И это тоже начало.
5: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Режим повышенной готовности введен в Нерюнгринском районе Якутии после пожара на территории ГРЭС, сообщил глава района Максим Терещенко. По его словам, сейчас ведется восстановление для запуска котлов на мазуте и запуск водогрейной котельной в Нерюнгре. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что ситуация на Нерюнгринской ГРЭС остается сложной. Накануне утром там загорелись трансформаторная подстанция и турбины в машинном зале. Пострадал работник предприятия. Владелец торгового комплекса в Стерлитамаке задержан по делу о гибели людей в результате пожара. С ним провели первоначальные следственные действия. Меру пресечения изберут 24 сентября. По версии следствия, собственник не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, что привело к гибели людей. Пожар в торговом комплексе в Стерлитамаке произошел 22 сентября. В результате ЧП погибли 4 человека, еще 7 пострадали. 6 человек погибли с начала года при нападении бурых медведей в Красноярском крае, сообщили в Следственном комитете. По данным следствия, к трагедиям привело бездействие должностных лиц, которые не реагировали на жалобы местных жителей. Хищников в населенных пунктах видели более 120 раз, в том числе в городах. Возбуждено уголовное дело о халатности. Всего с начала года в России от нападений медведей погибли 17 человек. В подмосковном Красногорске 17-летний подросток за один вечер устроил 2 поджога по указанию телефонных мошенников. Сначала он поджег заправочную колонку на АЗС, а затем служебную машину полиции возле опорного пункта участкового. В обоих происшествиях пострадавших нет, подростка оперативно задержали. Он признал вину и пояснил, что на преступление в мессенджере его толкнули неизвестные, которые представились силовиками. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Час дня в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Стоит ли бояться Ивановым и Кузнецовым? Росфинмониторинг предлагает сделать новую норму. Совпадение имени, фамилии, даты рождения клиента банка с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке, а могут стать для банка поводом временно заблокировать операции по счету на 5 суток. Мы спросили юристов, что они думают по поводу этой инициативы. Целый город в Хакасии, Абаза, в осаде медведей. Только за минувшую ночь дикие животные несколько раз выходили к людям. 3 медведей ликвидировали. Нападения медведей на людей со смертельным исходом продолжаются в целом ряде российских регионов. Зеленский заявляет, что Украина готова к любому формату энергетического перемирия и подчеркивает, что Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. Сегодня в 16 часов по московскому времени, то есть уже через 3 часа, глава российского МИД Сергей Лавров будет встречаться со своим американским коллегой Рубио. Совпали фамилии или день рождения, ждите, что вам временно заблокируют счет. Росфинмониторинг предлагает ввести новое основание для блокировки банковских счетов. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Блокировка может длиться 5 дней, но это помешает злоумышленникам обходить финансовые ограничения. Поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов до 24 сентября, то есть до завтра, находятся в стадии обсуждения и опубликованы на портале проекта нормативно-правовых актов. Такое новшество может подорвать доверие клиентов банков и вызвать очередной виток популярности наличных денег, считает председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
9: Это их старая инициатива, они давно ее проговаривали. Раньше требовалось полное совпадение, а теперь же достаточно частичного совпадения. Причем не фамилия, имя, отчество и даты рождения, а фамилия, имя, отчество или дата рождения. Вот это меня очень сильно смущает, когда совпадает с данными фигурантов перечня. Росфинмониторинг хочет переложить ответственность себя на то, что вдруг кто-то поменял паспортные данные. Но это единичный случай, а затронет огромное количество людей. И по данным экспертов, там ложные срабатывания могут доходить до 95%. Количество приостановок однозначно увеличится. Причем банки обязаны будут формально эту историю делать. Пока инициатива законом не стала, наверное, нужно, в этом случае, уточнение, поправки вносить. Сейчас блокировка работает по принципу точного совпадения. Конечно, блокировка ляжет на плечи банков и финансовых учреждений, разблокировка на плечи самих граждан. Это увеличит временные затраты, финансовые затраты, и это несет очень высокие риски для граждан, я считаю.
10: Сейчас, например, даже что должен делать клиент, если он добросовестный клиент, при ошибочной блокировке?
9: Нужно обращаться в банк, запрашивать мотивировку и уже по мотивировке или возражать или предоставлять какие-то объяснения, доказать, что я это не я и лошадь не моя. А в этом случае будет еще сложнее, потому что там вы пишете, что вот у меня фамилия, имя, отчество совпадает, дата рождения не совпадает, а там придется писать, что не совпадает, и это на рассмотрение или на усмотрение банка, который потом вам также формально ответить, что ничего не можем сделать. У вас дата рождения совпадает, часть фамилии или имя отчества совпадает, и мы обязаны это сделать. И вот потом куда идти? В Росфинмониторинг. Представляете, какое количество обращений будет? И я думаю, что у них будут телефоны или не отвечать, или электронного документа оборот подвиснет сразу. Идти в суд вот с таким вопросом, это просто смешно. Все это время должны быть заблокированы счета. Повысить недоверие к банкам. Начнут люди уходить в кэш опять, наличные.
8: Константин Тропаидзе, юрист. Число блокировок счетов из-за нововведения действительно может возрасти, но блокировать всех однофамильцев не будут, убежден старший директор по банковским рейтингам эксперта РА Иван Уклеин.
11: Это, скорее всего, направлено на борьбу с историями, когда есть различные вариации написания отчества. Например, Геннадьевна через мягкий знак или Геннадиевна через букву И. Соответственно, клиент может воспользоваться лазейкой в законодательстве, действительно воспользоваться невнимательностью сотрудника банка и все-таки провести транзакцию, несмотря на то, что он находится в черных списках. При этом, конечно же, возможно ограниченное количество ложных срабатываний новой системы, но я бы не охарактеризовал такие нововведения, как носящие массовые проблемы для клиентов банков. Если клиент добросовестно имеет определенную историю обслуживания в банке, то, возможно, он действительно столкнется с какой-то дополнительной проверкой, но, по идее, она должна проводиться не в момент, когда клиент совершает какую-то крупную транзакцию, а заблаговременно. И, соответственно, банк в плановом порядке, например, через пуш-уведомления, попросит клиента предоставить какие-то дополнительные данные. Подходы банков к новой законодательной инициативе, вероятнее всего, будут отличаться. Отдельные перегибы возможны, не исключены, но мы не ожидаем, что это создаст какие-то массовые проблемы для добросовестных клиентов. Банк будет, скорее всего, проводить проверку по совпадению нескольких факторов, а не только лишь, условно говоря, блокируем всех, у кого день рождения совпадает с какой-то датой из черного списка, или, например, всех, носящих фамилию Иванов. Нет, конечно, это будет работать совершенно не так. Вероятнее всего, банки получат от регулятора четкую инструкцию с закрытым перечнем оснований для блокировки.
8: Иван Уклеин, эксперт РА. Сейчас в перечне Росфинмониторинга более 15 тысяч человек, и более 800 из них имеют несколько вариантов записи данных. Никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров сейчас нет, а Киев продолжает свою, цитата, «достаточную террористическую активность». Так заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он ответил так на вопросы журналистов о возможной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским или с Дональдом Трампом. Москва, впрочем, всегда открыта к переговорам, подчеркнул представитель Кремля.
12: Действительно продолжается милитаризация Украины. Европейские государства пытаются изыскивать все новые и новые деньги для закупки вооружений. Киевский режим продолжает свою достаточно террористическую активность. Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет. Хотя мы, как российская страна, сохраняем свою открытость для мирных переговоров. Пока по каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече, готовность так президента есть. Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести. Что касается встречи Путина и Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять. В каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени.
8: Дмитрий Песков. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский вчера после встречи с Трампом. Он вновь сказал, что Киев готов прекратить удар по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. По его словам, есть шанс закончить конфликт до зимы, но при выполнении ряда условий. Политическая воля Трампа, давление на российское руководство, а также зимнего пакета помощи для Украины, в частности, ракет «Патриот». Разговор Трампа и Зеленского в Нью-Йорке накануне продлился 40 минут, после чего президент США тоже сказал, что надеется на, цитат, что-то серьезное до зимы. О зиме говорил и президент Финляндии Александр Стуб. США добиваются частичного прекращения огня на Украине к зиме, заявил он в интервью Bloomberg. А условием перемирия может стать взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Также Трамп сказал, что мог бы еще раз встретиться с президентом Путиным, но вряд ли это произойдет на саммите Большой Двадцатки в Майами.
13: У нас уже была встреча с Путиным на Аляске. Думаю, можно будет провести еще одну, но не уверен насчет Майами. Думаю, они оба, и Путин, и Зеленский, хотели бы завершения войны. Буду честен, самое время. Много людей умирает. Думаю, они договорятся о сделке. Не скажу, о какой конкретно, но мы это обсуждаем, в том числе и с Путиным. Думаю, что-то все-таки произойдет.
8: После встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем «Патриот», но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензии на производство систем ПВО. Однако на реализацию потребуется как минимум год-полтора, добавил Зеленский. Параллельно он продолжил убеждать европейских лидеров усилить давление на Россию. А в Нью-Йорке сегодня в 16 часов, то есть уже менее чем через 3 часа, пройдет встреча главы МИД России Сергея Лаврова и главы Госдеп США Марко Рубио. Лавров уже в Нью-Йорке. С делегацией Украины будут встречаться посланники Трампа, Войтков и Кушнер. По сведениям Access, в обсуждении примут участие представители Великобритании, Франции и Германии. А иностранная пресса после встречи Трампа и Зеленского на перспективы деэскалации смотрит пессимистично.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
14: South China Morning Post обращает внимание на предложение об энергетическом перемирии. Украина готова прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, но только при взаимном прекращении атак. При этом издание напоминает, что предыдущая попытка такого перемирия провалилась. Летом после заявления Трампа последовали новые удары с обеих сторон. Рейтер выделяет другой практический результат встречи – запрос Зеленского на дополнительные ракеты «Патриот» перед зимой. Киев предлагает США такую схему. Америка прямо сейчас дает их из своих запасов. А Украина вернет такое же количество патриотов США из немецких поставок. Германия обещала предоставить ракеты в 27 и 28 годах. Но агентство обращает внимание, что Трамп пока не дал согласия на это предложение. К тому же конфликт на Украине, война США с Ираном уже истощили мировые запасы патриот. Политика связывает переговоры еще и с внутренней проблемой США – рекордными ценами на дизель. Отмечается, что Трамп все сильнее увязывает украинские удары по российским НПЗ с ростом цен на топливо в Америке и рассматривает возможность ограничить экспорт американского дизеля. При этом нефтяная отрасль США выступает против такого шага, предупреждая о риске дальнейшего роста мировых цен. А Bloomberg обращает внимание уже на отношения Киева с Европой. В Нью-Йорке состоялась напряженная встреча Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. ЕС готов дать дополнительные деньги Киеву, если будет видно продвижение Украины в вопросе борьбы с коррупцией и увеличения налоговых поступлений. Зеленский оказался недоволен снятием санкций с двух российских бизнесменов и нежеланием некоторых европейских союзников поставлять необходимое вооружение. Украина также просит помочь закрыть дефицит бюджета примерно 26 миллиардов евро и ускорить выделение кредита на 90 миллиардов, что, в свою очередь, уже раздражает европейцев.
8: Зарубежную прессу гораздо больше Украины интересует ситуация вокруг Ирана. Иран контактировал с США на полях Генассамблеи ООН при посредничестве Катара, заявил иранский МИД министр Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Виткофом. Озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива. Это немедленное прекращение военно-морской блокады США, размораживание иранских активов и прекращение войны на всех фронтах. Трамп заявил об очень хороших переговорах с Ираном. Они продолжали около 3 часов и стали первыми прямыми контактами США и Ирана с середины лета.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de. 16+.
2: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
15: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
2: ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
16: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
17: Агат. Покупай выгодно.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Британские ученые доказали.
19: Очередную формулу долголетия вывели в совместной работе американские и итальянские ученые. Они исследовали физическое и психическое здоровье группы пожилых итальянцев, возраст которых достигал 101 года, при этом пытаясь выяснить, что объединяет долгожителей. К тому же они спросили членов их семей о том, как живут пожилые родственники, чем занимаются и что любят. Оказалось, что испытуемые позитивно смотрели на мир и были довольно упрямы, что позволяло им меньше зацикливаться на мнении окружающих. Также они предпочитали жить за городом, у них были сильные связи с семьей и хорошие отношения с земляками. Но, пожалуй, главная находка исследования – каждый из долгожителей получал от жизни исключительно удовольствие.
18: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
20: Пение во время полета. Также, согласно инициативе, в законодательстве пропишут порядок отказа нарушителям в перевозке и расширят основания для него. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
8: Плюс 18 в столице. Сейчас сегодня осадков не ожидается. Максимальная температура до плюс 19 даже дойдет. Ночью дождь начнется. Завтра при этом нам обещают очень теплую погоду для, извините, последней декады сентября. Плюс 21, это серьезно. А при этом будет дождь идти. Дождь обещают нам и на пятницу. И температура уже всего плюс 14. Выходные до 17 градусов днем. Это тоже, кстати, почти на 3 градуса выше средней климатической нормы для конца сентября. Следующая неделя, судя по прогнозу, будет тоже относительно теплой, от 15 до 18 выше нуля. Ну, пока, во всяком случае, прогноз такой. В Москве 13-17. Сезон осенней аллергии начался в Москве. Об этом сообщает телеканал «Москва-24». При этом сайт Яндекс.Погода показывает низкую активность пыльцы в городе. Осенью проявления аллергии могут быть связаны не только с пыльцой, но и со спорами грибов, с плесенью. Напоминает кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог университетской клиники МНОИ МГУ Георгий Викулов.
21: Аллергенами могут выступать пыльца, которая может сохраняться еще в сентябре, особенно в южных регионах России. Пыльца сорных трав, сложноцветных, вызывая проявление полиноза, сенной лихорадки. И осенью в южных городах еще тепло. Второе, это, конечно, могут быть грибковые аллергены. Это плесени, это могут быть преющие листья, свежескошенная трава здесь может давать реакцию, преющие сено, гниющие листья. Также грибковая аллергия может проявляться не только в этот период, она может проявляться и в другое время года. Симптомы могут возникать в сырых помещениях, в бассейнах, там, где погреб, чулан, где есть влажность. На систему кондиционирования могут реагировать такие люди при неправильной эксплуатации увлажнителей воздуха в бытовых условиях. Но и здесь надо разбираться. Могут быть и проявления ОРВИ, респираторных инфекций, которые могут быть как по отдельности, так и в сочетании с проявлениями аллергии. Поэтому могут быть сочетанные варианты заболевания.
8: Георгий Викулов, МГУ. Москвич Илья — аллергик, страдающий и весной, и осенью. Он рассказал нам, что пока обострение аллергии не отмечает.
0: Не обострились вообще. Есть иногда чихание, но оно достаточно обычное для данного сезона, что я больше связываю скорее с простудой, чем с аллергией. Я аллергик, потому что во все такие аллергические сезоны я страдаю, но у меня на самом деле самая большая аллергия, по-моему, на цветение яблони. Когда начинает цветение яблони, я начинаю страдать не просто от аллергии, а от аллергической ангины очень часто летом. В этом году, по-моему, что-то не цвело, и мне вот этим летом было проще. И мне кажется, этой осенью тоже что-то не цветет, на что у меня обычно аллергическая реакция, поэтому мне проще. Как только начинаются симптомы, я приобретаю нужные препараты, а так я заранее не готовлюсь.
8: Это был москвич Илья, аллергик. Больше всего от проявления осенней аллергии страдают любители долгих прогулок и дачники. Уборка опавшей прелой листвы или травы может вызвать резкую реакцию организма. Также в начале сентября сообщалось о массовом нашествии азиатских божьих коровок в нескольких регионах России. Врачи предупреждают, что эти жуки выделяют едкую желтую жидкость. Она может вызвать аллергию вплоть до приступов астмы. А таких жуков лучше не трогать руками и не пытаться их раздавить. Вот я все это впервые слышу, и не по себе как-то даже. Фитнес-клубы просят разрешить им в одностороннем порядке отказываться от договоров с клиентами, которые допускают систематические нарушения. Проблем возникают всего с 1% посетителей, но они действительно проблемные, а сейчас разорвать договор с ними невозможно. Позже подробности, сейчас к другим темам. YouTube отыгрывает позиции. Как пишет «Коммерсант», американский видеохостинг в одиночку обеспечил рост видеопотребления в России за первое полугодие 2026 года. Как сейчас чувствует себя платформа в России и в чем причина такого ренессанса, об этом Ольга Кашинская.
4: По подсчетам аналитической компании Future Lab, в первом полугодии на крупнейших видеоплощадках в среднем время просмотра в день на пользователя увеличилось на 6%. Если же не учитывать YouTube, упало на 5%. Навернувшийся интерес к YouTube влияет в том числе вынужденно появившаяся у россиян привычка к средствам обхода блокировок, объясняет директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
22: Когда у людей много причин появляется для того, чтобы поставить себе средства обхода блокировок, а это все большее количество сайтов, включая Telegram, они начинают подобные средства себе устанавливать. Дальше они возвращают себе смотрение YouTube. Они попытались другие альтернативные сервисы попробовать, российские, да, Рутюб, ВКонтакте. Они продолжают этими сервисами пользоваться для того, чтобы потреблять контент, не знаю, там, фильмов. А если мы говорим о блогерах и о каком-то развлекательном контенте, то здесь, конечно, YouTube все еще лидер по подобным механикам вовлечения, и в результате у людей просто появилась необходимость возвращаться на эту площадку. Ну, заскучали, проще говоря, люди.
4: Среднее время просмотра YouTube в России в первой половине этого года составило 99 минут, против 80 в первой половине прошлого. Хотя до показателей 2024 года, когда видеохостинг в России замедлили, 112 минут еще далеко. В этом году хотя бы приблизительно сопоставимые результаты из российских сервисов демонстрируют только онлайн-кинотеатры, а на хостингах Рутюб и Яндекс.Видео ролики в среднем смотрят по 41 и 32 минутам соответственно. Что примечательно, данных по ВК-видео нет, так как измеритель Медиаскоп учитывает их в виде показателей всех сервисов группы. За практическими наблюдениями Бизнес-ФМ обратилась к авторам видеоконтента. Они рассказывают, что просмотры на YouTube в последнее время действительно растут. Но во многом это связано с новой механикой подсчета просмотров, которую платформа внедрила в августе. Теперь алгоритм засчитывает видео как просмотренное после 1 секунды. То есть считается и предпросмотр в ленте, когда фактически пользователь видео пролистнул и, возможно, даже не заметил. Продолжит техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
3: Это, конечно, дало достаточно большой буст, и мы сейчас видим, что и у нас, и вообще на площадке просмотры у многих выросли, ну, процентов на 30-40 минимум. Но дальше нужно погружаться в аналитику и понимать, насколько сильно вовлечение аудитории, насколько сильна глубина просмотра и так далее, и так далее. Мы для себя избрали такую стратегию. Мы сейчас все публикуем одновременно на все доступные площадки, которые нам кажутся актуальными. В первую очередь это YouTube, ВК-видео и Рутуб. По цифрам YouTube остается локомотивом, несмотря на то, что достаточно давно он уже находится в медленно заблокированном состоянии. На втором месте ВК-видео и на третьем Рутюб. В целом в сумме они дают неплохие показатели.
4: Как говорят авторы, одно из главных конкурентных преимуществ зарубежных платформ – хорошо работающие алгоритмы. На YouTube для того, чтобы найти свою аудиторию, часто хватало одного залетевшего видео. На российских хостингах такое представить сложно. Кроме того, играет роль и фактор разнообразия контента. Так, нужных пользователю материалов на узкоспециализированные темы на русском языке может попросту не быть. А зарубежные блогеры, даже при большом желании, должны искать пути обхода, чтобы присутствовать на российских видеоплатформах, говорит блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
5: Я выкладываю контент на три площадки на сегодня. Это YouTube, Рутюб и ВК. У меня был опыт выкладывания на Билибили. Это китайский, один из самых крупнейших видеохостингов. Ну, там довольно-таки слабенький просмотр. Рутюб, наверное, самая малопросматриваемая площадка. YouTube дает все-таки просмотров где-то в 10 раз больше, чем Рутюб. Если сравнивать с ВК, то дает где-то в 1.5-2 раза больше просмотров YouTube, чем на ВК-площадке. В моем случае у меня аудитория сконцентрирована на российских технологиях, и они поддерживают и хотят использовать российские, в том числе видеоплощадки. То есть у меня условно калиброванная аудитория, и то она меньше намного смотрит, чем на YouTube.
4: Но российский интернет-ландшафт в последние годы как никогда изменчив. 1 января 2027 года истечет переходный период, установленный Федеральной антимонопольной службой. И авторов, как ожидается, начнут штрафовать за рекламу, размещенную на YouTube и в Telegram. Так что нынешний ренессанс может оказаться очень краток. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Бизнес FM. Инструкция по применению.
23: Показания.
6: Потребность быть в курсе в любой момент.
23: Особые показания.
6: Дефицит времени.
23: Способ применения и дозы.
6: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
23: Передозировка.
6: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
23: и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
23: Консультация с врачом не требуется.
24: Необыкновенное право.
25: Партнер проекта — адвокатское бюро Forward Legal.
26: Много нас, а хит один.
27: Творческие люди встретились, вдохновились, написали песню. И кажется, все счастливы. Но иногда споры начинаются именно после успеха. Кто придумал музыку? Кто написал хитовый припев? И кому положена большая часть доходов?
28: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
27: Лучший способ избежать конфликта — договориться заранее. Участники группы могут заключить соглашение и определить, кому принадлежат права на созданные произведения и как будут распределяться деньги. Есть несколько подходов. Первый вариант подразумевает раздельное авторство. Если один участник написал музыку, а другой стихи, каждый сохраняет права на свою часть произведения и от ее использования получает доход. Второй вариант – соавторство. В этом случае участники признают, что песня создана совместным творческим трудом и используют ее вместе. При этом не всегда имеет значение, кто сделал больше. Иногда одна короткая строчка или музыкальный фрагмент становится главным элементом будущего хита. Но как делить деньги? Ответ снова находится в соглашении. Например, участники группы Black Sabbath рассказывали, что делили доходы поровну. Вокалист Оззи Осборн в своей автобиографии написал: «Тони придумывал рифы, Дизер — слова, я — мелодии, а Билл — свою дикую барабанную партию. Вклад каждого был был в равной степени важен, поэтому и получать все должны были поровну. Думаю, именно поэтому мы и продержались вместе так долго. А, например, британцы из группы Coldplay большую часть доходов отдают тому, кто принес основную идею песни. Так раньше поступали и Queen, но с определенного момента группа решила делить и авторство, и гонорары между всеми участниками. Главный вывод простой. Чтобы сохранить и музыку, и отношения, стоит на берегу договориться о правах.
1: Необыкновенное право на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Си Цзиньпин направился в США с государственным визитом по приглашению Дональда Трампа. Председатель КНР вылетел спецбортом из Пекина. В поездке Си Цзиньпина сопровождают его супруга, министр иностранных дел Китая и другие официальные лица. Визит китайского лидера в США продлится с 23 по 25 сентября. В Вашингтоне он проведет переговоры с Трампом. Российские военные взяли под контроль Красный Яр и Потихоново в районе окружения ВСУ в Харьковской области, сообщает Минобороны. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Идут бои за населенный пункт Бузово. Также ведутся активные действия в районах Петропавловки, Лозовой и Приколотного. ФСБ пресекла подготовку теракта против высокопоставленного чиновника в Москве. Силовики задержали жителя столицы 1993 года рождения по подозрению в подготовке преступления. По данным ФСБ, задержанный участник террористической организации. Он планировал подорвать автомобиль в составе кортежа представителя власти. Мужчина изучал в интернете способы изготовления бомбы и приобрел необходимые компоненты. Защита ученого-физика, члена-корреспондента РАН Олега Кабова, осужденного по делу о мошенничестве, подала жалобу на приговор в Верховный суд. Осенью 22 года в отношении Кабова завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, было похищено более 26 миллионов рублей, предназначенных для исследования в рамках гранта. Основанием для возбуждения дела послужили материалы Управления ФСБ по Новосибирской области. По итогам расследования сумму ущерба снизили до 7 миллионов рублей. Кабова осудили на 5 лет условно. Он дважды обжаловал приговор, но безуспешно. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Половина второго в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Разрывать договоры с клиентами в одностороннем порядке. Просто разрешить им фитнес-клубы. Просьба направлена премьеру Мишустина. Причины проблемные. Посетители их немного, но проблемы от них действительно предостаточно. Позицию фитнес-индустрии озвучим буквально через минуту. Хакасия оказалась в медвежьей осаде. Город Абаза, население 11 тысяч человек, только за минувшую ночь пережил массовое нашествие. Трех медведей пришлось убить. В соседнем регионе был убит медведем еще один человек. Таким образом, погибли с начала этого мрачного сезона уже 17 человек. Число бургерных в России сокращается. Бум, признаете, рестораны, а предлагающие фастфуд постепенно сходит на нет, показывает статистика. А что происходит? Эти и другие темы в нашем эфире. Фитнес-клубы хотят в одностороннем порядке разрывать договор с клиентами. Национальное фитнес-сообщество обратилось с этой просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину. Причина – проблемные посетители, которые занимаются скрытой тренерской деятельностью, конфликтуют с персоналом и создают проблемы для других. Сейчас фитнес-клубы

0: замечания администрации клуба, мы натыкаемся на ряд сложностей. Поэтому это позволит совершенно точно понимать клиенту, внесет прозрачность и ясность в документы, где, каким образом себя необходимо вести для того, чтобы, в общем-то, соответствовать условиям пользования фитнес-объектом и условиям пользования теми или иными зонами, чтобы они были безопасны как клиенту, так и окружающим.
1: Елена Силина, Национальное фитнес-сообщество. Предложенная схема подразумевает, что фитнес-клуб вернет потребителю средства за неиспользованный период действия абонемента и получит право не заключать с ним новый договор в течение года. Фиксировать нарушения, по мнению бизнеса, можно с помощью видеозаписей или независимых свидетелей. Есть ли риск, что фитнес-клубы будут злоупотреблять своим правом расторжения, рассуждает владелец юридической компании «Заутренников» и партнера Константин Заутренников.
2: Правила посещения клуба – это некий нормативный документ, который устанавливается каждым клубом самостоятельно. То есть клуб может установить какие угодно правила, в том числе какие-то странные, абсурдные и так далее. И в случае, если вы нарушили эти правила, с вами могут расторгнуть договор. Наверное, это не совсем правильно. Более того, существенные эти нарушения или несущественные – тоже категория достаточно расплывчатая. Да, наверное, есть какой-то контингент людей, может быть, психически неадекватных, которые конфликтуют с посетителями. Клуб может вызвать сотрудников полиции, и в данном случае я думаю, что клуб и без вот этих поправок сможет отказать человеку в доступе, расторгнуть с ним договор, потому что очевидных нарушений будет на стороне посетителя. Если будут приняты поправки, то мы приходим в ситуацию, когда, опять же, как я уже говорил, клуб может формально придраться к любому вашему поведению. Например, самая история такая неоднозначная — это проведение тренерской деятельности. Было много зафиксировано ситуаций, когда просто приходят два друга, муж и жена, родственники, какие-то близкие люди, и один человек, например, более опытный, может показать какие-то приемы, что-то. В принципе, наверное, совместные занятия спортом, они на этом и построены, что люди друг другу дают какие-то советы. Это теоретически может быть истолковано как тренерская деятельность, и дальше в зависимости от адекватности администрации клуба, в общем-то, вам, получается, может быть отказано. Но это может быть расценено как ущемление прав потребителей.
1: Константин Заутренников, юрист. Кроме того, Национальное фитнес-сообщество предлагает дать клубам возможность заключать с клиентами абонентские договоры, предполагающие только доступ к инфраструктуре. Это исключит ситуацию, когда клубы выплачивают при расторжении полную сумму абонемента, а не исходя из оставшегося срока его действия. Хакасия в медвежьей осаде. Как заявили власти региона, выходы зверей стали носить систематический характер. В городе Абаза с населением 11 тысяч человек только за эту ночь дикие животные несколько раз выходили к людям, трех медведей ликвидировали. Охотники патрулируют места выхода из леса во всех районах Хакасии. Введен режим регулирования численности медведей. В регионе планируют ввести режим повышенной готовности, рассказал бизнес-ФМ журналист из Хакасии Екатерина Вершинина.
3: В большинстве случаев опасность касается именно горно-таежных районов у нас здесь. На самом деле каждую ночь, примерно в течение этого времени, группы охотников отстреливают по нескольку медведей. То есть это не является чем-то удивительным в этом году, в этом сезоне. Минувшей ночью уничтожено действительно три особи, и один из них довольно крупный. Еще один медведь снес забор, когда убегал, и выходы зверей фиксируют со всех сторон. Жителям настоятельно рекомендуют не только не ходить в лес, но и даже прогуливаться вдоль берега реки Абакан. Именно здесь чаще всего видят хищников и просят ограничить посещение дач. Ну и о сложности ситуации в республике говорят цифры. Численность бурого медведя в Хакасии оценивается на сегодня в 2245 особей. Это на 609 животных больше по сравнению с 2022 годом. Рост составляет свыше 37%.
1: Екатерина Вершинина из Хакасии. Медведи атакуют и жителей соседнего Красноярского края. Под Енисейском зверь задрал охранявшего технику лесозаготовителя. За последние несколько месяцев в России зафиксированы десятки случаев нападений медведей, в том числе в Амурской и Новгородской областях, Бурятии, на Алтае и Камчатке. А от встреч со зверем погибли по меньшей мере 17 человек, подсчитали РИА Новости. В Красноярском крае, где жертвами нападений стали 6 человек, возбудили уголовные дела о халатности. Региональное министерство природных ресурсов не приняло меры по регулированию численности животных, заявили в СК. Среди других причин массового выхода медведей к людям — лесные пожары и неурожай кедровой шишки. Переели бургеры. В России сокращается число бургерных. Похоже, бум на рестораны, предлагающие популярный фастфуд, в России постепенно

0: постепенно идет на спад. Годом ранее бургерная карта страны выросла на 47%. Сейчас же в городах-миллионниках наметился обратный тренд. Например, в Ростове-на-Дону, где за год число таких заведений сократилось на 14%. Аналогичная ситуация в Нижнем Новгороде. Снижение на 13%, а в Москве на 3%. Россияне не охладели к бургерам. Причины закрытия таких ресторанов более тривиальны. Экономическая ситуация и налоги, говорит владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
1: Спад связан в первую очередь с общей экономической ситуацией. Второе – это налоговая нагрузка и действительно рост конкуренции среди других каких-то форматов. И я думаю, что вряд ли на смену бургерной идет еда дома. В любом случае, это немножко разные форматы. Если брать вот нас конкретно, то спад есть. Конечно, люди стали экономить. Но, наверное, просто они экономят не только на еде, но и на других тоже потребностях. У нас вот такая, знаете, очень узкая направленность. Ресторанов всяких очень много, а фастфуд он все-таки всегда один и тот же. Там, ну, максимум отличается пицца, шаверма и так далее. И постоянство в плане того, что ты понимаешь, что придешь в ресторан и получишь сейчас и через месяц, через год одно и то же блюдо, по которое ты рассчитываешь получить. Не будет такого, что рассчитываете на одно, а приносят другое, как бывает часто в ресторанах, в фастфуде обычно. Все всегда постоянно. И в этом его плюс, наверное, какой-то.
2: Насколько сейчас для нового ресторана важнее сама концепция продукта, а насколько упаковка, локация и продвижение?
1: Самое важное, конечно, это локация. Половина, даже больше половины успехов. Потом идет концепция, конечно, качество продукта, а продвижение тоже важно, но если ты, условно говоря, хорошо работаешь и даешь хороший продукт, и находишься в хорошем месте проходном, то гости к тебе так и так пойдут. И даже поедут. Не особо верю в эти рекламные бюджеты.
0: Михаил Лебедев, владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в Новгородской области, эксперт отмечает, что конкуренцию бургерным составляют не только другие фастфуд-рестораны и различные кафе. Теперь в списке и готовая еда, которая продается в большинстве супермаркетов, говорит директор по маркетингу компании производителей и поставщика продуктов питания «Мастерфуд» Тимофей Садырин.
3: Меняется сам сценарий потребления. Очень быстро растет рынок готовой еды. Об этом сейчас практически вся статистика говорит. Если посмотреть последние исследования, это именно так, что рынок на самом деле уже превысил 1 000 000 000 рублей. Продажи в натуральном выражении за 3 года выросли более чем 55%. Люди все чаще выбирают еду по принципу быстро, удобно, понятно по цене, и можно съесть здесь и сейчас. И поэтому конкурировать с бургерной сегодня начинает вон соседний ресторан уже. А готовая еда в магазине, доставка и обычный перекус. И мне кажется, что следующий шаг этого тренда – более осмысленное, готовое такое потребление перекусов. Например, как у нас порционные смеси орехов, сухофруктов, семян, продукты с повышенным содержанием белка, клетчатки и так далее. То есть человеку не обязательно каждый раз нужен бургер или полноценное блюдо. Иногда ему нужен удобный продукт на несколько минут.
0: Тимофей Садырин, компания «Мастерфуд». Помимо конкуренции со стороны готовой еды, участники рынка отмечают, что и потребители стали придирчивее, не обращая сейчас более пристальное внимание на конечный продукт бургерных, в частности, на качество мяса, прожарку и способ приготовления бургера. Он ужас, летящий на крыльях ночи. Культовый мультфильм «Черный плащ» возвращается на экран спустя 35 лет после выхода первой серии. Disney Plus утвердила перезапуск проекта об утке супергероя, который борется с преступностью. Действие развернется через 35 лет после событий оригинального сериала. По сюжету все это время главный герой был заперт в альтернативном мире, где никогда не слышали о его подвигах. Вернуть герою славу поможет бунтарка-подросток по имени Даки. Насколько рискованно снимать продолжение одного из самых популярных мультсериалов 90-х, рассуждает кинокритик, руководитель направления кинопроизводства колледжа IT-Hub Ламара Корчава.
4: К разработке этого мультсериала привлечен сам Тед Стоунс, создатель оригинального «Черного плаща». Правда, в качестве консультанта, но, тем не менее, его опыт учитывается. Сама идея очень интересная, потому что здесь у нас есть сочетание персонажей из 90-х и современного его фаната. И в целом у «Черного плаща» в 90-е была довольно большая фанатская база, к которой я в том числе относилась, когда была маленькая, я очень любила его смотреть, любила разыгрывать сценки из этого мультсериала. Чем он вообще был таким привлекательным? Это супергерой геройская пародия, построена на приключениях, на комедии. И, конечно же, уникальный характер главного героя здесь тоже немаловажен. Интересно посмотреть, как этот герой за 35 лет изменился, как он будет воспринимать этот новый мир.
5: Прошло 35 лет с первой серии. По вашему мнению, это достаточный период, чтобы создавать сиквел?
4: 35 лет – это большой срок. Те, кто смотрели его детьми, сегодня уже взрослые. Это создает такую очень необычную ситуацию. У проекта потенциально есть одновременно зрители, для которых этот мультфильм – детская ностальгия и новое поколение, которое вообще впервые познакомится с героем. Так что главный риск для Disney сейчас – сделать проект, который одновременно будет не слишком ностальгическим для нового зрителя, и чтобы он при этом оставался достаточно узнаваемым для зрителя старого.
0: Ламар Корчава, колледж IT-хаб. Российским зрителям особенно запомнилась адаптация заставки к оригинальному мультсериалу 90-х. Давайте вспомним эту прекрасную мелодию.

0: Вот ж не думал, что услышу это в эфире Business FM, однако. А напомню, что в 2017 году компания Disney уже перезапускала культовый мультсериал «Утиные истории» к 30-летию оригинального шоу. В итоге проект получил неоднозначные отзывы зрителей, хотя несколько раз и был номинирован на премию Эмми.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
2: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Приглашение ограничено.
4: Плюс. Компании и корпорации.
5: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
4: Отставки и назначения.
5: Новым гендиректором компании «Лемон Лид», которая управляет российской сетью «Лемана Про», стал Денис Исаев. До этого он занимал пост председателя совета директоров «Газтрансбанка». Смена руководителя произошла 22 сентября. Прежний гендиректор Лоран де Фассье руководил компанией с 2019 года. Бывшее российское подразделение французской «Леруа Мерлен» работает под брендом «Лемана Про» с 2024 года. На прошлой неделе компания передана во внешнее управление.
4: Отчеты и планы.
5: РЖД начали испытывать будущую высокоскоростную магистраль Москва-Санкт-Петербург. Правда, пока на полигоне в Ленинградской области. На участке Саблино-Тосно длиной 1,5 километра проверяют новую конструкцию путей под нагрузкой Сапсана. Состав будет постепенно разгонять до 220 км в час. Для испытаний вагоны оборудовали дополнительными датчиками, а под сиденье положили мешки с песком по 100 килограммов, чтобы имитировать полностью загруженный пассажирами поезд. Полученные данные используют при подготовке технологии строительства всей ВСМ. Экспорт «АвтоВАЗа» по итогам 26 года будет ниже прошлогоднего. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов. По его словам, причиной стал курс рубля. Большую часть года доллар стоил дешевле 78 рублей. А при таком соотношении валют экспортный рынок для компании практически исчезает. Партнеры «АвтоВАЗа» также осторожничают из-за колебаний курса. В прошлом году компания отправила за рубеж почти 21 тысячу автомобилей. А на этот год планировала увеличить экспорт до 30 тысяч машин. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: 13:46 в Москве.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
6: Здравствуйте, в студии Рамиль Киселев. Обсуждаем сегодня культурно-вывозную тему. В Париже в эти дни продолжается передвижная выставка современного российского искусства. Это проект под названием «Системная сборка. Нижний Новгород». Мы говорим с одним из организаторов выставки, замгубернатора, ранее министром культуры Нижегородской области, Олегом Берковичем, о том, насколько такой международный проект стал вообще возможным в 2026 году. Мы рассказывали в эфире «Бизнес FM» о выставке буквально накануне ее открытия, связывались с жителями Парижа, которые живут там много лет и которые следят за городской повесткой. Мнения услышали разные. Значит, одни говорили, что российский духовно-культурный православный центр, в котором проходит выставка, в принципе, это место для города незнаковое, его нельзя назвать задающим тренды. А другие говорили, что когда подобные национальные выставки приезжают, например, из США, массовые многотиражные СМИ обязательно публикуют анонсы, люди туда идут на эти выставки. На российскую же выставку вот специально пролистали, не было анонсов. И вот третье, что мы слышали, это удивление, смешанное с восторгом. Значит, выставка российских концептуалистов в Париже по нынешним временам априори прорыв. Вот какое из этих мнений, по-вашему, наиболее полно отражает происходящее?
7: Ну, конечно, никакой там поддержки со стороны французских СМИ мы не ждали и не ждем. Ждать тут особо нечего. Потому что мы привозим концептуальное искусство из России, мы привозим не антироссийское искусство, мы привозим прекрасное концептуальное искусство из Нижнего Новгорода, замечательных художников, художников. Да, у нас в топ-50 молодых художников из России 1/6 списка — это нижегородцы, двое из них, первое, второе место вообще в этом списке. И современное искусство развивается в Нижнем хорошо, поэтому подумали, что с этим нужно поделиться с миром. Что касается самой площадки, русский центр на набережной Жак Ширак, набережной Бранли, он работает уже не первый год. Это уважаемая площадка. Это площадка, которая может и должна показывать, и она показывает русское искусство и русскую культуру. Собственно, этим замечательным совпадением интересов и воспользовались. Но это не Гранд-Пале, безусловно, не Бухс или там еще что-нибудь. Но это другого типа площадка совершенно. К ней надо подходить несколько другими мерками. И надо понимать, что мы сейчас в Европе действуем такими полуподпольными методами, на самом деле. Поэтому то, что выставка, в принципе, состоялась, это, правда, уже большое достижение. Зачем это нужно делать? И нужно ли делать, с учетом недружественного настроя правительств? Ну, мое мнение, как человек, который отвечает за развитие культуры, однозначно да, потому что с Европой воевали мы не раз, и не раз потом мирились. А отношения с людьми, их надо поддерживать, их надо развивать. И в Европе большое количество людей, которые симпатизируют русской культуре, которые симпатизируют России, и с которыми, на самом деле, нельзя терять этот контакт. Потому что мы, не крути, все равно часть одной большой цивилизации, и у нас еще впереди много возможностей для сотрудничества. Другое дело, что сейчас там политический момент, политические режимы в Европе, конечно, они на это не настроены. Но и это пройдет. Там просто живет много русских людей, которые уехали строить карьеру, как-то развиваться, и вот они для нас тоже важны. Мы считаем правильным, чтобы они поддерживали какой-то контакт с родиной, чтобы они не теряли культуру, чтобы их дети, которые родились уже во Франции или в других странах, чтобы они знакомились с современной русской культурой. И это нормальный процесс.
6: Есть ли какая-то статистика по посещаемости? 10 дней уже прошли выставки.
7: Ну, счет пока идет на сотни, пока до 1000 не дошли, но выставка потихонечку раскручивается. Мы видим много публикаций, пока в первую очередь в российских СМИ и в российских телеграм-каналах культурных. Это, в свою очередь, помогает узнавать об этом тем русским, которые живут во Франции. Они начинают приводить друзей. Мы, знаете, как-то с помощью сарафанного радио просим друзей, всех тех, кто едет в Париж, туда приводить своих русских и иностранных знакомых и друзей. Но мы, конечно, в основном рассчитываем на то, что к концу октября будет больше посетителей, потому что в 20-х числах октября открывается арт-базель, огромная ярмарка, и ярмарка современного искусства. И мы будем к этому моменту стараться продвигать выставку получше.
6: Как ни крути, выставка концептуалистского искусства, да, которая, в общем, никаким углом не соприкасается с державностью или, как говорят, скрепностью. Вот у вас было понимание востребованности именно такого искусства у европейского обывателя?
7: Ну, во-первых, Париж сейчас это мировой центр современного искусства, и все-таки основа современного искусства, она концептуалистская. Во-вторых, концептуалистская выставка не противоречит нашим традиционным духовно-нравственным ценностям. Просто язык, с помощью которого мы общаемся с миром. Какие-то работы отсылают к каким-то религиозным мотивам, какие-то работы просто рефлексируют там. Вот огромная работа Андрея Оленева, которая стоит в фойе, наверное, что-то близко к алтарю, она рефлексирует нашу историю, и да нет, это совершенно не противоречащие друг другу вещи. Другое дело, что интересное миру современное искусство, оно выглядит вот так. И наши художники, они продаются же не только в России, и наши нижегородские художники, они продаются и в Нью-Йорке, и в Лондоне, вот тот же там Владимир Чернышов там успешно продается в Лондонской галерее. Они работают на том языке, на котором сейчас говорит мир. Именно поэтому мы привезли самое актуальное нижегородское искусство в Париж.
6: Сама выставка передвижная была уже в нескольких российских городах, и, как я понимаю, даже для кураторов выставки внезапно перешагнула государственные границы. Вот поневоле возникает вопрос, что тогда с музеями и культурными пространствами в самом Нижнем Новгороде? Вот у вас сейчас в этом смысле оазис?
7: Ну, наверное, нас называют сейчас одним из главных российских культурных центров. Нам это, безусловно, приятно, но, конечно, двигают это в первую очередь музеи, как большие культурные институции. Это и Центр современного искусства «Арсенал», собственно, филиал Пушкинского музея, который находится в Кремле. Это и Нижегородский государственный художественный музей, который несколько лет назад был признан лучшим музеем страны по версии Art Newspaper. Такая наша главная премия в этом деле. Опять же, посещаемость, которая растет каждый год у наших музеев, показывает их актуальность. Ну и, конечно, такие большие мероприятия, как Биеннале экологического искусства в прошлом году, проходившие в Нижнем, 110 художников, 35 стран, стран. И из этих 110 художников 15 в этом году участвуют в Венецианской биеннале в разных павильонах. Я сейчас не павильон в России, а разные другие международные павильоны. И 170 тысяч человек посетило ее. Огромный фестиваль медиа искусства, который проходит в Нижнем Новгороде, это фестиваль «Интервалс», который посещает больше 500 000 человек за 4 дня его прохождения. И это единственный в России фестиваль, который смог преодолеть западную культурную блокаду. Потому что ни в классической музыке, ни, не знаю, в электронной музыке, ни в театре первые имена мировые в Россию сейчас не приезжают. А в медиаискусстве приезжают. Те же самые, кто выступает в Лионе, в Праге, в Риаде, в Штатах, в Японии. В общем, все те самые мировые звезды медиаискусства, они же каждый год приезжают в Нижний Новгород на фестиваль «Интервалы». В следующем году им будет 10 лет. Но если мы сделали осознанную ставку на современные виды искусства, потому что это не противоречит классическому музейному делу. Если вы посещаете или там видели наши выставки, мы работаем с самым широким профилем тем. Да, и вот, например, сейчас в художественном музее еще вот будет полтора месяца стоять выставка, посвященная храмовой деревянной скульптуре Нижегородской области. Мы в течение нескольких лет по крупицам собирали там больше 100 скульптур. 40 из них отреставрировали в мастерских Горбаря, фактически как бы спасли их. И вот сейчас показываем прям как целую школу, которая на самом деле очень сильно отличается от пермских богов, да, вот, которые всем известны. А это вот такая особенная, своя нижегородская храмовая скульптура, которая очень близка там к европейскому барокко. Мы в этом смысле очень стараемся быть разнонаправленными, потому что нельзя себя сужать до одной какой-то конкретной темы. Но фокус на культуру у региона сделан осознанно, потому что культура помогает развивать все остальное.
6: Вы олицетворяете собой тип такого молодого, прогрессивного министра культуры региона. Вспоминается сразу пример Сергея Капкова, департамента культуры Москвы, который был очень популярным в городе. Вы, как бывший москвич, помните, конечно. Но то было 15 лет назад. Сейчас в этом смысле времена изменились. Насколько вам уютно? Не ощущаете ли вы себя таким чужеродным элементом?
7: Мне кажется, в Нижнем, если бы я себя ощущал чужеродным элементом в правительстве, ну, наверное, я бы давно уже не работал. Просто у нас вся команда молодая, прогрессивная, потому что губернатор собрал таких людей вокруг себя. Получилось все очень гармонично, потому что команда стабильная, и собиралась давно, и она давно вместе. Я все еще внутренне сочувствую, конечно, молодым руководителям, хотя на самом деле уже скоро 40, тут уже какие молодые руководители. Не боимся делать ставку на молодых. Вот у нас, например, в Нижегородском театре оперы и балета средний возраст оркестра 25 лет. Это очень юные музыканты, если смотреть на академическую музыку, но при этом они заряженные, у них горят глаза, с удовольствием развиваются в своей сфере, и вот им еще не скучно, они еще горят. И вот на это горение едут прям отдельные культурные электрички, там, на премьеры в театр. Не фигура речи, на премьеры буревестники полные, ну, вообще они, в принципе, по выходным-то хорошо заполняются, ближе к выходным, но это прям уже прям такое на премьеры в театр и на открытие выставок, это уже прям полноценное явление.
6: Это был Олег Беркович, замгубернатора Нижегородской области. Мы обсуждали с ним тему экспорта культуры из России.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: Интервью полностью сегодня в дневные часы, 18.30 на Business FM. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Масло есть. Фильтры есть. Скидка есть. Полный комплект для ТО в «Иксоре» со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей «Иксора». Не упусти выгоду.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Слова, проверенные делом. Смерть случается со 100 людьми из 100. Не с 99, а со 100 людьми. Стоит ли за нее переживать, если придет момент, когда она ко мне постучится и скажет: «Ну что ж, пора». Я думаю, страшнее всего, это когда она ко мне постучится, а я, оглянувшись на свою жизнь,
11: Буду очень сильно сожалеть, что у меня была возможность, а я не рискнул. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
12: Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: 13.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Почти 160 тысяч абонентов Донецка остались без света из-за превышения нагрузки на энергосистему. Обесточены свыше 1000 трансформаторных подстанций. Света нет у абонентов в 9 районах Донецка. Об этом сообщил мэр города. Проводятся работы по восстановлению энергоснабжения. Американский финансист Тодд Боули хочет принять участие в тендере на покупку международных активов «Лукойла». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Основную сумму планирует внести брат президента Эмиратов Тахнун Бен Заид Аль Нахаян. Боули намерен получить большинство мест в Совете директоров в рамках консорциума SDFC. Бывший замглавы подмосковного главка МВД Сергей Мальков отпущен под домашний арест. Ранее его арестовали по делу о хищении служебного моторного топлива, связанного с гособоронзаказом. При этом в отношении Малькова возбуждены два новых уголовных дела. Это выяснилось в процессе рассмотрения апелляции на его помещение под стражу. Подробности новых уголовных дел не приводятся. Рэпер Наваи возместил ЦОДД ущерб в 91 тысячу рублей за разбитый при ДТП светофор в Москве. Претензий к ответчику у ведомства нет. Наваи попал в аварию 5 мая. Его «Феррари» врезался в светофорный столб на Зубовском бульваре в центре столицы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 2 часа дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Внезапный поворот. Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест генерала МВД Малькова, который проходит по делу о хищении топлива. В начале сентября Мещанский суд Москвы отправил экс-замглавы ГУ МВД Подмосковья под стражу. Ранее сегодня стало известно, что в отношении Малькова завели 2 новых уголовных дела. Сейчас нет никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров с Украиной. Об этом заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов по поводу встречи Владимира Путина, возможно, с Зеленским или с Трампом. Между тем, уже через пару часов в Нью-Йорке начнется встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Надо ли переживать Ивановым и Кузнецовым? Росфинмониторинг предложил расширить перечень оснований для временной блокировки счетов и добавить в него частичное совпадение данных о фигуранте черного списка. Блокировать будут на срок до 5 суток. Эти и другие темы в нашем эфире. Совпали фамилия или день рождения? Ждите, что вам временно заблокируют счет. Росфинмониторинг предлагает ввести новое основание для блокировки банковских счетов. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Блокировка может длиться 5 дней, но это помешает злоумышленникам обходить финансовые ограничения. Поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов до 24 сентября, то есть до завтра, находятся в стадии обсуждения и опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов. Такое новшество может подорвать доверие клиентов банков и вызвать очередной виток популярности наличных денег, считает председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
14: Это их старая инициатива, они давно ее проговаривали. Раньше требовалось полное совпадение, теперь же достаточно частичного совпадения. Причем не фамилия, имя, отчество и даты рождения, а фамилия, имя, отчество или дата рождения. Вот это меня очень сильно смущает, когда совпадает с данными фигурантов перечня. Росфинмониторинг хочет переложить ответственность на себя на то, что вдруг кто-то поменял паспортные данные. Но это единичный случай, а затронет огромное количество людей, и по данным экспертов, там ложные срабатывания могут доходить до 95%. 10%. Количество приостановок однозначно увеличится. Причем банки обязаны будут формально эту историю делать. Пока инициатива законом не стала, наверное, нужно, в этом случае, уточнение, поправки вносить. Сейчас блокировка работает по принципу точного совпадения. Конечно, блокировка ляжет на плечи банков и финансовых учреждений, разблокировка на плечи самих граждан. Это увеличит временные затраты, финансовые затраты, и это несет очень высокие риски для граждан, я считаю.
15: Сейчас, например, даже что должен делать, в принципе, клиент, если он добросовестный клиент, при ошибочной блокировке?
14: Нужно обращаться в банк, запрашивать мотивировку, и уже по мотивировке или возражать, или предоставлять какие-то объяснения, доказать, что я это не я, и лошадь не моя. А в этом случае будет еще сложнее, потому что там вы пишете, что вот у меня фамилия и отчество совпадает, дата рождения не совпадает, а там придется писать, что не совпадает, и это на рассмотрение или на усмотрение банка, который потом также формально ответит, что ничего не можем сделать, у вас дата рождения совпадает, часть фамилии или имя отчества совпадает, и мы обязаны это сделать. И вот потом куда идти? В Росфинмониторинг, представляете, какое количество обращений будет? И я думаю, что у них будут телефоны или не отвечать, или электронного документа оборот подвиснет сразу. Идти в суд вот с таким вопросом, это просто смешно. Все это время должны быть заблокированы счета. Повысить недоверие к банкам, начнут люди уходить в кэш опять, в наличные.
0: Это был адвокат Константин Тропаидзе, коллегия вашей юридической поверенной. Число блокировок счетов из-за нововведений действительно может возрасти, но блокировать всех однофамильцев не будут, убежден старший директор по банковским рейтингам эксперт РАИ Иван Уклеин.
16: Это, скорее всего, направлено на борьбу с историями, когда есть различные вариации написания отчества, например, Геннадьевна через мягкий знак или Геннадьевна через букву И. Соответственно, клиент может воспользоваться лазейкой в законодательстве, действительно воспользоваться невнимательностью сотрудника банка и все-таки провести транзакцию, несмотря на то, что он находится в черных списках. При этом, конечно же, возможно ограниченное количество ложных срабатываний новой системы, но я бы не охарактеризовал такие нововведения как носящие массовые проблемы для клиентов банков. Если клиент добросовестно имеет определенную историю обслуживания в банке, то, возможно, он действительно столкнется с какой-то дополнительной проверкой, но, по идее, она должна проводиться не в момент, когда клиент совершает какую-то крупную транзакцию, а заблаговременно. И, соответственно, банк в плановом порядке, например, через пуш-уведомления, попросит клиента предоставить какие-то дополнительные данные. Подходы банков к новой законодательной инициативе, вероятнее всего, будут отличаться. Отдельные перегибы возможны, не исключены, но мы не ожидаем, что это создаст какие-то массовые проблемы для добросовестных клиентов. Банк будет, скорее всего, проводить проверку по совпадению нескольких факторов, а не только лишь, условно говоря, блокируем всех, у кого день рождения совпадает с какой-то датой из черного списка. Или, например, всех, носящих фамилию Иванов. Нет, конечно, это будет работать совершенно не так. Вероятнее всего, банки получат от регулятора четкую инструкцию с закрытым перечнем оснований для блокировки.
0: Иван Уклеин, эксперт РА. Сейчас в перечне Росфинмониторинга более 15 тысяч человек, и более 800 из них имеют несколько вариантов записи данных. Никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров сейчас нет. А Киев продолжает свою, цитата, «достаточную террористическую активность», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопросы журналистов о возможной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским или с Дональдом Трампом. А Москва, впрочем, всегда открыта к переговорам, подчеркнул Песков.
17: Действительно продолжается милитаризация Украины. Европейские государства пытаются изыскивать все новые и новые деньги для закупки вооружений. Киевский режим продолжает свою достаточно террористическую активность. Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет. Хотя мы, как российская страна, сохраняем свою открытость для мирных переговоров. Пока по каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече, готовность так президента есть. Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести. Что касается встречи Путина и Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять. В каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени.
0: Дмитрий Песков, Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. Есть шанс закончить конфликт до зимы, но при выполнении ряда условий, политической воли Трампа, давление на российское руководство, а также зимнего пакета помощи для Украины, в частности, ракет «Патриот», отметил Зеленский. Разговор Трампа и Зеленского в Нью-Йорке накануне продлился 40 минут, после чего президент США тоже сказал, что надеется на, цитата, что-то серьезное до зимы. О зиме заговорил и президент Финляндии Александр Стуб. США добиваются частичного прекращения огня на Украине к зиме, заявил он в интервью Bloomberg. А условием перемирия может стать взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Впрочем, пока такая сделка выглядит маловероятной, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
18: Шансы на энергетическое перемирие сейчас выглядят достаточно незначительными. И Россия, и Украина считают, что у них есть аргументы в инфраструктурной войне, и поэтому рассчитывают использовать зимний период для нанесения такого ущерба противнику, который заставил бы сменить внешнеполитический курс. Зеленский, если верить Блумбергу, только за последние 10 дней атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Сызрани, Москве, Ярославле, Уфе и Самаре. Об этом, по крайней мере, западные агентства, например, Bloomberg, открыто пишут. Но Россия отвечает довольно жестко. Мы видим серьезные картины использования реактивных дронов по инфраструктурным, логистическим, энергетическим объектам Украины, что на самом деле создает достаточно серьезную угрозу накануне приближающейся зимы для киевских властей, которые постоянно рассуждают еще и о финансовых проблемах. Европейская пресса пишет в достаточно непростом разговоре недавнем между Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен, причиной которого являются слишком высокие аппетиты Киева. Мог бы Трамп повлиять на Зеленского? На самом деле мог. И мы видим примеры того, что есть у Соединенных Штатов серьезные аргументы, и при желании они могут управлять позицией Киева. Самый яркий кейс – это ситуация с Каспийским трубопроводным консорциумом. И мы понимаем, что у Трампа есть серьезные аргументы. Это и поставка разведданных, это и спутниковая связь Starlink. Я вижу риторику Трампа, которую он пытается продать американскому избирателю, но я не вижу у него желания радикально давить на Украину, а вместе с ней и стоящий за ней Европейский Союз и Великобритания. Да и Трамп уже переключился опять на иранскую тематику. Опять готовится очередная прекрасная сделка. Так что я думаю, что шансы на то, что Трамп будет воспринимать украинский конфликт как способ изменить ход избирательной кампании, они крайне невелики.
0: Константин Симонов, глава фонда «Нацэнергобезопасности». А после встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем «Патриот», но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензии. На реализацию потребуется как минимум год-полтора, добавил Зеленский. Сегодня в Нью-Йорке в 16 часов по Москве, то есть менее чем через 2 часа, состоится встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. А с делегацией Украины будут встречаться посланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. По сведениям издания «Аксес», в обсуждении примут участие представители Великобритании, Франции и Германии. Ночью и с утра по инфраструктурным объектам Киева, Киевской и Одесской областей снова были массовые удары. Минобороны заявила о поражении складов материалов для производства БПЛА. В Одесской области заявлено об ударах по трем логистическим центрам, складу и сухогрузу.
19: Реклама. Каждое будущее берет свое начало в сегодняшнем дне. Когда прошлое и настоящее сплетаются в единое целое, начинается новая глава в истории города. Когда один проект сравним с целой вселенной, начинают зарождаться новые традиции, идеи и сообщества. Компания «Донстрой» и ее жилой комплекс «Начало» на Красной Пресне. В центре внимания программы «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на «Бизнес-ФМ».
20: «Донстрой». Проектная декларация на сайте nosh.dom.rf.
21: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Нет». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7. Сибирь-Агентс.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
19: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Прямо сейчас.
0: Только что стало известно, что суд отпустил под домашний арест еще одного фигуранта дела генерала МВД Малькова о хищении топлива «Молния» от агентства ТАСС. Ну, ждем подробностей.
19: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
2: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
19: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО «СЗ Воровского, 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Храни до первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
3: Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известные медальеры того времени.
4: История денег на Business FM.
5: Валюта. Также, согласно инициативе, в законодательстве пропишут порядок отказа нарушителям в перевозке и расширят основания для него. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
7: Плюс 18 градусов в Москве сейчас, идет слабый дождь, очень пасмурно и, я бы даже сказал, темно. Но все равно очень тепло. Завтра тоже синоптики обещают очень теплую погоду. Для последней декады сентября так уж точно плюс 21. При этом будет дождливо. На пятницу снова дождь, но плюс 14 в выходные. Да, плюс 17 днем. 14-16. Голосовые сообщения снижают продуктивность россиян на 20%, а среднее время выполнения задач увеличивается на 15%, отмечают эксперты в области кадровой аналитики. Часто ли предприниматели используют голосовые вместо текста? И как реагируют, когда собеседник обращается только войсами? Об этом и спросили бизнес. Многие, кстати, ответили как раз аудиосообщениями.
8: Основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
9: Я считаю, что все зависит от, собственно, кто и кому посылает эти сообщения и предмет этих голосовых сообщений. То есть, когда начальник, например, своим подчиненным в силу занятости или он передвигается куда-то, нет возможности напечатать и набрать сообщение, я думаю, это уместно. Если молодой человек своей девушке посылает голосовые сообщения, наверное, это тоже как-то уместно. Неуместно, я считаю, в работе у нас, например, туристическая компания, когда наши турагенты, например, шлют заявки голосовыми сообщениями. Это, конечно, не очень уместно и неэтично с точки зрения вообще профессионализма. Если сотрудники друг другу какие-то личные сообщения, пожалуйста, но если что-то такое касательно деловой переписки, каких-то бронирований, подтверждений, изменений, это все лучше делать в письменной форме, потому что, конечно же, это можно считать каким-то деловым этикетом, и его надо все-таки соблюдать. Конечно, трудно дать понять собеседнику, что перейти на текст нужно, но, в принципе, можно в таком же голосовом сообщении ответить.
8: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
10: У нас, наоборот, сотрудники любят отправлять аудиосообщения. И руководители любят, и сотрудники этим пользуются постоянно. В Bittrex24 ежедневно отправляются миллионы аудиосообщений и кругляшков, как мы говорим. Видеосообщений между руководителями, сотрудниками, просто между сотрудниками. И из того, что мы видим, людям удобно, во-первых, быстро сделать постановку. Они формулируют задачу и отправляют. Если какому-то сотруднику неудобно в текущем моменте прослушивать, он читает расшифровку текстового сообщения.
8: Президент БАОН Илья Ярошенко.
11: Все-таки сторонник текстов. Стараюсь печатать. Как часто пользуюсь, в основном со своими детьми. Зумеры, миллениалы не любят напрягаться. Им проще говорить. Ну ладно, подстроюсь. Также, когда сам не могу печатать за рулем, например. На работе у нас голос совсем не принят. По крайней мере, со мной. При этом спокойно реагирую на аудио. Возможно, у собеседника тоже не было возможности печатать. Опять же, есть транскрибация, перевод в текст, и тогда месседж можно прочитать в любом тихом месте. Но отвечать стараюсь в основном текстом, тем самым показывая, переходим на печать.
7: Психологи говорят, что постоянное прослушивание голосовых сообщений создает эффект информационного шума и снижает способность концентрироваться на глубокой работе. На обработку одного голосового сообщения уходит в среднем в 2-3 раза больше времени, чем на чтение эквивалентного текста. Переели бургеров в России, сокращается число бургерных. Похоже, бум на рестораны, предлагающие популярный фастфуд, в России постепенно идет на спад. Годом ранее бургерная карта страны выросла на 47%, сейчас же в городах-миллионниках наметился обратный тренд. Например, в Ростове-на-Дону, где за год число таких заведений сократилось на 14%, аналогичная ситуация в Нижнем Новгороде, снижение на 13% и в Москве на 3%. Россияне не охладели к бургерам. Причины закрытия таких ресторанов более тривиальные. Экономическая ситуация и налоги. Говорит владелец ресторана быстрого питания или бургер в городе Боровичи, Новгородской области, Михаил Лебедев.
12: Спад связан в первую очередь с общей экономической ситуацией. Второе, это налоговая нагрузка и действительно рост конкуренции среди других каких-то форматов. И я думаю, что вряд ли на смену бургерной идет еда дома. В любом случае, это немножко разные форматы. Если брать вот нас конкретно, то спад есть. Конечно, люди стали экономить. Но, наверное, просто они экономят не только на еде, но и на других тоже потребностях. У нас вот такая, знаете, очень узкая направленность. Ресторанов всяких очень много, а фастфуд, он все-таки всегда один и тот же. Там, ну, максимум отличается пицца, шаверма и так далее. И постоянство в плане того, что ты понимаешь, что придешь в ресторан и получишь сейчас и через месяц, через год одно и то же блюдо, по которому ты рассчитываешь получить. Не будет такого, что рассчитываете на одно, а приносят другое, как бывает часто в ресторанах фастфуде обычно. Все всегда постоянно. И в этом его плюс, наверное, какой-то.
13: Насколько сейчас для нового ресторана важнее сама концепция продукта, насколько упаковка, локация и продвижение?
12: Самое важное, конечно, это локация. Половина, даже больше половины успехов. Потом идет концепция, конечно, качество продукта, а продвижение тоже важно, но если ты, условно говоря, хорошо работаешь и даешь хороший продукт, и находишься в хорошем месте проходном, то гости к тебе так и так пойдут. И даже поедут. Не особо верю в эти рекламные бюджеты.
7: Михаил Лебедев, владелец ресторана «Эль Бургер» в Новгородской области. Эксперты отмечают, что конкуренцию бургерным составляют не только другие фастфуд-рестораны и различные кафе. Теперь в списке готовая еда, которая продается в большинстве супермаркетов, говорит директор по маркетингу компании-производителей и поставщика продуктов питания «Мастерфуд» Тимофей Садырин.
14: Меняется сам сценарий потребления. Очень быстро растет рынок готовой еды. Об этом сейчас практически вся статистика говорит. Если посмотреть последние исследования, это именно так, что рынок на самом деле уже превысил 1 триллион рублей. Продажи в натуральном выражении за 3 года выросли более чем 55%. Люди все чаще выбирают еду по принципу быстро, удобно, понятно по цене, и можно съесть здесь и сейчас. И поэтому конкурировать с бургерной сегодня начинает вон соседний ресторан уже. А готовая еда в магазине, доставка и обычный перекус. И мне кажется, что следующий шаг этого тренда – более осмысленное, готовое такое потребление перекусов. Например, как у нас порционные смеси орехов, сухофруктов, семян, продукты с повышенным содержанием белка, клетчатки и так далее. То есть человеку не обязательно каждый раз нужен бургер или полноценное блюдо. Иногда ему нужен удобный продукт на несколько минут.
7: Тимофей Садырин, «Мастерфуд». Помимо конкуренции со стороны готовой еды, участники рынка отмечают, что и потребители стали придирчивее и обращают сейчас более пристальное внимание на конечный продукт бургерных, в частности, на качество мяса, прожарку и способ приготовления бургера. В Москве начался сезон осенней аллергии. Об этом сообщает телеканал «Москва-24». При этом Яндекс.Погода показывает низкую активность пыльцы в городе, но осенью проявления аллергии могут быть связаны не только с пыльцой, но и со спорами грибов, с плесенью, напоминает кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог университетской клиники МНОИ МГУ Георгий Викулов.
15: Аллергенами могут выступать пыльца, которая может сохраняться еще в сентябре, особенно в южных регионах России. Пыльца сорных трав, сложноцветных, вызывая проявление полиноза, сенной лихорадки. И осенью в южных городах еще тепло. Второе, это, конечно, могут быть грибковые аллергены. Это плесени, это могут быть преющие листья. Свежескошенная трава здесь может давать реакцию. Преющие сено, гниющие листья. Также грибковая аллергия может может проявляться не только в этот период, она может проявляться и в другое время года. Симптомы могут возникать в сырых помещениях, в бассейнах, там, где погреб, чулан, где есть влажность. На систему кондиционирования могут реагировать такие люди при неправильной эксплуатации увлажнителей воздуха в бытовых условиях. Но и здесь надо разбираться. Могут быть и проявления ОРВИ, респираторных инфекций, которые могут быть как по отдельности, так и в сочетании с проявлениями аллергии. Поэтому могут быть сочетанные варианты заболевания.
7: Георгий Викулов, МГУ. А москвич Илья аллергик, страдающий и весной, и осенью. Он нам рассказал, что пока обострение аллергии не отмечает.
16: Не обострились вообще. Есть иногда чихание, но оно достаточно обычное для данного сезона, что я больше связываю скорее с простудой, чем с аллергией. Я аллергик, потому что во все такие аллергические сезоны я страдаю, но у меня на самом деле самая большая аллергия, по-моему, на цветение яблони. Когда начинает цветение яблони, я начинаю страдать не просто от аллергии, а от аллергической ангины очень часто летом. В этом году, по-моему, что-то не цвело, и мне вот этим летом было проще. И мне кажется, этой осенью тоже что-то не цветет, на что у меня обычно аллергическая реакция, поэтому мне проще. Как только начинаются симптомы, я приобретаю нужные препараты, а так я заранее не готовлюсь.
7: Это был москвич Илья. Больше всего проявления осенней аллергии мучают любителей долгих прогулок и дачников. А уборка опавшей прелой листвы или травы может вызвать резкую реакцию организма. Также в начале сентября сообщалось о массовом нашествии азиатских божьих коровок. В нескольких регионах России врачи предупреждают, что эти жуки выделяют едкую желтую жидкость. Она может вызвать аллергию вплоть до приступов астмы. Таких жуков лучше не трогать руками и не пытаться их раздавить.
4: «Между делом» с Кирой Альтман.
17: Как мы с вами трактуем поведение других людей? И почему нам так трудно понимать друг друга и договариваться друг с другом? Об этом говорю с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистики.
18: Мне рассказывала одна дама, она была медиатор, есть такая специальность. Она пыталась разрешить споры, не доводя до суда. И вот она мне однажды рассказывала, были два брата, которые из-за наследства родителей, оно не было каким-то невероятным, это наследство. Здесь даже дело не в количестве, а сам факт. В общем, они разругались в пух и прах и ругались лет 20. Но она мудрая, я экзальтирована обычно говорю, она наоборот таким тихим, спокойным голосом, она говорит, собственно, вы что хотите? Вот одному отдельно она с ними говорила. И вдруг один раскололся, один говорит, он меня просто не уважает, вытирает об меня ноги, мне ничего из этого наследства не нужно. Просто он сказал бы, вот ты любил там, я не знаю, зеленое кресло, возьми ты это кресло. Кресло! И на этом кончился их спор. А потом она поговорила со вторым, говорит, послушайте, это же нету темы спора. Это чистая психология была. Он меня унижает, а я так просто не сдамся. А тот и не думал его унижать. Ему просто в голову это не приходило. Ведь согласись, что это ровно то, где мы живем каждый день. Мы все время неправильно трактуем поведение других людей.
17: Услышать другого – это не значит не услышать себя. Но это возможность прекратить споры. Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
4: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: 14.28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Временное ограничение на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает Росавиация. Меры предприняты в рамках обеспечения безопасности воздушного движения, отмечает ведомство. Технологический сбор на смартфоны и ноутбуки, попавшие в систему маркировки, могут снизить на 33% относительно базовой ставки. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. По информации издания, размер сбора планируют рассчитывать с применением коэффициента товарного знака и модели продукции, которые будут определять по наличию ее в системе «Честный знак». Если устройства в системе нет, сбор с него будет выше. Напомню, работа над механизмом техсбора для электроники идет уже несколько лет. лет. Новые правила должны были вступить в силу 1 сентября, но срок отложили до 1 декабря текущего года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал 20 человек, в том числе иностранцев. В числе помилованных гражданин России и Израиля Кирилл Михайлов и француз Мартин Райан, осужденный на 10 лет за шпионаж. Накануне ЕС снял санкции с российского предпринимателя Алишера Усманова. Одним из инициаторов этого была Франция. Между тем, источники Рейтер утверждали, что Франция инициировала отмену ограничений под давлением Азербайджана. Баку эти обвинения отверг. Утильсбор в России повысится в рамках индексации с 1 января следующего года. В зависимости от типа техники ставки увеличатся на 10-20%. Об этом сообщили в Минпромторге. Речь идет об очередном этапе долгосрочной индексации, запланированной до 2030 года. Размер утильсбора в России вырос с октября 2024. Его поэтапное повышение в том числе помогает восстанавливать производство на автозаводах в России, оставленных зарубежными партнерами, отметили в Минпромторге. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 14:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Мосгорсуд отпустил под домашний арест и третьего фигуранта дела о хищении топлива у МВД. На этот раз полковника Суярова. Об этом сейчас пометкой молнии сообщает агентство РИА Новости. А напомню, что примерно полчаса назад стало известно, что Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест генерала МВД Малькова, а теперь уже бывшего замглавы ГУ МВД Подмосковья. Мальков проходит по делу о хищении топлива. А чуть ранее сегодня стало при этом известно, что в отношении Мальков завели два новых уголовных дела. Очередное повышение с 1 января по утильсбору, как говорят в Минпромторге, это плановая индексация. Она составит 10-20%. Все будет зависеть от конкретной марки автомобиля. «А ну-ка, от винта!» Дисней перезапускает мультсериал «Черный плащ». Фанаты оригинального проекта уже высказывают опасения и призывают не трогать классику. Так чего же ждать от нового проекта? Все подробности в ближайшее время. Очередное повышение утильсбора грядет с 1 января. Это плановая индексация на 10-20% в зависимости от автомобиля, напомнили в Минпромторге. В министерстве заявили, что утильсбор помог достичь некоторых целей. Например, на восстановление производства практически всех оставленных иностранцами заводов. Это рост доли отечественной техники на российском рынке до 63,5%, а также возрождение производства автокомпонентов. С 2022 года были найдены отечественные решения примерно для половины из 700 критически важных для отрасли позиций комплектующих и материалов, отметили в Минпромторге. Из-за очередного повышения утильсбора покупать автомобили будут еще меньше. И собираемость утильсбора еще заметнее снизится, считает автоэксперт Артем Бобцов.
20: Индексация, к сожалению, не первая и, к еще большему сожалению, не последняя. Напомню, что индексации будут идти вплоть до 2030 года, хотя, конечно, уже сейчас уровень утильсбора находится на, по сути, запретительном уровне, который отсекает попадание в Россию многих современных автомобилей. Непонятно, чему так радуется Минпромторг, когда радостно

0: меньше качественных автомобилей. И при этом, при всем, автопарк в России продолжает стареть, что самое печальное. То есть всеми действиями, которые были на самом деле направлены только на то, чтобы загрузить российские автомобильные заводы, думая, что причем не без участия лоббистов, на самом деле добились того, что россияне покупать автомобили стали меньше. То есть свою какую-то задачу, свой какой-то KPI правительство, может, и выполнило, но про население как-то забыли. Автомобили для населения продолжают дорожать. Повышение утилизационного сбора на автомобили, которые возятся, также приведет к удорожанию автомобилей, которые производятся в России. Это просто прямой закон экономики. На самом деле от этого проигрывают всегда, от повышения утилизбора. Никто не выигрывает. Государство его собирает меньше, машины дорожают, покупают их еще меньше. Чем меньше машин покупают, тем меньше загрузка автозаводов, тем меньше поступлений в бюджет, тем меньше загрузка мощностей в смежных производствах и так далее, и так далее. Это улица с односторонним движением. Здесь выигравших нет, кроме, наверное, выполнения KPI Министерством промышленности или Министерством экономического развития.
1: Артем Бабцов, автоэксперт. Как отметили в Минпромторге, часть легкового автомобилестроения в стране выпускаются автомобили свыше 20 брендов, более 50 моделей, от самых бюджетных до класса люкс, в том числе бренды Хвейл, Теннет, Волга, Москвич, Валют, Атом, Солерс, Сенат. Еще десятки российских брендов занимают сегмент коммерческого и общественного транспорта, отметили в министерстве. Пассажиров попросят доплату. Власти обсуждают введение нового сбора. Его будут брать авиакомпании со своих пассажиров, пишет Коммерсант. Это совместная инициатива Минтранса, Минпромторга и Ростеха. Деньги пойдут в счет компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер сбора составит от 500-700 рублей до 1500-2000. Точный размер пока не определен. Так ли необходим новый сбор, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
2: Пока окончательно формат этого сбора и его размер не определены, и, соответственно, какие-то коррекции в этом смысле еще возможны. Но в целом в ряде отраслей, и авиация здесь не является первопроходцем, аналогичного рода подходы уже используются. По сути, речь идет о том, чтобы потребитель вносил свой вклад в обновление инфраструктуры, ну или, если говорить в конкретно данном случае, то и парка воздушных судов. Подход этот в других отраслях уже закрепился и на воздушном транспорте, но применительно к обновлению наземной аэродромной инфраструктуры. Поэтому действительно механизм показал свою работоспособность и вполне вероятно, что он будет масштабирован и на эту очень капиталоемкую часть бизнеса авиационного, а именно на обновление парка. При этом, конечно же, важно, чтобы средства использовались таким образом, чтобы они снижали будущее платежи авиакомпании за лизинг воздушных судов. Тем более, что авиаотрасль, имеется в виду авиапроизводители, могут привлекать деньги не в коммерческих банках под высокий процент, а фактически вперед на беспроцентной основе. В любом случае, эти деньги пойдут на те задачи, которые решаются в интересах авиакомпаний потребителей.
1: Олег Пантелеев, «Авиапорт». Пассажиропоток российских авиакомпаний за прошлый год составил 81,5 миллиона человек на внутренних и 27,5 миллионов человек на международных рейсах. Таким образом, новый сбор может принести от 68 до 84 миллиардов рублей в зависимости от размера платежа. Фитнес-клубы хотят в одностороннем порядке разрывать договоры с клиентами. Национальное фитнес-сообщество обратилось с просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину. Причины – проблемные посетители, которые занимаются скрытой тренерской деятельностью, конфликтуют с персоналом и создают проблемы для других. Сейчас фитнес-клубы почти не имеют возможности прекратить обслуживание таких клиентов, рассказывает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
3: Невзирая на правила клуба, не совсем правильно пользуются саунами, не совсем правильно пользуются спортивным оборудованием в зоне свободных весов, тогда, когда речь идет, например, о том, что без страховки выполнять упражнения с большими весами, с наполнением грифов дисками и так далее. Этого делать нельзя категорически, потому что, например, при сильной нагрузке может произойти следующее. Потеря равновесия, естественно, это либо падение, либо увечья окружающих и так далее. Плюс ко всему к этому существуют правила пользования бассейнами, правила безопасности для клиента и правила безопасности для окружающих. Для того, чтобы не происходили такие нарушения, они происходят, невзирая, скажем, на замечания администрации клуба, мы натыкаемся на ряд сложностей. Поэтому это позволит совершенно точно понимать клиенту, внесет прозрачность и ясность в документы, где, каким образом себя необходимо вести для того, чтобы, в общем-то, соответствовать условиям пользования фитнес-объектом и условиям пользования теми или иными зонами, чтобы они были безопасной как клиенту,

0: как и окружающим.
1: Елена Силина, национальное фитнес-сообщество. Предложенная схема подразумевает, что фитнес-клуб вернет потребителю средства за неиспользованный период действия абонемента и получит право не заключать с ним новый договор в течение года. Фиксировать нарушения, по мнению бизнеса, можно с помощью видеозаписи или независимых свидетелей. Если риск, что фитнес-клубы будут злоупотреблять своим правом расторжения, рассуждает владелец юридической компании «Заутренников» и партнера Константин Заутренников.
2: Правила посещения клуба – это некий нормативный документ, который устанавливается каждым клубом самостоятельно. То есть клуб может установить какие угодно правила, в том числе какие-то странные, абсурдные и так далее. И в случае, если вы нарушили эти правила, с вами могут расторгнуть договор. Наверное, это не совсем правильно. Более того, существенные эти нарушения или несущественные – тоже категория достаточно расплывчатая. Да, наверное, есть какой-то контингент людей, может быть, психически неадекватных, которые конфликтуют с посетителями. Клуб может вызвать сотрудников полиции, и в данном случае я думаю, что клуб и без вот этих поправок сможет отказать человеку в доступе, расторгнуть с ним договор, потому что очевидных нарушений будет на стороне посетителя. Если будут приняты поправки, то мы приходим в ситуацию, когда, опять же, как я уже говорил, клуб может формально придраться к любому вашему поведению. Например, самая история такая неоднозначная — это проведение тренерской деятельности. Было много зафиксировано ситуаций, когда просто приходят два друга, муж и жена, родственники, какие-то близкие люди, и один человек, например, более опытный, может показать какие-то приемы, что-то. В принципе, наверное, совместные занятия спортом, они на этом и построены, что люди друг другу дают какие-то советы. Это теоретически может быть истолковано как тренерская деятельность, и дальше в зависимости от адекватности администрации клуба, в общем-то, вам, получается, может быть отказано. Но это может быть расценено как ущемление прав потребителей.
1: Константин Заутренников, владелец юридической компании. Кроме того, национальное фитнес-сообщество предлагает дать клубам возможность заключать с клиентами абонентские договоры, предлагающие только доступ к инфраструктуре. Это исключит ситуацию, когда клубы выплачивают при расторжении полную сумму абонемента, не исходя из оставшегося срока его действия. Хакасия в медвежьей осаде. Как заявили власти региона, выходы зверей стали носить систематический характер. В городе Абаза с населением 11 тысяч человек только за эту ночь. Дикие животные несколько раз выходили к людям, трех медведей ликвидировали. Охотники патрулируют места выхода из леса. Во всех районах Хакасии введен режим регулирования численности медведей. В регионе планируют ввести режим повышенной готовности, рассказала бизнес-ФМ журналист из Хакасии Екатерина Вершинина.
3: В большинстве случаев опасность касается именно горно-таежных районов у нас здесь. На самом деле каждую ночь, примерно в течение этого времени, группы охотников отстреливают по нескольку медведей. То есть это не является чем-то удивительным в этом году, в этом сезоне. Минувшей ночью уничтожено действительно 3 особи, и один из них довольно крупный. Еще один медведь снес забор, когда убегал, и выходы зверей фиксируют со всех сторон. Жителям настоятельно рекомендуют не только не ходить в лес, но и даже прогуливаться вдоль берега реки Абакан. Именно здесь чаще всего видят хищников и просят ограничить посещение дач. Ну и о сложности ситуации в республике говорят цифры. Численность бурого медведя в Хакасии оценивается на сегодня в 2245 особей. Это на 609 животных больше по сравнению с 2022 годом. Рост составляет свыше 37%.
1: Екатерина Вершинина, журналист из Хакасии. Медведи атакуют и жителей соседнего Красноярского края. Под Енисейском зверь задрал лесозаготовителя, охранявшего технику. За последние несколько месяцев в России зафиксированы десятки случаев нападений медведей, в том числе в Амурской и Новгородской областях, Бурятии, на Алтае и Камчатке. О встрече со зверем погибли по меньшей мере 17 человек, подсчитали РИА Новости. В Красноярском крае, где жертвами нападений стали 6 человек, возбудили уголовное дело о халатности. Региональный Министерство природных ресурсов не приняло меры по регулированию численности животных, заявили в СК. Среди других причин массового выхода медведей к людям – лесные пожары и неурожай кедровой шишки.
4: Реклама.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Блокбастер. Изначально это было два слова «блок» и «баст», что буквально означает «разрушитель квартала». Так, в годы Второй мировой войны англичане и американцы называли особо мощные фугасные авиабомбы весом в 2 тонны. При взрыве они могли разрушить или повредить здание на площади, сопоставимой с городским кварталом. В 1970-х этот термин проник в театральный и деловой сленг. В мире шоу-бизнеса «блокбастер» означает «большой и шумный успех». Срочные переводы на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
6: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
7: Отставки и назначения.
6: Новым гендиректором компании «Лемон Лид», которая управляет российской сетью «Лемана Про», стал Денис Исаев. До этого он занимал пост председателя совета директоров «Газтрансбанка». Смена руководителя произошла 22 сентября. Прежний гендиректор Лоран де Фассье руководил компанией с 2019 года. Бывшее российское подразделение французской «Леруа Мерлен» работает под брендом «Лемана Про» с 2024 года. На прошлой неделе компания передана во внешнее управление.
7: Отчеты и планы.
6: РЖД начали испытывать будущую высокоскоростную магистраль Москва-Санкт-Петербург. Правда, пока на полигоне в Ленинградской области. На участке Саблино-Тосно длиной 1,5 километра проверяют новую конструкцию путей под нагрузкой Сапсана. Состав будет постепенно разгонять до 220 км в час. Для испытаний вагоны оборудовали дополнительными датчиками, а под сиденье положили мешки с песком по 100 килограммов, чтобы имитировать полностью загруженный пассажирами поезд. Полученные данные используют при подготовке технологии строительства всей ВСМ. Экспорт «АвтоВАЗа» по итогам 2026 года будет ниже прошлогоднего. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов. По его словам, причиной стал курс рубля. Большую часть года доллар стоил дешевле 78 рублей. А при таком соотношении валют экспортный рынок для компании практически исчезает. Партнеры «АвтоВАЗа» также осторожничают из-за колебаний курса. В прошлом году компания отправила за рубеж почти 21 тысячу автомобилей. А на этот год планировала увеличить экспорт до 30 тысяч машин. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Четырнадцать сорок шесть в Москве.
4: Business FM. С теми, кто в теме.
8: Здравствуйте, в студии Рамиль Киселев. Обсуждаем сегодня культурно-вывозную тему. В Париже в эти дни продолжается передвижная выставка современного российского искусства. Это проект под названием «Системная сборка. Нижний Новгород». Мы говорим с одним из организаторов выставки, замгубернатора, ранее министром культуры Нижегородской области, Олегом Берковичем, о том, насколько такой международный проект стал вообще возможным в 2026 году. Мы рассказывали в эфире Business FM о выставке буквально накануне ее открытия, связывались с жителями Парижа, которые живут там много лет и которые следят за городской повесткой. Мнения услышали разные. Значит, одни говорили, что российский духовно-культурный православный центр, в котором проходит выставка, в принципе, это место для города незнаковое, его нельзя назвать задающим тренды. А другие говорили, что когда подобные национальные выставки приезжают, например, из США, массовые многотиражные СМИ обязательно публикуют анонсы, люди туда идут на эти выставки. На российскую же выставку вот специально пролистали, не было анонсов. И вот третье, что мы слышали, это удивление, смешанное с восторгом. Значит, выставка российских концептуалистов в Париже по нынешним временам априори прорыв. Вот какое из этих мнений, по-вашему, наиболее полно отражает происходящее?
9: Ну, конечно, никакой там поддержки со стороны французских СМИ мы не ждали и не ждем. Ждать тут особо нечего. Потому что мы привозим концептуальное искусство из России, мы привозим не антироссийское искусство, мы привозим прекрасное концептуальное искусство из Нижнего Новгорода, замечательных художников. Да, у нас в топ-50 молодых художников из России 1/6 списка — это нижегородцы, 2 из них, 1-2 место вообще в этом списке. И современное искусство развивается в Нижнем хорошо, поэтому подумали, что с этим нужно поделиться с миром. Что касается самой площадки, русский центр на набережной Жака Ширака, набережной Бранли, он работает уже не первый год. Это уважаемая площадка. Это площадка, которая может и должна показывать, и она показывает русское искусство и русскую культуру. Собственно, мы этим замечательным совпадением интересов и воспользовались. Но это не Гранд-Пале, безусловно, не Бухс или там еще что-нибудь. Но это другого типа площадка совершенно. К ней надо подходить несколько другими мерками. И надо понимать, что мы сейчас в Европе действуем такими полуподпольными методами, на самом деле. Поэтому то, что выставка, в принципе, состоялась, это сразу уже большое достижение. Зачем это нужно делать? И нужно ли делать? С учетом недружественного настроя правительств. Ну, мое мнение, как человек, который отвечает за развитие культуры, однозначно да, потому что с Европой воевали мы не раз, и не раз потом мирились. А отношения с людьми, их надо поддерживать, их надо развивать. И в Европе большое количество людей, которые симпатизируют русской культуре, которые симпатизируют России, и с которыми, на самом деле, нельзя терять этот контакт. Потому что мы, как ни крути, все равно часть одной большой цивилизации, и у нас еще впереди много возможностей для сотрудничества. Другое дело, что сейчас там политический момент, политический режим в Европе, конечно, они на это не настроены. Но и это пройдет. Там просто живет много русских людей, которые уехали тут строить карьеру, как-то развиваться, и вот они для нас тоже важны. Мы считаем правильным, чтобы они поддерживали какой-то контакт с родиной, чтобы они не теряли культуру, чтобы их дети, которые родились уже во Франции или в других странах, чтобы они знакомились с современной русской культурой. И это нормальный процесс.
8: Есть ли какая-то статистика по посещаемости? 10 дней уже прошли выставки.
9: Ну, счет пока идет на сотни, пока до 1000 не дошли, но выставка потихонечку раскручивается. Мы видим много публикаций пока в первую очередь в российских СМИ и в российских телеграм-каналах культурных. Это, в свою очередь, помогает узнавать об этом тем русским, которые живут во Франции. Они начинают приводить друзей. Мы, знаете, как-то с помощью сарафанного радио просим друзей, всех тех, кто едет в Париж, туда приводить своих русских и иностранных знакомых и друзей. Но мы, конечно, в основном рассчитываем на то, что к концу октября будет больше посетителей, потому что в 20-х числах октября открывается арт-базель, огромная ярмарка, и ярмарка современного искусства. И мы будем к этому моменту стараться продвигать выставку получше.
8: Как ни крути, выставка концептуалистского искусства, да, которая, в общем, никаким углом не соприкасается с державностью или, как говорят, скрепностью. Вот у вас было понимание востребованности именно такого искусства у европейского обывателя?
9: Ну, во-первых, Париж сейчас это мировой центр современного искусства, и все-таки основа современного искусства, она концептуалистская. Во-вторых, концептуалистская выставка не противоречит нашим традиционным духовно-нравственным ценностям. Просто язык, с помощью которого мы общаемся с миром. Какие-то работы отсылают к каким-то религиозным мотивам, какие-то работы просто рефлексируют там. Вот огромная работа Андрея Оленева, которая стоит в фойе, наверное, что-то близко к алтарю, она рефлексирует нашу историю. И да нет, это совершенно не противоречащие друг другу вещи. Другое дело, что интересное миру современное искусство, оно выглядит вот так. И наши художники, они продаются же не только в России, и наши нижегородские художники, они продаются и в Нью-Йорке, и в Лондоне, вот тот же там Владимир Чернышов там успешно продается в Лондонской галерее. Они работают на том языке, на котором сейчас говорит мир. Именно поэтому мы привезли самое актуальное нижегородское искусство в Париж.
8: Сама выставка передвижная, была уже в нескольких российских городах, и, как я понимаю, даже для кураторов выставки внезапно перешагнула государственные границы. Вот поневоле возникает вопрос, что тогда с музеями и культурными пространствами в самом Нижнем Новгороде? Вот у вас сейчас в этом смысле оазис?
9: Ну, наверное, нас называют сейчас одним из главных российских культурных центров. Нам это, безусловно, приятно, но, конечно, двигают это в первую очередь музеи, как большие культурные институции. Это и Центр современного искусства «Арсенал», собственно, филиал Пушкинского музея, который находится в Кремле. Это и Нижегородский государственный художественный музей, который несколько лет назад был признан лучшим музеем страны по версии Art Newspaper. Такая у нас главная премия в этом деле. Опять же, посещаемость, которая растет каждый год у наших музеев, показывает их актуальность. Ну и, конечно, такие большие мероприятия, как Биеннале экологического искусства в прошлом году, проходившие в Нижнем, 110 художников, 35 стран, и из этих 110 художников 15 в этом году участвуют в Венецианской биеннале в разных павильонах. Я сейчас не павильон в России, а разные другие международные павильоны. И 170 тысяч человек посетило ее. Огромный фестиваль медиа-искусства, который проходит в Нижнем Новгороде, это фестиваль «Интервалс», который посещает больше 500 000 человек за 4 дня его прохождения. И это единственный в России фестиваль, который смог преодолеть западную культурную блокаду. Потому что ни в классической музыке, ни не знаю, в электронной музыке, ни в театре первые имена мировые в Россию сейчас не приезжают, а в медиаискусстве приезжают. Те же самые, кто выступает в Лионе, в Праге, в Риаде, в Штатах, в Японии, в общем, все те самые мировые звезды медиаискусства, они же каждый год приезжают в Нижний Новгород на фестиваль «Интервалы». В следующем году им будет 10 лет. Мы сделали осознанную ставку на современные виды искусства, потому что это не противоречит классическому музейному делу. Если вы посещаете или там видели наши выставки, мы работаем с самым широким профилем тем. Да, и вот, например, сейчас в художественном музее еще вот будет полтора месяца стоять выставка, посвященная храмовой деревянной скульптуре в Нижегородской области. Мы в течение нескольких лет по крупицам собирали там больше 100 скульптур. 40 из них отреставрировали в мастерских Горбаря, фактически как бы спасли их. И вот сейчас показываем прям как целую школу, которая на самом деле очень сильно отличается от пермских богов, да, вот, которые всем известны. А это вот такая особенная, своя нижегородская храмовая скульптура, которая очень близка там к европейскому барокко. Мы в этом смысле очень стараемся быть разнонаправленными, потому что нельзя себя сужать до одной какой-то конкретной темы. Но фокус на культуру у региона сделан осознанно, потому что культура помогает развивать все остальное.
8: Вы олицетворяете собой тип такого молодого, прогрессивного министра культуры региона. Вспоминается сразу пример Сергея Капкова, департамента культуры Москвы, который был очень популярным в городе. Вы, как бывший москвич, помните, конечно. Но то было 15 лет назад. Сейчас в этом смысле времена изменились. Насколько вам уютно? Не ощущаете ли вы себя таким чужеродным элементом?
9: Мне кажется, в Нижнем, если бы я себя ощущал чужеродным элементом в правительстве, ну, наверное, я давно уже не работал. Просто у нас вся команда молодая, прогрессивная, потому что губернатор собрал таких людей вокруг себя. Получилось все очень гармонично, потому что команда стабильная и собиралась давно, и она давно вместе. Я все еще внутренне сочувствую, конечно, молодым руководителям, хотя на самом деле уже скоро 40, тут уж какие молодые руководители. Не боимся делать ставку на молодых. Вот у нас, например, в Нижегородском театре оперы и балета средний возраст оркестра 25 лет. Это очень юные музыканты, если смотреть на академическую музыку, но при этом они заряженные, у них горят глаза, с удовольствием развиваются в своей сфере, и вот им еще не скучно, они еще горят. И вот на это горение едут прям отдельные культурные электрички там, на премьеры в театр. Не фигура речи, на премьеры буревестники полные, ну вообще они в принципе по выходным-то хорошо заполняются, ближе к выходным, но это прям уже прям такое на премьеры в театр и на открытие выставок, это уже прям полноценное явление.
8: Это был Олег Беркович, замгубернатора Нижегородской области. Мы обсуждали с ним тему экспорта культуры из России.
4: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
4: Реклама.
10: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%. Группа компаний «Катрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действительно до 30 сентября. Подробности на сайте katros.ru.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. В 15 веке злотыми поляки в обиходе называли иностранные золотые монеты, как правило, дукаты. В ходу же были местные марки, гроши и гривны. Именоваться злотом официальная валюта Польши стала в 1924 году. Тогда она была жестко привязана к доллару. Сегодня злотый в несколько раз дешевле американской валюты. Валюты. На Бизнес FM. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Санкт-Петербург 107,4. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: 14.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Берлин хочет ограничить доступ к секретным документам для властей земли Саксония-Анхальт, где на выборах победила ультраправая партия «Альтернатива для Германии», пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным источников издания, речь идет о 1000-страничном документе, в котором прописан план действий немецкой армии на случай нападения России на страны Восточной Европы. И сейчас доступ к нему имеют власти всех 16 федеральных земель. Однако Берлин опасается, что АДГ передаст план Москве после формирования регионального правительства. Отмечается, что обеспокоенность также высказывали Польша и некоторые скандинавские страны. Президент Азербайджана помиловал 20 человек сразу после снятия санкций ЕС Алишера Усманова. Ильхам Алиев подписал указ, который касается в том числе и Кирилла Михайлова, имеющего гражданство России и Израиля, а также французского бизнесмена Мартина Райана, осужденного за шпионаж. В документе говорится, что решение принято с учетом личности осужденных, состояния их здоровья, семейного положения, тяжести совершенных преступлений, срока отбытого наказания и поведения в заключении. Хакеры Shiny Hunters заявили о взломе американского федерального бюро расследований. Киберпреступная группировка утверждает, что похитила данные о действующих и бывших сотрудниках, сообщает Reuters. В качестве доказательства опубликована подборка с данными около 5000 человек, содержащие имена, домашние адреса, номера социального страхования и сведения о назначениях. Хакеры заявили, что оскорблены майской публикацией ФБР, в которой анализировались предполагаемые методы вымогательства денег у организации жертв и содержался призыв не платить преступникам. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 15 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров сейчас нет. Об этом заявили в Кремле, отвечая на вопрос о возможности встречи Владимира Путина с Зеленским или Трампом. Между тем, в 16 часов, то есть уже через час, сегодня в Нью-Йорке состоится встреча Лаврова и Рубио. Надо ли переживать Ивановым и Кузнецовым? Росфинмониторинг предложил расширить перечень оснований для временной блокировки счетов и добавить в него частичное совпадение данных о фигуранте черного списка. Блокировать будут на срок до 5 суток. Внезапный поворот. Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест генерала МВД Малькова, который проходит по делу о хищении топлива в начале сентября. Мещанский суд отправил экс-замглавы ГУ МВД Подмосковья под стражу. Но между тем, чуть ранее сегодня стало известно, что в отношении Малькова завели 2 новых уголовных дела. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, совпали фамилия или день рождения. Ждите, что вам временно заблокируют счет. Росфинмониторинг предлагает ввести новое основание для блокировки банковских счетов. Это частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Блокировка может длиться 5 дней, но это помешает злоумышленникам обходить финансовые ограничения. Поправки закона противодействия легализации преступных доходов до 24 сентября, то есть до завтра, находятся в стадии обсуждения и опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов. Такое новшество может подорвать доверие клиентов банков и вызвать очередной виток популярности наличных денег, считает представитель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
13: Росфинмониторинг хочет переложить ответственность на себя на то, что вдруг кто-то поменял паспортные данные, но это единичный случай, а затронет огромное количество людей, и по данным экспертов, там ложные срабатывания могут доходить до 95%. Количество приостановок однозначно увеличится, причем банки обязаны будут формально эту историю делать. Пока инициатива законом не стала, наверное, нужно в этом случае уточнение, поправки вносить. Сейчас блокировка работает по принципу точного совпадения. Конечно, блокировка ляжет на плечи банков и финансовых учреждений, разблокировка на плечи самих граждан. Это увеличит временные затраты, финансовые затраты.
14: Сейчас, например, даже что должен делать, в принципе, клиент, если он добросовестный, при ошибочной блокировке?
13: Нужно обращаться в банк, запрашивать мотивировку и уже по мотивировке или возражать, или предоставлять какие-то объяснения, доказать, что я это не я и лошадь не моя. А в этом случае будет еще сложнее, потому что там вы пишете, что вот у меня фамилия и имя совпадает, дата рождения сообщение не совпадает, а там придется писать, что не совпадает, и это на рассмотрение или на усмотрение банка, который потом также формально ответит, что ничего не можем сделать, у вас дата рождения совпадает, часть фамилии или имя отчества совпадает, и мы обязаны это сделать. И вот потом куда идти? В Росфинмониторинг, представляете, какое количество обращений будет? И я думаю, что у них будут телефоны или не отвечать, или электронного документа оборот подвиснет сразу. Идти в суд вот с таким вопросом, это просто смешно. Все это время должны быть заблокированы счета. Повысить недоверие к банкам, начнут люди уходить в кэш опять, наличные.
12: Константин Трапаидзе, председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный. Число блокировок счетов из-за нововведения действительно может возрасти, но блокировать всех однофамильцев все-таки не будут, убежден старший директор по банковским рейтингам, эксперт РА Иван Уклейн.
15: Это, скорее всего, направлено на борьбу с историями, когда есть различные вариации написания отчества. Например, Геннадьевна через мягкий знак или Геннадиевна через букву И. Соответственно, клиент может воспользоваться лазейкой в законодательстве, действительно воспользоваться невнимательностью сотрудника банка и все-таки провести транзакцию, несмотря на то, что он находится в черных списках. При этом, конечно же, возможно ограниченное количество ложных срабатываний новой системы, но я бы не охарактеризовал такие нововведения, как носящие массовые проблемы для клиентов банков. Если клиент добросовестный, то, возможно, он действительно столкнется с какой-то дополнительной проверкой, но, по идее, она должна проводиться не в момент, когда клиент совершает какую-то крупную транзакцию, а заблаговременно. И, соответственно, банк в плановом порядке, например, через пуш-уведомления, попросит клиента предоставить какие-то дополнительные данные. Подходы банков к новой законодательной инициативе, вероятнее всего, будут отличаться. Отдельные перегибы возможны, не исключены, но мы не ожидаем, что это создаст какие-то массовые проблемы для добросовестных клиентов. Банк будет, скорее всего, проводить проверку по совпадению нескольких факторов. Вероятнее всего, банки получат от регулятора четкую инструкцию с закрытым перечнем оснований для блокировки.
12: Иван Уклейн, эксперт РА. Сейчас в перечне Росфинмониторинга находится более 15 тысяч человек, и более 800 из них имеют несколько вариантов записи данных. Никаких предпосылок для выхода на мирный трек, переговоров сейчас нет. А Киев продолжает свою, цитата, «достаточно террористическую активность», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопросы журналистов о возможной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским или с Дональдом Трампом. Москва, впрочем, всегда открыта к переговорам, подчеркнул Песков.
16: Действительно продолжается милитаризация Украины. Европейские государства пытаются изыскивать все новые и новые деньги для закупки вооружений. Киевский режим продолжает свою достаточно террористическую активность. Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет. Хотя мы, как российская сторона, сохраняем свою открытость для мирных переговоров. Пока по каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече, готовность так президента есть. Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести. Что касается встречи Путина и Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять. В каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени.
12: Дмитрий Песков. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский. После встречи с Трампом Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. Есть шанс закончить конфликт до зимы, но при выполнении ряда условий политической воли Трампа, давление на российское руководство, а также зимнего пакета помощи для Украины, в частности ракет «Патриот», отметил Зеленский. Разговор Трампа и Зеленского в Нью-Йорке накануне продлился 40 минут. После чего президент США тоже сказал, что надеется на, цитирую, «что-то серьезное до зимы». О зиме заговорил президент Финляндии Александр Стуб. США добиваются частичного прекращения огня на Украине к зиме. Это он заявил в интервью Bloomberg. На условием перемирия может стать взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Впрочем, пока такая сделка выглядит маловероятной, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
17: Шансы на энергетическое перемирие сейчас выглядят достаточно незначительными. И Россия, и Украина считают, что у них есть аргументы в инфраструктурной войне, и поэтому рассчитывают использовать зимний период для нанесения такого ущерба противнику, который заставил бы сменить внешнеполитический курс. Зеленский, если верить Блумбергу, только за последние 10 дней атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Сызрани, Москве, Ярославле, Уфе и Самаре. Об этом, по крайней мере, западные агентства, например, Bloomberg, открыто пишут. Но Россия отвечает довольно жестко. Мы видим серьезные картины использования реактивных дронов по инфраструктурным, логистическим, энергетическим объектам Украины, что на самом деле создает достаточно серьезную угрозу накануне приближающейся зимы для киевских властей, которые постоянно рассуждают еще и о финансовых проблемах. Европейская пресса пишет о достаточно непростом разговоре недавнем между Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен, причиной которого являются слишком высокие аппетиты Киева. Мог бы Трамп повлиять на Зеленского? На самом деле мог. И мы видим примеры того, что есть у Соединенных Штатов серьезные аргументы, и при желании они могут управлять позицией Киева. Самый яркий кейс – это ситуация с Каспийским трубопроводным консорциумом. И мы понимаем, что у Трампа есть серьезные аргументы. Это и поставка разведданных, это и спутниковая связь Starlink. Я вижу риторику Трампа, которую он пытается продать американскому избирателю, но я не вижу у него желания радикально давить на Украину, а вместе с ней и стоящий за ней Европейский Союз и Великобритания. Да и Трамп уже переключился опять на иранскую тематику. Опять готовится очередная прекрасная сделка. Так что я думаю, что шансы на то, что Трамп будет воспринимать украинский конфликт как способ изменить ход избирательной кампании, они крайне невелики.
12: Константин Симонов, профессор финансового университета. После встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем Patriot, но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензий. На реализацию потребуется как минимум год-полтора, добавил Зеленский. Сегодня в Нью-Йорке пройдет также встреча главы МИДа Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Лавров уже в Нью-Йорк прилетел, а с делегацией Украины будут встречаться посланники Трампа Стив Виткоф и Джаред Кушнер. По сведениям Axios, в обсуждении участие примут представители Великобритании, Франции и Германии. У Киева непростая ситуация в преддверии зимы, но на какие-либо уступки Зеленский все равно не пойдет, как и Трамп, уверен эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
18: Я бы не сказал, что Дональд Трамп торопится. Он, конечно, хотел бы скорейшего завершения конфликта, поскольку это выгодно ему с политической точки зрения. Однако понятно, что больших рычагов влияния у него нет ни на одну, ни на другую сторону. Иными словами, он мог бы, конечно, повлиять на Украину путем, например, отказа от обмена разведывательными данными, но проблема заключается в том, что с внутриполитической точки зрения он позволить себе такое не может. На Россию давление также довольно ограничено, и даже недавно принятый закон об адских санкциях в целом больших рычагов ему не дает. Кроме того, он сам объявил, что применять его будет только если это будет необходимо. То есть никаких немедленных его применений не обнародовал. Безусловно, сейчас просто грядет зимний период, который довольно сложен для украинской стороны, как на фронте, так и в тылу. Мы видим проблемы с поставками ракет-перехватчиков. Никаких конкретных обещаний американский президент также не дал насчет этого. Мы видим проблемы с коррупционными скандалами, то есть государственным управлением, с управляемостью самого государственного аппарата. И мы видим ситуацию на фронте, которая в итоге все равно склоняется в российскую сторону. Поэтому я полагаю, что сейчас есть основания полагать, что ситуация для Украины довольно тяжелая, и потому дипломаты пытаются найти какой-то выход из этой ситуации. Но я думаю, что так как ни украинский президент, ни украинский правящий класс сейчас не готовы к уступкам, то действительно перспектив какого-то мирного регулирования, как справедливо заметил Дмитрий Песков, в общем-то, немного.
12: Алексей Наумов, Российский совет по международным делам. Этой ночью и с утра по инфраструктурным объектам Киева, Киевской, Одесской областей снова были массовые удары. Минобороны заявила о поражении складов материалов для производства БПЛА в Одесской области. Заявлено об ударах по трем логистическим центрам, складу и сухогрузу. Зарубежную прессу гораздо больше Украины интересует ситуация вокруг Ирана. Иран контактировал с США на полях Генассамблеи ООН при посредничестве Катара. Аббас Аракчи на встрече с со Стивом Виткофом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива. Это немедленное прекращение военно-морской блокады США, размораживание иранских активов и прекращение войны на всех фронтах. Трамп заявил об очень хороших переговорах с Ираном, и они продолжались около 3 часов.
19: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Организация экономического сотрудничества и развития подтвердила прогноз роста ВВП России в этом году на уровне 0,5%. В сравнении с июньским прогнозом он остался прежним. В докладе говорится, что в 2027 году ВВП увеличится на 0,6%. С июня показатель снизился на 0,2%. Инфляция осталась на прежнем уровне 6,5%. Прогноз на следующий год вырос на 1,4% до 6%. Госдолг России в первом полугодии увеличился на 2,4 триллиона рублей или на 6,8%. Такие данные приводит Счетная палата. Общая сумма госдолга составила 37,5 триллионов. Расходы на обслуживание госдолга достигли 1,8 триллиона рублей или 45,3% показателя сводной бюджетной росписи. Федеральная антимонопольная служба предложила включать расходы на защиту и восстановление электросетей в тарифы для бизнеса. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект приказа. Речь идет в том числе о затратах на безопасность объектов и персонала, а также восстановление инфраструктуры после атак и диверсий. Расходы будут учитывать не автоматически. Сетевым компаниям придется обосновывать их перед регуляторами. В документе говорится, что тарифы для населения изменения не затронут. Техсбор для маркированных смартфонов и ноутбуков может быть ниже базового на 33%. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением. Они полагают, что такая скидка должна простимулировать подтверждение российского происхождения электроники. Собеседники уточнили, что размер сбора будет рассчитываться исходя из базовой ставки с использованием коэффициента товарного знака и модели продукции, который определяется по наличию в российской госинформсистеме мониторинга оборота товаров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
12: Сейчас в столице 16 градусов, облачно с прояснениями. До конца дня возможен местами небольшой дождь. Ночью синоптики обещают нам 16 градусов. Завтра в четверг плюс 21 тоже с дождями. В пятницу уже попрохладнее ощутимо, 14 и тоже дождь. 15-17 в Москве. Очередное повышение утиль сбора грядет с 1 января. Это плановая индексация на 10-20% в зависимости от автомобиля, напомнили в Минпромторге. В министерстве заявили, что утилизбор помог достичь некоторых целей. Например, восстановление производства практически на всех оставленных иностранцами заводах. Это рост доли отечественной техники на российском рынке до 63,5%, а также возрождение производства автокомпонентов. С 2022 года были найдены отечественные решения, например, для половины из 700 критически важных для отрасли позиций комплектующих и материалов, отметили в Минпромторге. Из-за очередного повышения утильсбора покупать автомобили будут еще меньше, и собираемость утильсбора еще заметнее снизится, считает автоэксперт Артем Бобцов.
20: Индексация, к сожалению, не первая и, к еще большему сожалению, не последняя. Напомню, что индексации будут идти вплоть до 2030 года, хотя, конечно, уже сейчас уровень утилизбора находится на, по сути, запретительном уровне, который отсекает попадание в Россию многих современных автомобилей. Непонятно, чему так радуется Минпромторг, когда радостно нам отчитывается о том, что 63% машин выпущено в России. Часть машин, например, как «Волга», так называемая, которая является «Джили», она даже с шильдиками «Волга» едет из Китая. То есть тут вообще ни про какое производство речи не идет. Со многими автомобилями также. Тот же «Москвич» — это крупноузловая сборка, к нам просто приходят разобранные машины, комплекты. Мы у себя автомобили не производим, мы их собираем. Это принципиально разные вещи. Благодаря тому, что утильсбор стал непосильным, напомню, сборы его упали более чем в 2 раза. На самом деле правительство перешло черту, когда население готово платить увеличенный сбор за пользование современными доступными автомобилями, и просто, соответственно, эти автомобили перестало покупать. То есть, если они вводили утильсбор и собирались собрать много денег, то они ошиблись. Денег они собрали в 2 раза меньше. Да, россияне стали меньше покупать автомобилей. Меньше доступных автомобилей, меньше современных автомобилей, меньше качественных автомобилей. И при этом, при всем, автопарк в России продолжает стареть, что самое печальное. То есть всеми действиями, которые были на самом деле направлены только на то, чтобы загрузить российские автомобильные заводы, думаю, что причем не без участия лоббистов, на самом деле добились того, что россияне покупать автомобили стали меньше. То есть свою какую-то задачу, свой какой-то KPI правительство, может, и выполнило, но про население как-то забыли. Автомобили для населения продолжают дорожать. Повышение утилизационного сбора на автомобили, которые ввозятся, также приведет к удорожанию автомобилей, которые производятся в России. Это просто прямой закон экономики. На самом деле, от этого проигрывают всегда, от повышения утилизбора. Никто не выигрывает. Государство его собирает меньше, машины дорожают, покупают их еще меньше. Чем меньше машин покупают, тем меньше загрузка автозаводов, тем меньше поступлений в бюджет, тем меньше загрузка мощностей в смежных производствах и так далее, и так далее. Это улица с односторонним движением. Здесь выигравших нет, кроме, наверное, выполнения KPI Министерством промышленности или Министерством экономического развития.
12: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отметили в Минпромторге, часть легкового автомобилестроения в стране выпускаются автомобили свыше 20 брендов, более 50 моделей, от самых бюджетных до класса люкс, в том числе бренды Хавейл, Теннет, Волга, Москвич, Эволют, Атом, Солерс и Сенат. Еще десятки российских брендов занимают сегменты коммерческого и общественного транспорта, отметили в министерстве. Голосовые сообщения снижают продуктивность россиян на 20%, а среднее время выполнения задач увеличивается на 15%, отмечают эксперты в области кадровой аналитики. Часто ли предприниматели используют голосовые вместо текста и как реагируют, когда собеседник общается только войсами? Об этом мы спросили бизнес. Многие, кстати, ответили аудиосообщениями.
21: Основатель и гендиректор туроператора «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов.
22: Я считаю, что все зависит от, собственно, кто и кому посылает эти сообщения и предмет этих голосовых сообщений. То есть, когда начальник, например, своим подчиненным в силу занятости или он передвигается куда-то, нет возможности напечатать и набрать сообщение, я думаю, это уместно. Если молодой человек своей девушке посылает голосовые сообщения, наверное, это тоже как-то уместно. Неуместно, я считаю, в работе у нас, например, туристическая компания, когда наши турагенты, например, шлют заявки голосовыми сообщениями. Это, конечно, не очень уместно и неэтично с точки зрения вообще профессионализма. Если сотрудники друг другу какие-то личные сообщения, пожалуйста, но если что-то такое касательно деловой переписки, каких-то бронирований, подтверждений, изменений, это все лучше делать в письменной форме, потому что, конечно же, это можно считать каким-то деловым этикетом, и его надо все-таки соблюдать. Конечно, трудно дать понять собеседнику, что перейти на текст нужно, но, в принципе, можно в таком же голосовом сообщении ответить.
21: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
2: У нас, наоборот, сотрудники любят отправлять аудиосообщения. И руководители любят, и сотрудники этим пользуются постоянно. В Bittrex24 ежедневно отправляются миллионы аудиосообщений и кругляшков, как мы говорим. Видеосообщений между руководителями, сотрудниками, просто между сотрудниками. И из того, что мы видим, людям удобно, во-первых, быстро сделать постановку. Они формулируют задачу и отправляют. Если какому-то сотруднику неудобно в текущем моменте прослушивать, он читает расшифровку текстового сообщения.
3: Президент БАОН Илья Ярошенко.
5: Все-таки сторонник текстов. Стараюсь печатать. Как часто пользуюсь, в основном со своими детьми. Зумеры, миллениалы не любят напрягаться. Им проще говорить. Ну ладно, подстроюсь. Также, когда сам не могу печатать за рулем, например. На работе у нас голос совсем не принят. По крайней мере, со мной. При этом спокойно реагирую на аудио. Возможно, у собеседника тоже не было возможности печатать. Опять же, есть транскрибация, перевод в текст, и тогда месседж можно прочитать в любом тихом месте. Но отвечать стараюсь в основном текстом, тем самым показывая, переходим на печать.
23: Психологи говорят, постоянное прослушивание голосовых сообщений создает эффект информационного шума и снижает способность концентрироваться на глубокой работе. А на обработку одного голосового сообщения уходит в среднем в 2-3 раза больше времени, чем на чтение эквивалентного текста. Переели бургеров. В России сокращается число бургерных. Похоже, бум на рестораны, предлагающие популярный фастфуд, в России постепенно идет на спад. Годом ранее бургерная карта страны выросла на 47%. Сейчас же в городах-миллионниках наметился обратный тренд. Например, в Ростове-на-Дону за год число таких заведений сократилось на 14%. Аналогичная ситуация в Нижнем Новгороде. Там снижение на 13%. И в Москве на 3%. Россияне не охладели к бургерам. Причины закрытия таких ресторанов более тривиальные. Экономическая ситуация и налоги, говорит владелец ресторана быстрого питание «Эльбургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
24: Спад связан в первую очередь с общей экономической ситуацией. Второе – это налоговая нагрузка и действительно рост конкуренции среди других каких-то форматов. И я думаю, что вряд ли на смену бургерной идет еда дома. В любом случае, это немножко разные форматы. Если брать вот нас конкретно, то спад есть. Конечно, люди стали экономить. Но, наверное, просто они экономят не только на еде, но и на других тоже потребностях. У нас вот такая, знаете, очень узкая направленность. Ресторанов всяких очень много, а фастфуд, он все-таки всегда один и тот же, там, ну, максимум отличается пицца, шаверма и так далее. И постоянство в плане того, что ты понимаешь, что придешь в ресторан и получишь сейчас и через месяц, через год одно и то же блюдо, по которое ты рассчитываешь получить. Не будет такого, что рассчитываете на одно, а приносят другое, как бывает часто в ресторанах, в фастфуде обычно, все всегда постоянно, и в этом его плюс, наверное, какой-то.
25: Насколько сейчас для нового ресторана важнее сама концепция продукта, а насколько упаковка, локация и продвижение?
24: Самое важное, конечно, это локация. Половина, даже больше половину успехов. Потом идет концепция, конечно, качество продукта, а продвижение тоже важно, но если ты, условно говоря, хорошо работаешь и даешь хороший продукт, и находишься в хорошем месте проходном, то гости к тебе так и так пойдут. И даже поедут. Не особо верю в эти рекламные бюджеты.
23: Михаил Лебедев, владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в Новгородской области. Эксперты отмечают, что конкуренцию бургерным составляют не только другие фастфуд-рестораны и различные кафе. Теперь в списке и готовая еда еще, которая подается в большинстве супермаркетов, говорит директор по маркетингу компании производителей и поставщика продуктов питания «Мастерфуд» Тимофей Садырин.
26: Меняется сам сценарий потребления. Очень быстро растет рынок готовой еды. Об этом сейчас практически вся статистика говорит. Если посмотреть последние исследования, это именно так, что рынок на самом деле уже превысил 1 триллион рублей. Продажи в натуральном выражении за 3 года выросли более чем 55%. Люди все чаще выбирают еду по принципу быстро, удобно, понятно по цене, и можно съесть здесь и сейчас. И поэтому конкурировать с бургерной сегодня начинает вон соседний ресторан уже. А готовая еда в магазине, доставка и обычный перекус. И мне кажется, что следующий шаг этого тренда – более осмысленное, готовое такое потребление перекусов. Например, как у нас порционные смеси орехов, сухофруктов, семян, продукты с повышенным содержанием белка, клетчатки и так далее. То есть человеку не обязательно каждый раз нужен бургер или полноценное блюдо. Иногда ему нужен удобный продукт на несколько минут.
23: Тимофей Садырин, Мастер Фуд. Помимо конкуренции со стороны готовой еды, участники рынка отмечают, что и потребители стали придирчивее, обращают сейчас более пристальное внимание на конечный продукт бургерных, в частности, на качество мяса, прожарку и способ приготовления бургера.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
19: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Первое заседание Госдумы нового созыва, по информации газеты «Ведомости», может состояться 30 сентября. Сейчас власти ведут консультации. По традиции комитеты распределяются в рамках так называемого пакетного соглашения между фракциями. Примерно половина уходит «Единой России» вне зависимости от числа полученных ею мандатов. Последние созывы у партии конституционное большинство, то есть 2/3 мест. Остальные комитеты делятся между фракциями в зависимости от количества депутатов. Верховный суд России предложил масштабную реформу Института суда присяжных. Ее представил судья Верховного суда, председатель судебного состава судебной коллегии по уголовным делам Сергей Зеленин. Новая концепция предполагает отход от классической англосаксонской модели и возвращение континентальной традиции смешанных коллегий. Предложено объединить профессионального судью и присяжных в одну коллегию, сократив число присяжных до 4. Реформа также предусматривает упрощение процедуры за счет отказа от разделения судебного следствия на части, планируется оптимизировать и стадию отбора присяжных. Пентагон сообщил о 19 погибших в конфликте с Ираном американских военных. Из них 14 учитываются в рамках операции «Эпик Фьюр», начавшейся 28 февраля, еще 5 в категории «Overseas Operations». Последние используются для учета связанных с конфликтом потерь после завершения «Эпик Фьюр». Новым главой «Лимана Про», это бывшая Леруа Мерлен, после передачи активов компании во временное управление стал Денис Исаев. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц. До этого гендиректором компании был Лоран Дефасье, занимавший этот пост с 2019 года. Накануне стало известно, что российское подразделение «Ашан» также сменило гендиректора. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 15:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. С авиапассажиров, возможно, будут взимать новый сбор для компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Как пишет «Коммерсант», вопрос сейчас на стадии обсуждения. Размер пока не определен, но может составить 500 рублей на внутренние рейсы и 1000 на международные. Фитнес-клубы просят разрешить им в одностороннем порядке отказываться от договоров с клиентами, допускающими систематические нарушения. Проблемы возникают всего с 1% посетителей из-за скрытой тренерской деятельности, воровства или использования инфраструктуры не по назначению. Целый город в Хакасии, база в осаде медведей. Только за эту ночь дикие животные несколько раз выходили к людям. 3 медведей ликвидировали. А в Красноярском крае медведь убил еще одного человека. Общее число жертв нападений этих зверей уже приближается к 20. Подробнее в нашем эфире. Итак, с пассажиров попросят доплату. Власти обсуждают введение нового сбора. Его будут собирать авиакомпании со своих пассажиров, пишет «Коммерсант». Это совместная инициатива Минтранса, Минпромторга и Ростеха. Деньги пойдут в счет компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер сбора составит от 500 до 700 рублей или до 1,5-2 тысяч. Точный размер пока не определен еще. Так ли необходим новый сбор, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
0: Пока окончательно формат этого сбора и его размер не определены, и, соответственно, какие-то коррекции в этом смысле еще возможны. Но в целом в ряде отраслей, и авиация здесь не является первопроходцем, аналогичного рода подходы уже используются. По сути, речь идет о том, чтобы потребитель вносил свой вклад в обновление инфраструктуры, ну или, если говорить в конкретно данном случае, то и парка воздушных судов. Подход этот в других отраслях уже закрепился и на воздушном транспорте, но применительно к обновлению наземной аэродромной инфраструктуры. Поэтому действительно механизм показал свою работоспособность, и вполне вероятно, что он будет масштабирован и на эту очень капиталоемкую часть бизнеса авиационного, а именно на обновление парка. При этом, конечно же, важно, чтобы средства использовались таким образом, чтобы они снижали будущие платежи авиакомпаний за лизинг воздушных судов. Тем более, что авиаотрасль, имеется в виду авиапроизводители, могут привлекать деньги не в коммерческих банках под высокий процент, а фактически вперед на беспроцентной основе. В любом случае эти деньги пойдут на те задачи, которые решаются в интересах авиакомпаний потребителей.

0: возможности прекратить обслуживание таких клиентов, рассказывает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
1: Невзирая на правила клуба, не совсем правильно пользуются саунами, не совсем правильно пользуются спортивным оборудованием в зоне свободных весов, тогда, когда речь идет, например, о том, что без страховки выполнять упражнения с большими весами, с наполнением грифов дисками и так далее, этого делать нельзя категорически, потому что, например, при сильной нагрузке может произойти следующее: потеря равновесия, естественно, это либо падение, либо увечья окружающих и так далее. Плюс всему к этому существуют правила пользования бассейнами, правила безопасности для клиента и правила безопасности для окружающих. Для того, чтобы не происходили такие нарушения, они происходят, невзирая, скажем, на замечания администрации клуба, мы натыкаемся на ряд сложностей. Поэтому это позволит совершенно точно понимать клиенту, внесет прозрачность и ясность в документы, где, каким образом себя необходимо вести для того, чтобы, в общем-то, соответствовать условиям пользования фитнес-объектом и условиям пользования теми или иными зонами, чтобы они были безопасны как клиенту, так и окружающим.
0: Елена Силина, Национальное фитнес-сообщество. Предложенная схема подразумевает, что фитнес-клуб вернет потребителю средства за неиспользованный период действия абонемента и получит право не заключать с ним новый договор в течение года. Фиксировать нарушения, по мнению бизнеса, можно с помощью видеозаписей или независимых свидетелей. Есть ли риск, что фитнес-клубы будут злоупотреблять своим правом расторжения, рассуждает владелец юридической компании «За утренников и партнеры» Константин Заутренников.
2: Правила посещения клуба – это некий нормативный документ, который устанавливается каждым клубом самостоятельно. То есть клуб может установить какие угодно правила, в том числе какие-то странные, абсурдные и так далее. И в случае, если вы нарушили эти правила, с вами могут расторгнуть договор. Наверное, это не совсем правильно. Более того, существенные эти нарушения или несущественные – тоже категория достаточно расплывчатая. Да, наверное, есть какой-то контингент людей, может быть, психически неадекватных, которые конфликтуют с посетителями. Клуб может вызвать сотрудников полиции, и в данном случае я думаю, что клуб и без вот этих поправок сможет отказать человеку в доступе, расторгнуть с ним договор, потому что очевидно, нарушение будет на стороне посетителя. Если будут приняты поправки, то мы приходим в ситуацию, когда, опять же, как я уже говорил, клуб может формально придраться к любому вашему поведению. Например, самая история такая неоднозначная – это проведение тренерской деятельности. Было много зафиксировано ситуаций, когда просто приходят два друга, муж и жена, родственники, какие-то близкие люди, и один человек, например, более опытный, может показать какие-то приемы, что-то. В принципе, наверное, совместные занятия спортом, они на этом и построены, что люди друг другу дают какие-то советы. Это теоретически может быть истолковано как тренерская деятельность, и дальше в зависимости от адекватности администрации клуба, в общем-то, вам, получается, может быть отказано. Но это может быть расценено как ущемление прав потребителей.
0: Константин Заутренников, владелец юридической компании «Заутренников и партнеры». Кроме того, Национальное фитнес-сообщество предлагает дать клубам возможность заключать с клиентами абонентские договоры, предполагающие только доступ к инфраструктуре. Это исключит ситуацию, когда клубы выплачивают при расторжении полную сумму абонемента, а не исходя из оставшегося срока его действия. Хакасия в Медвежьей Осаде. Как заявили власти региона, выходы зверей стали носить систематический характер. В городе Абаза с населением 11 тысяч человек. Только за эту ночь дикие животные несколько раз выходили к людям, трех медведей ликвидировали. Охотники патрулируют места выхода из леса во всех районах Хакасии. Введен сейчас режим регулирования численности медведей. В регионе планируют ввести режим повышенной готовности, рассказала Бизнес ФМ журналист из Хакасии Екатерина Вершинина.
3: В большинстве случаев опасность касается именно горно-таежных районов у нас здесь. На самом деле каждую ночь, примерно в течение этого времени, группы охотников отстреливают по нескольку медведей. То есть это не является чем-то удивительным в этом году, в этом сезоне. Минувшей ночью уничтожено действительно три особи, и один из них довольно крупный. Еще один медведь снес забор, когда убегал, и выходы зверей фиксируют со всех сторон. Жителям настоятельно рекомендуют не только не ходить в лес, но и даже прогуливаться вдоль берега реки Абакан. Именно здесь чаще всего видят хищников и просят ограничить посещение дач. Ну и о сложности ситуации в республике говорят цифры. Численность бурого медведя в Хакасии оценивается на сегодня в 2200 с

0: 45 особей. Это на 609 животных больше по сравнению с 2022 годом. Рост составляет свыше 37%.
1: Екатерина Вершинина, журналист из Хакасии. Медведи атакуют и жителей соседнего Красноярского края. Под Енисейском зверь задрал лесозаготовителя, охранявшего технику. За последние несколько месяцев в России зафиксированы десятки случаев нападения медведей, в том числе в Амурской и Новгородской областях, Бурятии, а также на Алтае и на Камчатке. От встречи со зверем погибли уже по меньшей мере 17 человек, почитали РИА Новости. В Красноярском крае, где жертвами стали 6 человек, возбудили уголовное дело о халатности. Региональное министерство природных ресурсов не приняло меры по регулированию численности животных, заявили в Следственном комитете. Среди других причин массового выхода медведей к людям – лесные пожары и неурожай кедровой шишки. Он уже следящий на крыльях ночи культовый мультфильм «Черный плащ» возвращается на экраны спустя 35 лет после выхода первой серии. Disney Plus утвердила перезапуск проекта о будке супергероя, который борется с преступностью. Действие развернется через 35 лет после событий оригинального сериала. По сюжету, все это время главный герой был заперт в альтернативном мире, где никогда не слышали о его подвигах. Вернуть герою славу поможет бунтарка-подросток по имени Даки. Насколько рискованно снимать продолжение одного из самых популярных мультсериалов 90-х, рассуждает кинокритик, руководитель направления кинопроизводства колледжа IT-хаб Ламара Карачева.
2: К разработке этого мультсериала привлечен сам Тед Стоунс, создатель оригинального «Черного плаща». Правда, в качестве консультанта, но, тем не менее, его опыт учитывается. Сама идея очень интересная, потому что здесь у нас есть сочетание персонажей из 90-х и современного его фаната. И в целом у «Черного плаща» в 90-е была довольно большая фанатская база, к которой я в том числе относилась, когда была маленькая, я очень любила его смотреть, любила разыгрывать сценки из этого мультсериала. Чем он вообще был таким привлекательным? Это супергерой, пародия, построена на приключениях, на комедии и, конечно же, уникальный характер главного героя здесь тоже немаловажен. Интересно посмотреть, как этот герой за 35 лет изменился, как он будет воспринимать этот новый мир.
3: Прошло 35 лет с первой серии. По вашему мнению, это достаточный период, чтобы создавать сиквел?
2: 35 лет – это большой срок. Те, кто смотрели его детьми, сегодня уже взрослые. И это создает такую очень необычную ситуацию. У проекта потенциально есть одновременно зрители, для которых этот мультфильм – детская ностальгия, и новое поколение, которое вообще впервые познакомится с героем. Так что главный риск для Disney сейчас – сделать проект, который одновременно будет не слишком ностальгическим для нового зрителя, и чтобы он при этом оставался достаточно узнаваемым для зрителя старого.
1: Ламара Карачева, IT-хаб. Российским зрителям особенно запомнилась адаптация заставки к оригинальному мультсериалу 90-х. Ну, давайте вспомним эту прекрасную мелодию.

0: Напомню, в 2017 году компания Disney уже перезапускала культовый мультсериал «Утиные истории» к 30-летию оригинального шоу. В итоге проект получил неоднозначные отзывы зрителей, хотя несколько раз был номинирован на премию Эмми.
1: Реклама.
2: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
1: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кул Рей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдинг. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Компании и корпорации.
4: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Отставки и назначения.
4: Новым гендиректором компании «Лемон Лид», которая управляет российской сетью «Лемана Про», стал Денис Исаев. До этого он занимал пост председателя совета директоров «Газтрансбанка». Смена руководителя произошла 22 сентября. Прежний гендиректор Лоран де Фассье руководил компанией с 2019 года. Бывшее российское подразделение французской «Леруа Мерлен» работает под брендом «Лемана Про» с 2024 года. На прошлой неделе компания передана во внешнее управление.
1: Отчеты и планы.
4: РЖД начали испытывать будущую высокоскоростную магистраль Москва-Санкт-Петербург. Правда, пока на полигоне в Ленинградской области. На участке Саблино-Тосно длиной 1,5 километра проверяют новую конструкцию путей под нагрузкой Сапсана. Состав будет постепенно разгонять до 220 км в час. Для испытаний вагоны оборудовали дополнительными датчиками, а под сиденье положили мешки с песком по 100 килограммов, чтобы имитировать полностью загруженный пассажирами поезд. Полученные данные используют при подготовке технологии строительства всей ВСМ. Экспорт «АвтоВАЗа» по итогам 2026 года будет ниже прошлогоднего. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов. По его словам, причиной стал курс рубля. Большую часть года доллар стоил дешевле 78 рублей. А при таком соотношении валют экспортный рынок для компании практически исчезает. Партнеры «АвтоВАЗа» также осторожничают из-за колебаний курса. В прошлом году компания отправила за рубеж почти 21 тысячу автомобилей. А на этот год планировала увеличить экспорт до 30 тысяч машин. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве. Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности у Михаила Здорожного.
5: Подробностей дела не очень много. Следственный комитет сообщил лишь, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. По сведениям телеграм-канала Мэш, речь идет о сериале «Приговор». Правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион», принадлежащий МТС. В пресс-службе «Киона» это косвенно подтвердили.
6: Ситуация с сериалом «Приговор» в очередной раз указывает на актуальность проблемы пиратства для индустрии онлайн-видео в целом. Мы, ровно как и другие участники рынка, на постоянной основе выявляем факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
5: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестно, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
7: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
5: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
8: Согласно закону и разъяснениям ВСРФ в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала и разместила определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
5: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит – это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск о возмещении ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то спорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным МЭШ, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: С 1 октября паспорт болельщика становится обязательным на матчах Кубка России по футболу. Это касается тех игр, которые проводятся на стадионах клубов РПЛ. Ранее так называемый фан-айди был нужен для прохода на матч РПЛ, финала Кубка России и игру за Суперкубок страны. Эта система действует с момента внедрения во второй половине сезона 2022-2023. Комментирует спортивный обозреватель Бизнес ФМ Григорий Гуреев.
9: Решение ввести систему Fan ID и на матчах Кубка России по футболу было ожидаемым. Об этом неоднократно говорили инсайдеры. Хорошо это или плохо? Это данность, которая с нами надолго. Многие активные фанатские объединения протестовали, не ходили на матчи РПЛ, где система уже работает несколько лет. Это ни к чему не привело. Паспорт болельщика все так же обязателен на играх чемпионата России. Со временем часть активных фэнов на арену вернулась. Конечно, сначала стадионы потеряли зрителей, посещаемость упала, но потом что-то стало меняться в лучшую сторону. Что-то похожее, наверное, будет и на этот раз. Конечно, Кубок России был отдушиной для тех, кто не хотел тотальной и прозрачной проверки своих предыдущих посещений и некоторых других персональных данных. Но что делать? Футбол нынче живет по таким правилам. Возможно, будут какие-то диалоги с властью болельщеских объединений, предложения, послабления, но вряд ли в ближайшем будущем.
0: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес ФМ. По данным Минцифры, на середину августа этого года за все время было оформлено 4 миллиона паспортов болельщика. В Москве начался сезон осенней аллергии. Об этом сообщает телеканал «Москва-24». При этом сайт Яндекс.Погода показывает низкую активность пыльцы в городе. Осенью проявления аллергии могут быть связаны не только с пыльцой, но и со спорами грибов, с плесенью, напоминает кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог университетской клиники МНОЭ МГУ Григорий Викулов.
10: Аллергенами могут выступать пыльца, которая может сохраняться еще в сентябре, особенно в южных регионах России, пыльца сорных трав, сложноцветных, вызывая проявление полиноза, сенной лихорадки. И осенью в южных городах еще тепло. Второе, это, конечно, могут быть грибковые аллергены, это плесени, это могут быть преющие листья, свежескошенная трава здесь может давать реакцию, преющие сено, гниющие листья. Также грибковая аллергия может может проявляться не только в этот период, она может проявляться и в другое время года. Симптомы могут возникать в сырых помещениях, в бассейнах, там, где погреб, чулан, где есть влажность. На систему кондиционирования могут реагировать такие люди при неправильной эксплуатации увлажнителей воздуха в бытовых условиях. Но и здесь надо разбираться. Могут быть и проявления ОРВИ, респираторных инфекций, которые могут быть как по отдельности, так и в сочетании с проявлениями аллергии. Поэтому могут быть сочетанные варианты заболевания.
0: Григорий Викулов, иммунолог-аллерголог, москвич Илья. Аллергик, страдающий и весной, и осенью, он рассказал нам, что пока обострение аллергии не отмечает.
11: Не обострились вообще. Есть иногда чихание, но оно достаточно обычное для данного сезона, что я больше связываю скорее с простудой, чем с аллергией. Я аллергик, потому что во все такие аллергические сезоны я страдаю, но у меня на самом деле самая большая аллергия, по-моему, на цветение яблони. Когда начинает цветение яблони, я начинаю страдать не просто от аллергии, а от аллергической ангины очень часто летом. В этом году, по-моему, что-то не цвело, и мне вот этим летом было проще. И мне кажется, этой осенью тоже что-то не цветет, на что у меня обычная аллергическая реакция, поэтому мне проще. Как только начинаются симптомы, я приобретаю нужные препараты, а так я заранее не готовлюсь.
0: Москвич Илья. Больше всех от проявления осенней аллергии страдают любители долгих прогулок и дачники. Уборка опавшей прелой листвы или травы может вызвать резкую реакцию организма. Также в начале сентября сообщалось о массовом нашествии азиатских божьих коровок. В нескольких регионах России врачи предупреждают, что эти жуки выделяют едкую желтую жидкость. Она может вызывать аллергию вплоть до приступов астмы. Таких жуков лучше не трогать руками и не пытаться их раздавить.
12: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Слова, проверенные делом.
18: В НАСА есть один очень непонятный мне принцип. Все должно быть идеально. В нашей компании дела обстоят несколько иначе. Каждая неудача – это возможность начать заново и сделать лучше. Если что-то не развалилось, значит, вы недостаточно хорошо изобретаете. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
17: Слова, проверенные делом. На Business FM.
19: Карьера с Ольгой Дементьевой.
20: Иногда один честный вопрос самому себе приносит больше пользы, чем десятки советов со стороны. Особенно, когда речь идет о поиске работы. Ведь прежде чем искать работодателя, стоит разобраться в себе. Что вы умеете, чего хотите и какую ценность можете предложить. Писатель Виктор Франкл говорил, у кого есть зачем, тот выдержит почти любое как. Если вы собираетесь выходить на рынок труда, то предлагаю задать себе несколько проверочных вопросов. Первый вопрос. Знаете ли вы свою реальную стоимость как специалиста? Не ту, которую хотелось бы получать, и не ту, что была несколько лет назад, а ту, которая соответствует сегодняшнему рынку. Сверяли ли вы свои ожидания с мнением рекрутеров, коллег или карьерных консультантов? Очень часто хорошее резюме не приносит результата только потому, что ожидания кандидата не совпадают с реальностью. Тут уместно вспомнить слова Плутарха: и дерзость, и робость имеют один источник – неосведомленность. Одни недооценивают себя и соглашаются на меньшее, другие, наоборот, завышают ожидания и месяцами не могут найти работу. И в том и в другом случае помогает объективная оценка. Следующий вопрос. На какую позицию вы действительно претендуете? Если у вас несколько профессиональных направлений, определитесь, какое из них сейчас для вас главное. Работодателю важно понимать, какие задачи вы готовы решать сегодня, а не весь список того, чему вы научились за последние 10 лет. Универсальность – это хорошо, но ясность целей не меньше ценится. И еще один важный вопрос. Что отличает вас от других кандидатов? Какие результаты вы можете подтвердить конкретными примерами? Работодатель покупает не дипломы и не красивые формулировки в резюме. Его интересует, какую пользу вы способны принести компании. И, наконец, спросите себя, почему именно сейчас вы ищете новую работу? От чего вы уходите и к чему стремитесь? Ответ на этот вопрос определяет не только выбор вакансии, но и то, надолго ли вы останетесь на новом месте.
19: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 15.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Вячеслав Володин останется спикером Госдумы нового созыва. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и одного источника, близкого к администрации президента. Соответствующее решение уже принято, рассказал изданию источник в Госдуме. В то же время собеседники отметили, что подобные решения окончательно принимает только президент. А по словам двух источников в Госдуме, решения такого уровня могут измениться даже накануне первого пленарного заседания. Фигуранты дела о незаконной миграции по поддельным паспортам получили от 3 до 11 лет лишения свободы, сообщило ФСБ. Решение суда Тульской области. 13 фигурантам дела также назначены штрафы от 50 тысяч до 1,6 миллиона рублей. В 23-м году обвиняемые через сеть подпольных лабораторий на профессиональном оборудовании изготавливали поддельные паспорта и справки о регистрации по месту жительства, якобы выданные на Украине до начала СВО, которые давали мигрантам из Средней Азии право на получение российских паспортов. Стоимость незаконных услуг составляла от 500 тысяч рублей. Следственный департамент МВД возбудил в отношении бывшего замначальника главка по Московской области, начальника тыла, генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, уголовные дела, злоупотребление должностными полномочиями и незаконном образовании, создании или реорганизации юридического лица. В отношении бывшего начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения подмосковного главка полиции Алексея Суярова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. В Минприроды России озвучили объемы запасов нового золота в стране – 100 миллионов тонн. Речь идет о меди, которую глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал новым золотом на фоне рекордных биржевых цен на нее. Накануне ее стоимость впервые в истории превысила 6,9 доллара за фунт. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров сейчас нет. Об этом заявили в Кремле, отвечая на вопросы возможности встречи Владимира Путина с Зеленским или с Трампом. А между тем, уже в эти минуты, как ожидается, в Нью-Йорке может пройти встреча Лаврова и Марко Рубио. Надо ли переживать с Ивановым и Кузнецовым? Росфинмониторинг предложил расширить перечень оснований для временной блокировки счетов и добавить в него частичное совпадение данных о фигуранте черного списка. Блокировать при этом будут на срок до 5 суток. Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах в Госдуму. Об этом он сказал во время совещания с членами правительства. Рекордная явка людей на выборы говорит о том, что граждане поддерживают усилия власти по укреплению страны, говорит президент. Подробнее в эфире Business FM. Итак, совпали фамилия или день рождения. Ждите, что вам временно заблокируют счет. Росфинмониторинг предлагает ввести новое основание для блокировки банковских счетов. Это частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Блокировка может длиться 5 дней, но это помешает злоумышленникам обходить финансовые ограничения. Поправки закона противодействия легализации преступных доходов до 24 сентября, то есть до завтра, находится в стадии обсуждения и опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов. Такое новшество может подорвать доверие клиентов банков и вызвать очередной виток популярности наличных денег, считает представитель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
3: Росфинмониторинг хочет переложить ответственность на себя на то, что вдруг кто-то поменял паспортные данные, но это единичный случай, а затронет огромное количество людей, и по данным экспертов, там ложные срабатывания могут доходить до 95%. Количество приостановок однозначно увеличится, причем банки обязаны будут формально эту историю делать. Пока инициатива законом не стала, наверное, нужно в этом случае уточнение, поправки вносить. Сейчас блокировка работает по принципу точного совпадения. Конечно, блокировка ляжет на плечи банков и финансовых учреждений, разблокировка на плечи самих граждан. Это увеличит временные затраты, финансовые затраты.
21: Сейчас, например, даже что должен делать, в принципе, клиент, если он добросовестный, при ошибочной блокировке?
3: Нужно обращаться в банк, запрашивать мотивировку и уже по мотивировке или возражать или предоставлять какие-то объяснения, доказать, что я это не я и ложь не моя. А в этом случае будет еще сложнее, потому что там вы пишете, что вот у меня фамилия, имя совпадает, дата рождение не совпадает, а там придется писать, что не совпадает, и это на рассмотрение или на усмотрение банка, который потом также формально ответит, что ничего не можем сделать, у вас дата рождения совпадает, часть фамилии или имя отчества совпадает, и мы обязаны это сделать. И вот потом куда идти? В Росфинмониторинг, представляете, какое количество обращений будет? И я думаю, что у них будут телефоны или не отвечать, или электронного документа оборот подвиснет сразу. Идти в суд вот с таким вопросом, это просто смешно. Все это время должны быть заблокированы счета. Повысить недоверие к банкам. Начнут люди уходить в кэш опять, в наличные.
0: Константин Тропаидзе, председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный. Число блокировок счетов из-за нововведения действительно может возрасти, но блокировать всех однофамильцев все-таки не будут, убежден старший директор по банковским рейтингам, эксперт РА Иван Уклейн.
22: Это, скорее всего, направлено на борьбу с историями, когда есть различные вариации написания отчества. Например, Геннадьевна через мягкий знак или Геннадиевна через букву И. Соответственно, клиент может воспользоваться лазейкой в законодательстве, действительно воспользоваться невнимательностью сотрудника банка и все-таки провести транзакцию, несмотря на то, что он находится в черных списках. При этом, конечно же, возможно ограниченное количество ложных срабатываний новой системы, но я бы не охарактеризовал такие нововведения, как носящие массовые проблемы для клиентов банков. Если клиент добросовестный, то, возможно, он действительно столкнется с какой-то дополнительной проверкой, но, по идее, она должна проводиться не в момент, когда клиент совершает какую-то крупную транзакцию, а заблаговременно. И, соответственно, банк в плановом порядке, например, через пуш-уведомления, попросит клиента предоставить какие-то дополнительные данные. Подходы банков к новой законодательной инициативе, вероятнее всего, будут отличаться. Отдельные перегибы возможны, не исключены, но мы не ожидаем, что это создаст какие-то массовые проблемы для добросовестных клиентов. Банк будет, скорее всего, проводить проверку по совпадению нескольких факторов. Вероятнее всего, банки получат от регулятора четкую инструкцию с закрытым перечнем оснований для блокировки.
0: Иван Уклейн, эксперт РА. Сейчас в перечне Росфинмониторинга находится более 15 тысяч человек, и более 800 из них имеют несколько вариантов записи данных. Никаких предпосылок для выхода на мирный трек, переговоров сейчас нет. А Киев продолжает свою, цитата, «достаточно террористическую активность», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопросы журналистов о возможной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским или с Дональдом Трампом. Москва, впрочем, всегда открыта к переговорам, подчеркнул Песков.
23: Действительно продолжается милитаризация Украины. Европейские государства пытаются изыскивать все новые и новые деньги для закупки вооружений. Киевский режим продолжает свою достаточно террористическую активность. Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет. Хотя мы, как российская сторона, сохраняем свою открытость для мирных переговоров. Пока по каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече, готовность готовность, так как президента есть. Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести. Что касается встречи Путина и Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять. В каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени.
0: Дмитрий Песков. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский. После встречи с Трампом Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. Есть шанс закончить конфликт до зимы, но при выполнении ряда условий политической воли Трампа, давление на российское руководство, а также зимнего пакета помощи для Украины, в частности ракет «Патриот», отметил Зеленский. Разговор Трампа и Зеленского в Нью-Йорке накануне продлился 40 минут, после чего президент США тоже сказал, что надеется на, цитирую, «что-то серьезное до зимы». О зиме заговорил президент Финляндии Александр Стуб. США добиваются частичного прекращения огня на Украине к зиме. Это он заявил в интервью Bloomberg. На условием перемирия может стать взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Впрочем, пока такая сделка выглядит маловероятной, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
1: Шансы на энергетическое перемирие сейчас выглядят достаточно незначительными. И Россия, и Украина считают, что у них есть аргументы в инфраструктурной войне, и поэтому рассчитывают использовать зимний период для нанесения такого ущерба противнику, который заставил бы сменить внешнеполитический курс. Зеленский, если верить Блумбергу, только за последние 10 дней атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Сызрани, Москве, Ярославле, Уфе и Самаре. Об этом, по крайней мере, западные агентства, например, Bloomberg, открыто пишут. Но Россия отвечает довольно жестко. Мы видим серьезные картины использования реактивных дронов по инфраструктурным, логистическим, энергетическим объектам Украины, что на самом деле создает достаточно серьезную угрозу накануне приближающейся зимы для киевских властей, которые постоянно рассуждают еще и о финансовых проблемах. Европейская пресса пишет достаточно непростом разговоре недавнем между Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен, причиной которого являются слишком высокие аппетиты Киева. Мог бы Трамп повлиять на Зеленского? На самом деле мог. И мы видим примеры того, что есть у Соединенных Штатов серьезные аргументы, и при желании они могут управлять позицией Киева. Самый яркий кейс – это ситуация с Каспийским трубопроводным консорциумом. И мы понимаем, что у Трампа есть серьезные аргументы. Это и поставка разведданных, это и спутниковая связь Starlink. Я вижу риторику Трампа, которую он пытается продать американскому избирателю, но я не вижу у него желания радикально давить на Украину, а вместе с ней и стоящий за ней Европейский Союз и Великобритания. Да и Трамп уже переключился опять на иранскую тематику. Опять готовится очередная прекрасная сделка. Так что я думаю, что шансы на то, что Трамп будет воспринимать украинский конфликт как способ изменить ход избирательной кампании, они крайне невелики.
0: Константин Симонов, профессор финансового университета. После встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем Patriot, но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензий. На реализацию потребуется как минимум год-полтора, добавил Зеленский. А сегодня в Нью-Йорке пройдет также встреча главы МИДа Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Лавров уже в Нью-Йорк прилетел, а с делегацией Украины будут встречаться посланники Трампа Стив Витков и Джаред Кушнер. По сведениям Axios, в обсуждении участие примут представители Великобритании, Франции и Германии. У Киева непростая ситуация в преддверии зимы, но на какие-либо уступки Зеленский все равно не пойдет, как и Трамп, уверен эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Я бы не сказал, что Дональд Трамп торопится. Он, конечно, хотел бы скорейшего завершения конфликта, поскольку это выгодно ему с политической точки зрения. Однако понятно, что больших рычагов влияния у него нет ни на одну, ни на другую сторону. Иными словами, он мог бы, конечно, повлиять на Украину путем, например, отказа от обмена разведывательными данными, но проблема заключается в том, что с внутренней внутри политической точки зрения он позволить себе такое не может. На Россию давление также довольно ограничено, и даже недавно принятый закон об адских санкциях в целом больших рычагов ему не дает. Кроме того, он сам объявил, что применять его будет только если это будет необходимо. То есть никаких немедленных его применений не обнародовал. Безусловно, сейчас просто грядет зимний период, который довольно сложен для украинской стороны, как на фронте, так и в тылу. Мы видим проблемы с поставками ракет-перехватчиков. Никаких конкретных обещаний американский президент также не дал насчет этого. Мы видим проблемы с коррупционными скандалами, то есть с государственным управлением, с управляемостью самого государственного аппарата. И мы видим ситуацию на фронте, которая в итоге все равно склоняется в российскую сторону. Поэтому я полагаю, что сейчас есть основания полагать, что ситуация для Украины довольно тяжелая, и потому дипломаты пытаются найти какой-то выход из этой ситуации, но я думаю, что так как ни украинский президент, ни украинский правящий класс сейчас не готовы к уступкам, то действительно перспектив какого-то мирного регулирования, как справедливо заметил Дмитрий Песков, в общем-то, немного.
0: Алексей Наумов, Российский совет по международным делам. Этой ночью с утра по инфраструктурным объектам Киева, Киевской, Одесской областей снова были массовые удары. Минобороны заявила о поражении складов материалов для производства БПЛА в Одесской области. Заявлено об ударах по трем логистическим центрам, складу и сухогрузу. Зарубежную прессу гораздо больше Украины интересует ситуация вокруг Ирана. Иран контактировал с США на полях Генассамблеи ООН при посредничестве Катара. Аббас Аракчи на встрече со Стивом Виткофом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива. Это немедленное прекращение военно-морской блокады США, размораживание иранских активов и прекращение войны на всех фронтах. Трамп заявил об очень хороших переговорах с Ираном, и они продолжались около 3 часов.
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
19: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Организация экономического сотрудничества и развития подтвердила прогноз роста ВВП России в этом году на уровне 0,5%. В сравнении с июньским прогнозом он остался прежним. В докладе говорится, что в 2027 году ВВП увеличится на 0,6%. С июня показатель снизился на 0,2%. Инфляция осталась на прежнем уровне 6,5%. Прогноз на следующий год вырос на 1,4% до 6%. Госдолг России в первом полугодии увеличился на 2,4 триллиона рублей или на 6,8%. Такие данные приводит Счетная палата. Общая сумма госдолга составила 37,5 триллионов. Расходы на обслуживание госдолга достигли 1,8 триллиона рублей или 45,3% показателя сводной бюджетной росписи. Федеральная антимонопольная служба предложила включать расходы на защиту и восстановление электросетей в тарифы для бизнеса. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект приказа. Речь идет в том числе о затратах на безопасность объектов и персонала, а также восстановление инфраструктуры после атак и диверсий. Расходы будут учитывать не автоматически. Сетевым компаниям придется обосновывать их перед регуляторами. В документе говорится, что тарифы для населения изменения не затронут. Техсбор для маркированных смартфонов и ноутбуков может быть ниже базового на 33%. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением. Они полагают, что такая скидка должна простимулировать подтверждение российского происхождения электроники. Собеседники уточнили, что размер сбора будет рассчитываться исходя из базовой ставки с использованием коэффициента товарного знака и модели продукции, который определяется по наличию в российской госинформсистеме мониторинга оборота товаров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Погода в Москве.
0: 18 градусов сейчас в столице, пасмурная погода. Сегодня вечером тоже возможен небольшой дождь местами, ночью плюс 16 градусов. Завтра в столице чуть теплее, плюс 21 градус, но зато тоже с дождями. В пятницу уже прохладнее, 14 градусов, максимальная температура днем и тоже дожди. 16-17 в Москве. Очередное повышение утиль сбора грядет с 1 января. Это плановая индексация на 10-20% в зависимости от автомобиля, напомнили в Минпромторге. В министерстве заявили, что утилизбор помог достичь некоторых целей. Например, восстановление производства практически на всех оставленных иностранцами заводах. Это рост доли отечественной техники на российском рынке до 63,5%, а также возрождение производства автокомпонентов. С 2022 года были найдены отечественные решения, например, для половины из 700 критически важных для отрасли позиций комплектующих и материалов, отметили в Минпромторге. Из-за очередного повышения утильсбора покупать автомобили будут еще меньше, и собираемость утильсбора еще заметнее снизится, считает автоэксперт Артем Бобцов.
7: Индексация, к сожалению, не первая и, к еще большему сожалению, не последняя. Напомню, что индексации будут идти вплоть до 2030 года, хотя, конечно, уже сейчас уровень утилизбора находится на, по сути, запретительном уровне, который отсекает попадание в Россию многих современных автомобилей. Непонятно, чему так радуется Минпромторг, когда радостно нам отчитывается о том, что 63% машин выпущено в России. Часть машин, например, как «Волга», так называемая, которая является «Джили», она даже с шильдиками «Волга» едет из Китая. То есть тут вообще ни про какое производство речи не идет. Со многими автомобилями также. Тот же «Москвич» — это крупноузловая сборка, к нам просто приходят разобранные машины, комплекты. Мы у себя автомобили не производим, мы их собираем. Это принципиально разные вещи. Благодаря тому, что утильсбор стал непосильным, напомню, сборы его упали более чем в 2 раза. На самом деле правительство перешло черту, когда население готово платить увеличенный сбор за пользование современными доступными автомобилями, и просто, соответственно, эти автомобили перестало покупать. То есть, если они вводили утильсбор и собирались собрать много денег, то они ошиблись. Денег они собрали в 2 раза меньше. Да, россияне стали меньше покупать автомобилей. Меньше доступных автомобилей, меньше современных автомобилей, меньше качественных автомобилей. И при этом, при всем, автопарк в России продолжает стареть, что самое печальное. То есть всеми действиями, которые были на самом деле направлены только на то, чтобы загрузить российские автомобильные заводы, думаю, что причем не без участия лоббистов, на самом деле добились того, что россияне покупать автомобили стали меньше. То есть свою какую-то задачу, свой какой-то KPI правительство, может, и выполнило, но про население как-то забыли. Автомобили для населения продолжают дорожать. Повышение утилизационного сбора на автомобили, которые ввозятся, также приведет к удорожанию автомобилей, которые производятся в России. Это просто прямой закон экономики. На самом деле, от этого проигрывают всегда. От повышения утилизбора никто не выигрывает. Государство его собирает меньше, машины дорожают, покупают их еще меньше. Чем меньше машин покупают, тем меньше загрузка автозаводов, тем меньше поступлений в бюджет, тем меньше загрузка мощностей в смежных производствах и так далее, так далее. Это улица с односторонним движением. Здесь выигравших нет, кроме, наверное, выполнения KPI Министерством промышленности или Министерством экономического развития.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отметили в Минпромторге, части легкового автомобилестроения в стране выпускаются автомобили свыше 20 брендов, более 50 моделей, от самых бюджетных до класса люкс, в том числе бренды Havail, Tenet, Volga, Москвич, Evolute, Atom, Solers и Senat. Еще десятки российских брендов занимают сегменты коммерческого и общественного транспорта, отметили в министерстве. Голосовые сообщения снижают продуктивность россиян на 20%, а среднее время выполнения задач увеличивается на 15%, отмечают эксперты в области кадровой аналитики. Часто ли предприниматели используют голосовые вместо текста и как реагируют, когда собеседник общается только войсами? Об этом мы спросили бизнес. Многие, кстати, ответили аудиосообщениями.
8: Основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
9: Я считаю, что все зависит от, собственно, кто и кому посылает эти сообщения и предмет этих голосовых сообщений. То есть, когда начальник, например, своим подчиненным в силу занятости или он передвигается куда-то, и нет возможности напечатать и набрать сообщение, я думаю, это уместно. Если молодой человек своей девушке посылает голосовые сообщения, наверное, это тоже как-то уместно. Неуместно, я считаю, в работе у нас, например, в туристической компании, когда наши турагенты, например, шлют заявки голосовыми сообщениями. Это, конечно, не очень уместно и неэтично с точки зрения вообще профессионализма своего. тылу. Если сотрудники друг другу какие-то личные сообщения, пожалуйста, но если что-то такое касательно деловой переписки, каких-то бронирований, подтверждений, изменений, это все лучше делать в письменной форме, потому что, конечно же, это можно считать каким-то деловым этикетом, и его надо все-таки соблюдать. Конечно, трудно дать понять собеседнику, что перейти на текст нужно, но, в принципе, можно в таком же голосовом сообщении ответить.
8: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
10: Да, наоборот, сотрудники любят отправлять аудиосообщения. И руководители любят, и сотрудники этим пользуются постоянно. В Bittrex24 ежедневно отправляются миллионы аудиосообщений и кругляшков, как мы говорим, видеосообщений между руководителями, сотрудниками, и просто между сотрудниками. И из того, что мы видим, людям удобно, во-первых, быстро сделать постановку. Они формулируют задачу и отправляют. Если какому-то сотруднику неудобно в текущем моменте прослушивать, он читает расшифровку текстового сообщения.
8: Президент БАОН Илья Ярошенко.
11: Все-таки сторонник текстов. Стараюсь печатать. Как часто пользуюсь, в основном со своими детьми. Зумеры, миллениалы не любят напрягаться. Им проще говорить. Ну ладно, подстроюсь. Также, когда сам не могу печатать за рулем, например. На работе у нас голос совсем не принят. По крайней мере, со мной. При этом спокойно реагирую на аудио. Возможно, у собеседника тоже не было возможности печатать. Опять же, есть транскрибация, перевод в текст, и тогда месседж можно прочитать в любом тихом месте. Но отвечать стараюсь в основном текстом, тем самым показывая, переходим на печать.
0: Психологи говорят, постоянное прослушивание голосовых сообщений создает эффект информационного шума и снижает способность концентрироваться на глубокой работе. А на обработку одного голосового сообщения уходит в среднем в 2-3 раза больше времени, чем на чтение эквивалентного текста. Переели бургеров. В России сокращается число бургерных. Похоже, бум на рестораны, предлагающие популярный фастфуд, в России постепенно идет на спад. Годом ранее бургерная карта страны выросла на 47%. Сейчас же в городах-миллионниках наметился обратный тренд. Например, в Ростове-на-Дону за год число таких заведений сократилось на 14%. Аналогичная ситуация в Нижнем Новгороде. Там снижение на 13%. И в Москве на 3%. Россияне не охладели к бургерам. Причины закрытия таких ресторанов более тривиальные. Экономическая ситуация и налоги, говорит владелец ресторана быстрого питание «Эльбургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
12: Спад связан в первую очередь с общей экономической ситуацией. Второе – это налоговая нагрузка и действительно рост конкуренции среди других каких-то форматов. И я думаю, что вряд ли на смену бургерной идет еда дома. В любом случае, это немножко разные форматы. Если брать вот нас конкретно, то спад есть. Конечно, люди стали экономить. Но, наверное, просто они экономят не только на еде, но и на других тоже потребностях. У нас вот такая, знаете, очень узкая направленность. Ресторанов всяких очень много, а фастфуд, он все-таки всегда один и тот же, там, ну, максимум отличается пицца, шаверма и так далее. И постоянство в плане того, что ты понимаешь, что придешь в ресторан и получишь сейчас и через месяц, через год одно и то же блюдо, по которое ты рассчитываешь получить. Не будет такого, что рассчитываете на одно, а приносят другое, как бывает часто в ресторанах, в фастфуде обычно, все всегда постоянно. И в этом его плюс, наверное, какой-то.
13: Насколько сейчас для нового ресторана важнее сама концепция продукта, а насколько упаковка, локация и продвижение?
12: Самое важное, конечно, это локация. Половина, даже больше половины успеха. Потом идет концепция, конечно, качество продукта, а продвижение тоже важно, но если ты, условно говоря, хорошо работаешь и даешь хороший продукт, и находишься в хорошем месте проходном, то гости к тебе так и так пойдут. И даже поедут. Не особо верю в эти рекламные бюджеты.
0: Михаил Лебедев, владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в Новгородской области. Эксперты отмечают, что конкуренцию бургерным составляют не только другие фастфуд-рестораны и различные кафе. Теперь в списке и готовая еда еще, которая подается в большинстве супермаркетов, говорит директор по маркетингу компании производителей поставщика продуктов питания «Мастер Фуд» Тимофей Садырин.
24: Меняется сам сценарий потребления. Очень быстро растет рынок готовой еды. Об этом сейчас практически вся статистика говорит. Если посмотреть последние исследования, это именно так, что рынок на самом деле уже превысил 1 000 000 000 рублей. Продажи в натуральном выражении за 3 года выросли более чем 55%. Люди все чаще выбирают еду по принципу быстро. быстро, удобно, понятно по цене, и можно съесть здесь и сейчас. И поэтому конкурировать с бургерной сегодня начинает вон соседний ресторан уже. А готовая еда в магазине, доставка и обычный перекус. И мне кажется, что следующий шаг этого тренда более осмысленное, готовое такое потребление перекусов. Например, как у нас порционные смеси орехов, сухофруктов, семян, продукты с повышенным содержанием белка, клетчатки и так далее. То есть человеку не обязательно каждый раз нужен бургер или полноценное блюдо. Иногда ему нужен удобный продукт на несколько минут.
0: Тимофей Садырин, Мастер Фуд. Помимо конкуренции со стороны готовой еды, участники рынка отмечают, что и потребители стали придирчивее, обращают сейчас более пристальное внимание на конечный продукт бургерных, в частности, на качество мяса, прожарку и способ приготовления бургера.
19: Прямо сейчас.
0: Глава российского МИДа Сергей Лавров и глава Госдепа Марко Рубио пару минут назад буквально начали встречу в Нью-Йорке. Она проходит на полях Генассамблеи ООН. Подробностей пока нет. Начались контакты без вступительных слов для прессы и продолжились в закрытом формате по мере поступления. Все подробности.
19: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
14: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
19: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с госсекретарем США Марко Рубио на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС. Переговоры начались без вступительных слов для прессы и продолжились в закрытом формате. В предыдущий раз Лавров и Рубио встречались ровно два месяца назад на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле. Встреча тогда продлилась чуть более получаса. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал разработать четкие критерии введения внешнего управления в западных компаниях. По его словам, сейчас эти критерии не совсем очевидны. Шохин напомнил, что изначально применялась зеркальная схема, когда такие решения касались имущества резидентов тех стран, которые изымали активы у российских компаний. Сейчас нет набора четких критериев, соблюдение или несоблюдение которых влечет переход компании во временное управление. Недавнюю передачу во временное управление российских активов «Ашан», «Лимана Про» и «Нестле» Шохин посчитал упреждающими сигналами со стороны России на фоне дискуссий о возможном изъятии замороженных активов ЦБ в Евросоюзе. Журналиста Юрия Дудя, ранее признанного в России иноагентом, внесли в перечень организаций физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Это следует из данных Росфинмониторинга. Днем ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал журналиста на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. С авиапассажиров, возможно, будут взимать новый сбор для компенсации стоимости лизинга эксплуатации новых российских самолетов. Как пишет «Коммерсант», вопрос сейчас на стадии обсуждения. Размер пока не определен, но может составить 500 рублей на внутренние рейсы и 1000 на международные. Фитнес-клубы просят разрешить им в одностороннем порядке отказываться от договоров с клиентами, допускающими систематические нарушения. Проблемы возникают всего с 1% посетителей из-за скрытой тренерской деятельности, воровства или использования инфраструктуры не по назначению. С целый город в Хакасии Абазава, саде медведей. Только за эту ночь дикие животные несколько раз выходили к людям. Трех медведей ликвидировали. В Красноярском крае медведь убил еще одного человека. Общее число жертв нападения этих зверей приближается уже к 20. Подробнее в нашем эфире. Пассажиров попросят доплату власти. Обсуждают введение нового сбора. Его будут собирать авиакомпании со своих пассажиров, пишет Коммерсант. Это совместная инициатива Минтранса, Минпромторга и Ростеха. Деньги пойдут в счет компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер сбора составит от 500 до 700 рублей или до 1500-2000. Точный размер пока не определен еще. Так и необходим новый сбор, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
15: Пока окончательно формат этого сбора и его размер не определены, и, соответственно, какие-то коррекции в этом смысле еще возможны. Но в целом в ряде отраслей, и авиация здесь не является первопроходцем, аналогичного рода подходы уже используются. По сути, речь идет о том, чтобы потребитель вносил свой вклад в обновление инфраструктуры, ну или, если говорить в конкретно данном случае, то и парка воздушных судов. Подход этот в других отраслях уже закрепился и на воздушном транспорте, но применительно к обновлению наземной аэродромной инфраструктуры. Поэтому действительно механизм показал свою работоспособность и вполне вероятно, что он будет масштабирован именно эту очень капиталоемкую часть бизнеса авиационного, а именно на обновление парка. При этом, конечно же, важно, чтобы средства использовались таким образом, чтобы они снижали будущее платежи авиакомпаний за лизинг воздушных судов. Тем более, что авиаотрасль, имеется в виду авиапроизводители, могут привлекать деньги не в коммерческих банках под высокий процент, а фактически вперед на беспроцентной основе. В любом случае, эти деньги пойдут на те задачи, которые решаются в интересах авиакомпаний потребителей.
0: Олег Пантелеев, «Авиапорт». Пассажиропоток российских авиакомпаний за прошлый год составил 81,5 миллионов человек на внутренних и 27,5 миллионов человек на международных рейсах. Таким образом, новый сбор может принести от 68 до 84 миллиардов рублей в зависимости от размера платежа. Фитнес-клубы хотят в одностороннем порядке разрывать договоры с клиентами. Национальное фитнес-сообщество обратилось с этой просьбой к премьеру Михаилу Мишустину. А причина – проблемные посетители, которые занимаются скрытой тренерской деятельностью, конфликтуют с персоналом и создают проблемы для других. Сейчас фитнес-клубы почти не имеют возможности прекратить обслуживание таких клиентов, рассказывает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
16: Невзирая на правила клуба, не совсем правильно пользуются саунами, не совсем правильно пользуются спортивным оборудованием в зоне свободных весов, тогда, когда речь идет, например, о том, что без страховки выполнять упражнения с большими весами, с наполнением грифов дисками и так далее, этого делать нельзя.

0: что фитнес-клуб вернет потребителю средства за неиспользованный период действия абонемента и получит право не заключать с ним новый договор в течение года. Фиксировать нарушения, по мнению бизнеса, можно с помощью видеозаписей или независимых свидетелей. Есть ли риск, что фитнес-клубы будут злоупотреблять своим правом расторжения, рассуждает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
1: Правила посещения клуба – это некий нормативный документ, который устанавливается каждым клубом самостоятельно. То есть клуб может установить какие угодно правила, в том числе какие-то странные, абсурдные и так далее. И в случае, если вы нарушили эти правила, с вами могут расторгнуть договор. Наверное, это не совсем правильно. Более того, существенные эти нарушения или несущественные – тоже категория достаточно расплывчатая. Да, наверное, есть какой-то контингент людей, может быть, психически неадекватных, которые конфликтуют с посетителями. Клуб может вызвать сотрудников полиции, и в данном случае я думаю, что клуб и без вот этих поправок сможет отказать человеку в доступе, расторгнуть с ним договор, потому что очевидных нарушений будет на стороне посетителя. Если будут приняты поправки, то мы приходим в ситуацию, когда, опять же, как я уже говорил, клуб может формально придраться к любому вашему поведению. Например, самая история такая неоднозначная – это проведение тренерской деятельности. Было много зафиксировано ситуаций, когда просто приходят два друга, муж и жена, родственники, какие-то близкие люди, и один человек, например, более опытный, может показать какие-то приемы, что-то. В принципе, наверное, совместные занятия спортом, они на этом и построены, что люди друг другу дают какие-то советы. Это теоретически может быть истолковано как тренерская деятельность, и дальше в зависимости от адекватности администрации клуба, в общем-то, вам, получается, может быть отказано. Но это может быть расценено как ущемление прав потребителей.
0: Константин Заутренников, владелец юридической компании «Заутренников и партнеры». Кроме того, Национальное фитнес-сообщество предлагает дать клубам возможность заключать с клиентами абонентские договоры, предполагающие только доступ к инфраструктуре. Это исключит ситуацию, когда клубы выплачивают при расторжении полную сумму абонемента, а не исходя из оставшегося срока его действия. Хакасия в Медвежьей Осаде. Как заявили власти региона, выходы зверей стали носить систематический характер. В городе Абаза с населением 11 тысяч человек. Только за эту ночь дикие животные несколько раз выходили к людям, трех медведей ликвидировали. Охотники патрулируют места выхода из леса во всех районах Хакасии. Введен сейчас режим регулирования численности медведей. В регионе планируют ввести режим повышенной готовности, рассказала Бизнес ФМ журналист из Хакасии Екатерина Вершинина.
2: В большинстве случаев опасность касается именно горно-таежных районов у нас здесь. На самом деле каждую ночь, примерно в течение этого времени, группы охотников отстреливают по нескольку медведей. То есть это не является чем-то удивительным в этом году, в этом сезоне. Минувшей ночью уничтожено действительно три особи, и один из них довольно крупный. Еще один медведь снес забор, когда убегал, и выходы зверей фиксируют со всех сторон. Жителям настоятельно рекомендуют не только не ходить в лес, но и даже прогуливаться вдоль берега реки Абакан. Именно здесь чаще всего видят хищников и просят ограничить посещение дач. Ну и о сложности ситуации в республике говорят цифры. Численность бурого медведя в Хакасии оценивается на сегодня в 2245 особей. Это на 609 животных больше по сравнению с 2022 годом. Рост составляет свыше 37%.
0: Екатерина Вершинина, журналист из Хакасии. Медведи атакуют и жителей соседнего Красноярского края. Под Енисейском зверь задрал лесозаготовителя, охранявшего технику. За последние несколько месяцев в России зафиксированы десятки случаев нападения медведей, в том числе в Амурской и Новгородской областях, Бурятии, а также на Алтае и на Камчатке. От встречи со зверем погибли уже по меньшей мере 17 человек, почитали РИА Новости. В Красноярском крае, где жертвами стали 6 человек, возбудили уголовное дело о халатности. Региональное министерство природных ресурсов не приняло меры по регулированию численности животных, заявили в Следственном комитете. Среди других причин массового выхода медведей к людям – лесные пожары и неурожай кедровой шишки. Он ужас, летящий на крыльях ночи. Культовый мультфильм «Черный плащ» возвращается на экраны спустя 35 лет после выхода первой серии. Disney Plus утвердила перезапуск проекта о будке супергероя, который борется с преступностью. Действие развернется через 35 лет после

0: События оригинального сериала. По сюжету все это время главный герой был заперт в альтернативном мире, где никогда не слышали о его подвигах. Вернуть герою славу поможет бунтарка-подросток по имени Даки. Насколько рискованно снимать продолжение одного из самых популярных мультсериалов 90-х, рассуждает кинокритик, руководитель направления кинопроизводства колледжа IT-хаб Ламара Карачева.
1: К разработке этого мультсериала привлечен сам Тед Стоунс, создатель оригинального «Черного плаща». Правда, в качестве консультанта, но, тем не менее, его опыт учитывается. Сама идея очень интересная, потому что здесь у нас есть сочетание персонажей из 90-х и современного его фаната. И в целом у «Черного плаща» в 90-е была довольно большая фанатская база, к которой я в том числе относилась, когда была маленькая, очень любила его смотреть, любила разыгрывать сценки из этого мультсериала. Чем он вообще был таким привлекательным? Это супергерой, пародия, построена на приключениях, на комедии. И, конечно же, уникальный характер главного героя здесь тоже немаловажен. Интересно посмотреть, как этот герой за 35 лет изменился, как он будет воспринимать этот новый мир.
2: Прошло 35 лет с первой серии. По вашему мнению, это достаточный период, чтобы создавать сиквел?
1: 35 лет – это большой срок. Те, кто смотрели его детьми, сегодня уже взрослые. И это создает такую очень необычную ситуацию. У проекта потенциально есть одновременно зрители, для которых этот мультфильм детская ностальгия и новое поколение, которое вообще впервые познакомится с героем. Так что главный риск для Disney сейчас сделать проект, который одновременно будет не слишком ностальгическим для нового зрителя и чтобы он при этом оставался достаточно узнаваемым для зрителя старого.
0: Ламара Карачева, IT-хаб. Российским зрителям особенно запомнилась адаптация заставки к оригинальному мультсериалу 90-х. Ну, давайте вспомним эту прекрасную мелодию.

0: Напомню, в 2017 году компания Disney уже перезапускала культовый мультсериал «Утиные истории» к 30-летию оригинального шоу. В итоге проект получил неоднозначные отзывы зрителей, хотя несколько раз был номинирован на премию Эмми.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
2: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
3: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
4: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
3: Застройщик ООО СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
7: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
7: Особые показания.
1: Дефицит времени.
7: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
7: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
7: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
7: Консультация с врачом не требуется.
1: Компании и корпорации.
8: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Отставки и назначения.
8: Новым гендиректором компании «Лемон Лид», которая управляет российской сетью «Лемана Про», стал Денис Исаев. До этого он занимал пост председателя совета директоров «Газтрансбанка». Смена руководителя произошла 22 сентября. Прежний гендиректор Лоран де Фассье руководил компанией с 2019 года. Бывшее российское подразделение французской «Леруа Мерлен» работает под брендом «Лемана Про» с 2024 года. На прошлой неделе компания передана во внешнее управление.
1: Отчеты и планы.
8: РЖД начали испытывать будущую высокоскоростную магистраль Москва-Санкт-Петербург. Правда, пока на полигоне в Ленинградской области. На участке Саблино-Тосно длиной 1,5 километра проверяют новую конструкцию путей под нагрузкой Сапсана. Состав будет постепенно разгонять до 220 км в час. Для испытаний вагоны оборудовали дополнительными датчиками, а под сиденье положили мешки с песком по 100 килограммов, чтобы имитировать полностью загруженный пассажирами поезд. Полученные данные используют при подготовке технологии строительства всей ВСМ. Экспорт «АвтоВАЗа» по итогам 26 года будет ниже прошлогоднего. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов. По его словам, причиной стал курс рубля. Большую часть года доллар стоил дешевле 78 рублей. А при таком соотношении валют экспортный рынок для компании практически исчезает. Партнеры «АвтоВАЗа» также осторожничают из-за колебаний курса. В прошлом году компания отправила за рубеж почти 21 тысячу автомобилей. А на этот год планировала увеличить экспорт до 30 тысяч машин. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве. Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности у Михаила Задорожного.
9: Подробностей дела не очень много. Следственный комитет сообщил лишь, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. По сведениям телеграм-канала Мэш, речь идет о сериале «Приговор». Правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион», принадлежащий МТС. В пресс-службе «Киона» это косвенно подтвердили.
10: Ситуация с сериалом «Приговор» в очередной раз указывает на актуальность проблемы пиратства для индустрии онлайн-видео в целом. Мы, ровно как и другие участники рынка, на постоянной основе выявляем факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
9: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестное, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
11: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
9: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
12: Согласно закону и разъяснениям ВСРФ, в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала и разместило определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
9: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит, это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск возмещения ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то оспорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным МЭШ, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: С 1 октября паспорт болельщика становится обязательным на матчах Кубка России по футболу. Это касается тех игр, которые проводятся на стадионах клубов РПЛ. Ранее так называемый фан-айди был нужен для прохода на матчи РПЛ, финала Кубка России и игру за суперкубок страны. Эта система действует с момента внедрения во второй половине сезона 2022-23. Комментирует спортивный обозреватель Бизнес ФМ Григорий Гуреев.
13: Решение ввести систему фан-айди и на матчах Кубка России по футболу было ожидаемым. Об этом неоднократно говорили инсайдеры. Хорошо это или плохо? Это данность, которая с нами надолго. Многие активные фанатские объединения протестовали, не ходили на матчи РПЛ, где система уже работает несколько лет. Это ни к чему не привело. Паспорт болельщика все так же обязателен на играх чемпионата России. Со временем часть активных фэнов на арены вернулась. Конечно, сначала стадионы потеряли зрителя, посещаемость упала, но потом что-то стало меняться в лучшую сторону. Что-то похожее, наверное, будет и на этот раз. Конечно, Кубок России был отдушиной для тех, кто не хотел тотальной и прозрачной проверки своих предыдущих посещений и некоторых других персональных данных. Но что делать? Футбол нынче живет по таким правилам. Возможно, будут какие-то диалоги с властью болельщических объединений, предложения, послабления, но вряд ли в ближайшем будущем.
0: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес ФМ. По данным Минцифры, на середину августа этого года за все время было оформлено 4 миллиона паспортов болельщика. В Москве начался сезон осенней аллергии, об этом сообщает телеканал «Москва-24». При этом сайт Яндекс.Погода показывает низкую активность пыльцы в городе. Осенью проявления аллергии могут быть связаны не только с пыльцой, но и со спорами грибов, с плесенью, напоминает кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог университетской клиники МНОЭ МГУ Григорий Викулов.
14: Аллергенами могут выступать пыльца, которая может сохраняться еще в сентябре, особенно в южных регионах России, пыльца сорных трав, сложноцветных, вызывая проявление полиноза, сенной лихорадки. И осенью в южных городах еще тепло. Второе, это, конечно, могут быть грибковые аллергены, это плесени, это могут быть преющие листья, свежескошенная трава здесь может давать реакцию, преющие сено, гниющие листья. Также грибковая аллергия может проявляться не только в этот период, она может проявляться и в другое время года. Симптомы могут возникать в сырых помещениях, в бассейнах, там, где погреб, чулан, где есть влажность. На систему кондиционирования могут реагировать такие люди при неправильной эксплуатации увлажнителей воздуха в бытовых условиях. Но и здесь надо разбираться. Могут быть и проявления ОРВИ, респираторных инфекций, которые могут быть как по отдельности, так и в сочетании с проявлениями аллергии. Поэтому могут быть сочетанные варианты заболевания.
0: Григорий Викулов, иммунолог-аллерголог, москвич Илья. Аллергик, страдающий и весной, и осенью, он рассказал нам, что пока обострение аллергии не отмечает.
15: Не обострились вообще. Есть иногда чихание, но оно достаточно обычное для данного сезона, что я больше связываю скорее с простудой, чем с аллергией. Я аллергик, потому что во все такие аллергические сезоны я страдаю, но у меня на самом деле самая большая аллергия, по-моему, на цветение яблони. Когда начинает цветение яблони, я начинаю страдать не просто от аллергии, а от аллергической ангины очень часто летом. В этом году, по-моему, что-то не цвело, и мне вот этим летом было проще. И мне кажется, этой осенью тоже что-то не цветет, на что у меня обычная аллергическая реакция, поэтому мне проще. Как только начинаются симптомы, я приобретаю нужные препараты, а так я заранее не готовлюсь.
0: Москвич Илья. Больше всех от проявления осенней аллергии страдают любители долгих прогулок и дачники. Уборка опавшей прелой листвы или травы может вызвать резкую реакцию организма. Также в начале сентября сообщалось о массовом нашествии азиатских божьих коровок. В нескольких регионах России врачи предупреждают, что эти жуки выделяют едкую желтую жидкость. Она может вызывать аллергию вплоть до приступов астмы. Таких жуков лучше не трогать руками и не пытаться их раздавить.
2: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
1: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Космические корабли, готовые обеспечивать своих жителей всем необходимым, наверняка окажутся в свободном распоряжении людей будущего. Но и в настоящем можно понять, что такое самодостаточный высокотехнологичный жилой периметр, летящий сквозь пространство и время. Ведь именно такое ощущение рождает ЖК «Начало» на Красной Пресне, разговор о котором мы завершаем сегодня. Взять хотя бы многоуровневые пешеходные связи, как на настоящем космолете. Девелопер проекта компания «Донстрой» создала не просто дорожки для прогулок, а целый городской променад в воздухе. Его ядро – закрытая галерея на третьем этаже, которая опоясывает весь комплекс и связывает жилье с коворкингами, лаунж-зонами, площадками для отдыха и другими общественными пространствами «Начала». Концепция «Город в городе» выходит здесь на новый уровень – город в космосе, где можно пройти в бассейн, передохнуть за чашечкой кофе, провести зум с партнером, забрать достаточно поставленный заказ, заглянуть в рекреационное мультипространство на крыше второго этажа, и все это, что называется, не снимая тапочек. В полете крайне важен комфорт личного пространства, а тут у каждого свои предпочтения. Кому-то хорошо в небольших уютных студиях, кто-то мечтает о просторных семейных апартаментах, а для кого-то идеальный вариант – резиденции с панорамными террасами, двойным светом или наклонными окнами, которые будто раздвигают границы реального мира. Все это в проекте есть. И вообще, как говорят в «Донстрое», здесь есть все, кроме суеты и посторонних, как и положено на космической станции, которую даже можно покинуть, но не очень хочется. А еще здесь есть технологии последнего поколения. Полное покрытие в перспективе связью 5G, полномасштабный умный дом, бесшовные телеком-услуги, цифровая инфраструктура будущего уже сегодня становится стандартом для проектов премиум-класса. И это тоже начало.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Чехия ужесточила правила передвижения российских дипломатов. Теперь они обязаны за сутки сообщать властям о планах пересечения чешской границы, декларировать цель поездки, ее маршрут, продолжительность или место пребывания в республике, пишет агентство ЧТК. Отмечается, что система обязательных уведомлений позволяет Евросоюзу регулировать поездки путем выдачи или отклонения разрешений. Оперативное командование польской армии заявило, что военный вертолет Ми-8 на короткое время вторгся в воздушное пространство Польши со стороны Калининградской области. Он находился там 42 секунды, углубившись на 300 метров, говорится в сообщении командования. По тревоге были подняты истребители, а наземные силы и средства приведены в состояние готовности. Комментариев с российской стороны пока нет. «Черный плащ» получит продолжение спустя 35 лет после премьеры оригинального проекта. Компания Disney Plus утвердила перезапуск мультсериала о будке супергероя, который борется с преступностью, сообщила пресс-служба стримингового сервиса. По сюжету «Черный плащ» последние 35 лет был заперт в альтернативном мире, где никто не знает о его супергеройских подвигах. Вернуться к борьбе с преступностью ему поможет подросток Даки. Создатель оригинального мультсериала Тед Стоунс привлечен к работе над проектом в качестве консультанта. Главного героя Дрейка Малларда озвучит Марк Хэмилл. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 17:00 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте, Сергей Лавров и Марко Рубио проводят в эти минуты встречу по Украине на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Переговоры начались без вступительных слов для прессы. Все проходит в закрытом формате, и переговоры продолжаются уже примерно 40 минут. Надо ли переживать Ивановым и Кузнецовым? Росфинмониторинг предложил расширить перечень оснований для временной блокировки счетов и добавить в него частичное совпадение данных о фигуранте черного списка. Блокировать будут на срок до 5 суток. Внезапный поворот. Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест генерала МВД Малькова, который проходит по делу о хищении топлива. В начале сентября Мещанский суд отправил экс-замглавы ГУ МВД Подмосковья под стражу. Но между тем, чуть ранее сегодня стало известно, что в отношении Малькова завели 2 новых уголовных дела. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проводят переговоры в Нью-Йорке. Тема «Украина». С российской стороны в переговорах также участвуют постпред при ООН Василий Небензя, посол США Александр Дарчиев и представители российского МИДа, передает РИА Новости. Российский министр иностранных дел накануне прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Перед этим Лавров и Рубио встречались последний раз в июле в Маниле. А с делегацией Украины будут встречаться посланники Трампа Стив Виткоф и Джаред Кушнер. По сведениям Axios, в обсуждении участие примут представители Великобритании, Франции и Германии. Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров сейчас нет. Киев продолжает свою, цитирую, «достаточно террористическую активность», сказал пресс-секретарь президента. Так он ответил на вопросы журналистов о возможной встрече Владимира Путина с Зеленским или с Дональдом Трампом. Москва, впрочем, всегда открыта к переговорам, подчеркнул Песков.
6: Действительно продолжается милитаризация Украины. Европейские государства пытаются изыскивать все новые и новые деньги для закупки вооружений. Киевский режим продолжает свою достаточно террористическую активность. Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет. Хотя мы, как российская сторона, сохраняем свою открытость для мирных переговоров. Пока по каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече, готовность так президента есть. Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести. Что касается встречи Путина и Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять. В каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени.
5: Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил ранее Зеленский. После встречи с Трампом Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. Есть шанс закончить конфликт до зимы, но при выполнении ряда условий политической воли Трампа, давления на российское руководство, а также зимнего пакета помощи для Украины, в частности, пакет ракет «Патриот», отметил Зеленский. Разговор Трампа и Зеленского в Нью-Йорке накануне продлился 40 минут, после чего президент США тоже сказал, что надеется на, цитирую, «что-то серьезное до зимы». О зиме заговорил и президент Финляндии Александр Стуб. США добиваются частичного прекращения огня на Украине к зиме, заявил он в интервью Bloomberg. Условием перемирия может стать взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Впрочем, пока такая сделка выглядит маловероятной, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
7: Шансы на энергетическое перемирие сейчас выглядят достаточно незначительными. И Россия, и Украина считают, что у них есть аргументы в инфраструктурной войне, и поэтому рассчитывают использовать зимний период для нанесения такого ущерба противнику, который заставил бы сменить внешнеполитический курс. Зеленский, если верить Блумбергу, только за последние 10 дней атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Сызрани, Москве, Ярославле, Уфе и Самаре. Об этом, по крайней мере, западные агентства, например, Bloomberg, открыто пишут. Но Россия отвечает довольно жестко. Мы видим серьезные картины использования реактивных дронов по инфраструктурным, логистическим, энергетическим объектам Украины, что на самом деле создает достаточно серьезную угрозу накануне приближающейся зимы для киевских властей, которые постоянно рассуждают еще и о финансовых проблемах. Европейская пресса пишет о достаточно непростом разговоре недавнем между Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен, причиной которого являются слишком высокие аппетиты Киева. Мог бы Трамп повлиять на Зеленского? На самом деле деле мог. И мы видим примеры того, что есть у Соединенных Штатов серьезные аргументы, и при желании они могут управлять позицией Киева. Самый яркий кейс – это ситуация с Каспийским трубопроводным консорциумом. И мы понимаем, что у Трампа есть серьезные аргументы. Это и поставка разведданных, это и спутниковая связь Starlink. Я вижу риторику Трампа, которую он пытается продать американскому избирателю, но я не вижу у него желания радикально давить на Украину, а вместе с ней и стоящий за ней Европейский Союз и Великобритания. Да и Трамп уже переключился опять на иранскую тематику. Опять готовится очередная прекрасная сделка. Так что я думаю, что шансы на то, что Трамп будет воспринимать украинский конфликт как способ изменить ход избирательной кампании, они крайне невелики.
5: Константин Симонов, профессор финансового университета, после встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем Patriot, но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензий. На реализацию потребуется как минимум год-полтора, добавил Зеленский. У Киева непростая ситуация в преддверии зимы, но на какие-либо уступки Зеленский все же не пойдет, как и Трамп, уверен эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпул» Алексей Наумов.
8: Я бы не сказал, что Дональд Трамп торопится. Он, конечно, хотел бы скорейшего завершения конфликта, поскольку это выгодно ему с политической точки зрения. Однако понятно, что больших рычагов влияния у него нет ни на одну, ни на другую сторону. Иными словами, он мог бы, конечно, повлиять на Украину путем, например, отказа от обмена разведывательными данными, но проблема заключается в том, что с внутриполитической точки зрения он позволить себе такое не может. На Россию давление также довольно ограничено, и даже недавно принятый закон об адских санкциях в целом больших рычагов ему не дает. Кроме того, он сам объявил, что применять его будет только, если это будет необходимо. То есть никаких немедленных его применений не обнародовал. Безусловно, сейчас просто грядет зимний период, который довольно сложен для украинской стороны, как на фронте, так и в тылу. Мы видим проблемы с поставками ракет-перехватчиков. Никаких конкретных обещаний американский президент также не дал насчет этого. Мы видим проблемы с коррупционными скандалами, то есть с государственным управлением, с управляемостью самого государственного аппарата. И мы видим ситуацию на фронте, которая в итоге все равно склоняется в российскую сторону. Поэтому я полагаю, что сейчас есть основания полагать, что ситуация для Украины довольно тяжелая, и потому дипломаты пытаются найти какой-то выход из этой ситуации, но я думаю, что так как ни украинский президент, ни украинский правящий класс сейчас не готовы к уступкам, то действительно перспектив какого-то мирного регулирования, как справедливо заметил Дмитрий Песков, в общем-то, немного.
5: Алексей Наумов, Российский совет по международным делам. Этой ночью и с утра по инфраструктурным объектам Киева, Киевской, Одесской областей снова были массовые удары. Минобороны заявила о поражении складов материалов для производства БПЛА в Одесской области. Заявлено об ударах по трем логистическим центрам, складу и сухогрузу. Зарубежную прессу гораздо больше Украины сейчас интересует, конечно, ситуация вокруг Ирана. Иран контактировал с США на полях Генассамблеи ООН при посредничестве Катара. Аббас Аракчи на встрече с Стивом Выткоффом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива. Это немедленное прекращение военно-морской блокады США, размораживание иранских активов и прекращение войны на всех фронтах. Трамп заявил об очень хороших переговорах с Ираном. Они продолжались около 3 часов. Очередное повышение утиль сбора грядет с 1 января. Это плановая индексация на 10-20% в зависимости от автомобиля, напомнили в Минпромторге. В министерстве заявили, что утильсбор помог достичь некоторых целей, например, восстановление производства практически на всех оставленных иностранцами заводах. Это рост доли отечественной техники на российском рынке до 63,5%, а также возрождение производства автокомпонентов. С 22 года были найдены отечественные решения примерно для половины из 700 критически важных для отрасли позиций, комплектующих и материалов, отметили в Минпромторге. Из-за очередного повышения утильсбора покупать автомобили будут еще меньше, и собираемость утильсбора еще заметнее снизится, считает автоэксперт Артем Попцов.
9: Индексация, к сожалению, не первая и, к еще большему сожалению, не последняя. Напомню, что индексации будут идти вплоть до 2030 года, хотя, конечно, уже сейчас уровень утилизбора находится на, по сути, запретительном уровне, который отсекает попадание в Россию многих современных автомобилей. Непонятно, чему так радуется Минпромторг, когда радостно нам отчитывается о том, что 63% машин выпущено в России. Часть машин, например, как «Волга», так называемая, которая является «Джили», она даже с шильдиками «Волга» едет из Китая. То есть тут вообще ни про какое производство речи не идет. Со многими автомобилями также. Тот же «Москвич» — это крупноузловая сборка, к нам просто приходят разобранные машины, комплекты. Мы у себя автомобили не производим, мы их собираем. Это принципиально разные вещи. Благодаря тому, что утилизбор стал непосильным, напомню, сборы его упали более чем в два раза. На самом деле правительство перешло черту, когда население готово платить увеличенный сбор за пользование современными доступными автомобилями, и просто, соответственно, эти автомобили перестало покупать. То есть, если они вводили утилизбор и собирались собрать много денег, то они ошиблись. Денег они собрали в два раза меньше. Да, россияне стали меньше покупать автомобилей. Меньше доступных автомобилей, меньше современных автомобилей, меньше качественных автомобилей. И при этом, при всем, автопарк в России продолжает стареть, что самое печальное. То есть всеми действиями, которые были на самом деле направлены только на то, чтобы загрузить российские автомобильные заводы, думаю, что причем не без участия лоббистов, на самом деле добились того, что россияне покупать автомобили стали меньше. То есть свою какую-то задачу, свой какой-то KPI правительство, может, и выполнило, но про население как-то забыли. Автомобили для населения продолжают дорожать. Повышение утилизационного сбора на автомобили, которые ввозятся, также приведет к удорожанию автомобилей, которые производятся в России. Это просто прямой закон экономики. На самом деле от этого проигрывают всегда, от повышения утилизбора. Никто не выигрывает. Государство его собирает меньше, машины дорожают, покупают их еще меньше. Чем меньше машин покупают, тем меньше загрузка автозаводов, тем меньше поступлений в бюджет, тем меньше загрузка мощностей в смежных производствах и так далее, и так далее. Это улица с односторонним движением. Здесь выигравших нет, кроме, наверное, выполнения KPI Министерством промышленности или Министерством экономического развития.
5: Это был автоэксперт Артем Бобцов.
2: Прямо сейчас.
5: Итак, Лавров и Рубио завершили встречу на полях Генассамблеи ООН. Переговоры продлились 52 минуты. Пока никаких заявлений не было. Ждем.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль. Агат. Покупай выгодно. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
10: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Коммунальные услуги подорожают на 9,9% в Нижегородской области с 1 октября. Плату за ЖКУ повышают второй раз за год. До этого индексацию проводили в начале января. Как сообщили в региональной службе по тарифам, осеннее подорожание в разных муниципальных образованиях будет отличаться. Например, в Нижнем Новгороде коммунальные услуги станут дороже на 9,9%. Исключением станет электроснабжение. Тарифы за свет вырастут на 11,3%. В некоторых районах, например, в Богородском, Перевозском и Сосновском, подорожание коммуналки может достигнуть 19,8%. Законодательное собрание Нижегородской области 8-го созыва соберется на первое заседание 29 сентября. Открывать его будет старейший по возрасту депутат. В этот день изберут председателя регионального парламента и его заместителей. Напомню, выборы в 8-й созыв прошли 18-20 сентября. Во всех одномандатных округах победили кандидаты от «Единой России». По спискам в ЗАГС собрание пройдут 5 партий. «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Новые люди» и «Справедливая Россия». Минпросвещение в следующем году введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он отметил, что ранее абитуриенты педвузов сдавали экзамены по профильным предметам – учитель математики по математике, учитель истории по истории и так далее. Позже от такого принципа поступления в университеты отказались. Со следующего года эту практику возвращают. На российском фармацевтическом рынке с 2022 года появились 26 новых производителей. Общее число компаний выросло до 410. Об этом сообщил руководитель управления социально значимых товаров Центра развития перспективных технологий Егор Жаворонков. В частности, 10 новых компаний зарегистрировано в Москве и Подмосковье, в Калужской области 2 новых производителя, еще по одному в Самарской, Ростовской, Нижегородской, Челябинской областях, Башкортостане, Красноярском крае и Якутии. Также за это время на фармрынке дополнительно появились более 2000 лекарственных препаратов. По словам Жаворонкова, российская фармацевтическая отрасль развивается сразу по нескольким направлениям. Этому способствуют импортозамещение, внутренние инвестиции и внедрение новых технологий. Россияне стали говорить быстрее по сравнению с прошлыми поколениями, поскольку гласные звуки в русской речи постепенно сокращаются. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. По словам филолога, для русского и других славянских языков характерен фонетический процесс. Система гласных упрощается, тогда как система согласных, напротив, усложняется. Этот механизм влияет на звучание речи и постепенно меняет особенности произношения у новых поколений носителей языка. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
11: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 14 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 17, днем вновь пасмурно и плюс 24.
2: Валюта.
11: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 23 сентября. Доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 53 копейки. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
10: Соглашение о сотрудничестве подписано между Нижегородским государственным техническим университетом имени Алексеева и производственной компанией «Взлет» из Санкт-Петербурга. Документ закрепляет передачу вузу действующего метрологического оборудования для оснащения лаборатории, где студенты будут осваивать современные средства учета энергоресурсов. Как отметил спикер регионального парламента Евгений Люлин, проект реализован по инициативе Законодательного собрания Нижегородской области. Новое оборудование войдет в состав лаборатории, где студенты НГТУ будут изучать процессы регулирования тепловыми потоками в зданиях и осваивать работу с приборами учета расхода энергоресурсов. Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре «Час с торговым представителем России в Республике Киргизия» Айдаром Гашигулиным. Мероприятие проводит региональный центр поддержки экспорта. Предстоящий вебинар поможет предпринимателям лучше ориентироваться в деловой среде Киргизии, обсудить актуальные вопросы взаимодействия с местными организациями и определить новые направления для развития поставок. Вебинар состоится 25 сентября. Добавлю, в этом году уже состоялись 5 вебинаров с торгпредами в республиках Монголия, Казахстан, Алжир, Аргентина и Узбекистан. Также открыта регистрация на вебинар с торговыми представителями России в Арабских Эмиратах и в Армении. РЖД планирует начать использовать в пассажирских поездах робота-проводника по имени Володя. Об этом сообщил глава компании Олег Белозеров. Робот уже совершил экспериментальную поездку на высокоскоростном поезде «Сапсан». Во время испытаний Володя встречал пассажиров при посадке, проверял билеты и документы, а также общался с путешественниками. Как отмечают в РЖД, робот-проводник – это не замена человека, а шаг к сервису нового уровня. В будущем человек будет координировать работу целого парка роботов, оставляя за собой право принимать ключевые решения. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
12: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
13: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
14: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
15: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
16: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». Через век. Главные капиталы России.
17: Гуга Маврикиевич Марк. Состояние более 40 миллионов рублей. Родился в 1869 году в Москве. Сын переселенца из Германии в третьем поколении. Причем до 1914 года Гуга, как и его отец Маврикий Филиппович Марк, оставался гражданином Германии, но после начала войны они перешли в российское подданство. Немецкая диаспора Москвы до революции представляла собой обособленную группу, подобно английской колонии где-нибудь в Индии или Китае. У семейства Марков тесных связей с исторической родиной не сохранилось, но жизнь в семье протекала в национальных традициях. Сближение же с московским купечеством считалось неприемлемым, так как немецкие коммерсанты были, как правило, отпрысками дворянских родов, русские купцы же в большинстве являлись потомками крепостных крестьян. Как следствие изолированности немецкого сообщества, браки совершались внутри его, а предпринимательство скреплялось родственными узами. Марки владели компактно расположенными усадьбами, загородными и городскими. В Москве им принадлежали несколько домов на Воронцовом поле и Варварке. По инициативе Маврикия Марка на Савеловской железной дороге был открыт полустанок вблизи имения Архангельское, принадлежащего его семье. Остановка получила название «Марк». И оно не меняется уже на протяжении более чем столетия. А Алтуфьевское шоссе в начале 20 века называлось «Вогау-штрассе». «Вогау» — это девичья фамилия матери Гуга. В 1895 году Московский учетный банк, учредителем которого значилась фирма «Вогау и Ко», инвестировал около 5 миллионов рублей в российские промышленные предприятия. Кроме торговли, чайной, химической и сахарной, в область интересов «Вогау» и «Марков» входили производства железоделательное, меднопрокатное, пищебумажное и хлопчатобумажное. В 1870 году в УГАУ приобрели контрольный пакет акций общества белорецких железоделательных заводов Пашково, которое включало в себе 240 тысяч десятин земли, в том числе знаменитую гору Магнитную, и приступили к разработке месторождений магнитной руды. К концу 90-х годов прошлого столетия промышленная группа ВОГАО «Марк» включала 19 компаний. Они также владели двумя третями акций общества электрического освещения. Известно также, что именно Гуга Марк первым начал в России торговлю автомобилями зарубежного производства. За два исторических поколения ВОГАО и Марки собрали громадное состояние и вошли в десятку самых богатых семей России. Гуга Марк также активно занимался развитием торговли и транспорта в Западной Сибири в рамках созданной торговыми домами ВОГАО и КНОПА экспортной акционерной компании «Штуда-Рус». Однако компания была ликвидирована в начале Первой мировой войны, как и многие другие активы ВОГАО-Марков. С началом войны с Германией жизнь российских немцев осложнилась, особенно это чувствовалось в Москве. 26-28 мая 1915 года состоялся так называемый трехдневный бунт, который стер с лица земли усадьбу ВОГАО на улице Воронцова-Поля. От нее остались только дворовые постройки и парк. Ущерб от майского погрома составил порядка 2 миллиона рублей. В главной конторе на Варварке были взломаны сейфы, похищена денежная наличность и ценности. Документация сгорела вместе с конторой. Сильно пострадал дом Марков, было начисто сожжено их подмосковное имение в Архангельском, разграблены дачные усадьбы в Липовке. Российское правительство было обеспокоено главенствующим монопольным положением ВОГАО и КО на рынке меди и медных сплавов и в торговле другой стратегически важной продукции. К торговому дому ВОГАО и его предприятиям постарались применить правила о ликвидации торговых предприятий, принадлежащих неприятельским подданным, утвержденный Николаем II в мае 1915 года. По этим правилам фирмы неприятельских подданных должны были быть выкуплены государством и владельцев. В 16 году ВОГАО, Марки и другие представители немецкой общины были выведены из состава правления общества белорецких заводов. Управление перешло к Московскому международному банку, который так и остался должен акционерам около 8 миллионов рублей. Был также изъят и синдикат «Медь». Полностью ликвидировать фирму ВОГАО и КО не удалось только потому, что у государства просто не хватило денег выкупить все, чем она владела. Этнические немцы ВОГАО и Марки после 90 лет жизни и работы в России начали сворачивать оставшиеся дела и покидать империю, потеряв все еще до начала русских революций. А вот Гуга Маврикевич Марк остался. Он не перевел свой капитал в Германию, а передал его на сооружение биофизического института в Москве на Миусской площади. А на станции Марк в Реселе Архангельское он на свои средства создал родильный приют. В 1918 году Гуга Маврикевич умер. Его жена и младший сын Конрад годом ранее уехали в Германию. Оставшийся в СССР сын последнего руководителя фирмы, крупный радиотехник профессор Максим Гугович Марк, в 1937 году был расстрелян за шпионаж в пользу Германии.
18: Через век. Главные капиталы России на Business FM.
19: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны со стороны Калининградской области. Инцидент с участием многоцелевого вертолета Ми-8 воздушно-космических сил России произошел сегодня утром к северу от города Бранево, сообщила в соцсети X оперативное командование польской армии. По его данным, Ми-8 углубился на польскую территорию на 300 метров и находился там 42 секунды, после чего вернулся на исходный курс. По тревоге были подняты истребители, а наземные силы и средства приведены в состояние готовности. В официальном заявлении польской стороны подчеркивается, что характер инцидента прямо указывает на попытку тестирования готовности и времени реагирования эшелонированной системы ПВО. Комментариев с российской стороны пока нет. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал введение временного управления в российских активах европейских компаний, в том числе Ашани и Лимана Про, упреждающим сигналом для Евросоюза. По его словам, сейчас в Европе много разговоров о том, как вывести замороженные российские активы из юрисдикции Бельгии и передать в распоряжение другого института ЕС. Москва демонстрирует готовность принять ответные меры. МВД готовит поправки, ограничивающие работу субдилеров-посредников при продаже сим-карты. Об этом сообщил представитель ведомства на форуме Ассоциации банков России. В августе было опубликовано постановление правительства, согласно которому операторам запретят заключать договоры с физлицами на использование сим-боксов. Новые правила вступят в силу с 1 марта будущего года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио по Украине на Генассамблее ООН завершились. Встреча длилась около часа. Проходило все в закрытом формате. Вступительных слов для прессы перед началом не было. После тоже пока никаких заявлений. На ленты сейчас поступают слова Рубио, но говорит он про Иран. Буквально следующее сообщает, что Трамп сохраняет как определенные военные варианты действий против Ирана, так и готовность к сделке, говорит Рубио. США продолжит наращивать экономическое давление на Тегеран при отсутствии сделки. С авиапассажиров, возможно, будут взимать новый сбор для компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Как пишет «Коммерсант», вопрос сейчас на стадии обсуждения. И размер пока не определен, но может составить и 500 рублей на внутренние рейсы, и 1000 на международные. Пассажиров попросят доплату. Власти обсуждают введение нового сбора. Его будут собирать авиакомпании со своих пассажиров, пишет «Коммерсант». Это совместная инициатива Минтранса, Минпромторга и Ростеха. Деньги пойдут в счет компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер сбора составит от 500 до 700 рублей или до 1500-2000. Точный размер пока не определен еще. Так ли необходим новый сбор, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
3: Пока окончательно формат этого сбора и его размер не определены, и, соответственно, какие-то коррекции в этом смысле еще возможны. Но в целом в ряде отраслей, и авиация здесь не является первопроходцем, аналогичного рода подходы уже используются. По сути, речь идет о том, чтобы потребитель вносил свой вклад в обновление инфраструктуры, ну или, если говорить в конкретно данном случае, то и парка воздушных судов. Подход этот в других отраслях уже закрепился и на воздушном транспорте, но применительно к обновлению наземной аэродромной инфраструктуры. Поэтому действительно механизм показал свою работоспособность и вполне вероятно, что он будет масштабирован и на эту очень капиталоемкую часть бизнеса авиационного, а именно на обновление парка. При этом, конечно же, важно, чтобы средства использовались таким образом, чтобы они снижали будущие платежи авиакомпаний за лизинг воздушных судов. Тем более, что авиаотрасль, имеется в виду авиапроизводители, могут привлекать деньги не в коммерческих банках под высокий процент, а фактически вперед на беспроцентной основе. В любом случае эти деньги пойдут на те задачи, которые решаются в интересах авиакомпаний потребителей.
2: Олег Пантелеев, «Авиапорт». Пассажиропоток российских авиакомпаний за прошлый год составил 81,5 миллионов человек. человек на внутренних и 27,5 миллионов человек на международных рейсах. Таким образом, новый сбор может принести от 68 до 84 миллиардов рублей в зависимости от размера платежа. Фитнес-клубы хотят в одностороннем порядке разрывать договоры с клиентами. Национальное фитнес-сообщество обратилось с этой просьбой к премьеру Михаилу Мишустину. А причина – проблемные посетители, которые занимаются скрытой тренерской деятельностью, конфликтуют с персоналом и создают проблемы для других. Сейчас фитнес-клубы почти не имеют возможности прекратить обслуживание таких клиентов, рассказывает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
4: Невзирая на правила клуба, не совсем правильно пользуются саунами, не совсем правильно пользуются спортивным оборудованием в зоне свободных весов, тогда, когда речь идет, например, о том, что без страховки выполнять упражнения с большими весами, с наполнением грифов дисками и так далее. Этого делать нельзя категорически, потому что, например, при сильной нагрузке может произойти следующее. Потеря равновесия, естественно, это либо падение, либо увечья окружающих и так далее. Плюс ко всему к этому существуют правила пользования бассейнами, правила безопасности для клиента и правила безопасности для окружающих. Для того, чтобы не происходили такие нарушения, они происходят, невзирая, скажем, на замечания администрации клуба, мы натыкаемся на ряд сложностей. Поэтому это позволит совершенно точно понимать клиенту, внесет прозрачность и ясность в документы, где, каким образом себя необходимо вести для того, чтобы, в общем-то, соответствовать условиям пользования фитнес-объектом и условиям пользования теми или иными зонами, чтобы они были безопасны как клиенту, так и окружающим.
2: Елена Силина, Национальное фитнес-сообщество. Предложение...

0: Достаточно расплывчатая. Да, наверное, есть какой-то контингент людей, может быть, психически неадекватных, которые конфликтуют с посетителями. Клуб может вызвать сотрудников полиции. И в данном случае, я думаю, что клуб и без вот этих поправок сможет отказать человеку в доступе, расторгнуть с ним договор, потому что очевидных нарушений будет на стороне посетителя. Если будут приняты поправки, то мы приходим в ситуацию, когда, опять же, как я уже говорил, клуб может формально придраться к любому вашему поведению. Например, самая история такая неоднозначная – это проведение тренерской деятельности. Было много зафиксировано ситуаций, когда просто приходят два друга, муж и жена, родственники, какие-то близкие люди, и один человек, например, более опытный, может показать какие-то приемы, что-то. В принципе, наверное, совместные занятия спортом, они на этом и построены, что люди друг другу дают какие-то советы. Это теоретически может быть истолковано как тренерская деятельность, и дальше в зависимости от адекватности администрации клуба, в общем-то, вам, получается, может быть отказано. Но это может быть оценено как ущемление прав потребителей.
1: Константин Заутренников, владелец юридической компании «Заутренников и партнеры». Кроме того, национальное фитнес-сообщество предлагает дать клубам возможность заключать с клиентами абонентские договоры, предполагающие только доступ к инфраструктуре. Это исключит ситуацию, когда клубы выплачивают при расторжении полную сумму абонемента, а не исходя из оставшегося срока его действия. Хакасия в Медвежьей осаде. Как заявили власти региона, выходы зверей стали носить систематический характер. В городе Абаза с населением 11 тысяч человек только за эту ночь дикие животные несколько раз выходили к людям, трех медведей ликвидировали. Охотники патрулируют места выхода из леса во всех районах Хакасии. Введен сейчас режим регулирования численности медведей. В регионе планируют ввести режим повышенной готовности, рассказала Бизнес ФМ журналист из Хакасии Екатерина Вершинина.
2: В большинстве случаев опасность касается именно горно-таежных районов у нас здесь. На самом деле каждую ночь, примерно в течение этого времени, группы охотников отстреливают по нескольку медведей. То есть это не является чем-то удивительным в этом году, в этом сезоне. Минувшей ночью уничтожено действительно три особи, и один из них довольно крупный. Еще один медведь снес забор, когда убегал, и выходы зверей фиксируют со всех сторон. Жителям настоятельно рекомендуют не только не ходить в лес, но и даже прогуливаться вдоль берега реки Абакан. Именно здесь чаще всего видят хищников и просят ограничить посещение дач. Ну и о сложности ситуации в республике говорят цифры. Численность бурого медведя в Хакасии оценивается на сегодня в 2245 особей. Это на 609 животных больше по сравнению с 2022 годом. Рост составляет свыше 37%.
1: Екатерина Вершинина, журналист из Хакасии. Медведи атакуют и жителей соседнего Красноярского края. Под Енисейском зверь задрал лесозаготовителя, охранявшего технику. За последние несколько месяцев в России зафиксированы десятки случаев нападения медведей, в том числе в Амурской и Новгородской областях, Бурятии, а также на Алтае и на Камчатке. От встречи со зверем погибли уже по меньшей мере 17 человек, почитали РИА Новости. В Красноярском крае, где жертвами стали 6 человек, возбудили уголовное дело о халатности. Региональное министерство природных ресурсов не приняло меры по регулированию численности животных, заявили в Следственном комитете. Среди других причин массового выхода медведей к людям – лесные пожары и неурожай кедровой шишки. Переели бургеров. В России сокращается число бургерных. Похоже, бум на рестораны, предлагающие популярный фастфуд, в России постепенно идет на спад. Годом ранее бургерная карта страны выросла на 47%. Сейчас же в городах-миллионниках наметился обратный тренд. Например, в Ростове-на-Дону за год число таких заведений сократилось на 14%. Аналогичная ситуация в Нижнем Новгороде. Там снижение на 13%. И в Москве на 3%. Россияне не охладели к бургерам. Причины закрытия таких ресторанов более тривиальные. Экономическая ситуация и налоги, говорит владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
3: Спад связан в первую очередь, с общей экономической ситуацией. Второе – это налоговая нагрузка и действительно рост конкуренции среди других каких-то форматов. И я думаю, что вряд ли на смену бургерной идет еда дома. В любом случае, это немножко разные форматы. Если брать вот нас конкретно, то спад есть, конечно, люди стали экономить. Но, наверное, просто они экономят не только на еде, но и на других тоже потребностях. У нас вот такая, знаете, очень узкая направленность.

0: направленность. Ресторанов всяких очень много, а фастфуд, он все-таки всегда один и тот же. Там, ну, максимум отличается пицца, шаверма и так далее. И постоянство в плане того, что ты понимаешь, что придешь в ресторан и получишь сейчас и через месяц, через год одно и то же блюдо, то, которое ты рассчитываешь получить. Не будет такого, что рассчитываете на одно, а приносят другое, как бывает часто в ресторанах. В фастфуде обычно все всегда постоянно. И в этом его плюс, наверное, какой-то.
1: Насколько сейчас для нового ресторана важнее сама концепция продукта, а насколько упаковка, локация и продвижение?
0: Самое важное, конечно, это локация. Половина, даже больше половины успехов. Потом идет концепция, конечно, качество продукта, а продвижение тоже важно, но если ты, условно говоря, хорошо работаешь и даешь хороший продукт, и находишься в хорошем месте проходном, то гости к тебе так и так пойдут. И даже поедут. Не особо верю в эти рекламные бюджеты.
2: Михаил Лебедев, владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в Новгородской области. Эксперты отмечают, что конкуренцию бургерным составляют не только другие фастфуд-рестораны и различные кафе. Теперь в списке и готовая еда еще, которая подается в большинстве супермаркетов, говорит директор по маркетингу компании производителей поставщика продуктов питания «Мастерфуд» Тимофей Садырин.
3: Меняется сам сценарий потребления. Очень быстро растет рынок готовой еды. Об этом сейчас практически вся статистика говорит. Если посмотреть последние исследования, это именно так, что рынок на самом деле уже превысил 1 000 000 000 рублей. Продажи в натуральном выражении за 3 года выросли более чем 55%. Люди все чаще выбирают еду по принципу быстро, удобно, понятно по цене, и можно съесть здесь и сейчас. И поэтому конкурировать с бургерной сегодня начинает вон соседний ресторан уже. А готовая еда в магазине, доставка и обычный перекус. И мне кажется, что следующий шаг этого тренда – более осмысленное, готовое такое потребление перекусов. Например, как у нас порционные смеси орехов, сухофруктов, семян, продукты с повышенным содержанием белка, клетчатки и так далее. То есть человеку не обязательно каждый раз нужен бургер или полноценное блюдо. Иногда ему нужен удобный продукт на несколько минут.
2: Тимофей Садырин, «Мастерфуд». Помимо конкуренции со стороны готовой еды, участники рынка отмечают, что и потребители стали придирчивее, обращают сейчас более пристальное внимание на конечный продукт бургерных, в частности, на качество мяса, прожарку и способ приготовления бургера.
4: Прямо сейчас.
2: Итак, заявление по итогам переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио от главы Госдепа. Итак, и Россия, и Украина интересуются идеей приостановки ударов по энергетике, экспорту зерна. Ну, согласовать приостановку ударов России и Украины по объектам энергетики непростая задача, говорит глава Госдепа. Обсуждали на встрече в Нью-Йорке украинские конфликты, вопросы двусторонних отношений. Ну и пока это вся информация.
4: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
5: А как зовут?
4: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. 2-литровый турбодвигатель, 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
7: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Курс истории или история курса.
10: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые 3 столетия выпускали разные кланы. Еще через 2 года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие 6 лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939 был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
9: Курс истории или история курса на Business FM.
5: Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
11: Южнокорейская Korean Air готова обсуждать возобновление прямых авиарейсов в Россию. Об этом РИА Новости сообщили в компании. На прошлой неделе замглавы МИД Андрей Руденко заявлял, что технические консультации с Южной Кореей о возобновлении прямого авиасообщения уже ведутся. Немецкий диализный концерн Fresenius Medical Care сообщил о кибератаке с несанкционированным доступом к внутренним системам. Компания расследует инцидент. Он не повлиял на обслуживание пациентов, производство и на текущую операционную деятельность, говорится в заявлении концерна. Американская «Макдональдс» планирует предоставить поддержку своим франчайзи в размере около 8,5 миллиардов долларов в период по 2036 год включительно. В том числе 5 миллиардов будут предоставлены до 30 года. Меры будут приняты в рамках запущенной в июне программы Next, ориентированной на повышение качества продукции, уровня сервиса и эффективности ресторанов. Также франчайзи получат помощь, связанную с оплатой аренды. Благодаря этому компания рассчитывает повысить валовую эффективность ресторанов. Предполагается, что меры обеспечат среднестатистическому американскому «Макдональдсу» дополнительный денежный поток в размере около 100 тысяч долларов в год и позволят ему окупить вложения за 4 года. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: «17:48 в Москве. Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, грозит ему до 6 лет лишения свободы. Подробности у Михаила Задорожного.
12: Подробностей дела не очень много. Следственный комитет сообщил лишь, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. По сведениям телеграм-канала Мэш, речь идет о сериале «Приговор». Правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион», принадлежащий МТС. В пресс-службе «Киона» это косвенно подтвердили.
13: Ситуация с сериалом «Приговор» в очередной раз указывает на актуальность проблемы пиратства для индустрии онлайн-видео в целом. Мы, ровно как и другие участники рынка, на постоянной основе выявляем факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
12: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестно, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
14: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
12: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
15: Согласно закону и разъяснениям ВСРФ в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала и разместила определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
12: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит – это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск возмещения ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то спорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным МЭШ, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Премьер Венгрии просит лишить его неприкосновенности. Петер Мадьяр таким образом намерен доказать свою невиновность в деле о краже мобильного телефона. По версии венгерской прокуратуры, в 24-м году у политика случился конфликт с мужчиной, который пытался его снять на телефон в ночном клубе. Мадьяр якобы вырвал гаджет из рук незнакомца, а дальше убрал в карман и позже выбросил в реку. Политик на тот момент был депутатом Европарламента и обладал неприкосновенностью. Но теперь прокуратура требует лишить премьера такой защиты. Мадьяр уже обратился к нации через соцсети, назвав дело против себя сфабрикованным и политическим.
16: Дорогие соотечественники, мы все стали свидетелями очередной жалкой попытки прокуратуры политической дискредитации моей репутации, начатой против меня еще в 2024-м. Это говорит о моральном состоянии Верховной прокуратуры после 16 лет правления Орбана. Я был бы рад отказаться от своего права на неприкосновенность, но у меня нет такой возможности. Поэтому я прошу немедленно созвать внеочередную сессию парламента. Что касается моего дела о телефонном инциденте, в котором прокуратура расследовала дело подозреваемого в рекордно короткие сроки, я бы хотел сказать, что сегодня бы ничего не изменил. Я бы также попытался предотвратить действия нанятого властями провокатора, пристающего к молодым людям и девушкам в общественном месте. Хотя многие уже не помнят всех деталей, я не забыл, что в ту ночь руководители полиции, действовавшие, очевидно, по политическим приказам, почти сразу после прибытия на место происшествия отправили трех или четырех водолазов в Дунай. Из-за телефона, якобы упавшего в реку, полиция подвергла опасности жизни водолазов, поэтому я подаю на них жалобу за злоупотребление служебным положением, совершенным в ходе выполнения служебных обязанностей. Что касается Верховной прокуратуры, то сегодняшним заявлением она достигла своего дна и сама показала всей Венгрии, зачем нужна полная проверка ее действий.
2: Мадьяр стал премьер-министром Венгрии в мае этого года, завершив 16-летнее правление Виктора Орбана. Одной из центральных тем его кампании была борьба с коррупцией. Он обвинял связанных с Орбаном олигархов в выводе из Венгрии активов на десятки миллиардов форинтов. Сам Орбан отвергал обвинения, называл действия нового кабинета преследованием политических противников. 1 октября паспорт болельщика становится обязательным на матчах Кубка России по футболу. Касается это тех игр, которые проводятся на стадионах клубов РПЛ. Ранее так называемый фан-айди был нужен для прохода на матч РПЛ в финал Кубка России и игру за Суперкубок страны. Эта система действует с момента внедрения во второй половине сезона 22-23. Комментирует спортивный обозреватель Бизнес ФМ Григорий Гуреев.
17: Решение ввести систему Fan ID и на матчах Кубка России по футболу было ожидаемым. Об этом неоднократно говорили инсайдеры. Хорошо это или плохо? Это данность, которая с нами надолго. Многие активные фанатские объединения протестовали, не ходили на матчи РПЛ, где система уже работает несколько лет. Это ни к чему не привело. Паспорт болельщика все так же обязателен на играх чемпионата России. Со временем часть активных фэнов на арены вернулась. Конечно, сначала стадионы потеряли зрителей, посещаемость упала, но потом что-то стало меняться в лучшую сторону. Что-то похожее, наверное, будет и на этот раз. Конечно, Кубок России был отдушиной для тех, кто не хотел тотальной и прозрачной проверки своих предыдущих посещений и некоторых других персональных данных. Но что делать? Футбол нынче живет по таким правилам. Возможно, будут какие-то диалоги с властью, болельщицких объединений, предложения, послабления, но вряд ли в ближайшем будущем.
2: По данным Минцифры, на середину августа этого года за все время было оформлено 4 миллиона паспортов болельщика.
18: Реклама. Каждое будущее берет свое начало в сегодняшнем дне. Когда прошлое и настоящее сплетаются в единое целое, начинается новая глава в истории города. Когда один проект сравним с целой вселенной, начинают зарождаться новые традиции, идеи и сообщества. Компания «Донстрой» и ее жилой комплекс «Начало» на Красной Пресне. В центре внимания программы «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на «Бизнес-ФМ».
19: «Донстрой». Проектная декларация на сайте nosh.dom.rf.
20: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
21: «Мир». Каждый день в твоих руках.
22: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
23: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
24: «Агат». Покупай выгодно.
25: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
26: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кул Рей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
27: ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
28: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Центробанке увидели риск повышения прогноза дефицита бюджета. Отдельные участки Совета директоров Банка России заявили, что при сохранении высокой траектории расходов во втором полугодии структурный первичный дефицит может превзойти предусмотренный в прогнозе 2% ВВП. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, которое прошло 11 сентября, пишет газета «Ведомости». Июльский прогноз исходил из постепенного сокращения структурного первичного дефицита с 2% ВВП в 2026 году до нулевого уровня в 2029. Если бюджетный импульс окажется значительным, то это потребует более сдержанной динамики частного спроса и при прочих равных более жесткой денежно-кредитной политики. Роскомнадзор требует приостановить деятельность журнала Market Power из-за гражданства владельца. Чертановский суд Москвы принял к производству соответствующий иск, говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции. Он был подан в связи с тем, что 80% этого СМИ принадлежит Дмитрию Хатимскому, который имеет гражданство Израиля. РКН счел это нарушением закона о СМИ. Прокуратура запросила 19 лет колонии для бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хаус» Кирилла Якубовского. Для его делового партнера, основателя золотодобывающей компании «Петропавловск» Павла Масловского, гособвинение просит 22 года колонии. Якубовский и Масловский проходят по делу о создании преступного сообщества и растрате. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
27: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:00 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Соединенные Штаты пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Он пройдет в декабре. Об этом заявил Марко Рубио. Добавил, что США надеются, что Путин согласится посетить саммит. Прекращение ударов по энергетике не завершит конфликт на Украине. Это заявил Марко Рубио по итогам переговоров с Сергеем Лавровым. Глава Госдепа также говорит, что согласовать приостановку ударов задача непростая, но Штаты готовы содействовать переговорам, так как это позволит облегчить ряд важных для планеты проблем. Переговоры Лаврова и Рубио на Генассамблее ООН продлились около часа. Проходило все в закрытом формате. Вступительных слов для прессы перед началом не было. Российский МИД пока по итогам заявлений не делал. Подробнее буквально через минуту. Итак, Россия и Украина интересуются идеей приостановки ударов по энергетике, а также экспортом зерна. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после переговоров в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Их встреча длилась около 50 минут. По словам Рубио, приостановка ударов по энергетике – задача непростая. Это не решит украинский конфликт, но позволит облегчить ряд важных для планеты проблем. США также пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Надеются, что он примет приглашение, заявил Рубио в ответ на вопрос РИА Новости. Глава Госдепа добавил, что вопрос нового саммита Трампа и Путина пока не обсуждался. Российский министр иностранных дел накануне прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Перед этим Лавров и Рубио встречались в июле в Маниле, а с делегацией Украины будут встречаться посланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. По сведениям Axios, в обсуждении участие примут представители Великобритании, Британии, Франции и Германии. Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров сейчас нет. Киев продолжает свою, цитирую, «достаточно террористическую активность», сказал пресс-секретарь президента. Так он ответил на вопросы журналистов о возможной встрече Владимира Путина с Зеленским или с Трампом. Москва, впрочем, всегда открытым к переговорам, подчеркнул Песков.
0: Действительно продолжается милитаризация Украины. Европейские государства пытаются изыскивать все новые и новые деньги для закупки вооружений. Киевский режим продолжает свою достаточно террористическую активность. Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет. Хотя мы, как российская сторона, сохраняем свою открытость для мирных переговоров. Пока по каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече, готовность так президента есть. Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести. Что касается встречи Путина и Зеленского, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять. В каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени.
2: Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил ранее Зеленский. После встречи с Трампом Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. Разговор Трампа и Зеленского в Нью-Йорке накануне продлился 40 минут, после чего президент США тоже сказал, что надеется на, цитирую, «что-то серьезное до зимы». О зиме заговорил и президент Финляндии Александр Стубб. США добиваются частичного прекращения огня на Украине к зиме, заявил он в интервью Bloomberg. Условием перемирия может стать взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Впрочем, пока такая сделка выглядит маловероятной, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
1: Шансы на энергетическое перемирие сейчас выглядят достаточно незначительными. И Россия, и Украина считают, что у них есть аргументы в инфраструктурной войне, и поэтому рассчитывают использовать зимний период для нанесения такого ущерба противнику, который заставил бы сменить внешнеполитический курс. Зеленский, если верить Блумбергу, только за последние 10 дней атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Сызрани, Москве, Ярославле, Уфе и Самаре. Об этом, по крайней мере, западные агентства, например, Bloomberg, открыто пишут. Но Россия отвечает довольно жестко. Мы видим серьезные картины использования реактивных дронов, по инфраструктурным, логистическим, энергетическим объектам Украины, что на самом деле создает достаточно серьезную угрозу накануне приближающейся зимы для киевских властей, которые постоянно рассуждают еще и о финансовых проблемах. Европейская пресса пишет о достаточно непростом разговоре недавнем между Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен, причиной которого являются слишком высокие аппетиты Киева. Мог бы Трамп повлиять на Зеленского? На самом деле мог. И мы видим примеры того, что есть у Соединенных Штатов серьезные аргументы, и при желании они могут управлять позицией Киева. Самый яркий кейс – это ситуация с Каспийским трубопроводным консорциумом. И мы понимаем, что у Трампа есть серьезные аргументы. Это и поставка разведданных, это и спутниковая связь Starlink. Я вижу риторику Трампа, которую он пытается продать американскому избирателю, но я не вижу у него желания радикально давить на Украину, а вместе с ней и стоящий за ней Европейский Союз и Великобритания.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. После встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем Patriot, но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензии на реализацию, потребуется как минимум год-полтора, добавил Зеленский. У Киева непростая ситуация в преддверии зимы, но на какие-либо уступки Зеленский все равно не пойдет, как и Трамп, уверен эксперт Российского совета по международным делам и автор телеграм-проекта «Внешпол» Пол Алексей Наумов.
3: Я бы не сказал, что Дональд Трамп торопится. Он, конечно, хотел бы скорейшего завершения конфликта, поскольку это выгодно ему с политической точки зрения. Однако понятно, что больших рычагов влияния у него нет ни на одну, ни на другую сторону. Иными словами, он мог бы, конечно, повлиять на Украину путем, например, отказа от обмена разведывательными данными, но проблема заключается в том, что с внутриполитической точки зрения он позволить себе такое не может. На Россию давление также довольно ограничено, и даже недавно принятый закон об адских санкциях в целом больших рычагов ему не дает. Кроме того, он сам объявил, что применять его будет только, если это будет необходимо. То есть никаких немедленных его применений не обнародовал. Безусловно, сейчас просто грядет зимний период, который довольно сложен для украинской стороны, как на фронте, так и в тылу. Мы видим проблемы с поставками ракет-перехватчиков. Никаких конкретных обещаний американский президент также не дал насчет этого. Мы видим проблемы с коррупционными скандалами, то есть с государственным управлением, с управляемостью самого государственного аппарата. И мы видим ситуацию на фронте, которая в итоге все равно склоняется в российскую сторону. Поэтому я полагаю, что сейчас есть основания полагать, что ситуация для Украины довольно тяжелая, и потому дипломаты пытаются найти какой-то выход из этой ситуации, но я думаю, что так как ни украинский президент, ни украинский правящий класс сейчас не готовы к уступкам, то действительно перспектив какого-то мирного регулирования, как справедливо заметил Дмитрий Песков, в общем-то, немного.
2: Алексей Наумов, Российский совет по международным делам. Этой ночью и с утра по инфраструктурным объектам Киева, Киевской и Одесской областей снова были массовые удары. Минобороны заявила о поражении складов материалов для производства БПЛА. В Одесской области заявлено об ударах по трем логистическим центрам, складу и сухогрузу. Зарубежную прессу, гораздо больше Украины, интересует ситуация вокруг Ирана. Иран контактировал с США на полях Генассамблеи ООН при посредничестве Катара. Аббас Аракчи на встрече со Стивом Виткофом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива. Это немедленное прекращение военно-морской блокады США, размораживание иранских активов и прекращение войны на всех фронтах. Трамп заявил об очень хороших переговорах с Ираном, а они продолжались около 3 часов. Мосбиржа запустит курс биткоина к рублю. Об этом глава наблюдательного совета в торговой площадке Сергей Швецов сообщил РБК «Инвестиции». Покупать и продавать биткоины можно будет как за рубли, так и за квазидоллары. Это инструмент, номинированный в долларах, но расчеты по нему идут в рублях. Когда будут запущены такие торги, неизвестно. По словам главы Набсовета Мосбиржи, инициативы сейчас на стороне Центробанка. И пока что в России нет ни одного лицензированного криптодепозитария. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
4: Какой-то новый инструмент в палитре российского финансового рынка – это всегда хорошо, особенно в текущих условиях. Отсутствие каких-либо идей на классических рынках российских, поэтому мне кажется, что этот инструмент будет пользоваться спросом по двум причинам. Во-первых, это все-таки какое-то отражение текущего повышенного интереса к криптоинструментам. И второе, это все-таки будет инструмент с достаточно высокой волатильностью. Инвесторы, которые рассчитывают на высокую доходность в краткосрочной перспективе, естественно, будут смотреть в сторону этого инструмента. Те люди, которые рассматривают приобретение криптовалют именно в натуральном их виде, явно не целевая аудитория для этого инструмента. Это скорее для более широкого круга инвесторов, которые хотели бы иметь позиции, связанные с криптовалютой, однако не готовы в силу различных причин связываться со всей романтикой текущего крипторынка. То есть это такой легитимный способ для желающих с соблюдением всех регуляторных ограничений Российской Федерации. То есть мы здесь не говорим о том, что можно будет вывести криптовалюту с рынка и там положить ее себе на холодный кошелек. То есть это просто такой синтетический инструмент, так же, как и про синтетический доллар, который сейчас торгуется на Московской бирже, это не тот доллар, который можно вывести и положить себе на счет. Также и здесь мы говорим о синтетическом продукте, то есть, по сути, это можно сравнить с беспоставочным фьючерсом. То есть это не значит, что ты в определенный момент сможешь вывести криптовалюту. То есть в данном случае это инструмент, который связан с котировками рынка валют, криптовалюта, но при этом не несет за собой физического наличия криптоактивов для инвестора.
2: Максим Ульянов, финансовый эксперт и инвестор. Закон о легализации обращения криптовалют президент Владимир Путин подписал 4 августа. И согласно документу, криптовалюты признаются имуществом, а надзор и регулирование за рынком осуществляет Банк России.
5: Реклама. Пользоваться инструментами ИИ и пользоваться ими эффективно. В чем реальная разница и для кого она принципиальна? Микробизнес как клиент телеком-индустрии. Какие возможности дают микропредпринимателю современные ИИ-технологии? Есть ли задачи, которые оператор может взять на себя? И как это выглядит в конкретных примерах? Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом Билайн Бизнес. В пятницу после 17 на Бизнес ФМ.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Валюты. Монеты мьянманского кьята впервые появились в 1852 году. Кьятом тогда на местном наречии называли общую для некоторых стран Индокитая меру веса серебра. Монеты чеканились разных номиналов, и не только из серебра, но и из золота, олова, железа и даже свинца. Сегодня кьят в несколько тысяч раз дешевле доллара США.
5: Валюты на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
6: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода одобрили внесенный мэрией проект решения о дополнительной поддержке граждан, пострадавших от ракетных и беспилотных атак. По предварительным расчетам, доп. Расходы бюджета оценены в 69 миллионов рублей. Окончательный объем финансирования будут уточнять по мере поступления заявок. На поддержку смогут претендовать граждане с регистрацией в Нижнем Новгороде и владельцы зарегистрированного в границах округа имущества и транспорта. При утрате имущества первой необходимости матпомощь составит до 50 тысяч рублей. При полной утрате транспорта – 300 тысяч. При повреждении жилья – до 1 миллиона рублей. Порядок предоставления выплаты будет устанавливать мэрия. В Нижегородской области в 27 и 28 годах будет проведен ремонт 8 объектов культуры. Средства на проведение капремонта будут направлены в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщает Министерство культуры региона. Среди объектов, которые будут модернизированы, здание Центральной детской библиотеки имени Чекина в рабочем поселке Дальнее Константиново, Народный фольклорно-этнографический музей и детская школа искусств в Шахунье, здание детской художественной школы имени Ступина в Арзамасе, Народный музей в селе Аранки, Турбанский сельский дом культуры в Спасском округе, а также дом культуры в селе Сицкое в Чкаловском округе. Кроме того, дополнительные средства выделены на капремонт зрительного зала и внутренних помещений в Бутурлинском районном дворце культуры. Нобелевский фонд решил увеличить в этом году денежную часть награды до 12 миллионов шведских крон в каждой дисциплине. Рост к прежнему размеру составил 1 миллион крон. В долларах Нобелевская премия составит 1 миллион 220 тысяч. Как заявила директор Нобелевского фонда Ханна Стьярне, увеличение награды поддерживает ее долгосрочное значение и гарантирует сохранение финансовой части с течением времени. Имена лауреатов этого года объявят с 5 по 12 октября. Стриминговый сервис Disney Plus начал разработку нового анимационного сериала о супергерое «Черном плаще». По сюжету более 30 лет персонаж провел запертым в параллельном мире, где никто не слышал о его супергеройских подвигах. Герою предстоит объединиться с бунтующей девочкой-подростком по имени Даки, знающей все о его прошлом, чтобы сразиться со старыми врагами вроде Антиплаща и Мегавольта, а также воссоединиться с союзниками – Зигзагом Макряком, Гусеной и Морганой Макабр ради спасения всей вселенной. Создатель оригинального мультсериала Тед Стоунс привлечен к работе над проектом в качестве консультанта. Оригинальные эпизоды мультсериала, напомню, выходили с 91 по 95 годы. Проект насчитывал 91 серию. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 14 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 17, днем вновь пасмурно и плюс 24.
5: Валюта.
7: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 24 сентября. Доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
8: Компании и корпорации.
6: АвтоВАЗ планирует установить цену на кроссовер «Лада Азимут» по нижней границе своего сегмента, сообщил глава компании Максим Соколов. По его словам, модель является высоколокализованной, 90% компонентной базы автомобиля произведено на территории России. Ранее АвтоВАЗ сообщил, что 25 сентября даст официальный старт производству «Лада Азимут». Кроссовер будет выпускаться с двигателем 1,8 литра мощностью 132 лошадиные силы в паре с автоматической коробкой передач, а также с мотором 1,6 литра мощностью 120 лошадей с ручной шестиступенчатой коробкой. Домрфбанк предоставил проектное финансирование компании «Унистрой» для строительства жилого комплекса в рамках комплексного развития территории в Автозаводском районе, сообщили в банке. Проект предусматривает возведение 13 домов комфорт-класса общей площадью 315 тысяч квадратных метров в границах улиц Янки-Купалы, Южного шоссе, Коломенска и Лескова. Сумму финансирования банк не раскрыл. Часть денег направят на расселение домов. На первом этапе девелопер намерен построить 4 жилых дома и детский сад. В следующих очередях появится еще один детсад, школа и многоярусный паркинг. Проект также включает благоустройство озера и создание парковой территории. Жилой комплекс «Авторика» станет первым проектом «Унистроя» в Нижнем Новгороде. Нижегородские мастера народно-художественных промыслов, художники, дизайнеры, творческие мастерские и индивидуальные предприниматели могут принять участие в конкурсе «Сделано на Золотом кольце». Состязание направлено на поддержку современной продукции регионов национального туристического маршрута, на развитие локальных брендов и создание новых возможностей для продвижения производителей. На конкурс можно представить как изделия, основанные на традиционных промыслах, так и современные туристские сувениры, дизайнерскую продукцию и специальные разработки к 60-летию Золотого кольца. Лучшие будут определены в 5 номинациях. Одно из ключевых требований конкурса – связь продукта с конкретной территорией. При оценке будут учитываться возможности тиражирования и дальнейшей реализации продукции. Конкурс проводится совместно с властями 8 регионов Золотого кольца, Центральным союзом потребительских обществ и Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва».
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
9: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Через век. Главные капиталы России. Андрей Львович Кноп.
3: В Москве, в Колпачном переулке, невозможно пройти, не оглянувшись на замок, напоминающий стилизацию под шахматную ладью. В советские годы в нем находились комитет по высшему техническому образованию и московский горком комсомола. А началась история этого замка в 1901-м, когда по заказу промышленника Андрея Кнопа архитектор Карл Трейман выстроил особняк, выполненный в духе английской готики. Андрей, по-немецки Андреас Кноп, родился в 1855 году в Москве. В семье известнейшего промышленника и фабриканта, владельца 120 предприятий легкой промышленности Людвига Кнопа. Пятилетнего Андреаса отец увез в Германию, и младший Кноп начал свое образование в Бремене. Затем изучал текстильное производство в Великобритании и США, после этого вернулся в Россию и в 1882 году стал купцом первой гильдии, занимаясь торговлей хлопком и чаем в Москве и в Нижнем Новгороде. Участвовал в управлении семейной фирмой «Людвиг Кноп», а в 1901 году возглавил ее. Кнопы были одними из самых богатых предпринимателей России. После смерти отца Андрею Львовичу и его брату Федору достались 9 текстильных фабрик, оборудованных по последнему слову техники, 3 компании по импорту египетского и американского хлопка, страховое общество и каменно-угольный рудник. К концу века братья разделили отцовские владения на 2 части. О Федоре мало что известно, Андрей же вошел в историю. Помимо руководства крупнейшими ткацкими предприятиями, он был членом Совета Московского частного коммерческого и Московского торгового банков, а также входил в руководство Московско-Волжско-Бакинского нефтепромышленного товарищества. В 1906 году он стал одним из создателей Общероссийской организации предпринимателей Съезда представителей промышленности и торговли. В 1909-14 годах был старшиной Московского биржевого комитета. По политическим убеждениям Андрей Львович был октябристом, членом умеренно правой партии крупных землевладельцев, предпринимателей и чиновников, полное название которой «Союз 17 октября». Партия придерживалась умеренно конституционных и антиреволюционных взглядов. Кноп делал регулярные щедрые пожертвования в фонды организации. Не забывал и о благотворительности. Был попечителем больницы имени императора Александра III и Московского коммерческого института. После Октябрьской революции Андрей Львович Кноп, потеряв все свои капиталы, уехал сначала в Эстонию, а затем в Германию. Умер в 1927 году.
2: Через век. Главные капиталы России на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров.
1: Культ наличности на Business FM. Срочные переводы.
2: За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Catch 22.
3: В переводе с английского «уловка 22» или «ловушка 22». Это название противоречивого правила, которое описано в одноименном романе американского прозаика Джозефа Хеллера. Термин стал популярен как раз после публикации книги в 1961 году. Яркий пример «ловушки 22» – невозможно устроиться на работу без опыта, но при этом необходимый опыт можно приобрести, только устроившись на работу. Другими словами, термином «catch 22» называют безвыходное положение, замкнутый круг или бюрократические препоны на пути к цели.
1: Срочные переводы на Business FM. Британские ученые доказали.
3: Пожилым людям не нужно уступать место в общественном транспорте, уверены британские ученые. Специалисты считают, тем, кому за 60, необходимо чаще стоять и ходить, если тому нет серьезных медицинских противопоказаний. А лежание и сидение нужно свести к минимуму. Потому что стоять, выпрямившись в течение нескольких минут для людей в возрасте – отличное упражнение. К тому же им рекомендовано ходить не меньше 10 минут в день и подниматься по ступенькам, отказавшись от лифта и эскалатора. Ученые считают, что такая нехитрая физическая активность может замедлить угасание организма, омолодив его минимум на 10 лет. А хорошая форма, в свою очередь, улучшает мыслительные способности и снижает риск развития старческого слабоумия.
1: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Деньги.
3: Состоятельные граждане Рима держали свои деньги в банках. Полководец Крас имел от 7 до 8 тысяч талантов. Знаменитый своими перами Лукул владел состоянием в 1 миллион сестерциев. Богатым человеком был и Брут, убивший Цезаря. Его капитал оценивают в 40 миллионов сестерциев. Наконец, Сенека, учитель Нерона, имел 300 миллионов сестерциев.
1: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18.28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. США рассматривают приглашение президента Владимира Путина на саммит G20 в Майами как возможность диалога России с другими странами. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио после встречи с главой МИД России. При этом, отвечая на вопросы РИА Новостей, Рубио отметил, что идея новой двусторонней встречи лидеров России и США в ходе переговоров с Сергеем Лавровым не обсуждалась. Это требует предварительной подготовки. Соединенные Штаты не присоединились к антироссийскому заявлению Украины, изложенному перед началом Совета Безопасности ООН. Его зачитала глава евродипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Заявление поддержали несколько стран, включая Австрию, Канаду, Эстонию, Францию, Словакию, Швейцарию, Италию и Великобританию. В числе присоединившихся к заявлению стран нет ни одного государства Африки и Южной Америки. Самолет ВВС Великобритании RAF Т-2 «Хавка» разбился вблизи острова Англси в Уэльсе. Оба пилота катапультировались, они получили легкие травмы, им оказывают медицинскую помощь, сообщает Рейтер. Воздушное судно отправилось с авиабазы RAF Валли для тренировочного полета. На место крушения прибыли пожарные и экстренные службы. Началось расследование причин крушения, сообщил представитель королевских ВВС. Жителей призвали избегать места происшествия. Журналисты Юрия Дудя, который считается в России иноагентом, внесли в перечень организаций физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Это следует из данных Росфинмониторинга. Перечень предназначен для блокирования денежных средств фигурантов этого списка финансовыми организациями. Накануне сообщалось, что суд в Москве оштрафовал Дудя на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Переговоры с Сергеем Лавровым и Марко Рубио прошли на Генассамблее ООН. Встреча эта длилась около часа, проходило все в закрытом формате. Рубио заявил, что обсуждали энергетическое зерновое перемирие, но отметил, что достичь этого будет сложно. Между тем, Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Об этом заявил глава МИДа Украины Сибига. Сообщение это публикует RT со ссылкой на украинские СМИ. И Сибига добавил, что Киев теперь призывает Россию сделать то же самое. С авиапассажиров, возможно, будут взимать новый сбор для компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Как пишет «Коммерсант», вопрос сейчас на стадии обсуждения пока. И размер не определен, но может составить 500 рублей на внутренние рейсы, 1000 на международные. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM».
0: Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Итак, с пассажиров попросят доплату. Власти обсуждают введение нового сбора. Его будут собирать авиакомпании со всех пассажиров, пишет «Коммерсант». Это совместная инициатива Минтранса, Минпромторга и Ростеха. Деньги пойдут в счет компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер сбора составит от 500-700 рублей до 1500-2000. Точный размер пока не определен. Так ли необходим новый сбор, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
4: Пока окончательно формат этого сбора и его размер не определены, и, соответственно, какие-то коррекции в этом смысле еще возможны. Но в целом в ряде отраслей, и авиация здесь не является первопроходцем, аналогичного рода подходы уже используются. По сути, речь идет о том, чтобы потребитель вносил свой вклад в обновление инфраструктуры, ну или, если говорить в конкретно данном случае, то и парковоздушных судов. подход этот в других отраслях уже закрепился и на воздушном транспорте, но применительно к обновлению наземной аэродромной инфраструктуры. Поэтому действительно механизм показал свою работоспособность, и вполне вероятно, что он будет масштабирован и на эту очень капиталоемкую часть бизнеса авиационного, а именно на обновление парка. При этом, конечно же, важно, чтобы средства использовались таким образом, чтобы они снижали будущие платежи авиакомпаний за лизинг воздушных судов. Тем более, что авиаотрасль, имеется в виду авиапроизводители, могут привлекать деньги не в коммерческих банках под высокий процент, а фактически вперед на беспроцентной основе. В любом случае эти деньги пойдут на те задачи, которые решаются в интересах авиакомпаний потребителей.
2: Олег Пантелеев, «Авиапорт». Пассажиропоток российских авиакомпаний за прошлый год составил 81,5 миллионов человек на внутренних и 27,5 миллиона человек на международных рейсах. Таким образом, новый сбор может принести от 68 до 84 миллиардов рублей в зависимости от размера платежа.
0: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
5: Здравствуйте, в студии Рамиль Киселев. Обсуждаем сегодня культурно-вывозную тему. В Париже в эти дни продолжается передвижная выставка современного российского искусства. Это проект под названием «Системная сборка. Нижний Новгород». Мы говорим с одним из организаторов выставки, замгубернатора, ранее министром культуры Нижегородской области, Олегом Берковичем, о том, насколько такой международный проект стал вообще возможным в 2026 году. Мы рассказывали в эфире «Бизнес FM» о выставке буквально накануне ее открытия, связывались с жителями Парижа, которые живут там много лет и которые следят за городской повесткой. Мнения услышали разные. Значит, одни говорили, что российский духовно-культурный православный центр, в котором проходит выставка, в принципе, это место для города незнаковое, его нельзя назвать задающим тренды. А другие говорили, что когда подобные национальные выставки приезжают, например, из США, массовые многотиражные СМИ обязательно публикуют анонсы, люди туда идут на эти выставки. На российскую же выставку вот специально пролистали, не было анонсов. И вот третье, что мы слышали, это удивление, смешанное с восторгом. Значит, выставка российских концептуалистов в Париже по нынешним временам априори прорыв. Вот какой из этих мнений, по-вашему, наиболее полно отражает происходящее?
6: Ну, конечно, никакой там поддержки со стороны французских СМИ мы не ждали и не ждем. Ждать тут особо нечего, потому что мы привозим

0: сейчас в Европе действуем такими полуподпольными методами, на самом деле. Поэтому то, что выставка, в принципе, состоялась, это сразу уже большое достижение. Зачем это нужно делать и нужно ли делать, с учетом недружественного настроя правительств? Ну, мое мнение, как человек, который отвечает за развитие культуры, однозначно да, потому что с Европой воевали мы не раз, и не раз потом мирились, а отношения с людьми, их надо поддерживать, их надо развивать, и в Европе большое количество людей, которые симпатизируют русской культуре, которые симпатизируют России, и с которыми, на самом деле, нельзя терять этот контакт, потому что мы, как ни крути, все равно часть одной большой цивилизации, и у нас еще впереди много возможностей для сотрудничества. Другое дело, что сейчас там политический момент, политический режим в Европе, конечно, они на это не настроены. Но и это пройдет. Там просто живет много русских людей, которые уехали тут строить карьеру, как-то развиваться, и вот они для нас тоже важны. Мы считаем правильным, чтобы они поддерживали какой-то контакт с родиной, чтобы они не теряли культуру, чтобы их дети, которые родились уже во Франции или в других странах, чтобы они знакомились с современной русской культурой. И это нормальный процесс.
1: Есть ли какая-то статистика по посещаемости? 10 дней уже прошли выставки.
0: Ну, счет пока идет на сотни, пока до 1000 не дошли, но выставка потихонечку раскручивается. Мы видим много публикаций, пока в первую очередь в российских СМИ и в российских телеграм-каналах культурных. Это, в свою очередь, помогает узнавать об этом тем русским, которые живут во Франции. Они начинают приводить друзей. Мы, знаете, как-то с помощью сарафанного радио просим друзей, всех тех, кто едет в Париж, туда приводить своих русских и иностранных знакомых и друзей. Но мы, конечно, в основном рассчитываем на то, что к концу октября будет больше посетителей, потому что в 20-х числах октября открывается арт-базель, огромная ярмарка, и ярмарка современного искусства. И мы будем к этому моменту стараться продвигать выставку получше.
1: Как ни крути, выставка концептуалистского искусства, да, которая, в общем, никаким углом не соприкасается с державностью или, как говорят, скрепностью. Вот у вас было понимание востребованности именно такого искусства у европейского обывателя?
0: Ну, во-первых, Париж сейчас это мировой центр современного искусства, и все-таки основа современного искусства, она концептуалистская. Во-вторых, концептуалистская выставка не противоречит нашим традиционным духовно-нравственным ценностям. Просто язык, с помощью которого мы общаемся с миром. Какие-то работы отсылают к каким-то религиозным мотивам, какие-то работы просто рефлексируют там. Вот огромная работа Андрея Оленева, которая стоит в фойе, наверное, что-то близко к алтарю, она рефлексирует нашу историю, и да нет, это совершенно не противоречащие друг другу вещи. Другое дело, что интересное миру современное искусство, оно выглядит вот так. И наши художники, они продаются же не только в России, и наши нижегородские художники, они продаются и в Нью-Йорке, и в Лондоне, вот тот же там Владимир Чернышов там успешно продается в Лондонской галерее. Они работают на том языке, на котором сейчас говорит мир. Именно поэтому мы привезли самое актуальное нижегородское искусство в Париж.
1: Сама выставка передвижная была уже в нескольких российских городах, и, как я понимаю, даже для кураторов выставки внезапно перешагнула государственные границы. Вот поневоле возникает вопрос, что тогда с музеями и культурными пространствами в самом Нижнем Новгороде? Вот у вас сейчас в этом смысле оазис?
0: Ну, наверное, нас называют сейчас одним из главных российских культурных центров. Нам это, безусловно, приятно, но, конечно, двигают это в первую очередь музеи, как большие культурные институции. Это и Центр современного искусства «Арсенал», собственно, филиал Пушкинского музея, который находится в Кремле. Это и Нижегородский государственный художественный музей, который несколько лет назад был признан лучшим музеем страны по версии Art Newspaper. Такая наша главная премия в этом деле. Опять же, посещаемость, которая растет каждый год у наших музеев, показывает их актуальность. Ну и, конечно, такие большие мероприятия, как Биеннале экологического искусства в прошлом году, проходившие в Нижнем, 110 художников, 35 стран, и из этих 110 художников 15 в этом году участвуют в Венецианской биеннале в разных павильонах. Я сейчас не павильон в России, а разные другие международные павильоны. И 170 тысяч человек посетило ее. Огромный фестиваль медиа-искусства, который проходит в Нижнем Новгороде, это фестиваль «Интервалс», который посещает больше 500 000 человек за 4 дня его прохождения. И это единственный в России фестиваль, который смог преодолеть западную культурную блокаду. Потому что ни в классической музыке, ни, не знаю, в электронной музыке, ни в театре первые имена мировые в Россию сейчас не приезжают. А в медиа-искусстве приезжают. Те же самые, кто выступает в Лионе, в Праге, в Риаде, в Штатах, в Японии. В общем, все те самые мировые звезды медиа-искусства, они же каждый год приезжают в Нижний Новгород на фестиваль «Интервалы». В следующем году им будет 10 лет. Но если мы сделали осознанную ставку на современные виды искусства, потому что это не противоречит классическому музейному делу. Если вы посещаете или там видели наши выставки, мы работаем с самым широким профилем тем. Да, и вот, например, сейчас в

0: Потому что в музее еще вот будет полтора месяца стоять выставка, посвященная храмовой деревянной скульптуре в Нижегородской области. Мы в течение нескольких лет по крупицам собирали там больше 100 скульптур. 40 из них отреставрировали в мастерских Горбаря, фактически как бы спасли их. И вот сейчас показываем прям как целую школу, которая на самом деле очень сильно отличается от пермских богов, да, вот, которые всем известны. А это вот такая особенная, своя нижегородская храмовая скульптура, которая очень близка там к европейскому барокко. Мы в этом смысле очень стараемся быть разнонаправленными, потому что нельзя себя сужать до одной какой-то конкретной темы. Но фокус на культуру у региона сделан осознанно, потому что культура помогает развивать все остальное.
1: Вы олицетворяете собой тип такого молодого, прогрессивного министра культуры региона. Вспоминается сразу пример Сергея Капкова, департамент культуры Москвы, который был очень популярным в городе. Вы, как бывший москвич, помните, конечно. Но то было 15 лет назад. Сейчас в этом смысле времена изменились. Насколько вам уютно? Не ощущаете ли вы себя таким чужеродным элементом?
0: Мне кажется, в Нижнем, если бы я себя ощущал чужеродным элементом в правительстве, ну, наверное, я давно уже не работал. Просто у нас вся команда молодая, прогрессивная, потому что губернатор собрал таких людей вокруг себя. Получилось все очень гармонично, потому что команда стабильная и собиралась давно, и она давно вместе. Я все еще внутренне сочувствую, конечно, молодым руководителям, хотя на самом деле уже скоро 40, тут уж какие молодые руководители. Не боимся делать ставку на молодых. Вот у нас, например, в Нижегородском театре оперы и балета средний возраст оркестра 25 лет. Это очень юные музыканты, если смотреть на академическую музыку, но при этом они заряженные, у них горят глаза, с удовольствием развиваются в своей сфере, и вот им еще не скучно, они еще горят. И вот на это горение едут прям отдельные культурные электрички там, на премьеры в театр. Не фигура речи, на премьеры буревестники полные, ну вообще они, в принципе, по выходным-то хорошо заполняются, ближе к выходным, но это прям уже прям такое на премьеры в театр и на открытие выставок, это уже прям полноценное явление.
1: Это был Олег Беркович, замгубернатора Нижегородской области. Мы обсуждали с ним тему экспорта культуры из России.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: «Барин». Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. «Барин Клаб» – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. «Барин» будет доволен. 18+.
6: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», «Агат РФ» говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
4: Агат. Покупай выгодно.
7: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
2: Come on.
8: компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Южнокорейская Korean Air готова обсуждать возобновление прямых авиарейсов в Россию. Об этом РИА Новости сообщили в компании. На прошлой неделе замглавы МИД Андрей Руденко заявлял, что технические консультации с Южной Кореей о возобновлении прямого авиасообщения уже ведутся. Немецкий диализный концерн Fresenius Medical Care сообщил о кибератаке с несанкционированным доступом к внутренним системам. Компания расследует инцидент. Он не повлиял на обслуживание пациентов, производство и на текущую операционную деятельность, говорится в заявлении концерна. Американская «Макдональдс» планирует предоставить поддержку своим франчайзи в размере около 8,5 миллиардов долларов в период по 2036 год включительно. В том числе 5 миллиардов будут предоставлены до 30 года. Меры будут приняты в рамках запущенной в июне программы «Next», ориентированной на повышение качества продукции, уровня сервиса и эффективности ресторанов. Также франчайзи получат помощь, связанную с оплатой аренды. Благодаря этому компания рассчитывает повысить валовую эффективность ресторанов. Предполагается, что меры обеспечат среднестатистическому американскому «Макдональдсу» дополнительный денежный поток в размере около 100 тысяч долларов в год и позволят ему окупить вложения за 4 года. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: 18:48 в Москве. Сейчас о ситуации на рынках. Рынок акций открылся в основную сессию ростом. Индекс Мосбиржи на 0,4%. Сейчас рост на 0,5%, 2311 пунктов. Нефть в разнонаправленном движении. Brent в моменте падал до 98,4 доллара за баррель. Сейчас рост на 3,5%, практически 102,63 котировки. Официальный курс валют на 24 сентября, то есть на завтра, Центробанк оставил практически без изменений. Доллар чуть выше 84 рублей, евро 96,5, юань 12,5. Всю ситуацию на рынках обсудим с экспертом Сергеем Суверов, инвестиционный стратег Кари Капитал. Сейчас к нам подключается. Сергей, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
3: Давайте начнем с нашего рынка. Вот какая ситуация сейчас складывается, ну, уже вот по итогам после переговоров Сергея Лаврова, Марка Рубио на Генассамблее ООН.
11: Но российский фондовый рынок практически полностью сейчас зависит от геополитических новостей. Так, позитивный переговорный трек и активные контакты министра иностранных дел с госсекретарем США, ну и также другие встречи в Нью-Йорке, они привели, в общем-то, к росту российского фондового рынка. Хотя в середине дня сегодня было падение, когда пресс-секретарь президента сказал, что нет пока предпосылок для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной. Но, тем не менее, рынок сейчас надеется хотя бы на энергетическое перемирие. Если энергетическое перемирие все-таки будет достигнуто, это может дать толчок для, может быть, небольшого, но все-таки роста российского фондового рынка. А макроэкономические и корпоративные новости сейчас немного на втором плане, но ситуация в российской экономике остается сложной, экономика замедляется, но все-таки у ряда компаний достаточно сильные корпоративные отчеты, например, у банковского сектора, у технологического сектора, и это, в общем, тоже поддерживает котировки конкретных акций конкретных эмитентов. Но я думаю, что в ближайшее время рынок по-прежнему в основном будет зависеть от геополитики, но уже достаточно скоро в обозримой перспективе начнут публиковаться отчетности уже за третий квартал, который тоже, в общем-то, продемонстрирует, насколько устойчив корпоративный сектор экономики, потому что в секторе облигаций ситуация вообще неспокойная, достаточно много дефолтов, даже достаточно крупные имена идут на дефолт, и это, в общем, вызывает беспокойство на долговом рынке, и, возможно, беспокойство долгового рынка может также перетечь и на рынок акций. Поэтому рисков много, риски в том числе и связаны с принятием бюджета на следующий год. Некоторые ждут увеличения налоговой нагрузки на бизнес для того, чтобы сбалансировать бюджет. Это тоже фактор риска. То есть ситуация достаточно такая неопределенная, поэтому может быть рост на геополитике, но может быть, если не будет успеха в переговорах, может быть, мы снова вернемся к падению котировок.
3: А что в нефти происходит сейчас? Видели и 98 за баррель, сейчас уже снова выше сотни. Здесь какие факторы влияют?
11: Но на нефть влияет прежде всего ситуация на Ближнем Востоке. Были непроверенные сообщения о том, что Иран может открыть Ормузский пролив, а если его требования будут выполнены, на этом, на этих новостях непроверенных некоторых западных СМИ нефть упала ниже $100 на баррель. Но сейчас мы видим, что тренд на эскалацию на Ближнем Востоке сохраняется. Хуситы взяли под контроль ключевой город на Красном море, порт Моха, и это, в общем-то, ведет к проблемам судоходства не только в Ормузском проливе, но и на Красном море, поэтому есть дефицит предложения нефти, и это влияет на цены. Поэтому я думаю, что в ближайшее время все будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, но, скорее всего, нефть будет колебаться около отметок $100 за баррель.
3: А эта ситуация как-то может оказать влияние на российский рынок акций?
11: Ну, высокие цены на нефть, конечно, оказывают влияние на нефтяные акции, но все-таки не такое сильное, потому что действует бюджетное правило, и часть доходов от нефти идут в фонд национального благосостояния, они не идут в экономику. Поэтому влияние есть, но все-таки они достаточно ограничены. Но тот факт, что рубль все-таки стабилизировался и сейчас перестал падать, это тоже очень частично объясняется высокими ценами на нефть.
3: Тем не менее, как сейчас выглядит картинка в рубле? Вот я сейчас смотрю, снижение и такое довольно ощутимое к юаню. Котировки 12.68, здесь потери в 0,7%. Доллар на межбанке 85.15, здесь минус 0,9%.
11: Ну, это можно объяснить все-таки колебаниями курса. Сейчас поддержку курса рубля оказывает налоговый период. Но, возможно, вот в основе ослабления рубля вот в последнее время лежит фактор большого оттока капитала. Все-таки был достаточно большой отток. По разным данным, переводы граждан России за границу ускорились в 2 раза в этом году. И фактор оттока капитала, его сложно... трудно измерить, но, тем не менее, этот фактор является, в общем-то, одним из важных для ослабления рубля. Но пока, с другой стороны, налоговый период, высокие процентные ставки, высокие цены на нефть, они, скорее всего, пока не дадут рублю достаточно сильно упасть.
3: За какими-то событиями на этой неделе будем следить, будут следить инвесторы, или все в геополитике остается?
11: Ну, я думаю, что будут следить за встречами в Нью-Йорке, что касается геополитики. Но вот сегодня выходят важные данные по недельной инфляции. Все-таки нельзя забывать фактор монетарной политики и макроэкономической статистики, поэтому данные по инфляции, они, конечно, всегда оказывают влияние на котировки, поэтому, в общем-то, посмотрим, какие будут данные и насколько все-таки Центральный банк сможет снизить ставку на ближайшем заседании в октябре, и все-таки он снова сделает паузу.
3: Большое спасибо за комментарий. Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал», был с нами на прямой связи, обсуждали ситуацию на рынках.
2: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
10: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash cow. Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям «денежная корова», то русскому человеку «курица, несущая золотые яйца». Срочные переводы на «Бизнес FM».
12: Другим наука с Сергеем Корзуном. Научный дуэт Даниэля Канемана и Амоса Тверски работал почти так же, как творческий дуэт братьев Стругацких. Совместное сочинение и правка фраз до достижения консенсуса, подхватывание мыслей на лету, споры и смех. При неразрешимых разногласиях Стругацкие бросали жребий, а Канеман и Тверски обращались к экспериментам, статистике и проверкам. Хватало и личных обид, связанных с признанием совместных заслуг. За 3 дня до своей смерти в 96-м году Тверский сказал Канеману, что тот причинил ему больше всего боли. А Канеман ответил взаимно. Затем они продолжили разговор, как обычно. В соавторстве Канеман и Тверский кардинально изменили прежнее представление о том, что в условиях риска люди ведут себя рационально. Изучение реального поведения стало одной из основ современной поведенческой экономики. А теория перспектив помогла объяснить, почему одинаковые деньги имеют для нас разную психологическую цену, и потеря определенной суммы обычно переживается сильнее, чем радует равный выигрыш. В 2002 году Канеман разделил премию памяти Нобеля с экономистом Верноном Смитом. Тверский наверняка был бы с ними, но не дожил до решения комитета. Канеман успел еще многое. Подтвердил, что окончание событий играет непропорционально большую роль в его запоминании. Снял ограничения на условный потолок счастья в 75 тысяч долларов годового дохода. Написал бестселлер «Думай медленно, решай быстро». Он ушел из жизни в марте 24-го, в возрасте 90 лет, в клинике в Швейцарии, по собственному желанию, как стало известно год спустя. Чисто рациональный выбор.
13: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Авлякулиев. Здравствуйте. Российская армия днем в среду нанесла удары по дата-центрам, а также логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения деятельности ВСУ, сообщает Минобороны России. В результате в Киеве беспилотники поразили один из ключевых объектов обмена интернет-трафиком Минобороны Украины Ньютелка и центра обработки данных UnitedDS, обеспечивающий обработку и передачу данных, а также международную связь спецслужб Украины. В Одесской области были поражены 2 логистических центра в Одессе и Ильичевке, которые хранили и распределяли военные грузы, поступающие на Украину из Европы. Российские власти должны сделать все, чтобы оправдать доверие, продемонстрированное людьми на прошедших выборах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Также глава государства призвал власти подробнее объяснять людям, что такое цифровой рубль и в чем его преимущество. Минэкономразвитие определило 8 холдингов для возможного переезда из Москвы, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, ведомство установило критерии для дальнейшей работы. В московском штате компании должно быть не менее 2000 сотрудников, при этом организация не должна относиться к оборонно-промышленному комплексу. Соединенные Штаты понимают, что существует риск расширения украинского конфликта и поднимают вопрос перед иностранными партнерами, заявил в среду глава Госдепа Марко Рубио. Мы понимаем, что конфликт может распространяться на новые территории, расшириться, проявиться где-то еще, сказал Рубио на пресс-конференции в Нью-Йорке. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами и надеются, что он примет приглашение. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. А после переговоров в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, по словам главы Госдепа, вопрос нового саммита Трампа и Путина не обсуждался. На фоне переговоров российской и американской делегации в США глава МИД Украины заявил о согласии на полное, немедленное и безусловное прекращение огня на фронте. Что дальше? Обсудим с Георгием Бовтом. Автомобильный утильсбор с нового года вырастет еще на 10-20%. Об этом напомнил Минпромторг и отметил, что мера показывает себя хорошо и уже позволила достичь некоторых целей. Автоэксперты более осторожны в оценках. Какие цели уже достигнуты, а каких еще предстоит достичь? Мосбиржа запустит курс биткоина к рублю. Покупать и продавать биткоины можно будет как за рубль, так и за квазидоллары. Этот инструмент номинированный в долларах, но расчеты по нему идут в рублях. Когда именно будут запущены такие торги, не уточняется. Что нужно для запуска и кому это будет интересно в первую очередь? Эти и другие темы на Business FM. США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после переговоров в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Их встреча длилась около 50 минут. Глава Госдепа также сообщил, что вопрос нового саммита Трампа и Путина не обсуждался, но он допустил встречу лидеров на саммите двадцатки. Такая возможность представится в декабре, если президент России приедет, заявил Рубио. Также он сказал, что и Россия, и Украина интересуются идеей приостановки ударов по энергетике, а также экспортом зерна. Это не решит украинский конфликт, но позволит облегчить ряд важных для планеты проблем. По словам госсекретаря, Соединенные Штаты опасаются того, что конфликт на Украине может распространиться на другие страны. Сергей Лавров по итогам встречи с Рубио никаких заявлений пока не делал. Накануне он прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Перед этим Лавров и Рубио встречались в июле в Маниле. На фоне переговоров российской и американской делегации в США глава МИДа Украины Сибига заявил о согласии Киева на полное, немедленное и безусловное прекращение огня на фронте. Обсудим все это с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Приветствую вас.
16: Здравствуйте.
15: Приедет ли все-таки Владимир Путин? Да, приедет ли все-таки Владимир Путин в Майами? Ранее в Кремле заявляли, что пока этого не знают.
16: Я бы сказал, что не приедет. Для того, чтобы он туда приехал, нужно какое-то очень-очень значимое событие, чтобы ему отправиться через океан в такую даль. Типа там подписание мирного договора или еще чего-то. Пока этим не пахнет. Поэтому я не думаю, что ради встречи с Трампом, просто очередной, которая пока не обещает быть прорывной, а Путин отправится в Майами.
15: Ну а до саммита двадцатки у президентов России и США есть вероятность встречи? И при каких обстоятельствах, в каком месте, как это вообще может произойти, если вдруг может?
16: Пока думаю, что стоит прислушаться к словам Пескова. Нету оснований для такой встречи. Нету существенных подвижек на переговорах. И, собственно, о чем говорить. Позиция России известна. Позиция Украины известна. Они пока что трудно совместимы. Даже, сказал бы, вообще несовместимы.
15: То есть в ближайшее время и подвижек, получается, ждать не приходится, соответственно, и встреч не будет. А что может произойти, ну, то есть вот в ближайшие дни, в ближайшие, может быть, месяцы или когда? Ну, что может случиться в плане подвижек? После каких событий произойдут, возможно, такие встречи?
16: Ну, вся риторика строится сейчас вокруг так называемого энергетического перемирия, которому вроде бы обе стороны проявили интерес, но дело в том, что они понимают под энергетическим перемирием разные вещи. Для Украины это в том числе моратории на удары по портам, зерновой экспорт и еще целый ряд вопросов. Вообще энергетику она понимает очень широко. Это и газоснабжение, и водоснабжение даже, и все про все. Фактически существенная часть инфраструктуры. Россия, словами Пескова, неделю назад обозначила свои условия. Она намекнула на то, что для того, чтобы энергетическое перемирие заработало, если уж Трамп так заботится о мировых ценах на нефть и вообще энергию, то надо освободить логистику. А именно, это можно понять как прямой намек на то, что надо снять санкции с российского так называемого теневого флота и обеспечить российский нефтеэкспорт в полном объеме. А это можно прочитать как условие, предусловие такого энергетического перемирия.
15: С учетом этого разного понимания, с учетом видения этого вопроса в разных странах по-разному, есть вообще перспектива, что это может произойти? И вообще кто-нибудь сейчас верит в возможность урегулирования по именно энергетическим вопросам? В широком смысле этого слова.
16: Ну, я бы не сказал, что шансы на какой-то формат энергетического перемирия нулевые. Они есть, но, видимо, не так уж много. Слишком разное понимание стороны вкладывают в это энергетическое перемирие. Тут нужны еще какие-то дополнительные усилия, и в том числе давление на Киев со стороны США, ну и какие-то, грубо говоря, пряники в адрес Москвы, чтобы усилить ее мотивацию к этому, поскольку зимняя кампания военная рассматривает, в том числе, удары по энергетике, Путин об этом говорил, не далее как 2 сентября, удары по энергетике считаются российским руководством важным козырем в военной кампании. Поэтому от этого козыря Москва так легко не откажется. Надо сильно уговаривать.
15: Спасибо. Обсудили ситуацию с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Продолжение темы в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Автомобильный утильсбор с нового года вырастет еще на 10-20%. Об этом напомнил Минпромторг и отметил, что мера показывает себя хорошо и уже позволила достичь некоторых целей. Автоэксперты более осторожны в оценках. Евгений Перельчук подробнее.
17: Как пояснили в Минпромторге, с 1 января произойдет плановая индексация утилизбора на 10-20% в зависимости от автомобиля. И так будет еще не раз. Программа повышения рассчитана до 2030 года, если не произойдет нечто непредвиденное. Пока непредвиденного нет, все по плану. Минпромторг заметил, что производство восстановилось практически на всех оставленных иностранцами заводах. Доля отечественных машин на наших дорогах выросла на 8%, до 63%. Также возродилось свое производство деталей. Точнее, производство около половины из 700 критически важных комплектующих и материалов. Есть, правда, один побочный эффект. Машины продаются сильно хуже, говорит автоэксперт Игорь Маржаретта.
18: По постановлению правительства утильсбор до 30 года будут каждый год повышать на 10%. Некоторые модели на 20%. В результате, если сейчас утильсбор на автомобиле с двигателем от 1 до 2 литров составляет 810 тысяч рублей, то задача довести этот утильсбор до примерно 1,5 миллиона. Декларируется хорошая цель подтолкнуть компании зарубежные собирать автомобили в России. А те, кто собирает автомобили в России, тоже платят утильсбор полностью, но им в зависимости от уровня локализации его компенсируют путем промсубсидий. В любом случае, вот эта сумма закладывается в стоимость автомобиля в большей или меньшей степени, потому что даже если компенсируют часть или полностью утильсбор, компенсируют не сразу, а, как правило, с лагом 6 месяцев. И утильсбор ведет к подорожанию автомобиля. У нас сейчас средняя цена автомобиля 3,5 миллиона рублей, и в этой цене половина примерно. Это сборы, налоги, самые разные акцизы и так далее.
17: В ассоциации российские автомобильные дилеры еще 2 года назад говорили прямо. К 2030 году позволить себе новый автомобиль смогут лишь 5-7% россиян. Сейчас эти оценки пересматриваются. Все-таки за 2 года выбор у покупателя стал обширным. Модели представлены во всех классах и на любой кошелек. Это бренды Havail, Tenet, Volga, Москвич, Эволют, Атом, Solers, Сенат и так далее. В самом бюджетном сегменте, правда, конкуренции нет. Здесь правит один АвтоВАЗ. Из-за скорого очередного повышения утильсбора на авторынке уже ждут всплеска продаж автомобилей к концу года и затем традиционного январского провала по реализации. Впрочем, в горизонте нескольких лет утильсбор наверняка претерпит несколько трансформаций. Уже сейчас можно спрогнозировать, в какие стороны его будут расширять, говорит ведущий телеканала «Автоплюс» блогер-автоэксперт Павел Федоров.
19: Стратегия долгосрочная и понятно, к чему она ведет. Если мы посмотрим в конце, через 3-4 года, насколько повысить утильсбор, то это понятно, что уже привезти вообще никакие машины по параллельному импорту не получится. То есть это будет совершенно невыгодно. С другой стороны, правительство показывает, посмотрите, перезапустили все заводы, которые были остановлены. Появилось очень много отечественных автомобилей по ТТС, то есть локализовались производства многих китайских брендов, которые до сих пор привозили машины. И на самом деле можно сделать предположение, ну куда еще пойдет утильсбор. То есть сейчас вырос параллельный импорт машин до 160 сил. Посмотрите, у нас десятки Mazda, Toyota. С этим надо что-то делать. У нас привезли 50 тысяч автомобилей из Киргизии в этом году. То есть это еще одна лазейка. И у нас до сих пор попадают по правильному импорту пикапы. Но они категорятся. Видно, по этим направлениям, возможно, будут какие-то ужесточения.
17: Аналитики обращают внимание на еще одну деталь. Утилизбор может и растет, но поступления от него в бюджет раз за разом оказываются ниже ожиданий чиновников. Так и в этом году. За 7,5 месяцев с начала года поступления составили 309 миллиардов рублей. И это на 20% меньше от запланированного на год объема в 1,5 триллиона. Минфин ожидает основной приток платежей к концу года, потому что сроки уплаты сбора по машинам, произведенным в России, перенесли как раз на декабрь. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
13: Реклама. Пользоваться инструментами ИИ и пользоваться ими эффективно. В чем реальная разница и для кого она принципиальна? Микробизнес как клиент телеком-индустрии. Какие возможности дают микропредпринимателю современные ИИ-технологии? Есть ли задачи, которые оператор может взять на себя? И как это выглядит в конкретных примерах? Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом Beeline Business. В пятницу после 17 на Business FM.
20: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
21: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
22: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
23: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
24: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
13: Кто надо, услышал.
25: Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
26: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкет. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
13: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
25: Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
27: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. В Нижегородской области в первом полугодии выявили 28 нелегальных кредиторов и одну компанию с признаками незаконного привлечения инвестиций. Об этом сообщило Волговятское главное управление Банка России. ЦБ стал чаще выявлять скрытые схемы нелегального кредитования под залог недвижимости благодаря данным Росреестра и Федеральной службы судебных приставов. Такие займы могут выдавать физлица и индивидуальные предприниматели. Регулятор предупреждает, что целью кредиторов может быть получение заложенной квартиры для дальнейшей продажи по заниженной цене. Еще одна схема связана с займами, которые выдают гражданам под видом средств на развитие бизнеса. Нелегальные кредиторы предлагают заемщику зарегистрироваться как ИП или самозанятому, после чего оформляют заем как предпринимательский. При этом для клиента сохраняются риски завышенных ставок и комиссий, незаконного взыскания долга и потери залога. Перед заключением договора Банк России рекомендует проверить финансовую организацию в реестрах регулятора и убедиться в наличии лицензии. Компании с признаками нелегальной деятельности публикуются в предупредительном списке ЦБ. Нижегородские гостиницы освободят от туристического налога со студентов на время их обучения. Гордума внесла соответствующие изменения в решение о туристическом налоге. Как указано в пояснительной записке, предложено исключить из налогооблагаемой базы стоимость размещения студентов очной или заочной формы обучения, получающих услуги по временному проживанию на период обучения. Под действие льготы в Нижнем Новгороде должна, в частности, попасть гостиница IT-кампуса «Неймарк». С января однократная въездная виза в Египет подорожает с 30 до 33 долларов, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там также уточнили, что по решению правительства Египта со следующего года к стоимости визы добавят еще 6 долларов за обслуживание, оформление и банковские комиссии. Сейчас дополнительную плату взимают только при оформлении цифровой визы с QR-кодом в аэропорту Каира. В Хургаде и других аэропортах, где используются бумажные визовые марки, дополнительного сбора нет. По подсчетам АТОР, в первом полугодии россияне совершили 1 170 000 поездок в Египет. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Диджей и музыкальный продюсер из Шотландии Кельвин Харрис получил признание Книги рекордов Гиннесса за самую большую аудиторию на диджейском сете одного артиста. Его выступление в Сан-Паулу собрало около 1 600 000 человек. Из-за шоу перекрыли часть улиц города. Харрис вышел на выступление в футболке сборной Бразилии с надписью «Кальвиньо» португалоязычным вариантом своего имени и исполнил свои главные хиты. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 14 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 17, днем вновь пасмурно и плюс 24.
0: Валюта.
1: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 24 сентября. Доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
27: «АвтоВАЗ» планирует установить цену на кроссовер «Лада Азимут» по нижней границе своего сегмента, сообщил глава компании Максим Соколов. По его словам, модель является высоколокализованной. 90% компонентной базы автомобиля произведено на территории России. Ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что 25 сентября даст официальный старт производству «Лада Азимут». Кроссовер будет выпускаться с двигателем 1,8 литра мощностью 132 лошадиные силы в паре с автоматической коробкой передач, а также с мотором 1,6 литра мощностью 120 лошадей с ручной шестиступенчатой коробкой. Дом РФ Банк предоставил проектное финансирование компании «Унистрой» для строительства жилого комплекса в рамках комплексного развития территории в Автозаводском районе, сообщили в банке. Проект предусматривает возведение 13 домов комфорт-класса общей площадью 315 тысяч квадратных метров в границах улиц Янки-Купалы, Южного шоссе, Коломенска и Лескова. Сумму финансирования банк не раскрыл. Часть денег направят на расселение домов. На первом этапе девелопер намерен построить 4 жилых дома и детский сад. В следующих очередях появится еще один детсад, школа и многоярусный паркинг. Проект также включает благоустройство озера и создание парковой территории. Жилой комплекс «Авторика» станет первым проектом «Унистроя» в Нижнем Новгороде. Нижегородские мастера народно-художественных промыслов, художники, дизайнеры, творческие мастерские и индивидуальные предприниматели могут принять участие в конкурсе «Сделано на Золотом кольце». Состязание направлено на поддержку современной продукции регионов национального туристического маршрута, на развитие локальных брендов и создание новых возможностей для продвижения производителей. На конкурс можно представить как изделия, основанные на традиционных промыслах, так и современные туристские сувениры, дизайнерскую продукцию и специальные разработки к 60-летию «Золотого кольца». Лучшие будут определены в 5 номинациях. Одно из ключевых требований конкурса – связь продукта с конкретной территорией. При оценке будут учитываться возможности тиражирования и дальнейшей реализации продукции. Конкурс проводится совместно с властями 8 регионов Золотого кольца, Центральным союзом потребительских обществ и Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
5: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.рф.
6: Жизнь полна сюрпризов. И Джак РФ-8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
8: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зеи. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году.
2: Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
9: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знание тоже. Штрафом в 500 местных долларов обернется провоз в общественном транспорте Сингапура фрукта дуриана. По его поводу город-государство расколот практически надвое. Половина обожает дуриан, вторая не переносит на дух. Отсюда и закон. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
10: Валюты. Южноафриканский рент был введен в обращение в 1961 году, заменив южноафриканский фунт. Признан как платежное средство в Лесото, Намибии и Эсватине. Валюта названа в честь горной цепи, где было найдено крупнейшее месторождение золота. Из недр рента к этому моменту извлекли 40% всего золота, когда-либо добытого человечеством.
9: Валюты. На Бизнес FM.
10: Пока звучит этот текст, метрополитены мира.
9: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Отключение электроэнергии из-за превышения допустимой нагрузки по сети затронули свыше 185 тысяч абонентов Донецкой Народной Республики, сообщили в акционерном обществе Юго-Западная электросетевая компания «Донецкэнерго». Работы по восстановлению подачи электроэнергии сейчас ведутся. Темой организации нового саммита президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не стало предметом разговора на встрече в среду с главой МИД России Сергеем Лавровым. Это заявил госсекретарь США Марко Рубио. «Мы пригласили президента Путина на саммит группы 20. Мы думаем, это даст лидерам возможность пообщаться. Надеемся, что приглашение примут», — отметил Рубио. По его словам, с момента начала президентского срока Трампа президент не менее 10 раз говорил с президентом Путиным по телефон. Годовая инфляция в России на 21 сентября достигла 6,22%. Об этом говорится в обзоре текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. Рост потребительских цен в России с 15 по 21 сентября составил 0,06%, после роста на 0,02% с 8 по 14 и на 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил в среду Росстат. Банк России готовит для банков обновленные предложения по усилению проверок источников происхождения наличных у клиентов, сказал журналистам руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля в рамках 23-го международного банковского форума. Он добавил, что источниками наличности неустановленного происхождения зачастую выступают рынки, а также нелегальные криптообменники. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
12: Главные темы.
14: 19.30 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Европе недовольная Франция из-за ее требований снять санкции с Алишера Усманова. Евросоюз накануне снял персональные ограничения с российского бизнесмена. Также из санкционного списка был исключен Михаил Фридман. А французские СМИ называют это мутной игрой, и которая привела к открытию ящика Пандоры. Фитнес-клубы хотят в одностороннем порядке разрывать договоры с клиентами. Причина – проблемные посетители, которые занимаются скрытой тренерской деятельностью, конфликтуют с персоналом и создают проблемы для других. Хакасия в медвежьей осаде. Как заявили власти региона, выходы зверей стали носить систематический характер. Охотники патрулируют во всех районах региона. Введен режим регулирования численности медведей. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. В Европе недовольны Францией за ее требование снять санкции с Алишера Усманова. Евросоюз накануне снял персональные ограничения с российского бизнесмена. Также из санкционного списка был исключен Михаил Фридман. Ранее агентство Рейтер утверждало, что Франция лоббировала снятие санкций с Усманова из-за, цитата, «шантажа со стороны Азербайджана». Взамен за помощь от Парижа Баку отпускает из своей тюрьмы двух французов. Неназванные высокопоставленные дипломаты из Азербайджана ранее опроверг Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Однако сегодня азербайджанский президент Ильхам Алиев все же помиловал двух французских граждан. Одного из них ранее приговорили к 10 годам за шпионаж в пользу Франции. Французские СМИ называют это все мутной игрой Парижа, который снятием санкций с Алишера Усманова открывает ящик Пандоры.
12: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
15: «Фигаро» пишет, что Франция своими политическими играми поставила под угрозу сохранение вообще всех персональных санкций, направленных против порядка 3000 физ и юрлиц, связанных с Россией. Срок продления этих ограничений уже подходил к концу, но Париж устроил, цитата, «политическую драму в Брюсселе», потребовав снять санкции с Алишера Усманова. А своим партнерам по Евросоюзу Франция так и не предоставила внятное объяснение, сославшись лишь на некие соображения национальной безопасности. В Брюсселе, как пишет издание, теперь нарастает тревога из-за того, что Париж ставит под угрозу внешнюю политику всего Евросоюза во имя собственных интересов. Один из дипломатов даже заявил, что это открывает ящик Пандоры, так как таким образом третьи страны могут начать похищать европейских граждан и требовать снятия санкций взамен на освобождение. «Фигаро» пишет, что президент Эммануэль Макрон может стать главным возмутителем спокойствия в Евросоюзе после ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии. Требование Франции по снятию санкций с Алишера Усманова, цитата, «стало для многих шоком», пишет Le Monde. И это при том, что президент Макрон неоднократно предупреждал о так называемой российской гибридной угрозе. Также издание рассказывает о двух французских гражданах, которых Азербайджан помиловал. Это Мартин Раян, ранее приговоренный к 10 годам за шпионаж в пользу Франции, и Анас Дирас. Его приговорили к 12 годам за получение взятки. А Баку, как пишет газета, уже давно продвигает снятие санкций с Алишера Усманова. Вместе с Усмановым из европейского санкционного списка также был исключен российский бизнесмен Михаил Фридман по запросу Люксембурга. Либерасьон пишет, что хотя остальные ограничения против России все же продлили, это решение оставляет за собой, цитата, «горький осадок». А газета «Паризьен» отмечает, что вся эта ситуация вновь демонстрирует, что Европа разделена, а Москва тем временем, цитата, «потирает руки от радости».
14: Фитнес-клубы хотят в одностороннем порядке разрывать договоры с клиентами. Национальное фитнес-сообщество обратилось с этой просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину. Причина – проблемные посетители, которые занимаются скрытой тренерской деятельностью, конфликтуют с персоналом и создают проблемы для других. Сейчас фитнес-клубы почти не имеют возможности прекратить обслуживание таких клиентов, рассказывает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
16: Невзирая на правила клуба, не совсем правильно пользуются саунами, не совсем правильно пользуются спортивным оборудованием в зоне свободных весов, тогда, когда речь идет, например, о том, что без страховки выполнять упражнения с большими весами, с наполнением грифов дисками и так далее. Этого делать нельзя категорически, потому что, например, при сильной нагрузке может произойти следующее. Потеря равновесия, естественно, это либо падение, либо увечья окружающих и так далее. Плюс ко всему к этому. Существуют правила пользования бассейнами, правила безопасности для клиента и правила безопасности для окружающих. Для того, чтобы не происходили такие нарушения, они происходят, невзирая, скажем, на замечания администрации клуба, мы натыкаемся на ряд сложностей. Поэтому это позволит совершенно точно понимать клиенту, внесет прозрачность и ясность в документы, где, каким образом себя необходимо вести для того, чтобы, в общем-то, соответствовать условиям пользования фитнес-объектом и условия пользования теми или иными зонами, чтобы они были безопасны как клиенту, так и окружающим.
14: Президент национального фитнес-сообщества Елена Сильна. Предложенная схема подразумевает, что фитнес-клуб вернет потребителю средства за неиспользованный период действия абонемента и получит право не заключать с ним новый договор в течение года. Фиксировать нарушения, по мнению бизнеса, можно с помощью видеозаписи или независимых свидетелей. Есть ли риск, что фитнес-клубы будут злоупотреблять своим правом расторжения, рассуждает владелец юридической компании «Заутренников» и партнеры Константин Заутренников.
17: Правила посещение клуба – это некий нормативный документ, который устанавливается каждым клубом самостоятельно. То есть клуб может установить какие угодно правила, в том числе какие-то странные, абсурдные и так далее. И в случае, если вы нарушили эти правила, с вами могут расторгнуть договор. Наверное, это не совсем правильно. Более того, существенные эти нарушения или несущественные – тоже категория достаточно расплывчатая. Да, наверное, есть какой-то контингент людей, может быть, психически неадекватные, которые конфликтуют с посетителями. Клуб может вызвать сотрудников полиции, и в данном случае

0: может быть отказано. Но это может быть расценено как ущемление прав потребителей.
1: Константин Заутренников, владелец юридической компании «Заутренников и партнеры». А кроме того, национальное фитнес-сообщество предлагает дать клубам возможность заключать с клиентами абонентские договоры, предполагающие только доступ к инфраструктуре. Это исключит ситуацию, когда клубы выплачивают при расторжении полную сумму абонемента и не исходя из оставшегося срока его действия. Хакасия в медвежьей осаде. Как заявили власти региона, выходы зверей стали носить систематический характер. В городе Абаза с населением 11 тысяч человек только за эту ночь дикие животные несколько раз выходили к людям. Трех медведей ликвидировали. Охотники патрулируют места выхода из леса. Во всех районах Хакасии введен режим регулирования численности медведей. В регионе планируют ввести режим повышенной готовности, рассказал Бизнес-ФМ журналист из Хакасии Екатерина Вершинина.
2: В большинстве случаев опасность касается именно горно-таежных районов у нас здесь. На самом деле каждую ночь, примерно в течение этого времени, группы охотников отстреливают по нескольку медведей. То есть это не является чем-то удивительным в этом году, в этом сезоне. Минувшей ночью уничтожено действительно три особи, и один из них довольно крупный. Еще один медведь снес забор, когда убегал, и выходы зверей фиксируют со всех сторон. Жителям настоятельно рекомендуют не только не ходить в лес, но и даже прогуливаться вдоль берега реки Абакан. Именно здесь чаще всего видят хищников и просят ограничить посещение дач. Ну и о сложности ситуации в республике говорят цифры. Численность бурого медведя в Хакасии оценивается на сегодня в 2245 особей. Это на 609 животных больше по сравнению с 2022 годом. Рост составляет свыше 37%.
1: Журналист из Хакасии Екатерина Вершинина. Медведи атакуют и жителей соседнего Красноярского края. Под Енисейском зверь задрал лесозаготовителя, который охранял технику. За последние несколько месяцев в России зафиксированы десятки случаев нападений медведей, в том числе в Амурской и Новгородской областях, в Бурятии, на Алтае и Камчатке. От встречи со зверем погибли по меньшей мере уже 17 человек, подсчитали РИА Новости. А в Красноярском крае, где жертвами нападений стали 6 человек, возбудили уголовное дело о халатности. Региональное министерство природных ресурсов не приняло меры по регулированию численности животных, заявили в СК. Среди других причин массового выхода медведей к людям – лесные пожары и неурожай кедровой шишки. Голосовые сообщения снижают продуктивность россиян на 20%. А среднее время выполнения задач увеличивается на 15%, отмечают эксперты в области кадровой аналитики. Часто ли предприниматели используют голосовые вместо текста и как реагируют, когда собеседник общается только войсами? Об этом мы спросили бизнеса. Многие, кстати, ответили аудиосообщениями.
3: Основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
4: Я считаю, что все зависит от, собственно, кто и кому посылает эти сообщения и предмет этих голосовых сообщений. То есть, когда начальник, например, своим подчиненным в силу занятости или он передвигается куда-то, и нет возможности напечатать и набрать сообщение, я думаю, это уместно. Если молодой человек своей девушке посылает голосовые сообщения, наверное, это тоже как-то уместно. Неуместно, я считаю, в работе у нас, например, туристическая компания, когда наши турагенты, например, шлют заявки голосовыми сообщениями. Это, конечно, не очень уместно и неэтично с точки зрения вообще профессионализма. Своего. Если сотрудники друг другу какие-то личные сообщения, пожалуйста, но если что-то такое касательно деловой переписки, каких-то бронирований, подтверждений, изменений, это все лучше делать в письменной форме, потому что, конечно же, это можно считать каким-то деловым этикетом, и его надо все-таки соблюдать. Конечно, трудно дать понять собеседнику, что перейти на текст нужно, но, в принципе, можно в таком же голосовом сообщении ответить.
3: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
5: Да, наоборот, сотрудники любят отправлять аудиосообщения. И руководители любят, и сотрудники этим пользуются постоянно. В Bittrex24 ежедневно отправляются миллионы аудиосообщений и кругляшков, как мы говорим. Видеосообщений между руководителями, сотрудниками, просто между сотрудниками. И из того, что мы видим, людям удобно, во-первых, быстро сделать постановку. Они формулируют задачу и отправляют. Если какому-то сотруднику неудобно в текущем моменте прослушивать, он читает расшифровку текстового сообщения.
3: президент БАОН Илья Ярошенко.
6: Все-таки сторонник текстов. Стараюсь печатать. Как часто пользуюсь, в основном со

0: своими детьми. Зумеры, миллениалы не любят напрягаться. Им проще говорить. Ну ладно, подстроюсь. Также, когда сам не могу печатать за рулем, например. На работе у нас голос совсем не принят. По крайней мере, со мной. При этом спокойно реагирую на аудио. Возможно, у собеседника тоже не было возможности печатать. Опять же, есть транскрибация, перевод в текст, и тогда месседж можно прочитать в любом тихом месте. Но отвечать стараюсь в основном текстом, тем самым показывая, переходим на печать.
1: Психологи говорят, постоянное прослушивание голосовых сообщений создает эффект информационного шума и снижает способность концентрироваться на глубокой работе. А на обработку одного голосового сообщения уходит в среднем в 2-3 раза больше времени, чем на чтение эквивалентного текста.
2: Реклама. Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедо Билдмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действительно до 30 сентября. Подробности на сайте «Картрос.ру».
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 25 и 27 сентября на сцене театра «Маска» премьера спектакля «Мастера Маргарита» режиссера Петра Шатишевского и продюсера Леонида Робермана. Психологическая драма по мотивам главного мистического романа 20 века, в центре которой не только главные герои, но и те, кто их создал, любил и потерял. Михаил Булгаков и его жена. В ролях Игорь Верник, Андрей Максимов, Виктория Верберг. Подробнее на artpartner.ru. 16+.
5: Теории заговора. В 2019 году соцсети захлестнул флешмоб «Я сейчас и 10 лет назад». Сначала медийные персоны, а потом и большинство обитателей соцсетей стали выкладывать на своих страницах парные фотографии. Селфи 10 лет назад и сегодня. Как правило, эти фотопары сопровождались комментариями по поводу изменений, которые произошли с внешностью героев снимков. На волне популярности новой забавы появилась теория, что хайп вокруг свежего флешмоба совсем не случайность, а продуманный ход. Предполагается, что по заданию теневых заказчиков флешмоб инициировали и раскрутили индийские программисты, чтобы собрать максимальную базу человеческих фото для обучения нейросетей. Технологии, развившиеся на этой базе, впоследствии помогут найти любого, попавшего на камеру видеонаблюдения, независимо от того, какие изменения произошли с его внешностью.
4: Теории заговора на Business FM.
5: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
4: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Южнокорейская Korean Air готова обсуждать возобновление прямых авиарейсов в Россию. Об этом РИА Новости сообщили в компании. На прошлой неделе замглавы МИД Андрей Руденко заявлял, что технические консультации с Южной Кореей о возобновлении прямого авиасообщения уже ведутся. Немецкий диализный концерн Fresenius Medical Care сообщил о кибератаке с несанкционированным доступом к внутренним системам. Компания расследует инцидент. Он не повлиял на обслуживание пациентов, производство и на текущую операционную деятельность, говорится в заявлении концерна. Американская «Макдональдс» планирует предоставить поддержку своим франчайзи в размере около 8,5 миллиардов долларов в период по 2036 год включительно. В том числе 5 миллиардов будут предоставлены до 30 года. Меры будут приняты в рамках запущенной в июне программы Next, ориентированной на повышение качества продукции, уровня сервиса и эффективности ресторанов. Также франчайзи получат помощь, связанную с оплатой аренды. Благодаря этому компания рассчитывает повысить валовую эффективность ресторанов. Предполагается, что меры обеспечат среднестатистическому американскому «Макдональдсу» дополнительный денежный поток в размере около 100 тысяч долларов в год и позволят ему окупить вложения за 4 года. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Рынок акций открылся в основную сессию ростом индекса Мосбиржи на 0,4%. Сейчас индекс находится на уровне 2312 пунктов. Цены на нефть продолжали снижаться. Брент в моменте падал до 98 долларов 40 центов за баррель. Правда, сейчас торгуется на уровне 102 долларов 72 центов. Официальный курс валют на 23 сентября ЦБ оставил практически без изменений. Доллар чуть выше 84 рублей, евро 96,5, юань 12,5 рублей. Ситуацию на рынках обсудим. А с нами на связи Людмила Рокотанская, эксперт по фондовому рынку БКС Мир Инвестиций. Приветствую вас.
7: Добрый вечер.
1: А как может повести себя индекс в ближайшее время и от чего это будет зависеть? Все же геополитика сейчас главенствует.
7: Ну, в целом, рынок выглядит довольно-таки побычье, то есть он игнорирует какой-то геополитический негатив, который сегодня мелькал в СМИ, а при этом довольно бодро некоторые бумаги реагируют на малейший позитив. Например, Лукойл сегодня рос более чем на 3% на довольно-таки сомнительные новости о новом потенциальном покупателе на его зарубежные активы, да. То есть, в принципе, мы имеем черты более бычьего рынка. Ну, конечно, главными фундаментальными факторами, которые оказывают поддержку, это рубль, который не спешит почему-то укрепляться, несмотря на налоговый период. И, конечно же, все еще высокие цены на нефть. Да, у них повысилась волатильность, да, они получили отбой от зоны сопротивления в районе 110-115 долларов за баррель, если говорить о фьючерсах, да, но в целом они остаются все еще достаточно высокими, что оказывает поддержку нашему нефтегазовому сектору. Ну и если говорить, например, о технических моментах, то у нас есть тяжеловес «Газпром», и он в первой половине года очень сильно упал до минимумов 2008 года, и сейчас чисто даже технически он может восстанавливаться постепенно, даже без явных на то каких-то причин. Да, и это может тоже подталкивать индекс вверх.
1: Ну, с нефтью, кстати, вот что-то сегодня происходило. Сначала падение такое достаточно заметное, сейчас цена поднялась. И какое влияние на рынок может оказывать цена на нефть? И что с ней будет происходить, кстати, в ближайшее время?
7: Насколько я понимаю, у нас есть уровень сопротивления технически 110-115 долларов за баррель Brent. И, вероятно, есть какие-то стратегические продавцы, но мы знаем, что США еще могут продавать из стратегического резерва нефть. И мы получили очередной отбой со стороны продавцов, да, то есть отбили нефть вниз, все-таки не дают ей пока пройти выше, и, может быть, в какой-то степени это и хорошо для мировой экономики, потому что если мы пройдем выше 110-115 рублей, там цели вообще неизвестны. Но при этом все равно мы удерживаемся выше 100 долларов за баррель. Я так понимаю, что напряженность создает ситуация вокруг Баб-эль-Мандебского пролива с хуситами, так как это альтернативный Ормузскому проливу маршрут, и это все-таки заставляет рынок понервничать.
1: А вы сказали по поводу рубля, что он не торопится укрепляться. А что все-таки, по вашему мнению, в ближайшее время и в среднесрочной перспективе с ним будет происходить?
7: Ну, смотрите, вот техническая картина говорит о том, что биржевая пара юань-рубль пробила тренд, восходящий тренд, который был у нас летом. То есть, по идее, мы можем скорректироваться поглубже. Но, тем не менее, этой коррекции не происходит, и, возможно, мы здесь имеем дело с какой-то глобальной сменой нарратива. Да? Мы привыкли думать о том, что после каждой сильной волны роста валютных пар у нас непременно наступает такая мощная волна укрепления рубля, да? И, может быть, на этот раз мы такого эффекта не получим, потому что, если мы будем смотреть более старшие таймфреймы, то там, в принципе, заметна смена глобальной тенденции на восходящую, и это может означать, что теперь волны роста будут более продолжительные и резкие, а откаты, наоборот, могут быть менее выраженными и краткосрочными. Но, опять же, на этой неделе поддержку рублю оказывает налоговый период, пик налоговых платежей в пятницу, и пока что мы не видим какого-то явного укрепления рубля, но еще не вечер, возможно, на этой неделе еще как-то мы подукрепимся.
1: Спасибо. Продолжим наблюдать. Ситуацию на рынках обсудили с Людмилой Рокотянской, экспертом по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций».
8: Бизнес FM. Инструкция по применению.
9: Показания.
8: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
8: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
8: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
8: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
9: и, очевидно, уже в курсе.
8: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
11: Реклама. Каждое будущее берет свое начало в сегодняшнем дне. Когда прошлое и настоящее сплетаются в единое целое, начинается новая глава в истории города. Когда один проект сравним с целой вселенной, начинают зарождаться новые традиции, идеи и сообщества. Компания «Донстрой» и ее жилой комплекс «Начало» на Красной Пресне. В центре внимания программы «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на Бизнес FM.
12: «Донстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк 16+.
14: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
15: У американки Бейли Сарьян с детства было два увлечения – косметика и страшные истории. Маленькая Бейли немало времени провела у мамы на работе в диспетчерской службе спасения 911. Повзрослев, девушка посвятила себя косметической сфере, работала помощницей визажиста, а затем мейкапером и гримером на съемках фильмов. И на своем YouTube-канале, который женщина открыла в 2013-м, Бейли поначалу учила зрителей правильно делать макияж и выкладывала обзоры косметических продуктов. Но прорыв случился через 6 лет, только когда она объединила два своих увлечения. Делая на камеру макияж, Бейли попутно рассказывала о преступлениях, которые ее взволновали. Сейчас у нее 8 миллионов подписчиков и личное состояние порядка 6 миллионов долларов, которые она заработала на рекламе, спонсорстве и подкастах.
16: Блогеры на Бизнес FM.
17: Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Иногда один честный вопрос самому себе приносит больше пользы, чем десятки советов со стороны. Особенно, когда речь идет о поиске работы. Ведь прежде чем искать работодателя, стоит разобраться в себе. Что вы умеете, чего хотите и какую ценность можете предложить. Писатель Виктор Франкл говорил, у кого есть зачем, тот выдержит почти любое как. Если вы собираетесь выходить на рынок труда, то предлагаю задать себе несколько проверочных вопросов. Первый вопрос. Знаете ли вы свою реальную стоимость как специалиста? Не ту, которую хотелось бы получать, и не ту, что была несколько лет назад, а ту, которая соответствует сегодняшнему рынку. Сверяли ли вы свои ожидания с мнением рекрутеров, коллег или карьерных консультантов? Очень часто хорошее резюме не приносит результата только потому, что ожидания кандидата не совпадают с реальностью. Тут уместно вспомнить слова Плутарха: и дерзость, и робость имеют один источник – неосведомленность. Одни недооценивают себя и соглашаются на меньшее, другие, наоборот, завышают ожидания и месяцами не могут найти работу. И в том, и в другом случае помогает объективная оценка. Следующий вопрос. На какую позицию вы действительно претендуете? Если у вас несколько профессиональных направлений, определитесь, какое из них сейчас для вас главное. Работодателю важно понимать, какие задачи вы готовы решать сегодня, а не весь список того, чему вы научились за последние 10 лет. Универсальность – это хорошо, но ясность целей не меньше ценится. И еще один важный вопрос. Что отличает вас от других кандидатов? Какие результаты вы можете подтвердить конкретными примерами? Работодатель покупает не дипломы и не красивые формулировки в резюме. Его интересует, какую пользу вы способны принести компании. И, наконец, спросите себя, почему именно сейчас вы ищете новую работу? От чего вы уходите и к чему стремитесь? Ответ на этот вопрос определяет не только выбор вакансии, но и то, надолго ли вы останетесь на новом месте.
19: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Россия не будет делать паузы в специальной военной операции для переговоров с Украиной в любом формате. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине, передает ТАСС. Хотя Европа хочет именно этого, все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы, сказал российский министр. Президент Владимир Путин внес в Народное собрание Дагестана 3 кандидатуры для избрания на должность главы республики, сообщает пресс-служба регионального парламента. Это кандидатуры в РИО главы Дагестана Федора Щукина, заместителя председателя Народного собрания республики Камила Давдиева и руководителя фракции КПРФ в региональном парламенте Самира Абдулхаликова. Заседание парламента, на котором будет избран глава Дагестана, состоится 15 октября. Иран передал Соединенным Штатам план по прекращению конфликта в регионе, сообщает в среду издание National со ссылкой на источники. Источники отметили, что Иран предложил установить режим прекращения огня в регионе, нормализовать ситуацию в Ормузском проливе. Также Тегеран хочет убедить Вашингтон согласиться на график мирных переговоров, пока будет в силе перемирие. Прекращение огня также подразумевает прекращение ударов по объектам на территории соседних с Ираном арабских стран. Однако собеседники National не уточнили, согласились ли Штаты с планом Ирана. В школах Подмосковья пройдут уроки по действиям при угрозе атаки беспилотниках и терактах. Об этом сообщил замначальника главка МЧС Александр Медведев. По его словам, уроки намечены на 2 октября во всех школах региона. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 20:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами и надеются, что он примет приглашение. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На этом фоне глава МИДа Украины заявил о согласии на полное, немедленное и безусловное прекращение огня на фронте. А что дальше? Автомобильный утильсбор с нового года вырастет еще на 10-20%. Об этом напомнил Минпромторг и отметил, что мера показывает себя хорошо и уже позволила достичь некоторых целей. Автоэксперты более осторожны в оценках, а какие цели уже достигнуты и каких еще предстоит достичь. Миграционные мучения. Часть вторая. В редакцию Бизнес FM обратилась гражданка Белоруссии Светлана, которая уже 1.5 года не может получить российский паспорт. Сотрудники миграционного центра, о котором мы уже рассказывали ранее, снова и снова находят ошибки в ее документах. Эти и другие темы на Бизнес FM. США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио после переговоров в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Их встреча длилась около 50 минут. Глава Госдепа также сообщил, что вопрос нового саммита Трампа и Путина не обсуждался, но он допустил встречу лидеров на саммите двадцатки. Такая возможность представится в декабре, если президент России приедет, заявил Рубио. Он также сказал, что и Россия, и Украина интересуются интересуется идеей приостановки ударов по энергетике и экспортом зерна. Этого будет сложно добиться, и это не решит украинский конфликт, но позволит облегчить ряд важных для планеты проблем, заявил Рубио. МИД России после встречи сообщил, что Сергей Лавров подтвердил приверженность России достижению цели СВО, а в том числе политико-дипломатическим урегулированием на основе устранения первопричин конфликта. Позже сам Лавров на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам для достижения устойчивого и справедливого мира на Украине, но он не будет прекращать СВО, на время переговоров.
0: Как сказал Дональд Трамп в августе 2025 года после встречи в Анкоридже, все согласны, что надо добиваться не какого-то соглашения о прекращении огня, а долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной, которое надежно положит конец войне. Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готовы к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Задачи, которые должны быть решены для достижения этой цели, четко обобщены в программном выступлении Владимира Путина в июне 2024 года.
1: Также Сергей Лавров сообщил о заинтересованности американской стороны в урегулировании украинского конфликта. По словам главы российского МИДа, в ходе недавнего визита в Москву Стив Уиткоф и Джаред Кушнер подтвердили, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать достижению урегулирования. На фоне переговоров российской и американской делегации в США глава МИДа Украины Сибига заявил о согласии Киева на полное, немедленное и безусловное прекращение огня на фронте. Мы обсудили это в эфире «Бизнес ФМ» с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Приедет ли все-таки Владимир Путин в Майами? Ранее в Кремле заявляли, что пока этого не знают.
21: Я бы сказал, что не приедет. Для того, чтобы он туда приехал, нужно какое-то очень-очень значимое событие, чтобы ему отправиться через океан в такую даль. Типа подписания мирного договора или еще чего-то. Пока этим не пахнет. Поэтому я не думаю, что ради встречи с Трампом очередной, которая пока не обещает быть прорывной, Путин отправится в Майами.
1: Ну а до саммита двадцатки у президентов России и США есть вероятность встречи?
21: Пока, думаю, что стоит прислушаться к словам Пескова. Нет оснований для такой встречи. Нет существенных подвижек на переговорах. И, собственно, о чем говорить. Позиция России известна, позиция Украины известна. Они пока что трудно совместимы. Даже сказал бы, вообще не совместимы.
1: То есть в ближайшее время и подвижек, получается, ждать не приходится, соответственно, и встречи не будет. А что может произойти, что может случиться в плане подвижек? После каких событий произойдут, возможно, такие встречи?
21: Вся риторика строят сейчас вокруг так называемого энергетического перемирия, которому вроде бы обе стороны проявили интерес. Но дело в том, что они понимают под энергетическим перемирием разные вещи. Для Украины это в том числе моратории на удары по портам, зерновой экспорт и еще целый ряд вопросов. Вообще энергетику она понимает очень широко. Это и газоснабжение, и водоснабжение даже, и все про все. Фактически существенная часть инфраструктуры. Россия, словами Пескова, неделю назад обозначила свои условия. Она намекнула, что чтобы энергетическое перемирие заработало, если уж Трамп так заботится о мировых ценах на нефть и вообще энергию, надо освободить логистику. Это можно понять как прямой намек, что надо снять санкции с российского так называемого теневого флота и обеспечить российский нефтеэкспорт в полном объеме. Это можно прочитать как условие, предусловие такого энергетического перемирия.
1: С учетом этого разного понимания этого вопроса в разных странах, есть вообще перспектива, что это может произойти? И вообще кто-нибудь сейчас верит в возможность урегулирования по именно энергетическим вопросам? В широком смысле этого слова.
21: Я бы не сказал, что шансы на какой-то формат энергетического перемирия нулевые. Они есть, но, видимо, не так уж много. Слишком разное понимание стороны вкладывают в это энергетическое перемирие. Тут нужны еще какие-то дополнительные усилия, и в том числе давление на Киев со стороны США, ну и какие-то, грубо говоря, пряники в адрес Москвы, чтобы усилить ее мотивацию к этому. Поскольку зимняя кампания военная рассматривает в том числе удары по энергетике, Путин об этом говорил, не далее как 2 сентября удары по энергетике считаются российским руководством важным козырем военной кампании. Поэтому от этого козыря Москва так легко не откажется. Надо сильно уговаривать.
1: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Госсекретарь США после переговоров с главой МИД России также сказал, что Дональд Трамп сам решит, как использовать закон об антироссийских санкциях, принятый недавно Конгрессом. Документ дает возможность введения дополнительных санкций против России и пошлин в отношении ее торговых партнеров. По словам Марка Рубио, этот закон – дополнительный инструмент в распоряжении Трампа. Автомобильный утильсбор с нового года вырастет еще на 10-20%. Об этом напомнил Минпромторг и отметил, что мера показывает себя хорошо и уже позволила достичь некоторых целей. Автоэксперты более осторожны в оценках. Евгений Перельчук подробнее.
2: Как пояснили в Минпромторге, с 1 января произойдет плановая индексация утилизбора на 10-20% в зависимости от автомобиля. И так будет еще не раз. Программа повышения рассчитана до 2030 года, если не произойдет нечто непредвиденное. Пока непредвиденного нет, все по плану. Минпромторг заметил, что производство восстановилось практически на всех оставленных иностранцами заводах. Доля отечественных машин на наших дорогах выросла на 8%, до 63%. Также возродилось свое производство деталей. Точнее, производство около половины из 700 критически важных комплектующих и материалов. Есть, правда, один побочный эффект. Машины продаются сильно хуже, говорит автоэксперт Игорь Маржаретта.
3: По постановлению правительства утильсбор до 30 года будут каждый год повышать на 10%. Некоторые модели на 20%. В результате, если сейчас утильсбор на автомобиле с двигателем от 1 до 2 литров составляет 810 тысяч рублей, то задача довести этот утильсбор до примерно 1,5 миллиона. Декларируется хорошая цель — подтолкнуть компании зарубежные собирать автомобили в России, а те, кто собирает автомобили в России, тоже платят утильсбор полностью, но им в зависимости от уровня локализации его компенсируют путем промсубсидий. В любом случае, вот эта сумма закладывается в стоимость автомобиля в большей или меньшей степени. Потому что даже если компенсируют часть или полностью утильсбор, компенсируют не сразу, а, как правило, шлагом 6 месяцев. И утильсбор ведет к подорожанию автомобиля. У нас сейчас средняя цена автомобиля 3,5 миллиона рублей, и в этой цене половина примерно. Это сборы, налоги самые разные, акцизы и так далее.
2: В ассоциации российские автомобильные дилеры еще 2 года назад говорили прямо. К 2030 году позволить себе новый автомобиль смогут лишь 5-7% россиян. Сейчас эти оценки пересматриваются. Все-таки за 2 года выбор у покупателя стал обширным. Модели представлены во всех классах и на любой кошелек. Это бренды Havail, Tenet, Volga, Москвич, Эволют, Атом, Solers, Сенат и так далее. В самом бюджетном сегменте, правда, конкуренции нет. Здесь правит один АвтоВАЗ. Из-за скорого очередного повышения утильсбора на авторынке уже ждут всплеска продаж автомобилей к концу года и затем традиционного январского провала по реализации. Впрочем, в горизонте нескольких лет утильсбор наверняка претерпит несколько трансформаций. Уже сейчас можно спрогнозировать, в какие стороны его будут расширять, говорит ведущий телеканала «Автоплюс» блогер-автоэксперт Павел Федоров.
22: Стратегия долгосрочная и понятно, к чему она ведет. Если мы посмотрим в конце, через 3-4 года, насколько повысит утилизбор, то это понятно, что уже привезти вообще никакие машины по параллельному импорту не получится. То есть это будет совершенно невыгодно. С другой стороны, правительство показывает, посмотрите, перезапустили все заводы, которые были остановлены. Появилось очень много отечественных автомобилей по ОТТС, то есть локализовались производства многих китайских брендов, которые до сих пор привозили машины. И на самом деле можно сделать предположение, ну куда еще пойдет утилизбор. То есть сейчас вырос параллельный импорт машин до 160 сил. Посмотрите, у нас десятки Mazda, Toyota. С этим надо что-то делать. У нас привезли 50 тысяч автомобилей из Киргизии в этом году. То есть это еще одна лазейка. И у нас до сих пор попадают по параллельному импорту пикапы. Но они категория C. Видно, по этим направлениям, возможно, будут какие-то ужесточения.
2: Аналитики обращают внимание на еще одну деталь. Утилизбор может и растет, но поступления от него в бюджет раз за разом оказываются ниже ожиданий чиновников. Так и в этом году. За 7,5 месяцев с начала года поступления составили 309 миллиардов рублей. И это на 20% меньше от запланированного на год объема в 1,5 триллиона. Минфин ожидает основной приток платежей к концу года, потому что сроки уплаты сбора по машинам, произведенным в России, перенесли как раз на декабрь. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
23: Реклама. Пользоваться инструментами ИИ и пользоваться ими эффективно. В чем реальная разница и для кого она принципиальна? Микробизнес как клиент телеком-индустрии. Какие возможности дают микропредпринимателю современные ИИ-технологии? Есть ли задачи, которые оператор может взять на себя? И как это выглядит в конкретных примерах? Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом Beeline Business. В пятницу после 17 на Бизнес FM.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Масло есть. Фильтры есть. Скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Культ наличности. Лица на банкнотах.
24: Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон.
7: Культ наличности на Business FM.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
26: У микрофона Сердар Абликулеев. Россия после запуска цифрового рубля обладает всеми компонентами финансового суверенитета, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. На совещании с членами правительства, которое в среду провел президент Владимир Путин, Набиуллина сообщила, что старт цифрового рубля прошел по плану. У граждан и бизнеса появляется новый дополнительный инструмент для платежей и расчетов, отметила глава Центробанка. Оснований говорить о возможном возобновлении перегрева в экономике России пока нет. Внутренний спрос до конца года станет более сдержанным, а выбывшие мощности будут восстанавливаться, говорится в резюме Банка России обсуждение ключевой ставки. Ставка была сохранена 11 сентября на уровне 14%. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом серии 26-253 с погашением в октябре 38 года на 15 миллиардов 268 миллионов рублей по номиналу при спросе в 66 миллиардов 472 миллиона, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 85,01% от номинала. Средневзвешенная цена 85,122 от номинала. Доход по цене отсечения составила 16,44% годовых. Средневзвешенная доходность тоже 16,44% годовых. Цены на природные алмазы стабилизировались на мировом рынке в условиях сокращения предложения и увеличения спроса в некоторых странах. Об этом сообщил гендиректор алмазодобывающей группы De Beers Эл Кук во время поездки в Китай. Мы также наблюдаем снижение предложения. Алмазы становятся более редким ресурсом. Месторождение закрывается по мере выработки запасов. В данный момент мы видим сокращение предложения более чем на 10%, сказал Кук. Он добавил, что драйверами роста спроса на природные алмазы сейчас являются Индия и США. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
1: Сейчас в городе все еще тепло, плюс 18 градусов. Ночью начнется слабый дождь. Завтра осадки продолжатся. В четверг синоптики обещают переменную облачность и до 22 градусов тепла. 20:16 в Москве. Миграционные мучения, часть 2. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась гражданка Белоруссии Светлана, которая уже полтора года не может получить российский паспорт. Сотрудники миграционного центра в Одинцове, о котором БФМ уже рассказывала ранее, снова и снова находят ошибки в ее документах. Подробнее Ольга Кашинская.
8: Анастасия приехала в Россию с двумя детьми в 22-м году и обосновалась в Химках. Сразу же подалась на ВНЖ, оплатив в миграционном центре в Одинцово все сопутствующие услуги. Медобследование, консультации и оформление заявления. Уже тогда не обошлось без трудностей. Подавать документы пришлось 3 раза, и приняли их, по словам Анастасии, только после того, как одной из сотрудниц стало ее по-человечески жалко. Но вместо обещанного срока получения в апреле 24-го года ВНЖ ей выдали в августе. Из-за этого Анастасии пришлось рожать 3-го ребенка на родине, в Беларуси. После этого в январе прошлого года Анастасия стала пытаться оформить гражданство для себя и 3 детей в том же Одинцовском миграционном центре. За услуги по подготовке заявлений в сумме она заплатила сотрудникам центра около 40 000 рублей, плюс сходила на платную консультацию. С тех пор Анастасия была в миграционном центре 6 раз с интервалом в 3 месяца. С такой периодичностью центр выдает талон на запись. Каждый раз сотрудники центра находят новые формальные ошибки в документах, от непроставленных твердых знаков до неточностей в переводе. Продолжит уроженка Беларуси, жительница Химок Анастасия.
9: Когда 5-я попытка не удалась, я прихожу брать талончик, а мне говорят, а мы вам не можем дать талончик, потому что год прошел с момента составления заявления, вот когда я тогда 40 000 заплатила, и мне нужно по новой идти оплачивать это заявление, чтобы они проставили дату обращения вот сегодняшним числом. Там у них есть варианты в Одинцово, либо ты идешь на 4-й этаж, у них отдел специальной подготовки заявления, ты оплачиваешь услуги, и ты поэтому заявление обращаешься, либо ты обращаешься в какую-то стороннюю организацию, там тебе делают, либо ты вообще своими силами готовишь это заявление. Но дело в том, что мне посоветовали именно у них сделать, потому что они тогда якобы более лояльно относятся. Хотя никакой лояльности я пока что не вижу с их стороны.
10: А сколько вы уже потратили на заявление, документы все?
9: 2 раза по 40. Потом 2600 я платила за платную консультацию. Потом 10 раз, наверное, я платила по 2600, когда мне вносили исправление. То есть это еще 26 000. За это время я уже 3 раза, наверное, ездила в Беларусь туда-обратно. Там еще документы сделать. И плюс еще сколько раз мне приходилось делать перевод документов заново, когда они какие-то ошибки. То есть там уже 1200 ушло.
8: Но это не единственная финансовая трудность. Без гражданства семье Анастасии, например, не положены льготы по многодетности. Письменные отказы, которые могли бы сократить количество бессмысленных походов в Одинцовском миграционном центре, также не выдают. Раньше в Московской области работало много разных миграционных центров по районам, и подобных проблем было гораздо меньше, говорят эксперты. Но в 23-м году все эти отделения окончательно объединили в Одинцово, который стал единственным миграционным центром на все Подмосковье. И такой произвол с бесконечными отказами из-за несуществующих ошибок в документах стал массовым. В любом случае возникает закономерный вопрос. Почему миграционные инспекторы Одинцовского центра находят ошибки в заявлениях, подготовленных за деньги в этом же самом центре? Продолжит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
11: Они просто заточены на то, чтобы собирать с людей деньги. Получается, они оказывают платную услугу. В рамках оказания этой платной услуги они ничего не исправляют. И в данном случае клиент ввели заблуждение, что заявление оформляется каждый год разное. Бланк заявления, он не меняется. Там меняется только дата. Во всех обычных нормальных компаниях, которые оказывают юридические услуги, да, эта корректировка, она бесплатная. На них даже в суд не подать, потому что у них оказание консультационных услуг. Не подготовка документов на гражданство, не исправление, не сопровождение.
8: По словам юриста, выхода тут может быть 2. Писать жалобы в вышестоящие инстанции и вызывать общественный резонанс, что Анастасия и решила сделать. Следующий визит в Одинцово у нее назначен на 22 октября. Бизнес ФМ направила запрос в МВД. Ответа на момент подготовки материала мы не получили. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают обращаться иностранные граждане, которые не по своей вине не могут получить российский паспорт. Так что продолжение следует. Мосбиржа запустит курс биткоина к рублю. Об этом глава наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов сообщил РБК «Инвестициям». Покупать и продавать биткоины можно будет как за рубли, так и за квазидоллары. Это инструмент, номинированный в долларах, но расчет по нему идут в рублях. Когда будут запущены такие торги, неизвестно. По словам главы Напсовета Мосбиржи, инициатива сейчас на стороне Центробанка. Пока что в России нет ни одного лицензированного криптодепозитария. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
12: Какой-то новый инструмент в палитре российского финансового рынка – это всегда хорошо, особенно в текущих условиях. Отсутствие каких-либо идей на классических рынках российских, поэтому мне кажется, что этот инструмент будет пользоваться спросом по двум причинам. Во-первых, это все-таки какое-то отражение текущего повышенного интереса к криптоинструментам. И второе, это все-таки будет инструмент с достаточно высокой волатильностью. Инвесторы, которые рассчитывают на высокую доходность в краткосрочной перспективе, естественно, будут смотреть в сторону этого инструмента. Те люди, которые рассматривают приобретение криптовалют именно в натуральном их виде, явно не целевая аудитория для этого инструмента. Это скорее для более широкого круга инвесторов, которые хотели бы иметь позицию, связанную с криптовалютой, однако не готовы в силу различных причин связываться со всей романтикой текущего крипторынка. То есть это такой легитимный способ для желающих с соблюдением всех регуляторных ограничений Российской Федерации. То есть мы здесь не говорим о том, что можно будет вывести криптовалюту с рынка и там положить ее себе на холодный кошелек. То есть это просто такой синтетический инструмент, так же, как и про синтетический доллар, который сейчас торгуется на Московской бирже, это не тот доллар, который можно вывести и положить себе на счет. Также и здесь мы говорим о синтетическом продукте, то есть, по сути, это можно сравнить с беспоставочным фьючерсом. То есть это не значит, что ты в определенный момент сможешь вывести криптовалюту. То есть в данном случае это инструмент, который связан с котировками рынка валют, криптовалюта, но при этом не несет за собой физического наличия криптоактивов для инвестора.
1: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Закон о легализации обращения криптовалют президент Владимир Путин подписал 4 августа. Согласно документу, криптовалюты признаются имуществом, а надзор и регулирование за рынком осуществляет Банк России. Кто на увольнение? За последний год 40% работающих россиян задумывались об увольнении, подсчитал ВЦИОМ, но только 5% реализовали это намерение. Главными причинами ухода с работы граждане называют недовольство уровнем дохода. Такой повод для увольнения назвало 51% опрошенных. На втором месте высокая нагрузка и переработки, таких 30%. Примерно столько же главными причинами назвали стресс и выгорание. Эти цифры говорят о том, что рынок труда в России переживает период охлаждения, говорит основатель и генеральный директор исследовательской компании Happy Job Алексей Клочков.
13: Мы по данным исследованиям видим, что задумывались 40%, а хотели уйти 5%, поэтому здесь больше эмоций, нежели план уйти. Что может быть предпосылками такой ситуации, что рынок труда остыл, предложений не так много, либо альтернативной зарплаты не больше 15-20% для того, чтобы человек принял это решение. И останавливать сотрудников могут то, что они потеряют льготы, потеряют стаж, теряют репутацию внутри команды, поэтому сейчас многие работодатели, как показывают наши клиенты, и вот много запросов на исследования, что люди остаются, но они выключаются. То есть они не берут сложные проекты, это такое тихое увольнение называется. Сотрудник на месте, но он не продуктивно работает.
1: Алексей Клочков, гендиректор Happy Job. Сферы, где больше всего увольнений, почти не изменились. Какие компании чаще всего теряют кадры и почему, рассказывает заместитель директора департамента по подбору персонала кадрового холдинга «Юнити» Болеслав Каленский.
14: Не могу сказать, что это носит какой-то огромный массовый характер, но сферы, в которых это происходит, я бы сказал, что они традиционные. Это так называемая хорика, то есть это общепит и гостиничный бизнес. Также это строительный бизнес у нас и логистический. С точки зрения общепита и гостиничного, во многом это связано и с сезонностью, временными наплывами, так скажем. И если мы говорим про тот же ритейл, там в основном также работает молодежь, и они изначально рассматривают данную работу как временную. Поэтому, в общем-то, ничего удивительного, что там постоянно идет текучесть кадров. В этом нет ничего и хорошего, но и удивительного, к сожалению, в этом тоже нет. Я не вижу по рынку за последний год каких-то факторов, чтобы маятник качнулся в массовое увольнение, смену работы. Это больше сезонности.
1: Болеслав Каленский, агентство Юнити. По словам экспертов, мужчины более склонны менять работу, чем женщины. Главная причина – невозможность карьерного роста и повышения зарплат на прежнем месте. Также мужчины склонны к эмоциональным увольнениям на фоне конфликтов с руководством. Женщины более терпимы. А кроме того, молодые люди до 30 лет, как правило, легче расстаются с работой, чем представители более старшего поколения. ВЦИОМ подытожил, что половина участников опроса вообще считает, что сейчас то время, когда лучше держаться за свое рабочее место, еще столько же не знают, в какую компанию хотели бы перейти.
25: Бизнес FM. Инструкция по применению.
0: Показания.
25: Потребность быть в курсе в любой момент.
0: Особые показания.
25: Дефицит времени.
0: Способ применения дозы.
25: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
0: Передозировка.
25: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
0: Исключения.
25: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
0: Консультация с врачом не требуется.
25: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 20:28 московское время. У микрофона Сердара Валикулеев. Киевский режим в соответствии с декларацией ООН о принципах международного права не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН по Украине. По словам Лаврова, в декларации четко закреплено, что, цитирую, принципы суверенитета и территориальной целостности применимы к тем государствам, которые соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов и имеют правительство, представляющее без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории. Банк России не видит на макроэкономическом уровне аномалии в росте наличных денег в обращении, заявил на Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России, зампред Центробанка Сергей Белов. Ранее сообщалось, что объем наличных денег в обращении в августе вырос на 9% до 20 700 000 000 000 рублей. Белый дом разрабатывает план по введению запрета на экспорт дизельного топлива на 90 дней, несмотря на разногласия внутри самой американской администрации. Об этом пишет газета «Политика» со ссылкой на источники. В стране сейчас фиксируется рекордный рост цен на дизельное топливо, который заставляет республиканцев из сельскохозяйственных штатов требовать введения такого запрета. Депутаты Верхней палаты Сената парламента Италии приняли закон, позволяющий стране снова развивать ядерную энергетику спустя почти 40 лет после отказа от ее использования, сообщает в среду Bloomberg. Телеканал ABC уточняет, что данный закон не разрешает строительство каких-либо реакторов, а лишь создает правовую основу для будущих проектов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина девятого в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Европе недовольны Францией из-за ее требований снять санкции с Алишера Усманова. Евросоюз накануне снял персональные ограничения с российского бизнесмена. Также из санкционного списка был исключен Михаил Фридман. Французские СМИ называют это мутной игрой Парижа. Авиапассажиров попросят доплату. Это совместная инициатива Минтранса, Минпромторга и Ростеха. Деньги пойдут в счет компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. А размер сбора составит от 500 рублей до 2000. Так ли необходим новый сбор и останется ли он целевым? Фитнес-клубы хотят в одностороннем порядке разрывать договоры с клиентами. Причина – проблемные посетители, которые занимаются скрытой тренерской деятельностью, конфликтуют с персоналом и создают проблемы для остальных. Эти и другие темы на «Бизнес-ФМ».
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
1: В Европе недовольны Францией из-за ее требований снять санкции с Алишера Усманова. Евросоюз накануне снял персональные ограничения с российского бизнесмена. Также из санкционного списка был исключен Михаил Фридман. Ранее агентство Рейтер утверждало, что Франция лоббировала снятие санкций с Усманова из-за, цитата, «шантажа со стороны Азербайджана» взамен за помощь от Парижа. Баку отпускает из своей тюрьмы двух французов. Неназванные высокопоставленные дипломаты из Азербайджана позднее проверк Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Однако сегодня азербайджанский президент Ильхам Алиев все же одного французского гражданина, который ранее был приговорен к 10 годам за шпионаж в пользу Франции, помиловал. Французские СМИ называют это все мутной игрой Парижа, который снятием санкций с Алишера Усманова открывает ящик Пандоры.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
17: «Фигаро» пишет, что Франция своими политическими играми поставила под угрозу сохранение вообще всех персональных санкций, направленных против порядка 3000 физ и юрлиц, связанных с Россией. Срок продления этих ограничений уже подходил к концу, но Париж устроил, цитата, «политическую драму в Брюсселе», потребовав снять санкции с Алишера Усманова. А своим партнерам по Евросоюзу Франция так и не предоставила внятное объяснение, сославшись лишь на некие соображения национальной безопасности. В Брюсселе, как пишет издание, теперь нарастает тревога из-за того, что Париж ставит под угрозу внешнюю политику всего Евросоюза во имя собственных интересов. Один из дипломатов даже заявил, что это открывает ящик Пандоры, так как таким образом третьи страны могут начать похищать европейских граждан и требовать снятия санкций взамен на освобождение. «Фигаро» пишет, что президент Эммануэль Макрон может стать главным возмутителем спокойствия в Евросоюзе после ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии. Требование Франции по снятию санкций с Алишера Усманова, цитата, «стало для многих шоком», пишет Le Monde. И это при том, что президент Макрон неоднократно предупреждал о так называемой российской гибридной угрозе. А Баку, как пишет газета, уже давно продвигает снятие санкций с Алишера Усманова. Вместе с Усмановым из европейского санкционного списка также был исключен российский бизнесмен Михаил Фридман по запросу Люксембурга. Liberation пишет, что хотя остальные ограничения против России все же продлили, это решение оставляет за собой, цитата, «горький осадок». А газета Parisien отмечает, что вся эта ситуация вновь демонстрирует, что Европа разделена, а Москва тем временем, цитата, «потирает руки от радости».
1: Пассажиров попросят доплату. Власти обсуждают введение нового сбора. Его будут собирать авиакомпании со своих пассажиров, пишет «Коммерсант». Это совместная инициатива Минтранса, Минпромторга и Ростеха. Деньги пойдут в счет компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер сбора составит от 500-700 рублей до 1500-2000. А точный размер пока не определен. А так ли необходим новый сбор, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
18: Пока окончательно формат этого сбора и его размер не определены, и, соответственно, какие-то коррекции в этом смысле еще возможны. Но в целом в ряде отраслей, и авиация здесь не является первопроходцем, аналогичного рода подходы уже используются. По сути, речь идет о том, чтобы потребитель вносил свой вклад в обновление инфраструктуры, ну или, если говорить в конкретно данном случае, то и парка воздушных судов. подход этот в других отраслях уже закрепился и на воздушном транспорте, но применительно к обновлению наземной аэродромной инфраструктуры. Поэтому действительно механизм показал свою работоспособность, и вполне вероятно, что он будет масштабирован и на эту очень капиталоемкую часть бизнеса авиационного, а именно на обновление парка. При этом, конечно же, важно, чтобы средства использовались таким образом, чтобы они снижали будущие платежи авиакомпаний за лизинг воздушных судов. Тем более, что авиаотрасль, имеется в виду авиапроизводители, могут привлекать деньги не в коммерческих банках под высокий процент, а фактически вперед на беспроцентной основе. В любом случае, эти деньги пойдут на те задачи, которые решаются в интересах авиакомпаний потребителей.
1: Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Пассажиропоток российских авиакомпаний за прошлый год составил 81,5 миллиона человек на внутренних и 27,5 миллионов человек на международных рейсах. Таким образом, новый сбор может принести от 68 до 84 миллиардов рублей в зависимости от размера платежа. Фитнес-клубы хотят в одностороннем порядке разрывать договоры с клиентами. Национальное фитнес-сообщество обратилось с этой просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину. Причина – проблемные посетители, которые занимаются скрытой тренерской деятельностью, конфликтуют с персоналом и создают проблемы для других. Сейчас фитнес-клубы почти не имеют возможности прекратить обслуживать таких клиентов, рассказывает президент.

0: администрации клуба мы натыкаемся на ряд сложностей. Поэтому это позволит совершенно точно понимать клиенту, внесет прозрачность и ясность в документы, где, каким образом себя необходимо вести для того, чтобы, в общем-то, соответствовать условиям пользования фитнес-объектом и условиям пользования теми или иными зонами, чтобы они были безопасны как клиенту, так и окружающим.
1: Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества. Предложенная схема подразумевает, что фитнес-клуб вернет потребителю средства за неиспользованный период действия абонемента и получит право не заключать с ним новый договор в течение года. Фиксировать нарушения, по мнению бизнеса, можно с помощью видеозаписи или независимых свидетелей. Есть ли риск, что фитнес-клубы будут злоупотреблять своим правом расторжения, рассуждает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
2: Правила посещения клуба – это некий нормативный документ, который устанавливается каждым клубом самостоятельно. То есть клуб может установить какие угодно правила, в том числе какие-то странные, абсурдные и так далее. И в случае, если вы нарушили эти правила, с вами могут расторгнуть договор. Наверное, это не совсем правильно. Более того, существенные эти нарушения или несущественные – тоже категория достаточно расплывчатая. Да, наверное, есть какой-то контингент людей, может быть, психически неадекватных, которые конфликтуют с посетителями. Клуб может вызвать сотрудников полиции, и в данном случае я думаю, что клуб и без вот этих поправок сможет отказать человеку в доступе, расторгнуть с ним договор, потому что очевидных нарушений будет на стороне посетителя. Если будут приняты поправки, то мы приходим в ситуацию, когда, опять же, как я уже говорил, клуб может формально придраться к любому вашему поведению. Например, самая история такая неоднозначная — это проведение тренерской деятельности. Было много зафиксировано ситуаций, когда просто приходят два друга, муж и жена, родственники, какие-то близкие люди, и один человек, например, более опытный, может показать какие-то приемы, что-то. В принципе, наверное, совместные занятия спортом, они на этом и построены, что люди друг другу дают какие-то советы. Это теоретически может быть истолковано как тренерская деятельность, и дальше в зависимости от адекватности администрации клуба, в общем-то, вам, получается, может быть отказано. Но это может быть расценено как ущемление прав потребителей.
1: Константин Заутренников, владелец юридической компании «Заутренников и партнеры». А кроме того, Национальное фитнес-сообщество предлагает дать клубам возможность заключать с клиентами абонентские договоры, предполагающие только доступ к инфраструктуре. Это исключит ситуацию, когда клубы выплачивают при расторжении полную сумму абонемента, а не исходя из оставшегося срока его действия. Голосовые сообщения снижают продуктивность россиян на 20%. А среднее время выполнения задач увеличивается на 15%, отмечают эксперты в области кадровой аналитики. Часто ли предприниматели используют голосовые вместо текста и как реагируют, когда собеседник общается только войсами? Об этом мы спросили бизнес. Многие, кстати, ответили аудиосообщениями.
3: Основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
4: Я считаю, что все зависит от, собственно, кто и кому посылает эти сообщения и предмет этих голосовых сообщений. То есть, когда начальник, например, своим подчиненным в силу занятости или он передвигается куда-то, и нет возможности напечатать и набрать сообщение, я думаю, это уместно. Если молодой человек своей девушке посылает голосовые сообщения, наверное, это тоже как-то уместно. Неуместно, я считаю, в работе у нас, например, туристическая компания, когда наши турагенты, например, шлют заявки голосовыми сообщениями. Это, конечно, не очень уместно и неэтично с точки зрения вообще профессионализма своего. Если сотрудники друг другу какие-то личные сообщения, пожалуйста, но если что-то такое касательно деловой переписки, каких-то бронирований, подтверждений, изменений, это все лучше делать в письменной форме, потому что, конечно же, это можно считать каким-то деловым этикетом, и его надо все-таки соблюдать. Конечно, трудно дать понять собеседнику, что перейти на текст нужно, но, в принципе, можно в таком же голосовом сообщении ответить.
3: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
5: Да, наоборот, сотрудники любят отправлять аудиосообщения. И руководители любят, и сотрудники этим пользуются постоянно. В Bittrex24 ежедневно отправляются миллионы аудиосообщений и кругляшков, как мы говорим, видеосообщений между руководителями, сотрудниками, просто между сотрудниками. И из того, что мы видим, людям удобно, во-первых, быстро сделать постановку. Они формулируют задачу и отправляют. Если какому-то сотруднику неудобно в текущем моменте прослушивать, он читает расшифровку текстового сообщения.
3: Президент БАОН Илья Ярошенко.
6: Все-таки сторонник текстов. Стараюсь печатать. Как часто пользуюсь, в основном

0: своими детьми. Зумеры, миллениалы не любят напрягаться. Им проще говорить. Ну ладно, подстроюсь. Также, когда сам не могу печатать за рулем, например. На работе у нас голос совсем не принят. По крайней мере, со мной. При этом спокойно реагирую на аудио. Возможно, у собеседника тоже не было возможности печатать. Опять же, есть транскрибация, перевод в текст, и тогда месседж можно прочитать в любом тихом месте. Но отвечать стараюсь в основном текстом, тем самым показывая, переходим на печать.
1: Психологи говорят, постоянное прослушивание голосовых сообщений создает эффект информационного шума и снижает способность концентрироваться на глубокой работе. А на обработку одного голосового сообщения уходит в среднем в 2-3 раза больше времени, чем на чтение эквивалентного текста.
2: Реклама. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. АО АКБ Новиком Банк. Вы чувствуете это? С первого прикосновения. Натуральные камни и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. Заслушайте кого из-за компании «Русский капитал». Проектная регуляция на nash.com.rf.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: Кошелек или жизнь?
5: В 1346 году англичане в битве при Невиллс-Кроссе захватили в плен короля Шотландии Давида II. Монарх провел в заключении 11 лет, правда, в плену ему дозволялось быть окруженным свитой своих придворных. Кроме того, короля под честное слово отпускали на родину для переговоров о собственном выкупе. Сумма, которую назначили англичане, была значительной. 100 тысяч мерков. На современные деньги это около 4 миллионов долларов. Для сбора средств в Шотландии даже пришлось вводить дополнительные налоги. Но все равно вся сумма выплачена не была. В обеспечении обязательств англичанам передали знатных заложников. После смерти бездетного Давида шотландский трон унаследовал его племянник Роберт, ставший основателем династии Стюартов.
4: Кошелек или жизнь?
5: Специальный проект «Бизнес FM».
6: Кстати, от Москвы до Нижнего Новгорода в 107,8 раза дальше, чем от Токио до Якогамы. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Нижний Новгород 107,8, Москва 87,5. «Бизнес FM».
4: Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: Южнокорейская Korean Air готова обсуждать возобновление прямых авиарейсов в Россию. Об этом РИА Новости сообщили в компании. На прошлой неделе замглавы МИД Андрей Руденко заявлял, что технические консультации с Южной Кореей о возобновлении прямого авиасообщения уже ведутся. Немецкий диализный концерн Fresenius Medical Care сообщил о кибератаке с несанкционированным доступом к внутренним системам. Компания расследует инцидент. Он не повлиял на обслуживание пациентов, производство и на текущую операционную деятельность, говорится в заявлении концерна. Американская «Макдональдс» планирует предоставить поддержку своим франчайзи в размере около 8,5 миллиардов долларов в период по 2036 год включительно. В том числе 5 миллиардов будут предоставлены до 30 года. Меры будут приняты в рамках запущенной в июне программы «Next», ориентированной на повышение качества продукции, уровня сервиса и эффективности ресторанов. Также франчайзи получат помощь, связанную с оплатой аренды. Благодаря этому компания рассчитывает повысить валовую эффективность ресторанов. Предполагается, что меры обеспечат среднестатистическому американскому «Макдональдсу» дополнительный денежный поток в размере около 100 тысяч долларов в год и позволят ему окупить вложения за 4 года. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: «20:48 в Москве. Переели бургеров. В России сокращается число бургерных. Похоже, бум на рестораны, предлагающие популярный фастфуд в России, постепенно идет на спад. Годом ранее бургерная карта страны выросла на 47%. Сейчас же в городах-миллионниках намечается обратный тренд. Например, в Ростове-на-Дону, где за год число таких заведений сократилось на 14%. Аналогичная ситуация в Нижнем Новгороде, снижение на 13%, и в Москве на 3%. Россияне не охладели к бургерам. Причины закрытий таких ресторанов более тривиальны. Экономическая ситуация и налоги, говорит владелец ресторана быстрого питания «Эльбургер» в городе Боровичи, Новгородской области, Михаил Лебедев.
8: Спад связан в первую очередь с общей экономической ситуацией. Второе – это налоговая нагрузка и действительно рост конкуренции среди других каких-то форматов. И я думаю, что вряд ли на смену бургерной идет еда дома. В любом случае, это немножко разные форматы. Если брать вот нас конкретно, то спад есть. Конечно, люди стали экономить. Но, наверное, просто они экономят не только на еде, но и на других тоже потребностях. У нас вот такая, знаете, очень узкая направленность. Ресторанов всяких очень много, а фастфуд, он все-таки всегда один и тот же. Там, ну, максимум отличается пицца, шаверма и так далее. И постоянство в плане того, что ты понимаешь, что придешь в ресторан и получишь сейчас и через месяц, через год одно и то же блюдо, по которому ты рассчитываешь получить. Не будет такого, что рассчитываете на одно, а приносят другое, как бывает часто в ресторанах фастфуде обычно. Все всегда постоянно. И в этом его плюс, наверное, какой-то.
9: Насколько сейчас для нового ресторана важнее сама концепция продукта, а насколько упаковка, локация и продвижение?
8: Самое важное, конечно, это локация. Половина, даже больше половины успехов. Потом идет концепция, конечно, качество продукта, а продвижение тоже важно, но если ты, условно говоря, хорошо работаешь и даешь хороший продукт, и находишься в хорошем месте проходном, то гости к тебе так и так пойдут. И даже поедут. Не особо верю в эти рекламные бюджеты.
1: Владелец ресторана быстрого питания «Эльбургера» Михаил Лебедев. Эксперты отмечают, что конкуренцию бургерным составляют не только другие фастфуд-рестораны и различные кафе. Теперь в списке и готовая еда, которая продается в большинстве супермаркетов, говорит директор по маркетингу компании-производителя и поставщика продуктов питания «Мастерфуд» Тимофей Садырин.
10: Меняется сам сценарий потребления. Очень быстро растет рынок готовой еды. Об этом сейчас практически вся статистика говорит. Если посмотреть последние исследования, это именно так, что рынок на самом деле уже превысил 1 000 000 000 рублей. Продажи в натуральном выражении за 3 года выросли более чем 55%. Люди все чаще выбирают еду по принципу быстро, удобно, понятно по цене, и можно съесть здесь и сейчас. И поэтому конкурировать с бургерной сегодня начинает вон соседний ресторан уже. А готовая еда в магазине, доставка и обычный перекус. И мне кажется, что следующий шаг этого тренда – более осмысленное, готовое такое потребление перекусов. Например, как у нас порционные смеси орехов, сухофруктов, семян, продукты с повышенным содержанием белка, клетчатки и так далее. То есть человеку не обязательно каждый раз нужен бургер или полноценное блюдо. Иногда ему нужен удобный продукт на несколько минут.
1: Тимофей Садырин, «Мастерфуд». Помимо конкуренции со стороны готовой еды, участники рынка отмечают, что и потребители стали придирчивее и обращают сейчас более пристальное внимание на конечный продукт бургерных, в частности, на качество мяса, прожарку и способ приготовления бургера. «Только свистни, он появится». Культовый мультфильм «Черный плащ» возвращается на экраны спустя 35 лет после выхода первой серии. Disney Plus утвердила перезапуск проекта о будке супергероя, который борется с преступностью. Действие развернется через 35 лет после событий оригинального сериала. По сюжету все это время главный герой был заперт в альтернативном мире, где никогда не слышали о его подвигах. Вернуть герою славу поможет бунтарк-подросток по имени Даки. Насколько рискованно снимать продолжение одного из самых популярных мультсериалов 90-х, рассуждает кинокритик, руководитель направления кинопроизводства колледжа IT-хаб Ламара Карчава.
11: К разработке этого мультсериала привлечен сам Тед Стоунс, создатель оригинального «Черного плаща». Правда, в качестве консультанта, но, тем не менее, его опыт учитывается. Сама идея очень интересная, потому что здесь у нас есть сочетание персонажей из 90-х и современного его фаната. И в целом у «Черного плаща» в 90-е была довольно большая фанатская база, которой я в том числе относилась, когда была маленькая, очень любила его смотреть, любила разыгрывать сценки из этого мультсериала. Чем он вообще был таким привлекательным? Это супергерой геройская, пародия, построенная на приключениях, на комедии. И, конечно же, уникальный характер главного героя здесь тоже немаловажен. Интересно посмотреть, как этот герой за 35 лет изменился, как он будет воспринимать этот новый мир.
12: Прошло 35 лет с первой серии. По вашему мнению, это достаточный период, чтобы создавать сиквел?
11: 35 лет – это большой срок. Те, кто смотрели его детьми, сегодня уже взрослые. Это создает такую очень необычную ситуацию. У проекта потенциально есть одновременно зрители, для которых этот мультфильм – детская ностальгия, и новое поколение, которое вообще впервые познакомится с героем. Так что главный риск для Disney сейчас – сделать проект, который одновременно будет не слишком ностальгическим для нового зрителя, и чтобы он при этом оставался достаточно узнаваемым для зрителя старого.
1: Кинокритик Каламар Корчава. Российским зрителям особенно запомнилась адаптация заставки к оригинальному мультсериалу 90-х. Давайте вспомним эту прекрасную мелодию.

0: Напомню, в 2017 году компания Disney уже перезапускала культовый мультсериал «Утиная история» к 30-летию оригинального шоу. А в итоге проект получил неоднозначные отзывы зрителей, хотя несколько раз был номинирован на премию «Эмми».
1: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
5: История денег на Business FM.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Космические корабли, готовые обеспечивать своих жителей всем необходимым, наверняка окажутся в свободном распоряжении людей будущего. Но и в настоящем можно понять, что такое самодостаточный высокотехнологичный жилой периметр, летящий сквозь пространство и время. Ведь именно такое ощущение рождает ЖК «Начало» на Красной Пресне, разговор о котором мы завершаем сегодня. Взять хотя бы многоуровневые пешеходные связи, как на настоящем космолете. Девелопер проекта компания «Донстрой» создала не просто дорожки для прогулок, а целый городской променад в воздухе. Его ядро – закрытая галерея на третьем этаже, которая опоясывает весь комплекс и связывает жилье с коворкингами, лаунж-зонами, площадками для отдыха и другими общественными пространствами «Начала». Концепция «Город в городе» выходит здесь на новый уровень – город в космосе, где можно пройти в бассейн, передохнуть за чашечкой кофе, провести зум с партнером, забрать доставленный заказ, заглянуть в рекреационное мультипространство на крыше второго этажа и все это, что называется, не снимая тапочек. В полете крайне важен комфорт личного пространства, а тут у каждого свои предпочтения. Кому-то хорошо в небольших уютных студиях, кто-то мечтает о просторных семейных апартаментах, а для кого-то идеальный вариант – резиденции с панорамными террасами, двойным светом или наклонными окнами, которые будто раздвигают границы реального мира. Все это в проекте есть. И вообще, как говорят в «Донстрое», здесь есть все, кроме суеты и посторонних, как и положено на космической станции, которую даже можно покинуть, но не очень хочется. А еще здесь есть технологии последнего поколения. Полное покрытие в перспективе связью 5G, полномасштабный умный дом, бесшовные телеком-услуги, цифровая инфраструктура будущего уже сегодня становится стандартом для проектов премиум-класса. И это тоже начало.
6: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. Российское ПВО уничтожило с 8 до 20 часов среды 35 украинских беспилотников над 7 регионами страны и Черным морем. Об этом сообщила Минобороны России. Российская армия днем в среду нанесла удары по дата-центрам, а также логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения деятельности ВСУ. В результате в Киеве беспилотники поразили один из ключевых объектов обмена интернет-трафиком Минобороны Украины «Ньютелка» и центр обработки данных «United DS», обеспечивающий обработку и передачу данных, а также международную связь спецслужб Украины. В Одесской области были поражены два логистических центра в Одессе и Ильичевке, которые хранили и распределяли военные грузы, поступающие на Украину из Европы.
9: Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи обстоятельно рассмотрели деструктивные действия Киева, ведущие к дестабилизации энергетических рынков. Об этом сообщили в российском дипведомстве. Подтверждена безусловная приверженность российской стороны достижению цели специальной военной операции, в том числе на путях политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин, указали на Смоленской площади. Первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября, сообщил РИА Новости источник во фракции «Единая Россия». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования этого года замещалось 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 21 час в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами и надеются, что он примет соглашение. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. А после переговоров в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на этом фоне глава МИД Украины Сибига заявил о согласии на полное, немедленное и безусловное прекращение огня на фронте. Что дальше? Росфинмониторинг предлагает ввести новое основание для блокировки банковских счетов. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Как это может отразиться на добропорядочных гражданах? Мосбиржа запустит курс биткоина к рублю. Покупать и продавать биткоины можно будет как за рубли, так и за квазидоллары. Когда именно будут запущены такие торги, не уточняется. Что нужно для запуска и кому это будет интересно в первую очередь? Эти и другие темы на Business FM. США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после переговоров в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Их встреча длилась около 50 минут. Глава Госдепа также сообщил, что вопрос нового саммита Трампа и Путина не обсуждался, но он допустил встречу лидеров на саммите двадцатки. Такая возможность представится в декабре, если президент России приедет, заявил Рубио. Он также сказал, что и Россия, и Украина интересуются идеей приостановки ударов по энергетике и экспортом зерна. Это будет сложного добиться, но это не решит украинский конфликт, но позволит облегчить ряд важных для планеты проблем, заявил Рубио. МИД России после встречи сообщил, что Сергей Лавров подтвердил приверженность России достижению целей СВО, а в том числе политико-дипломатическим урегулированием на основе устранение первопричин конфликта. Позже сам Лавров на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам для достижения устойчивого и справедливого мира на Украине, но Москва не будет прекращать СВО на время переговоров.
10: Как сказал Дональд Трамп в августе 2025 года, после встречи в Анкоридже, все согласны, что надо добиваться не какого-то соглашения о прекращении огня, а долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной, которое надежно положит конец войне. Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Задачи, которые должны быть решены для достижения этой цели, четко обобщены в программном выступлении Владимира Путина в июне 2024 года.
0: Также Сергей Лавров сообщил о заинтересованности американской страны в урегулировании украинского конфликта. По словам главы российского МИДа, в ходе недавнего визита в Москву Стив Уитков и Джаред Кушнер подтвердили, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать достижению урегулирования. Прошедшие переговоры и заявления сторон мы обсудили в эфире Business FM с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Приедет ли все-таки Владимир Путин в Майами? Ранее в Кремле заявляли, что пока этого не знают.
11: Я бы сказал, что не приедет. Для того, чтобы он туда приехал, нужно какое-то очень-очень значимое событие, чтобы ему отправиться через океан в такую даль. Типа подписание мирного договора или еще чего-то. Пока этим не пахнет. Поэтому я не думаю, что ради встречи с Трампом очередной, которая пока не обещает быть прорывной, Путин отправится в Майами.
0: Ну а до саммита двадцатки у президентов России и США есть вероятность? вероятность встречи?
11: Пока думаю, что стоит прислушаться к словам Пескова. Нет оснований для такой встречи. Нет существенных подвижек на переговорах. И, собственно, о чем говорить. Позиция России известна, позиция Украины известна. Они пока что трудно совместимы. Даже, сказал бы, вообще несовместимы.
0: То есть в ближайшее время и подвижек, получается, ждать не приходится, соответственно, и встречи не будет. А что может произойти, что может случиться в плане подвижек? После каких событий произойдут, возможно, такие встречи?
11: Вся риторика строится сейчас вокруг так называемого энергетического перемирия, которому вроде бы обе стороны проявили интерес, но дело в том, что они понимают под энергетическим перемирием разные вещи. Для Украины это в том числе моратории на удары по портам, зерновой экспорт и еще целый ряд вопросов. Вообще энергетику она понимает очень широко. Это и газоснабжение, и водоснабжение даже, и все про все. Фактически существенная часть инфраструктуры. Россия, словами Пескова, неделю назад обозначила свои условия. Она намекнула, что чтобы энергетическое перемирие заработало, если уж Трамп так заботится о мировых ценах на нефть и вообще энергию, надо освободить и логистику. Это можно понять как прямой намек, что надо снять санкции с российского так называемого теневого флота и обеспечить российский нефтеэкспорт в полном объеме. Это можно прочитать как условие, предусловие такого энергетического перемирия.
0: С учетом этого разного понимания этого вопроса в разных странах, есть вообще перспектива, что это может произойти? И вообще кто-нибудь сейчас верит в возможность урегулирования по именно энергетическим вопросам? В широком смысле этого слова.
11: Я бы не сказал, что шансы на какой-то формат энергетического перемирия нулевые. Они есть, но, видимо, не так уж много. Слишком разное понимание стороны вкладывают в это энергетическое перемирие. Тут нужны еще какие-то дополнительные усилия, и в том числе давление на Киев со стороны США, ну и какие-то, грубо говоря, пряники в адрес Москвы, чтобы усилить ее мотивацию к этому, поскольку зимняя кампания военная рассматривает в том числе удары по энергетике, Путин об этом говорил, не далее как 2 сентября удары по энергетике считаются российским руководством важным козырем военной кампании. Поэтому от этого козыря Москва так легко не откажется. Надо сильно уговаривать.
0: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Госсекретарь США после переговоров с главой МИДа России также сказал, что Дональд Трамп сам решит, как использовать закон об антироссийских санкциях, принятый недавно Конгрессом. Документ дает возможность введения дополнительных санкций против России, пошлин в отношении ее торговых партнеров. По словам Марко Рубио, этот закон – дополнительный инструмент в распоряжении Трампа. Ивановы, Петровы, Сидоровы, готовьтесь! Росфинмониторинг предлагает ввести новые основания для блокировки банковских счетов. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Согласно инициативе, банковские системы должны будут реагировать на ФИО и дату рождения граждан и блокировать счет на 5 дней. А вот сколько времени у добропорядочных граждан уйдет на разблокировку, пока не знает никто. Иван Медведев подробнее.
12: Суть идеи Росфинмониторинга в том, чтобы помешать злоумышленникам продолжать противоправную деятельность за счет разных вариантов написания имени и фамилии. Сейчас в соответствующем списке ведомства более 15 тысяч человек, причастных к экстремистской или террористической деятельности. И банки обязаны блокировать их счета в течение суток после попадания данных в перечень. Сам Росфинмониторинг указывает на то, что около 800 человек из этих 15 тысяч имели сразу несколько вариантов записи своей данных. Но сколько людей могут пострадать от ошибочных блокировок? Допустим, один Сергей Петрович Иванов попал в список Росфинмониторинга. А сколько у него по всей стране полных тезок? Официальной статистики на этот счет нет, но по различным экспертным оценкам и математическим моделям полных тезок в России несколько сотен тысяч. Как будет работать система профилактических блокировок счетов таких граждан? А главное, что будет с разблокировкой? Пока не знает никто. Но опыт в смежных сферах не сулит сотням тысяч граждан ничего хорошего. За последние несколько лет мы рассказали минимум 6 историй о людях, которые пострадали из-за того, что у государства возникали претензии к их полным тезкам. В случае с Еленой из Санкт-Петербурга о том, что претензии были выставлены ей по ошибке, знали и кредиторы, кредитор реального должника тезки и приставы. Но на восстановление справедливости ушло 2 года, говорит наша собеседница.
13: Ничего не помогало. Мы писали, мы обращались и в службу судебных приставов, и в прокуратуру. В общем, всячески пытались как-то их привлечь, чтобы они всю эту ситуацию рассмотрели. Я присылала вот все, что требуется, все документы, все сканы, все, что было нужно для того, чтобы как-то оспорить это решение и доказать, что я не являюсь должником. Ничего не помогало. И длилось это, насколько я помню, 1.5-2 года.
12: И решить проблему удалось только после подключения личных связей, признается наша слушательница. Вишенка на торте – дата рождения и отчество с реальным должником в итоге не совпадали. Но при этом 2 года. Что другой нашей слушательнице Анастасии кажется сущим пустяком, потому как ее семья боролась с неправомерными блокировками счетов мужа Анастасии почти 30 лет.
14: Началось все это в 97 году. Постоянно были какие-то препятствия, постоянно блокировали счета. Как раз это происходило в период отпусков, и мы каждый раз попадали в какие-нибудь ситуации, когда мы просто не могли воспользоваться своими деньгами. Очень давно, еще в 17 году, был случай, когда нас не выпустили в Турцию, мотивируя тем, что у нас очень много долгов, хотя у нас их не было. Но в этом году мы уже съездили в Турцию. Сейчас собираемся в Китай, потому что сейчас внесли новую поправку. Появилось место рождения, поэтому больше в госуслугах у нас, ну, по крайней мере, в этом году ничего не появилось. В том году еще было, в этом году уже ничего не было.
15: То есть это с 97-го года, и у вас это неоднократная ситуация?
14: Да, да, это ежегодная ситуация была. Вот только в 26-м году мы увидели, что больше в госуслуги не приходит уведомления о долгах.
12: Не факт, что в случае с блокировками тезок граждан из списка Росфинмониторинга все будет так же печально. Но люди, случайно попадавшие под блокировку, блокировки счетов по 161 и по 115 ФЗ мучились также, и многие еще продолжают. А еще ситуацию весьма красноречиво описывает то, что банкиры, к которым редакция обратилась за комментарием по поводу новой инициативы Росфинмониторинга, отказались что-либо говорить, сославшись на то, что цензурных слов они просто не подберут. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Крупный бизнес переезжает. Минэкономразвитие определило 8 холдингов, которые могли бы частично переехать из Москвы в регионы. Это заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании Владимира Путина с членами правительства. Речь идет о компаниях РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. В структурах этих холдингов 250 компаний в Москве и 270 тысяч сотрудников. Цель переезда компаний, по словам министра, повышение эффективности за счет снижения издержек. Регионам, в свою очередь, это даст новые точки роста, рабочие места и дополнительные налоги, отметил он. Комментирует ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров.
16: Крупные государственные корпорации просто выбираются. Обычно, когда шла речь о переезде крупного бизнеса или там государственных компаний из Москвы в регионы, то есть две логики. Логика первая – это чтобы компания платила налоги в региональные бюджеты. Такого рода переезд был, например, апробирован в компании «Газпромнефть». А вторая логика – это приблизить управленцев, ну, собственно, к местам нахождения основных активов. Потому что бывает такая ситуация, когда менеджеры компании среднего уровня, они просто не знают, как бизнес работает, они никогда на этом производстве не бывают. А, соответственно, переезд в регион присутствия для менеджмента будет таким способом узнать положение дел на земле. Но здесь есть обратный риск, что менеджеры среднего звена не захотят переезжать куда-то, непонятно куда, из родной Москвы внезапно, не знаю, в Краснодар. Вариантов может быть много, куда можно будет перевести компанию. Поэтому здесь вопрос инфраструктурный, как будет решаться вопрос с жильем для этих переезжающих сотрудников. Ну, это непростой момент. У нас госкомпании, исторические компании с госучастием, имеют некоторую довольно большую автономию, поэтому правительство может чего-то хотеть, но компания будет на этот счет свое мнение. И это будет долгий аппаратный розыгрыш. Я бы ожидал, что будет некоторое сопротивление. Успешно оно будет или нет, это вопрос открытый. Мы здесь можем только гадать пока.
0: Михаил Захаров, ведущий эксперт Центра политического анализа. По словам Решетникова, всего для переезда рассматриваются около 500 компаний с госучастием. Еще в июне Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что крупные госкомпании и корпорации должны переезжать из Москвы в регионы, чтобы поддержать развитие субъектов федерации.
6: Реклама. Пользоваться инструментами ИИ и пользоваться ими эффективно. В чем реальная разница и для кого она принципиальна? Микробизнес как клиент телеком-индустрии. Какие возможности дают микропредпринимателю современные ИИ-технологии? Есть ли задачи, которые оператор может взять на себя? И как это выглядит в конкретных примерах? Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом Beeline Business. В пятницу после 17 на Business FM.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: У микрофона Сердар Влекулиев. Минсельхоз предложил ввести погектарные субсидии на проведение осеннего сева под урожай 2027 года. Проект постановления правительства, предусматривающего соответствующие изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, размещен на официальном сайте размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. Экспорт из России в Египет по итогам 7 месяцев 2026 года вырос на 15,6% и составил 5 миллиардов 900 миллионов долларов. Об этом сообщил статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Уверен, что заключение соглашения о свободной торговле приведет нас к еще большей интенсификации не только российского экспорта, но и египетского импорта, приводится в сообщении Минпромторга слова Чекушева по итогам его рабочей поездки в Египет. Инфляционное давление в России в августе оставалось повышенным, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка России. Отмечается, что текущее инфляционное давление существенно усилилось в июне-июле. Текущий рост цен в первый месяц лета резко ускорился, в июле был еще несколько выше. Основным фактором регулятор назвал временное выбытие части нефтеперерабатывающих мощностей, что ограничило предложение моторного топлива и привело к его удорожанию. Агентство Fitch Ratings повысило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2027 году до $70 за баррель, с ожидавшихся ранее $65, для марки WTI до $65 за баррель с 60, сообщило агентство. Прогноз цены Brent на 2026 год аналитики агентства сохранили на уровне $87 за баррель, поскольку динамика цен с начала года соответствовала их ожиданиям. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 16 градусов. На завтра синоптики обещают небольшие дожди и до 22 тепла. +21.17 в Москве. Миграционные мучения, часть 2. В редакцию «Бизнес FM» обратилась гражданка Белоруссии Светлана, которая уже полтора года не может получить российский паспорт. Сотрудники миграционного центра в Одинцове, о котором БФМ уже рассказывала ранее, снова и снова находят ошибки в ее документах. Подробнее Ольга Кашинская.
18: Анастасия приехала в Россию с двумя детьми в 2022 году и обосновалась в Химках. Сразу же подалась на ВНЖ, оплатив в миграционном центре в Одинцово все сопутствующие услуги. Медобследование, консультации и оформление заявления. Уже тогда не обошлось без трудностей. Подавать документы пришлось 3 раза, и приняли их, по словам Анастасии, только после того, как одной из сотрудниц стало ее по-человечески жалко. Но вместо обещанного срока получения в апреле 2024 года ВНЖ ей выдали в августе. Из-за этого Анастасии пришлось рожать 3-го ребенка на родине, в Беларуси. После этого в январе прошлого года Анастасия стала пытаться оформить гражданство для себя и 3 детей в том же Одинцовском миграционном центре. За услуги по подготовке заявлений в сумме она заплатила сотруднику сотрудникам центра около 40 тысяч рублей, плюс сходила на платную консультацию. С тех пор Анастасия была в миграционном центре 6 раз с интервалом в 3 месяца. С такой периодичностью центр выдает талон на запись. Каждый раз сотрудники центра находят новые формальные ошибки в документах, от непроставленных твердых знаков до неточностей в переводе. Продолжит уроженка Белоруссии, жительница Химок Анастасия.
19: Когда пятая попытка не удалась, я прихожу брать талончик, а мне говорят, а мы вам не можем дать талончик, потому что год прошел с момента составления заявления, вот когда я тогда 40 тысяч заплатила, и мне нужно по новой идти оплачивать это заявление, чтобы они проставили дату обращения вот сегодняшним числом. Там у них есть варианты в Одинцово, либо ты идешь на 4-й этаж, у них отдел специальной подготовки заявления, ты оплачиваешь услуги, и ты по этому заявлению обращаешься, либо ты обращаешься в какую-то стороннюю организацию, там тебе делают, либо ты вообще своими силами готовишь это заявление. Но дело в том, что мне посоветовали именно у них сделать, потому что они тогда якобы более лояльно относятся. Хотя никакой лояльности я пока что не вижу с их стороны.
15: А сколько вы уже потратили на заявление, документы все?
19: 2 раза по 40. Потом 2600 я платила за платную консультацию. Потом 10 раз, наверное, я платила по 2600, когда мне вносили исправление. То есть это еще 26 тысяч. За это время я уже 3 раза, наверное, ездила в Беларусь туда-обратно. Там еще документы сделать. И плюс еще сколько раз мне приходилось делать перевод документов заново, когда они какие-то ошибки. То есть там уже 1200 ушло.
18: Но это не единственная финансовая трудность. Без гражданства семье Анастасии, например, не положены льготы по многодетности. Письменные отказы, которые могли бы сократить количество бессмысленных походов в Одинцовском миграционном центре, также не выдают. Раньше в Московской области работало много разных миграционных центров по районам, и подобных проблем было гораздо меньше, говорят эксперты. Но в 23-м году все эти отделения окончательно объединили в Одинцово, который стал единственным миграционным центром на все Подмосковье. И такой произвол с бесконечными отказами из-за несуществующих ошибок в документах стал массовым. В любом случае возникает закономерный вопрос. Почему миграционные инспекторы Одинцовского центра находят ошибки в заявлениях, подготовленных за деньги в этом же самом центре? Продолжит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
20: Они просто заточены на то, чтобы собирать с людей деньги. Получается, они оказывают платную услугу. В рамках оказания этой платной услуги они ничего не исправляют. И в данном случае клиент ввели заблуждение, что заявление оформляется каждый год разное. Бланк заявления, он не меняется. Там меняется только дата. Во всех обычных нормальных компаниях, которые оказывают юридические услуги, да, эта корректировка, она бесплатная. На них даже в суд не подать, потому что у них оказание консультационных услуг. Не подготовка документов на гражданство, не исправление, не сопровождение.
18: По словам юриста, выхода тут может быть два. Писать жалобы в вышестоящей инстанции и вызывать общественный резонанс, что Анастасия и решила сделать. Следующий визит в Одинцово у нее назначен на 22 октября. Бизнес-ФМ направила запрос в МВД. Ответа на момент подготовки материала мы не получили. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
0: В редакцию Бизнес-ФМ продолжают обращаться иностранные граждане, которые не по своей вине не могут получить российский паспорт. Так что продолжение следует. Мосбиржа запустит курсы биткоина к рублю. Об этом глава наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов сообщил РБК «Инвестициям». Покупать и продавать биткоины можно будет как за рубли, так и за квазидоллары. Это инструмент, номинированный в долларах, но расчет по нему идут в рублях. Когда будут запущены такие торги, неизвестно. По словам главы НАП-совета Мосбиржи, инициатива сейчас на стороне Центробанка. Пока что в России нет ни одного лицензированного криптодепозитария. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
21: Какой-то новый инструмент в палитре российского финансового рынка – это всегда хорошо, особенно в текущих условиях. Отсутствие каких-либо идей на классических рынках российских, поэтому мне кажется, что этот инструмент будет пользоваться спросом по двум причинам. Во-первых, это все-таки какое-то отражение текущего повышенного интереса к криптоинструментам. И второе, это все-таки будет инструмент с достаточно высокой волатильностью. Инвесторы, которые рассчитывают рассчитывают на высокую доходность в краткосрочной перспективе, естественно, будут смотреть в сторону этого инструмента. Те люди, которые рассматривают приобретение криптовалют именно в натуральном их виде, явно не целевая аудитория для этого инструмента. Это скорее для более широкого круга инвесторов, которые хотели бы иметь позиции, связанные с криптовалютой, однако не готовы в силу различных причин связываться со всей романтикой текущего крипторынка. То есть это такой легитимный способ для желающих с соблюдением всех регуляторных ограничений Российской Федерации. То есть мы здесь не говорим о том, что можно будет вывести криптовалюту с рынка и там положить ее себе на холодный кошелек. То есть это просто такой синтетический инструмент, так же, как и про синтетический доллар, который сейчас торгуется на московской бирже, это не тот доллар, который можно вывести и положить себе на счет. Также и здесь мы говорим о синтетическом продукте, то есть, по сути, это можно сравнить с беспоставочным фьючерсом. То есть это не значит, что ты в определенный момент сможешь вывести криптовалюту. То есть в данном случае это инструмент, который связан с котировками рынка валют, криптовалюта, но при этом не несет за собой физического наличия криптоактивов для инвестора.
0: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов закон о легализации обращения криптовалют президент Владимир Путин подписал 4 августа. Согласно документу, криптовалюта признается имуществом, а надзор и регулирование за рынком осуществляет Банк России. Кто на увольнение? За последний год 40% работающих россиян задумывались об увольнении, подсчитал ВЦИОМ, но только 5% реализовали это намерение. Главными причинами ухода с работы граждане называют недовольство уровнем дохода. Такой повод для увольнения назвал 51% опрошенных. На втором месте высокая нагрузка и переработки, таких 30%. Примерно столько же главными причинами назвали стресс и выгорание. Эти цифры говорят о том, что рынок труда в России переживает период охлаждения, говорит основатель и генеральный директор исследовательской компании Happy Job Алексей Клочков.
1: Мы по данным исследованиям видим, что задумывались 40%, а хотели уйти 5%, поэтому здесь больше эмоций, нежели плана уйти. Что может быть предпосылками такой ситуации, что рынок труда остыл, предложений не так много, либо альтернативной зарплаты не больше 15-20% для того, чтобы человек принял это решение. И останавливать сотрудников могут то, что они потеряют льготы, потеряют стаж, теряют репутацию внутри команды, поэтому сейчас многие работодатели, как показывают наши клиенты, и вот много запросов на исследования, что люди остаются, но они выключаются. То есть они не берут сложные проекты, это такое тихое увольнение называется. Сотрудник на месте, но он не продуктивно работает.
0: Алексей Клочков, гендиректор Happy Job. По словам экспертов, мужчины более склонны менять работу, чем женщины. Главная причина – невозможность карьерного роста и повышения зарплат на прежнем месте. Также мужчины склонны к эмоциональным увольнениям на фоне конфликтов с руководством. Женщины более терпимы. А кроме того, молодые люди до 30 лет, как правило, легче расстаются с работой, чем представители более старшего поколения. ВЦИОМ подытожил, что половина участников опроса вообще считает, что сейчас то время, когда лучше держаться за свое рабочее место, еще столько же не знают, в какую компанию хотели бы перейти.
2: Необыкновенное право. Партнер проекта адвокатское бюро Forward Legal. Много нас, а хит один. Творческие люди встретились, вдохновились, написали песню. И кажется, все счастливы. Но иногда споры начинаются именно после успеха. Кто придумал музыку? Кто написал хитовый припев? И кому положена большая часть доходов? Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal. Лучший способ избежать конфликта – договориться заранее. Участники группы могут заключить соглашение и определить, кому принадлежат права на созданные произведения и как будут распределяться деньги. Есть несколько подходов. Первый вариант подразумевает раздельное авторство. Если один участник написал музыку, а другой стихи, каждый сохраняет права на свою часть произведения и от ее использования получает доход. Второй вариант – соавторство. В этом случае участники признают, что песня создана совместным творческим трудом и используют
4: используют ее вместе. При этом не всегда имеет значение, кто сделал больше. Иногда одна короткая строчка или музыкальный фрагмент становится главным элементом будущего хита. Но как делить деньги? Ответ снова находится в соглашении. Например, участники группы Black Sabbath рассказывали, что делили доходы поровну. Вокалист Оззи Осборн в своей автобиографии написал: «Тони придумывал рифы, Гизер — слова, я — мелодии, а Билл — свою дикую барабанную партию. Вклад каждого был в равной степени важен, поэтому и получать все должны были поровну. Думаю, именно поэтому мы и продержались вместе так долго». А, например, британцы из группы Coldplay большую часть доходов отдают тому, кто принес основную идею песни. Так раньше поступали и Queen, но с определенного момента группа решила делить и авторство, и гонорары между всеми участниками. Главный вывод простой. Чтобы сохранить и музыку, и отношения, стоит на берегу договориться о правах.
5: Необыкновенное право на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: 21:28, московское время, у микрофона Сердар Микулеев. Российские власти должны сделать все, чтобы оправдать доверие, продемонстрированное людьми на прошедших выборах. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Также глава государства призвал власти подробнее объяснять людям, что такое цифровой рубль и в чем его преимущество. В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что массовый запуск цифрового рубля прошел по плану. Кроме того, президент попросил доложить о том, как осуществляется процесс переезда головных офисов крупнейших государственных компаний в регионы. Годовая инфляция в России на 21 сентября достигла 6,22%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. Рост потребительских цен в России с 15 по 21 сентября составил 0,06% после роста на 0,02% с 8 по 14 сентября и на 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил в среду Росстат. Россия, Иран и Азербайджан совместно работают над проектом газопровода из России в Иран, но его финансирование в большей степени будет из России, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью газете «Ведомости». Президент России Владимир Путин в середине января 2025 года заявлял, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Федеральные власти по поручению президента Владимира Путина выделили средства на строительство гидроузла под Омском, который необходим для гарантированного обеспечения города водой. Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь с курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 21:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Автомобильный утильсбор с Нового года вырастет еще на 10-20%. Об этом напомнил Минпромторг и отметил, что мера показывает себя хорошо и уже позволила достичь некоторых целей. Какие цели уже достигнуты, а каких еще предстоит достичь? Китайские власти не уверены в прибыльности сектора человекоподобных роботов, поэтому Пекин замедляет темпы IPO компаний, которые развивают такие проекты. Как это скажется на отрасли и интересе инвесторов? Авиапассажиров попросят доплату. Это совместная инициатива нескольких министерств. Деньги пойдут в счет компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Так ли необходим новый сбор? Эти и другие темы на Business FM. Автомобильный утильсбор с Нового года вырастет еще на 10-20%. Об этом напомнил Минпромторг и отметил, что мера показывает себя хорошо и уже позволила достичь некоторых целей. Автоэксперты более осторожны в оценках. Евгений Перельчук подробнее.
23: Как пояснили в Минпромторге, с 1 января произойдет плановая индексация утильсбора на 10-20% в зависимости от автомобиля. И так будет еще не раз. Программа повышения рассчитана до 2030 года, если не произойдет нечто непредвиденное. Пока непредвиденного нет, все по плану. сторону. Минпромторг заметил, что производство восстановилось практически на всех оставленных иностранцами заводах. Доля отечественных машин на наших дорогах выросла на 8%, до 63%. Также возродилось свое производство деталей. Точнее, производство около половины из 700 критически важных комплектующих и материалов. Есть, правда, один побочный эффект. Машины продаются сильно хуже, говорит автоэксперт Игорь Маржаретта.
7: По постановлению правительства утилизбор до 30 года будут каждый год повышать на 10%. Некоторые модели на 20%. В результате, если сейчас утилизбор на автомобиле с двигателем от 1 до 2 литров составляет 810 тысяч рублей, то задача довести этот утилизбор до примерно 1,5 миллиона. Декларируется хорошая цель — подтолкнуть компании зарубежные собирать автомобили в России, а те, кто собирает автомобили в России, тоже платят утилизбор полностью, но им в зависимости от уровня локализации его компенсируют путем промсубсидий. В любом случае, вот эта сумма закладывается в стоимость автомобиля в большей или меньшей степени. Потому что даже если компенсируют часть или полностью утилизбор, компенсируют не сразу, а, как правило, шлагом 6 месяцев. И утилизбор ведет к подорожанию автомобиля. У нас сейчас средняя цена автомобиля 3,5 миллиона рублей, и в этой цене половина примерно – это сборы, налоги самые разные, акцизы и так далее.
23: В ассоциации российские автомобильные дилеры еще 2 года назад говорили прямо. К 2030 году позволить себе новый автомобиль смогут лишь 5-7% россиян. Сейчас эти оценки пересматриваются. Все-таки за 2 года выбор у покупателя стал обширным. Модели представлены во всех классах и на любой кошелек. Это бренды Havail, Tenet, Volga, Москвич, Эволют, Атом, Solers, Сенат и так далее. В самом бюджетном сегменте, правда, конкуренции нет. Здесь правит один АвтоВАЗ. Из-за скорого очередного повышения утилизбора на авторынке уже ждут всплеска продаж автомобилей к концу года и затем традиционного январского провала по реализации. Впрочем, в горизонте нескольких лет утилизбор наверняка претерпит несколько трансформаций. Уже сейчас можно спрогнозировать, в какие стороны его будут расширять, говорит ведущий телеканала «Автоплюс», блогер-автоэксперт Павел Федоров.
8: Стратегия долгосрочная и понятно, к чему она ведет. Если мы посмотрим в конце, через 3-4 года, насколько повысить утилизбор, то это понятно, что уже привести вообще никакие машины по параллельным импортам не получится. То есть это будет совершенно невыгодно. С другой стороны, правительство показывает, посмотрите, перезапустили все заводы, которые были остановлены. Появилось очень много отечественных автомобилей по ТТС, то есть локализовались производства многих китайских брендов, которые до сих пор привозили машины. И на самом деле можно сделать предположение, ну куда еще пойдет утилизбор. То есть сейчас вырос параллельный импорт машин до 160 сил. Посмотрите, у нас десятки Mazda, Toyota. С этим надо что-то делать. У нас привезли 50 тысяч автомобилей из Киргизии в этом году. То есть это еще одна лазейка. И у нас до сих пор попадают по параллельному импорту пикапы. Но они категорятся. Видно, по этим направлениям, возможно, будут какие-то ужесточения.
23: Аналитики обращают внимание на еще одну деталь. Утилизбор, может, и растет, но поступления от него в бюджет раз за разом оказываются ниже ожиданий чиновников. Так и в этом году. За 7,5 месяцев с начала года поступления составили 309 миллиардов рублей. И это на 20% меньше от запланированного на год объема в 1,5 триллиона. Минфин ожидает основной приток платежей к концу года, потому что сроки уплаты сбора по машинам, произведенным в России, перенесли как раз на декабрь. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Китайские власти не уверены в прибыльности сектора человекоподобных роботов. Поэтому Пекин замедляет темпы IPO компаний, которые развивают такие проекты, сообщает Рейтер. А в Китае среди инвесторов высокий ажиотаж по отношению к акциям таких компаний, но коммерческий спрос, а следовательно и доходы с продажи гуманоидных роботов пока под вопросом. Валерий Убадоев продолжит.
9: Особенное беспокойство среди китайских властей было вызвано в первую очередь выходом на биржу Unitree Robotics. На первой торговой сессии в прошлом месяце котировки компании подскочили более чем в 5 раз, но затем упали на 55% от пиковых значений. Настолько высокая волатильность почти сразу при выходе на биржу свидетельствует о крайне сильном ажиотаже. Но настолько оживленный интерес среди инвесторов не подкрепляется реальным спросом со стороны коммерческих клиентов. Выяснилось, что большая часть выручки таких компаний – это дата-центры, а не роботы. Если вычесть доходы от содов из показателей, то их оценка может упасть на 60-70%, пишет Рейтер. Поэтому китайские власти и решили притормозить выход таких компаний на биржу. Формального запрета нет, но регуляторы чинят различные препятствия, проводят более тщательные проверки и так далее. Задача китайских властей – не допустить появления инвестиционных пузырей в секторе, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
10: То есть здесь есть задача государства быть регулятором, арбитром в этой истории. лабораториев и не допускать того, чтобы на перспективной технологии кто-то запускал на биржу какие-то компании-пустышки. Здесь индустрия, которая существовала длительное время, она просто продолжает развиваться и будет развиваться. Просто задача регулятора, в том числе китайского регулятора, в том, чтобы здесь не надувалось каких-то именно откровенных пузырей, чтобы выходили именно компании, которые реально занимаются роботами роботизации, которые реально делают этих роботов, реально их продают, зарабатывают, приносят прибыль на себе, инвесторам, акционерам и так далее.
9: Ситуация частично усугубляется и тем, что сам Китай, как государство, активно вкладывается в эту отрасль, в том числе путем субсидий, а деньги частных инвесторов и компаний всегда текут в тот сектор, который поддерживает государство, особенно в Китае. Также Пекин активно продвигает человекоподобных роботов не только деньгами, он внедряет их на производство, в логистику и другие секторы. Однако, по данным Международной Федерации Робототехники, всего за прошлый год было продано около 7 тысяч гуманоидных роботов, которые предназначались для промышленных задач. Эти цифры не идут в сравнение с обычными индустриальными роботами, приспособленными для конкретных целей. За 25-й год данных пока нет, но в 24-м таких было продано более 500 000 единиц. А в августе этого года в Пекине даже проводились уже вторые всемирные игры роботов-гуманоидов. И такие соревнования предназначены были не только чтобы потешить публику, но и показать, на что они способны. Бегать, прыгать, переносить вещи, видеть объекты с помощью машинного зрения и так далее. И все эти навыки им будут нужны при выполнении реальных задач условно на производстве. Но на данный момент гуманоидные роботы именно повсеместно на фабриках не используются. Даже в Китае продолжается основатель

0: составили чуть больше 19 тысяч единиц, согласно Smart Analytics Global. То есть это более чем в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. И 97% таких поставок обеспечил именно Китай. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Business FM.
1: С пассажиров попросят доплату. Власти обсуждают введение нового сбора. Его будут собирать авиакомпании со своих пассажиров, пишет Коммерсант. Это совместная инициатива Минтранса, Минпромторга и Ростеха. Деньги пойдут в счет компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер сбора составит от 500-700 рублей до 1,5-2 тысяч. Точный размер пока не определен. Так ли необходим новый сбор, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
2: Пока окончательно формат этого сбора и его размер не определены, и, соответственно, какие-то коррекции в этом смысле еще возможны. Но в целом в ряде отраслей, и авиация здесь не является первопроходцем, аналогичного рода подходы уже используются. По сути, речь идет о том, чтобы потребитель вносил свой вклад в обновление инфраструктуры, ну или, если говорить в конкретно данном случае, то и парка воздушных судов. Подход этот в других отраслях уже закрепился, и на воздушном транспорте, но применительно к обновлению наземной аэродромной инфраструктуры. Поэтому действительно механизм показал свою работоспособность, и вполне вероятно, что он будет масштабирован именно эту очень капиталоемкую часть бизнеса авиационного, а именно на обновление парка. При этом, конечно же, важно, чтобы средства использовались таким образом, чтобы они снижали будущее платежи авиакомпаний за лизинг воздушных судов. Тем более, что авиаотрасль, имеется в виду авиапроизводители, могут привлекать деньги не в коммерческих банках под высокий процент, а фактически вперед на беспроцентной основе. В любом случае, эти деньги пойдут на те задачи, которые решаются в интересах авиакомпаний потребителей.
1: Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорта». Пассажиропоток российских авиакомпаний за прошлый год составил 81,5 миллиона человек на внутренних и 27,5 миллионов человек на международных рейсах. Таким образом, новый сбор может принести от 68 до 84 миллиардов рублей в зависимости от размера платежа. Только свистни, он появится. Культовый мультфильм «Черный плащ» возвращается на экраны спустя 35 лет после выхода первой серии. Disney Plus утвердила перезапуск проекта о будке супергероя, который борется с преступностью. Действие развернется через 35 лет после событий оригинального сериала. По сюжету все это время главный герой был заперт в альтернативном мире, где никогда не слышали о его подвигах. Вернуть герою славу поможет бунтарка-подросток по имени Даки. Насколько рискованно снимать продолжение одного из самых популярных мультсериалов 90-х, рассуждает кинокритик, руководитель направления кинопроизводства колледжа IT-хаб Ламара Корчава.
3: К разработке этого мультсериала привлечен сам Тед Стоунс, создатель оригинального «Черного плаща». Правда, в качестве консультанта, но, тем не менее, его опыт учитывается. Сама идея очень интересная, потому что здесь у нас есть сочетание персонажей из 90-х и современного его фаната. И в целом у «Черного плаща» в 90-е была довольно большая фанатская база, к которой я в том числе относилась, когда была маленькая, очень любила его смотреть, любила разыгрывать сценки из этого мультсериала. Чем он вообще был таким привлекательным? Это супергерой, пародия, построенная на приключениях, на комедии и, конечно же, уникальный характер главного героя здесь тоже немаловажен. Интересно посмотреть, как этот герой за 35 лет изменился, как он будет воспринимать этот новый мир.
4: Прошло 35 лет с первой серии. По вашему мнению, это достаточный период, чтобы создавать сиквел?
3: 35 лет – это большой срок. Те, кто смотрели его детьми, сегодня уже взрослые. И это создает такую очень необычную ситуацию. У проекта потенциально есть одновременно зрители, для которых этот мультфильм детская ностальгия и новое поколение, которое вообще впервые познакомится с героем. Так что главный риск для Disney сейчас сделать проект, который одновременно будет не слишком ностальгическим для нового зрителя и чтобы он при этом оставался достаточно узнаваемым для зрителя старым.
1: Ламара Гарчаван, кинокритик. Напомню, в 2017 году компания Disney уже перезапускала культовый мультсериал «Утиные истории» к 30-летию оригинального шоу. В итоге проект получил неоднозначные отзывы зрителей, хотя несколько раз был номинирован.

0: на премию Эмми.
1: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдинг. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вам. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
5: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
4: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Южнокорейская Korean Air готова обсуждать возобновление прямых авиарейсов в Россию. Об этом РИА Новости сообщили в компании. На прошлой неделе замглавы МИД Андрей Руденко заявлял, что технические консультации с Южной Кореей о возобновлении прямого авиасообщения уже ведутся. Немецкий диализный концерн Fresenius Medical Care сообщил о кибератаке с несанкционированным доступом к внутренним системам. Компания расследует инцидент. Он не повлиял на обслуживание пациентов, производство и на текущую операционную деятельность, говорится в заявлении концерна. Американская «Макдональдс» планирует предоставить поддержку своим франчайзи в размере около 8,5 миллиардов долларов в период по 2036 год включительно. В том числе 5 миллиардов будут предоставлены до 30 года. Меры будут приняты в рамках запущенной в июне программы Next, ориентированной на повышение качества продукции, уровня сервиса и эффективности ресторанов. Также франчайзи получат помощь, связанную с оплатой аренды. Благодаря этому компания рассчитывает повысить валовую эффективность ресторанов. Предполагается, что меры обеспечат среднестатистическому американскому «Макдональдсу» дополнительный денежный поток в размере около 100 тысяч долларов в год и позволят ему окупить вложения за 4 года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: «21:48 в Москве. В Европе недовольны Францией за ее требование снять санкции с Алишера Усманова. Евросоюз накануне снял персональные ограничения с российского бизнесмена. Также из санкционного списка был исключен Михаил Фридман. Ранее агентство Рейтер утверждало, что Франция лоббировала снятие санкций с Усманова из-за, цитата, «шантажа» со стороны Азербайджана. Взамен за помощь от Парижа Баку отпускает из своей тюрьмы двух французов. Неназванный высокопоставленный дипломат из Азербайджана позднее опроверг Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Однако сегодня Азербайджан президент Ильхам Алиев все же помиловал одного французского гражданина, который ранее был приговорен к 10 годам за шпионаж в пользу Франции. Французские СМИ называют это все мутной игрой Парижа, который снятием санкций с Алишера Усманова открывает ящик Пандоры.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
7: Фигаро пишет, что Франция своими политическими играми поставила под угрозу сохранение вообще всех персональных санкций, направленных против порядка 3000 физ и юрлиц, связанных с Россией. Срок продления этих ограничений уже подходил к концу, но Париж устроил, цитата, «политическую драму в Брюсселе», потребовав снять санкции с Алишера Усманова. А своим партнерам по Евросоюзу Франция так и не предоставила внятное объяснение, сославшись лишь на некие соображения национальной безопасности. В Брюсселе, как пишет издание, теперь нарастает тревога из-за того, что Париж ставит под угрозу внешнюю политику всего Евросоюза во имя собственных интересов. Один из дипломатов даже заявил, что это открывает ящик Пандоры, так как таким образом третьи страны могут начать похищать европейских граждан и требовать снятия санкций взамен на освобождение. Фигаро пишет, что президент Эммануэль Макрон может стать главным возмутителем спокойствия в Евросоюзе после ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии. Требование Франции по снятию санкций с Алишера Усманова, цитата, «стало для многих шоком», пишет Le Monde. И это при том, что президент Макрон неоднократно предупреждал о так называемой российской гибридной угрозе. А Баку, как пишет газета, уже давно продвигает снятие санкций с Алишера Усманова. Вместе с Усмановым из европейского санкционного списка также был исключен российский бизнесмен Михаил Фридман по запросу Люксембурга. Либерасьон пишет, что хотя остальные ограничения против России все же продлили, это решение оставляет за собой, цитата, «горький осадок». А газета «Паризьен» отмечает, что вся эта ситуация вновь демонстрирует, что Европа разделена, а Москва тем временем, цитата, «потирает руки от радости».
0: Рынок акций открылся в основную сессию ростом индекса Мосбиржи на 0,4%. На закрытии он находился на уровне выше 2300 пунктов. Цены на нефть продолжают снижаться. Брент упал ниже 100 и торговался на уровне $98 за баррель. Ситуацию на российском фондовом рынке обсудили с инвестиционным стратегом УК «Арикапитал» Сергеем Суверовым.
8: Российский фондовый рынок практически полностью сейчас зависит от геополитических новостей. Позитивный переговорный трек и активные контакты министра иностранных дел с госсекретарем США, но и также другие встречи в Нью-Йорке, они привели, в общем-то, к росту. В середине дня сегодня было падение, когда пресс-секретарь президента сказал, что нет пока предпосылок для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной, но, тем не менее, рынок сейчас надеется хотя бы на энергетическое перемирие. Если энергетическое перемирие все-таки будет достигнуто, это может дать толчок для, как, может быть, небольшого, но все-таки роста российского фондового рынка. А макроэкономические и корпоративные новости сейчас немного на втором плане, но ситуация в российской экономике остается сложной, экономика замедляется, но все-таки у ряда компаний достаточно сильные корпоративные отчеты, например, у банковского сектора, у технологического сектора, и это, в общем, тоже поддерживает котировки конкретных акций, конкретных эмитентов. Но я думаю, что в ближайшее время рынок по-прежнему в основном будет зависеть от геополитики, но уже достаточно скоро в обозримой перспективе начнут публиковаться отчетности на третий квартал, который тоже продемонстрирует, насколько устойчив корпоративный сектор экономики, потому что в секторе облигаций ситуация вообще неспокойная, достаточно много дефолтов, даже достаточно крупные имена идут на дефолт, и это вызывает беспокойство на долговом рынке, и, возможно, беспокойство долгового рынка может также перетечь и на рынок акций. Поэтому рисков много, риски в том числе и связанные с принятием бюджета. На следующий год некоторые ждут увеличения налоговой нагрузки на бизнес для того, чтобы сбалансировать бюджет, это тоже фактор риска. То есть ситуация достаточно такая неопределенная, поэтому может быть рост на геополитике, но может быть, если не будет успеха в переговорах, может быть, мы снова вернемся к падению котировок.
0: Инвест-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. А какое влияние на рынок оказывает дешевая нефть и что будет с рублем? Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмилы Аркатянской.
9: У нас есть уровень сопротивления технически $110-115 за баррель Brent, и, вероятно, есть какие-то стратегические продавцы, но мы знаем, что США еще могут продавать из стратегического резерва нефть. И мы получили очередной отбой со стороны продавцов, то есть отбили нефть вниз, все-таки не дают ей пока пройти выше, и, может быть, в какой-то степени это и хорошо для мировой экономики, потому что если мы пройдем выше 110-115, там цели вообще неизвестны. При этом все равно равно мы удерживаемся выше $100 за баррель. Напряженность создает ситуация вокруг Баб-эль-Мандебского пролива с хуситами, так как это альтернативный Армузскому проливу маршрут, и это все-таки заставляет рынок понервничать.
0: По поводу рубля, а что все-таки, по вашему мнению, в ближайшее время и в среднесрочной перспективе с ним будет происходить?
9: Техническая картина говорит о том, что биржевая пара юань-рубль пробила восходящий тренд, который был у нас летом. То есть, по идее, мы можем скорректироваться поглубже. Но, тем не менее, этой коррекции не происходит, и, возможно, мы здесь имеем дело с какой-то глобальной сменой нарратива. Да, мы привыкли думать о том, что после каждой сильной волны роста валютных пар у нас непременно наступает такая мощная волна укрепления рубля. И, может быть, на этот раз мы такого эффекта не получим, потому что, если мы будем смотреть более старшие таймфреймы, там, в принципе, заметна смена глобальной тенденции на восходящую, и это может означать, что теперь волны роста будут более продолжительные и резкие, а откаты, наоборот, могут быть менее выраженными и краткосрочными. Но, опять же, на этой неделе поддержку рублю оказывает налоговый период, пик налоговых платежей в пятницу, и пока что мы не видим какого-то явного укрепления рубля, но еще не вечер, возможно, на этой неделе еще как-то мы подукрепимся.
0: Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций». Официальный курс валют на 24 сентября Центробанк оставил практически без изменений. Доллар чуть выше 84 рублей, евро 96,50, юань 12,5 рублей.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
6: Как мы с вами трактуем поведение других людей? И почему нам так трудно понимать друг друга и договариваться друг с другом? Об этом говорю с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистики.
10: Мне рассказывала одна дама, она была медиатор, есть такая специальность, она пыталась разрешить споры, не доводя до суда. И вот она мне однажды рассказывала, были два брата, которые из-за наследства родителей, оно не было каким-то невероятным, это наследство. Здесь даже дело не в количестве, а сам факт. В общем, они разругались в пух и прах и ругались лет 20. Но она мудрая, я экзальтирована обычно говорю, она наоборот таким тихим, спокойным голосом, она говорит, собственно, вы что хотите? Вот одному отдельно она с ними говорила. И вдруг один раскололся, один говорит, он меня просто не уважает, вытирает об меня ноги, мне ничего из этого наследства не нужно. Просто он сказал бы, вот ты любил там, я не знаю, зеленое кресло, возьми ты это кресло. Кресло! И на этом кончился их спор. А потом она поговорила со вторым, говорит, послушайте, это же нету темы спора. Это чистая психология была. Он меня унижает, а я так просто не сдамся. А тот и не думал его унижать. Ему просто в голову это не приходило. Ведь согласись, что это ровно то, где мы живем каждый день. Мы все время неправильно трактуем поведение других людей.
6: Услышать другого – это не значит не услышать себя. Но это возможность прекратить споры. Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия не будет делать паузы специальной военной операции для переговоров с Украиной в любом формате. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Хотя Европа хочет именно этого, все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы, подчеркнул также российский министр.
12: Наблюдатель Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека БДИПЧ впервые с начала работы организации по наблюдению за выборами в Соединенных Штатах не получили приглашение на федеральные выборы. Об этом говорится в сообщении БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Промежуточные выборы в Штатах пройдут 3 ноября. На них выберут новый состав Палаты представителей, а также определят судьбу 33 мест в Сенате. Автомобильную промышленность Европы может ждать крах по сценарию американского Детройта, который лишился своей высокой позиции в международном автопроме из-за переноса заводов в регионы с низкими расходами на производство, считает гендиректор шведского автоконцерна Volvo Хокан Самуэльсон. МВД России хочет запретить перепродажу сим-карт посредниками. Ведомство сообщило, что готовит поправки в антифрод 3.0, ограничивающие работу субдилеров при реализации сим-карт. Как напоминают ведомости, в августе было опубликовано постановление правительства, согласно которому операторам запретят заключать договоры с физлицами на использование сим-боксов. Новые правила вступают в силу с 1 марта 2027 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Росфинмониторинг предлагает ввести новые основания для блокировки банковских счетов. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Как это может отразиться на добропорядочных гражданах? Крупный бизнес переезжает. Минэкономразвитие определило 8 холдингов, которые могли бы частично переехать из Москвы в регионе. В структурах этих холдингов 250 компаний в Москве и 270 тысяч сотрудников. Зачем это нужно и кто окажется в плюсе? Трое экс-полицейских, проходящих по делу Евротранса, освобождены из-под стражи. Некоторым фигурантам предъявили новые обвинения, ну а самой схеме хищения топлива по-прежнему почти ничего не известно. Эти и другие темы на Бизнес FM. Ивановы, Петровы, Сидоровы, готовьтесь. Росфинмониторинг предлагает ввести новые основания для блокировки банковских счетов. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Согласно инициативе, банковские системы должны будут реагировать на ФИО и дату рождения граждан и блокировать счета на 5 дней. А вот сколько времени у добропорядочных граждан уйдет на разблокировку, пока не знает никто. Иван Медведев подробнее.
14: Суть идеи Росфинмониторинга в том, чтобы помешать злоумышленникам продолжать противоправную деятельность за счет разных вариантов написания имени и фамилии. Сейчас в соответствующем списке ведомства более 15 тысяч человек, причастных к экстремистской или террористической деятельности. И банки обязаны блокировать их счета в течение суток после попадания данных в перечень. Сам Росфинмониторинг указывает на то, что около 800 человек из этих 15 тысяч имели сразу несколько вариантов записи своих данных. Но сколько людей могут пострадать от ошибочных блокировок? Допустим, один Сергей Петрович Иванов попал в список Росфинмониторинга. А сколько у него по всей стране полных тезок? Официальной статистики на этот счет нет, но по различным экспертным оценкам и математическим моделям полных тезок в России несколько сотен тысяч. Как будет работать система профилактических блокировок счетов таких граждан? А главное, что будет с разблокировкой? Пока не знает никто. Но опыт в смежных сферах не сулит сотням тысяч граждан ничего хорошего. За последние несколько лет мы рассказали минимум 6 историй о людях, которые пострадали из-за того, что у государства возникали претензии к их полным тезкам. В случае с Еленой из Санкт-Петербурга о том, что претензии были выставлены ей по ошибке, знали и кредитор реального должника тезки, и приставы. Но на восстановление справедливости ушло 2 года, говорит наша собеседница.
15: Ничего не помогало. Мы писали, мы обращались и в службу судебных приставов, и в прокуратуру. В общем, всячески пытались как-то их привлечь, чтобы они всю эту ситуацию рассмотрели. Я присылала вот все, что требуется, все документы, все сканы, все, что было нужно для того, чтобы как-то оспорить это решение и доказать, что я не являюсь должником. Ничего не помогало. И длилось это, насколько я помню, 1.5-2 года.
14: И решить проблему удалось только после подключения личных связей. признается наша слушательница. Вишенка на торте – дата рождения и отчество с реальным должником в итоге не совпадали. Но при этом 2 года. Что другой нашей слушательнице Анастасии кажется сущим пустяком, потому как ее семья боролась с неправомерными блокировками счетов мужа Анастасии почти 30 лет.
16: Началось все это в 97 году. Постоянно были какие-то препятствия, постоянно блокировали счета. Как раз это происходило в период отпусков, и мы каждый раз попадали в какие-нибудь ситуации, когда мы просто не могли воспользоваться своими деньгами. Очень давно, еще в 17 году, был случай, когда нас не выпустили в Турцию, мотивируя тем, что у нас очень много долгов, хотя у нас их не было. Но в этом году мы уже съездили в Турцию. Сейчас собираемся в Китай, потому что сейчас внесли новую поправку. Появилось место рождения, поэтому больше в госуслугах у нас, ну, по крайней мере, в этом году ничего не появилось. В том году еще было, в этом году уже ничего не было.
17: То есть это с 97-го года, и у вас это неоднократная ситуация?
16: Да, да, это ежегодная ситуация была. Вот только в 26-м году мы увидели, что больше в госуслуги не приходит уведомления о долгах.
14: Не факт, что в случае с блокировками тезок граждан из списка Росфинмониторинга все будет так же печально. Но люди, случайно попадавшие под блокировку, блокировки счетов по 161 и по 115 ФЗ мучились также, и многие еще продолжают. А еще ситуацию весьма красноречиво описывает то, что банкиры, к которым редакция обратилась за комментарием по поводу новой инициативы Росфинмониторинга, отказались что-либо говорить, сославшись на то, что цензурных слов они просто не подберут. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Крупный бизнес переезжает. Минэкономразвитие определило 8 холдингов, которые могли бы частично переехать из Москвы в регионы. Это заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании Владимира Путина с членами правительства. Речь идет о компаниях РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. В структурах этих холдингов 250 компаний в Москве и 270 тысяч сотрудников. Цель переезда компаний, по словам министра, повышение эффективности за счет снижения издержек регионам, в свою очередь, это даст новые точки роста, рабочие места и дополнительные налоги, отметил он, комментирует ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров.
18: Крупные государственные корпорации просто выбираются. Обычно, когда шла речь о переезде крупного бизнеса или там государственных компаний из Москвы в регионы, то есть две логики. Логика первая – это чтобы компания платила налоги в региональный бюджет. И такого рода переезд был, например, апробирован в компании «Газпромнефть». А вторая логика – это приблизить управленцев, ну, собственно, к местам нахождения основных активов. Потому что бывает такая ситуация, когда менеджеры компании среднего уровня, они просто не знают, как бизнес работает, они никогда на этом производстве не бывают. А, соответственно, переезд в регион присутствия для менеджмента будет таким способом узнать положение дел на земле. Но здесь есть обратный риск, что менеджеры среднего звена не захотят переезжать куда-то, непонятно куда, из родной Москвы внезапно, не знаю, в Краснодар. Вариантов может быть много, куда можно будет перевести компанию. Поэтому здесь вопрос инфраструктурный, как будет решаться вопрос с жильем для этих переезжающих сотрудников. Ну, это непростой момент. У нас госкомпании, исторические компании с госучастием, имеют некоторую довольно большую автономию. Поэтому правительство может чего-то хотеть, но компания будет на этот счет свое мнение. И это будет долгий аппаратный розыгрыш. Я бы ожидал, что будет некоторое сопротивление. Успешно оно будет или нет, это вопрос открытый. Мы здесь можем только гадать пока.
0: Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров. По словам Решетникова, всего для переезда рассматривалось около 500 компаний с госучастием. Еще в июне Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что крупные госкомпании и корпорации должны переезжать из Москвы в регионы, чтобы поддержать развитие субъектов федерации. Трое экс-полицейских, проходящих по делу Евротранса, освобождены из-под стражи. среду суд изменил меру пресечения бывшему замначальника подмосковной полиции Сергею Малькову. Вместо СИЗО его отправили под домашний арест. Аналогичное решение принято в отношении двух экс-сотрудников подмосковного главка МВД. Под арестом остаются председатель совета директоров Евротранса Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров компании. А некоторым фигурантам предъявили новые обвинения, но о самой схеме хищения топлива по-прежнему почти ничего не известно. Михаил Задорожный продолжит.
19: Возглавлявшего службу тыла подмосковного главка МВД генерал-майора Сергея Малькова отправили под домашний арест по состоянию здоровья и одновременно против него возбудили два новых уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями, а также о незаконном образовании, создании или реорганизации юрлица. Его бывшего подчиненного Алексея Суярова обвинили в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РБК со ссылкой на источники. Остается только гадать, как все эти обвинения связаны с хищением бензина у подмосковных полицейских. Возможно, что никак, и что это совершенно другие уголовные дела по другим эпизодам, которые всплыли в ходе расследования хищения топлива. О самой преступной схеме тоже мало что известно, но есть предположение. Продолжает партнер адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслан Долутов.
20: Схемы, связанные с хищением топлива, как правило, завязаны на различных бухгалтерских проводках и на неучтенном топливе или на проводках, связанных с тем, что оно было списано, выдано уже сотрудникам, а фактически оставалось на складах в виде неучтенной продукции, которую, по сути, надо было бы обратно возвращать в органы власти как неучтенные излишки, но их, возможно, продавали куда-то другим организациям. Схемы могут быть банальные вплоть до элементарного какого-то слива, а возможно, что он даже и не приезжал, то есть на него заплатили, он якобы появился только на документах, а по факту не появился. То есть количество вариантов хищения здесь огромное. Мы до сих пор не знаем, что именно выступает предметом хищения, сам бензин или денежные средства.
19: Не очень понятна и роль ПАО «Евротранс» во всей этой истории. Официально об этом не сообщалось, а неофициально, со ссылкой на источники, некоторые СМИ писали, что похищенный у подмосковных полицейских бензин в итоге оказался на заправках трассы. Но это не точно и вообще пока не доказано. Руководитель одной из крупнейших в Подмосковье сетей независимых ХЗС, включая председателя совета директоров и мажоритарного акционера «Евротранса» Игоря Мартышова, остаются под стражей, в отличие от бывших подмосковных полицейских, которых отправили под домашний арест, несмотря на тяжесть предъявленных обвинений. Есть еще одна странность. Первоначально сообщалось об ущербе всего в 1 миллион рублей. Потом его размер вырос в 100 раз. Окончательный размер ущерба, наверное, станет понятен после двух дополнительных экспертиз по делу Евротранса – бухгалтерской и комплексной финансово-экономической. Потерпевшим по делу признан подмосковный главка МВД. Но его потери несоизмеримы с потерями инвесторов, когда на фоне арестов топ-менеджеров компания допустила многомиллиардный дефолт по облигациям, а на бирже обвалились акции Евротранса, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
21: Десятки миллиардов рублей инвесторов потеряны как в облигациях, так и в цифровых финансовых активах, потому что последние 1.5-2 года компания фактически не генерила денежного потока, а купоны и дивиденды, что более важно, потому что дивиденды распределялись как между акционерами на бирже, так и мажоритарием компании. Это все делалось в долг. То есть фактически в этой истории и акционеры, и облигационеры потеряли десятки миллиардов рублей. И здесь, конечно же, основная вина лежит на компании, потому что, да, бывает тяжелая макроэкономическая ситуация, да, бывают проблемы в стране, но в случае Евротранса было совершено огромное количество неправильных с точки зрения корпоративных финансов и с точки зрения законов вещей, которые привели к этой потере.
19: Небольшая, но интересная деталь. Но у снабженца подмосковной полиции Геннадия Пешкова, которого назначили на эту должность после задержания в начале сентября Алексея Суя, арестовали всего через неделю после назначения. Пешков проходит по тому же делу Евротранса о хищении бензина у подмосковных полицейских. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Китайский автопром с итальянским флером привлек внимание на ежегодном автосалоне в Турине. Среди вполне европейских брендов, представивших посетителям новой модели, оказались узнаваемые китайцы итальянской отверточной сборки под громкими именами. Почему это произошло? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
13: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
13: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
13: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
13: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
13: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
13: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. Минсельхоз предложил ввести погектарные субсидии на проведение осеннего сева под урожай 2027 года. Проект постановления правительства, предусматривающего соответствующие изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, размещен на официальном сайте размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. Экспорт из России в Египет по итогам 7 месяцев 2026 года вырос на 15,6% и составил 5 миллиардов 900 миллионов долларов. Об этом сообщил статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Уверен, что заключение соглашения о свободной торговле приведет нас к еще большей интенсификации не только российского экспорта, но и египетского импорта, приводится в сообщении Минпромторга слова Чекушева по итогам его рабочей поездки в Египет. Инфляционное давление в России в августе оставалось повышенным, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка России. Отмечается, что текущее инфляционное давление существенно усилилось в июне-июле. Текущий рост цен в первый месяц лета резко ускорился, в июле был еще несколько выше. Основным фактором регулятор назвал временное выбытие части нефтеперерабатывающих мощностей, что ограничило предложение моторного топлива и привело к его удорожанию. Агентство Fitch Ratings повысило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2027 году до $70 за баррель, с ожидавшихся ранее $65, для марки WTI до $65 за баррель с 60, сообщило агентство. Прогноз цены Brent на 2026 год аналитики агентства сохранили на уровне $87 за баррель, поскольку динамика цен с начала года соответствовала их ожиданиям. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Миграционные мучения, часть 2. В редакцию Бизнес FM обратилась гражданка Беларуси Анастасия, которая уже полтора года не может получить российский паспорт. Сотрудники миграционного центра в Одинцове, о котором Бизнес FM уже рассказывал ранее, снова и снова находят ошибки в ее документах. Подробнее Ольга Кашинская.
22: Анастасия приехала в Россию с двумя детьми в 22-м году и обосновалась в Химках. Сразу же подалась на ВНЖ, оплатив в миграционном центре в Одинцово все сопутствующие услуги. Медобследование, консультации и оформление заявления. Уже тогда не обошлось без трудностей. Подавать документы пришлось 3 раза, и приняли их, по словам Анастасии, только после того, как одной из сотрудниц стало ее по-человечески жалко. Но вместо обещанного срока получения в апреле 2024 года ВНЖ ей выдали в августе. Из-за этого Анастасии пришлось рожать третьего ребенка на родине, в Беларуси. После этого в январе прошлого года Анастасия стала пытаться оформить гражданство для себя и троих детей в том же Одинцовском миграционном центре. За услуги по подготовке заявлений в сумме она заплатила сотрудникам центра около 40 тысяч рублей, плюс сходила на платную консультацию. С тех пор Анастасия была в миграционном центре 6 раз с интервалом в 3 месяца. С такой периодичностью центр выдает талон на запись. Каждый раз сотрудники центра находят новые формальные ошибки в документах, от непроставленных твердых знаков до неточностей в переводе. Продолжит уроженка Беларуси, жительница Химок Анастасия.
1: Когда пятая попытка не удалась, я прихожу брать талончик, а мне говорят, а мы вам не можем дать талончик, потому что год прошел с момента составления заявления, вот когда я тогда 40 тысяч заплатила, и мне нужно по новой идти оплачивать это заявление, чтобы они проставили дату обращения вот сегодняшним числом. Там у них есть варианты в Одинцово, либо ты идешь на 4-й этаж, у них отдел специальной подготовки заявления, ты оплачиваешь услуги, и ты по этому заявлению обращаешься, либо ты обращаешься в какую-то стороннюю организацию, там тебе делают, либо ты вообще своими силами готовишь это заявление. Но дело в том, что мне посоветовали именно у них сделать, потому что они тогда якобы более лояльно относятся. Хотя никакой лояльности я пока что не вижу с их стороны.
4: А сколько вы уже потратили на заявление, документы, все?
1: 2 раза по 40, потом 2600 я платила за платную консультацию. Потом 10 раз, наверное, я платила по 2600, когда мне вносили исправление. То есть это еще 26 тысяч. За это время я уже 3 раза, наверное, ездила в Беларусь туда-обратно. Там еще документы сделать. И плюс еще сколько раз мне приходилось делать перевод документов заново, когда они какие-то ошибки. То есть там уже 1200 ушло.
22: Но это не единственная финансовая трудность. Без гражданства семье Анастасии, например, не положены льготы по многодетности. Письменные отказы, которые могли бы сократить количество бессмысленных походов в Одинцовском миграционном центре, также не выдают. Раньше в Московской области работало много разных миграционных центров по районам, и подобных проблем было гораздо меньше, говорят эксперты. Но в 2023 году все эти отделения окончательно объединили в Одинцово, который стал единственным миграционным центром на все Подмосковье. И такой произвол с бесконечными отказами из-за несуществующих ошибок в документах стал массовым. В любом случае возникает закономерный вопрос. Почему миграционные инспекторы Одинцовского центра находят ошибки в заявлениях, подготовленных за деньги в этом же самом центре? Продолжит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
7: Они просто заточены на то, чтобы собирать с людей деньги. Получается, они оказывают платную услугу. В рамках оказания этой платной услуги они ничего не исправляют. И в данном случае клиентку ввели заблуждение, что заявление оформляется каждый год разное. Бланк заявления, он не меняется. Там меняется только дата. Во всех обычных нормальных компаниях, которые оказывают юридические услуги, да, эта корректировка, она бесплатная. На них даже в суд не подать, потому что у них оказание консультационных услуг. Не подготовка документов на гражданство, не исправление, не сопровождение.
22: По словам юриста, выхода тут может быть два. Писать жалобы в вышестоящие инстанции и вызывать общественный резонанс. Что Анастасия и решила сделать. Следующий визит в Одинцово у нее назначен на 22 октября. Бизнес-ФМ направила запрос в МВД. Ответа на момент подготовки материала мы не получили. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
0: В редакцию Бизнес-ФМ продолжают обращаться иностранные граждане, которые не по своей вине не могут получить российский паспорт. Так что продолжение следует. Мосбиржа запустит курс биткоина к рублю. Об этом глава наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов сообщил РБК «Инвестициям». Покупать и продавать биткоины можно будет как за рубли, так и за квазидоллары. Это инструмент, номинированный в долларах, но расчеты по нему идут в рублях. Когда будут запущены такие торги, неизвестно. По словам главы Напсовета Мосбиржи, инициатива сейчас на стороне Центробанка. Пока что в России нет ни одного лицензированного криптодепозитария. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
23: Какой-то новый инструмент в палитре российского финансового рынка – это всегда хорошо, особенно в текущих условиях. Отсутствие каких-либо идей на классических рынках российских, поэтому мне кажется, что этот инструмент будет пользоваться спросом по двум причинам. Во-первых, это все-таки какое-то отражение текущего повышенного интереса к криптоинструментам. И второе – это все-таки будет инструмент с достаточно высокой волатильностью. Инвесторы, которые рассчитывают на высокую доходность в краткосрочной перспективе, естественно, будут смотреть в сторону этого инструмента. Те люди, которые рассматривают приобретение криптовалют именно в натуральном их виде, явно не целевая аудитория для этого инструмента. Это скорее для более широкого круга инвесторов, которые хотели бы иметь позиции, связанные с криптовалютой, однако не готовы в силу различных причин связываться со всей романтикой текущего крипторынка. То есть это такой легитимный способ для желающих с соблюдением всех регуляторных ограничений Российской Федерации.
0: Независимый финансовый эксперт и инвестор Михаил Ульянов. Закон о легализации обращения криптовалюты президент Владимир Путин подписал 4 августа. Согласно документу, криптовалюты признаются имуществом, а надзор и регулирование за рынком осуществляет Банк России. Кто на увольнение? За последний год 40% работающих россиян задумывались об увольнении, подсчитал ВЦИОМ, но только 5% реализовали это намерение. Главными причинами ухода с работы граждане называют недовольство уровнем дохода, так считает 51% опрошенных. На втором месте высокая нагрузка и переработки, таких 30%. Примерно столько же главными причинами назвали стресс и выгорание. Эти цифры говорят о том, что рынок труда в России переживает период охлаждения, говорит основатель и гендиректор исследовательской компании Happy Job Алексей Клочков.
6: Мы по данным исследованиям видим, что задумывались 40%, а хотели уйти 5%, поэтому здесь больше эмоций, нежели плана уйти. Что может быть предпосылками такой ситуации, что рынок труда остыл, предложений не так много, либо альтернативной зарплаты не больше 15-20% для того, чтобы человек принял это решение. И останавливать сотрудников могут то, что они потеряют льготы, потеряют стаж, теряют репутацию внутри команды, поэтому сейчас многие работодатели, как показывают наши клиенты, и вот много запросов на исследования, что люди остаются, но они выключаются. То есть они не берут сложные проекты, это такое тихое увольнение называется. Сотрудник на месте, но он не продуктивно работает.
0: Алексей Клочков, Happy Job. Сферы, где больше всего увольнений, почти не изменились. Какие компании чаще всего теряют кадры и почему, рассказал заместитель директора департамента по подбору персонала кадрового холдинга Unity Болеслав Каленский.
8: Не могу сказать, что это носит какой-то огромный массовый характер, но сферы, в которых это происходит, я бы сказал, что они традиционные. Это так называемая хорика, то есть это общепит и гостиничный бизнес. Также это строительный бизнес у нас и логистический. С точки зрения общепита и гостиничного, во многом это связано и с сезонностью, временными наплывами, так скажем. И если мы говорим про тот же ритейл, там в основном также работает молодежь, и они изначально рассматривают данную работу как временную. Поэтому, в общем-то, ничего удивительного, что там постоянно идет текучесть кадров. В этом нет ничего и хорошего, но и удивительного, к сожалению, в этом тоже нет. Я не вижу по рынку за последний год каких-то факторов, чтобы маятник качнулся в массовое увольнение, смену работы. Это больше сезонность.
0: Болеслав Каленский, Юнити. По словам экспертов, мужчины более склонны менять работу, чем женщины. Главные причины – невозможность карьерного роста и повышение зарплаты на прежнем месте. Также мужчины склонны к эмоциональным увольнениям на фоне конфликтов с руководством. Женщины более терпеливы. А кроме того, молодые люди до 30 лет, как правило, легче расстаются с работой, чем представители более старших поколений. А в целом подытожил, что половина участников опроса вообще считает, что сейчас то время, когда лучше держаться за свое рабочее место.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр. «Деньги к деньгам». На Бизнес FM. Что надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
9: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
2: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Абликулиев. Российские власти должны сделать все, чтобы оправдать доверие, продемонстрированное людьми на прошедших выборах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Также глава государства призвал власти подробнее объяснять людям, что такое цифровой рубль и в чем его преимущество. В свою очередь, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что массовый запуск цифрового рубля прошел по плану. Кроме того, президент попросил доложить о том, как осуществляется процесс переезда глав офисов крупнейших государственных компаний в регионы. Первое пленарное заседание Государственной Думы 9-го созыва состоится 30 сентября, сообщил РИА Новости источник во фракции «Единая Россия». Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Годовая инфляция в России на 21 сентября достигла 6,22%. А об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. Рост потребительских цен в России с 15 по 21 сентября составил 0,06% после роста на 0,02% с 8 по 14 сентября и на 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил в среду Росстат. Китай подтвердил открытие сверхкрупного месторождения меди и золота Чатин в провинции Анхой, сообщает газета Global Times. Согласно предварительным оценкам, залежи меди на месторождении Чатин сопоставимы с запасами нескольких крупных медных рудников, а золото с запасами более чем 10 крупных золотых месторождений. По словам экспертов, разработка месторождения в провинции Анхой может восполнить дефицит меди в Китае. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Энергетическое перемирие все понимают по-разному. Госсекретарь США Рубио заявил, что и Россия, и Украина интересуются идеей приостановки ударов по энергетике, а Сергей Лавров в ходе встречи указал Рубио на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бофта. Автомобильный утильсбор с Нового года вырастет еще на 10-20%. Об этом напомнил Минпромторг и отметил, что мера показывает себя хорошо и уже позволила достичь некоторых целей. Какие цели уже достигнуты, а каких еще предстоит достичь? Китайские власти не уверены в прибыльности сектора человекоподобных роботов, поэтому Пекин замедляет темпы IPO-компаний, которые развивают такие проекты. Как это скажется на отрасли и интересе инвесторов? Эти и другие темы на Business FM. Энергетическое перемирие все понимают по-разному. Глава МИДа России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Встреча продлилась 52 минуты. Рубио после переговоров заявил, что и Украина, и Россия выразили заинтересованность в некотором ограниченном прекращении огня, которое затронуло бы энергетическую сферу. Также он передал приглашение Владимиру Путину приехать на саммит Большой Двадцатки в Майами в декабре. Со своей стороны Лавров в ходе встречи указал Рубио на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Как может развиваться ситуация? Комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
11: По итогам встречи Рубио сообщил, что Россия и Украина выразили заинтересованность в ограниченном прекращении огня, затрагивающем энергетику, а еще и зерновой экспорт. Правда, он тут же оговорился, что ограниченное или временное перемирие конфликт не закончит. Судя по всему, в ходе встречи саму по себе идею российская сторона не отвергла. Впрочем, и ранее по этому поводу уже звучали сдержанно позитивные оценки. Дьявол, как всегда, в деталях. Под энергетическим перемирием воюющие стороны понимают разные вещи. Президент Финляндии Александр Стуб предположил, что на сей раз формула означает, что Украина не бьет по НПЗ, а Россия не бьет по энергетике. Однако украинская версия, насколько известно, шире. Зеленский настаивает на запрете ударов любым оружием по энергетике в широком смысле. Электросетям, теплоснабжению, газовой инфраструктуре, водоснабжению. И требует, чтобы Москва выложила на стол список объектов, которые она просит не трогать. Не далее, как 14 сентября он предлагал включить в договоренности и продовольственные логистические маршруты, то есть порты Большой Одессы. Российская версия исходит из других интересов. 15 сентября, назвав публикацию Трампа об энергоперемирии очень хорошей идеей, Песков специально оговорился. Безопасность НПЗ глобальных проблем не решает. Ключевой вопрос – вывоз нефтепродуктов, а значит, безопасное коммерческое судоходство, включая танкеры. Это прямой намек на снятие части санкций против теневого флота. В этой точке российские интересы неожиданно пересеклись с американскими. 22 сентября в эфире Fox News Рубио заявил, что за последние месяцы украинские удары несколько раз приходились по судам, связанным с США и перевозившим американскую нефть. Мол, проблему нужно решать. Но готов ли Вашингтон пойти навстречу российским требованиям по теневому флоту? Как-то пока не верится. Объективно говоря, прекращение ударов по НПЗ в Москве выгодно. Песков это тоже признал, мол, перемирие позволило бы полностью насытить внутренний рынок. Правда, оговорился, что Россия могла бы и сама справиться. К тому же у Москвы есть и противоположный мотив. 2 сентября Путин заявил, что армии поручено наносить массированные удары по украинской энергетике. Зимняя кампания против энергосистемы видится мощным козырем, который Кремль не хочет просто так отдавать. 10 дней назад Трамп уже было поспешил объявить, что Россия и Украина согласились не бить по энергообъектам друг друга, объяснив рост мировых цен на дизель именно этой войной, а не его войной с Ираном. Подтверждение ни от одной из сторон не последовало. Последовало опровержение в виде взаимных ударов. 20 сентября Трамп, по данным американских СМИ, уже по телефону требовал от Зеленского прекратить удары по НПЗ. Главное отличие нынешней ситуации от весны 25 года – принятый только что санкционный закон Грэма Блюменталя, который обязывает президента в течение 30 дней принять целый ряд новых санкций. Срок истекает 18 октября, после чего Трамп либо нажмет на тормоз, объясняя это национальными интересами США, либо не нажмет. Это на сегодня является частью переговорной позиции Вашингтона. 24 сентября Трамп принимает в Белом доме Си Цзиньпина. Возможно, тема импорта российской нефти и там тоже будет обсуждаться. Теоретически можно представить себе некий формат энергетического перемирия в обмен на заморозку каких-то санкций, но никто вслух этого пока не озвучивал. Факт официального приглашения Путина приехать на саммит двадцатки под Майами пока тоже не стоит преувеличивать. Сам Трамп накануне усомнился, что Путин приедет. Песков в тот же день заявил, что предпосылок для встречи Путина и Трампа до завершения подготовки нет, а встреча с Зеленским возможна только в Москве при всех гарантиях безопасности. Кремль, впрочем, пока не отверг приглашение Трампа и не закрыл тему встречи с ним. Нужен некий результат, который можно предъявить. Энергоперемирие кажется на сегодня относительно легким вариантом, но это только кажется. На самом деле все сложно. Возможно, Москва готова обсуждать не симметричный отказ от ударов, а выгодный для себя обмен. Скажем, мораторий на удары по энергетике в обмен на безопасность экспорта российской нефти плюс санкционные послабления. Киев, однако, рассматривает свои удары по НПЗ как один из немногих инструментов, которые наносят реальный ущерб России. К тому же не решена и проблема верификации, да и список объектов непонятен. Один из теоретически возможных вариантов ближайших недель – не подписанный и согласованный документ, а негласная, неравномерная и обратимая деэскалация. Но это лишь осторожное предположение.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Напомним, покойный сенатор Линдси Грэм признан в России экстремистом и террористом. Автомобильный утиль сбора с Нового года вырастет еще на 10-20%. Об этом напомнил Минпромторг и отметил, что мера показывает себя хорошо и уже позволила достичь некоторых целей. Автоэксперты более осторожны в оценках. Евгений Перельчук подробнее.
12: Как пояснили в Минпромторге, с 1 января произойдет плановая индексация утилизбора на 10-20% в зависимости от автомобиля. И так будет еще не раз. Программа повышения рассчитана до 2030 года, если не произойдет нечто непредвиденное. Пока непредвиденного нет, все по плану. Минпромторг заметил, что производство восстановилось практически на всех оставленных иностранцами заводах. Доля отечественных машин на наших дорогах выросла на 8%, до 63%. Также возродилось свое производство деталей. Точнее, производство около половины из 700 критически важных комплектующих и материалов. Есть, правда, один побочный эффект. Машины продаются сильно хуже, говорит автоэксперт Игорь Маржаретта.
15: По постановлению правительства утилизбор до 30 года будут каждый год повышать на 10%. Некоторые модели на 20%. В результате, если сейчас утилизбор на автомобиле с двигателем от 1 до 2 литров составляет 810 тысяч рублей, то задача довести этот утилизбор до примерно 1,5 миллиона. Декларируется хорошая цель — подтолкнуть компании зарубежные собирать автомобили в России, а те, кто собирает автомобили в России, тоже платят утилизбор полностью, но им в зависимости от уровня локализации его компенсируют путем промсубсидий. В любом случае, вот эта сумма закладывается в стоимость автомобиля в большей или меньшей степени. Потому что даже если компенсируют часть или полностью утилизбор, компенсируют не сразу, а, как правило, шлагом 6 месяцев. И утилизбор ведет к подорожанию автомобиля. У нас сейчас средняя цена автомобиля 3,5 миллиона рублей, и в этой цене половина примерно — это сборы, налоги, самые разные, акцизы и так далее.
12: В ассоциации российские автомобильные дилеры еще 2 года назад говорили прямо: к 2030 году позволить себе новый автомобиль смогут лишь 5-7% россиян. Сейчас эти оценки пересматриваются. Все-таки за 2 года выбор у покупателя стал обширным. Модели представлены во всех классах и на любой кошелек. Это бренды Havail, Tenet, Volga, Москвич, Evolute, Atom, Solers, Senat и так далее. В самом бюджетном сегменте, правда, конкуренции нет. Здесь правит один АвтоВАЗ. Из-за скорого очередного повышения утилизбора на авторынке уже ждут всплеска продаж автомобилей к концу года и затем традиционного январского провала по реализации. Впрочем, в горизонте нескольких лет утилизбор наверняка претерпит несколько трансформаций. Уже сейчас можно спрогнозировать, в какие стороны его будут расширять, говорит ведущий телеканала «Автоплюс», блогер-автоэксперт Павел Федоров.
16: Стратегия долгосрочная, и понятно, к чему она ведет. Если мы посмотрим в конце, через 3-4 года, насколько повысить утилизбор, то это понятно, что уже привести вообще никакие машины по правильному выводу не получится. То есть это будет совершенно невыгодно. С другой стороны, правительство показывает, посмотрите, перезапустили все заводы, которые были

0: меньше от запланированного на год объема в 1,5 триллиона. Минфин ожидает основной приток платежей к концу года, потому что сроки уплаты сбора по машинам, произведенным в России, перенесли как раз на декабрь. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Китайские власти не уверены в прибыльности сектора человекоподобных роботов. Поэтому Пекин замедляет темпы IPO компаний, которые развивают такие проекты, сообщает Рейтер. В Китае среди инвесторов высок ажиотаж по отношению к акциям таких компаний, но коммерческий спрос, а следовательно и доходы с продаж гуманоидных роботов пока под вопросом. Валерий Убадоев продолжит.
2: Особенное беспокойство среди китайских властей было вызвано в первую очередь выходом на биржу Unitree Robotics. На первой торговой сессии в прошлом месяце котировки компании подскочили более чем в 5 раз, но затем упали на 55% от пиковых значений. Настолько высокая волатильность почти сразу при выходе на биржу свидетельствует о крайне сильном ажиотаже, но настолько оживленный интерес среди инвесторов не подкрепляется реальным спросом со стороны коммерческих клиентов. Выяснилось, что большая часть выручки таких компаний – это дата-центры, а не роботы. Если вычесть доходы от содов из показателей, то их оценка может упасть на 60-70%, пишет Рейтер. Поэтому китайские власти и решили притормозить выход таких компаний на биржу. Формального запрета нет, но регуляторы чинят различные препятствия, проводят более тщательные проверки и так далее. Задача китайских властей – не допустить появления инвестиционных пузырей в секторе, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
3: То есть здесь есть задача государства быть регулятором, арбитром в этой истории и не допускать того, чтобы на перспективной технологии кто-то запускал на биржу какие-то компании-пустышки. Здесь индустрия, которая существовала длительное время, она просто продолжает развиваться и будет развиваться. Просто задача регулятора, в том числе китайского регулятора, в том, чтобы здесь не надувалось каких-то именно откровенных пузырей, чтобы выходили именно компании, которые реально занимаются роботами роботизации, которые реально делают этих роботов, реально их продают, зарабатывают, приносят прибыль на себе, инвесторам, акционерам и так далее.
2: Ситуация частично усугубляется и тем, что сам Китай как государство активно вкладывается в эту отрасль, в том числе путем субсидий, а деньги частных инвесторов и компаний всегда текут в тот сектор, который поддерживает государство, особенно в Китае. Также Пекин активно продвигает человекоподобных роботов не только деньгами, он внедряет их на производство, в логистику и другие секторы. Однако, по данным Международной Федерации Робототехники, всего за прошлый год было продано около 7 тысяч гуманоидных роботов, которые предназначались для промышленных задач. Эти цифры не идут в сравнение с обычными индустриальными роботами, приспособленными для конкретных целей. За 2025 год данных пока нет, но в 2024 таких было продано более 500 000 единиц. А в августе этого года в Пекине даже проводились уже вторые всемирные игры роботов-гуманоидов. И такие соревнования предназначены были не только чтобы потешить публику, но и показать, на что они способны. Бегать, прыгать, переносить вещи, видеть объекты с помощью машинного зрения и так далее. И все эти навыки им будут нужны при выполнении реальных задач условно на производстве. Но на данный момент гуманоидные роботы именно повсеместно на фабриках не используются. Даже в Китае, продолжает сооснователь и директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивакурцев.
4: Действительно, рынок человекоподобных роботов сегодня перегрет. Сегодня человекоподобные роботы не могут применяться в промышленности. Это связано с тем, что у них пока что маленькая грузоподъемность и при этом короткий срок работы аккумуляторной батареи. На мероприятиях, на выставках, на форумах эти роботы производят фурор. Но где-либо за пределами развлечений, к сожалению, пока что не имеют широкого спроса. И эти факторы делают их абсолютно неконкурентами по сравнению с промышленными роботами. Но в будущем, когда аккумуляторы станут более емкими, когда сервомоторы станут более грузоподъемными, все может поменяться. Ну а пока что рынок действительно не растет так, как хотелось бы.
2: При этом, по данным за первые 6 месяцев этого года, мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть больше 19 тысяч единиц, согласно Smart Analytics Global. То есть это более чем в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. И 97% таких поставок обеспечил именно Китай. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
7: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный

0: высокотехнологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Business FM. Бам. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
2: Один из самых титулованных ресторанов Петербурга, Бёрч, закрывается с ноября, сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на источники. Столики на ноябрь уже не бронируют. В Москве, по данным издания, Бёрч арендовал помещение. Но помещение на Кирочной улице, где ресторан работал с 2017 года, не сдается. Уведомления собственнику о съезде не поступали. Бёрч входит в пятерку лучших ресторанов Северо-Запада России по версии премии Where to Eat. В феврале прошлого года второй ресторан Бёрч появился в Дубае. Джили представила самую быструю в мире систему зарядки электромобилей. Она может зарядить машину с 10 до 70% за 4,5 минуты, с 10 до 97% за 8 минут 40 секунд при нормальной температуре воздуха. По словам топ-менеджера Джили Джан Девана, скорости зарядки приближаются к физическому пределу, и в будущем прирост будет все меньше. Конкурирующая BYD ранее в этом году также представила систему, способную заряжать электромобиль с 10 до 97% за 9 минут. Сотрудники Anthropic инвестировали в стартап, работающий над обнаружением биоугроз, пишет Wall Street Journal. По ее данным, речь о руководителе команды тестирования безопасности ИИ Логане Грэмми, а также члене технического персонала Anthropic Шолта Джугласе. Стартап, поддерживаемый американским миллиардером Питером Тилем, разрабатывает оборудование для обнаружения вирусов в воздухе на фоне растущих опасений, что системы ИИ могут помочь создать новые биологические угрозы, говорится в материале издания. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM. В Европе недовольны Францией за ее требование снять санкции с Алишера Усманова. Евросоюз снял персональные ограничения с российского бизнесмена. Также из санкционного списка был исключен Михаил Фридман. Ранее агентство Reuters утверждало, что Франция лоббировала снятие санкций с Усманова из-за, цитата, «шантажа со стороны Азербайджана». Взамен за помощь от Парижа Баку отпускает из своей тюрьмы двух французов. Неназванный высокопоставленный дипломат из Азербайджана позднее опроверг Reuters эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Однако азербайджанский президент Ильхам Алиев в среду все же помиловал одного французского гражданина, который ранее был приговорен к 10 годам за шпионаж в пользу Франции. Французские СМИ называют это мутной игрой Парижа, который снятием санкций с Алишера Усманова открывает ящик Пандоры.
1: Business FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Фигаро пишет, что Франция своими политическими играми поставила под угрозу сохранение вообще всех персональных санкций, направленных против порядка 3000 физ и юрлиц, связанных с Россией. Срок продления этих ограничений уже подходил к концу, но Париж устроил, цитата, «политическую драму в Брюсселе», потребовав снять санкции с Алишера Усманова. А своим партнерам по Евросоюзу Франция так и не предоставила внятное объяснение, сославшись лишь на некие соображения национальной безопасности. В Брюсселе, как пишет издание, теперь нарастает тревога из-за того, что Париж ставит под угрозу внешнюю политику всего Евросоюза во имя собственных интересов. Один из дипломатов даже заявил, что это открывает ящик Пандоры, так как таким образом третьи страны могут начать похищать европейских граждан и требовать снятия санкций взамен на освобождение. Фигаро пишет, что президент Эммануэль Макрон может стать главным возмутителем спокойствия в Евросоюзе после ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии. Требование Франции по снятию санкций с Алишера Усманова, цитата, «стало для многих шоком», пишет Le Monde. И это при том, что президент Макрон неоднократно предупреждал о так называемой российской гибридной угрозе. А Баку, как пишет газета, уже давно продвигает снятие санкций с Алишера Усманова. Вместе с Усмановым из европейского санкционного списка также был исключен российский бизнесмен Михаил Фридман по запросу Люксембурга. Либерасьон пишет, что хотя остальные ограничения против России все же продлили, это решение оставляет за собой, цитата, «горький осадок». А газета Паризьен отмечает, что вся эта ситуация вновь демонстрирует, что Европа разделена, а Москва тем временем, цитата, «потирает руки от радости».
3: Пассажиров попросят доплату. Власти обсуждают введение нового сбора. Его будут собирать авиакомпании со своих пассажиров, пишет «Коммерсант». Это совместная инициатива Минтранса, Минпромторга и Ростеха. Деньги пойдут в счет компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер сбора составит от 500 до 2000 рублей. Точный размер пока не определен. Так ли необходим новый сбор, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
5: Пока окончательно формат этого сбора и его размер не определены, и, соответственно, какие-то коррекции в этом смысле еще возможны. Но в целом в ряде отраслей, и авиация здесь не является первопроходцем, аналогичного рода подходы уже используются. По сути, речь идет о том, чтобы потребитель вносил свой вклад в обновление инфраструктуры, ну или, если говорить в конкретно данном случае, то и парка воздушных судов. Подход этот в других отраслях уже закрепился и на воздушном транспорте, но применительно к обновлению наземной аэродромной инфраструктуры. Поэтому действительно механизм показал свою работоспособность, и вполне вероятно, что он будет масштабирован и на эту очень капиталоемкую часть бизнеса авиационного, а именно на обновление парка. При этом, конечно же, важно, чтобы средства использовались таким образом, чтобы они снижали будущие платежи авиакомпаний за лизинг воздушных судов. Тем более, что авиаотрасль, имеется в виду авиапроизводители, могут привлекать деньги не в коммерческих банках под высокий процент, а фактически вперед на беспроцентной основе. В любом случае, эти деньги пойдут на те задачи, которые решаются в интересах авиакомпаний потребителей.
3: Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Пассажиропоток российских авиакомпаний за прошлый год составил 81,5 миллиона человек на внутренних и 27,5 миллионов человек на международных рейсах. Таким образом, новый сбор может принести от 68 до 84 миллиардов рублей в зависимости от размера платежа. Рынок акций в среду открылся в основную сессию ростом индекса Мосбиржи на 0,4%. На закрытии он находился на уровне выше 2300 пунктов. Ситуацию на российском фондовом рынке обсудили с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
6: Российский фондовый рынок практически полностью сейчас зависит от геополитических новостей. Позитивный переговорный трек и активные контакты министра иностранных дел с госсекретарем США, ну и также другие встречи в Нью-Йорке, они привели, в общем-то, к росту. В середине дня сегодня было падение, когда пресс-секретарь президента сказал, что нет пока предпосылок для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной. Но, тем не менее, рынок сейчас надеется хотя бы на энергетическое перемирие. Если энергетическое перемирие все-таки будет достигнуто, это может дать толчок для какого, может быть, небольшого, но все-таки роста российского фондового рынка. А макроэкономические и корпоративные новости сейчас немного на втором плане, но ситуация в российской экономике остается сложной, экономика замедляется, но все-таки у ряда компаний достаточно сильные корпоративные отчеты, например, у банковского сектора, у технологического сектора, и это, в общем, тоже поддерживает котировки конкретных акций, конкретных эмитентов. Но я думаю, что в ближайшее время рынок по-прежнему в основном будет зависеть от геополитики, но уже достаточно скоро, в обозримой перспективе, начнут публиковаться отчетности за третий квартал, который тоже продемонстрирует, насколько устойчив корпоративный сектор экономики, потому что в секторе облигаций ситуация вообще неспокойная, достаточно много дефолтов, даже достаточно крупные имена идут на дефолт, и это вызывает беспокойство на долговом рынке, и, возможно, беспокойство долгового рынка может также перетечь и на рынок акций.
3: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Какое влияние на рынок оказывает нефть и что будет с рублем? Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской.
7: У нас есть уровень сопротивления технически 110-115 долларов за баррель Brent, и, вероятно, есть какие-то стратегические продавцы, но мы знаем, что США еще могут продавать из стратегического резерва нефть. И мы получили очередной отбой со стороны продавцов, то есть отбили нефть вниз, все-таки не дают ей пока пройти выше, и, может быть, в какой-то степени это и хорошо для мировой экономики, потому что если мы пройдем выше 110-115, там цели вообще неизвестны. При этом все равно равно мы удерживаемся выше 100 долларов за баррель. Напряженность создает ситуация вокруг Бабель-Мандебского пролива с хуситами, так как это альтернативный Армузскому проливу маршрут, и это все-таки заставляет рынок понервничать.
3: По поводу рубля, а что все-таки, по вашему мнению, в ближайшее время и в среднесрочной перспективе с ним будет происходить?
7: Техническая картина говорит о том, что биржевая пара юань-рубль пробила восходящий тренд, который был у нас летом. То есть, по идее, мы можем скорректироваться поглубже. Но, тем не менее, этой коррекции не происходит, и, возможно, мы здесь имеем дело с какой-то глобальной сменой нарратива. Да, мы привыкли думать о том, что после каждой сильной волны роста валютных пар у нас непременно наступает такая мощная волна укрепления рубля. И, может быть, на этот раз мы такого эффекта не получим, потому что, если мы будем смотреть более старшие таймфреймы, там, в принципе, заметна смена глобальной тенденции на восходящую, и это может означать, что теперь волны роста будут более продолжительные и резкие, а откаты, наоборот, могут быть менее выраженными и краткосрочными.
3: Эксперт по фондовому рынку БКС Мир Инвестиций Людмила Рокотянская. Официальный курс валют на 24 сентября ЦБ оставил практически без изменений. Доллар чуть выше 84 рублей, евро 96,50, юань 12,5 рублей.
1: Другим наука. Сергеем Корзуном.
8: Научный дуэт Даниэля Канемана и Амоса Тверски работал почти так же, как творческий дуэт братьев Стругацких. Совместное сочинение и правка фраз до достижения консенсуса, подхватывание мысли на лету, споры и смех. При неразрешимых разногласиях Стругацкие бросали жребий, а Канеман и Тверски обращались к экспериментам, статистике и проверкам. Хватало и личных обид, связанных с признанием совместных заслуг. За 3 дня до своей смерти в 96-м году Тверский сказал Канеману, что тот причинил ему больше всего боли. А Канеман ответил взаимно. Затем они продолжили разговор, как обычно. В соавторстве Канеман и Тверский кардинально изменили прежнее представление о том, что в условиях риска люди ведут себя рационально. Изучение реального поведения стало одной из основ современной поведенческой экономики. А теория перспектив помогла объяснить, почему одинаковые деньги имеют для нас разную психологическую цену, и потеря определенной суммы обычно переживается сильнее, чем радует равный выигрыш. В 2002 году Канеман разделил премию памяти Нобеля с экономистом Верноном Смитом. Тверски наверняка был бы с ними, но не дожил до решения комитета. Канеман успел еще многое. Подтвердил, что окончание событий играет непропорционально большую роль в его запоминании. Снял ограничения на условный потолок счастья в 75 тысяч долларов годового дохода. Написал бестселлер «Думай медленно, решай быстро». Он ушел из жизни в марте 24-го, в возрасте 90 лет, в клинике в Швейцарии, по собственному желанию, как стало известно год спустя. Чисто рациональный выбор.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Сардар Валикулиев. Россия не будет делать паузы специальной военной операции для переговоров с Украиной в любом формате. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Хотя Европа хочет именно этого, все с той же незамысловатой целью – получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы, подчеркнул также российский министр. Наблюдатели Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека БДИПЧ впервые с начала работы организации по наблюдению за выборами в Соединенных Штатах не получили приглашение на федеральные выборы. Об этом говорится в сообщении БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Промежуточные выборы в Штатах пройдут 3 ноября. На них выберут новый состав Палаты представителей, а также определят судьбу 33 мест в Сенате. Автомобильную промышленность Европы может ждать крах по сценарию американского Детройта, который лишился своей высокой позиции в международном автопроме из-за переноса заводов в регионы с низкими расходами на производство, считает гендиректор шведского автоконцерна Volvo Хокан Самуэльсон. МВД России хочет запретить перепродажу сим-карт посредниками. Ведомство сообщило, что готовит поправки в антифрод 3.0, ограничивающие работу субдилеров при реализации сим-карт. Как напоминают ведомости, в августе было опубликовано постановление правительства, согласно которому операторам запретят заключать договоры с физлицами на использование сим-боксов. Новые правила вступают в силу с 1 марта 2027 года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Росфинмониторинг предлагает ввести новые основания для блокировки банковских счетов. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Как это может отразиться на добропорядочных гражданах? Крупный бизнес переезжает. Минэкономразвитие определило 8 холдингов, которые могли бы частично переехать из Москвы в регионе. В структурах этих холдингов 250 компаний в Москве и 270 тысяч сотрудников. Зачем это нужно и кто окажется в плюсе? Трое экс-полицейских, проходящих по делу Евротранса, освобождены из-под стражи. Некоторым фигурантам предъявили новые обвинения, ну а самой схеме хищения топлива по-прежнему почти ничего не известно. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Ивановы, Петровы, Сидоровы. Готовьтесь. Росфинмониторинг предлагает ввести новые основания для блокировки банковских счетов. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Согласно инициативе, банковские системы должны будут реагировать на ФИО и дату рождения граждан и блокировать счета на 5 дней. А вот сколько времени у добропорядочных граждан уйдет на разблокировку, пока не знает никто. Иван Медведев подробнее.
11: Суть идеи Росфинмониторинга в том, чтобы помешать злоумышленникам продолжать противоправную деятельность за счет разных вариантов написания имени и фамилии. Сейчас в соответствующем списке ведомства более 15 тысяч человек, причастных к экстремистской или террористической деятельности. И банки обязаны блокировать их счета в течение суток после попадания данных в перечень. Сам Росфинмониторинг указывает на то, что около 800 человек из этих 15 тысяч имели сразу несколько вариантов записи своих данных. Но сколько людей могут пострадать от ошибочных блокировок? Допустим, один, Сергей Петрович Иванов, попал в список Росфинмониторинга. А сколько у него по всей стране полных тезок? Официальной статистики на этот счет нет, но по различным экспертным оценкам и математическим моделям полных тезок в России несколько сотен тысяч. Как будет работать система профилактических блокировок счетов таких граждан? А главное, что будет с разблокировкой? Пока не знает никто. Но опыт в смежных сферах не сулит сотням тысяч граждан ничего хорошего. За последние несколько лет мы рассказали минимум 6 историй о людях, которые пострадали из-за того, что у государства возникали претензии к их полным тезкам. В случае с Еленой из Санкт-Петербурга о том, что претензии были выставлены ей по ошибке, знали и кредитор реального должника тезки, и приставы. Но на восстановление справедливости ушло 2 года, говорит наша собеседница.
12: Ничего не помогало. Мы писали, мы обращались и в службу судебных приставов, и в прокуратуру. В общем, всячески пытались как-то их привлечь, чтобы они всю эту ситуацию рассмотрели. Я присылала вот все, что требуется, все документы, все сканы, все, что было нужно для того, чтобы как-то оспорить это решение и доказать, что я не являюсь должником. Ничего не помогало. И длилось это, насколько я помню, 1.5-2 года.
11: И решить проблему удалось только после подключения личных связей, признается наша слушательница. Вишенка на торте – дата рождения и отчество с реальным должником в итоге не совпадали. Но при этом 2 года. Что другой нашей слушательнице Анастасии кажется сущим пустяком, потому как ее семья боролась с неправомерными блокировками счетов мужа Анастасии почти 30 лет.
13: Началось все это в 97 году. Постоянно были какие-то препятствия, постоянно блокировали счета. Как раз это происходило в период отпусков, и мы каждый раз попадали в какие-нибудь ситуации, когда мы просто не могли воспользоваться своими деньгами. Очень давно, еще в 17 году, был случай, когда нас не выпустили в Турцию, мотивируя тем, что у нас очень много долгов, хотя у нас их не было. Но в этом году мы уже съездили в Турцию. Сейчас собираемся в Китай, потому что сейчас внесли новую поправку появилось место рождения, поэтому больше в госуслугах у нас, ну, по крайней мере, в этом году ничего не появилось. В том году еще было, в этом году уже ничего не было.
14: То есть это с 97-го года, и у вас это неоднократная ситуация?
13: Да, да, это ежегодная ситуация была. Вот только в 26-м году мы увидели, что больше в госуслуги не приходит уведомления о долгах.
11: Не факт, что в случае с блокировками тезок граждан из списка Росфинмониторинга все будет так же печально. Но люди, случайно попадавшие под блокировки счетов по 161-му и по 115-му ФЗ, мучились так же, и многие еще продолжают. А еще ситуацию весьма красноречиво описывает то, что банкиры, к которым редакция обратилась за комментарием по поводу новой инициативы Росфинмониторинга, отказались что-либо говорить, сославшись на то, что цензурных слов они просто не подберут. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Крупный бизнес переезжает. Минэкономразвитие определило 8 холдингов, которые могли бы частично переехать из Москвы в регионы. Это заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании Владимира Путина с членами правительства. Речь идет о компаниях РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. В структурах этих холдингов 250 компаний в Москве и 270 тысяч сотрудников. Цель переезда компаний, по словам министра, повышение эффективности за счет снижения издержек регионам, в свою очередь, это даст новые точки роста, рабочие места и дополнительные налоги, отметил он. Комментирует ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров.
15: Крупные государственные корпорации просто выбираются. Обычно, когда шла речь о переезде крупного бизнеса или там государственных компаний из Москвы в регионы, то есть две логики. Логика первая — это чтобы компания платила налоги в региональные бюджеты. Такого рода переезд был, например, апробирован в компании «Газпромнефть». А вторая логика – это приблизить управленцев, ну, собственно, к местам нахождения основных активов, потому что бывает такая ситуация, когда менеджеры компании среднего уровня, они просто не знают, как бизнес работает, они никогда на этом производстве не бывают. А, соответственно, переезд в регион присутствия для менеджмента будет таким способом узнать положение дел на земле. Но здесь есть обратный риск, что менеджеры среднего звена не захотят переезжать куда-то, непонятно куда, из родной Москвы внезапно, не знаю, в Краснодар. Вариантов может быть много, куда можно будет перевести компанию. Поэтому здесь вопрос инфраструктурный. Как будет решаться вопрос с жильем для этих переезжающих сотрудников? Ну, это непростой момент. У нас госкомпании, исторические компании с госучастием, имеют некоторую довольно большую автономию. Поэтому правительство может чего-то хотеть, но компания будет на этот счет свое мнение. И это будет долгий аппаратный розыгрыш. Я бы ожидал, что будет некоторое сопротивление. Успешно оно будет или нет, это вопрос открытый. Мы здесь можем только гадать пока.
3: Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров. По словам Решетникова, всего для переезда рассматривалось около 500 компаний с госучастием. Еще в июне Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что крупные госкомпании и корпорации должны переезжать из Москвы в регионы, чтобы поддержать развитие субъектов федерации. Трое экс-полицейских, проходящих по делу Евротранса, освобождены из-под стражи. В среду суд изменил меру пресечения бывшему замначальника подмосковной полиции Сергею Малькову. Вместо СИЗО его отправили под домашний арест. Аналогичное решение принято в отношении двух экс-сотрудников подмосковного главка МВД. Под арестом остаются председатель совета директоров Евротранса Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров компании. А некоторым фигурантам предъявили новые обвинения, но о самой схеме хищения топлива по-прежнему почти ничего не известно. Михаил Задорожный продолжит.
16: Возглавлявшего службу тыла подмосковного главка МВД генерал-майора Сергея Малькова отправили под домашний арест по состоянию здоровья и одновременно против него возбудили два новых уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями, а также о незаконном образовании, создании или реорганизации юрлица. Его бывшего подчиненного Алексея Суярова обвинили в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РБК со ссылкой на источники. Остается только гадать, как все эти обвинения связаны с хищением бензина у подмосковных полицейских. Возможно, что никак, и что это совершенно другие уголовные дела по другим эпизодам, которые всплыли в ходе расследования хищения топлива. О самой преступной схеме тоже мало что известно, но есть предположение. Продолжает партнер адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслан Долутов.
17: Схемы, связанные с хищением топлива, как правило, завязаны на различных бухгалтерских проводках и на неучтенном топливе или на проводках, связанных с тем, что оно было списано, выдано уже сотрудникам, а фактически оставалось на складах в виде неучтенной продукции, которую, по сути, надо было бы обратно возвращать в органы власти как неучтенные излишки, но их, возможно, продавали куда-то другим организациям. Схемы могут быть банальные, вплоть до элементарного какого-то слива, а возможно, что он даже и не приезжал, то есть на него заплатили, он якобы появился только на документах, а по факту не появился. То есть количество вариантов хищения здесь огромное. Мы до сих пор не знаем, что именно выступает предметом хищения, сам бензин или денежные средства.
16: Не очень понятна и роль ПАО «Евротранс» во всей этой истории. Официально об этом не сообщалось, а неофициально, со ссылкой на источники, некоторые СМИ писали, что похищенный у подмосковных полицейских бензин в итоге оказался на заправках трассы. Но это не точно и вообще пока не доказано. Руководитель одной из крупнейших в Подмосковье сетей независимых ХЗС, включая председателя Совета директоров и мажоритарного акционера «Евротранса» Игоря Мартышова, остаются под стражей, в отличие от бывших подмосковных полицейских, которых отправили под домашний арест, несмотря на тяжесть предъявленных обвинений. Есть еще одна странность. Первоначально сообщалось об ущербе всего в 1 миллион рублей. Потом его размер вырос в 100 раз. Окончательный размер ущерба, наверное, станет понятен после двух дополнительных экспертиз по делу «Евротранса» – бухгалтерской и комплексной финансово-экономической. Потерпевшим по делу признан подмосковный главка МВД. Но его потери несоизмеримы с потерями инвесторов, когда на фоне арестов топ-менеджеров компания допустила многомиллиардный дефолт по облигациям, а на бирже обвалились акции «Евротранса», продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
18: Десятки миллиардов рублей инвесторов потеряны как в облигациях, так и в цифровых финансовых активах, потому что последние 1.5-2 года компания фактически не генерила денежного потока, а купоны и дивиденды, что более важно, потому что дивиденды распределялись как между акционерами на бирже, так и мажоритарием компании. Это все делалось в долг. То есть фактически в этой истории и акционеры, и облигационеры потеряли десятки миллиардов рублей, и здесь, конечно же, основная вина лежит на компании, потому что, да, бывает тяжелая макроэкономическая ситуация, да, бывают проблемы в стране, но в случае «Евротранса» было совершено огромное количество неправильных с точки зрения корпоративных финансов и с точки зрения законов вещей, которые привели к этой потере.
16: Небольшая, но интересная деталь. Но у снабженца подмосковной полиции Геннадия Пешкова, которого назначили на эту должность после задержания в начале сентября Алексея Суярова, арестовали всего через неделю после назначения. Пешков проходит по тому же делу «Евротранса» о хищении бензина у подмосковных полицейских. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Китайский автопром с итальянским флером привлек внимание на ежегодном автосалоне в Турине. Среди вполне европейских брендов, представивших посетителям новой модели, оказались узнаваемые китайцы итальянской отверточной сборки под громкими именами. Почему это произошло? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
19: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
20: Показания.
19: Потребность быть в курсе в любой момент.
20: Особые показания.
19: Дефицит времени.
20: Способ применения и дозы.
19: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
20: Передозировка.
19: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
20: и, очевидно, уже в курсе.
19: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
21: Консультация с врачом не требуется.
22: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Влекулиев. Минсельхоз предложил ввести погектарные субсидии на проведение осеннего сева под урожай 2027 года. Проект постановления правительства, предусматривающего соответствующие изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, размещен на официальном сайте размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. Экспорт из России в Египет по итогам 7 месяцев 2026 года вырос на 15,6% и составил 5 миллиардов 900 миллионов долларов. Об этом сообщил статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Уверен, что заключение соглашения о свободной торговле приведет нас к еще большей интенсификации не только российского экспорта, но и египетского импорта, приводится в сообщении Минпромторга слова Чекушева по итогам его рабочей поездки в Египет. Инфляционное давление в России в августе оставалось повышенным, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка России. Отмечается, что текущее инфляционное давление существенно усилилось в июне-июле. Текущий рост цен в первый месяц лета резко ускорился в июле, был еще несколько выше. Основным фактором регулятор назвал временное выбытие части нефтеперерабатывающих мощностей, что ограничило предложение моторного топлива и привело к его удорожанию. Агентство Fitch Ratings повысило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2027 году до $70 за баррель, с ожидавшихся ранее $65, для марки WTI до $65 за баррель с 60, сообщило агентство. Прогноз цены Brent на 2026 год аналитики агентства сохранили на уровне $87 за баррель, поскольку динамика цен с начала года соответствовала их ожиданиям. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM. Миграционные мучения, часть 2. В редакцию Business FM обратилась гражданка Беларуси Анастасия, которая уже полтора года не может получить российский паспорт. Сотрудники миграционного центра в Одинцове, о котором Business FM уже рассказывала ранее, снова и снова находят ошибки в ее документах. Подробнее Ольга Кашинская.
0: Анастасия приехала в Россию с двумя детьми в 22-м году и обосновалась в Химках. Сразу же подалась на ВНЖ, оплатив в миграционном центре в Одинцово все сопутствующие услуги. Медобследование, консультации и оформление заявления. Уже тогда не обошлось без трудностей. Подавать документы пришлось 3 раза, и приняли их, по словам Анастасии, только после того, как одной из сотрудниц стало ее по-человечески жалко. Но вместо обещанного срока получения в апреле 2024 года ВНЖ ей выдали в августе. Из-за этого Анастасии пришлось рожать 3-го ребенка на родине, в Беларуси. После этого в январе прошлого года Анастасия стала пытаться оформить гражданство для себя и 3 детей в том же Одинцовском миграционном центре. За услуги по подготовке заявлений в сумме она заплатила сотрудникам центра около 40 тысяч рублей, плюс сходила на платную консультацию. С тех пор Анастасия была в миграционном центре 6 раз с интервалом в 3 месяца. С такой периодичностью центр выдает талон на запись. Каждый раз сотрудники центра находят новые формальные ошибки в документах, от непроставленных твердых знаков до неточностей в переводе. Продолжит уроженка Беларуси, жительница Химок Анастасия.
2: Когда 5-я попытка не удалась, я прихожу брать талончик, а мне говорят, а мы вам не можем дать талончик, потому что год прошел с момента составления заявления, вот когда я тогда 40 тысяч заплатила, и мне нужно по новой идти оплачивать это заявление, чтобы они проставили дату обращения вот сегодняшним числом. Там у них есть варианты в Одинцово, либо ты идешь на 4-й этаж, у них отдел специальной подготовки заявления, ты оплачиваешь услуги, и ты по этому заявлению обращаешься, либо ты обращаешься в какую-то стороннюю организацию, там тебе делают, либо ты вообще своими силами готовишь это заявление. Но дело в том, что мне посоветовали именно у них сделать, потому что они тогда якобы более лояльно относятся. Хотя никакой лояльности я пока что не вижу с их стороны.
3: А сколько вы уже потратили на заявление, документы все?
2: 2 раза по 40. Потом 2600 я платила за платную консультацию. Потом 10 раз, наверное, я платила по 2600, когда мне вносили исправление. То есть это еще 26 тысяч. За это время я уже 3 раза, наверное, ездила в Беларусь туда-обратно. Там еще документы сделать. И плюс еще сколько раз мне приходилось делать перевод документов заново, когда они какие-то ошибки. То есть там уже 1200 ушло.
0: Но это не единственная финансовая трудность. Без гражданства семье Анастасии, например, не положены льготы по многодетности. Письменные отказы, которые могли бы сократить количество бессмысленных походов в Одинцовском миграционном центре, также не выдают. Раньше в Московской области работало много разных миграционных центров по районам, и подобных проблем было гораздо меньше, говорят эксперты. Но в 23-м году все эти отделения окончательно объединили в Одинцово, который стал единственным миграционным центром на все Подмосковье. И такой произвол с бесконечными отказами из-за несуществующих ошибок в документах стал массовым. В любом случае возникает закономерный вопрос. Почему миграционные инспекторы Одинцовского центра находят ошибки в заявлениях, подготовленных за деньги в этом же самом центре? Продолжит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
4: Они просто заточены на то, чтобы собирать с людей деньги. Получается, они оказывают платную услугу. В рамках оказания этой платной услуги они ничего не исправляют. И в данном случае клиентку ввели заблуждение, что заявление оформляется каждый год разное. Бланк заявления, он не меняется. Там меняется только дата. Во всех обычных нормальных компаниях, которые оказывают юридические услуги, да, эта корректировка, она бесплатная. На них даже в суд не подать, потому что у них оказание консультационных услуг. Не подготовка документов на гражданство, не исправление, не сопровождение.
0: По словам юриста, выхода тут может быть два. Писать жалобы в вышестоящие инстанции и вызывать общественный резонанс. Что Анастасия и решила сделать. Следующий визит в Одинцово у нее назначен на 22 октября. Бизнес-ФМ направила запрос в МВД. Ответа на момент подготовки материала мы не получили. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
3: В редакцию Бизнес-ФМ продолжают обращаться иностранные граждане, которые не по своей вине не могут получить российский паспорт. Так что продолжение следует. Мосбиржа запустит курс биткоина к рублю. Об этом глава наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов сообщил РБК инвестициям. Покупать и продавать биткоины можно будет как за рубли, так и за квазидоллары. Это инструмент, номинированный в долларах, но расчеты по нему идут в рублях. Когда будут запущены такие торги, неизвестно. По словам главы Напсовета Мосбиржи, инициатива сейчас на стороне Центробанка. Пока что в России нет ни одного лицензированного криптодепозитария. Комментируют независимые финансовые эксперты и инвесторы. Максим Ульянов.
5: Какой-то новый инструмент в палитре российского финансового рынка – это всегда хорошо, особенно в текущих условиях. Отсутствие каких-либо идей на классических рынках российских, поэтому мне кажется, что этот инструмент будет пользоваться спросом по двум причинам. Во-первых, это все-таки какое-то отражение текущего повышенного интереса к криптоинструментам. И второе – это все-таки будет инструмент с достаточно высокой волатильностью. Инвесторы, которые рассчитывают на высокую доходность в краткосрочной перспективе, естественно, будут смотреть в сторону этого инструмента. Те люди, которые рассматривают приобретение криптовалют именно в натуральном их виде, явно не целевая аудитория для этого инструмента. Это скорее для более широкого круга инвесторов, которые хотели бы иметь позиции, связанные с криптовалютой, однако не готовы в силу различных причин связываться со всей романтикой текущего крипторынка. То есть это такой легитимный способ для желающих с соблюдением всех регуляторных ограничений Российской Федерации.
3: Независимый финансовый эксперт и инвестор Михаил Ульянов. Закон о легализации обращения криптовалюты президент Владимир Путин подписал 4 августа. Согласно документу, криптовалюты признаются имуществом, а надзор и регулирование за рынком осуществляет Банк России. Кто на увольнение? За последний год 40% работающих россиян задумывались об увольнении, подсчитал ВЦИОМ, но только 5% реализовали это намерение. Главными причинами ухода с работы граждане называют недовольство уровнем дохода, так считает 51% опрошенных. На втором месте высокая нагрузка и переработки, таких 30%. Примерно столько же главными причинами назвали стресс и выгорание. Эти цифры говорят о том, что рынок труда в России переживает период охлаждения, говорит основатель и гендиректор исследовательской компании Happy Job Алексей Клочков.
6: Мы по данным исследованиям видим, что задумывались 40%, а хотели уйти 5%, поэтому здесь больше эмоций, нежели плана уйти. Что может быть предпосылками такой ситуации, что рынок труда остыл, предложений не так много, либо альтернативной зарплаты не больше 15-20% для того, чтобы человек принял это решение. И останавливать сотрудников могут то, что они потеряют льготы, потеряют стаж теряют репутацию внутри команды, поэтому сейчас многие работодатели, как показывают наши клиенты, и вот много запросов на исследования, что люди остаются, но они выключаются. То есть они не берут сложные проекты, это такое тихое увольнение называется. Сотрудник на месте, но он не продуктивно работает.
3: Алексей Клочков, Happy Job. Сфера, где больше всего увольнений, почти не изменились. Какие компании чаще всего теряют кадры и почему, рассказал заместитель директора департамента по подбору персонала кадрового холдинга Unity Болеслав Каленский.
1: Не могу сказать, что это носит какой-то огромный массовый характер, но сферы, в которых это происходит, я бы сказал, что они традиционные. Это так называемая хорика, то есть это общепит и гостиничный бизнес. Также это строительный бизнес у нас и логистический. С точки зрения общепита и гостиничного, во многом это связано и с сезонностью, временными наплывами, так скажем. И если мы говорим про тот же ритейл, там в основном также работает молодежь, и они изначально рассматривают данную работу как временную. Поэтому, в общем-то, ничего удивительного, что там постоянно идет текучесть кадров. В этом нет ничего и хорошего, но и удивительного, к сожалению, в этом тоже нет. Я не вижу по рынку за последний год каких-то факторов, чтобы маятник качнулся в массовое увольнение, смену работы. Это больше сезонности.
3: Болеслав Каленский, Unity. По словам экспертов, мужчины более склонны менять работу, чем женщины. Главные причины – невозможность карьерного роста и повышение зарплаты на прежнем месте. Также мужчины склонны к эмоциональным увольнениям на фоне конфликтов с руководством. Женщины более терпеливы. А кроме того, молодые люди до 30 лет, как правило, легче расстаются с работой, чем представители более старших поколений. А в целом подытожил, что половина участников опроса вообще считает, что сейчас то время, когда лучше держаться за свое рабочее место.
22: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег в истории, нередки. В 16 веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской бирже Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника Грэшема. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
7: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы боролась с этим.
22: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Авликулиев. Российские власти должны сделать все, чтобы оправдать доверие, продемонстрированное людьми на прошедших выборах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Также глава государства призвал власти подробнее объяснять людям, что такое цифровой рубль и в чем его преимущество. В свою очередь, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что массовый запуск цифрового рубля прошел по плану. Кроме того, президент попросил доложить о том, как осуществляется процесс переезда главных
10: региональных офисов крупнейших государственных компаний в регионы. Первое пленарное заседание Государственной Думы 9-го созыва состоится 30 сентября, сообщил РИА Новости источник во фракции «Единая Россия». Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Годовая инфляция в России на 21 сентября достигла 6,22%. А об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. Рост потребительских цен в России с 15 по 21 сентября составил 0,06% после роста на 0,02% с 8 по 14 сентября и на 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил в среду Росстат. Китай подтвердил открытие сверхкрупного месторождения меди и золота Чатин в провинции Анхой, сообщает газета Global Times. Согласно предварительным оценкам, залежи меди на месторождении Чатин сопоставимы с запасами нескольких крупных медных рудников, а золото с запасами более чем 10 крупных золотых месторождений. По словам экспертов, разработка месторождения в провинции Анхой может восполнить дефицит меди в Китае. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Энергетическое перемирие все понимают по-разному. Госсекретарь США Рубио заявил, что и Россия, и Украина интересуются идеей приостановки ударов по энергетике, а Сергей Лавров в ходе встречи указал Рубио на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бофта. Автомобильный утильсбор с нового года вырастет еще на 10-20%. Об этом напомнил Минпромторг и отметил, что мера показывает себя хорошо и уже позволила достичь некоторых целей. Какие цели уже достигнуты, а каких еще предстоит достичь? Китайские власти не уверены в прибыльности сектора человекоподобных роботов, поэтому Пекин замедляет темпы IPO компаний, которые развивают такие проекты. Как это скажется на отрасли и интересе инвесторов? Эти и другие темы на Business FM. Энергетическое перемирие все понимают по-разному. Глава МИДа России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Встреча продлилась 52 минуты. Рубио после переговоров заявил, что и Украина, и Россия выразили заинтересованность в некотором ограниченном прекращении огня, которое затронуло бы энергетическую сферу. Также он передал приглашение Владимиру Путину приехать на саммит Большой Двадцатки в Майами в декабре. Со своей стороны Лавров в ходе встречи указал Рубио на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Как может развиваться ситуация? Комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
12: По итогам встречи Рубио сообщил, что Россия и Украина выразили заинтересованность в ограниченном прекращении огня, затрагивающем энергетику, а еще и зерновой экспорт. Правда, он тут же оговорился, что ограниченное или временное перемирие конфликт не закончит. Судя по всему, в ходе встречи саму по себе идею российская сторона не отвергла. Впрочем, и ранее по этому поводу уже звучали сдержанно позитивные оценки. Дьявол, как всегда, в деталях. Под энергетическим перемирием воюющие стороны понимают разные вещи. Президент Финляндии Александр Стуб предположил, что на сей раз формула означает, что Украина не бьет по НПЗ, а Россия не бьет по энергетике. Однако украинская версия, насколько известно, шире. Зеленский настаивает на запрете ударов любым оружием по энергетике в широком смысле – электросетям, теплоснабжению, газовой инфраструктуре, водоснабжению и требует, чтобы Москва выложила на стол список объектов, которые она просит не трогать. Не далее, как 14 сентября он предлагал включить в договоренности и продовольственные логистические маршруты, то есть порты Большой Одессы. Российская версия исходит из других интересов. 15 сентября, назвав публикацию Трампа об энергоперемирии очень хорошей идеей, Песков специально оговорился. Безопасность НПЗ глобальных проблем не решает. Ключевой вопрос – вывоз нефтепродуктов, а значит, безопасное коммерческое судоходство, включая танкеры. Это прямой намек на снятие части санкций против теневого флота. В этой точке российские интересы неожиданно пересеклись с американскими. 22 сентября в эфире Fox News Рубио заявил, что за последние месяцы украинские удары несколько раз приходились по судам, связанным с США и перевозившим американскую нефть. Мол, проблему нужно решать. Но готов ли Вашингтон пойти навстречу российским требованиям по теневому флоту? Как-то пока не верится. Объективно говоря, прекращение ударов по НПЗ в Москве выгодно. Песков это тоже признал, мол, перемирие позволило бы полностью насытить внутренний рынок. Правда, оговорился, что Россия могла бы и сама справиться. К тому же у Москвы есть и противоположный мотив. 2 сентября Путин заявил, что армии поручено наносить массированные удары по украинской энергетике. Зимняя кампания против энергосистемы видится мощным козырем, который Кремль не хочет просто так отдавать. 10 дней назад Трамп уже было поспешил объявить, что Россия и Украина согласились не бить по энергообъектам друг друга, объяснив рост мировых цен на дизель именно этой войной, а не его войной с Ираном. Подтверждение ни от одной из сторон не последовало. Последовало опровержение в виде взаимных ударов. 20 сентября Трамп, по данным американских СМИ, уже по телефону требовал от Зеленского прекратить удары по НПЗ. Главное отличие нынешней ситуации от весны 25 года – принятый только что санкционный закон Грэма Блюменталя, который обязывает президента в течение 30 дней принять целый ряд новых санкций. Срок истекает 18 октября, после чего Трамп либо нажмет на тормоз, объясняя это национальными интересами США, либо не нажмет. Это на сегодня является частью переговорной позиции Вашингтона. 24 сентября Трамп принимает в Белом доме Си Цзиньпина. Возможно, тема импорта российской нефти и там тоже будет обсуждаться. Теоретически можно представить себе некий формат энергетического перемирия в обмен на заморозку каких-то санкций, но никто вслух этого пока не озвучивал. Факт официального приглашения Путина приехать на саммит двадцатки под Майами пока тоже не стоит преувеличивать. Сам Трамп накануне усомнился, что Путин приедет. Песков в тот же день заявил, что предпосылок для встречи Путина и Трампа до завершения подготовки нет, а встреча с Зеленским возможна только в Москве при всех гарантиях безопасности. Кремль, впрочем, пока не отверг приглашение Трампа и не закрыл тему встречи с ним. Нужен некий результат, который можно предъявить. Энергоперемирие кажется на сегодня относительно легким вариантом, но это только кажется. На самом деле все сложно. Возможно, Москва готова обсуждать не симметричный отказ от ударов, а выгодный для себя обмен. Скажем, мораторий на удары по энергетике в обмен на безопасность экспорта российской нефти плюс санкционные послабления. Киев, однако, рассматривает свои удары по НПЗ как один из немногих инструментов, которые наносят реальный ущерб России. К тому же не решена и проблема верификации, да и список объектов непонятен. Один из теоретически возможных вариантов ближайших недель – неподписанный и согласованный документ, а негласная, неравномерная и обратимая деэскалация. Но это лишь осторожное предположение.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Напомним, покойный сенатор Линдси Грэм признан в России экстремистом и террористом. Автомобильный утиль сбора с Нового года вырастет еще на 10-20%. Об этом напомнил Минпромторг и отметил, что мера показывает себя хорошо и уже позволила достичь некоторых целей. Автоэксперты более осторожны в оценках. Евгений Перельчук подробнее.
11: Как пояснили в Минпромторге, с 1 января произойдет плановая индексация утильсбора на 10-20% в зависимости от автомобиля. И так будет еще не раз. Программа повышения рассчитана до 2030 года, если не произойдет нечто непредвиденное. Пока непредвиденного нет, все по плану. Минпромторг заметил, что производство восстановилось практически на всех оставленных иностранцами заводах. Доля отечественных машин на наших дорогах выросла на 8%, до 63%. Также возродилось свое производство деталей. Точнее, производство около половины из 700 критически важных комплектующих и материалов. Есть, правда, один побочный эффект. Машины продаются сильно хуже, говорит автоэксперт Игорь Маржаретта.
13: По постановлению правительства утильсбор до 30 года будут каждый год повышать на 10%. Некоторые модели на 20%. В результате, если сейчас утильсбор на автомобиле с двигателем от 1 до 2 литров составляет 810 тысяч рублей, то задача довести этот утильсбор до примерно 1,5 миллиона. Декларируется хорошая цель – подтолкнуть компании зарубежные собирать автомобили в России, а те, кто собирает автомобили в России, тоже платят утильсбор полностью, но им в зависимости от уровня локализации его компенсируют путем промсубсидий. В любом любом случае вот эта сумма закладывается в стоимость автомобиля в большей или меньшей степени. Потому что даже если компенсируют часть или полностью утильсбор, компенсируют не сразу, а, как правило, флагом 6 месяцев. И утильсбор ведет к подорожанию автомобиля. У нас сейчас средняя цена автомобиля 3,5 миллиона рублей, и в этой цене половина примерно – это сборы, налоги, самые разные, акцизы и так далее.
11: В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» еще 2 года назад говорили прямо. К 2030 году позволить себе новый автомобиль смогут лишь 5-7% россиян. Сейчас эти оценки пересматриваются. Все-таки за 2 года выбор у покупателя стал обширным. Модели представлены во всех классах и на любой кошелек. Это бренды Havail, Tenet, Volga, Москвич, Evolute, Atom, Solers, Senat и так далее. В самом бюджетном сегменте, правда, конкуренции нет. Здесь правит один АвтоВАЗ. Из-за скорого очередного повышения утильсбора на авторынке уже ждут всплеска продаж автомобилей к концу года и затем традиционного январского провала по реализации. Впрочем, в горизонте нескольких лет утильсбор наверняка претерпит несколько трансформаций. Уже сейчас можно спрогнозировать, в какие стороны его будут расширять, говорит ведущий телеканала «Автоплюс» блогер-автоэксперт Павел Федоров.
14: Стратегия долгосрочная и понятно, к чему она ведет. Если мы посмотрим в конце, через 3-4 года, насколько повысит утильсбор, то это понятно, что уже привести вообще никакие машины по параллельному импорту не получится. То есть это будет совершенно невыгодно. С другой стороны, правительство показывает, посмотрите, перезапустили все заводы, которые были остановлены. Появилось очень много отечественных автомобилей по ТТС, то есть локализовались производства многих китайских брендов, которые до сих пор привозили машины. И на самом деле можно сделать предположение, ну куда еще пойдет утильсбор. То есть сейчас вырос параллельный импорт машин до 160 сил. Посмотрите, у нас десятки Mazda, Toyota. С этим надо что-то делать. У нас привезли 50 тысяч автомобилей из Киргизии в этом году. То есть это еще одна лазейка. И у нас до сих пор попадают по параллельному импорту пикапы. Но они категорятся. Видно, по этим направлениям, возможно, будут какие-то ужесточения.
11: Аналитики обращают внимание на еще одну деталь. Утилизбор, может, и растет, но поступления от него в бюджет раз за разом оказываются ниже ожиданий чиновников. Так и в этом году. За 7,5 месяцев с начала года поступления составили 309 миллиардов рублей. И это на 20% меньше от

0: месяца котировки компании подскочили более чем в 5 раз, но затем упали на 55% от пиковых значений. Настолько высокая волатильность почти сразу при выходе на биржу свидетельствует о крайне сильном ажиотаже. Но настолько оживленный интерес среди инвесторов не подкрепляется реальным спросом со стороны коммерческих клиентов. Выяснилось, что большая часть выручки таких компаний – это дата-центры, а не роботы. Если вычесть доходы от содов из показателей, то их оценка может упасть на 60-70%, пишет трейдер. Поэтому китайские власти и решили притормозить выход таких компаний на биржу. Формального запрета нет, но регуляторы чинят различные препятствия, проводят более тщательные проверки и так далее. Задача китайских властей – не допустить появления инвестиционных пузырей в секторе, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
1: То есть здесь есть задача государства быть регулятором, арбитром в этой истории и не допускать того, чтобы на перспективной технологии кто-то запускал на биржу какие-то компании-пустышки. Здесь индустрия, которая существовала длительное время, она просто продолжает развиваться и будет развиваться. Просто задача регулятора, в том числе китайского регулятора, в том, чтобы здесь не надувалось каких-то именно откровенных пузырей, чтобы выходили именно компании, которые реально занимаются роботами роботизации, которые реально делают этих роботов, реально их продают, зарабатывают, приносят прибыль на себе, инвесторам, акционерам и так далее.
0: Ситуация частично усугубляется и тем, что сам Китай, как государство, активно вкладывается в эту отрасль, в том числе путем субсидий, а деньги частных инвесторов и компаний всегда текут в тот сектор, который поддерживает государство, особенно в Китае. Также Пекин активно продвигает человекоподобных роботов не только деньгами, он внедряет их на производство, в логистику и другие секторы. Однако, по данным Международной Федерации Робототехники, всего за прошлый год было продано около 7 тысяч гуманоидных роботов, которые предназначались для промышленных задач. Эти цифры не идут в сравнение с обычными индустриальными роботами, приспособленными для конкретных целей. За 25-й год данных пока нет, но в 24-м таких было продано более 500 000 единиц. А в августе этого года в Пекине даже проводились уже вторые всемирные игры роботов-гуманоидов. И такие соревнования предназначены были не только, чтобы потешить публику, но и показать, на что они способны. Бегать, прыгать, переносить вещи, видеть объекты с помощью машинного зрения и так далее. И все эти навыки им будут нужны при выполнении реальных задач условно на производстве. Но на данный момент гуманоидные роботы именно повсеместно на фабриках не используются. Даже в Китае, продолжается основатель и директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивакурцев.
2: Действительно, рынок человекоподобных роботов сегодня перегрет. Сегодня человекоподобные роботы не могут применяться в промышленности. Это связано с тем, что у них пока что маленькая грузоподъемность и при этом короткий срок работы аккумуляторной батареи. На мероприятиях, на выставках, на форумах эти роботы производят фурор. Но где-либо за пределами развлечений, к сожалению, пока что не имеют широкого спроса. И эти факторы делают их абсолютно неконкурентами по сравнению с промышленными роботами. Но в будущем, когда аккумуляторы станут более емкими, когда сервомоторы станут более грузоподъемными, все может поменяться. Ну а пока что рынок действительно не растет так, как хотелось бы.
0: При этом, по данным за первые 6 месяцев этого года, мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть больше 19 тысяч единиц, согласно Smart Analytics Global. То есть это более чем в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. И 97% таких поставок обеспечил именно Китай. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит. И кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Один из самых титулованных ресторанов Петербурга, «Бёрч», закрывается с ноября, сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на источники. Столики на ноябрь уже не бронируют. В Москве, по данным издания, «Бёрч» арендовал помещение. Но помещение на Кирочной улице, где ресторан работал с 2017 года, не сдается. Уведомления собственнику о съезде не поступали. «Бёрч» входит в пятерку лучших ресторанов районов северо-запада.

0: России по версии премии Where to Eat. В феврале прошлого года второй ресторан Birch появился в Дубае. Джили представила самую быструю в мире систему зарядки электромобилей. Она может зарядить машину с 10 до 70% за 4,5 минуты, с 10 до 97% за 8 минут 40 секунд при нормальной температуре воздуха. По словам топ-менеджера Джили Джан Девана, скорости зарядки приближаются к физическому пределу, и в будущем прирост будет все меньше. Конкурирующая BYD ранее в этом году также представила систему, способную заряжать электромобиль с 10 до 97% за 9 минут. Сотрудники Anthropic инвестировали в стартап, работающий над обнаружением биоугроз, пишет Wall Street Journal. По ее данным, речь о руководителе команды тестирования безопасности ИИ Логане Грэмми, а также члене технического персонала Anthropic Шолта Джугласе. Стартап, поддерживаемый американским миллиардером Питером Тилем, разрабатывает оборудование для обнаружения вирусов в воздухе на фоне растущих опасений, что системы ИИ могут помочь создать новые биологические угрозы, говорится в материале издания. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». В Европе недовольны Францией за ее требование снять санкции с Алишера Усманова. Евросоюз снял персональные ограничения с российского бизнесмена. Также из санкционного списка был исключен Михаил Фридман. Ранее агентство Рейтер утверждало, что Франция лоббировала снятие санкций с Усманова из-за, цитата, «шантажа» со стороны Азербайджана. Взамен за помощь от Парижа Баку отпускает из своей тюрьмы двух французов. Неназванный высокопоставленный дипломат из Азербайджана позднее опроверг Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Однако азербайджанский президент Ильхам Алиев в среду все же помиловал одного французского гражданина, который ранее был приговорен к 10 годам за шпионаж в пользу Франции. Французские СМИ называют это мутной игрой Парижа, который снятием санкций с Алишера Усманова открывает ящик Пандоры.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: Фигаро пишет, что Франция своими политическими играми поставила под угрозу сохранение вообще всех персональных санкций, направленных против порядка 3000 физ и юрлиц, связанных с Россией. Срок продления этих ограничений уже подходил к концу, но Париж устроил, цитата, «политическую драму в Брюсселе», потребовав снять санкции с Алишера Усманова. А своим партнерам по Евросоюзу Франция так и не предоставила внятное объяснение, сославшись лишь на некие соображения национальной безопасности. В Брюсселе, как пишет издание, теперь нарастает тревога из-за того, что Париж ставит под угрозу внешнюю политику всего Евросоюза во имя собственных интересов. Один из дипломатов даже заявил, что это открывает ящик Пандоры, так как таким образом третьи страны могут начать похищать европейских граждан и требовать снятия санкций взамен на освобождение. Фигаро пишет, что президент Эммануэль Макрон может стать главным возмутителем спокойствия в Евросоюзе после ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии. Требование Франции по снятию санкций с Алишера Усманова, цитата, «стало для многих шоком», пишет Le Monde. И это при том, что президент Макрон неоднократно предупреждал о так называемой российской гибридной угрозе. А Баку, как пишет газета, уже давно продвигает снятие санкций с Алишера Усманова. Вместе с Усмановым из европейского санкционного списка также был исключен российский бизнесмен Михаил Фридман по запросу Люксембурга. Либерасьон пишет, что хотя остальные ограничения против России все же продлили, это решение оставляет за собой, цитата, «горький осадок». А газета Паризьен отмечает, что вся эта ситуация вновь демонстрирует, что Европа разделена, а Москва тем временем, цитата, «потирает руки от радости».
1: С пассажиров попросят доплату. Власти обсуждают введение нового сбора. Его будут собирать авиакомпании со своих пассажиров, пишет «Коммерсант». Это совместная инициатива Минтранса, Минпромторга и Ростеха. Деньги пойдут в счет компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер сбора составит от 500 до 2000 рублей. Точный размер пока не определен. Так ли необходим новый сбор, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
4: Пока окончательно формат этого сбора его размер не определены, и, соответственно, какие-то коррекции в этом смысле еще возможны. Но в целом в ряде отраслей, и авиация здесь не является первопроходцем, аналогичного рода подходы уже используются. По сути, речь идет о том, чтобы потребитель вносил свой вклад в обновление инфраструктуры, ну или, если говорить в конкретно данном случае, то и парка воздушных судов. Подход этот в других отраслях уже закрепился и на воздушном транспорте, но применительно к обновлению наземной аэродромной инфраструктуры. Поэтому действительно механизм показал свою работоспособность, и вполне вероятно, что он будет масштабирован именно эту очень капиталоемкую часть бизнеса авиационного, а именно на обновление парка. При этом, конечно же, важно, чтобы средства использовались таким образом, чтобы они снижали будущие платежи авиакомпаний за лизинг воздушных судов. Тем более, что авиаотрасль, имеется в виду авиапроизводители, могут привлекать деньги не в коммерческих банках под высокий процент, а фактически вперед на беспроцентной основе. В любом случае эти деньги пойдут на те задачи, которые решаются в интересах авиакомпаний потребителей.
1: Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Пассажиропоток российских авиакомпаний за прошлый год составил 81,5 миллион человек на внутренних и 27,5 миллионов человек на международных рейсах. Таким образом, новый сбор может принести от 68 до 84 миллиардов рублей в зависимости от размера платежа. Рынок акций в среду открылся в основную сессию ростом индекса Мосбиржи на 0,4%. На закрытии он находился на уровне выше 2300 пунктов. Ситуацию на российском фондовом рынке обсудили с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
5: Российский фондовый рынок практически полностью сейчас зависит от геополитических новостей. Позитивный переговорный трек и активные контакты министра иностранных дел с госсекретарем США, но и также другие встречи в Нью-Йорке, они привели, в общем-то, к росту. В середине дня сегодня было падение, когда пресс-секретарь президента сказал, что нет пока предпосылок для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной, но тем не менее рынок сейчас надеется хотя бы на энергетическое перемирие. Если энергетическое перемирие все-таки будет достигнуто, это может дать толчок для такого, может быть, небольшого, но все-таки роста российского фондового рынка. А макроэкономические и корпоративные новости сейчас немного на втором плане, но ситуация в российской экономике остается сложной, экономика замедляется, но все-таки у ряда компаний достаточно сильные корпоративные отчеты, например, у банковского технора, у технологического сектора, и это, в общем, тоже поддерживает котировки конкретных акций, конкретных эмитентов. Но я думаю, что в ближайшее время рынок по-прежнему в основном будет зависеть от геополитики, но уже достаточно скоро в обозримой перспективе начнут публиковаться отчетности на третий квартал, который тоже продемонстрирует, насколько устойчив корпоративный сектор экономики, потому что в секторе облигаций ситуация вообще неспокойная, достаточно много дефолтов, даже достаточно крупные имена идут на дефолт, и это вызывает беспокойство на долговом рынке, и, возможно, беспокойство долгового рынка может также перетечь на рынок акций.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Какое влияние на рынок оказывает нефть и что будет с рублем? Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской.
6: У нас есть уровень сопротивления технически 110-115 долларов за баррель Brent, и, вероятно, есть какие-то стратегические продавцы, но мы знаем, что США еще могут продавать из стратегического резерва нефть. И мы получили очередной отбой со стороны продавцов, то есть отбили нефть вниз, все-таки не дают ей пока пройти выше, и, может быть, в какой-то степени это и хорошо для мировой экономики, потому что если мы пройдем выше 110-115, там цели вообще неизвестны. При этом все равно мы удерживаемся выше 100 долларов за баррель. Напряженность создает ситуация вокруг Бабель-Мандебского пролива с хуситами, так как это альтернативный Армузскому проливу маршрут, и это все-таки заставляет рынок понервничать.
1: По поводу рубля, а что все-таки, по вашему мнению, в ближайшее время и в среднесрочной перспективе с ним будет происходить?
6: Техническая картина говорит о том, что биржевая пара юань-рубль пробила восходящий тренд, который был у нас летом. То есть, по идее, мы можем скорректироваться поглубже. Но, тем не менее, этой коррекции не происходит, и, возможно, мы здесь имеем дело с какой-то глобальной сменой смены нарратива. Да, мы привыкли думать о том, что после каждой сильной волны роста валютных пар у нас непременно наступает такая мощная волна укрепления рубля. И, может быть, на этот раз мы такого эффекта не получим, потому что, если мы будем смотреть более старшие таймфреймы, там, в принципе, заметна смена глобальной тенденции на восходящую, и это может означать, что теперь волны роста будут более продолжительные и резкие, а откаты, наоборот, могут быть менее выраженными и краткосрочными.
1: Эксперт по фондовому рынку БКС Мир Инвестиций Людмила Рокотянская. Официальный курс валют на 24 сентября ЦБ оставил практически без изменений. Доллар чуть выше 84 рублей, евро 96,50, юань 12,5 рублей.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Иногда один честный вопрос самому себе приносит больше пользы, чем десятки советов со стороны. Особенно, когда речь идет о поиске работы. Ведь прежде чем искать работодателя, стоит разобраться в себе. Что вы умеете, чего хотите и какую ценность можете предложить. Писатель Виктор Франкл говорил, у кого есть зачем, тот выдержит почти любое как. Если вы собираетесь выходить на рынок труда, то предлагаю задать себе несколько проверочных вопросов. Первый вопрос. Знаете ли вы свою реальную стоимость как специалиста? Не ту, которую хотелось бы получать, и не ту, что была несколько лет назад, а ту, которая соответствует сегодняшнему рынку. Сверяли ли вы свои ожидания с мнением рекрутеров, коллег или карьерных консультантов? Очень часто хорошее резюме не приносит результата только потому, что ожидания кандидата не совпадают с реальностью. Тут уместно вспомнить слова Плутарха: и дерзость, и робость имеют один источник – неосведомленность. Одни недооценивают себя и соглашаются на меньшее, другие, наоборот, завышают ожидания и месяцами не могут найти работу. И в том, и в другом случае помогает объективная оценка. Следующий вопрос. На какую позицию вы действительно претендуете? Если у вас несколько профессиональных направлений, определитесь, какое из них сейчас для вас главное. Работодателю важно понимать, какие задачи вы готовы решать сегодня, а не весь список того, чему вы научились за последние 10 лет. Универсальность – это хорошо, но ясность целей не меньше ценится. И еще один важный вопрос. Что отличает вас от других кандидатов? Какие результаты вы можете подтвердить конкретными примерами? Работодатель покупает не дипломы и некрасивые формулировки в резюме. Его интересует, какую пользу вы способны принести компании. И, наконец, спросите себя, почему именно сейчас вы ищете новую работу? От чего вы уходите и к чему стремитесь? Ответ на этот вопрос определяет не только выбор вакансии, но и то, надолго ли вы останетесь на новом месте.
2: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия не будет делать паузы специальной военной операции для переговоров с Украиной в любом формате. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Хотя Европа хочет именно этого, все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы, подчеркнул также российский министр. Наблюдатели Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека БДИПЧ впервые с начала работы организации по наблюдению за выборами в Соединенных Штатах не получили приглашение на федеральные выборы. Об этом говорится в сообщении БДИПЧ и парламентской ассамблеи ОБСЕ. Промежуточные выборы в Штатах пройдут 3 ноября. На них выберут новый состав Палаты представителей, а также определят судьбу 33 мест в Сенате. Автомобильную промышленность Европы может ждать крах по сценарию американского Детройта, который лишился своей высокой позиции в международном автопроме из-за переноса заводов в регионы с низкими расходами на производство, считает гендиректор шведского автоконцерна Volvo Хокан Самуэльсон. МВД России хочет запретить перепродажу сим-карт посредниками. Ведомство сообщило, что готовит поправки в антифрод 3.0, ограничивающие работу субдилеров при реализации сим-карт. Как напоминают ведомости, в августе было опубликовано постановление правительства, согласно которому операторам запретят заключать договоры с физлицами на использование сим-боксов. Новые правила вступают в силу с 1 марта 2027 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Росфинмониторинг предлагает ввести новые основания для блокировки банковских счетов. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Как это может отразиться на добропорядочных гражданах? Крупный бизнес переезжает. Минэкономразвитие определило 8 холдингов, которые могли бы частично переехать из Москвы в регионе. В структурах этих холдингов 250 компаний в Москве и 270 тысяч сотрудников. Зачем это нужно и кто окажется в плюсе? Трое экс-полицейских, проходящих по делу Евротранса, освобождены из-под стражи. Некоторым фигурантам предъявили новые обвинения, ну а самой схеме хищения топлива по-прежнему почти ничего не известно. Эти и другие темы на Бизнес FM. Ивановы, Петровы, Сидоровы, готовьтесь. Росфинмониторинг предлагает ввести новые основания для блокировки банковских счетов. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Согласно инициативе, банковские системы должны будут реагировать на ФИО и дату рождения граждан и блокировать счета на 5 дней. А вот сколько времени у добропорядочных граждан уйдет на разблокировку, пока не знает никто. Иван Медведев подробнее.
9: Суть идеи Росфинмониторинга в том, чтобы помешать злоумышленникам продолжать противоправную деятельность за счет разных вариантов написания имени и фамилии. Сейчас в соответствующем списке ведомства более 15 тысяч человек, причастных к экстремистской или террористической деятельности. И банки обязаны блокировать их счета в течение суток после попадания данных в перечень. Сам Росфинмониторинг указывает на то, что около 800 человек из этих 15 тысяч имели сразу несколько вариантов записи своих данных. Но сколько людей могут пострадать от ошибочных блокировок? Допустим, один, Сергей Петрович Иванов, попал в список Росфинмониторинга. А сколько у него по всей стране полных тезок? Официальной статистики на этот счет нет, но по различным экспертным оценкам и математическим моделям полных тезок в России несколько сотен тысяч. Как будет работать система профилактических блокировок счетов таких граждан? А главное, что будет с разблокировкой? Пока не знает никто. Но опыт в смежных сферах не сулит сотням тысяч граждан ничего хорошего. За последние несколько лет мы рассказали минимум 6 историй о людях, которые пострадали из-за того, что у государства возникали претензии к их полным тезкам. В случае с Еленой из Санкт-Петербурга о том, что претензии были выставлены ей по ошибке, знали и кредитор реального должника тезки, и приставы. Но на восстановление справедливости ушло 2 года, говорит наша собеседница.
10: Ничего не помогало, мы писали, мы обращались и в службу судебных приставов, и в прокуратуру, в общем, всячески пытались как-то их привлечь, чтобы они всю эту ситуацию рассмотрели. Я присылала вот все, что требуется, все документы, все сканы, все, что было нужно для того, чтобы как-то оспорить это решение и доказать, что я не являюсь должником, ничего не помогало. И длилось это, насколько я помню, 1.5-2 года.
9: И решить проблему удалось только после подключения личных связей, признается наша слушательница. Вишенка на торте, дата рождения и отчество с реальным должником в итоге не совпадали. Но при этом 2 года. Что другой нашей слушательнице Анастасии кажется сущим пустяком, потому как ее семья боролась с неправомерными блокировками счетов мужа Анастасии почти 30 лет.
11: Началось все это в 97 году. Постоянно были какие-то препятствия, постоянно блокировали счета. Как раз это происходило в период отпусков, и мы каждый раз попадали в какие-нибудь ситуации, когда мы просто не могли воспользоваться своими деньгами. Очень давно, еще в 17 году, был случай, когда нас не выпустили в Турцию, мотивируя тем, что у нас очень много долгов, хотя у нас их не было. Но в этом году мы уже съездили в Турцию. Сейчас собираемся в Китай, потому что сейчас внесли новую поправку по появилось место рождения, поэтому больше в госуслугах у нас, ну, по крайней мере, в этом году ничего не появилось. В том году еще было, в этом году уже ничего не было.
12: То есть это с 97-го года, и у вас это неоднократная ситуация?
11: Да, да, это ежегодная ситуация была. Вот только в 26-м году мы увидели, что больше в госуслуги не приходит уведомление о долгах.
9: Не факт, что в случае с блокировками тезок граждан из списка Росфинмониторинга все будет так же печально. Но люди, случайно попадавшие под блокировки счетов по 161 и по 115 ФЗ, мучились так же. И многие еще продолжают. А еще ситуацию весьма красноречиво описывает то, что банкиры, к которым редакция обратилась за комментарием по поводу новой инициативы Росфинмониторинга, отказались что-либо говорить, сославшись на то, что цензурных слов они просто не подберут. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Крупный бизнес переезжает. Минэкономразвития определило 8 холдингов, которые могли бы частично переехать из Москвы в регионы. Это заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании Владимира Путина с членами правительства. Речь идет о компаниях РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. В структурах этих холдингов 250 компаний в Москве и 270 тысяч сотрудников. Цель переезда компаний, по словам министра, повышение эффективности за счет снижения издержек регионам, в свою очередь, это даст новые точки роста, рабочие места и дополнительные налоги, отметил он. Комментирует ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров.
13: Крупные государственные корпорации просто выбираются. Обычно, когда шла речь о переезде крупного бизнеса или там государственных компаний из Москвы в регионы, то есть две логики. Логика первая – это чтобы компания платила налоги в региональные бюджеты. Такого рода переезд был, например, апробирован в компании «Газпромнефть». А вторая логика – это приблизить управленцев, ну, собственно, к местам нахождения основных активов. Потому что бывает такая ситуация, когда менеджеры компании среднего уровня, они просто не знают, как бизнес работает, они никогда на этом производстве не бывают. А, соответственно, переезд в регион присутствия для менеджмента будет таким способом узнать положение дел на земле. Но здесь есть обратный риск, что менеджеры среднего звена не захотят переезжать куда-то, непонятно куда, из родной Москвы внезапно, не знаю, в Краснодар. Вариантов может быть много, куда это можно будет перевести компанию. Поэтому здесь вопрос инфраструктурный. Как будет решаться вопрос с жильем для этих переезжающих сотрудников? Ну, это непростой момент. У нас госкомпании, исторические компании с госучастием, имеют некоторую довольно большую автономию. Поэтому правительство может чего-то хотеть, но компания будет на этот счет свое мнение. И это будет долгий аппаратный розыгрыш. Я бы ожидал, что будет некоторое сопротивление. Успешно оно будет или нет, это вопрос открытый. Мы здесь можем только гадать пока.
1: Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров. По словам Решетникова, всего для переезда рассматривалось около 500 компаний с госучастием. Еще в июне Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что крупные госкомпании и корпорации должны переезжать из Москвы в регионы, чтобы поддержать развитие субъектов федерации. Трое экс-полицейских, проходящих по делу Евротранса, освобождены из-под стражи. В среду суд изменил меру пресечения бывшему замначальника подмосковной полиции Сергею Малькову. Вместо СИЗО его отправили под домашний арест. Аналогичное решение принято в отношении двух экс-сотрудников подмосковного главка МВД. Под арестом остаются председатель совета директоров Евротранса Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров компании. Некоторым фигурантам предъявили новые обвинения, но о самой схеме хищения топлива по-прежнему почти ничего не известно. Михаил Задорожный продолжит.
14: Возглавлявшего службу тыла подмосковного главка МВД генерал-майора Сергея Малькова отправили под домашний арест по состоянию здоровья и одновременно против него возбудили два новых уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями, а также о незаконном образовании, создании или реорганизации юрлица. Его бывшего подчиненного Алексея Суярова обвинили в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РБК со ссылкой на источники. Остается только гадать, как все эти обвинения связаны с хищением бензина у подмосковных полицейских. Возможно, что никак, и что это это совершенно другие уголовные дела по другим эпизодам, которые всплыли в ходе расследования хищения топлива. О самой преступной схеме тоже мало что известно, но есть предположение. Продолжает партнер адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслан Долутов.
15: Схемы, связанные с хищением топлива, как правило, завязаны на различных бухгалтерских проводках и на неучтенном топливе или на проводках, связанных с тем, что оно было списано, выдано уже сотрудникам, а фактически оставалось на складах в виде неучтенной продукции, которую, по сути, надо было бы обратно возвращать в органы власти как неучтенные излишки, но их, возможно, продавали куда-то другим организациям. Схемы могут быть банальные, вплоть до элементарного какого-то слива, а возможно, что он даже и не приезжал, то есть на него заплатили, он якобы появился только на документах, а по факту не появился. То есть количество вариантов хищения здесь огромное. Мы до сих пор не знаем, что именно выступает предметом хищения, сам бензин или денежные средства.
14: Не очень понятна и роль ПАО «Евротранс» во всей этой истории. Официально об этом не сообщалось, а неофициально, со ссылкой на источники, некоторые СМИ писали, что похищенный у подмосковных полицейских бензин в итоге оказался на заправках трассы. Но это не точно и вообще пока не доказано. Руководитель одной из крупнейших в Подмосковье сетей независимых ХЗС, включая председателя Совета директоров и мажоритарного акционера «Евротранса» Игоря Мартышова, остаются под стражей, в отличие от бывших подмосковных полицейских, которых отправили под домашний арест, несмотря на тяжесть предъявленных обвинений. Есть еще одна странность. Первоначально сообщалось об ущербе всего в 1 миллион рублей. Потом его размер вырос в 100 раз. Окончательный размер ущерба, наверное, станет понятен после двух дополнительных экспертиз по делу «Евротранса» – бухгалтерской и комплексной финансово-экономической. Потерпевшим по делу признан подмосковный главка МВД. Но его потери несоизмеримы с потерями инвесторов, когда на фоне арестов топ-менеджеров компания допустила многомиллиардный дефолт по облигациям, а на бирже обвалились акции «Евротранса», продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
16: Десятки миллиардов рублей инвесторов потеряны как в облигациях, так и в цифровых финансовых активах, потому что последние 1.5-2 года компания фактически не генерила денежного потока, а купоны и дивиденды, что более важно, потому что дивиденды распределялись как между акционерами на бирже, так и мажоритарием компании. Это все делалось в долг. То есть фактически в этой истории и акционеры, и облигационеры потеряли десятки миллиардов рублей, и здесь, конечно же, основная вина лежит на компании, потому что, да, бывает тяжелая макроэкономическая ситуация, да, бывают проблемы в стране, но в случае Евротранса было совершено огромное количество неправильных с точки зрения корпоративных финансов и с точки зрения законов вещей, которые привели к этой потере.
14: Небольшая, но интересная деталь. Нового снабженца подмосковной полиции Геннадия Пешкова, которого назначили на эту должность после задержания в начале сентября Алексея Суярова, арестовали всего через неделю после назначения. Пешков проходит по тому же делу Евротранса о хищении бензина у подмосковных полицейских. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Китайский автопром с итальянским флером привлек внимание на ежегодном автосалоне в Турине. Среди вполне европейских брендов, представивших посетителям новой модели, оказались узнаваемые китайцы итальянской отверточной сборки под громкими именами. Почему это произошло? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сардар Влекулиев. Минсельхоз предложил ввести погектарные субсидии на проведение осеннего сева под урожай 2027 года. Проект постановления правительства, предусматривающего соответствующие изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, размещен на официальном сайте размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. Экспорт из России в Египет по итогам 7 месяцев 2026 года вырос на 15,6% и составил 5 900 000 000 долларов. Об этом сообщил статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Уверен, что заключение соглашения о свободной торговле приведет нас к еще большей интенсификации не только российского экспорта, но и египетского импорта, приводится в сообщении Минпромторга слова Чекушева по итогам его рабочей поездки в Египет. Инфляционное давление в России в августе оставалось повышенным, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка России. Отмечается, что текущее инфляционное давление существенно усилилось в июне-июле. Текущий рост цен в первый месяц лета резко ускорился, в июле был еще несколько выше. Основным фактором регулятор назвал временное выбытие части нефтеперерабатывающих мощностей, что ограничило предложение моторного топлива и привело к его удорожанию. Агентство Fitch Ratings повысило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2027 году до $70 за баррель, с ожидавшихся ранее $65, для марки WTI до $65 за баррель с 60, сообщило агентство. Прогноз цены Brent на 2026 год аналитики агентства сохранили на уровне $87 за баррель, поскольку динамика цен с начала года соответствовала их ожиданиям. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM. Миграционные мучения, часть 2. В редакцию Business FM обратилась гражданка Беларуси Анастасия, которая уже полтора года не может получить российский паспорт. Сотрудники миграционного центра в Одинцове, о котором Business FM уже рассказывал ранее, снова и снова находят ошибки в ее документах. Подробнее Ольга Кашинская.
17: Анастасия приехала в Россию с двумя детьми в 2022 году и обосновалась в Химках. Сразу же подалась на ВНЖ, оплатив в миграционном центре в Одинцово все сопутствующие услуги. Медобследование, консультации и оформление заявления. Уже тогда не обошлось без трудностей. Подавать документы пришлось 3 раза, и приняли их, по словам Анастасии, только после того, как одной из сотрудниц стало ее по-человечески жалко. Но вместо обещанного срока получения в апреле 2024 года ВНЖ ей выдали в августе. Из-за этого Анастасии пришлось рожать 3-го ребенка на родине, в Беларуси. После этого в январе прошлого года Анастасия стала пытаться оформить гражданство для себя и 3 детей в том же Одинцовском миграционном центре. За услуги по подготовке заявлений в сумме она заплатила сотрудникам центра около 40 тысяч рублей, плюс сходила на платную консультацию. С тех пор Анастасия была в миграционном центре 6 раз с интервалом в 3 месяца. С такой периодичностью центр выдает талон на запись. Каждый раз сотрудники центра находят новые формальные ошибки в документах, от непроставленных твердых знаков до неточностей в переводе. Продолжит уроженка Беларуси, жительница Химок Анастасия.
18: Когда 5-я попытка не удалась, я прихожу брать талончик, а мне говорят, а мы вам не можем дать талончик, потому что год прошел с момента составления заявления, вот когда я тогда 40 тысяч заплатила, и мне нужно по новой идти оплачивать это заявление, чтобы они проставили дату обращения вот сегодняшним числом. Там у них есть варианты в Одинцово, либо ты идешь на 4-й этаж, у них отдел специальной подготовки заявления, ты оплачиваешь услуги, и ты поэтому заявление обращаешься, либо ты обращаешься в какую-то стороннюю организацию, там тебе делают, либо ты вообще своими силами готовишь это заявление. Но дело в том, что мне посоветовали именно у них сделать, потому что они тогда якобы более лояльно относятся. Хотя никакой лояльности я пока что не вижу с их стороны.
1: А сколько вы уже потратили на заявление, документы все?
18: 2 раза по 40. Потом 2600 я платила за платную консультацию. Потом 10 раз, наверное, я платила по 2600, когда мне вносили исправление. То есть это еще 26 тысяч. За это время я уже 3 раза, наверное, ездила в Беларусь туда-обратно. Там еще документы сделать. И плюс еще сколько раз мне приходилось делать перевод документов заново, когда они какие-то ошибки. То есть там уже 1200 ушло.
17: Но это не единственная финансовая трудность. Без гражданства семье Анастасии, например, не положены льготы по многодетности. Письменные отказы, которые могли бы сократить количество бессмысленных походов в Одинцовском миграционном центре, также не выдают. Раньше в Московской области работало много разных миграционных центров по районам, и подобных проблем было гораздо меньше, говорят эксперты. Но в 23-м году все эти отделения окончательно объединили в Одинцово, который стал единственным миграционным центром на все Подмосковье. И такой произвол с бесконечными отказами из-за несуществующих ошибок в документах стал массовым. В любом случае возникает закономерный вопрос. Почему миграционные инспекторы Одинцовского центра находят ошибки в заявлениях, подготовленных за деньги в этом же самом центре? Продолжит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
19: Они просто заточены на то, чтобы собирать с людей деньги. Получается, они оказывают платную услугу. В рамках оказания этой платной услуги они ничего не исправляют. И в данном случае клиентку ввели заблуждение, что заявление оформляется каждый год разное. Бланк заявления, он не меняется. Там меняется только дата. Во всех обычных нормальных компаниях, которые оказывают юридические услуги, да, эта корректировка, она бесплатная. На них даже в суд не подать, потому что у них оказание консультационных услуг. Не подготовка документов на гражданство, не исправление, не сопровождение.
17: По словам юриста, выхода тут может быть два. Писать жалобы в вышестоящие инстанции и вызывать общественный резонанс. Что Анастасия и решила сделать. Следующий визит в Одинцово у нее назначен на 22 октября. Бизнес-ФМ направила запрос в МВД. Ответа на момент подготовки материала мы не получили. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: В редакцию Бизнес-ФМ продолжают обращаться иностранные граждане, которые не по своей вине не могут получить российский паспорт. Так что продолжение следует. Мосбиржа запустит курс биткоина к рублю. Об этом глава наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов сообщил РБК «Инвестициям». Покупать и продавать биткоины можно будет как за рубли, так и за квазидоллары. Это инструмент, номинированный в долларах, но расчеты по нему идут в рублях. Когда будут запущены такие торги, неизвестно. По словам главы Напсовета Мосбиржи, инициатива сейчас на стороне Центробанка. Пока что в России нет ни одного лицензированного криптодепозитария. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
20: Какой-то новый инструмент в палитре российского финансового рынка — это всегда хорошо, особенно в текущих условиях. Отсутствие каких-либо идей на классических рынках российских, поэтому мне кажется, что этот инструмент будет пользоваться спросом по двум причинам. Во-первых, это все-таки какое-то отражение текущего повышенного интереса к криптоинструментам. И второе, это все-таки будет инструмент с достаточно высокой волатильностью. Инвесторы, которые рассчитывают на высокую доходность в краткосрочной перспективе, естественно, будут смотреть в сторону этого инструмента. Те люди, которые рассматривают приобретение криптовалют именно в натуральном их виде, явно не целевая аудитория для этого инструмента. Это скорее для более широкого круга инвесторов, которые хотели бы иметь позицию, связанную с криптовалютой, однако не готовы в силу различных причин связываться со всей романтикой текущего крипторынка. То есть это такой легитимный способ для желающих с соблюдением всех регуляторных ограничений Российской Федерации.
1: Независимый финансовый эксперт и инвестор Михаил Ульянов. Закон о легализации обращения криптовалюты президент Владимир Путин подписал 4 августа. Согласно документу, криптовалюты признаются имуществом, а надзор и регулирование за рынком осуществляет Банк России. Кто на увольнение? За последний год 40% работающих россиян задумывались об увольнении, подсчитал ВЦИОМ, но только 5% реализовали это намерение. Главными причинами ухода с работы граждане называют недовольство уровнем дохода, так считает 51% опрошенных. На втором месте высокая нагрузка и переработки, таких 30%. Примерно столько же главными причинами назвали стресс и выгорание. Эти цифры говорят о том, что рынок труда в России переживает период охлаждения, говорит основатель и гендиректор исследовательской компании Happy Job Алексей Клочков.
21: Мы по данным исследованиям видим, что задумывались 40%, а хотели уйти 5%, поэтому здесь больше эмоций, нежели плана уйти. Что может быть предпосылками такой ситуации, что рынок труда остыл, предложений не так много, либо альтернативной зарплаты не больше 15-20% для того, чтобы человек принял это решение. И останавливать сотрудников могут то, что они потеряют льготы, потеряют стаж, теряют репутацию внутри команды, поэтому сейчас многие работодатели, как показывают наши клиенты, и вот много запросов на исследования, что люди остаются, но они выключаются. То есть они не берут сложные проекты, это такое тихое увольнение называется. Сотрудник на месте, но он не продуктивно работает.
1: Алексей Клочков, Happy Job. Сфера, где больше всего увольнений, почти не изменились. Какие компании чаще всего теряют кадры и почему, рассказал заместитель директора департамента по подбору персонала кадрового холдинга Unity Болеслав Каленский.
0: Не могу сказать, что это носит какой-то огромный массовый характер, но сферы, в которых это происходит, я бы сказал, что они традиционные. Это так называемая хорика, то есть это общепит и гостиничный бизнес. Также это строительный бизнес у нас и логистический. С точки зрения общепита и гостиничного, во многом это связано и с сезонностью, временными наплывами, так скажем. И если мы говорим про тот же ритейл, там в основном также работает молодежь, и они изначально рассматривают данную работу как временную. Поэтому, в общем-то, ничего удивительного, что там постоянно идет текучесть кадров. В этом нет ничего и хорошего, но и удивительного, к сожалению, в этом тоже нет. Я не вижу по рынку за последний год каких-то факторов, чтобы маятник качнулся в массовое увольнение, смену работы. Это больше сезонности.
1: Болеслав Каленский, Юнити. По словам экспертов, мужчины более склонны менять работу, чем женщины. Главные причины – невозможность карьерного роста и повышение зарплаты на прежнем месте. Также мужчины склонны к эмоциональным увольнениям на фоне конфликтов с руководством. Женщины более терпеливы. А кроме того, молодые люди до 30 лет, как правило, легче расстаются с работой, чем представители более старших поколений. А в целом подытожил, что половина участников опроса вообще считает, что сейчас то время, когда лучше держаться за свое рабочее место.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: По итогам третьего квартала цены на рынке новостроек продолжают стагнировать. Объем предложения в среднем снизился на 2%, но продажи оказались на 11% выше среднемесячных значений второго квартала. Хотя по сравнению с третьим кварталом прошлого года среднемесячное число сделок на 15% ниже. Локальный рост в июле обеспечили в том числе отложенные регистрации июньских сделок. Тогда было увеличение активности перед объявленным ужесточением семейной ипотеки, которое затем перенесли на октябрь. К таким выводам пришли аналитики ЦИАНа. Что любопытно, по их наблюдениям, ажиотажного спроса перед очередными ожидаемыми изменениями в самой важной для первичного рынка ипотечной программе пока нет. На стыке августа и сентября в стране выдавали по 7,5-8,5 тысячи льготных кредитов в неделю. Это больше, чем в июле и первой половине августа. Там было по 5-7 тысяч в неделю, но почти в два раза меньше, чем на стыке июня и июля. И на 20% меньше, чем год назад. К концу месяца количество выдач может подрасти, но пока особой восходящей динамики нет. И в первую неделю сентября показатели были даже ниже, чем в конце августа, отмечают в ЦИАНе. При этом все заметнее становятся выдачи рыночной ипотеки. Хотя ставки остаются слишком высокими для того, чтобы кардинально изменить ситуацию на рынке. Что касается цен, то данные исследования «Домклик» и Центра финансовой аналитики подтверждают. Темпы их роста в сегменте новостроек, хотя и прибавляют понемногу третий месяц подряд, в августе остались на низком уровне – плюс 0,7%. Зато в сегменте готового жилья цены выросли на 1,3%. И здесь данный показатель не опускается ниже 1% четвертый месяц подряд. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
22: У микрофона Сердар Авликулиев. Российские власти должны сделать все, чтобы оправдать доверие, продемонстрированное людьми на прошедших выборах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Также глава государства призвал власти подробнее объяснять людям, что такое цифровой рубль и в чем его преимущество. В свою очередь, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что массовый запуск цифрового рубля прошел по плану. Кроме того, президент попросил доложить о том, как осуществляется процесс переезда главных офисов крупнейших государственных компаний в регионы. Первое пленарное заседание Государственной Думы 9-го созыва состоится 30 сентября, сообщил РИА Новости источник во фракции «Единая Россия». Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Годовая инфляция в России на 21 сентября достигла 6,22%. А об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. Рост потребительских цен в России с 15 по 21 сентября составил 0,06%, после роста на 0,02% с 8 по 14 сентября и на 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил в среду Росстат. Китай подтвердил открытие сверхкрупного месторождения меди и золота Чатин в провинции Анхой, сообщает газета Global Times. Согласно предварительным оценкам, залежи меди на месторождении Чатин сопоставимы с запасами нескольких крупных медных рудников, а золото с запасами более чем 10 крупных золотых месторождений. По словам экспертов, разработка месторождения в провинции Анхой может восполнить дефицит меди в Китае. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Энергетическое перемирие все понимают по-разному. Госсекретарь США Рубио заявил, что и Россия, и Украина интересуются идеей приостановки ударов по энергетике, а Сергей Лавров в ходе встречи указал Рубио на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бофта. Автомобильный утильсбор с нового года вырастет еще на 10-20%. Об этом напомнил Минпромторг, отметил, что мера показывает себя хорошо и уже позволила достичь некоторых целей. Какие цели уже достигнуты, а каких еще предстоит достичь? Китайские власти не уверены в прибыльности сектора человекоподобных роботов, поэтому Пекин замедляет темпы IPO-компаний, которые развивают такие проекты. Как это скажется на отрасли и интересе инвесторов? Эти и другие темы на Business FM. Энергетическое перемирие все понимают по-разному. Глава МИДа России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Встреча продлилась 52 минуты. Рубио после переговоров заявил, что и Украина, и Россия выразили заинтересованность в некотором ограниченном прекращении огня, которое затронуло бы энергетическую сферу. Также он передал приглашение Владимиру Путину приехать на саммит Большой Двадцатки в Майами в декабре. Со своей стороны Лавров в ходе встречи указал Рубио на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Как может развиваться ситуация? Комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
4: По итогам встречи Рубио сообщил, что Россия и Украина выразили заинтересованность в ограниченном прекращении огня, затрагивающем энергетику, а еще и зерновой экспорт. Правда, он тут же оговорился, что ограниченное или временное перемирие конфликт не закончит. Судя по всему, в ходе встречи саму по себе идею российская сторона не отвергла. Впрочем, и ранее по этому поводу уже звучали сдержанно позитивные оценки. Дьявол, как всегда, в деталях. Под энергетическим перемирием воюющие стороны понимают разные вещи. Президент Финляндии Александр Стуб предположил, что на сей раз форма означает, что Украина не бьет по НПЗ, а Россия не бьет по энергетике. Однако украинская версия, насколько известно, шире. Зеленский настаивает на запрете ударов любым оружием по энергетике в широком смысле. Электросетям, теплоснабжению, газовой инфраструктуре, водоснабжению. И требует, чтобы Москва выложила на стол список объектов, которые она просит не трогать. Не далее, как 14 сентября он предлагал включить в договоренности и продовольственные логистические маршруты, то есть порты Большой Одессы. Российская версия исходит из других интересов. 15 сентября, назвав публикацию Трампа об энергоперемирии очень хорошей идеей, Песков специально оговорился. Безопасность НПЗ глобальных проблем не решает. Ключевой вопрос – вывоз нефтепродуктов, а значит, безопасное коммерческое судоходство, включая танкеры. Это прямой намек на снятие части санкций против теневого флота. В этой точке российские интересы неожиданно пересеклись с американскими. 22 сентября в эфире Fox News Рубио заявил, что за последние месяцы украинские удары несколько раз приходились по судам, связанным с США и перевозившим американскую нефть. Мол, проблему нужно решать. Но готов ли Вашингтон пойти навстречу российским требованиям по теневому флоту? как-то пока не верится. Объективно говоря, прекращение ударов по НПЗ в Москве выгодно. Песков это тоже признал, мол, перемирие позволило бы полностью насытить внутренний рынок. Правда, оговорился, что Россия могла бы и сама справиться. К тому же у Москвы есть и противоположный мотив. 2 сентября Путин заявил, что армии поручено наносить массированные удары по украинской энергетике. Зимняя кампания против энергосистемы видится мощным козырем, который Кремль не хочет просто так отдавать. 10 дней назад Трамп уже было поспешил объявить, что Россия и Украина согласились не бить по энергообъектам друг друга, объяснив рост мировых цен на дизель именно этой войной, а не его войной с Ираном. Подтверждение ни от одной из сторон не последовало. Последовало опровержение в виде взаимных ударов. 20 сентября Трамп, по данным американских СМИ, уже по телефону требовал от Зеленского прекратить удары по НПЗ. Главное отличие нынешней ситуации от весны 25 года – принятый только что санкционный закон Грэма Блюменталя, который обязывает президента в течение 30 дней принять целый ряд новых санкций. Срок истекает 18 октября, после чего Трамп либо нажмет на тормоз, объясняя это национальными интересами США, либо не нажмет. Это на сегодня является частью переговорной позиции Вашингтона. 24 сентября Трамп принимает в Белом доме Си Цзиньпина. Возможно, тема импорта российской нефти и там тоже будет обсуждаться. Теоретически можно представить себе некий формат энергетического перемирия в обмен на заморозку каких-то санкций, но никто вслух этого пока не озвучивал. Факт официального приглашения Путина приехать на саммит двадцатки под Майами пока тоже не стоит преувеличивать. Сам Трамп накануне усомнился, что Путин приедет. Песков в тот же день заявил, что предпосылок для встречи Путина и Трампа до завершения подготовки нет, а встреча с Зеленским возможна только в Москве при всех гарантиях безопасности. Кремль, впрочем, пока не отверг приглашение Трампа и не закрыл тему встречи с ним. Нужен некий результат, который можно предъявить. Энергоперемирие кажется на сегодня относительно легким вариантом, но это только кажется. На самом деле все сложно. Возможно, Москва готова обсуждать не симметричный отказ от ударов, а выгодный для себя обмен. Скажем, мораторий на удары по энергетике в обмен на безопасность экспорта российской нефти плюс санкционные послабления. Киев, однако, рассматривает свои удары по НПЗ как один из немногих инструментов, которые наносят реальный ущерб России. К тому же не решена и проблема верификации, да и список объектов непонятен. Один из теоретически возможных вариантов ближайших недель – не подписанный и согласованный документ, а негласная, неравномерная и обратимая деэскалация. Но это лишь осторожное предположение.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Напомним, покойный сенатор Линдси Грэм признан в России экстремистом и террористом. Автомобильный утиль сбора с Нового года вырастет еще на 10-20%. Об этом напомнил Минпромторг и отметил, что мера показывает себя хорошо и уже позволила достичь некоторых целей. Автоэксперты более осторожны в оценках. Евгений Перельчук подробнее.
5: Как пояснили в Минпромторге, с 1 января произойдет плановая индексация утилизбора на 10-20% в зависимости от автомобиля. И так будет еще не раз. Программа повышения рассчитана до 2030 года, если не произойдет нечто непредвиденное. Пока непредвиденного нет, все по плану. Минпромторг заметил, что производство восстановилось практически на всех оставленных иностранцами заводах. Доля отечественных машин на наших дорогах выросла на 8%, до 63%. Также возродилось свое производство деталей. Точнее, производство около половины из 700 критически важных комплектующих и материалов. Есть, правда, один побочный эффект. Машины продаются сильно хуже, говорит автоэксперт Игорь Маржаретта.
6: По постановлению правительства утильсбор до 30 года будут каждый год повышать на 10%. Некоторые модели на 20%. В результате, если сейчас утильсбор на автомобиле с двигателем от 1 до 2 литров составляет 810 тысяч рублей, то задача довести этот утильсбор до примерно 1,5 миллиона. Декларируется хорошая цель – подтолкнуть компании зарубежные собирать автомобили в России, а те, кто собирает автомобили в России, тоже платят утильсбор полностью, но им в зависимости от уровня локализации его компенсируют путем промсубсидий. В любом случае, вот эта сумма закладывается в стоимость автомобиля в большей или меньшей степени, потому что даже если компенсируют часть или полностью утильсбор, компенсируют не сразу, а, как правило, флагом 6 месяцев. И утильсбор ведет к подорожанию автомобиля. У нас сейчас средняя цена автомобиля 3,5 миллиона рублей, и в этой цене половина примерно это сборы, налоги самые разные, акцизы и так далее.
5: В ассоциации российские автомобильные дилеры еще 2 года назад говорили прямо. К 2030 году позволить себе новый автомобиль смогут лишь 5-7 7% россиян. Сейчас эти оценки пересматриваются. Все-таки за 2 года выбор у покупателя стал обширным. Модели представлены во всех классах и на любой кошелек. Это бренды Havail, Tenet, Volga, Москвич, Evolute, Atom, Solers, Senat и так далее. В самом бюджетном сегменте, правда, конкуренции нет. Здесь правит один АвтоВАЗ. Из-за скорого очередного повышения утильсбора на авторынке уже ждут всплеска продаж автомобилей к концу года и затем традиционного январского провала по реализации. Впрочем, в горизонте нескольких лет утильсбор наверняка претерпит несколько трансформаций. Уже сейчас можно спрогнозировать, в какие стороны его будут расширять, говорит ведущий телеканала «Автоплюс» блогер-автоэксперт Павел Федоров.
7: Стратегия долгосрочная и понятно, к чему она ведет. Если мы посмотрим в конце, через 3-4 года, насколько повысить утильсбор, то это понятно, что уже привести вообще никакие машины по параллельному импорту не получится. То есть это будет совершенно невыгодно. С другой стороны, правительство показывает, посмотрите, перезапустили все заводы, которые были остановлены. Появилось очень много отечественных автомобилей по ТТС, то есть локализовались производства многих китайских брендов, которые до сих пор привозили машины. И на самом деле можно сделать предположение, ну куда еще пойдет утильсбор. То есть сейчас вырос параллельный импорт машин до 160 сил. Посмотрите, у нас десятки Mazda, Toyota. С этим надо что-то делать. У нас привезли 50 тысяч автомобилей из Киргизии в этом году. То есть это еще одна лазейка. И у нас до сих пор попадают по параллельному импорту пикапы. Но они категория C. Видно, по этим направлениям, возможно, будут какие-то ужесточения.
5: Аналитики обращают внимание на еще одну деталь. Утилизбор может и растет, но поступления от него в бюджет раз за разом оказываются ниже ожиданий чиновников. Так и в этом году. За 7,5 месяцев с начала года поступления составили 309 миллиардов рублей. И это на 20% меньше от запланированного на год объема в 1,5 триллиона. Минфин ожидает основной приток платежей к концу года, потому что сроки уплаты сбора по машинам, произведенным в России, перенесли как раз на декабрь. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Китайские власти не уверены в прибыльности сектора человекоподобных роботов. Поэтому Пекин замедляет темпы IPO компаний, которые развивают такие проекты, сообщает Рейтер. А в Китае среди инвесторов высок ажиотаж по отношению к акциям таких компаний, но коммерческий спрос, а следовательно и доходы с продаж гуманоидных роботов пока под вопросом. Валерий Убадоев продолжит.
10: Особенное беспокойство среди китайских властей было вызвано в первую очередь

0: секторе, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
1: То есть здесь есть задача государства быть регулятором, арбитром в этой истории и не допускать того, чтобы на перспективной технологии кто-то запускал на биржу какие-то компании-пустышки. Здесь индустрия, которая существовала длительное время, она просто продолжает развиваться и будет развиваться. Просто задача регулятора, в том числе китайского регулятора, в том, чтобы здесь не надувалось каких-то именно откровенных пузырей, чтобы выходили именно компании, которые реально занимаются роботами роботизации, которые реально делают этих роботов, реально их продают, зарабатывают, приносят прибыль на себе, инвесторам, акционерам и так далее.
0: Ситуация частично усугубляется и тем, что сам Китай, как государство, активно вкладывается в эту отрасль, в том числе путем субсидий, а деньги частных инвесторов и компаний всегда текут в тот сектор, который поддерживает государство, особенно в Китае. Также Пекин активно продвигает человекоподобных роботов не только деньгами, он внедряет их на производство, в логистику и другие секторы. Однако, по данным Международной Федерации Робототехники, всего за прошлый год было продано около 7 тысяч гуманоидных роботов, которые предназначались для промышленных задач. Эти цифры не идут в сравнение с обычными индустриальными роботами, приспособленными для конкретных целей. За 25-й год данных пока нет, но в 24-м таких было продано более 500 000 единиц. А в августе этого года в Пекине даже проводились уже вторые всемирные игры роботов-гуманоидов. И такие соревнования предназначены были не только чтобы потешить публику, но и показать, на что они способны. Бегать, прыгать, переносить вещи, видеть объекты с помощью машинного зрения и так далее. И все эти навыки им будут нужны при выполнении реальных задач условно на производстве. Но на данный момент гуманоидные роботы именно повсеместно на фабриках не используются. Даже в Китае, продолжает сооснователь и директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивогурцев.
2: Действительно, рынок человекоподобных роботов сегодня перегрет. Сегодня человекоподобные роботы не могут применяться в промышленности. Это связано с тем, что у них пока что маленькая грузоподъемность и при этом короткий срок работы аккумуляторной батареи. На мероприятиях, на выставках, на форумах эти роботы производят фурор. Но где-либо за пределами развлечений, к сожалению, пока что не имеют широкого спроса. И эти факторы делают их абсолютно неконкурентами по сравнению с промышленными роботами. Но в будущем, когда аккумуляторы станут более емкими, когда сервомоторы станут более грузоподъемными, все может поменяться. Ну а пока что рынок действительно не растет так, как хотелось бы.
0: При этом, по данным, за первые 6 месяцев этого года мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть больше 19 тысяч единиц, согласно Smart Analytics Global. То есть это более чем в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. И 97% таких поставок обеспечил именно Китай. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Business FM.
3: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
4: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы боролась с этим.
3: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
5: Один из самых титулованных ресторанов Петербурга, «Бёрч», закрывается с ноября, сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на источники. Столики на ноябрь уже не бронируют. В Москве, по данным издания, «Бёрч» арендовал помещение. Но помещение на Кирочной улице, где ресторан работал с 2017 года, не сдается. Уведомления собственнику о съезде не поступали. «Бёрч» входит в пятерку лучших ресторанов Северо-запада России по версии премии Where to Eat. В феврале прошлого года второй ресторан «Бёрч» появился в Дубае. Джили представила самую быструю в мире систему зарядки электромобилей. Она может зарядить машину с 10 до 70% за 4,5 минуты, с 10 до 97% за 8 минут 40 секунд при нормальной температуре воздуха. По словам топ-менеджера Джили Джан Девана, скорости зарядки приближаются к физическому пределу и в будущем прирост будет все меньше. Конкурирующая BYD ранее в этом году также представила систему, способную заряжать электромобиль с 10 до 97% за 9 минут. Сотрудники Anthropic инвестировали в стартап, работающий над обнаружением биоугроз, пишет Wall Street Journal. По ее данным,

0: речь о руководителе команды тестирования безопасности ИИ Логане Грэмми, а также члене технического персонала Anthropic Шоута Джугласе. Стартап, поддерживаемый американским миллиардером Питером Тилем, разрабатывает оборудование для обнаружения вирусов в воздухе на фоне растущих опасений, что системы ИИ могут помочь создать новые биологические угрозы, говорится в материале издания. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». В Европе недовольны Францией за ее требования снять санкции с Алишера Усманова. Евросоюз снял персональные ограничения с российского бизнесмена. Также из санкционного списка был исключен Михаил Фридман. Ранее агентство Рейтер утверждало, что Франция лоббировала снятие санкций с Усманова из-за, цитата, «шантажа со стороны Азербайджана». Взамен за помощь от Парижа Баку отпускает из своей тюрьмы двух французов. Неназванный высокопоставленный дипломат из Азербайджана позднее опроверг Рейтера эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Однако азербайджанский президент Ильхам Алиев в среду все же помиловал одного французского гражданина, который ранее был приговорен к 10 годам за шпионаж в пользу Франции. Французские СМИ называют это мутной игрой Парижа, который снятием санкций с Алишера Усманова открывает ящик Пандоры.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: «Фигаро» пишет, что Франция своими политическими играми поставила под угрозу сохранение вообще всех персональных санкций, направленных против порядка 3000 физ и юрлиц, связанных с Россией. Срок продления этих ограничений уже подходил к концу, но Париж устроил, цитата, «политическую драму в Брюсселе», потребовав снять санкции с Алишера Усманова. А своим партнерам по Евросоюзу Франция так и не предоставила внятное объяснение, сославшись лишь на некие соображения национальной безопасности. В Брюсселе, как пишет издание, теперь нарастает тревога из-за того, что Париж ставит под угрозу внешнюю политику всего Евросоюза во имя собственных интересов. Один из дипломатов даже заявил, что это открывает ящик Пандоры, так как таким образом третьи страны могут начать похищать европейских граждан и требовать снятия санкций взамен на освобождение. «Фигаро» пишет, что президент Эммануэль Макрон может стать главным возмутителем спокойствия в Евросоюзе после ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии. Требование Франции по снятию санкций с Алишера Усманова, цитата, «стало для многих шоком», пишет Le Monde. И это при том, что президент Макрон неоднократно предупреждал о так называемой российской гибридной угрозе. А Баку, как пишет газета, уже давно продвигает снятие санкций с Алишера Усманова. Вместе с Усмановым из европейского санкционного списка также был исключен российский бизнесмен Михаил Фридман по запросу Люксембурга. Либерасьон пишет, что хотя остальные ограничения против России все же продлили, это решение оставляет за собой, цитата, «горький осадок». А газета Паризьен отмечает, что вся эта ситуация вновь демонстрирует, что Европа разделена, а Москва тем временем, цитата, «потирает руки от радости».
1: С пассажиров попросят доплату. Власти обсуждают введение нового сбора. Его будут собирать авиакомпании со своих пассажиров, пишет «Коммерсант». Это совместная инициатива Минтранса, Минпромторга и Ростеха. Деньги пойдут в счет компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер сбора составит от 500 до 2000 рублей. Точный размер пока не определен. Так ли необходим новый сбор, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
4: Пока окончательно формат этого сбора и его размер не определены, и, соответственно, какие-то коррекции в этом смысле еще возможны. Но в целом в ряде отраслей, и авиация здесь не является первопроходцем, аналогичного рода подходы уже используются. По сути, речь идет о том, чтобы потребитель вносил свой вклад в обновление инфраструктуры, ну или, если говорить в конкретно данном случае, то и парка воздушных судов. Подход этот в других отраслях уже закрепился, и на воздушном транспорте, но применительно к обновлению наземной аэродромной инфраструктуры. Поэтому действительно механизм показал свою работоспособность, и вполне вероятно, что он будет масштабирован и на эту очень капиталоемкую часть бизнеса авиационного, а именно на обновление парка. При этом, конечно же, важно, чтобы средства использовались таким образом, чтобы они снижали будущие платежи авиакомпаний за лизинг воздушных судов. Тем более, что авиаотрасль, имеется в виду авиапроизводители, могут привлекать деньги не в коммерческих банках под высокий процент, а фактически вперед на беспроцентной основе. В любом случае эти деньги пойдут на те задачи, которые решаются в интересах авиакомпаний потребителей.
1: Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Пассажиропоток российских авиакомпаний за прошлый год составил 81,5 миллион человек на внутренних и 27,5 миллионов человек на международных рейсах. Таким образом, новый сбор может принести от 68 до 84 миллиардов рублей в зависимости от размера платежа. Рынок акций в среду открылся в основную сессию ростом индекса Мосбиржи на 0,4%. На закрытии он находился на уровне выше 2300 пунктов. Ситуацию на российском фондовом рынке обсудили с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
5: Российский фондовый рынок практически полностью сейчас зависит от геополитических новостей. Позитивный переговорный трек и активные контакты министра иностранных дел с госсекретарем США, но и также другие встречи в Нью-Йорке, они привели, в общем-то, к росту. В середине дня сегодня было падение, когда пресс-секретарь президента сказал, что нет пока предпосылок для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной, но, тем не менее, рынок сейчас надеется хотя бы на энергетическое перемирие. Если энергетическое перемирие все-таки будет достигнуто, это может дать толчок для такого, может быть, небольшого, но все-таки роста российского фондового рынка. А макроэкономические и корпоративные новости сейчас немного на втором плане, но ситуация в российской экономике остается сложной, экономика замедляется, но все-таки у ряда компаний достаточно сильные корпоративные отчеты, например, у банковского технора, у технологического сектора, и это, в общем, тоже поддерживает котировки конкретных акций, конкретных эмитентов. Но я думаю, что в ближайшее время рынок по-прежнему в основном будет зависеть от геополитики, но уже достаточно скоро в обозримом перспективе начнут публиковаться отчетности за третий квартал, который тоже продемонстрирует, насколько устойчив корпоративный сектор экономики, потому что в секторе облигаций ситуация вообще неспокойная, достаточно много дефолтов, даже достаточно крупные имена идут на дефолт, и это вызывает беспокойство на долговом рынке, и, возможно, беспокойство долгового рынка может также перетечь на рынок акций.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Какое влияние на рынок оказывает нефть и что будет с рублем? Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской.
6: У нас есть уровень сопротивления технически 110-115 долларов за баррель Brent, и, вероятно, есть какие-то стратегические продавцы, но мы знаем, что США еще могут продавать из стратегического резерва нефть. И мы получили очередной отбой со стороны продавцов, то есть отбили нефть вниз, все-таки не дают ей пока пройти выше, и, может быть, в какой-то степени это и хорошо для мировой экономики, потому что если мы пройдем выше 110-115, там цели вообще неизвестны. При этом все равно мы удерживаемся выше 100 долларов за баррель. Напряженность создает ситуация вокруг Бабель-Мандебского пролива с хуситами, так как это альтернативный Армузскому проливу маршрут, и это все-таки заставляет рынок понервничать.
1: По поводу рубля, а что все-таки, по вашему мнению, в ближайшее время и в среднесрочной перспективе с ним будет происходить?
6: Техническая картина говорит о том, что биржевая пара юань-рубль пробила восходящий тренд, который был у нас летом. То есть, по идее, мы можем скорректироваться поглубже. Но, тем не менее, этой коррекции не происходит. И, возможно, мы здесь имеем дело с какой-то глобальной сменой нарратива. Да? Мы привыкли думать о том, что после каждой сильной волны роста валютных пар у нас непременно наступает такая мощная волна укрепления рубля. И, может быть, на этот раз мы такого эффекта не получим, потому что, если мы будем смотреть более старшие таймфреймы, там, в принципе, заметна смена глобальной тенденции на восходящую, и это может означать, что теперь волны роста будут более продолжительные и резкие, а откаты, наоборот, могут быть менее выраженными и краткосрочными.
1: Эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Официальный курс валют на 24 сентября ЦБ оставил практически без изменений. Доллар чуть выше 84 рублей, евро 96,50, юань 12,5 рублей.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: Рукописи не горят, но иногда могут обугливаться. 25 июня в Национальной библиотеке Неаполя прочитали книгу, которую последние 2000 лет никто не открывал и уже не откроет. Она сгорела в 79 году нашей эры. Свиток из Геркуланом хранился в библиотеке виллы, принадлежащей, по одной из версий, тестю Цезаря, и вместе с ней попал под извержение Везувия. Пепел не сжег папирус, но обуглил и запечатал. Библиотека около 800 свитков, каждый из них спекся в черный брусок. Именно этот свиток трижды пробовали развернуть в 19 веке, в 69 году и потом в 80-е. Каждый раз внешние слои разрушались. Теперь в виртуальном пространстве его раскрыли целиком. 1.5 метра папируса, 22 колонки греческого текста. Фрагмент ранее неизвестного трактата о этике неизвестного автора. Технология собирается из двух частей. Сначала свиток просвечивают с помощью ускорителя. Фазово-контрастная микротомография дает трехмерную модель намотанных слоев. Дальше начинается самое сложное. Античные чернила угольные. На рентгеновском снимке они почти неотличимы от обугленного папируса. Чтобы разобрать текст, нейросеть обучили на фрагменты, где чернила видны явно, и она достраивает буквы внутри запечатанного свитка. Античная литература в дошедшем до нас виде – это списки со списков. Геркуланум – единственная уцелевшая библиотека древности. Здесь сами античные свитки. Больше 600 свитков не раскрыто до сих пор. Среди них может быть прославленная Умберто Эко «В имени Розы», вторая книга поэтики Аристотеля о комедии, поэзия Сапфо, утраченные трагедии Софокла. Пока опознаны тексты Филадема, эпикурейца второго ряда. Будет обидно, если единственной сохранившейся библиотекой античности окажется коллекция полных собраний сочинений малозначительных авторов.
2: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия не будет делать паузы специальной военной операции для переговоров с Украиной в любом формате. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Хотя Европа хочет именно этого, все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы, подчеркнул также российский министр. Наблюдатели Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека БДИПЧ впервые с начала работы организации по наблюдению за выборами в Соединенных Штатах не получили приглашение на федеральные выборы. Об этом говорится в сообщении БДИПЧ и парламентской ассамблеи ОБСЕ. Промежуточные выборы в Штатах пройдут 3 ноября. На них выберут новый состав Палаты представителей, а также определят судьбу 33 мест в Сенате. Автомобильную промышленность Европы может ждать крах по сценарию американского Детройта, который лишился своей высокой позиции в международном автопроме из-за переноса заводов в регионы с низкими расходами на производство, считает гендиректор шведского автоконцерна Volvo Хокан Самуэльсон. МВД России хочет запретить перепродажу сим-карт посредниками. Ведомство сообщило, что готовит поправки в антифрод 3.0, ограничивающие работу субдилеров при реализации сим-карт. Как напоминают ведомости, в августе было опубликовано постановление правительства, согласно которому операторам запретят заключать договоры с физлицами на использование сим-боксов. Новые правила вступают в силу с 1 марта 2027 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Росфинмониторинг предлагает ввести новые основания для блокировки банковских счетов. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Как это может отразиться на добропорядочных гражданах? Крупный бизнес переезжает. Минэкономразвитие определило 8 холдингов, которые могли бы частично переехать из Москвы в регионе. В структурах этих холдингов 250 компаний в Москве и 270 тысяч сотрудников. Зачем это нужно и кто окажется в плюсе? Трое экс-полицейских, проходящих по делу Евротранса, освобождены из-под стражи. Некоторым фигурантам предъявили новые обвинения, ну а самой схеме хищения топлива по-прежнему почти ничего не известно. Эти и другие темы на Бизнес FM. Ивановы, Петровы, Сидоровы, готовьтесь. Росфинмониторинг предлагает ввести новые основания для блокировки банковских счетов, частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Согласно инициативе, банковские системы должны будут реагировать на ФИО и дату рождения граждан и блокировать счета на 5 дней. А вот сколько времени у добропорядочных граждан уйдет на разблокировку, пока не знает никто. Иван Медведев подробнее.
9: Суть идеи Росфинмониторинга в том, чтобы помешать злоумышленникам продолжать противоправную деятельность за счет разных вариантов написания имени и фамилии. Сейчас в соответствующем списке ведомства более 15 тысяч человек, причастных к экстремистской или террористической деятельности. И банки обязаны блокировать их счета в течение суток после попадания данных в перечень. Сам Росфинмониторинг указывает на то, что около 800 человек из этих 15 тысяч имели сразу несколько вариантов записи своих данных. Но сколько людей могут пострадать от ошибочных блокировок? Допустим, один, Сергей Петрович Иванов, попал в список Росфинмониторинга. А сколько у него по всей стране полных тезок? Официальной статистики на этот счет нет, но по различным экспертным оценкам и математическим моделям, полных тезок в России несколько сотен тысяч. Как будет работать система профилактических блокировок счетов таких граждан? А главное, что будет с разблокировкой? Пока не знает никто. Но опыт в смежных сферах не сулит сотням тысяч граждан ничего хорошего. За последние несколько лет мы рассказали минимум 6 историй о людях, которые пострадали из-за того, что у государства возникали претензии к их полным тезкам. В случае с Еленой из Санкт-Петербурга о том, что претензии были выставлены ей по ошибке, знали и кредитор реального должника тезки, и приставы. Но на восстановление справедливости ушло 2 года, говорит наша собеседница.
10: Ничего не помогало, мы писали, мы обращались и в службу судебных приставов, и в прокуратуру, в общем, всячески пытались как-то их привлечь, чтобы они всю эту ситуацию рассмотрели. Я присылала вот все, что требуется, все документы, все сканы, все, что было нужно для того, чтобы как-то оспорить это решение и доказать, что я не являюсь должником, ничего не помогало. И длилось это, насколько я помню, 1.5-2 года.
9: И решить проблему удалось только после подключения личных связей, признается наша слушательница. Вишенка на торте – дата рождения и отчество с реальным должником в итоге не совпадали. Но при этом 2 года. Что другой нашей слушательнице Анастасии кажется сущим пустяком, потому как ее семья боролась с неправомерными блокировками счетов мужа Анастасии почти 30 лет.
11: Началось все это в 97 году. Постоянно были какие-то препятствия, постоянно блокировали счета. Как раз это происходило в период отпусков, и мы каждый раз попадали в какие-нибудь ситуации, когда мы просто не могли воспользоваться своими деньгами. Очень давно, еще в 17 году, был случай, когда нас не выпустили в Турцию, мотивируя тем, что у нас очень много долгов, хотя у нас их не было. Но в этом году мы уже съездили в Турцию. Сейчас собираемся в Китай, потому что сейчас внесли новую поправку. Появилось место рождения, поэтому больше в госуслугах у нас, ну, по крайней мере, в этом году ничего не появилось. В том году еще было, в этом году уже ничего не было.
12: То есть это с 97 года, и у вас это неоднократная ситуация?
11: Да, да, это ежегодная ситуация была. Вот только в 26 году мы увидели, что больше в госуслуги не приходит уведомления о долгах.
9: Не факт, что в случае с блокировками тезок граждан из списка Росфинмониторинга все будет так же печально. Но люди, случайно попадавшие под блокировку, блокировки счетов по 161 и по 115 ФЗ мучились так же, и многие еще продолжают. А еще ситуацию весьма красноречиво описывает то, что банкиры, к которым редакция обратилась за комментарием по поводу новой инициативы Росфинмониторинга, отказались что-либо говорить, сославшись на то, что цензурных слов они просто не подберут. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Крупный бизнес переезжает. Минэкономразвития определило 8 холдингов, которые могли бы частично переехать из Москвы в регионы. Это заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании Владимира Путина с членами правительства. Речь идет о компаниях РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. В структурах этих холдингов 250 компаний в Москве и 270 тысяч сотрудников. Цель переезда компаний, по словам министра, повышение эффективности за счет снижения издержек регионам, в свою очередь, это даст новые точки роста, рабочие места и дополнительные налоги, отметил он. Комментирует ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров.
13: Крупные государственные корпорации просто выбираются. Обычно, когда шла речь о переезде крупного бизнеса или там государственных компаний из Москвы в регионы, то есть две логики. Логика первая – это чтобы компания платила налоги в региональные бюджеты. Такого рода переезд был, например, апробирован в компании «Газпромнефть». А вторая логика – это приблизить управленцев, собственно, к местам нахождения основных активов. Потому что бывает такая ситуация, когда менеджеры компании среднего уровня, они просто не знают, как бизнес работает, они никогда на этом производстве не бывают. А, соответственно, переезд в регион присутствия для менеджмента будет таким способом узнать положение дел на земле. Но здесь есть обратный риск, что менеджеры среднего звена не захотят переезжать куда-то, непонятно куда, из родной Москвы внезапно, не знаю, в Краснодар. Вариантов может быть много, куда можно будет перевести компании. Поэтому здесь вопрос инфраструктурный. Как будет решаться вопрос с жильем для этих переезжающих сотрудников? Ну, это непростой момент. У нас госкомпании, исторические компании с госучастием, имеют некоторую довольно большую автономию. Поэтому правительство может чего-то хотеть, но компания будет на этот счет свое мнение. И это будет долгий аппаратный розыгрыш. Я бы ожидал, что будет некоторое сопротивление. Успешно оно будет или нет, это вопрос открытый. Мы здесь можем только гадать пока.
1: Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров. По словам Решетникова, всего для переезда рассматривалось около 500 компаний с госучастием. Еще в июне Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что крупные госкомпании и корпорации должны переезжать из Москвы в регионы, чтобы поддержать развитие субъектов федерации. Трое экс-полицейских, проходящих по делу Евротранса, освобождены из-под стражи. В среду суд изменил меру пресечения бывшему замначальника подмосковной полиции Сергею Малькову. Вместо СИЗО его отправили под домашний арест. Аналогичное решение принято в отношении двух экс-сотрудников подмосковного главка МВД. Под арестом остаются председатель совета директоров Евротранса Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров компании. А некоторым фигурантам предъявили новые обвинения, но о самой схеме хищения топлива по-прежнему почти ничего не известно. Михаил Задорожный продолжит.
14: Возглавлявшего службу тыла подмосковного главка МВД генерал-майора Сергея Малькова отправили под домашний арест по состоянию здоровья и одновременно против него возбудили два новых уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями, а также о незаконном образовании, создании или реорганизации юрлица. Его бывшего подчиненного Алексея Суярова обвинили в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РБК со ссылкой на источники. Остается только гадать, как все эти обвинения связаны с хищением бензина у подмосковных полицейских. Возможно, что никак, и что это совершенно другие уголовные дела по другим эпизодам, которые всплыли в ходе расследования хищения топлива. О самой преступной схеме тоже мало что известно, но есть предположение. Продолжает партнер адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслан Долутов.
15: Схемы, связанные с хищением топлива, как правило, завязаны на различных бухгалтерских проводках и на неучтенном топливе или на проводках, связанных с тем, что оно было списано, выдано уже сотрудникам, а фактически оставалось на складах в виде неучтенной продукции, которую, по сути, надо было бы обратно возвращать в органы власти как неучтенные излишки, но их, возможно, продавали куда-то другим организациям. Схемы могут быть банальные, вплоть до элементарного какого-то слива, а возможно, что он даже и не приезжал, то есть на него заплатили, он якобы появился только на документах, а по факту не появилось. То есть количество вариантов хищения здесь огромное. Мы до сих пор не знаем, что именно выступает предметом хищения. Сам бензин или денежные средства.
14: Не очень понятна и роль ПАО «Евротранс» во всей этой истории. Официально об этом не сообщалось, а неофициально, со ссылкой на источники, некоторые СМИ писали, что похищенный у подмосковных полицейских бензин в итоге оказался на заправках трассы. Но это не точно и вообще пока не доказано. Руководитель одной из крупнейших в Подмосковье сетей независимых ЭЗС, включая председателя Совета директоров и мажоритарного акционера Евротранса Игоря Мартышова, остаются под стражей, в отличие от бывших подмосковных полицейских, которых отправили под домашний арест, несмотря на тяжесть предъявленных обвинений. Есть еще одна странность. Первоначально сообщалось об ущербе всего в 1 миллион рублей. Потом его размер вырос в 100 раз. Окончательный размер ущерба, наверное, станет понятен после двух дополнительных экспертиз по делу Евротранса – бухгалтерской и комплексной финансово-экономической. Потерпевшим по делу признан подмосковный главка МВД. Но его потери несоизмеримы с потерями инвесторов, когда на фоне арестов топ-менеджеров компания допустила многомиллиардный дефолт по облигациям, а на бирже обвалились акции Евротранса, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
16: Десятки миллиардов рублей инвесторов потеряны как в облигациях, так и в цифровых финансовых активах, потому что последние 1.5-2 года компания фактически не генерила денежного потока, а купоны и дивиденды, что более важно, потому что дивиденды распределялись как между акционерами на бирже, так и мажоритарием компании. Это все делалось в долг. То есть фактически в этой истории и акционеры, и облигационеры потеряли десятки миллиардов рублей. И здесь, конечно же, основная вина лежит на компании, потому что, да, бывает тяжелая макроэкономическая ситуация, да, бывают проблемы в стране, но в случае Евротранса было совершено огромное количество неправильных с точки зрения корпоративных финансов и с точки зрения законов вещей, которые привели к этой потере.
14: Небольшая, но интересная деталь. Нового снабженца подмосковной полиции Геннадия Пешкова, которого назначили на эту должность после задержания в начале сентября Алексея Суярова, арестовали всего через неделю после назначения. Пешков проходит по тому же делу Евротранса о хищении бензина у подмосковных полицейских. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Китайский автопром с итальянским флером привлек внимание на ежегодном автосалоне в Турине. Среди вполне европейских брендов, представивших посетителям новой модели, оказались узнаваемые китайцы итальянской отверточной сборки под громкими именами. Почему это произошло? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
17: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
17: Особые показания.
2: Дефицит времени.
17: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
17: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
17: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
17: Консультация с врачом не требуется.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: У микрофона Сардар Влекулиев. Минсельхоз предложил ввести погектарные субсидии на проведение осеннего сева под урожай 2027 года. Проект постановления правительства, предусматривающего соответствующие изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, размещен на официальном сайте размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. Экспорт из России в Египет по итогам 7 месяцев 2026 года вырос на 15,6% и составил 5 миллиардов 900 миллионов долларов. Об этом сообщил статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Уверен, что заключение соглашения о свободной торговле приведет нас к еще большей интенсификации не только российского экспорта, но и египетского импорта, приводится в сообщении Минпромторга слова Чекушева по итогам его рабочей поездки в Египет.
19: Инфляционное давление в России в августе оставалось повышенным, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка России. Отмечается, что текущее инфляционное давление существенно усилилось в июне-июле. Текущий рост цен в первый месяц лета резко ускорился, в июле был еще несколько выше. Основным фактором регулятор назвал временное выбытие части нефтеперерабатывающих мощностей, что ограничило предложение моторного топлива и привело к его удорожанию. Агентство Fitch Ratings повысило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2027 году до $70 за баррель, с ожидавшихся ранее $65, для марки WTI до $65 за баррель с 60, сообщило агентство. Прогноз цены Brent на 2026 год аналитики агентства сохранили на уровне $87 за баррель, поскольку динамика цен с начала года соответствовала их ожиданиям. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM. Миграционные мучения, часть 2. В редакцию Business FM обратилась гражданка Беларуси Анастасия, которая уже полтора года не может получить российский паспорт. Сотрудники миграционного центра в Одинцове, о котором Business FM уже рассказывала ранее, снова и снова находят ошибки в ее документах. Подробнее Ольга Кашинская.
20: Анастасия приехала в Россию с двумя детьми в 22-м году и обосновалась в Химках. Сразу же подалась на ВНЖ, оплатив в миграционном центре в Одинцово все сопутствующие услуги. Медобследование, консультации и оформление заявления. Уже тогда не обошлось без трудностей. Подавать документы пришлось 3 раза, и приняли их, по словам Анастасии, только после того, как одной из сотрудниц стало ее по-человечески жалко. Но вместо обещанного срока получения в апреле 2024 года ВНЖ ей выдали в августе. Из-за этого Анастасии пришлось рожать 3-го ребенка на родине, в Беларуси. После этого в январе прошлого года Анастасия стала пытаться оформить гражданство для себя и 3 детей в том же Одинцовском миграционном центре. За услуги по подготовке заявлений в сумме она заплатила сотрудникам центра около 40 тысяч рублей, плюс сходила на платную консультацию. С тех пор Анастасия была в миграционном центре 6 раз с интервалом в 3 месяца. С такой периодичностью центр выдает талон на запись. Каждый раз сотрудники центра находят новые формальные ошибки в документах, от непроставленных твердых знаков до неточностей в переводе. Продолжит уроженка Беларуси, жительница Химок Анастасия.
21: Когда 5-я попытка не удалась, я прихожу брать талончик, а мне говорят, а мы вам не можем дать талончик, потому что год прошел с момента составления заявления, вот когда я тогда 40 тысяч заплатила, и мне нужно по новой идти оплачивать это заявление, чтобы они проставили дату обращения вот сегодняшним числом. Там у них есть варианты в Одинцово, либо ты идешь на 4-й этаж, у них отдел специальной подготовки заявления, ты оплачиваешь услуги, и ты по этому заявлению обращаешься, либо ты обращаешься в какую-то стороннюю организацию, там тебе делают, либо ты вообще своими силами готовишь это заявление. Но дело в том, что мне посоветовали именно у них сделать, потому что они тогда якобы более лояльно относятся. Хотя никакой лояльности я пока что не вижу с их стороны.
1: А сколько вы уже потратили на заявление, документы все?
21: 2 раза по 40. Потом 2600 я платила за платную консультацию. Потом 10 раз, наверное, я платила по 2600, когда мне вносили исправление. То есть это еще 26 тысяч. За это время я уже 3 раза, наверное, ездила в Беларусь туда-обратно. Там еще документы сделать. И плюс еще сколько раз мне приходилось делать перевод документов заново, когда они какие-то ошибки. То есть там уже 1200 ушло.
20: Но это не единственная финансовая трудность. Без гражданства семье Анастасии, например, не положены льготы по многодетности. Письменные отказы, которые могли бы сократить количество бессмысленных походов в Одинцовском миграционном центре, также не выдают. Раньше в Московской области работало много разных миграционных центров по районам, и подобных проблем было гораздо меньше, говорят эксперты. Но в 2023 году все эти отделения окончательно объединили в Одинцово, который стал единственным миграционным центром на все Подмосковье. И такой произвол с бесконечными отказами из-за несуществующих ошибок в документах стал массовым. В любом случае возникает закономерный вопрос. Почему миграционные инспекторы Одинцовского центра находят ошибки в заявлениях, подготовленных за деньги в этом же самом центре? Продолжит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
22: Они просто заточены на то, чтобы собирать с людей деньги. Получается, они оказывают платную услугу. В рамках оказания этой платной услуги они ничего не исправляют. И в данном случае клиентку ввели заблуждение. заблуждение, что заявление оформляется каждый год разное. Бланк заявления, он не меняется. Там меняется только дата. Во всех обычных нормальных компаниях, которые оказывают юридические услуги, да, эта корректировка, она бесплатная. На них даже в суд не подать, потому что у них оказание консультационных услуг. Не подготовка документов на гражданство, не исправление, не сопровождение.
20: По словам юриста, выхода тут может быть два. Писать жалобы вышестоящей инстанции и вызывать общественный резонанс. Что Анастасия и решила сделать. Следующий визит в Одинцово у нее назначен на 22 октября. Бизнес-ФМ направила запрос в МВД. Ответа на момент подготовки материала мы не получили. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: В редакцию Бизнес-ФМ продолжают обращаться иностранные граждане, которые ни по своей вине не могут получить российский паспорт. Так что продолжение следует. Мосбиржа запустит курс биткоина к рублю. Об этом глава наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов сообщил РБК «Инвестициям». Покупать и продавать биткоины можно будет как за рубли, так и за квазидоллары. Это инструмент, номинированный в долларах, но расчеты по нему идут в рублях. Когда будут запущены такие торги, неизвестно. По словам главы Напсовета Мосбиржи, инициатива сейчас на стороне Центробанка. Пока что в России нет ни одного лицензированного криптодепозитария. Комментируют независимые финансовые эксперты и инвесторы. Максим Ульянов.
0: Какой-то новый инструмент в палитре российского финансового рынка – это всегда хорошо, особенно в текущих условиях. Отсутствие каких-либо идей на классических рынках российских, поэтому мне кажется, что этот инструмент будет пользоваться спросом по двум причинам. Во-первых, это все-таки какое-то отражение текущего повышенного интереса к криптоинструментам. И второе – это все-таки будет инструмент с достаточно высокой волатильностью. Инвесторы, которые рассчитывают на высокую доходность в краткосрочной перспективе, естественно, будут смотреть в сторону этого инструмента. Те люди, которые рассматривают приобретение криптовалют именно в натуральном их виде, явно не целевая аудитория для этого инструмента. Это скорее для более широкого круга инвесторов, которые хотели бы иметь позиции, связанные с криптовалютой, однако не готовы в силу различных причин связываться со всей романтикой текущего крипторынка. То есть это такой легитимный способ для желающих с соблюдением всех регуляторных ограничений Российской Федерации.
1: Независимый финансовый эксперт и инвестор Михаил Ульянов. Закон о легализации обращения криптовалюты президент Владимир Путин подписал 4 августа. Согласно документу, криптовалюты признаются имуществом, а надзор и регулирование за рынком осуществляет Банк России. Кто на увольнение? За последний год 40% работающих россиян задумывались об увольнении, подсчитал ВЦИОМ, но только 5% реализовали это намерение. Главными причинами ухода с работы граждане называют недовольство уровнем дохода, так считает 51% опрошенных. На втором месте высокая нагрузка и переработки, таких 30%. Примерно столько же главными причинами назвали стресс и выгорание. Эти цифры говорят о том, что рынок труда в России переживает период охлаждения, говорит основатель и гендиректор исследовательской компании Happy Job Алексей Клочков.
3: Мы по данным исследованиям видим, что задумывались 40%, а хотели уйти 5%, поэтому здесь больше эмоций, нежели плана уйти. Что может быть предпосылками такой ситуации, что рынок труда остыл, предложений не так много, либо альтернативной зарплаты не больше 15-20% для того, чтобы человек принял это решение. И останавливать сотрудников могут то, что они потеряют льготы, потеряют стаж, теряют репутацию внутри команды, поэтому сейчас многие работодатели, как показывают наши клиенты, и вот много запросов на исследования, что люди остаются, но они выключаются. То есть они не берут сложные проекты, это такое тихое увольнение называется. Сотрудник на месте, но он не продуктивно работает.
1: Алексей Клочков, Happy Job. Сфера, где больше всего увольнений, почти не изменились. Какие компании чаще всего теряют кадры и почему, рассказал заместитель директора департамента по подбору персонала кадрового холдинга Unity Болеслав Каленский.
4: Не могу сказать, что это носит какой-то огромный массовый характер, но сферы, в которых это происходит, я бы сказал, что они традиционные. Это так называемая хорика, то есть это общепит и гостиничный бизнес. Также это строительный бизнес у нас и логистический. логистический. С точки зрения общепита и гостиничного, во многом это связано и с сезонностью, временными наплывами, так скажем. И если мы говорим про тот же ритейл, там в основном также работает молодежь, и они изначально рассматривают данную работу как временную. Поэтому, в общем-то, ничего удивительного, что там постоянно идет текучесть кадров. В этом нет ничего и хорошего, но и удивительного, к сожалению, в этом тоже нет. Я не вижу по рынку за последний год каких-то факторов, чтобы маятник качнулся в массовое увольнение, смену работы. Это больше сезонности.
1: Болеслав Каленский, Юнити. По словам экспертов, мужчины более склонны менять работу, чем женщины. Главные причины – невозможность карьерного роста и повышение зарплаты на прежнем месте. Также мужчины склонны к эмоциональным увольнениям на фоне конфликтов с руководством. Женщины более терпеливы. А кроме того, молодые люди до 30 лет, как правило, легче расстаются с работой, чем представители более старших поколений. Овцовым подытожил, что половина участников опроса вообще считает, что сейчас то время, когда лучше держаться за свое рабочее место.
17: «Между делом» с Кирой Альтман.
5: Разговариваем «Между делом» с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки и психолингвистики. Говорим о том, но мы же вроде общаемся на одном языке и сталкиваемся, не мы с Татьяной Владимировной, а мы люди, сталкиваемся друг с другом и воспринимаем друг друга очень по-разному. И всему виной убеждение, что человек напротив похож на меня.
6: Мы исходим из того, что другой человек видит мир так же, как я, потому что мы оба люди. Два уха, два глаза, ничего подобного. У него другая картина мира. То, что вы считаете в своем поведении положительным и, скажем, вы показываете, что вы открыты и что вы идете навстречу, и поэтому вы ведете себя не совсем формально. Это может быть воспринято как агрессия, как издевательство, как хамство. Там 100 вариантов, которые он думает. Вы оба с глазами, с ушами, с носами оба сидите. Только он ваше поведение воспринимает как оскорбление себе. У вас даже мысли такой в голове не было никогда.
5: И как же нам друг друга понимать?
6: Очень тяжело, но облегчает ситуацию. Мы, если знаем друг друга, и мы понимаем, что это такая личность, которой нужно относиться аккуратно, потому что этот человек все время подозревает, что то ли над ним смеются, то ли ему угрожают, то ли его не оценивают. Это люди такие есть. Но если вы уже знаете, что это такой человек, и вы не хотите его, так сказать, об стенку размазать, то мы стараемся делать так, чтобы он по возможности не воспринял. Так, это неприятная история.
5: Может быть, держать в голове нашу разность?
6: Хотя бы знать про то, что есть эта разность.
5: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
17: «Между делом» на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулиев. Российские власти должны сделать все, чтобы оправдать доверие, продемонстрированное людьми на прошедших выборах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Также глава государства призвал власти подробнее объяснять людям, что такое цифровой рубль и в чем его преимущество. В свою очередь, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что массовый запуск цифрового рубля прошел по плану. Кроме того, президент попросил доложить о том, как осуществляется процесс переезда главных офисов крупнейших государственных компаний в регионы. Первое пленарное заседание Государственной Думы 9-го созыва состоится 30 сентября, сообщил РИА Новости, источник во фракции «Единая Россия». Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября.
19: Годовая инфляция в России на 21 сентября достигла 6,22%. А об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. Рост потребительских цен в России с 15 по 21 сентября составил 0,06%, после роста на 0,02% с 8 по 14 сентября и на 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил в среду Росстат. Китай подтвердил открытие сверхкрупного месторождения меди и золота Чатин в провинции Анхой, сообщает газета Global Times. Согласно предварительным оценкам, залежи меди на месторождении Чатин сопоставимы с запасами нескольких крупных медных рудников, а золото с запасами более чем 10 крупных золотых месторождений. По словам экспертов, разработка месторождения в провинции Анхой может восполнить дефицит меди в Китае. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Энергетическое перемирие все понимают по-разному. Госсекретарь США Рубио заявил, что и Россия, и Украина интересуются идеей приостановки ударов по энергетике, а Сергей Лавров в ходе встречи указал Рубио на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бофта. Автомобильный утильсбор с нового года вырастет еще на 10-20%. Об этом напомнил Минпромторг и отметил, что мера показывает себя хорошо и уже позволила достичь некоторых целей. Какие цели уже достигнуты, а каких еще предстоит достичь? Китайские власти не уверены в прибыльности сектора человекоподобных роботов, поэтому Пекин замедляет темпы IPO компаний, которые развивают такие проекты. Как это скажется на отрасли и интересе инвесторов? Эти и другие темы на Business FM. Энергетическое перемирие все понимают по-разному. Глава МИДа России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Встреча продлилась 52 минуты. Рубио после переговоров заявил, что и Украина, и Россия выразили заинтересованность в некотором ограниченном прекращении огня, которое затронуло бы энергетическую сферу. Также он передал приглашение Владимиру Путину приехать на саммит Большой Двадцатки в Майами в декабре. Со своей стороны Лавров в ходе встречи указал Рубио на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Как может развиваться ситуация? Комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
8: По итогам встречи Рубио сообщил, что Россия и Украина выразили заинтересованность в ограниченном прекращении огня, затрагивающем энергетику, а еще и зерновой экспорт. Правда, он тут же оговорился, что ограниченное или временное перемирие конфликт не закончит. Судя по всему, в ходе встречи саму по себе идею российская сторона не отвергла. Впрочем, и ранее по этому поводу уже звучали сдержанно позитивные оценки. Дьявол, как всегда, в деталях. Под энергетическим перемирием воюющие стороны понимают разные вещи. Президент Финляндии Александр Стуб предположил, что на сей раз формула означает, что Украина не бьет по НПЗ, а Россия не бьет по энергетике. Однако украинская версия, насколько известно, шире. Зеленский настаивает на запрете ударов любым оружием по энергетике в широком смысле. Электросетям, теплоснабжению, газовой инфраструктуре, водоснабжению. И требует, чтобы Москва выложила на стол список объектов, которые она просит не трогать. Не далее, как 14 сентября он предлагал включить в договоренности и продовольственные логистические маршруты, то есть порты Большой Одессы. Российская версия исходит из других интересов. 15 сентября, назвав публикацию Трампа об энергоперемирии очень хорошей идеей, Песков специально оговорился. Безопасность НПЗ глобальных проблем не решает. Ключевой вопрос – вывоз нефтепродуктов, а значит, безопасное коммерческое судоходство, включая танкеры. Это прямой намек на снятие части санкций против теневого флота. В этой точке российские интересы неожиданно пересеклись с американскими. 22 сентября в эфире Fox News Рубио заявил, что за последние месяцы украинские удары несколько раз приходились по судам, связанным с США и перевозившим американскую нефть. Мол, проблему нужно решать. Но готов ли Вашингтон пойти навстречу российским требованиям по теневому флоту? Как-то пока не верится. Объективно говоря, прекращение ударов по НПЗ в Москве выгодно. Песков это тоже признал, мол, перемирие позволило бы полностью насытить внутренний рынок. Правда, оговорился, что Россия могла бы и сама справиться. К тому же у Москвы есть и противоположный мотив. 2 сентября Путин заявил, что армии поручено наносить массированные удары по украинской энергетике. Зимняя кампания против энергосистемы видится мощным козырем, который Кремль не хочет просто так отдавать. 10 дней назад Трамп уже было поспешил объявить, что Россия и Украина согласились не бить по энергообъектам друг друга, объяснив рост мировых цен на дизель именно этой войной, а не его войной с Ираном. Подтверждение ни от одной из сторон не последовало. Последовало опровержение в виде взаимных ударов. 20 сентября Трамп, по данным американских СМИ, уже по телефону требовал от Зеленского прекратить удары по НПЗ. Главное отличие нынешней ситуации от весны 25 года – принятый только что санкционный закон Грэма Блюменталя, который обязывает президента в течение 30 дней принять целый ряд новых санкций. Срок истекает 18 октября, после чего Трамп либо нажмет на тормоз, объясняя это национальными интересами США, либо не нажмет. Это на сегодня является частью переговорной позиции Вашингтона. 24 сентября Трамп принимает в Белом доме Си Цзиньпина. Возможно, тема импорта российской нефти и там тоже будет обсуждаться. Теоретически можно представить себе некий формат энергетического перемирия в обмен на заморозку каких-то санкций, но никто вслух этого пока не озвучивал. Факт официального приглашения Путина приехать на саммит двадцатки под Майами пока тоже не стоит преувеличивать. Сам Трамп накануне усомнился, что Путин приедет. Песков в тот же день заявил, что предпосылок для встречи Путина и Трампа до завершения подготовки нет, а встреча с Зеленским возможна только в Москве при всех гарантиях безопасности. Кремль, впрочем, пока не отверг приглашение Трампа и не закрыл тему встречи с ним. Нужен некий результат, который можно предъявить. Энергоперемирие кажется на сегодня относительно легким вариантом, но это только кажется. На самом деле все сложно. Возможно, Москва готова обсуждать не симметричный отказ от ударов, а выгодный для себя обмен. Скажем, мораторий на удары по энергетике в обмен на безопасность экспорта российской нефти плюс санкционные послабления. Киев, однако, рассматривает свои удары по НПЗ как один из немногих инструментов, которые наносят реальный ущерб России. К тому же не решена и проблема верификации, да и список объектов непонятен. Один из теоретически возможных вариантов ближайших недель – неподписанный и согласованный документ, а негласная, неравномерная и обратимая деэскалация. Но это лишь осторожное предположение.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Напомним, покойный сенатор Линдси Грэм признан в России экстремистом и террористом. Автомобильный утиль сбора с Нового года вырастет еще на 10-20%. Об этом напомнил Минпромторг и отметил, что мера показывает себя хорошо и уже позволила достичь некоторых целей. Автоэксперты более осторожны в оценках. Евгений Перельчук подробнее.
10: Как пояснили в Минпромторге, с 1 января произойдет плановая индексация утилизбора на 10-20% в зависимости от автомобиля. И так будет еще не раз. Программа повышения рассчитана до 2030 года, если не произойдет нечто непредвиденное. Пока непредвиденного нет, все по плану. Минпромторг заметил, что производство восстановилось практически на всех оставленных иностранцев заводах. Доля отечественных машин на наших дорогах выросла на 8%, до 63%. Также возродилось свое производство деталей. Точнее, производство около половины из 700 критически важных комплектующих и материалов. Есть, правда, один побочный эффект. Машины продаются сильно хуже, говорит автоэксперт Игорь Маржаретта.
11: По постановлению правительства утильсбор до 30 года будут каждый год повышать на 10%. Некоторые модели на 20%. В результате, если сейчас утильсбор на автомобиле с двигателем от 1 до 2 литров составляет 810 тысяч рублей, то задача довести этот утильсбор до примерно 1,5 миллиона. Декларируется хорошая цель – подтолкнуть компании зарубежные собирать автомобили в России, а те, кто собирает автомобили в России, тоже платят утильсбор полностью, но им в зависимости от уровня локализации его компенсируют путем промсубсидий. В любом случае, вот эта сумма закладывается в стоимость автомобиля в большей или меньшей степени, потому что даже если компенсируют часть или полностью утильсбор, компенсируют не сразу, а, как правило, флагом 6 месяцев. И утильсбор ведет к подорожанию автомобиля. У нас сейчас средняя цена автомобиля 3,5 миллиона рублей, и в этой цене половина примерно это сборы, налоги, самые разные акцизы и так далее.
10: В ассоциации российские автомобильные дилеры еще 2 года назад говорили прямо. К 2030 году позволить себе новый автомобиль смогут лишь 5-7 7% россиян. Сейчас эти оценки пересматриваются. Все-таки за 2 года выбор у покупателя стал обширным. Модели представлены во всех классах и на любой кошелек. Это бренды Havail, Tenet, Volga, Москвич, Evolut, Atom, Solers, Senat и так далее. В самом бюджетном сегменте, правда, конкуренции нет. Здесь правит один АвтоВАЗ. Из-за скорого очередного повышения утильсбора на авторынке уже ждут всплеска продаж автомобилей к концу года и затем традиционного январского провала по реализации. Впрочем, в горизонте нескольких лет утильсбор наверняка претерпит несколько трансформаций. Уже сейчас можно спрогнозировать, в какие стороны его будут расширять, говорит ведущий телеканала «Автоплюс», блогер-автоэксперт Павел Федоров.
9: Стратегия долгосрочная и понятно, к чему она ведет. Если мы посмотрим в конце, через 3-4 года, насколько повысить утильсбор, то это понятно, что уже привести вообще никакие машины по параллельному импорту не получится. То есть это будет совершенно невыгодно. С другой стороны, правительство показывает, посмотрите, перезапустили все заводы, которые были остановлены. Появилось очень много отечественных автомобилей по ТТС, то есть локализовались производства многих китайских брендов, которые до сих пор привозили машины. И на самом деле можно сделать предположение, ну куда еще пойдет утильсбор. То есть сейчас вырос параллельный импорт машин до 160 сил. Посмотрите, у нас десятки Mazda, Toyota. С этим надо что-то делать. У нас привезли 50 тысяч автомобилей из Киргизии в этом году. То есть это еще одна лазейка. И у нас до сих пор попадают по параллельному импорту пикапы. Но они категорятся. Видно, по этим направлениям, возможно, будут какие-то ужесточения.
10: Аналитики обращают внимание на еще одну деталь. Утилизбор может и растет, но поступления от него в бюджет раз за разом оказываются ниже ожиданий чиновников. Так и в этом году. За 7,5 месяцев с начала года поступления составили 309 миллиардов рублей. И это на 20% меньше от запланированного на год объема в 1,5 триллиона. Минфин ожидает основной приток платежей к концу года, потому что сроки уплаты сбора по машинам, произведенным в России, перенесли как раз на декабрь. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Китайские власти не уверены в прибыльности сектора человекоподобных роботов. Поэтому Пекин замедляет темпы IPO компаний, которые развивают такие проекты, сообщает Рейтер. В Китае среди инвесторов высок ажиотаж по отношению к акциям таких компаний, но коммерческий спрос, а следовательно и доходы с продаж гуманоидных роботов пока под вопросом. Валерий Убадоев продолжит.
12: Особенное беспокойство среди китайских властей было вызвано в первую очередь выходом на биржу Unitree Robotics. На первой торговой сессии в прошлом месяце котировки компании подскочили более чем в 5 раз, но затем упали на 55% от пиковых значений. Настолько высокая волатильность почти сразу при выходе на биржу свидетельствует о крайне сильном ажиотаже. Но настолько оживленный интерес среди инвесторов не подкрепляется реальным спросом со стороны коммерческих клиентов. Выяснилось, что большая часть выручки таких компаний – это дата-центры, а не роботы. Если вычесть доходы от СОДов из показателей, то их оценка может упасть на 60-70%, пишет Рейтер. Поэтому китайские власти и решили притормозить выход таких компаний на биржу.

0: инвесторам, акционерам и так далее.
1: Ситуация частично усугубляется и тем, что сам Китай, как государство, активно вкладывается в эту отрасль, в том числе путем субсидий. А деньги частных инвесторов и компаний всегда текут в тот сектор, который поддерживает государство, особенно в Китае. Также Пекин активно продвигает человекоподобных роботов не только деньгами. Он внедряет их на производство, в логистику и другие секторы. Однако, по данным Международной Федерации Робототехники, всего за прошлый год было продано около 7 тысяч гуманоидных роботов, которые предназначались для промышленных задач. Эти цифры не идут в сравнение с обычными индустриальными роботами, приспособленными для конкретных целей. За 25-й год данных пока нет, но в 24-м таких было продано более 500 000 единиц. А в августе этого года в Пекине даже проводились уже вторые всемирные игры роботов-гуманоидов. И такие соревнования предназначены были не только чтобы потешить публику, но и показать, на что они способны. Бегать, прыгать, переносить вещи, видеть объекты с помощью машинного зрения и так далее. И все эти навыки им будут нужны при выполнении реальных задач условно на производстве. Но на данный момент гуманоидные роботы именно повсеместно на фабриках не используются. Даже в Китае, продолжается основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивакурцев.
2: Действительно, рынок человекоподобных роботов сегодня перегрет. Сегодня человекоподобные роботы не могут применяться в промышленности. Это связано с тем, что у них пока что маленькая грузоподъемность и при этом короткий срок работы аккумуляторной батареи. На мероприятиях, на выставках, на форумах эти роботы производят фурор. Но где-либо за пределами развлечений, к сожалению, пока что не имеют широкого спроса. И эти факторы делают их абсолютно неконкурентами по сравнению с промышленными роботами. Но в будущем, когда аккумуляторы станут более емкими, когда сервомоторы станут более грузоподъемными, все может поменяться. Ну а пока что рынок действительно не растет так, как хотелось бы.
1: При этом, по данным за первые 6 месяцев этого года, мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть больше 19 тысяч единиц, согласно Smart Analytics Global. То есть это более чем в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. И 97% таких поставок обеспечил именно Китай. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Business FM.
3: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала Business FM.
4: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность BFM за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
3: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
5: Один из самых титулованных ресторанов Петербурга, Бёрч, закрывается с ноября, сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на источники. Столики на ноябрь уже не бронируют. В Москве, по данным издания, Бёрч арендовал помещение. Но помещение на Кирочной улице, где ресторан работал с 2017 года, не сдается. Уведомления собственнику о съезде не поступали. Бёрч входит в пятерку лучших ресторанов в северо-западе России по версии премии Where to Eat. В феврале прошлого года второй ресторан Birch появился в Дубае. Geely представила самую быструю в мире систему зарядки электромобилей. Она может зарядить машину с 10 до 70% за 4,5 минуты, с 10 до 97% за 8 минут 40 секунд при нормальной температуре воздуха. По словам топ-менеджера Geely Джан Девана, скорости зарядки приближаются к физическому пределу и в будущем прирост будет все меньше. Конкурирующая BYD ранее в этом году также представила систему, способную заряжать электромобиль с 10 до 97% за 9 минут. Сотрудники Anthropic инвестировали в стартап, работающий над обнаружением биоугроз, пишет Wall Street Journal. По ее данным, речь о руководителе команды тестирования безопасности ИИ Логане Грэмми, а также члене технического персонала Anthropic Шолта Джугласе. Стартап, поддерживаемый американским миллиардером Питером Тилем, разрабатывает оборудование для обнаружения вирусов в воздухе на фоне растущих опасений, что системы ИИ могут помочь создать новые биологические угрозы, говорится в материале издания. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Business FM. В Европе недовольны Францией за ее требование снять санкции.

0: С Алишера Усманова. Евросоюз снял персональные ограничения с российского бизнесмена. Также из санкционного списка был исключен Михаил Фридман. Ранее агентство Рейтер утверждало, что Франция лоббировала снятие санкций с Усманова из-за, цитата, «шантажа со стороны Азербайджана». Взамен за помощь от Парижа Баку отпускает из своей тюрьмы двух французов. Неназванный высокопоставленный дипломат из Азербайджана позднее опроверг Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Однако азербайджанский президент Ильхам Алиев в среду все же помиловал одного французского гражданина, который ранее был приговорен к 10 годам за шпионаж в пользу Франции. Французские СМИ называют это мутной игрой Парижа, который снятием санкций с Алишера Усманова открывает ящик Пандоры.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
2: Фигаро пишет, что Франция своими политическими играми поставила под угрозу сохранение вообще всех персональных санкций, направленных против порядка 3000 физ и юрлиц, связанных с Россией. Срок продления этих ограничений уже подходил к концу, но Париж устроил, цитата, «политическую драму в Брюсселе», потребовав снять санкции с Алишера Усманова. А своим партнерам по Евросоюзу Франция так и не предоставила внятное объяснение, сославшись лишь на некие соображения национальной безопасности. В Брюсселе, как пишет издание, теперь нарастает тревога из-за того, что Париж ставит под угрозу внешнюю политику всего Евросоюза во имя собственных интересов. Один из дипломатов даже заявил, что это открывает ящик Пандоры, так как таким образом третьи страны могут начать похищать европейских граждан и требовать снятия санкций взамен на освобождение. Фигаро пишет, что президент Эммануэль Макрон может стать главным возмутителем спокойствия в Евросоюзе после ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии. Требование Франции по снятию санкций с Алишера Усманова, цитата, «стало для многих шоком», пишет Le Monde. И это при том, что президент Макрон неоднократно предупреждал о так называемой российской гибридной угрозе. А Баку, как пишет газета, уже давно продвигает снятие санкций с Алишера Усманова. Вместе с Усмановым из европейского санкционного списка также был исключен российский бизнесмен Михаил Фридман по запросу Люксембурга. Либерасьон пишет, что хотя остальные ограничения против России все же продлили, это решение оставляет за собой, цитата, «горький осадок». А газета Паризьен отмечает, что вся эта ситуация вновь демонстрирует, что Европа разделена, а Москва тем временем, цитата, «потирает руки от радости».
0: С пассажиров попросят доплату. Власти обсуждают введение нового сбора. Его будут собирать авиакомпании со своих пассажиров, пишет «Коммерсант». Это совместная инициатива Минтранса, Минпромторга и Ростеха. Деньги пойдут в счет компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер сбора составит от 500 до 2000 рублей. Точный размер пока не определен. Так ли необходим новый сбор, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
3: Пока окончательно формат этого сбора и его размер не определены, и, соответственно, какие-то коррекции в этом смысле еще возможны. Но в целом в ряде отраслей, и авиация здесь не является первопроходцем, аналогичного рода подходы уже используются. По сути, речь идет о том, чтобы потребитель вносил свой вклад в обновление инфраструктуры, ну или, если говорить в конкретно данном случае, то и парка воздушных судов. Подход этот в других отраслях уже закрепился, и на воздушном транспорте, но применительно к обновлению наземной аэродромной инфраструктуры. Поэтому действительно механизм показал свою работоспособность, и вполне вероятно, что он будет масштабирован и на эту очень капиталоемкую часть бизнеса авиационного, а именно на обновление парка. При этом, конечно же, важно, чтобы средства использовались таким образом, чтобы они снижали будущие платежи авиакомпаний за лизинг воздушных судов. Тем более, что авиаотрасль, имеется в виду авиапроизводители, могут привлекать деньги не в коммерческих банках под высокий процент, а фактически вперед на беспроцентной основе. В любом случае, эти деньги пойдут на те задачи, которые решаются в интересах авиакомпаний потребителей.
0: Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Пассажиропоток российских авиакомпаний за прошлый год составил 81,5 миллион человек на внутренних и 27,5 миллионов человек на международных рейсах. Таким образом, новый сбор может принести от 68 до 84 миллиардов рублей в зависимости от размера платежа. Рынок акций в среду открылся в основную сессию ростом индекса Мосбиржи на 0,4%. На закрытии он находился на уровне выше 2300 пунктов. Ситуацию на российском фондовом рынке обсудили с инвестиционным стратегом УКАРИ «Капитал» Сергеем Суверовым.
4: Российский фондовый рынок практически полностью сейчас зависит от геополитических новостей. Позитивный переговорный трек и активные контакты министра иностранных дел с госсекретарем США, но и также другие встречи в Нью-Йорке, они привели, в общем-то, к росту. В середине дня сегодня было падение, когда пресс-секретарь президента сказал, что нет пока предпосылок для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной, но, тем не менее, рынок сейчас надеется хотя бы на энергетическое перемирие. Если энергетическое перемирие все-таки будет достигнуто, это может дать толчок для такого, может быть, небольшого, но все-таки роста российского фондового рынка. А макроэкономические и корпоративные новости сейчас немного на втором плане, но ситуация в российской экономике остается сложной, экономика замедляется, но все-таки у ряда компаний достаточно сильные корпоративные отчеты, например, у банковского технора, у технологического сектора, и это, в общем, тоже поддерживает котировки конкретных акций, конкретных эмитентов. Но я думаю, что в ближайшее время рынок по-прежнему в основном будет зависеть от геополитики, но уже достаточно скоро в обозримой перспективе начнут публиковаться отчетности за третий квартал, который тоже продемонстрирует, насколько устойчив корпоративный сектор экономики, потому что в секторе облигаций ситуация вообще неспокойная, достаточно много дефолтов, даже достаточно крупные имена идут на дефолт, и это вызывает беспокойство на долговом рынке, и, возможно, беспокойство долгового рынка может также перетечь на рынок акций.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УКАРИ «Капитал». Какое влияние на рынок оказывает нефть и что будет с рублем? Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской.
5: У нас есть уровень сопротивления технически 110-115 долларов за баррель Brent, и, вероятно, есть какие-то стратегические продавцы, но мы знаем, что США еще могут продавать из стратегического резерва нефть. И мы получили очередной отбой со стороны продавцов, то есть отбили нефть вниз, все-таки не дают ей пока пройти выше, и, может быть, в какой-то степени это и хорошо для мировой экономики, потому что если мы пройдем выше 110-115, там цели вообще неизвестны. При этом все равно мы удерживаемся выше 100 долларов за баррель. Напряженность создает ситуация вокруг Бабель-Мандебского пролива с хуситами, так как это альтернативный Армузскому проливу маршрут, и это все-таки заставляет рынок понервничать.
0: По поводу рубля, а что все-таки, по вашему мнению, в ближайшее время и в среднесрочной перспективе с ним будет происходить?
5: Техническая картина говорит о том, что биржевая пара юань-рубль пробила восходящий тренд, который был у нас летом. То есть, по идее, мы можем скорректироваться поглубже. Но, тем не менее, этой коррекции не происходит. И, возможно, мы здесь имеем дело с какой-то глобальной сменой нарратива. Да? Мы привыкли думать о том, что после каждой сильной волны роста валютных пар у нас непременно наступает такая мощная волна укрепления рубля. И, может быть, на этот раз мы такого эффекта не получим, потому что, если мы будем смотреть более старшие таймфреймы, там, в принципе, заметна смена глобальной тенденции на восходящую, и это может означать, что теперь волны роста будут более продолжительные и резкие, а откаты, наоборот, могут быть менее выраженными и краткосрочными.
0: Эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Официальный курс валют на 24 сентября ЦБ оставил практически без изменений. Доллар чуть выше 84 рублей, евро 96,50, юань 12,5 рублей.
1: Другим наука. Сергеем Корзуном.
6: Медная сковорода с ручкой, украшенной головой гуся, выставлена в археологическом музее Салоник. Ей 2400 лет. Похожие на современную сковороду и кикладские сосуды из обожженной глины и камня, найденные на островах Эгейского моря. Они гораздо древнее, но не факт, что в них готовили пищу. Есть версии, что наполняли водой или маслом и использовали как зеркало, как ритуальные сосуды, или же выпаривали в них морскую воду для получения соли. Сегодня для готовки одобрено множество материалов, но известны и риски. Чугун способен выделять в пищу железо, нержавейка, никель и хром, медь и алюминий – свои ионы. Свинец и кадмий могут перейти в содержимое сковороды из декоративной или некачественной эмали. Главное, что надо помнить для пищевой безопасности, это то, что все кислые продукты стоит готовить в химически нейтральной посуде. Это эмаль без сколов и трещин, пищевая нержавеющая сталь и жаропрочное стекло. А также тефлон при умеренном нагреве. С ним важно не раскалять пустую сковороду сверх меры. На полках магазинов защитное покрытие на основе тефлона активно конкурирует с изготовленными Зольгель-методом. Они заявлены как керамические антипригарные. Многослойные составы дополняют титаном. В продажу выпустили полимер ПИИК – полиэфир-эфир-кетон. Также экспериментируют с оксидами графена и редкоземельных металлов, но их безопасность пока не подтверждена. Шефы с мировым именем выбирают разное. Гордон Рэмзи – Хексклет, Томас Келлер – Хистан, Джейми Оливер – Тефаль. Правда, все они партнеры этих брендов. Любопытно, в чем они готовят не для публичного показа.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия не будет делать паузы специальной военной операции для переговоров с Украиной в любом формате. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Хотя Европа хочет именно этого, все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы, подчеркнул также российский министр. Наблюдатели Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека БДИПЧ впервые с начала работы организации по наблюдению за выборами в Соединенных Штатах не получили приглашение на федеральные выборы. Об этом говорится в сообщении БДИПЧ и парламентской ассамблеи ОБСЕ. Промежуточные выборы в Штатах пройдут 3 ноября. На них выберут новый состав Палаты представителей, а также определят судьбу 33 мест в Сенате. Автомобильную промышленность Европы может ждать крах по сценарию американского Детройта, который лишился своей высокой позиции в международном автопроме из-за переноса заводов в регионы с низкими расходами на производство, считает гендиректор шведского автоконцерна Volvo Хокан Самуэльсон. МВД России хочет запретить перепродажу сим-карт посредниками. Ведомство сообщило, что готовит поправки в антифрод 3.0, ограничивающие работу субдилеров при реализации сим-карт. Как напоминают ведомости, в августе было опубликовано постановление правительства, согласно которому операторам запретят заключать договоры с физлицами на использование сим-боксов. Новые правила вступают в силу с 1 марта 2027 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Росфинмониторинг предлагает ввести новые основания для блокировки банковских счетов. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Как это может отразиться на добропорядочных гражданах? Крупный бизнес переезжает Минэкономразвития. Определило 8 холдингов, которые могли бы частично переехать из Москвы в регионе. В структурах этих холдингов 250 компаний в Москве и 270 тысяч сотрудников. Зачем это нужно и кто окажется в плюсе? Трое экс-полицейских, проходящих по делу Евротранса, освобождены из-под стражи. Некоторым фигурантам предъявили новые обвинения, ну а самой схеме хищения топлива по-прежнему почти ничего не известно. Эти и другие темы на Бизнес FM. Ивановы, Петровы, Сидоровы, готовьтесь. Росфинмониторинг предлагает ввести новые основания для блокировки банковских счетов. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Согласно инициативе, банковские системы должны будут реагировать на ФИО и дату рождения граждан и блокировать счета на 5 дней. А вот сколько времени у добропорядочных граждан уйдет на разблокировку, пока не знает никто. Иван Медведев подробнее.
8: Суть идеи Росфинмониторинга в том, чтобы помешать злоумышленникам продолжать противоправную деятельность за счет разных вариантов написания имени и фамилии. Сейчас в соответствующем списке ведомства более 15 тысяч человек, причастных к экстремистской или террористической деятельности. И банки обязаны блокировать их счета в течение суток после попадания данных в перечень. Сам Росфинмониторинг указывает на то, что около 800 человек из этих 15 тысяч имели сразу несколько вариантов записи своих данных. Но сколько людей могут пострадать от ошибочных блокировок? Допустим, один, Сергей Петрович Иванов, попал в список Росфинмониторинга. А сколько у него по всей стране полных тезок? Официальной статистики на этот счет нет, но по различным экспертным оценкам и математическим моделям, полных тезок в России несколько сотен тысяч. Как будет работать система профилактических блокировок счетов таких граждан? А главное, что будет с разблокировкой? Пока не знает никто. Но опыт в смежных сферах не сулит сотням тысяч граждан ничего хорошего. За последние несколько лет мы рассказали минимум 6 историй о людях, которые пострадали из-за того, что у государства возникали претензии к их полным тезкам. В случае с Еленой из Санкт-Петербурга о том, что претензии были выставлены ей по ошибке, знали и кредитор реального должника тезки, и приставы. Но на восстановление справедливости ушло 2 года, говорит наша собеседница.
9: Ничего не помогало. Мы писали, мы обращались и в службу судебных приставов, и в прокуратуру. В общем, всячески пытались как-то их привлечь, чтобы они всю эту ситуацию рассмотрели. Я присылала вот все, что требуется, все документы, все сканы, все, что было нужно для того, чтобы как-то оспорить это решение и доказать, что я не являюсь должником. Ничего не помогало. И длилось это, насколько я помню, 1.5-2 года.
8: И решить проблему удалось только после подключения личных связей, признается наша слушательница. Вишенка на торте – дата рождения и отчество с реальным должником в итоге не совпадали. Но при этом 2 года. Что другой нашей слушательнице Анастасии кажется сущим пустяком, потому как ее семья боролась с неправомерными блокировками счетов мужа Анастасии почти 30 лет.
10: Началось все это в 97 году. Постоянно были какие-то препятствия, постоянно блокировали счета. Как раз это происходило в период отпусков, и мы каждый раз попадали в какие-нибудь ситуации, когда мы просто не могли воспользоваться своими деньгами. Очень давно, еще в 17 году, был случай, когда нас не выпустили в Турцию, мотивируя тем, что у нас очень много долгов, хотя у нас их не было. Но в этом году мы уже съездили в Турцию. Сейчас собираемся в Китай, потому что сейчас внесли новую поправку. Появилось место рождения, поэтому больше в госуслугах у нас, ну, по крайней мере, в этом году ничего не появилось. В том году еще было, в этом году уже ничего не было.
11: То есть это с 97 года, и у вас это неоднократная ситуация?
10: Да, да, это ежегодная ситуация была. Вот только в 26 году мы увидели, что больше в госуслуги не приходит уведомления о долгах.
8: Не факт, что в случае с блокировками тезок граждан из списка Росфинмониторинга все будет так же печально. Но люди, случайно попадавшие под блокировку счетов по 161 и по 115 ФЗ, мучились так же, и многие еще продолжают. А еще ситуацию весьма красноречиво описывает то, что банкиры, к которым редакция обратилась за комментарием по поводу новой инициативы Росфинмониторинга, отказались что-либо говорить, сославшись на то, что цензурных слов они просто не подберут. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Крупный бизнес переезжает. Минэкономразвития определило 8 холдингов, которые могли бы частично переехать из Москвы в регионы. Это заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании Владимира Путина с членами правительства. Речь идет о компаниях РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. В структурах этих холдингов 250 компаний в Москве и 270 тысяч сотрудников. Цель переезда компаний, по словам министра, повышение эффективности за счет снижения издержек регионам, в свою очередь, это даст новые точки роста, рабочие места и дополнительные налоги, отметил он. Комментирует ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров.
12: Крупные государственные корпорации просто выбираются. Обычно, когда шла речь о переезде крупного бизнеса или там государственных компаний из Москвы в регионы, то есть две логики. Логика первая – это чтобы компания платила налоги в региональные бюджеты. Такого рода переезды переезд был, например, апробирован в компании «Газпромнефть». А вторая логика – это приблизить управленцев, ну, собственно, к местам нахождения основных активов, потому что бывает такая ситуация, когда менеджеры компании среднего уровня, они просто не знают, как бизнес работает, они никогда на этом производстве не бывают. А, соответственно, переезд в регион присутствия для менеджмента будет таким способом узнать положение дел на земле. Но здесь есть обратный риск, что менеджеры среднего звена не захотят переезжать куда-то, непонятно куда, из родной Москвы внезапно, не знаю, в Краснодар. Вариантов может быть много, куда можно будет перевести компанию. Поэтому здесь вопрос инфраструктурный. Как будет решаться вопрос с жильем для этих переезжающих сотрудников? Ну, это непростой момент. У нас госкомпании, исторические компании с госучастием, имеют некоторую довольно большую автономию. Поэтому правительство может чего-то хотеть, но компания будет на этот счет свое мнение. И это будет долгий аппаратный розыгрыш. Я бы ожидал, что будет некоторое сопротивление. Успешно оно будет или нет, это вопрос открытый. Мы здесь можем только гадать пока.
0: Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров. По словам Решетникова, всего для переезда рассматривалось около 500 компаний с госучастием. Еще в июне Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что крупные госкомпании и корпорации должны переезжать из Москвы в регионы, чтобы поддержать развитие субъектов федерации. Трое экс-полицейских, проходящих по делу Евротранса, освобождены из-под стражи. В среду суд изменил меру пресечения бывшему замначальника подмосковной полиции Сергею Малькову. Вместо СИЗО его отправили под домашний арест. Аналогичное решение принято в отношении двух экс-сотрудников подмосковного главка МВД. Под арестом остаются председатель совета директоров Евротранса Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров компании. Некоторым фигурантам предъявили новые обвинения, но о самой схеме хищения топлива по-прежнему почти ничего не известно. Михаил Задорожный продолжит.
13: Возглавлявшего службу тыла подмосковного главка МВД генерал-майора Сергея Малькова отправили под домашний арест по состоянию здоровья и одновременно против него возбудили два новых уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями, а также о незаконном образовании, создании или реорганизации юрлица. Его бывшего подчиненного Алексея Суярова обвинили в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РБК со ссылкой на источники. Остается только гадать, как все эти обвинения связаны с хищением бензина у подмосковных полицейских. Возможно, что никак, и что это совершенно другие уголовные дела по другим эпизодам, которые всплыли в ходе расследования хищения топлива. О самой преступной схеме тоже мало что известно, но есть предположение. Продолжает партнер адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслан Долотов.
14: Схемы, связанные с хищением топлива, как правило, завязаны на различных бухгалтерских проводках и на неучтенном топливе или на проводках, связанных с тем, что оно было списано, выдано уже сотрудникам, а фактически оставалось на складах в виде неучтенной продукции, которую, по сути, надо было бы обратно возвращать в органы власти как неучтенные излишки, но их, возможно, продавали куда-то другим организациям. Схемы могут быть банальные, вплоть до элементарного какого-то слива, а возможно, что он даже и не приезжал, то есть на него заплатили, он якобы появился только на документах, а по факту не появился. То есть количество вариантов хищения здесь огромное. Мы до сих пор не знаем, что именно выступает предметом хищения, сам бензин или денежные средства.
13: Не очень понятна и роль ПАО «Евротранс» во всей этой истории. Официально об этом не сообщалось, а неофициально, со ссылкой на источники, некоторые СМИ писали, что похищенный у подмосковных полицейских бензин в итоге оказался на заправках трассы. Но это не точно и вообще пока не доказано. Руководитель одной из крупнейших в Подмосковье сетей независимых ХЗС, включая председателя совета директоров и мажоритарного акционера «Евротранса» Игоря Мартышова, остаются под стражей, в отличие от бывших подмосковных полицейских, которых отправили под домашний арест, несмотря на тяжесть предъявленных обвинений. Есть еще одна странность. Первоначально сообщалось об ущербе всего в 1 миллион рублей. Потом его размер вырос в 100 раз. Окончательный размер ущерба, наверное, станет понятен после двух дополнительных экспертиз по делу Евротранса. Бухгалтерской и комплексной финансово-экономической. Потерпевшим по делу признан подмосковный главк МВД. Но его потерпевшим потери несоизмеримы с потерями инвесторов, когда на фоне арестов топ-менеджеров компания допустила многомиллиардный дефолт по облигациям, а на бирже обвалились акции Евротранса, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
15: Десятки миллиардов рублей инвесторов потеряны как в облигациях, так и в цифровых финансовых активах, потому что последние 1.5-2 года компания фактически не генерила денежного потока, а купоны и дивиденды, что более важно, потому что дивиденды распределялись как между акционерами на бирже, так и мажоритарием компании. Это все делалось в долг. То есть фактически в этой истории и акционеры, и облигационеры потеряли десятки миллиардов рублей. И здесь, конечно же, основная вина лежит на компании, потому что, да, бывает тяжелая макроэкономическая ситуация, да, бывают проблемы в стране, но в случае Евротранса было совершено огромное количество неправильных с точки зрения корпоративных финансов и с точки зрения законов вещей, которые привели к этой потере.
13: Небольшая, но интересная деталь. Нового снабженца подмосковной полиции Геннадия Пешкова, которого назначили на эту должность после задержания в начале сентября Алексея Суярова, арестовали всего через неделю после назначения. Пешков проходит по тому же делу Евротранса о хищении бензина у подмосковных полицейских. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Китайский автопром с итальянским флером привлек внимание на ежегодном автосалоне в Турине. Среди вполне европейских брендов, представивших посетителям новой модели, оказались узнаваемые китайцы итальянской отверточной сборки под громкими именами. Почему это произошло? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
16: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
16: Особые показания.
1: Дефицит времени.
16: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
16: Передозировка.
1: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
16: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
16: Консультация с врачом не требуется. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: У микрофона Сардар Авликулиев. Минсельхоз предложил ввести погектарные субсидии на проведение осеннего сева под урожай 2027 года. Проект постановления правительства, предусматривающего соответствующие изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, размещен на официальном сайте размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. Экспорт из России в Египет по итогам 7 месяцев 2026 года вырос на 15,6% и составил $5,9 млрд. Об этом сообщил статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Уверен, что заключение соглашения о свободной торговле приведет нас к еще большей интенсификации не только российского экспорта, но и египетского импорта, приводится в сообщении Минпромторга слова Чекушева по итогам его рабочей поездки в Египет. Инфляционное давление в России в августе оставалось повышенным, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка России. Отмечается, что текущее инфляционное давление существенно усилилось в июне-июле. Текущий рост цен в первый месяц лета резко ускорился, в июле был еще несколько выше. Основным фактором регулятор назвал временное выбытие части нефтеперерабатывающих мощностей, что ограничило предложение моторного топлива и привело к его удорожанию. Агентство Fitch Ratings повысило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2027 году до $70 за баррель, с ожидавшихся ранее $65, для марки WTI до $65 за баррель с 60, сообщило агентство. Прогноз цены Brent на 2026 год аналитики агентства сохранили на уровне $87 за баррель, поскольку динамика цен с начала года соответствовала их ожиданиям. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM. Миграционные мучения, часть 2. В редакцию Business FM обратилась гражданка Беларуси Анастасия, которая уже полтора года не может получить российский паспорт. Сотрудники миграционного центра в Одинцове, о котором Business FM уже рассказывал ранее, снова и снова находят ошибки в ее документах. Подробнее Ольга Кашинская.
18: Анастасия приехала в Россию с двумя детьми в 2022 году и обосновалась в Химках. Сразу же подалась на ВНЖ, оплатив в миграционном центре в Одинцово все сопутствующие услуги. Медобследование, консультации и оформление заявления. Уже тогда не обошлось без трудностей. Подавать документы пришлось 3 раза, и приняли их, по словам Анастасии, только после того, как одной из сотрудниц стало ее по-человечески жалко. Но вместо обещанного срока получения в апреле 2024 года ВНЖ ей выдали в августе. Из-за этого Анастасии пришлось рожать 3-го ребенка на родине, в Беларуси. После этого в январе прошлого года Анастасия стала пытаться оформить гражданство для себя и 3 детей в том же Одинцовском миграционном центре. За услуги по подготовке заявлений в сумме она заплатила сотрудникам центра около 40 тысяч рублей, плюс сходила на платную консультацию. С тех пор Анастасия была в миграционном центре 6 раз с интервалом в 3 месяца. С такой периодичностью центр выдает талон на запись. Каждый раз сотрудники центра находят новые формальные ошибки в документах, от непроставленных твердых знаков до неточностей в переводе. Продолжит уроженка Беларуси, жительница Химок Анастасия.
19: Когда 5-я попытка не удалась, я прихожу брать талончик, а мне говорят, а мы вам не можем дать талончик, потому что год прошел с момента составления заявления, вот когда я тогда 40 тысяч заплатила, и мне нужно по новой идти оплачивать это заявление, чтобы они проставили дату обращения вот сегодняшним числом. Там у них есть варианты в Одинцово, либо ты идешь на 4-й этаж, у них отдел специальной подготовки заявления, ты оплачиваешь услуги, и ты поэтому заявление обращаешься, либо ты обращаешься в какую-то стороннюю организацию, там тебе делают, либо ты вообще своими силами готовишь это заявление. Но дело в том, что мне посоветовали именно у них сделать, потому что они тогда якобы более лояльно относятся. Хотя никакой лояльности я пока что не вижу с их стороны.
0: А сколько вы уже потратили на заявление, документы все?
19: 2 раза по 40. Потом 2600 я платила за платную консультацию. Потом 10 раз, наверное, я платила по 2600, когда мне вносили исправление. То есть это еще 26 тысяч. За это время я уже 3 раза, наверное, ездила в Беларусь туда-обратно. Там еще документы сделать. И плюс еще сколько раз мне приходилось делать перевод документов заново, когда они какие-то ошибки. То есть там уже 1200 ушло.
18: Но это не единственная финансовая трудность. Без гражданства семье Анастасии, например, не положены льготы по многодетности. Письменные отказы, которые могли бы сократить количество бессмысленных походов в Одинцовском миграционном центре, также не выдают. Раньше в Московской области работало много разных миграционных центров по районам, и подобных проблем было гораздо меньше, говорят эксперты. Но в 2023 году все эти отделения окончательно объединили в Одинцово, который стал единственным миграционным центром на все Подмосковье. И такой произвол с бесконечными отказами из-за несуществующих ошибок в документах стал массовым. В любом случае возникает закономерный вопрос. Почему миграционные инспекторы Одинцовского центра находят ошибки в заявлениях, подготовленных за деньги в этом же самом центре? Продолжит юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская.
20: Они просто заточены на то, чтобы собирать с людей деньги. Получается, они оказывают платную услугу. В рамках оказания этой платной услуги они ничего не исправляют. И в данном случае клиентку ввели заблуждение, что заявление оформляется каждый год разное. Бланк заявления, он не меняется. Там меняется только дата. Во всех обычных нормальных компаниях, которые оказывают юридические услуги, да, эта корректировка, она бесплатная. На них даже в суд не подать, потому что у них оказание консультационных услуг. Не подготовка документов на гражданство, не исправление, не сопровождение.
18: По словам юриста, выхода тут может быть 2. Писать жалобы в вышестоящие инстанции и вызывать общественный резонанс. Что Анастасия и решила сделать. Следующий визит в Одинцово у нее назначен на 22 октября. Бизнес-ФМ направила запрос в МВД. Ответа на момент подготовки материала мы не получили. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
0: В редакцию Бизнес-ФМ продолжают обращаться иностранные граждане, которые не по своей вине не могут получить российский паспорт. Так что продолжение следует. Мосбиржа запустит курс биткоина к рублю. Об этом глава наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов сообщил РБК «Инвестициям». Покупать и продавать биткоины можно будет как за рубли, так и за квазидоллары. Это инструмент, номинированный в долларах, но расчеты по нему идут в рублях. Когда будут запущены такие торги, неизвестно. По словам главы Напсовета Мосбиржи, инициатива сейчас на стороне Центробанка. Пока что в России нет ни одного лицензированного криптодепозитария. Комментируют независимые финансовые эксперты и инвесторы. Максим Ульянов.
2: Какой-то новый инструмент в палитре российского финансового рынка — это всегда хорошо, особенно в текущих условиях. Отсутствие каких-либо идей на классических рынках российских, поэтому мне кажется, что этот инструмент будет пользоваться спросом по двум причинам. Во-первых, это все-таки какое-то отражение текущего повышенного интереса к криптоинструментам. И второе, это все-таки будет инструмент с достаточно высокой волатильностью. Инвесторы, которые рассчитывают на высокую доходность в краткосрочной перспективе, естественно, будут смотреть в сторону этого инструмента. Те люди, которые рассматривают приобретение криптовалют именно в натуральном их виде, явно не целевая аудитория для этого инструмента. Это скорее для более широкого круга инвесторов, которые хотели бы иметь позицию, связанную с криптовалютой, однако не готовы в силу различных причин связываться со всей романтикой текущего крипторынка. То есть это такой легитимный способ для желающих с соблюдением всех регуляторных ограничений Российской Федерации.
0: Независимый финансовый эксперт и инвестор Михаил Ульянов. Закон о легализации обращения криптовалюты президент Владимир Путин подписал 4 августа. Согласно документу, криптовалюты признаются имуществом, а надзор и регулирование за рынком осуществляет Банк России. Кто на увольнение? За последний год 40% работающих россиян задумывались об увольнении, подсчитал ВЦИОМ, но только 5% реализовали это намерение. Главными причинами ухода с работы граждане называют недовольство уровнем дохода, так считает 51% опрошенных. На втором месте высокая нагрузка и переработки, таких 30%. Примерно столько же главными причинами назвали стресс и выгорание. Эти цифры говорят о том, что рынок труда в России переживает период охлаждения, говорит основатель и гендиректор исследовательской компании Happy Job Алексей Клочков.
21: Мы по данным исследованиям видим, что задумывались 40%, а хотели уйти 5%, поэтому здесь больше эмоций, нежели план уйти. Что может быть предпосылками такой ситуации, что рынок труда остыл, предложений не так много, либо альтернативной зарплаты не больше 15-20% для того, чтобы человек принял это решение. И останавливать сотрудников могут то, что они потеряют льготы, потеряют стаж, теряют репутацию внутри команды, поэтому сейчас многие работодатели, как показывают наши клиенты, и вот много запросов на исследования, что люди остаются, но они выключаются. То есть они не берут сложные проекты, это такое тихое увольнение называется. Сотрудник на месте, но он не продуктивно работает.
0: Алексей Клочков, Happy Job. Сферы, где больше всего увольнений, почти не изменились. Какие компании чаще всего теряют кадры и почему, рассказал заместитель директора департамента по подбору персонала кадрового холдинга Unity Болеслав Каленский.
22: Не могу сказать, что это носит какой-то огромный массовый характер, но сферы, в которых это происходит, я бы сказал, что они традиционные. Это так называемая хорика, то есть это общепит и гостиничный бизнес. Также это строительный бизнес у нас и логистический. С точки зрения общепита и гостиничного, во многом это связано и с сезонностью, временными наплывами, так скажем. И если мы говорим про тот же ритейл, там в основном также работает молодежь, и они изначально рассматривают данную работу как временную. Поэтому, в общем-то, ничего удивительного, что там постоянно идет текучесть кадров. В этом нет ничего и хорошего, но и удивительного, к сожалению, в этом тоже нет. Я не вижу вижу по рынку за последний год каких-то факторов, чтобы маятник качнулся в массовое увольнение, смену работы, это больше сезонности.
0: Болеслав Каленский, Юнити. По словам экспертов, мужчины более склонны менять работу, чем женщины. Главные причины – невозможность карьерного роста и повышение зарплаты на прежнем месте. Также мужчины склонны к эмоциональным увольнениям на фоне конфликтов с руководством. Женщины более терпеливы. А кроме того, молодые люди до 30 лет, как правило, легче расстаются с работой, чем представители более старших поколений. Овцовым подытожил, что половина участников опроса вообще считает, что сейчас то время, когда лучше держаться за свое рабочее место.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Если не знаешь, в какую гавань плывешь, ни один ветер не будет попутным. Эти слова древнеримского философа Сенеки сегодня звучат так, будто сказаны для современного рынка труда. Иногда мне кажется, что главная ошибка соискателей вовсе не слабое резюме и не отсутствие опыта. Главная ошибка – отсутствие ясного ответа на вопрос «чего я хочу?». Давайте обсудим, почему так трудно сформулировать свой карьерный план самостоятельно. Казалось бы, вопрос простой, с него часто начинаются собеседования, кстати. Но именно он ставит людей в тупик. Человек говорит «хочу интересную работу». Спрашиваешь «какую именно?» Он отвечает «пока не знаю, хочу больше зарабатывать, хочу руководить». Но почему? Потому что это следующий шаг. И вот здесь стоит остановиться. Руководитель – это не просто специалист с более высокой зарплатой. Это человек, который отвечает уже не только за себя, но и за других. За сроки, результаты, атмосферу в команде, сложные решения. Поэтому прежде, чем стремиться к руководящей должности, полезно спросить себя, а я действительно хочу и готов управлять людьми? Или мне интереснее развивать горизонтальную карьеру? Оба пути достойны, если это осознанный выбор. Есть еще один вопрос, который редко задают себе кандидаты. Зачем мне большая ответственность? Ради статуса? Ради денег? Или потому, что мне действительно интересно влиять на процессы и принимать решения? Ответ на этот вопрос многое меняет. Ведь ответственность – это не награда, а обязательство.
16: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Российские власти должны сделать все, чтобы оправдать доверие, продемонстрированное людьми на прошедших выборах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Также глава государства призвал власти подробнее объяснять людям, что такое цифровой рубль и в чем его преимущество. В свою очередь, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что массовый запуск цифрового рубля прошел по плану. Кроме того, президент попросил доложить о том, как осуществляется процесс переезда главных офисов крупнейших государственных компаний в регионы. Первое пленарное заседание Государственной Думы 9-го созыва состоится 30 сентября, сообщил РИА Новости, источник во фракции «Единая Россия». Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Годовая инфляция в России на 21 сентября достигла 6,22%. А об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает ТАСС. Рост потребительских цен в России с 15 по 21 сентября составил 0,06% после роста на 0,02% с 8 по 14 сентября и на 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил в среду Росстат. Китай подтвердил открытие сверхкрупного месторождения меди и золота Чатин в провинции Анхой, сообщает газета Global Times. Согласно предварительным оценкам, залежи меди на месторождении Чатин сопоставимы с запасами нескольких крупных медных рудников, а золото с запасами более чем 10 крупных золотых месторождений. По словам экспертов, разработка месторождения в провинции Анхой может восполнить дефицит меди в Китае. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM.
5: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Энергетическое перемирие все понимают по-разному. Госсекретарь США Рубио заявил, что и Россия, и Украина интересуются идеей приостановки ударов по энергетике, а Сергей Лавров в ходе встречи указал Рубио на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бофта. Автомобильный утильсбор с Нового года вырастет еще на 10-20%. Об этом напомнил Минпромторг и отметил, что мера показывает себя хорошо и уже позволила достичь некоторых целей. Какие цели уже достигнуты, а каких еще предстоит достичь? Китайские власти не уверены в прибыльности сектора человекоподобных роботов, поэтому Пекин замедляет темпы IPO компаний, которые развивают такие проекты. Как это скажется на отрасли и интересе инвесторов? Эти и другие темы на Business FM. Энергетическое перемирие все понимают по-разному. Глава МИДа России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Встреча продлилась 52 минуты. Рубио после переговоров заявил, что и Украина, и Россия выразили заинтересованность в некотором ограниченном прекращении огня, которое затронуло бы энергетическую сферу. Также он передал приглашение Владимиру Путину приехать на саммит Большой Двадцатки в Майами в декабре. Со своей стороны Лавров в ходе встречи указал Рубио на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Как может развиваться ситуация? Комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
6: По итогам встречи Рубио сообщил, что Россия и Украина выразили заинтересованность в ограниченном прекращении огня, затрагивающем энергетику, а еще и зерновой экспорт. Правда, он тут же оговорился, что ограниченное или временное перемирие конфликт не закончит. Судя по всему, в ходе встречи саму по себе идею российская сторона не отвергла. Впрочем, и ранее по этому поводу уже звучали сдержанно позитивные оценки. Дьявол, как всегда, в деталях. Под энергетическим перемирием воюющие стороны понимают разные вещи. Президент Финляндии Александр Стуб предположил, что на сей раз формула означает, что Украина не бьет по НПЗ, а Россия не бьет по энергетике. Однако украинская версия, насколько известно, шире. Зеленский настаивает на запрете ударов любым оружием по энергетике в широком смысле – электросетям, теплоснабжению, газовой инфраструктуре, водоснабжению и требует, чтобы Москва выложила на стол список объектов, которые она просит не трогать. Не далее, как 14 сентября он предлагал включить в договоренности и продовольственные логистические маршруты, то есть порты Большой Одессы. Российская версия исходит из других интересов. 15 сентября, назвав публикацию Трампа об энергоперемирии очень хорошей идеей, Песков специально оговорился. Безопасность НПЗ глобальных проблем не решает. Ключевой вопрос – вывоз нефтепродуктов, а значит, безопасное коммерческое судоходство, включая танкеры. Это прямой намек на снятие части санкций против теневого флота. В этой точке российские интересы неожиданно пересеклись с американскими. 22 сентября в эфире Fox News Рубио заявил, что за последние месяцы украинские удары несколько раз приходились по судам, связанным с США и перевозившим американскую нефть. Мол, проблему нужно решать. Но готов ли Вашингтон пойти навстречу российским требованиям по теневому флоту? Как-то пока не верится. Объективно говоря, прекращение ударов по НПЗ в Москве выгодно. Песков это тоже признал, мол, перемирие позволило бы полностью насытить внутренний рынок. Правда, оговорился, что Россия могла бы и сама справиться. К тому же у Москвы есть и противоположный мотив. 2 сентября Путин заявил, что армии поручено наносить массированные удары по украинской энергетике. Зимняя кампания против энергосистемы видится мощным козырем, который Кремль не хочет просто так отдавать. 10 дней назад Трамп уже было поспешил объявить, что Россия и Украина согласились не бить по энергообъектам друг друга, объяснив рост мировых цен на дизель именно этой войной, а не его войной с Ираном. Подтверждение ни от одной из сторон не последовало. Последовало опровержение в виде взаимных ударов. 20 сентября Трамп, по данным американских СМИ, уже по телефону требовал от Зеленского прекратить удары по НПЗ. Главное отличие нынешней ситуации от весны 25 года – принятый только что санкционный закон Грэма Блюменталя, который обязывает президента в течение 30 дней принять целый ряд новых санкций. Срок истекает 18 октября, после чего Трамп либо нажмет на тормоз, объясняя это национальными интересами США, либо не нажмет. Это на сегодня является частью переговорной позиции Вашингтона. 24 сентября Трамп принимает в Белом доме Си Цзиньпина. Возможно, тема импорта российской нефти и там тоже будет обсуждаться. Теоретически можно представить себе некий формат энергетического перемирия в обмен на заморозку каких-то санкций, но никто вслух этого пока не озвучивал. Факт официального приглашения Путина приехать на саммит двадцатки под Майами пока тоже не стоит преувеличивать. Сам Трамп накануне усомнился, что Путин приедет. Песков в тот же день заявил, что предпосылок для встречи Путина и Трампа до завершения подготовки нет, а встреча с Зеленским возможна только в Москве при всех гарантиях безопасности. Кремль, впрочем, пока не отверг приглашение Трампа и не закрыл тему встречи с ним. Нужен некий результат, который можно предъявить. Энергоперемирие кажется на сегодня относительно легким вариантом, но это только кажется. На самом деле все сложно. Возможно, Москва готова обсуждать не симметричный отказ от ударов, а выгодный для себя обмен. Скажем, мораторий на удары по энергетике в обмен на безопасность экспорта российской нефти плюс санкционные послабления. Киев, однако, рассматривает свои удары по НПЗ как один из немногих инструментов, которые наносят реальный ущерб России. К тому же не решена и проблема верификации, да и список объектов непонятен. Один из теоретически возможных вариантов ближайших недель – неподписанный и согласованный документ, а негласная, неравномерная и обратимая деэскалация. Но это лишь осторожное предположение.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Напомним, покойный сенатор Линдси Грэм признан в России экстремистом и террористом. Автомобильный утиль сбора с Нового года вырастет еще на 10-20%. Об этом напомнил Минпромторг и отметил, что мера показывает себя хорошо и уже позволила достичь некоторых целей. Автоэксперты более осторожны в оценках. Евгений Перельчук подробнее.
7: Как пояснили в Минпромторге, с 1 января произойдет плановая индексация утильсбора на 10-20% в зависимости от автомобиля. И так будет еще не раз. Программа повышения рассчитана до 2030 года, если не произойдет нечто непредвиденное. Пока непредвиденного нет, все по плану. Минпромторг заметил, что производство восстановилось практически на всех оставленных иностранцев заводах. Доля отечественных машин на наших дорогах выросла на 8%, до 63%. Также возродилось свое производство деталей. Точнее, производство около половины из 700 критически важных комплектующих и материалов. Есть, правда, один побочный эффект. Машины продаются сильно хуже, говорит автоэксперт Игорь Маржаретта.
9: По постановлению правительства утильсбор до 30 года будут каждый год повышать на 10%. Некоторые модели на 20%. В результате, если сейчас утильсбор на автомобиле с двигателем от 1 до 2 литров составляет 810 тысяч рублей, то задача довести этот утильсбор до примерно 1,5 миллиона. Декларируется хорошая цель подтолкнуть компании зарубежные собирать автомобили в России, а те, кто собирает автомобили в России, тоже платят утильсбор полностью, но им в зависимости от уровня локализации его компенсируют путем промсубсидий. В любом случае, вот эта сумма закладывается в стоимость автомобиля в большей или меньшей степени, потому что даже если компенсируют часть или полностью утильсбор, компенсируют не сразу, а, как правило, шлагом 6 месяцев. И утильсбор ведет к подорожанию автомобиля. У нас сейчас средняя цена автомобиля 3,5 миллиона рублей, и в этой цене половина примерно – это сборы, налоги, самые разные, акцизы и так далее.
7: В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» еще 2 года назад говорили прямо. К 2030 году позволить себе новый автомобиль смогут лишь 5-7% россиян. Сейчас эти оценки пересматриваются. Все-таки за 2 года выбор у покупателя стал обширным. Модели представлены во всех классах и на любой кошелек. Это бренды Havail, Tenet, Volga, Москвич, Эволют, Атом, Solers, Сенат и так далее. В самом бюджетном сегменте, правда, конкуренции нет. Здесь правит один АвтоВАЗ. Из-за скорого очередного повышения утильсбора на авторынке уже ждут всплеска продаж автомобилей к концу года и затем традиционного январского провала по реализации. Впрочем, в горизонте нескольких лет утильсбор наверняка претерпит несколько трансформаций. Уже сейчас можно спрогнозировать, в какие стороны его будут расширять, говорит ведущий телеканала «Автоплюс» блогер-автоэксперт Павел Федоров.
11: Стратегия долгосрочная и понятно, к чему она ведет. Если мы посмотрим в конце, через 3-4 года, насколько повысит утильсбор, то это понятно, что уже привезти вообще никакие машины по параллельному импорту не получится. То есть это будет совершенно невыгодно. С другой стороны, правительство показывает, посмотрите, перезапустили все заводы, которые были остановлены. Появилось очень много отечественных автомобилей по ТТС, то есть локализовались производства многих китайских брендов, которые до сих пор привозили машины. И на самом деле можно сделать предположение, ну куда еще пойдет утильсбор. То есть сейчас вырос параллельный импорт машин до 160 сил. Посмотрите, у нас десятки Mazda, Toyota. С этим надо что-то делать. У нас привезли 50 тысяч автомобилей из Киргизии в этом году. То есть это еще одна лазейка. И у нас до сих пор попадают по параллельному импорту пикапы. Но они категорятся. Видно, по этим направлениям, возможно, будут какие-то ужесточения.
7: Аналитики обращают внимание на еще одну деталь. Утильсбор, может, и растет, но поступления от него в бюджет раз за разом оказываются ниже ожиданий чиновников. Так и в этом году. За 7,5 месяцев с начала года поступления составили 309 5 миллиардов рублей. И это на 20% меньше от запланированного на год объема в 1,5 триллиона. Минфин ожидает основной приток платежей к концу года, потому что сроки уплаты сбора по машинам, произведенным в России, перенесли как раз на декабрь. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Китайские власти не уверены в прибыльности сектора человекоподобных роботов. Поэтому Пекин замедляет темпы IPO компаний, которые развивают такие проекты, сообщает Рейтер. В Китае среди инвесторов высок ажиотаж по отношению к акциям таких компаний, но коммерческий спрос, а следовательно и доходы с продаж гуманоидных роботов пока под вопросом. Валерий Убадоев продолжит.
8: Особенное беспокойство среди китайских властей было вызвано в первую очередь выходом на биржу Unitree Robotics. На первой торговой сессии в прошлом месяце котировки компании подскочили более чем в 5 раз, но затем упали на 55% от пиковых значений. Настолько высокая волатильность почти сразу при выходе на биржу свидетельствует о крайне сильном ажиотаже. Но настолько оживленный интерес среди инвесторов не подкрепляется реальным спросом со стороны коммерческих клиентов. Выяснилось, что большая часть выручки таких компаний – это дата-центры, а не роботы. Если вычесть доходы от содов из показателей, то их оценка может упасть на 60-70%, пишет Рейтер. Поэтому китайские власти и решили притормозить выход таких компаний на биржу. Формального запрета нет, но регуляторы чинят различные препятствия, проводят более тщательные проверки и так далее. Задача китайских властей – не допустить появления инвестиционных пузырей в секторе, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
10: То есть здесь есть задача государства быть регулятором, арбитром в этой истории и не допускать того, чтобы на перспективной технологии кто-то запускал на биржу какие-то компании-пустышки. Здесь индустрия, которая существовала длительное время, она просто продолжает развиваться и будет развиваться. Просто задача регулятора, в том числе китайского регулятора, в том, чтобы здесь не надувалось каких-то именно откровенных пузырей, чтобы выходили именно компании, которые реально занимаются роботами роботизацией, которые реально делают этих роботов, реально их продают, зарабатывают, приносят прибыль на себе, инвесторам, акционерам и так далее.
8: Ситуация частично усугубляется и тем, что сам Китай, как государство,

0: но и показать, на что они способны. Бегать, прыгать, переносить вещи, видеть объекты с помощью машинного зрения и так далее. И все эти навыки им будут нужны при выполнении реальных задач условно на производстве. Но на данный момент гуманоидные роботы именно повсеместно на фабриках не используются. Даже в Китае, продолжает сооснователь и директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.
1: Действительно, рынок человекоподобных роботов сегодня перегрет. Сегодня человекоподобные роботы не могут применяться в промышленности. Это связано с тем, что у них пока что маленькая грузоподъемность и при этом короткий срок работы аккумуляторной батареи. На мероприятиях, на выставках, на форумах эти роботы производят фурор. Но где-либо за пределами развлечений, к сожалению, пока что не имеют широкого спроса. И эти факторы делают их абсолютно неконкурентами по сравнению с промышленными роботами. Но в будущем, когда аккумуляторы станут более емкими, когда сервомоторы станут более грузоподъемными, все может поменяться. Ну а пока что рынок действительно не растет так, как хотелось бы.
0: При этом, по данным за первые 6 месяцев этого года, мировые поставки гуманоидных роботов составили чуть больше 19 тысяч единиц, согласно Smart Analytics Global. То есть это более чем в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. И 97% таких поставок обеспечил именно Китай. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Business FM.
2: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала Business FM.
3: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность BFM за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
2: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
4: Один из самых титулованных ресторанов Петербурга, Бёрч, закрывается с ноября, сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на источники. Столики на ноябрь уже не бронируют. В Москве, по данным издания, Бёрч арендовал помещение. Но помещение на Кирочной улице, где ресторан работал с 2017 года, не сдается. Уведомления собственнику о съезде не поступали. Бёрч входит в пятерку лучших ресторанов Северо-запада России по версии премии Where to Eat. В феврале прошлого года второй ресторан Birch появился в Дубае. Geely представила самую быструю в мире систему зарядки электромобилей. Она может зарядить машину с 10 до 70% за 4,5 минуты, с 10 до 97% за 8 минут 40 секунд при нормальной температуре воздуха. По словам топ-менеджера Geely Джан Девана, скорости зарядки приближаются к физическому пределу, и в будущем прирост будет все меньше. Конкурирующая BYD ранее в этом году также представила систему, способную заряжать электромобиль с 10 до 97% за 9 минут. Сотрудники Anthropic инвестировали в стартап, работающий над обнаружением биоугроз, пишет Wall Street Journal. По ее данным, речь о руководителе команды тестирования безопасности ИИ Логане Грэмми, а также члене технического персонала Anthropic Шолта Джугласе. Стартап, поддерживаемый американским миллиардером Питером Тилем, разрабатывает оборудование для обнаружения вирусов в воздухе на фоне растущих опасений, что системы ИИ могут помочь создать новые биологические угрозы, говорится в материале издания. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM. В Европе недовольны Францией за ее требование снять санкции с Алишера Усманова. Евросоюз снял персональные ограничения с российского бизнесмена. Также из санкционного списка был исключен Михаил Фридман. Ранее агентство Рейтер утверждало, что Франция лоббировала снятие санкций с Усманова из-за, цитата, «шантажа со стороны Азербайджана». Взамен за помощь от Парижа Баку отпускает из своей тюрьмы двух французов. Неназванный высокопоставленный дипломат из Азербайджана позднее опроверг Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Однако азербайджанский президент Ильхам Алиев в среду все же помиловал одного французского гражданина, который ранее был приговорен к 10 годам за шпионаж в пользу Франции. Французские СМИ называют это мутной игрой Парижа, который снятием санкций с Алишера Усманова открывает ящик Пандоры. Business FM.

0: Мониторинг. Зарубежная пресса.
1: «Фигаро» пишет, что Франция своими политическими играми поставила под угрозу сохранение вообще всех персональных санкций, направленных против порядка 3000 физ и юрлиц, связанных с Россией. Срок продления этих ограничений уже подходил к концу, но Париж устроил, цитата, «политическую драму в Брюсселе», потребовав снять санкции с Алишера Усманова. А своим партнерам по Евросоюзу Франция так и не предоставила внятное объяснение, сославшись лишь на некие соображения национальной безопасности. В Брюсселе, как пишет издание, теперь нарастает тревога из-за того, что Париж ставит под угрозу внешнюю политику всего Евросоюза во имя собственных интересов. Один из дипломатов даже заявил, что это открывает ящик Пандоры, так как таким образом третьи страны могут начать похищать европейских граждан и требовать снятия санкций взамен на освобождение. «Фигаро» пишет, что президент Эммануэль Макрон может стать главным возмутителем спокойствия в Евросоюзе после ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии. Требование Франции по снятию санкций с Алишера Усманова, цитата, «стало для многих шоком», пишет Le Monde. И это при том, что президент Макрон неоднократно предупреждал о так называемой российской гибридной угрозе. А Баку, как пишет газета, уже давно продвигает снятие санкций с Алишера Усманова. Вместе с Усмановым из европейского санкционного списка также был исключен российский бизнесмен Михаил Фридман по запросу Люксембурга. Либерасьон пишет, что хотя остальные ограничения против России все же продлили, это решение оставляет за собой, цитата, «горький осадок». А газета Паризьен отмечает, что вся эта ситуация вновь демонстрирует, что Европа разделена, а Москва тем временем, цитата, «потирает руки от радости».
2: С пассажиров попросят доплату. Власти обсуждают введение нового сбора, его будут собирать авиакомпании со своих пассажиров, пишет «Коммерсант». Это совместная инициатива Минтранса, Минпромторга и Ростеха. Деньги пойдут в счет компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер сбора составит от 500 до 2000 рублей. Точный размер пока не определен. Так ли необходим новый сбор, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
3: Пока окончательно формат этого сбора и его размер не определены, и, соответственно, какие-то коррекции в этом смысле еще возможны. Но в целом в ряде отраслей, и авиация здесь не является первопроходцем, аналогичного рода подходы уже используются. По сути, речь идет о том, чтобы потребитель вносил свой вклад в обновление инфраструктуры, ну или, если говорить в конкретно данном случае, то и парка воздушных судов. Подход этот в других отраслях уже закрепился, и на воздушном транспорте, но применительно к обновлению наземной аэродромной инфраструктуры. Поэтому действительно механизм показал свою работоспособность, и вполне вероятно, что он будет масштабирован и на эту очень капиталоемкую часть бизнеса авиационного, а именно на обновление парка. При этом, конечно же, важно, чтобы средства использовались таким образом, чтобы они снижали будущие платежи авиакомпаний за лизинг воздушных судов. Тем более, что авиаотрасль, имеется в виду авиапроизводители, могут привлекать деньги не в коммерческих банках под высокий процент, а фактически вперед на беспроцентной основе. В любом случае, эти деньги пойдут на те задачи, которые решаются в интересах авиакомпаний потребителей.
2: Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Пассажиропоток российских авиакомпаний за прошлый год составил 81,5 миллион человек на внутренних и 27,5 миллионов человек на международных рейсах. Таким образом, новый сбор может принести от 68 до 84 миллиардов рублей в зависимости от размера платежа. Рынок акций в среду открылся в основную сессию ростом индекса Мосбиржи на 0,4%. На закрытии он находился на уровне выше 2300 пунктов. Ситуацию на российском фондовом рынке обсудили с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
4: Российский фондовый рынок практически полностью сейчас зависит от геополитических новостей. Позитивный переговорный трек и активные контакты министра иностранных дел с госсекретарем США, но и также другие встречи в Нью-Йорке, они привели, в общем-то, к росту. В середине дня сегодня было падение, когда пресс-секретарь президента сказал, что нет пока предпосылок для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной, но, тем не менее, рынок сейчас надеется хотя бы на энергетическое политическое перемирие, если энергетическое перемирие все-таки будет достигнуто, это может дать толчок для, может быть, небольшого, но все-таки роста российского фондового рынка. А макроэкономические и корпоративные новости сейчас немного на втором плане, но ситуация в российской экономике остается сложной, экономика замедляется, но все-таки у ряда компаний достаточно сильные корпоративные отчеты, например, у банковского технора, у технологического сектора, и это, в общем, тоже поддерживает котировки конкретных акций, конкретных эмитентов. Но я думаю, что в ближайшее время рынок по-прежнему в основном будет зависеть от геополитики, но уже достаточно скоро, в обозримом перспективе, начнут публиковаться отчетности за третий квартал, который тоже продемонстрирует, насколько устойчив корпоративный сектор экономики, потому что в секторе облигаций ситуация вообще неспокойная, достаточно много дефолтов, даже достаточно крупные имена идут на дефолт, и это вызывает беспокойство на долговом рынке, и, возможно, беспокойство долгового рынка может также перетечь и на рынок акций.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Какое влияние на рынок оказывает нефть и что будет с рублем? Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир Инвестиций Людмилы Рокотянской.
5: У нас есть уровень сопротивления технически 110-115 долларов за баррель Brent. И, вероятно, есть какие-то стратегические продавцы, но мы знаем, что США еще могут продавать из стратегического резерва нефть. И мы получили очередной отбой со стороны продавцов, то есть отбили нефть вниз. Все-таки не дают ей пока пройти выше, и, может быть, в какой-то степени это и хорошо для мировой экономики, потому что если мы пройдем выше 110-115, там цели вообще неизвестны. При этом все равно мы удерживаемся выше 100 долларов за баррель. Напряженность создает ситуация вокруг Бабель-Мандебского пролива с хуситами, так как это альтернативный Армузскому проливу маршрут, и это все-таки заставляет рынок понервничать.
2: По поводу рубля, а что все-таки, по вашему мнению, в ближайшее время и в среднесрочной перспективе с ним будет происходить?
5: Техническая картина говорит о том, что биржевая пара юань-рубль пробила восходящий тренд, который был у нас летом. То есть, по идее, мы можем скорректироваться поглубже. Но, тем не менее, этой коррекции не происходит. И, возможно, мы здесь имеем дело с какой-то глобальной сменой нарратива. Да, мы привыкли думать о том, что после каждой сильной волны роста валютных пар у нас непременно наступает такая мощная волна укрепления рубля. И, может быть, на этот раз мы такого эффекта не получим, потому что, если мы будем смотреть более старшие таймфреймы, там, в принципе, заметна смена глобальной тенденции на восходящую, и это может означать, что теперь волны роста будут более продолжительные и резкие, а откаты, наоборот, могут быть менее выраженными и краткосрочными.
2: Эксперт по фондовому рынку БКС Мир Инвестиций Людмила Рокотянская. Официальный курс валют на 24 сентября ЦБ оставил практически без изменений. Доллар чуть выше 84 рублей, евро 96,50, юань 12,5 рублей.
0: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
6: Первые Toyota Wildlander я увидела в Китае еще зимой, но к нам мы эту версию привозить боялись, потому что технически это тот же Toyota RAV4, но только в другом кузове, который, в свою очередь, размерами с популярным RAV-иком практически не отличается, а вот стоит немного подороже. Длина машины 4 метра 60 сантиметров, колесная база 2,69. Смотрю на Wildlander и понимаю, что мне он внешне намного больше нравится, но не все коллеги разделяют мое мнение. На рынке США очень похожая версия называется Woodland и является внедорожной. Китайский жираф, напротив, выглядит более брутально, чем Wildlander. Производятся обе машины на совместных предприятиях Toyota в Китае. RAV4 на севере страны на заводе FAW, а наш герой на юге, на заводе GAC. Ставлю рядом RAV4 и Wildlander. Последний интересен решеткой, которая является частью бампера, чем-то напоминая электромобиль. Интерьеры в нашей версии одинаковые. Непривычно большой экран для Toyota и меньше кнопок, чем хотелось бы. По сравнению с прошлым поколением, которое закончилось в 25-м году, намного современнее, просто небо и земля. На всех рынках RAV4 представлен исключительно в виде гибрида. В Китае же оба паркетника бывают еще и только с ДВС. Привычный нам атмосферник 2 литра мощностью 171 лошадиная сила в паре с вариатором. Будьте аккуратны, бывают версии с передним приводом, о чем покупатели в России в большинстве своем даже не предполагают. Гибриды есть и в Китае, едут они прекрасно, но стоимость получается неразумной. Ходовая часть вообще не поменялось. Это все так же весьма комфортная машина, на которой вы не почувствуете позвоночником каждую ямку, но и выдающихся показателей по управляемости RAV4 никогда не давал. Wildlander в этом отношении ничем не отличается. Эту машину явно предпочтут покупатели, которым нравится ездить на автомобиле не как у всех, хотя технически это самые обычные и привычные RAV4, которые сейчас привозят параллельным импортом и продают в среднем по 4 миллиона 700 тысяч рублей.
0: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сардар Абликулиев. Россия не будет делать паузы специальной военной операции для переговоров с Украиной в любом формате. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Хотя Европа хочет именно этого, все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы, подчеркнул также российский министр. Наблюдатели Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека БДИПЧ впервые с начала работы организации по наблюдению за выборами в Соединенных Штатах не получили приглашение на федеральные выборы. Об этом говорится в сообщении БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Промежуточные выборы в Штатах пройдут 3 ноября. На них выберут новый состав Палаты представителей, а также определят судьбу 33 мест в Сенате. Автомобильную промышленность Европы может ждать крах по сценарию американского Детройта, который лишился своей высокой позиции в международном автопроме из-за переноса заводов в регионы с низкими расходами на производство, считает гендиректор шведского автоконцерна Volvo Хокан Самуэльсон. МВД России хочет запретить перепродажу сим-карт посредниками. Ведомство сообщило, что готовит поправки в антифрод 3.0, ограничивающие работу субдилеров при реализации сим-карт. Как напоминают ведомости, в августе было опубликовано постановление правительства, согласно которому операторам запретят заключать договоры с физлицами на использование сим-боксов. Новые правила вступают в силу с 1 марта 2027 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Росфинмониторинг предлагает ввести новые основания для блокировки банковских счетов. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Как это может отразиться на добропорядочных гражданах? Крупный бизнес переезжает. Минэкономразвитие определило 8 холдингов, которые могли бы частично переехать из Москвы в регионе. В структурах этих холдингов 250 компаний в Москве и 270 тысяч сотрудников. Зачем это нужно и кто окажется в плюсе? Трое экс-полицейских, проходящих по делу Евротранса, освобождены из-под стражи. Некоторым фигурантам предъявили новые обвинения, ну а самой схеме хищения топлива по-прежнему почти ничего не известно. Эти и другие темы на Business FM. Ивановы, Петровы, Сидоровы, готовьтесь. Росфинмониторинг предлагает ввести новые основания для блокировки банковских счетов. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Согласно инициативе, банковские системы должны будут реагировать на ФИО и дату рождения граждан и блокировать счета на 5 дней. А вот сколько времени у добропорядочных граждан уйдет на разблокировку, пока не знает никто. Иван Медведев подробнее.
8: Суть идеи Росфинмониторинга в том, чтобы помешать злоумышленникам продолжать противоправную деятельность за счет разных вариантов написания имени и фамилии. Сейчас в соответствующем списке ведомства более 15 тысяч человек, причастных к экстремистской или террористической деятельности. И банки обязаны блокировать их счета в течение суток после попадания данных в перечень. Сам Росфинмониторинг указывает на то, что около 800 человек из этих 15 тысяч имели сразу несколько вариантов записи своих данных. Но сколько людей могут пострадать от ошибочных блокировок? Допустим, один, Сергей Петрович Иванов, попал в список Росфинмониторинга. мониторинга. А сколько у него по всей стране полных тезок? Официальной статистики на этот счет нет, но по различным экспертным оценкам и математическим моделям полных тезок в России несколько сотен тысяч. Как будет работать система профилактических блокировок счетов таких граждан? А главное, что будет с разблокировкой? Пока не знает никто. Но опыт в смежных сферах не сулит сотням тысяч граждан ничего хорошего. За последние несколько лет мы рассказали минимум 6 историй о людях, которые пострадали из-за того, что у государства возникали претензии к их полным тезкам. В случае с Еленой из Санкт-Петербурга о том, что претензии были выставлены ей по ошибке, знали и кредиторы реального